0: по энергетическим объектам и перегруженности электросетей в связи с жарой на полуострове регулярно отключают электричество, останавливается общественный транспорт, не работают банкоматы, а главное – нет воды, ведь насосные станции тоже простаивают, железнодорожные рейсы сокращают. В Севастополе общественный транспорт работает только до 10 часов вечера, паромные переправы не работают вовсе, крупные магазины закрываются не позднее 20:00. Люди выживают как могут.
1: У нас нет ни света, ни воды, ни газа. У нас нет бензина, чтобы заправить генераторы. Но мы живем.
2: Крымой иду пешком, потому что нет бензина. Куда-то в центр города, потому что нет дома света, чтобы зарядить гаджеты.
0: Люди задаются вопросом, почему за 12 лет Крыма в составе России власти не позаботились, чтобы на насосных станциях были генераторы с топливом для обеспечения населения водой во время отсутствия электричества. Жители говорят, что этой проблеме очень много лет. На фоне острого топливного кризиса на полуострове начались массовые увольнения, задержки зарплат и принудительные отпуска без оплаты. Крымчане рассказывают о резком падении доходов, невозможности выплачивать ипотеку и кредиты. Неудивительно, ведь топливо – базовый ресурс экономики, поэтому жалоб так много.
3: Я фотограф из Крыма, и сезона у нас как такового нет, соответственно, нет работы, так как я преимущественно работаю с туристами. За июнь у меня было 8 съемок, и такого июня у меня не было никогда за все мои года работы фотографом.
4: Вот что делать этим людям, которые привыкли жить от зарплаты до зарплаты, у которых нет финансовой подушки, что им делать? И каким настроением, вообще к чему это все может привести?
0: Сейчас еще и пик аграрного сезона. Вопросами, как жить, уже задаются крымские фермеры. Из-за нехватки дизельного топлива урожай оказался под угрозой. Вот что рассказывает фермер из Бахчисарайского района.
5: Техника, бочки, машины, трактор, все стоит. Сегодня планировали теоретически вывозить сено, ну, тюки. Мы вон там вот косили, успели, еще дизель был. Вот сейчас вывезти не можем. Сейчас нам на 3 раза полить яблочный сад хватит. И вода заканчивается. Чтоб воду нам накачать, нам тоже дизельная станция стоит. Дизеля нет, воды не закачаем. То есть поливать не будем, и у нас будут проблемки с яблочным садом.
0: Фермерам сейчас приходится платить за топливо у перекупов по 300 рублей за литр. Это еще если повезет достать. Тем временем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в ближайшее время местным жителям не стоит надеяться на решение проблемы.
6: Уважаемые крымчане, ситуация с кризисом топлива продолжается. Прошу набраться терпения. Больших объемов топлива в ближайшее время в продаже не будет.
0: При этом Аксенов уверяет, что общественный транспорт Крыма и коммунальные службы обеспечены топливом в полном объеме. Однако тут же признал, что администрацию засыпают жалобами на нерегулярную работу автобусов и троллейбусов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, обращаясь к сенатору от Томской области Виктору Крессу, призвала не преувеличивать драматизацию, отметив, что правительство принимает все необходимые решения.
9: Благодарю вас, Виктор Мельхиорович. Вы только, пожалуйста, не преувеличивайте драматизацию. Действительно, ситуация непростая, нелегкая. Президент нашей страны провел совещание по вопросу обеспечения бензином, керосином, дизелем для сельского хозяйства. Вчера, в понедельник, мы встречались с председателем правительства, обсуждали эту тему. Рабочая группа правительства под руководством вице-премьера Новака в ежедневном режиме находит решение, чтобы исправить эту ситуацию. Нужно время. И я уверена, что ситуация будет исправлена, и решения, которые нужны, необходимы для этого, правительством принимаются.
7: Главные новости дня.
0: Вместо Европы – Ирак и Северная Корея. Власти предложили россиянам альтернативу для летнего туризма. В Евросоюзе уже обсуждают новый пакет санкций, а вместе с ним и ужесточение визовой политики в отношении россиян. Если визы в Европу отменят, то куда ехать отдыхать привыкшим к заграничным курортам гражданам? Власти предлагают альтернативу – те страны, которые российский турист ранее не баловал своим вниманием, а именно Северную Корею и Ирак. Последний уже заявил о готовности развивать туристическое сотрудничество с Россией. Посол республики Абдул-Карим Хашим Мустафа поспешил заверить, что поездки в Ирак не представляют угрозы для российских граждан.
10: Путешествовать в Ирак очень безопасно. Между Багдадом и Москвой уже выполняются два прямых рейса в неделю авиакомпании Iraqi Airways. Если будет спрос, количество рейсов увеличится. На прошлой неделе я был в Багдаде. Рестораны работают до 2 часов ночи, так что жизнь абсолютно безопасна.
0: Однако большинство западных государств рекомендуют своим гражданам воздерживаться от поездок на территорию Ирака. США, Великобритания, Германия, Франция, Канада и Австралия предупреждают о рисках терроризма, вооруженных столкновений и похищений. Что же касается крайне бедной Северной Кореи, то она тоже вряд ли станет альтернативой европейским курортам, считают эксперты. Вопрос, куда ехать, теперь крайне остро стоит и для внутреннего туриста в России. Многие направления попросту отпали. Например, Крым. На полуострове бензиновый Армагеддон, отключение электричества и воды. Туристический сезон там уже сорван, а тех авантюрных туристов, которых не останавливает режим чрезвычайной ситуации, отговаривают приезжать местные.
11: Вот я прям таким языком скажу, вам что, не... делать проблемы с топливом, ну, вы едете как бы в горячую точку, а потом эти же паблики читаешь и ноют: ой, тут выйти не можем, искупаться не можем, воды нет, света нет. Вы думайте своей головой вообще, куда вы едете. Неужели нельзя найти в России место другое для отдыха?
0: Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, выбирая более спокойные курорты, например, Сочи. Но сейчас ситуация изменилась и там. Кажется, в России больше не осталось безопасных уголков для спокойного отдыха.
12: Кто-то может сказать, что я язвлю, но просто показываю обстановку. Очень зачастили сирены в Сочи, в Сириусе. Я вот сейчас собираюсь на работу и слушаю такую историю.
13: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря.
0: Не добавляют туристического ажиотажа и недавние разливы нефти на Черноморском побережье Краснодарского края после атак беспилотников. Как следствие, отели Сочи переживают летний сезон с резко просевшей загрузкой. Несмотря на заметное снижение цен, курорт пока не может массово привлечь туристов. Стоимость размещения упала более чем на 20%, однако не заполнена и треть номеров. Одна из главных причин – ограничения в работе аэропортов Юга России из-за плана «Ковер», который регулярно вводится на фоне атак БПЛА. Плюс добраться на курорт стало тяжелее из-за топливного кризиса. Также у людей становится банально меньше денег в связи с ухудшающейся экономической ситуацией и ростом цен. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ограничения на продажу топлива в городе в ближайший месяц сохранятся в том или ином объеме.
14: Продолжаем работу вместе с федеральным штабом по наращиванию объемов поставки. Тем не менее, ограничения пока продолжаются. И в ближайший месяц, скорее всего, ограничения сохранятся в том или ином объеме, скорее всего, в текущей ситуации. Также из-за роста издержек логистических, конечно, серьезный рост цен на бензин. Мы знаем, что у нас работают 2 частные компании в Севастополе. Государственных заправочных станций нет, федеральных сетей тоже нет, поэтому наши частные частные компании, с учетом тех расходов повышенных с логистикой, которые они несут, вынуждены поднимать цены на топливо. Значит, неоднократно уже все эти, значит, расходы были проверены, они как бы соответствуют текущим реалиям, но это, конечно, для людей и для бизнеса легче от этого не становится. Поэтому работаем с федеральным штабом, пока о результатах говорить рано, вместе с Сергеем Валерьевичем Аксеновым, потому чтобы за счет дополнительных финансовых инструментов стабилизировать цену на бензин и привести ее хотя бы к какой-то средней ситуации, которая сегодня есть в целом по стране. Значит, как только будут результаты, обязательно о них сообщу.
7: На радио «Лента» ужас дня.
15: В Пензе развернули кампанию принудительной мобилизации. Мужчин ловят прямо на улицах, доставляют в военкоматы, где заставляют подписывать контракты на спецоперацию. Соцсети заполонили видео жен пострадавших, которые заявляют об избиениях и пытках их мужей прямо в кабинетах.
7: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
15: Глава Сбера Герман Греф заявил, что россиянам нужно привыкнуть жить одним днем из-за полной неизвестности в будущем.
16: Что мы делаем? Мы понимаем тот контекст, в котором мы живем. Понимаем неизбежность той ситуации, которая сегодня складывается в части геополитики и в части сокращения горизонта планирования. Все, что мы видим сегодня в мире, приводит к тому, что вот этот самый горизонт планирования стремится к нулю. То есть мы будем жить в условиях полной неопределенности. И сингулярность – это как раз то состояние, когда этот самый горизонт планирования будет равен, ну, близок к нулю. Понимание тенденции этой и понимание того, что, ну, в общем, ничего экстраординарного не происходит, потому что в этой ситуации живут все.
15: Владимир Соловьев раскритиковал заместителя главы Центробанка Заботкина, который ранее сравнил себя с вратарем, и заявил, что нога Акинфеева не спасет страну от большого количества беспилотников.
17: Господин Заботкин, вас не смущает то, что нога Акинфеева не спасет ворота от атаки большого количества беспилотников? И для этой цели не болтать надо, а возможность дать российской экономике развиваться, инвестировать и вкладывать государству, в частности, вот в эти проекты. Например, те 4 триллиона, которые благодаря вашей милости и вашего начальства государство платит за обслуживание внутреннего долга самому себе, исходя из объявленной вами запретительной ставки рефинансирования. Вот эти деньги нельзя было бы потратить на разработки и на производство современных средств нападения и защиты. Или так и будете, ласково улыбаясь, нести патологическую чушь, учитывая военное время и вызовы, стоящие перед нашей страной?
15: Элементарная экономика о том, что вместо решения проблемы дефицита топлива власти решили просто закрыть от простых людей информацию о том, как растут цены.
18: Если проблему игнорировать, ее не станет, подумали в Кремле и решили закрыть статистику цен на бензин. Как стало известно, правительство в срочном порядке постановило исключить из федерального плана статистических работ позицию под названием «Информация о потребительских ценах на нефтепродукты». Таким образом, теперь Росстат не будет публиковать бюллетень о потребительских ценах на бензин и дизельное топливо. По сути, это сделает закрытой для простых россиян информацию, по которой можно было наблюдать топливную инфляцию, а чиновникам даст возможность открыто врать о том, что цены не поднимаются. И это на фоне того, как в Иркутске цена на бензин у перекупщиков дошла до 500 рублей за литр, а в Крыму появились объявления о продаже литра 95-го бензина за 1000 рублей.
7: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
19: Тем временем господин Лукашенко, так получается, просто сбежал. Но иначе как объяснить все происходящее? Вот следите за руками. На выходных состоялась встреча господина Лукашенко и господина Путина. Встреча эта проходила в самое непростое, наверное, время для Беларуси и лично для господина Лукашенко. Почему? Потому что угроза со стороны Украины уже не эфемерная. Господин Зеленский уже в открытую обещает фактически карать господина Лукашенко. И нужно по этому поводу было ехать и как-то договариваться со старшим братом о какой-то помощи или о каком-то участии. Позволить себе ответную контратаку Украины Беларусь как страна не может, потому что Украина ее закончит в экономическом смысле буквально там, за неделю, за две, за месяц будет все выжженная земля абсолютно. Да, то бишь ничего не останется от промышленности значимой Беларуси и от белорусской армии тоже. То есть, соответственно, господин Лукашенко садится срочно в свой самолет и летит к господину Путину. И вот посмотрите, они разговаривают о чем-то 2 или 3 дня. По-моему, с пятницы по воскресенье. До пятницы, суббота, воскресенье. Они о чем-то разговаривают. И нет ни одного комментария для прессы. А такого вот никогда и не бывало-то, понимаете, практически. Потому что, вот вспомните, президенты решили пить брусниковый чай вместо земляничного. И это везде в прессе тут же мгновенно. Президенты перешли на брусниковый чай. Президенты решили снизить температуру кондиционера в помещении, где проводят переговоры, до 22 градусов, к примеру. То бишь, я сейчас утрирую, да, но самые такие вот ненужные, даже неважные поводы, инфоповоды, они создавались и массово транслировались, чтобы показать единство позиций двух президентов двух стран. Да, что они едины во всем, что они как-то общаются. А сейчас где хоть один комментарий, покажите мне. Комментариев нет. А что это может означать? А означать это может только 2 вещи. Или господин Путин озвучил господину Лукашенко что-то совершенно-совершенно неприятное, и Александр Григорьевич, мол, пообещал, что он будет как-то сопротивляться, или он с чем-то не согласен, да, например, по поводу того, что нужно вступать в войну активно. А господин Путин ему на это мог ответить: ну, дорогой Александр Григорьевич, все ясно, но в данном случае твое мнение не учитывается. Вот мы решили вот так, поэтому будь добр, исполняй. Это первый сценарий. Поэтому о чем ты разговариваешь, чем ты выйдешь и скажешь белорусам, что теперь в войне против Украины? Не выйдешь, не скажешь, когда решение было принято. Второй сценарий, да, когда решение как раз вот и не было принято, когда вот о чем-то еще не договорились. Но этот сценарий, мне кажется, намного менее вероятен. Почему? Потому что если бы о чем-то не договорились, то Александр Григорьевич показал бы это как собственную победу. Понимаете? И сказал бы, вот вышел бы с какой-то там пресс-конференции по возвращению, или просто собрал бы журналистов и рассказывал, что он там решил какие-то вещи, как он делает всегда. Просто перехватил бы информационную повестку. Но что стоял на самом деле Александр Григорьевич после того, как эти встречи с господином Путиным закончились? Куда полетел Александр Григорьевич? Правильно, он не полетел обратно в Беларусь, понимаете? Он полетел в турне по Азии, в азиатское турне. Да, это турне анонсировалось, но обратите внимание, никогда не анонсировалось ни длительность, ни сроки пребывания господина Лукашенко, ни причины этого турне. Вот что-то об этом говорилось, что, может быть, обычно так всегда делают, когда не уверены в таких турне. Да, когда может состояться, а может не состояться. Вот тогда говорят, что мы готовимся к какому-то турне по Азии. И вот сейчас получается, что господин Лукашенко вместо того, чтобы в самый страшный и в самый ответственный момент для своей страны, президентом которой он является, делает что? Правильно, улетает из этой страны. Улетает из этой страны куда подальше, не анонсируя ни когда он вернется, ни с кем он будет встречаться. Вот просто летит в турне. Как это можно интерпретировать? Да только так, что Александр Григорьевич хочет договариваться о себе, понимаете? Александр Григорьевич хочет с кем-то из азиатских партнеров, хочет как-то договориться, что интересы его лично и его семьи будут тем или иным способом защищены. Вот и все. Нет другой причины, почему Александр Григорьевич может улететь в этот турнир. Поэтому, соответственно, вывод-то напрашивается один, что господин Путин предупредил господина Лукашенко о том, что все, Беларусь на самом деле допрыгалась. Беларусь должна вести себя намного активнее в том или ином виде. Александр Григорьевич, конечно же, это принял неохотно, рассердился, осерчал и полетел, собственно, договариваться хотя бы об интересах семьи, договариваться о личной безопасности. Это стандартный вообще совершенно протокол действий. Опять же, если бы удалось что-то отстоять, Александр Григорьевич об этом бы рассказал. Он же вообще все рассказывает. Иногда фантазирует и достаточно много и сильно, но рассказывает 100% все, что в его пользу. А здесь 3 дня ни с нюхом, ни рылом, никаких выходов в прессе и, не залетая домой, улетел в Азию. Это когда такое бывало? Если страна стоит на пороге войны, люди же возвращаются обычно в страну руководители для того, чтобы вести правильно. Это если они понимают, что у них есть какие-то ходы. А вот у Александра Григорьевича у меня такое ощущение, что ходов уже нет, конечно, после этой встречи. Ну что, ход один, теперь нужно как-то спасти себя, спасти семью, спасти нажитое. Вот как-то его вывести. Иначе бы домой полетел. Ну, в самом-то деле. А куда еще? А так, видите, получается, как мы вот рассказывали раньше, да, немного о структуре Министерства внутренних дел белорусского и Министерства обороны белорусского. Вот так оно и получилось, да, как мы об этом говорили, что МВД, за Лукашенко, МВД возглавляет белорус, человек, который предан непосредственно господину Лукашенко, лично предан. И он будет всячески поддерживать режим господина Лукашенко, что совершенно нормально. Так работают практически все страны, что министр МВД должен быть предан первому лицу, ну, иначе никак, иначе должен быть переворот. А вот с армией так не получилось. Да, технически, конечно, господин Хренин белорус. Да, но вот если посмотреть, где он учился, с кем он служил, как он становился как воин, то совершенно понятно, что он находится под полным управлением России. Вот просто под полным. И совершенно понятно, что Александра Григорьевича от армии отодвинули. То бишь все команды поступают господину Хренину из России, и он их выполняет, не Александр Григорьевич. Александру Григорьевичу разрешили комментировать в нужном ключе важные какие-то вопросы про армию, что мы не позволим, не допустим, не дадим. Больше ничего делать не разрешили. Вот все остальное должен делать господин Хренин. Ну и, соответственно, получается таким образом, что сейчас это все просто подтвердилось, что Александр Григорьевич, ты не мешай, мил человек, ты вот тут уже нам уже наделал, да, то, что нужно и не нужно. А теперь давай пусть братья поработают. Вот работаем, братья. Вот приблизительно то, что было сказано, да, работаем, братья. И Александр Григорьевич сказал, что ну, работайте тогда, что я могу поделать. И улетел, как Карлсон, понимаете, улетел, но обещал вернуться. Вот очень интересно будет посмотреть, когда господин Лукашенко вернется. И вернется ли он на самом деле, это вопрос настолько открытый, что вы себе даже не представляете.
7: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
20: Хотел в дроноводы, а погиб в первом штурме. Родители 18-летнего студента и члена юнармии похоронили сына спустя несколько месяцев после подписания контракта с Минобороны. Владислав Горбунов из города Унеча в Брянской области учился в техникуме отраслевых технологий и транспорта, состоял в юнармии и участвовал в мероприятиях движения первых. В августе прошлого года ему исполнилось 18 лет, а в декабре он подписал контракт. В некрологе, опубликованном в соцсетях техникума, говорится, что Владислав выбрал одну из самых сложных специальностей – оператор БПЛА. Однако после заключения контракта парня отправили в штурмовую роту, где у него и сослуживцев забрали телефоны, рассказал брат Владислава Донат.
1: Да, он подписал контракт как оператор дронов, но там как-то так вышло, что штурмовики нужнее, и его отправили в штурмовики.
20: По словам родственника, перед отправкой на фронт студент прошел трехмесячное обучение. Когда оказался на линии фронта, он чуть было не погиб в первый же свой штурм. Тогда парень звонил домой и рассказывал, что выжил просто чудом. Но продержался на передовой 18-летний контрактник недолго. Спустя 4 месяца, 6 апреля, он погиб при выполнении боевой задачи. В свидетельстве о смерти Владислава в качестве причины указана потеря крови. О том, что обещания службы в беспилотных войсках ничего не стоят, редакция сообщала неоднократно. Отправляют туда, где есть самая острая нехватка, а это, как правило, штурмовые подразделения, где всегда самые большие потери. Однако при этом студентов продолжают вербовать на СВО, обещая якобы безопасную службу в тылу в качестве дроноводов. И если раньше парней склоняли угрозами отчисления, то сейчас уже достаточно административного нарушения. Об этом сообщила мать одной из студенток Солонешинского лицея профессионального образования Алтайского края Ольга Арчибасова.
21: К ним сегодня приходила зауч и сказала, что сейчас провинившихся парней, которые там застукали, что они пьют или курят, или еще какие-то там вещи творят, отправляют на СВО. Я не знаю, как это назвать. Почему об этом приходят и говорят детям, да еще и в таком ключе, что вы там давайте аккуратнее, а то поедете на СВО. Дети сегодня были в шоке. И знаете, как это еще преподносится? Ну, отработаешь там годик, приедешь, и диплом у тебя в кармане. Как вам такая агитация? Как вам такая правда? Кто вообще сидит на месте директоров? Кто вообще имеет право распоряжаться жизнями наших детей таким способом? Кто дал им это право, ребят?
20: Тем временем отправка на СВО грозит не только парням, но и девушкам. Мобилизационный отдел Томского госуниверситета разослал студенткам требование явиться в военкомат для первичной постановки на воинский учет после получения диплома. Об этом нам сообщила одна из студенток.
22: Когда я поступала на направление информатика и вычислительная техника в 2022 году, ни о каком военном билете для девушек речи не шло. Сейчас нам внезапно перед сдачей ВКР разослали такие сообщения. Это просто бред какой-то.
20: В сообщении сказано, что девушки пройдут ВВК и получат военный билет. После этого им могут приходить повестки, а в военкомате могут предлагать вступить в мобилизационный резерв или подписать контракт, предупреждают юристы и отмечают, что направление информатика и вычислительная техника есть в перечне специальностей, по которым женщин ставят на воинский учет. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
23: Военные хроники российских городов. Зеленский объявил о поражении двух предприятий в России – НПЗ в Уфе и оборонный завод в Пензе.
24: Короче, нашли,
23: Жители Уфы сообщили о сильных взрывах в ночь на 1 июля. По их словам, атака беспилотников продолжалась несколько часов. Местные власти о последствиях удара молчат. Очевидцы говорят, что в районе НПЗ вспыхнул мощный пожар. На кадрах видно, что горит завод на севере города. В него входят предприятия «Башнефть» Уфа-Нефтехим, мощность 9 миллионов тонн в год, и «Башнефть» УНПЗ, около 7 миллионов тонн в год. Удар по НПЗ подтвердил Зеленский. По его данным, от границы с Украиной завод находится на расстоянии 1300 километров. Громко в ночь на 1 июля было и в Пензенской области. Там под атаку попало предприятие ВПК, которое занимается производством комплектующих для ракетного вооружения. Оно находится в 600 километрах от линии соприкосновения. Речь идет об одном из объектов научно-исследовательского института физического измерения. Институт производит датчики для крылатых и баллистических ракет «Искандер», «Калибр», «Х-101», компоненты бортовых систем авиации и разведывательные спутники. Предприятие входит в состав Роскосмоса. Губернатор Олег Мельниченко атаку на регион подтвердил.
2: В области обломки беспилотников повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. Пострадавших нет.
23: Помимо института, под удар дронов попала также электрическая подстанция «Маяк», расположенная около одноименного целлюлозно-бумажного комбината. Это один из крупнейших производителей бумажной продукции в России.
3: Только что. Руки дрожат. Я такого даже не слышал никогда.
23: Беспилотники снова летели на Москву. По словам властей, их сбили на подлете к столице. Однако после мощных взрывов недалеко от Люберцев и Котельников загорелись электроподстанции нефтебазы Роснефти. Там отключили электричество. Очевидцы публикуют кадры с большим столбом черного дыма. Глава Котельников Михаил Соболев заявил, что произошла авария из-за перегруза сетей. И никак это не связано с налетом БПЛА. А в Россетях назвали причиной пожара технологическое нарушение на подстанции. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Говорят военкоры.
18: Олег Царев о змее, тарантуле и акустическом мониторинге.
4: Украина интегрирует акустические системы для защиты роботизированных комплексов. На военной выставке «Евросатори» в Париже украинские компании «Ровертех» и «Девдроид» представили свой боевой робот «Змей». Уже принятый на вооружение вооруженных сил Украины наземный дрон с крупнокалиберным пулеметом М2 «Браунинг» дальностью поражения до 1 километра, запасом хода 50 километров и бронированием, способным выдержать несколько попаданий дронов. Главная новинка – не сам робот, он уже на вооружении, а новая программа активной защиты «Тарантул», которую разработали для защиты таких платформ. Компонент «Аура» — интеллектуальная система обнаружения и сопровождения воздушных угроз на базе ИИ, компьютерного зрения и акустических датчиков. Работает это в три автоматических шага. Сначала акустические датчики улавливают звук мотора дрона, еще до того, как его кто-то увидел. Потом камера автоматически разворачивается в сторону звука и берет цель на сопровождение без участия оператора. Далее срабатывают направленные мортиры, которые выстреливают сетку навстречу дрону и физически его ловят. Потенциал у метода широкий. Другими словами, пока Россия только подошла к тестированию акустических систем мониторинга неба, Украина уже тестирует куда более развитые, когда одно устройство слышит, распознает и само сбивает дрон.
18: Победим песнями и заявлениями, военкор Кашеварова о экономических фестивалях, концертах и красных линиях.
5: А знаете, как мы победим противника? Переговорами и концертами, песнями и плясками, церемониями награждения. Затанцуем до смерти, как в Болливуде. Забыла добавить и серьезными совещаниями по 40 раз на день и учреждением новых министерств и ведомств. При этом враг, тот самый коллективный, удаляет наши приложения со своей платформы. Где это видано? Враг, ну будь милосерден, чё ты как враг? У нас-то своей операционной системы нет. Опять обманул нас враг. Враг, конечно, нынче пошел, то войну развязал, то бойцов наших убивает, то мирных, то заводы наши рушит. Но кто так делает? Запад, гнилая Европа. Вы еще вот всей прелести не поняли противостояния. Мы сейчас распечатаем все ваши фотографии и в шреддер спустим. Давно вам красные линии не обозначали? Так обозначим. Давно вам не заявляли, что ответ будет жестким и зеркальным. Заявления уже пишутся красным жирным карандашом. Мы сейчас заявим, что вы террористы. Вот тогда вы почуете всю силу нашей власти.
18: Это не игра в две стороны. Военкор Астрахань о плохом пиаре, ударах по тылам и запоздалых истериках.
15: Многие взяли моду комментировать фиксацию наших успешных попаданий по украинским тылам выражениями типа «в эту игру можно играть вдвоем». Это очень порочная практика сразу по многим причинам. Первое. В эту игру желательно всегда играть в одиночку по возможности. Типа когда ты играешь, а противник уже не может. Второе. Это не игра. И третье. Если кто-то, как я, например, все-таки хочет увидеть, как украинские войска горят на дорогах смерти в тылу, завоевание превосходства в воздухе и прочее, так об этом надо было прямо так и говорить, а не радоваться, что мы воюем не как американцы. Не распространять мемы про генерала Армагеддона как министра энергетики Украины. Надо было учиться у других войн, у других стран. Много чего надо было. Ну и, конечно, перемежать это резкими приступами истерик в стиле «срочно сожгите Киев» и прочими тоже нормальности не добавляет. И если кто-то хочет говорить о проблемах, о будущих типа войны и тактики в ней, это здорово. А остальное либо плохой пиар, либо очень плохой пиар.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
23: Как СВО создала Украине армию? Швеция объявила о соглашении о покупке Киевом 16 истребителей «Гриппен-И». Еще 4 года назад это было фантастикой. Сделку заключил Зеленский. В Швеции вместе с самолетами Украина получит пакет оборудования, технической помощи и поддержки. Истребители JAS-39 Gripen в модификации И – новейшее поколение самолетов в своем классе. Они оснащены более мощным двигателем, имеют увеличенную дальность полета, а также современные системы радиолокации. Самолет разработала компания Saab.
6: «Гриппен» – один из самых удобных самолетов для этой войны. Дешевле в обслуживании, чем многие западные аналоги. Менее капризен к аэродромам, быстро готовится к вылету и заточен под работу рядом с фронтом. А главное, Украина получит их вместе с ракетами «Метеор». Это уже совсем другой уровень воздушной войны. Такие ракеты способны уничтожать российские самолеты-носители КАБов еще до выхода на рубеж пуска. Дальность метеоров от 120 до 200 километров. Их фишка в наличии 60-километровой так называемой No Escape Zone – зона гарантированного поражения. Условно, если метеор заходит в эту зону, то самолет уже не может от него уклониться. Это должно существенно сократить потери Украины на передовой и гибель гражданских при фронтовых городах.
23: Швеция не только поставит Украине «Гриппены», но и вооружит их авиационными ракетами. Стоимость такого истребителя – от 30 до 60 миллионов долларов, в зависимости от модификации. Для боевой авиации это считается недорогая модель, говорит военный эксперт Сергей Ауслендер.
9: В итоге получился у шведов такой экономичный, неприхотливый самолет с хорошими летными характеристиками. Его боевой радиус составляет 1500 километров. Ну, в условиях Швеции больше, видимо, просто было не нужно. Очень экономичный. Его полетный час стоит очень-очень дешево. Ну, допустим, втрое дешевле, чем, например, у самолета F-18. И едва ли не в 4 раза дешевле, чем у самолета F-15. И дешевле, чем у самолета F-16 тоже. Там не в разы, но тем не менее дешевле. Самолет получился очень надежный, как, в общем, и вся шведская техника.
23: Теперь на вооружении Украины есть американские F-16, французские «Мираж», а теперь еще будут и «Гриппены». Хотя еще 4 года назад у Украины и армии не было, не говоря уже о современных истребителях. Тем временем у России боевых самолетов становится все меньше. В ночь на 1 июля под удар попал военный аэродром «Саки» в Крыму. Туристы от мощных взрывов были в шоке.
10: Всю ночь были взрывы, пожары, вот мы здесь ночевали. И дальше дилемма, ехать или не ехать.
23: По данным военкоров, зафиксировано 5 попаданий по одному из ключевых военных объектов России. После взрыва загорелись ангары. Видео засняли очевидцы. По предварительной информации, в одном из них находился Су-30. Он уничтожен. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Говорят военкоры.
0: Немецкая бригада у белорусской границы. Военкор Живов по восточном фланге НАТО и Минске.
8: НАТО усиливает восточный фланг. Германия развернет бригаду в Литве. Как сообщает Билд, к концу 2027 года планируется развернуть на постоянной основе почти 5000 военнослужащих Бундесвера. Цитата.

0: исключительно добровольный принцип отправки, то теперь в Бундесвере допускают и обязательное направление личного состава.
1: Сценарий большой эскалации. Алексей Суконкин о наступлении, мобилизации и ядерной доктрине.
2: А я расскажу, как будет. Это не с потолка, а коллективный вывод ряда экспертов, с которыми мы периодически играем в мозговые штурмы по различным ситуациям. Итак, противник режет нам прифронтовую логистику, истощая запасы материальных ресурсов. Например, еще месяц-полтора, чтобы создать в войсках устойчивый дефицит всего. В ответ мы создаем запасы на некотором удалении, позволяющем вынести склады за пределы дальности боевой работы. Противник, в свою очередь, создает запасы беспилотников, имеющих дальность действия выше 150 километров. То есть способных достать оперативные ресурсы в тот момент, когда будет нужно. Отсутствие на фронте порядка 20 бригад противника позволяет сделать вывод, что они находятся на доукомплектовании и боевом слаживании. При том, что противник наращивает количественные показатели мобилизационных мероприятий, а также с 1 июля переходит на новую схему комплектования, реально способную резко нарастить численность армии. Имеем таким образом, с учетом времени на подготовку мобилизованных, большое пополнение в конце лета, начале осени. И главное, помним, Запад дал украинцам неимоверное количество денег на организацию наступления. Не паникуем, но вероятное направление наступления – Брянск-Калуга, Белгород-Воронеж, Мелитополь-Бердянск. Высадка морского десанта на Кимбрусскую косу.
1: Это не психологические атаки. Военный журналист Анастасия Кашеварова о прилетах по заводам, ПВО и липовых отчетах.
3: Завод «Титан баррикады» в Волгограде. Прилетело 3 ракеты 27 июня. Производил комплектующие, вроде как микросхемы для «Искандера», «Орешника», «Ярса». Есть погибшие, разрушения серьезные. Химический завод «Азот» в Новомосковске, Тульской области. Крупнейший производитель азотных удобрений и аммиака. Атакован дронами 26 июня. Серьезные повреждения. Московский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий «Газпромнефти». Атака дронами 16 июня. Основной поставщик бензина в Москву и область. И это только часть за последние дни. И вот теперь кто говорит, что это психологические атаки? У вас там как? Нормально все в башке? Стыдно должно быть, что на 5-й год противник русских так нагибает, причем в тылу. Стыдно.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Опасность дня.
5: Качество бензина в России официально опустили ниже стандарта Евро-5. Чтобы увеличить объем топлива, правительство разрешило НПЗ выпускать бензин, в котором в 15 раз больше серы и грязи, чем допускалось ранее.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
6: Богатые тоже плачут. На автозаправочных станциях в престижной Рублевке такие же перебои с горючим, как и по всей Москве. А водители вынуждены стоять в километровых очередях, чтобы купить бензин.
7: Так понимаю, это приехал бензовоз, который сейчас будет разгружать топливо. И посмотрите, какая километровая пробка. Вот это все люди стоят в очереди на заправку. Я всю эту пробку объехала, потому что я не понимала, что это люди стоят в очереди за топливом. Мне, кстати говоря, неудобно, что я их объехала. И встала я первая. А теперь я первая на очереди. Но я не знаю, как мужчины меня пропустят или нет. Но буду надеяться. По-любому я уехать не могу, потому что у меня бензина нет. Вот так и буду стоять. Здесь первая. Но, видимо, меня могут не пропустить, я так понимаю. Но если что, я покажу прописку.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, что еще недавно звучало бы как абсурд. Россия – страна, которая качает нефть и

0: из-под земли круглосуточно, осталась без бензина на заправках. Люди ночуют в очередях у колонок, фермеры не могут убрать урожай, а в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации именно из-за топлива. Как нефтяная сверхдержава дошла до талонов на бензин, разбираемся прямо сейчас.
1: Да, тема сегодня невероятно острая.
0: Начать тут стоит с того, как вообще эта вся катастрофа выглядит на уровне, повседневной жизни. Потому что статистика поисковых запросов в интернете сейчас, она реально пугает. Запросы со словами «где купить бензин» взлетели за месяц в 26 раз.
1: Ого, в 26?
0: Да, это больше 34 тысяч запросов в сутки. То есть, становится абсолютно понятно, да, люди больше не ищут там какую-то выгодную цену или скидочные бонусы, они просто ищут хоть какую-то работающую колонку.
1: Слушай, это маркер того, как вообще ломается привычная картина мира. Ведь заправка автомобиля – это всегда было такое фоновое, автоматическое действие. Никто никогда не планировал поездку за бензином как какую-то сложную спецоперацию.
0: Угу, абсолютно.
1: А теперь это реально вопрос базового выживания. И вот это утроение запросов о сроках хранения топлива – это, скажем так, показатель того, что общество перешло в режим такого глубокого недоверия к инфраструктуре в стране.
0: И на федеральных трассах, вот взять ту же М4 «Дон» или М12 «Восток», там разворачиваются просто настоящие драмы. Многокилометровые пробки стоящих машин, водители ночуют прямо на парковках перед ЭЗС.
1: Кошмар.
0: В Чите вообще фиксировали очереди к колонкам по 3 километра. И люди занимают места с 4 или 5 утра. Причем многие глушат моторы, чтобы не тратить вот эти жалкие остатки топлива на кондиционер. И сидят в раскаленных на солнце машинах часами.
1: И знаешь, что самое страшное в этой ситуации? То, что вот это многочасовое ожидание, оно ведь совершенно не гарантирует результата. Регулярно возникают ситуации, когда человек стоит в очереди, там 5 часов, подъезжает к колонке, и тут бац, администрация заправки просто вешает табличку «технический перерыв». Или спокойно заявляет, что дневной лимит исчерпан.
0: Подожди, а зачем сети так поступают? Разве им не выгодно, просто продать все, что есть в резервуарах, и заработать деньги?
1: В нормальных рыночных условиях, конечно, выгодно. Но сейчас, в условиях такого системного дефицита, нефтяные компании вынуждены просто придерживать остатки. Чтобы растянуть их по времени и сымитировать такую бесперебойную работу перед проверяющими органами.
0: То есть создать видимость, что все нормально.
1: Именно. Потому что если заправка распродаст все за час и закроется на 3 дня, это сразу вызовет вопросы у антимонопольной службы. Вот поэтому продажу искусственно тормозят. Отсюда и вспышки агрессии, драки у колонок. Любая очередь мгновенно превращается в пороховую бочку.
0: Слушай, тут еще на сцену выходит абсолютный хит сезона. Это канистры. Металлические емкости просто смели со складов и из магазинов за какие-то считанные дни.
1: Но это ожидаемо, все пытаются сделать запас.
0: И закономерно, что люди начали приезжать на заправки с пластиковыми тарами. Но им отказывают, потому что федеральные правила строго запрещают наливать топливо в пластик.
1: Есть такое?
0: Висят объявления, что отпуск топлива физическим лицам в тару запрещен. Якобы, чтобы вот тут цитата, не создавать ажиотажный спрос.
1: Это классическая попытка региональных чиновников просто переложить ответственность. Заявляют, что дефицит возник из-за паники населения, но это значит полностью отрицать реальность.
0: Звучит странно.
1: Запасание топлива в условиях пустых заправок – это не причина кризиса, это абсолютно рациональное поведение. Если у человека есть генератор для дома или трактор, он просто обязан сделать запас. И запрещать людям спасать свое хозяйство, обвиняя их же в панике – это какая-то тотальная управленческая слепота.
0: Вот в Приморье, например, для дальнобойщиков ввели лимит не более 100 литров на грузовик в городской черте.
1: 100 литров? Серьезно?
0: Да. 100 литров для тяжелой фуры звучит как какая-то злая шутка.
1: Это даже не шутка, это паралич грузоперевозок. Груженная фура потребляет от 30 до 40 литров на сотню километров. То есть этот лимит позволяет проехать максимум, километров 300 до следующей пустой АЗС.
0: Жесть.
1: Получается искусственное замедление всей кровеносной системы экономики. Товары едут дольше, рейсы массово срываются.
0: И вот эта инфекция лимитов, она начала очень быстро расползаться по карте. Если сначала это были только южные трассы, то теперь дефицит накрыл более 50 регионов. Крым, например, оказался в полной изоляции. Сначала там прекратилась свободная продажа, а затем вообще ввели режим чрезвычайной ситуации.
1: Ну, географическая изоляция полуострова просто сработала как усилитель кризиса. Логистика туда и так всегда была сложной, а в условиях дефицита система просто схлопнулась в один момент.
0: В Севастополе даже вернулись к талонам. Выдача по QR-кодам не больше 20 литров. Но слушай, Крым же связан мостом с материком. Почему нельзя просто привезти топливо из соседнего Краснодарского края?
1: А потому что в Краснодарском крае его тоже катастрофически не хватает. Возникла вообще абсурдная миграция водителей из Крыма, едут через мост, стоят в диких пробках, заправляются на материке и едут обратно.
0: Ага, и тратят бензин по дороге.
1: Учитывая расстояние и эти пробки, половина этого купленного лимита сгорает просто на обратную дорогу. Топливо выкачивается из одного дефицитного региона в другой практически с нулевой эффективностью.
0: А ситуация на Кавказе выглядит вообще не лучше. В Дагестане цены на 92-й бензин пробили отметку в 87 рублей за литр, и там тоже ввели лимит в 20 литров. Для горных сел это звучит просто как приговор. Там ведь нет никакой альтернативы в виде метро или электричек.
1: Ну, конечно. Для горного села автомобиль – это, по сути, единственная связь с цивилизацией. Скорая помощь, подвоз продуктов, поездка в райцентр по делам. 20 литров не хватит даже на то, чтобы съездить по горным серпантинам туда и обратно.
0: Ужас.
1: Целые поселения оказываются просто физически отрезанными от мира.
0: А в Сибири дефицит, но вполне ожидаемо, породил огромную теневую экономику. В Иркутске перекупщики продают бензин по 300 рублей за литр прямо с машин при официальном лимите на заправках в 50 литров. Но знаешь, больше всего меня поражает ситуация в Ханты-Мансийске. Автономном округе. Регион, который добывает около 40% всей нефти в стране, остался без топлива. В Москве и Санкт-Петербурге открытого коллапса с очередями по 3 километра вроде бы не наблюдается, если судить по новостям.
1: А там просто применяется хитрая тактика маскировки. Открытых объявлений на столбах нет, но действуют жесткие скрытые лимиты.
0: Это как?
1: Ну смотри, крупные сети отпускают по 20-30 литров строго в бак, без наливов канистры. И водитель узнает об этом только в тот момент, когда подходит к кассе расплачиваться. На бумаге, в отчетах чиновников, кризиса в столицах как бы нет. Но по факту система работает на абсолютном пределе возможностей, постоянно балансируя на грани полной остановки.
0: И вот здесь начинается, наверное, самое интересное и пугающее. Столкнувшись с такой острой физической нехваткой объемов, принимается решение увеличить их за счет резкого снижения качества. Происходит такое тихое, незаметное возвращение к экологическому стандарту Евро-3, хотя на колонках продолжают наклейки висеть Евро-5.
1: Разница между этими стандартами просто колоссальна. И главная угроза здесь – это сера.
0: Да, цифры реально впечатляют. В настоящем Евро-5 допускается максимум 10 миллиграммов серы на килограмм, а в Евро-3 разрешено 150 миллиграммов. В 15 раз больше. А в дизельном топливе лимит вообще повышен до 350 миллиграммов.
1: Это очень много, это катастрофически много.
0: Плюс разрешено использование монометиланилина, ну или ММА. Это присадка, которая раньше крайне жестко контролировалась. Выбросы оксида углерода растут более чем вдвое, с 1 грамма на километр до 2,3 грамма. Миллионы машин ежедневно стоят в глухих пробках мегаполисов. Качество воздуха деградирует просто на глазах.
1: Это неизбежно при таком стандарте.
0: Но знаешь, что в этой ситуации с грязным бензином поражает меня больше всего?
1: Запрет на его экспорт.
0: Да, вот именно. Этот высокосернистый бензин разрешен исключительно для внутреннего потребления. Поставлять его за рубеж строжайше запрещено законом.
1: Ага, чтобы не нарушать контракты.
0: Получается очень интересная картина. Те, кто принимает эти стандарты, они ведь прекрасно понимают химию процесса. Они знают про токсичность, про убитые моторы, про отравленный воздух в городах.
1: Это предельно четкая, циничная расстановка приоритетов. Признается абсолютно приемлемым сбрасывать такой суррогат на внутренний рынок, заставлять граждан дышать повышенными выбросами и оплачивать дорогостоящий ремонт автомобилей.
0: Угу.
1: Но при этом сохраняется какой-то панический страх испортить репутацию или там нарушить международные договоренности перед зарубежными покупателями. Это просто двойные стандарты в чистом виде.
0: Хорошо. Если заводы не справляются, возникает самый, ну, очевидный вопрос. А почему бы просто не купить нормальный бензин за границей? Из каждого утюга звучат заявления, что масштабный импорт решит все проблемы.
1: Эти заявления полностью разбиваются о суровую математику логистики. Иллюзия импорта – это, пожалуй, один из самых опасных мифов текущего кризиса.
0: Давай посчитаем. Внутреннее потребление бензина в России составляет примерно 35-38 миллионов тонн в год. Белоруссия, на которую так часто кивают, как на спасителя, производит всего около 3 миллионов тонн.
1: Им уже самим нужно на чем-то ездить и убирать урожай.
0: Вот именно. У Казахстана излишков тоже нет. То есть физически взять топливо по соседству просто негде.
1: И тогда возникает логистический шедевр – схема с Индией.
0: Российская сырая нефть грузится в танкеры и плывет в Индию. Там местный завод ее перерабатывает, и уже готовый бензин грузится в другие танкеры и плывет обратно.
1: Двойного фрахта. Гонять нефть в Индию, чтобы купить бензин, это, ну знаешь, как отправить вагон муки на другой континент, чтобы купить там и привезти обратно нарезанный батон хлеба.
0: Точно.
1: Стоимость транспортировки, страховки судов, проходы через проливы – все это делает итоговый продукт астрономически дорогим. Танкер идет в одну сторону неделями. Это не кнопка, которую можно так клик, нажать и получить топливо завтра.
0: И сколько в итоге дает эта сложнейшая морская операция? Цифры показывают около 200-250 тысяч тонн импорта в месяц, при потребности в 3 с лишним миллиона тонн ежемесячно.
1: Это меньше десятой части всех потребностей. Это даже не пластырь на сломанную ногу. Это попытка вылечить открытый перелом, не знаю, подорожником. Чтобы такой дорогой импортный бензин хоть кто-то покупал, государству приходится субсидировать разницу из бюджета. Получается, система буквально сжигает деньги, чтобы привезти каплю в море.
0: Но самый страшный удар наносится даже не по автомобилистам. Дефицит бьет в самую чувствительную точку – продовольственную безопасность. Июнь и июль на юге – это же сезон уборочной кампании.
1: Да, а современное сельское хозяйство не работает на конной тяге, как известно.
0: Именно. Комбайны, трактора, зерновозы – все это потребляет колоссальные объемы дизельного топлива. А дизель с апреля взлетел в цене на 42%. На оптовых биржах цены бьют вообще все исторические рекорды.
1: Фермеры столкнулись с ситуацией, когда топлива просто нет физически, ни за какие деньги. Техника тупо стоит в полях. Аграриям на Кубани приходится искать дизель где-то в Поволжье, нанимать бензовозы и везти его за сотни километров.
0: А зерно-то ждать не будет?
1: Конечно, не будет. У озимой пшеницы есть очень строгий технологический срок уборки. Если она перестоит в поле, колос высыхает, и зерно просто осыпается на землю. Или, что еще хуже, в сухую погоду возникают пожары. Потерять урожай из-за того, что нечем заправить комбайн – это катастрофа для всей производственной цепочки.
0: И эта цепная реакция абсолютно неизбежна. Меньше собранного зерна означает его резкое удорожание. Дорогое зерно – это дорогая мука и дорогой хлеб. Но это только начало цепочки.
1: Да, потому что зерно – это еще и основа комбикормов для птицефабрик и животноводческих комплексов.
0: Совершенно верно. Топливный кризис на Кубани через пару месяцев обернется переписанными ценниками на мясо, молоко, яйца и курицу в каждом супермаркете страны. Логистика доставки этих продуктов в рефрижераторах тоже сильно подорожала из-за того же дизеля. Кризис, начавшийся у заправочной колонки, приходит прямо на кухонный стол каждому.
1: Да, от этого не спрятаться. И если смотреть на ситуацию глобально, возникает один очень-очень важный вопрос. Когда базовая бензиновая инфраструктура, на которой держались целые регионы десятилетиями, становится настолько хрупкой, непредсказуемой и дорогой, не станет ли это самым жестким и неконтролируемым толчком к кустарной электрификации? Или там к массовому переходу на альтернативные виды транспорта? Возможно, этот кризис заставит людей менять не заправки, а вообще сам принцип того, на чем они ездят.
0: Итог простой. Между нефтью в земле и бензином в баке стоят заводы. Заводы повреждены. Починить их быстро не получится. Запчасти под санкциями. Технологии ушли вместе с западными партнерами. Импорт из Азии – это пластырь, а не лечение. Поэтому очереди, лимиты и грязный бензин – это не временные неудобства. Это новая реальность, которая пришла надолго. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Привыкаем к новой реальности. В Калининградской области люди дерутся в километровых бензиновых пробках, устраивают аварии. Зафиксирована первая смерть в очереди на заправке. То ли еще будет. Снизить градус бензиновой лихорадки. Возивший топливо паром «Амбал» возвращается. Неужели морская переправа рискует стать мишенью для дронов? Игра на опережение. Россия закрыла пункты пропуска через границу с Латвией, Финляндией и Эстонией. А Польша впервые за 40 лет закупает подводные лодки. Настолько все серьезно. Итак, топливный кризис в Калининградской области продолжает набирать обороты. На АЗС «Лукойл» в Калининграде не иссякают автомобильные очереди. Люди собираются на заправках круглосуточно, уже как на работу. И часто еще до появления бензина, ожидая его подвоза. Более того, в Калининграде некоторые автомобилисты, доведенные до белого коленя многочасовыми очередями, проявляют агрессию и уже доходят до вызова полиции. Дело в том, что к отдельным АЗС машины выстраиваются сразу с нескольких сторон, поэтому начинаются споры, кому проезжать первым. Так, например, на улице Суворова произошла драка, а затем и ДТП. Одна из машин покатилась назад и въехала в другую. А на Елизаветинской ссора между женщиной и пожилым мужчиной едва не закончилась настоящей потасовкой. В полиции подтвердили, мол, действительно обращения из-за ситуации на заправках поступают, но пока серьезных происшествий в регионе не было. А вот в Карелии уже зафиксировали.
4: Трагедия произошла в Петрозаводске. На одной из заправок скончался пожилой мужчина. На вид ему было около 75 лет. Пенсионер успел оплатить бензин, однако до полной заправки бака ему немного не хватило топлива. Когда мужчина это увидел, ему стало плохо. Сотрудники АЗС вызвали скорую, но медики оказать помощь не успели. Пенсионер умер. Факт смерти подтвердили и в МВД. По предварительной информации, у мужчины могло остановиться сердце.
3: Кстати, из-за продолжающихся украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы в некоторых регионах даже нечем заправлять машины скорой помощи и экстренных служб. О том, что проблема достигла критических масштабов, говорит тот факт, что ограничения на покупку топлива действуют уже в 83 из 85 регионов. Только в двух – в Калмыкии и на Чукотке – еще нет подтвержденных лимитов на продажу бензина или дизеля. Между тем, руководство Калининградской области уверяет, что у крупных операторов есть все виды топлива. Вот только через возросшее потребление его не успевают доставлять. Чтобы ускорить развоз по региону, «Лукойл» направил два дополнительных бензовоза. А «Балтнефть» вообще перешла только на обслуживание юрлиц и госзаказов. Власти просят не паниковать, но сами же признают, ограничения по отпуску топлива введены, чтобы снизить нагрузку на заправки. Также в региональном правительстве заявили, что стоимость бензина может меняться и зависит от ситуации на рынке. А всем и так хорошо видно, в какую сторону она меняется. В этой связи эксперты предупреждают, вслед за подорожанием бензина цены начнут расти буквально на все. И в первую очередь подорожают товары со сложной логистикой. К слову, именно на логистику власти возлагают надежды для снижения ажиотажа на АЗС.
5: В Калининградскую область после ремонта вернется паром «Амбал». По сообщению морского оператора «Оборонлогистика», судно выйдет из порта Усть-Луга 7 июля. Швартовка в Балтийске запланирована на час ночи 10 июля. В такое же время на следующий день судно ляжет на обратный курс. Как сообщает оператор, «Амбал» рассчитан на перевозку вагонов и накатной техники. На трех палубах он берет свыше 8 тонн груза. И есть важный нюанс. «Амбал» сможет доставлять в регион цистерны с топливом. Будет ли перед ним поставлена такая задача, пока неизвестно, но надежда есть, поскольку ранее нефтепродукты составляли до половины от общего объема грузов данного парома.
3: После того, как Литва ограничила транзит между Калининградской областью и основной территорией России, властям пришлось кардинально перестраивать логистику региона. Большую часть грузов, которые раньше поставляли по сухопутным маршрутам, перенаправили на морской путь. Сейчас основу переправы, обеспечивающей доставку топлива, стройматериалов, продовольствия, техники и всего необходимого в Калининградскую область, составляют 5 паромов и 2 десятка других судов, курсирующих на линии Усть-Луга-Балтийск. Эта линия жизни, связывающая большую землю с эксклавом, из-за своей стратегической важности единственного логистического узла автоматически становится потенциальной целью для воздушных и подводных ударов, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.
6: Угроза атак беспилотников на паромную переправу, соединяющую порт Усть-Луга и Балтийск, действительно существует и воспринимается профильными структурами как реальный риск. И прежде всего потому, что атаки БПЛА регулярны в Ленинградской области, где расположен отправной пункт паромов. Сама Калининградская область и аэропорт Храброво уже сталкивались с сигналами беспилотной опасности. Но помимо воздушных атак, существует еще риск применения морских дронов, что заставляет Балтфлот существенно укреплять оборону в акватории. Усиливает угрозы и тот факт, что паромная переправа используется в интересах Минобороны Российской Федерации по доставке грузов морским транспортом на территорию Калининградской области. Это противнику известно. Как и то, что уничтожение морского пути в Россию отрежет эксклав от жизнеобеспечения.
3: Видимо, беря во внимание все существующие риски, газовозы в Балтийском море начали оснащать пулеметами. По крайней мере, на танкере «Маршал Василевский», который обеспечивает поставки сжиженного газа в Калининград, впервые зафиксировали две огневые точки с крупнокалиберными пулеметами «Корт», а рядом были размещены мешки с песком для огневых позиций. Такое оружие может поражать цели на расстоянии до 2 километров. В сеть попали соответствующие снимки, сделанные пограничной службой Эстонии с самолета разведчика. При этом некоторые военные эксперты утверждают, что защищаться от воздушных беспилотников одиночными пулеметами неэффективно. Между тем, все это лишний раз подтверждает нарастающую напряженность на Балтике и у ее границ.
5: С 1 июля правительство России временно приостановило движение людей, транспорта, товаров и грузов через 7 железнодорожных пунктов пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией. Официальные причины такого решения власти не назвали, как и период, на который закрыли железнодорожные погранпереходы на северо-западе страны.
3: В свою очередь, польские власти подписали контракт на поставку 3 современных шведских подводных лодок. Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск. Известно, что новейшие субмарины станут первой подобной закупкой для военно-морских сил Польши за последние 40 лет, а их стоимость составляет около 5,5 миллиардов долларов. Глава польского правительства назвал соглашение со Швецией историческим. По словам Туска, это значительный шаг к укреплению безопасности Балтии. Моря. В свою очередь, в российских военно-аналитических кругах сделку расценили как создание военно-морского пакта, направленного на прямое ограничение возможностей российского флота в регионе и попытку взять Балтийское море под полный контроль НАТО. Ответные меры не заставят себя долго ждать. На этом пока все. Больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
7: В Калининграде мужчина умер в очереди за бензином. 75 лет. Пенсионер стоял в очереди на заправке возле республиканской больницы. Там, где появился один из немногих бензовозов. Стоял несколько часов. На жаре. В какой-то момент потерял сознание и рухнул. Управляющая заправкой отогнала его автомобиль в сторону. Заправку закрыли. Ждать скорую. Скорая приехала через полчаса. Мужчина не выжил. Да, скорее всего, сердце. Да, возраст 75. Да, наверняка были проблемы. Все это правда. И все это я понимаю. Но вдумайтесь в контекст. 21 век. Страна, занимающая 3-е место в мире по добыче нефти. И пожилой человек стоит часами в 30-градусную жару, чтобы купить 30 литров бензина. И умирает в очереди. И в Чите то же самое. 28 июня мужчина скончался прямо в машине. Ждал. И не пережил ожидания. В Забайкальском крае еще одна история. Без смерти. Ну, почти. Женщина рассказала, что ее муж потерял сознание в машине в очереди. Она пешком прошла 15 километров до соседнего села, чтобы попросить знакомого отвезти его в больницу. К счастью, мужика откачали. 15 километров пешком. Потому что машина не могла уехать из очереди. В ней не было бензина. Но это еще не кошмар. Иркутск. Очереди по 18 часов. Люди занимают место с 4-5 утра, иначе не успеть. К 8 утра уже поздно. В чате «Где залить Иркутск» непрерывным потоком идут видео с заправок, где висят таблички «Бензина нет». Губернатор Кобзев объявил режим повышенной готовности. МВД и Росгвардия вышли патрулировать очереди. Мэр Болотов лично распорядился установить биотуалеты у заправок, потому что люди стоят так долго, что физически некуда выйти. Администрация начала огораживать автобусные остановки рядом, потому что хвосты машин мешали общественному транспорту. Город перестраивается вокруг очередей за бензином. Биотуалеты у заправок. В России. 2026 год. В Иркутске конфликты стали нормой. Люди пытаются вклиниться, вспыхивают перепалки. Один из корреспондентов провел в очереди на Роснефти больше 12 часов и описывает. До настоящих драк не дошло, но конфликты были. При этом вызывали полицию. Один неосторожный взгляд, одно слово и снова скандал. Перекупщики в Иркутске брали 250 рублей за литр, прямо у заправок. Полиция оформила четверых, но заработать успели. Тем временем появилась доставка бензина на дом, как пиццу доставляют. Вдвое дороже, но не стоишь 18 часов на улице. Так что новый бизнес вырос из кризиса за неделю. Смотрим дальше по стране. Чита. Заправка «Корс» на набережной Завалишино 28 июня. Группа мужчин въехала на территорию, несмотря на очередь, которую люди занимали сутки. Перегородили въезд грузовиком. На замечание – ноль. Толпа выдворила их сама. Сильно избили. Те, кто честно простоял сутки, остались без бензина, потому что он просто закончился. Сутки ожидания и ничего. В комментариях люди пишут губернатору прямо. Везде скандалы, драки, беспредел. Полиция попряталась. Как за вас голосовать? Ижевск. Видео с жесткой дракой на заправке разлетелось по всем социальным сетям. Двое дерутся, третий стоит и смотрит. Просто смотрит, не вмешивается. Москва. На одной из заправок видео. Женский конфликт дошел до рукоприкладства. Разнимали баб всей очередью. Это Москва. Самый большой город страны. И там тоже дерутся за бензин. И это, скажу я вам, еще только начало. Потому что машину заправить – это половина проблемы. Есть же сельское хозяйство. Сейчас время уборки первых культур, обработки полей, заготовки кормов. Комбайны, тракторы, грузовики – все на дизеле и бензине. В Калининград почти все продовольствие везут с материка. Если аграрии по всей стране недополучат топливо в уборочный сезон, часть урожая останется в полях. Что будет с ценами на хлеб и молоко осенью, вы и сами понимаете. Сегодня деремся за бензин, а завтра за хлеб. Я раньше любил кино про апокалипсис. Сейчас не могу смотреть. Включаешь и видишь людей, дерущихся за канистру бензина. И понимаешь, это не кино. Несколько недель кризиса, и уже Росгвардия у заправок дежурит. Уже биотуалеты у колонок. Уже перекупы по 250. Что будет через месяц? Через три? Когда кончатся резервы? Начнут стрелять за канистру? Понимаю, что все злые, что люди на пределе. 8 часов на жаре в очереди – это испытание. После такого срываются все. Это не оправдание насилия, это объяснение. Когда государство не справляется, люди срываются друг на друге. Это закономерность, которая работает одинаково в Иркутске, в Чите, в Москве и в Калининграде. Так что берегите себя и постарайтесь не сойти с ума в попытке купить бензин. Пока.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Опасность дня.
8: Качество бензина в России официально опустили ниже стандарта Евро-5. Чтобы увеличить объем топлива, правительство разрешило НПЗ выпускать бензин, в котором в 15 раз больше серы и грязи, чем допускалось ранее.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Иркутск без бензина, но с очередями на АЗС. Кто-то записывает видеообращение с просьбами о помощи, но не ждет ее получить, а кто-то снимает многокилометровую вереницу автомобилей, стоящих вдоль дороги к автозаправочным станциям.
10: Иркутск. Нам никто не поможет. Все наши крики о помощи, о просьбах никто не услышит, потому что мы кричим в соцсети, которая запрещена. Просим помощи у людей, которых тут просто-напросто нет. Что делать во всей ситуации, это непонятно. С бензином становится с каждым днем все хуже и хуже.
11: Вы сейчас охренеете от видео, которое мне прислали с Иркутска. Там просто космическая очередь.
12: Ну и сколько вот надо в этой очереди стоять, я просто даже и не представляю. Сколько это нужно? Люди вон уже толкают машину, у них уже, походу, бензин кончился. Сколько нужно простоять в этой очереди за бензином?
13: 10% мужика салют в телефон отдел.
12: Я вообще, это просто людей и жалко, и бизм какой-то. Ты что едешь, кого не видишь? Что, в натуре прикалываешься? Да мне нафиг эта машина, не нужна, чтобы в такой очереди стоять. Вообще угораете, что ли? Чё, вообще угораете? Чё, в натуре прикалываетесь? Я уже устал снимать. Когда они заправятся? У них уже бензин кончится, пока они этой пробки простоят. Сейчас нихуя в натуре люди на электричках ездят, хохочут вообще, кто на электрических машинах. Все, я до дома доехал, все объездная.
11: У нас в Новосибирске я недавно выкладывал видео, что нету очередей на заправке. На некоторых заправках просто их нет, потому что нету и топлива.
2: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Топливный геноцид. В первом регионе России предложили продавать бензин по номерам машин, а в Петербурге задерживают доставку продуктов. В стране остался только один регион, где продают бензин и дизель без ограничений. Это Чукотка. Топливный кризис охватил уже 82 региона, а также новые территории. Официальное ограничение на продажу бензина накануне ввели на Алтае. Уже в трех регионах объявили режим повышенной готовности. Это Иркутская, Пензенская область и Забайкальский край. Не очень ясна ситуация в Калмыкии. Власти заявляют, что топлива там достаточно и ажиотажа нет, но в то же время признают, что уже почти на каждой десятой АЗС бензин не продается.
15: Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд.
16: 2026 год. 21 век. Страна, которая добывает нефть. Вы чё?
14: Из-за топливного кризиса в Петербурге магазины столкнулись с задержками поставок продуктов. Производители начали предупреждать торговые сети о невозможности поставить товары в срок. Соответствующие уведомления рассылают поставщики из других регионов, преимущественно из Поволжья и Южного федерального округа. И это только верхушка айсберга. На очереди скачок цен, предупреждает экономист Максим Блант.
17: Дальше транспортные компании, которые возят импорт из Китая, в том числе, да, фурами, они тоже предупредили. Вот с сегодняшнего дня, с 1 июля, они повышают стоимость грузоперевозок. При этом, ну, вся вот эта история с доставкой, в том числе доставка с хлебозавода до магазина. Ну вот, хлеб относительно дешевый, и бензин в его цене довольно высокую стоимость имеет. Соответственно, это будет иметь инфляционный эффект. Цены вырастут значительно.
14: В Орловской области введут продажу бензина по автомобильным номерам. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. Например, в субботу будут заправляться машины, номера которых начинаются с 0 до 1. В воскресенье – с 2 до 3 и так далее. Отпускать будут по 50 литров на авто. При этом водители с номерами, зарегистрированными в других регионах, смогут заправить машины только на 3 отдельных АЗС в Орле, как признался губернатор. губернатор, для него в приоритете жители Орловской области, а не транзитные автомобили. Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готовится к импорту бензина из других стран. Каких именно, не уточнил. Сейчас бензин закупается в Беларуси, но там его мало. Поэтому, по данным агентства Рейтер, теперь Москва ведет переговоры об импорте бензина с одной из стран Азии. И это будет новым вызовом для госказны. Ведь везти бензин издалека дорого, говорит экономист Вячеслав Жуковский.
18: И вот чтобы это топливо, которое в России будут завозить, чтобы оно стоило на заправках не 130, не 150 рублей за литр, было не космически дорогим, придется из бюджета тратить деньги, придется по демпферному механизму выплачивать компенсации, соответственно, нефтяникам, пытаться задержать этот огромный логистический расход, транспортные расходы, страховые расходы, фракт, все остальное. Ну и, соответственно, придется нести огромные-огромные убытки там, в размере десятков миллиардов рублей в месяц, чтобы хоть как-то вот это топливо завести.
14: Напомню, в бюджете страны и так огромная дыра размером 6 триллионов рублей. Накануне же стало известно, что правительство решило засекретить данные о ценах на бензин после рекордного за 20 лет скачка цен. Распоряжение правительства об изменениях в федеральном плане статистических работ опубликовано на официальном портале правовых актов. Росстат публиковал данные о ценах на топливо почти на 2000 ХЗС в 280 городах России. В последний раз Росстат сообщал о ценах на бензин за неделю с 16 по 22 июня. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
9: Экономист Владислав Жуковский о том, что в стране дефицит топлива и его нечем покрывать.
19: На пятый год войны пошла настоящая движуха. Причем уже не только в экономике, не только с развалом бюджета, с рекордным дефицитом бюджета, с обрушением доходов, с падением инвестиций, производства. Но уже и топливный кризис, как помните, называли раньше энергетической сверхдержавой, Путин называл Россию, да? По сути, была такая экономика бензоколонки для Запада, теперь для Китая. Но вот мы понимаем, что уже на бензоколонке не осталось топлива, ни дизеля, ни бензина. Тот дефицит, его просто нечем покрывать, и дальше он будет только сугубо только нарастать. То есть я думаю, что такими темпами уже будет дефицит 30-35-40% мощности, это может быть и 50%, если эти удары продлятся еще там несколько недель, пару месяцев. Поэтому полноценная беда. То есть топлива либо нет, либо это безумные цены, это разгон инфляции, это огромные издержки производства, это огромные расходы на логистику, на транспорт. Это все безумный разгон маховика инфляции, и сейчас цены будут взлетать просто в небо.
2: Криминальные новости.
20: Полтонны кокаина нашли в тушах тунца в порту Санкт-Петербурга. У предполагаемого организатора изъяли элитные машины, часы и криптовалюту. По данным ФСБ, мужчина наладил поставки кокаина из Латинской Америки морем. Тайником для полутонны наркотиков стали туши тунца. Во время обысков у россиянина нашли криптокошельки с активами на 613 тысяч долларов, 13 дорогих часов стоимостью почти 1,5 миллиона долларов и 5 люксовых автомобилей на 130 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Драгдилер арестован. В Липецкой области начали судить 63-летнего жителя деревни Щербинина Алексея Зайцева. 19 марта он застрелил военного полицейского, который пытался задержать 35-летнего сына Зайцева, объявленного Сочи. Зайцева-младшего после задержания обвинили по статьям о дезертирстве и сопротивлении начальнику в период мобилизации. 23 июня Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил его к 8 годам колонии строгого режима. Отца Алексея Зайцева обвиняют в убийстве полицейского, угрозе представителю власти и незаконном хранении взрывчатых веществ и боеприпасов. При обыске в доме нашли порох, который хранился там почти 30 лет. Пенсионеру грозит пожизненное. После ареста он говорил журналистам, что его сын честно отслужил 1,5 года по контракту и вернулся домой. Но его преследовали и заставляли вернуться на службу. На Ставрополье женщина, будучи участницей организованной преступной группировки, удерживала мужчину в частном доме, заставляла его работать, а потом продала за 4 коробки колбасы. Об этом сообщила пресс-служба судов региона. Купля-продажа человека совершена в целях его эксплуатации с угрозой применения насилия, говорится в публикации. Члены группировки выбрали жертву не случайно. Мужчина находился в тяжелой жизненной ситуации и злоупотреблял алкоголем. Этим воспользовались злоумышленники, заманили его в частный дом, после чего превратили в раба. Позже мужчину обменяли на 4 коробки колбасы. Жительница Ставрополья задержана, обвиняется в торговле людьми, совершенной организованной группой. Суд отправил ее под стражу на 2 месяца. Остальные фигуранты дела устанавливаются. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радіолента. Прямая річ.
9: Протоиерей Андрей Ткачев призвал христиан читать новости раз в 2 дня. Или вообще отказаться от этого, чтобы не сойти с ума.
1: Хотел бы, дорогие христиане, чтобы вы не смотрели новостей. Это мое вам такое напутствие, что вы не смотрели новости или смотрели их в 2 раза меньше, чем обычно смотрите. Чтобы, просыпаясь по утрам, вы втыкались не в ленту новостей, ту блудную и бездарную, которая правда не скажет, а чтобы вы, если уж втыкались во что-то, то втыкались в псалтирь или молитвенник. А потом будете читать, например, там новости, скажем, там не так, как привыкли, например, там каждый час, а раз в 2 дня. Во-первых, будет качественней, а во-вторых, вы будете иметь знать, о чем молиться. То есть, прочитавши что-нибудь в информационном поле, какую-то мерзость очередную, какую-нибудь беду, например, там, что в Симферополе нету света и бензина, молитесь Богу о жителях Симферополя, о том, чтобы властям Бог дал мудрость, армии силу, чтобы перестали брехать лишний раз о своих победах, а чтобы занимались делом, и чтобы обеспечили жизненную нормальную там, как бы, ситуацию там, жителям тех или иных страждущих городов. То есть, прочитал, заболела, помолился. Вот только так нужно читать новости, иначе вы с ума сойдете, потому что эта брехливая наша эта система информационная, она направлена на то, чтобы убить молитву в людях, даже в тех, кто молится. А чтобы те, кто не молится, вообще никогда не молились. Поэтому поменьше читайте новостей и побольше обращайтесь к молитвеннику или к псалтире, или читайте Божие Слово. И когда прочитаете что-нибудь новое, там, кто там кого зарезал, там, кто откуда упал, там, кто разбился на машине, там, кого убило дроном, это все должно вызывать у вас молитву. Если новости, молитвы у вас не вызывают, то вы зря прочитали эти новости. Что вы будете просто раздражаться, унывать, беситься, там, плеваться. А кому это надо, кроме сатаны? Поэтому поменьше читайте новости и побольше молитесь Богу. Вот такой мой вам на сегодня сказ.
2: Главные новости дня.
21: Бензиновый коллапс. Число запросов о покупке бензина в канистрах выросло до рекордного уровня. Правительство снижает качество топлива. На СТО уже ад.
22: Мне тогда надо же больше не бежал. Я простоял на заправке гребаных 2 часа. Я хочу пить есть, я хочу в туалет, я хочу пить. Я стояла, очередь двигалась, все нормально, а двигалась очередь просто потому, что машины уезжали. На заправке есть бензин, но не закрытывается.
21: Ситуация с бензином в стране достигла апогея. На многих АЗС топлива попросту нет. А там, где оно появляется, сразу возникают огромные очереди на несколько километров. Чтобы добыть хоть пару литров, люди готовы ночевать возле заправок. Самая популярная тема в поисковике Яндекс – где купить бензин в канистрах. В июне количество таких запросов увеличилось втрое по сравнению с маем.
23: Вот на заправку. Конца и края не видно. Вот по зеркалам. Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд. Логистика полностью встает. Перевозки полностью уничтожаются. Соляра дорогая, соляра нету, нефти. Везде лимиты 40, 50, 200 литров.
21: Помимо покупки бензина, пользователи также массово искали информацию о том, какие канистры подходят для хранения топлива и сколько времени его можно хранить. Но есть и другая масштабная проблема. В соцсетях поголовно жалуются на проблемы с двигателями из-за низкого качества топлива. Оказалось, что пониженный стандарт Евро-3 не подходит многим современным моделям авто.
0: Вот дожились, да? Стою в очереди. Да. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Заслужил детей и вот стою. Ночь. Да. Не думал, что доживу до этого. Да. Грустно, печально.
21: За первый месяц лета объем нефтепереработки в России на фоне ударов украинских беспилотников опустился до минимального уровня за 16 лет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для стабилизации ситуации на энергетическом уровне Москва ведет переговоры с другими странами об импорте топлива. Но это вряд ли поможет, говорит экономист Игорь Липсиц.
4: Белоруссия может дать и дает, но не очень много. Значит, Белоруссия дает... Ну, примерно 8% от российского годового потребления бензина при максимально возможных объемах поставки, если не лишить топлива сам рынок Беларуси. Так что это тоже не очень много. Еще в прошлом году были попытки организовать импорт, значит, бензина и топлива из Казахстана, Азербайджана, насколько я помню. Не очень это получилось. Выяснилось, что у них просто нету такого превышения, таких запасов, такого избытка, чтобы они могли поставлять в Россию. Поэтому какие-то разговоры идут, что, может быть, где-то пытаться найти какой-то бензин в Индии или в Китае. Но вы же понимаете, что оттуда же за морем телушка-то полушка, да? Дорога-то перевоз. Вы помните, да, русскую поговорку? Считайте, что если даже вы сумеете оттуда привезти, то у вас это будет как золотой такой. То есть это будет бензин, изготовленный в Индии, из нефти, поставленный из России в Индию, а потом этот бензин будет в Россию отправляться на танкерах обратно. Значит, вы будете дважды платить за морскую транспортировку. Это будет шикарно. Все калории или там, углеводороды, которые у вас будут энергетические, все эти все элементы, они будут вами дважды оплачены морским перевозком. Насчитайте, сколько это будет стоить.
21: В прошлом году в России уже ощущался дефицит бензина, но он был не таким масштабным и длился не так дорого. Сейчас в Крыму топлива вообще не найти. Его не продают обычным гражданам. Все, что привозят, уходит коммунальным службам, больницам и полиции. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Ужас дня.
5: В Пензе развернули кампанию принудительной мобилизации. Мужчин ловят прямо на улицах, доставляют в военкоматы, где заставляют подписывать контракты на спецоперацию. Соцсети заполонили видео жен пострадавших, которые заявляют об избиениях и пытках их мужей прямо в кабинетах.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Сенатор от Томской области Виктор Крес по просьбе работников сельского хозяйства поднял вопрос катастрофического обеспечения отрасли горючим.
6: Меня просили работники сельского хозяйства поднять вопрос катастрофического состояния с обеспечением агропромышленного комплекса горюче-смазочными материалами. Все понимают. Известно, что создана рабочая группа в правительстве по этому вопросу. Наверное, в этих условиях будет правильно в гражданских сферах экономики отдавать приоритет с обеспечением ГСМ агропромышленному комплексу. В рабочей группе, на мой взгляд, в рабочей группе правительства по этому вопросу должно быть место и члену Совета Федерации. Надо контролировать и цену. Есть компании, которые устанавливают цену такую, чтобы купить литр горючего, надо продать 5 литров молока. Сегодня идет уборка урожая на юге страны. У нас в Сибири заготовка кормов. Без горюче-смазочных материалов все встанет. Мы загубим все то, что с великим трудом создано в агропромышленном комплексе последние годы всей страной.
3: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что проблема с топливом в сельском хозяйстве преувеличена.
7: Вы только, пожалуйста, не преувеличивайте драматизацию. Действительно, ситуация непростая, нелегкая. Президент нашей страны провел совещание по вопросу обеспечения бензином, керосином, дизелем для сельского хозяйства. Вчера, в понедельник, мы встречались с председателем правительства, обсуждали эту тему. Рабочая группа правительства под руководством вице-премьера Новака в ежедневном режиме находит решение, чтобы исправить эту ситуацию. Нужно время. И я уверена, что ситуация будет исправлена, и решения, которые нужны и необходимы для этого, правительством принимаются.
3: Бизнесмен и фермер Константин Окунев о том, что правительство просто закрыло глаза на проблему с топливом, а урожай тем временем пропадает в полях.
8: Власти, что местные, что центральные, дошли до такого цинизма, что в глаза говорят фермерам чуть ли не «вы врете, проблемы нет, топливо есть, ГСМ есть». То есть виноваты не они, которые не в состоянии не то чтобы предотвратить кризис, не то чтобы как-то его ослабить, что ли, минимизировать последствия. Они даже признать проблему не могут. Ну, я, извините, скажу по-простому. Суд сказать, что да, нет топлива. Уборочная компания только-только стартовала, а комбайны уже стоят, а зимы ячмень. Там ранняя пшеница, они уже созрели. Их нужно косить прямо сейчас, каждую минуту, а топлива нет. Урожай просто гниет в поле, пропадают деньги, еда.
2: Радиолента. Прямая речь.
9: Жительница Севастополя, мать двоих детей, из-за частых обстрелов, жизни по QR-кодам и дефицита товаров решила уехать из города.
24: Да, над моим домом стали летать пули, и ребенок сидит просто по полдня в детском садике в каморке в одних трусах. Это все страшно, и очень много нюансов сейчас в Крыму есть. Поэтому, когда вы слушаете, люди, вот призыв тех, кто говорит, что в Крыму все хорошо, пожалуйста, сравнивайте все стороны. Я, как мама двоих детей, я ни за что сейчас не хочу находиться в Крыму. Хоть я и в Севастополе, достаточно сложное было прошлое, позапрошлая ночь. После нашего отъезда мне много кто написал, что я вовремя уехал. Но и в других городах находиться, извините, это такая рулетка. Повезет, не повезет, потому что это полуостров. Вы понимаете, что сейчас, я надеюсь, что вы понимаете, что происходит на фронте, как все тяжело. Бензовозы не просто так не приезжают в Крым, да? И мост один, поэтому думайте, во что вам играть. В игру «Похер нас провезет»? Пронесет. Или все-таки береженного Бог бережет. Вот выбирайте сами, что вам ближе. Мне ближе было вот береженного Бог бережет. Я забрала детей, уехала. И я не хочу травмировать ни свою, ни их психику больше этими звуками летающих пуль, тревог. И просто находиться в дефиците не очень классно, потому что вот нету света, да, вы там не можете пойти в магазинчик и купить все, что вы захотите, даже за наличку. Тоже молочко, сыр, это все продается с QR-кодом, да? который нужно отсканировать, а это вам не смогут сделать магазинчики. Вот.
2: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
21: Военные хроники российских городов. Зеленский объявил о поражении двух предприятий в России. НПЗ в Уфе и оборонный завод в Пензе.
10: Короче, нашли, бля, куда уебать.
21: Жители Уфы сообщили о сильных взрывах в ночь на 1 июля. По их словам, атака беспилотников продолжалась несколько часов. Местные власти о последствиях удара молчат. Очевидцы говорят, что в районе НПЗ вспыхнул мощный

0: Пензенской области. Там под атаку попало предприятие ВПК, которое занимается производством комплектующих для ракетного вооружения. Оно находится в 600 километрах от линии соприкосновения. Речь идет об одном из объектов научно-исследовательского института физического измерения. Институт производит датчики для крылатых и баллистических ракет «Искандер», «Калибр», «Х-101», компоненты бортовых систем авиации и разведывательные спутники. Предприятие входит в состав Роскосмоса. Губернатор Олег Мельниченко атаку на регион подтвердил.
1: В области обломки беспилотников повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. Пострадавших нет.
0: Помимо института, под удар дронов попала также электрическая подстанция «Маяк», расположенная около одноименного целлюлозно-бумажного комбината. Это один из крупнейших производителей бумажной продукции в России.
2: Только что. Руки дрожат. Я такого даже не слышал никогда.
0: Беспилотники снова летели на Москву. По словам властей, их сбили на подлете к столице. Однако после мощных взрывов недалеко от Люберцев и Котельников загорелись электроподстанции нефтебазы Роснефти. Там отключили электричество. Очевидцы публикуют кадры с большим столбом черного дыма. Глава Котельников Михаил Соболев заявил, что произошла авария из-за перегруза сетей. И никак это не связано с налетом БПЛА. А в Россетях назвали причиной пожара технологическое нарушение на подстанции. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Военкор Астрахань о технических ударах частных компаний и старых иллюзиях.
5: На очередном витке информационных войн Apple снес из своей системы приложение ВК. Что не удивляет, борьба нарративов уже давно подкрепляется техническими ударами. Но мне каждый раз интересно видеть таковые со стороны частников, а не государства. Нас же как учили в 90-е? Что рыночек, конкуренция и прочее — это противоположность конфликтов и цензуры. Типа это наилучшая гарантия от блокировок, что капиталист хочет тебе продавать, а не контролировать. Ну, хороший американский капиталист точно просто хочет продавать тебе айфоны. Ему все равно, что ты смотришь там. Просто он делает много айфонов и хочет их обменять на деньги. Чисто рыночек и прогресс. Наоборот, капиталист страхует тебя от любых попыток блокировки, ведь он зарабатывает. Я каждый раз как-то удивляюсь, неужели в 90-е приличные люди меня обманывали? Ну, а если серьезно, грусть.
4: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
6: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников враг сможет создать киллзону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье. И на Кимбургской косе. Основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла.

0: Контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
1: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня у нас тема, от которой хочется одновременно смеяться и плакать. Помните, как еще пару лет назад вы листали туры в Грецию, Испанию, Турцию, выбирали отель с бассейном, прикидывали взять все включено или сэкономить? Так вот, забудьте. Этого мира больше нет. Вместо него вам предлагают Северную Корею за 250 000 рублей и Ирак, где, по словам посла, рестораны работают до 2 ночи, значит, все безопасно. Нет, это не шутка. Это реальные предложения реальных туроператоров на лето 2026 года. Как так получилось, сколько это стоит и почему даже Сочи больше не вариант, разбираем прямо сейчас.
2: Слушай, ну когда я впервые увидела вот эти предложения, я реально подумала, что это какой-то пранк, но правда.
1: А это вообще не пранк. Это абсолютно официальные прайс-листы, и давай начнем с первого направления, которое сейчас агрессивно продвигается. Это курорт Вонсан-Кальма в Северной Корее. Его еще рекламируют как типа корейские Мальдивы.
2: Мальдивы? Серьезно?
1: Ну, на картинках-то все красиво. Белый песок, современные отели, стеклянные фасады. Но если погрузиться в математику и условия, вся эта курортная романтика мгновенно испаряется. Минимальная стоимость недельного тура – $1950 на одного.
2: Подожди. Почти $2000 за одного человека?
1: Да, и важно понимать, что это исключительно наземная программа. То есть только отель, питание и какие-то там базовые экскурсии.
2: Но это же нарушает всю логику ценообразования. За такие деньги на нормальных курортах человек покупает премиальный сервис, а перелет? Туда же нельзя просто так взять и полететь.
1: Логистика там – это жесткая монополия. Никаких агрегаторов билетов. Авиаперелет оплачивается отдельно, и билет по маршруту Владивосток минус Пхеньян минус Владивосток на рейсах местной Air Koryo стоит ровно $575.
2: 575. И никаких скидок?
1: Никаких ранних бронирований, ничего. Государственная монополия. Плюс до Владивостока туристам из центральной части России нужно еще как-то долететь. Это добавляет минимум 25 тысяч рублей к бюджету, ну и виза за $60.
2: Так, если это все сложить, это получается больше 260 тысяч рублей на одного.
1: Именно. А для стандартной семьи из 3 человек эта поездка автоматически уходит далеко за 700 тысяч рублей.
2: Слушай, я просто вспоминаю условия 2019 года. За эти деньги семья могла месяц жить на Крите. Месяц с арендой машины, аквапарками, неограниченным доступом ко всему. А тут... Что они вообще получают за 250 000?
1: Характеристики инфраструктуры там весьма специфические. Главное отличие – это полная изоляция. Пляж буквально обнесен забором с колючей проволокой.
2: Колючая проволока на пляже. На Мальдивах.
1: Да, чтобы полностью исключить любой контакт туристов с местным населением. С точки зрения принимающей стороны, иностранец – это источник идеологического риска.
2: То есть за свои же 250 000 человек покупает себе путевку в колонию-поселение?
1: Звучит жестко, но по факту так и есть. Забор — это только начало. Из-за дефицита ресурсов в стране постоянно происходит веерное отключение электричества. Отели — не исключение. Горячая вода подается строго по графику.
2: В смысле по графику? За такие деньги?
1: Пара часов утром, пара часов вечером. Централизованное кондиционирование тоже работает на минималках, потому что энергосистема просто не тянет.
2: Я в шоке. Турист платит премиальную цену, а получает условия кризисного региона. А еда? Там же явно нет шведского стола с круассанами.
1: Конечно, нет. Интеграции в мировую торговлю нет. Из-за санкций кормят тем, что производит местная экономика. На завтрак – специфические голубцы и острые кимчи. На обед и ужин – рис, сомнительное мясо и суп из водорослей.
2: Ну, один раз кимчи попробовать – прикольно, но кормить этим детей неделю. Детских клубов и аниматоров там, как я понимаю, тоже нет.
1: Абсолютно ничего. Но бытовые неудобства – это вообще мелочи по сравнению с системой тотального контроля. Свободного передвижения просто не существует.
2: То есть вечером пойти прогуляться по набережной нельзя?
1: Категорически запрещено. По прилету каждому туристу представляют 2 сотрудников спецслужб.
2: Двух на группу.
1: Часто двух на каждую семью или даже на одного туриста. Это не гиды, это надсмотрящики. Они сопровождают везде. Выйти за территорию отеля одному нереально. Физически заблокируют.
2: Получается, если едет 100 туристов, страна оплачивает работу 200 агентов. Так вот почему тур такой дорогой. Человек из своего кармана оплачивает собственную слежку.
1: 100%. И эти люди сидят за соседним столом во время ужина. Они стоят рядом, даже если ты просто вышел подышать воздухом на балкон. А любая попытка отойти ради фото расценивается чуть ли не как шпионаж.
2: Да, кстати, про фото. А как там со связью? В Инстаграм фотки выложить?
1: Забудь. Интернета нет, роуминга нет, смартфон превращается просто в кирпич с функцией фотоаппарата. И то каждую сделанную фотографию просматривают.
2: А что им может не понравиться на фото?
1: Любые признаки неидеальности. Попало в кадр недостроенное здание, бедно одетый человек, кусок забора. Технику конфискуют. А туриста могут отправить на многочасовой допрос.
2: Это же реальный риск. Я сразу вспоминаю историю Отто Уормбера. Студент, который сорвал плакат в отеле, получил 15 лет лагерей и впал в кому. Это же не страшилка из интернета. Это задокументированный факт.
1: Именно. Риски абсолютно реальны. При этом чиновники, которые активно пиарят этот маршрут в России, сами-то туда семьи не везут. Они отдыхают в Эмиратах или Стамбуле. А КНДР предлагают как массовый продукт для остальных.
2: Да уж. Но знаешь, если людям не нравится тотальный контроль, рынок предлагает другую крайность, где контроля нет вообще.
1: Ты про Ирак?
2: Да. Это же просто сюрреализм. Продавать поездки в зону боевых действий под видом экстремальной экзотики.
1: Но посол Ирака в Москве недавно заявил, цитирую, «путешествовать в Ирак очень безопасно, рестораны в Багдаде работают до 2 ночи, значит, все безопасно».
2: Слушай, ну использовать работу ресторанов как метрику безопасности – это просто смешно. В Багдаде днем плюс 50 градусов. Ночью работать – это вопрос выживания бизнеса, а не показатель того, что там нет террористов. Если в Могадишо шаурмичные открыты ночью, Сомали теперь тоже курорт.
1: Логика железная, да? Но туроператоры уже сверстали прайсы. Наземная часть тура «Багдад минус Вавилон» стоит от 2400 до 3100 долларов.
2: Опять же, без перелета.
1: Да, прямых рейсов нет. Лететь нужно через Стамбул. Это еще около 1000 долларов. Итого, неделя в Ираке обойдется примерно в 380 тысяч рублей.
2: 380 тысяч. За шанс оказаться в регионе с красным уровнем опасности. Там же постоянно кого-то похищают.
1: Похищение ради выкупа – это базовая экономическая модель для местных группировок. Иностранный турист европейской внешности на улицах Багдада – это буквально ходячий банкомат.
2: Как тогда туроператоры вообще продают этот тур? Как они безопасность гарантируют?
1: Экскурсия превращается в военизированную операцию. Передвижение только в составе колонны с профессиональной вооруженной охраной. Аренда броневиков и зарплата ЧОПа формируют эту безумную цену. Ночуют туристы в отелях-бункерах, въезды перекрыты бетонными блоками, а на экскурсии, например, в Вавилон туристам выдают бронежилеты.
2: Бронежилет на экскурсии – отличный релакс.
1: И добавь к этому плюс 50 в тени, постоянное отключение света, из-за которых не работают кондиционеры, и токсичную воду из-под крана. Даже зубы чистить опасно.
2: Я часто слышу аргумент, что есть же иракский Курдистан, Эрбиль, мол, там безопасно. Багдад или Пхеньян, если в России есть Черное море, есть Сочи, есть Крым. Внутренний туризм должен просто расцвести в таких условиях.
1: Должен был. Но на практике внутренний юг сейчас находится в состоянии системного коллапса. Начнем с Крыма. Курортный сезон там де-факто мертв.
2: Мертв? Из-за логистики. Мост перекрывают.
1: Транспорт – это лишь верхушка. Регион функционирует в режиме чрезвычайной ситуации. Вся логистика заточена под военные нужды. На заправках периодически нет бензина для гражданских.
2: А отели как работают без бензина? Им же продукты возить надо.
1: Никак. Большинство объектов в Ялте или Севастополе просто не открылись. Постоянное отключение света и воды превращают гостиницу в бетонную коробку. Владельцам дешевле законсервировать бизнес, чем пытаться выжить на генераторах.
2: Понятно. Ну а Сочи? Там же аэропорт работает, огромная олимпийская инфраструктура. Там-то что не так?
1: В Сочи другая проблема. Город фактически стал прифронтовым курортом. Постоянная угроза беспилотников, из-за чего ежедневно воют сирены воздушной тревоги.
2: Вот представь, люди платят сотни тысяч, чтобы снять стресс, лежат на пляже, и тут воет сирена. Бомбоубежищ же там на пляжах нет.
1: Никаких бомбоубежищ не предусмотрено. Начинается паника, люди хватают детей, бегут в отели и часами сидят в ванных комнатах. Это не отдых, это испытание для нервной системы.
2: А добраться туда? Аэропорт Адлера же постоянно в новостях из-за задержек.
1: Это из-за плана «Ковер». Как только в небе фиксируют угрозу, воздушное пространство закрывают наглухо. Рейсы отправляют в Минводы, вылеты отменяют. Недавно небо закрыли на 6 часов.
2: Представляю, что творилось в терминале.
1: Ад. Система вентиляции не справлялась, еда в кафе закончилась мгновенно, люди спали на полу на надувных матрасах, логистика превратилась в рулетку.
2: Но если человек все это прошел, заселился, он хотя бы искупаться может?
1: И тут мимо. Из-за ударов по нефтебазам на побережье в экваторию вылились тонны нефтепродуктов. Мазут прибило к пляжам в Сочи и Туапсе.
2: Мазут на галечном пляже. Его же невозможно убрать без экскаватора. Он между камней затекает.
1: Абсолютно верно. Санитарные службы запретили купание. Побережье покрыто черной пленкой. Те, кто пытался купаться, выходили из воды в черных пятнах, которые обычным мылом не смываются. Нужны растворители.
2: Сирена вместо прибоя и мазут вместо песка. И сколько это удовольствие стоит? Ательеры, наверное, цены роняют?
1: Загрузка упала ниже 30%. Отели стоят пустые. Они предлагают скидки 25%, но это не работает. Люди банально боятся туда ехать.
2: И это подводит нас к самому интересному – к деньгам. Давай посмотрим, как весь этот абсурд бьется с реальной покупательной способностью в стране.
1: Цифры очень показательные. Средняя реальная зарплата в регионах России сейчас 65-75 тысяч рублей. А любой выездной тур, даже вот в Северную Корею, стоит, как мы выяснили, больше четверти миллиона.
2: То есть одна путевка – это 4-5 средних зарплат.
1: И это если человек вообще не ест и не платит коммуналку. Инфляция в туристической отрасли перевалила за 35%. Дорожает керосин, страховки и, главное, курс доллара.
2: Ну да, он же закрепился выше 90 рублей.
3: При таком курсе любая поездка за границу становится роскошью. А реальные доходы населения при этом стагнируют, цены на продукты растут.
2: Получается, массового туризма больше не существует физически?
3: Именно так. Происходит системная ликвидация права на отдых. Заграница стала элитарной роскошью. Людей загоняют в тоталитарные страны с надсмотрщиками или в зоны конфликтов с бронежилетами за гигантские деньги.
2: Это какое-то курортное гетто. Либо плати 5 зарплат за колючую проволоку в Вонсане, либо дыши мазутом в Сочи под звук сирены.
3: Да, выбор из двух одинаково катастрофических вариантов. Туризм из отдыха превратился в источник колоссального стресса и финансовых потерь.
2: Вот такая, друзья, картина маслом, точнее, мазутом, если мы про Сочи. Пляж за забором в Северной Корее, бронежилет на экскурсии в Вавилон, сирена вместо прибоя на набережной, и все это за 5 зарплат. Это не отпуск. Это наказание, за которое ты еще и платишь с своего кармана. А мы вернемся с новым разбором. Берегите себя. Пока.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. в эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Бензиновый коллапс. Число запросов о покупке бензина в канистрах выросло до рекордного уровня. Правительство снижает качество топлива. На СТО уже ад.
5: Мне тогда, блядь, даже больше не обижу. Я простояла на заправке, ёбаных, 2 часа. Я хочу пить есть, я хочу в туалет, я хочу пить. Я стояла, очередь двигалась, все нормально. А двигалась очередь просто потому, что машины уезжали. На заправке есть бензин, но не закрыто, блядь.
4: Ситуация с бензином в стране достигла апогея. На многих ЗС топлива попросту нет. А там, где оно появляется, сразу возникают огромные очереди на несколько километров. Чтобы добыть хоть пару литров, люди готовы ночевать возле заправок. Самая популярная тема в поисковике Яндекс – где купить бензин в канистрах. В июне количество таких запросов увеличилось втрое по сравнению с маем.
6: Вот на заправку. Конца и края не видно. Вот по зеркалам. Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд. Логистика полностью встает. Перевозки полностью уничтожаются. Соляра дорогая, соляра нету, не везде. Везде лимиты 40, 50, 200 литров.
4: Помимо покупки бензина, пользователи также массово искали информацию о том, какие канистры подходят для хранения топлива и сколько времени его можно хранить. Но есть и другая масштабная проблема. В соцсетях поголовно жалуются на проблемы с двигателями из-за низкого качества топлива. Оказалось, что пониженный стандарт Евро-3 не подходит многим современным моделям авто.
7: Вот дожились, да? Стою в очереди. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Освободил детей и вот стою. Ночь. Да. Не думал, что дожил до этого. Да. Грустно, печально.
4: За первый месяц лета объем нефтепереработки в России на фоне ударов украинских беспилотников опустился до минимального уровня за 16 лет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для стабилизации ситуации на энергетическом уровне Москва ведет переговоры с другими странами об импорте топлива. Но это вряд ли поможет, говорит экономист Игорь Липсиц.
8: Белоруссия может дать и дает, но не очень много. Значит, Белоруссия дает примерно 8% от российского годового потребления бензина при максимально возможных объемах поставки, если не лишить топлива сам рынок Беларуси. Так что это тоже не очень много. Еще в прошлом году были попытки организовать импорт бензина и дизтоплива из Казахстана, Азербайджана, насколько я помню, не очень это получилось. Выяснилось, что у них просто нету такого превышения, таких запасов, такого избытка, чтобы они могли поставлять в Россию. Поэтому какие-то разговоры идут, что, может быть, где-то пытаться найти какой-то бензин в Индии или в Китае, но вы же понимаете, что оттуда же за морем телушка-то полушка, да, дорога-то перевоз, вы помните, да, русскую поговорку? Считайте, что если даже вы сумеете оттуда привезти, то у вас это будет как золотой такой. То есть это будет бензин, изготовленный в Индии, из нефти, поставленный из России в Индию, а потом этот бензин будет в России отправляться на танкерах обратно. Значит, вы будете дважды платить за морскую транспортировку. Это будет все калории или там углеводороды, которые у вас будут энергетические, все эти элементы, они будут вами дважды оплачены морским перевозкам. Значит, считайте, сколько это будет стоить.
4: В прошлом году в России уже ощущался дефицит бензина, но он был не таким масштабным и длился не так дорого. Сейчас в Крыму топлива вообще не найти. Его не продают обычным гражданам. Все, что привозят, уходит коммунальным службам, больницам и полиции. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
9: вице-премьер правительства Александр Новак о том, что дефициты с бензином на отдельных заправках встречаются из-за логистических трудностей.
10: Сейчас у нас на рынке случаются отдельные, на внутреннем рынке дефициты на отдельных заправках и перебои, в основном связанные с логистическими изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы, на конкретные автозаправочные станции. Они быстро устраняются, и мы в ежедневном режиме действительно с нашими нефтяными компаниями обеспечиваем вот закрытие тех проблем, которые иногда возникают. Но в целом хочу сказать, что несмотря на то, что у нас ряд заводов находится в ремонте сейчас и делается все для загрузки производственных мощностей дополнительных, в целом у нас внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом. Накопленные были остатки, это специально всегда делается для того, чтобы в периоды возникновения локальных перебоев эти остатки могли использоваться для того, чтобы обеспечить внутренний рынок. И мы, что касается влияния там на цены, в результате вот этих перебоев мы видим, что наши вертикально интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, которые, ну, как социально ответственные компании, и как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции свои цены.
0: Главные новости дня.
11: Топливный геноцид. В первом регионе России предложили продавать бензин по номерам машин, а в Петербурге задерживают доставку продуктов. В стране остался только один регион, где продают бензин и дизель без ограничений. Это Чукотка. Топливный кризис охватил уже 82 региона, а также новые территории. Официальное ограничение на продажу бензина накануне ввели на Алтае. Уже в трех регионах объявили режим повышенной готовности. Это Иркутская, Пензенская область и Забайкальский край. Не очень ясна ситуация в Калмыкии. Власти заявляют, что топлива там достаточно и ажиотажа нет, но в то же время признают, что уже почти на каждой десятой АЗС бензин не продается.
12: Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд.
13: 2026 год. 21 век. Страна, которая добывает нефть. Вы чё?
11: Из-за топливного кризиса в Петербурге магазины столкнулись с задержками поставок продуктов. Производители начали предупреждать торговые сети о невозможности поставить товары в срок. Соответствующие уведомления рассылают поставщики из других регионов, преимущественно из Поволжья и Южного федерального округа. И это только верхушка айсберга. На очереди скачок цен, предупреждает экономист Максим Блант.
14: Дальше транспортные компании, которые возят импорт из Китая, в том числе, да, фурами, они тоже предупредили. Вот с сегодняшнего дня, с 1 июля, они повышают стоимость грузоперевозок. При этом, ну, вся вот эта история с доставкой, в том числе доставка с хлебозавода до магазина. Ну вот, хлеб относительно дешевый, и бензин в его цене довольно высокую стоимость имеет. Соответственно, это будет иметь инфляционный эффект. Цены вырастут значительно.
11: В Орловской области введут продажу бензина по автомобильным номерам. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. Например, в субботу будут заправляться машины, номера которых начинаются с 0 до 1. В воскресенье – с 2 до 3 и так далее. Отпускать будут по 50 литров на авто. При этом водители с номерами, зарегистрированными в других регионах, смогут заправить машины только на 3 отдельных АЗС в Орле. Как признался губернатор, для него в приоритете жители Орловской области, а не транзитные автомобили. Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готовится к импорту бензина из других стран. Каких именно, не уточнил. Сейчас бензин закупается в Беларуси, но там его мало. Поэтому, по данным агентства Рейтер, теперь Москва ведет переговоры об импорте бензина с одной из стран Азии. И это будет новым вызовом для города. госказны. Ведь везти бензин издалека дорого, говорит экономист Вячеслав Жуковский.
15: И вот чтобы это топливо, которое в России будут завозить, чтобы оно стоило на заправках не 130, не 150 рублей за литр, было не космически дорогим, придется из бюджета тратить деньги, придется по демпферному механизму выплачивать компенсации, соответственно, нефтяникам, пытаться задержать огромные логистические расходы, транспортные расходы, страховые расходы, фракт, все остальное. Ну и, соответственно, придется нести огромные-огромные убытки там, в размере десятков миллиардов рублей в месяц, чтобы хоть как-то вот это топливо завести.
11: Напомню, в бюджете страны и так огромная дыра размером 6 триллионов рублей. Накануне же стало известно, что правительство решило засекретить данные о ценах на бензин после рекордного за 20 лет скачка цен. Распоряжение правительства об изменениях в федеральном плане статистических работ опубликовано на официальном портале правовых актов. Росстат публиковал данные о ценах на топливо почти на 2000 ХЗС в 280 городах России. В последний раз Росстат сообщал о ценах на бензин за неделю с 16 по 22 июня. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
9: Сенатор от Томской области Виктор Кресс по просьбе работников сельского хозяйства поднял вопрос катастрофического обеспечения отрасли горючим.
16: Уважаемые коллеги, меня просили работники сельского хозяйства поднять вопрос катастрофического состояния с обеспечением агропромышленного комплекса горюче-смазочными материалами. Все понимают. Известно, что создана рабочая группа в правительстве по этому вопросу. Наверное, в этих условиях будет правильно в гражданских сферах экономики отдавать приоритет с обеспечением ГСМ агропромышленному комплексу. В рабочей группе, на мой взгляд, в рабочей группе правительства по этому вопросу должно быть место и члену Совета Федерации. Надо контролировать и цену. Есть компании, которые устанавливают цену такую, чтобы купить литр горючего, надо продать 5 литров молока. Сегодня идет уборка урожая на юге страны. У нас в Сибири заготовка кормов. Без горюче-смазочных материалов все встанет. Мы загубим все то, что с великим трудом создано в агропромышленном комплексе последние годы всей страной. Спасибо.
0: На радио Лента. Опасность дня.
17: Качество бензина в России официально опустили ниже стандарта Евро-5. Чтобы увеличить объем топлива, правительство разрешило НПЗ выпускать бензин, в котором в 15 раз больше серы и грязи, чем допускалось ранее.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
18: Военкор «Астрахань» о технических ударах частных компаний и старых иллюзиях.
19: На очередном витке информационных войн Apple снес из своей системы приложение ВК. Что не удивляет, борьба нарративов уже давно подкрепляется техническими ударами. Но мне каждый раз интересно видеть таковые со стороны частников, а не государства. Нас же как учили в 90-е, что рыночек, конкуренция и прочее – это противоположность конфликтов и цензуры. Типа это наилучшая гарантия от блокировок, что капиталист хочет тебе продавать, а не контролировать. Ну, хороший американский капиталист точно просто хочет продавать тебе айфоны. Ему все равно, что ты смотришь там. Просто он делает много айфонов и хочет их обменять на деньги. Чисто рыночек и прогресс. Наоборот, капиталист страхует тебя от любых попыток блокировки, ведь он зарабатывает. Я каждый раз как-то удивляюсь, неужели в 90-е приличные люди меня обманывали? Ну, а если серьезно, грусть.
18: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
20: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кембургская коса как место для высадки напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников враг сможет создать килл-зону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье. И на Кимбурской косе. Основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
0: Радио «Лента». 15.57 АМ. Солдатская почта.
4: Как Пенза стала центром насильной мобилизации. Жены избитых в военкоматах мужчин рассказали страшные подробности.
1: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их!
4: Видео, снятое месяц назад у военкомата, до сих пор в лидерах по просмотрам в соцсетях. На кадрах несколько человек сидят в микроавтобусе, а когда у них спрашивают, все ли добровольно подписали контракт, один смотрит в камеру и мотает головой. Это Дмитрий Морозов из Каменки. Родственники несколько дней не знали, где он. А потом из сообщений в интернете выяснили, что его отправили воевать.
21: Вот я видео отправила, но это первая часть, это вот сегодня ночью, которых забрали 20 человек. Кто за молоком пошел, кого с мусорки забрали, кого из дома забрали, кого из трактора вытащили, кого с рыбалки забрали, 20 человек. Пастуха. Каменка, Кузнецк, Пенза. А пастуха еще какого-то забрали с поля. Без разбора. Подъезжают, забирают, избивают, обкалывают, подписывают контракты и все.
4: После этого видео журналисты поехали в Пензенскую область, чтобы поговорить с родственниками мужчин, которых принудительно забрали на СВО. Жительница Спаска рассказала, что ей выломали дверь во время облавы, и в дом полиция пришла под предлогом непогашенной задолженности. В результате многодетного отца привезли в военкомат, говорит супруга мужчины.
22: Сказал, что били. Страшно били. Прямо в военкомате? Из них выколачивали эти подписи. Пальцы уже были перебиты. Он ставил чуть ли не крестик.
4: Еще одного парня, 26-летнего Ярослава Кубова, забрали прямо с улицы. Его отвезли в отделение полиции, где принудили подписать контракт, рассказывает родственник.
23: Там его били люди в полицейской форме. Телефон отобрали, он был один, без связи, не понимал, где находится. На него кричали, били, пинали, угрожали посадить якобы за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Тут любой бы с ума сошел. Все продолжалось, пока он не подписал какие-то бумаги. Позже выяснилось, что это был контракт.
4: Ярослав больше недели находится в Ростове. Оттуда его должны отправить на фронт. Обращения и жалобы близких в военную прокуратуру, следком и полицию пока результата не дают. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15.57 АМ. Военный адвокат.
24: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. И снова с вами Геннадий Петрович, и мы рассматриваем проблемные вопросы, с которыми сталкиваются военнослужащие на СВО и их близкие. Сегодня поговорим на тему, с которой ко мне обращаются все чаще. Это вывод военнослужащего за штат. Или, как в обиходе говорят, в распоряжение. Итак, что это значит, что дальше и могут ли уволить? Все, друзья, начинается с того, что военнослужащий, проходящий службу по контракту, может быть выведен за штат, то есть в распоряжение командира, как правило, ближайшего по подчинению. Это предусмотрено пунктом 1 статьи 13 положения о порядке прохождения военной службы. Здесь важно понимать, что, находясь в распоряжении, военнослужащий формально лишается своей должности, а это значит, должностные обязанности с него сняты приказом. Однако, это не значит, что он освобожден от службы. Нет, у него остаются общие обязанности, прописанные в статье 16 Устава внутренней службы ВС РФ. Соблюдать Конституцию, законы, уставы, исполнять приказы, быть дисциплинированным. Поэтому на службу выходить обязательно. Теперь еще о важном. Могут ли поставить, например, в караул? Нет. Потому что специальные обязанности, такие как боевая служба, дежурство и наряды, выполняются с конкретной должностью, которой у заштатника больше нет. А вот что же можно? Командир части, в чьем распоряжении находится военнослужащий, может назначить его временно исполняющим обязанности по вакантной должности, но только если это оформлено соответствующим приказом. Как же быть тогда с денежным довольствием, спросите вы? Находясь за штатом, военнослужащий получает оклад по званию, оклад по последней должности и надбавку за выслугу лет. Это прописано в пункте 28 статьи 2 Федерального закона номер 306 о денежном довольствии военнослужащего. Что же по поводу допуска гостайне? Здесь считайте, что он приостановлен, как только зачислен ты в распоряжение, приказом допуск к тайне замораживается. Что по оружию? Нет должности, нет, соответственно, оружия. Оно должно быть сдано. Наряд с чужим оружием строго запрещен. Сколько же можно быть в распоряжении? Сроки оговорены в статье 13 положения. А что же дальше? Дальше возможны два сценария. Либо назначение на новую должность, либо увольнение, например, по ОШМ, организационно-штатным мероприятиям. Все здесь зависит от конкретной ситуации. Какой же итог? Заштатник – это не значит, что он в отпуске или бездельник. Это переходной такой статус, в котором важно соблюдать дисциплину и права, но и защищать свои интересы. И главное – знать, друзья, что вы не один. Так что, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение, заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на наш сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
2: Говорят военкоры.
18: Немецкая бригада у белорусской границы. Военкор Живов по восточном фланге НАТО и Минске.
3: НАТО усиливает восточный фланг. Германия развернет бригаду в Литве. Как сообщает Билд, к концу 2027 года планируется развернуть на постоянной основе почти 5000 военнослужащих Бундесвера. Цитата. «Создание немецкой бригады идет по плану. Если говорить о первом этапе, то мы даже опережаем график на 10 месяцев. Это означает, что строительство инфраструктуры продвигается очень успешно, и мы можем раньше приступить ко второй фазе», заявил глава литовского Минобороны Робертас Каунас. Сообщается, что 1800 немецких военнослужащих уже размещены в Литве. В июне они задействованы в учениях Freedom Shield, которые проходят на полигоне в Поброде, примерно в 20 километрах от границы с Белоруссией. В 2026 году, по данным Билд, в страну также дополнительно перебросят танковый батальон и подразделение мотопехотного батальона. Если ранее подчеркивался исключительно добровольный принцип отправки, то теперь в Бундесвере допускают и обязательное направление личного состава.
18: Сценарий большой эскалации. Алексей Суконкин о наступлении, мобилизации и ядерной доктрине.
19: А я расскажу, как будет. Это не с потолка, а коллективный вывод ряда экспертов, с которыми мы периодически играем в мозговые штурмы по различным ситуациям. Итак, противник режет нам прифронтовую логистику, истощая запасы материальных ресурсов. Например, еще месяц-полтора, чтобы создать в войсках устойчивый дефицит всего. В ответ мы создаем запасы на некотором удалении, позволяющем вынести склады за пределы дальности боевой работы. Противник, в свою очередь, создает запасы беспилотников, имеющих дальность действия выше 150 километров, то есть способных достать оперативные ресурсы в тот момент, когда будет нужно. Отсутствие на фронте порядка 20 бригад противника позволяет сделать вывод, что они находятся на доукомплектовании и боевом слаживании, при том, что противник наращивает количественные показатели мобилизационных мероприятий, а также с 1 июля переходит на новую схему комплектования, реально способную резко нарастить численность армии. Имеем таким образом, с учетом времени на подготовку мобилизованных, большое пополнение в конце лета, начале осени. И главное, помним, Запад дал украинцам неимоверное количество денег на организацию наступления. Не паникуем, но вероятное направление наступления – Брянск-Калуга, Белгород-Воронеж, Мелитополь-Бердянск. Высадка морского десанта на Кимбрусскую косу.
18: Это не психологические атаки. Военный журналист Анастасия Кашеварова о прилетах по заводам, ПВО и липовых отчетах.
5: Завод «Титан Баррикады» в Волгограде. Прилетело 3 ракеты 27 июня. Производил комплектующие, вроде как микросхемы для «Искандера», «Орешника», «Ярса». Есть погибшие, разрушения серьезные. Химический завод «Азот» в Новомосковске Тульской области. Крупнейший производитель азотных удобрений и аммиака. Атакован дронами 26 июня. Серьезные повреждения. Московский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий «Газпромнефти». Атака дронами 16 июня. Основной поставщик бензина в Москву и область. И это только часть за последние дни. И вот теперь кто говорит, что это психологические атаки? У вас там как? Нормально все в башке? Стыдно должно быть, что на 5-й год противник русских так нагибает, причем в тылу. Стыдно.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Военные хроники российских городов. Зеленский объявил о поражении 2 предприятий в России. НПЗ в Уфе и оборонный завод в Пензе.
6: Короче, нашли,
4: Жители Уфы сообщили о сильных взрывах в ночь на 1 июля. По их словам, атака беспилотников продолжалась несколько часов. Местные власти о последствиях удара молчат. Очевидцы говорят, что в районе НПЗ вспыхнул мощный пожар. На кадрах видно, что горит завод на севере города. В него входят предприятия «Башнефть», «Уфанефтехим», мощность 9 миллионов тонн в год, и «Башнефть» у НПЗ, около 7 миллионов тонн в год. Удар по НПЗ подтвердил Зеленский. По его данным, от границы с Украиной завод находится на расстоянии 1300 километров. Громко в ночь на 1 июля было и в Пензенской области. Там под атаку попало предприятие ВПК, которое занимается производством комплектующих для ракетного вооружения. Оно находится в 600 километрах от линии соприкосновения. Речь идет об одном из объектов научно-исследовательского института физического измерения. Институт производит датчики для крылатых и баллистических ракет «Искандер», «Калибр», «Х-101», компоненты бортовых систем авиации и разведывательные спутники. Предприятие входит в состав Роскосмоса. Губернатор Олег Мельниченко атаку на регион подтвердил.
23: В области обломки беспилотников повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. Пострадавших нет.
4: Помимо института, под удар дронов попала также электрическая подстанция «Маяк», расположенная около одноименного целлюлозно-бумажного комбината. Это один из крупнейших производителей бумажной продукции в России.
7: Только что. Руки дрожат. Я такого даже не слышал никогда.
4: Беспилотники снова летели на Москву. По словам властей, их сбили на подлете к столице. Однако после мощных взрывов недалеко от Люберцев и Котельников загорелись электроподстанции нефтебазы «Роснефти». Там отключили электричество. Очевидцы публикуют кадры с большим столбом черного дыма. Глава Котельников Михаил Соболев заявил, что произошла авария из-за перегруза сетей. И никак это не связано с налетом БПЛА. А в Россетях назвали причиной пожара технологическое нарушение на подстанции. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Новосибирск без бензина. Девушка четвертый день ездит по городу от заправки к заправке, но удача пока ей не улыбнулась.
8: Могу понять. Пятая заправка, ноль. Новосибирск, я в шоке вообще, что происходит. Я четыре дня не могу заправиться. Благо, у меня был полный бак. Езжу с Заяцовки на Гармонию, то есть полгорода проезжаю. Мне попадается вот по дороге пять заправок. Ну, четыре из них у нас там к этой Каменке, конечно, находится. Но один хер, где бензин? Его просто 0-0-0-0. Что 92-й, что 95-й. Вы вообще все как ездите? У вас запасы годовые? Ну, это даже не смешно, это уже страшно. По факту я через пару дней просто не смогу выйти на работу, потому что мне тупо нечем заправиться будет. Я езжу утром и вечером домой. То есть не утром на этих заправках нет бензина, не вечером его нет. Ни за какую стоимость. Ну, это пиздец, товарищи. А если даже сейчас он где-то есть, я боюсь просто представить, какие там очереди. Весь город решил съехаться на эти заправки. Одна заправка, есть какой-то Тибоев, 95-й там. Там очередь на полдня! Охренеть! Это, ну, это прям в городе. Я в шоке. Давайте пока вот у меня там еще на 200 километров хватает. Устаканьте ситуацию, пожалуйста, во всем городе. Вообще во всей стране.
0: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
10: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. На живописном острове Крит лежат величественные руины Кносского дворца. Грандиозного и монументального сооружения эпохи Бронзового века, которое навсегда вошло в историю человечества как легендарный лабиринт. Древние греческие мифы на протяжении многих веков рассказывают нам о жутком и кровожадном чудовище с телом человека и головой быка, Минотавре, который обитал в запутанных коридорах и регулярно питался человеческими жертвами, присылаемыми ему из Афин. Сам дворец и по сей день искренне поражает воображение любого туриста. Сотни комнат, расположенных на самых разных уровнях, соединенных темными лестницами, колодцами света и настолько запутанными переходами, что непосвященный человек мгновенно терял там всякую ориентацию. Исследователи альтернативной эзотерики считают, что Кнос был не просто парадной резиденцией местных царей, а гигантским геомагнитным резонатором, построенным в точке пересечения мощных энергетических линий Земли для проведения тайных мистических ритуалов. Сторонники теории палеоконтакта и вовсе видят в этой детальной схеме Творца чертежи сложного технического узла или посадочной площадки для кораблей древних космонавтов. Выдающийся британский археолог Артур Эванс, посвятивший всю свою жизнь масштабным раскопкам Кноса, доказал, что миф о лабиринте Минотавра имеет под собой строгие и логические исторические основания. Сложная многоярусная архитектура огромного дворцового комплекса с его запутанной планировкой сама по себе напоминала лабиринт для чужестранцев, впервые попавших на Крит. Культ быка, невероятно процветавший у древних минойцев, выражался в очень опасных ритуальных играх. Таврокатапсии, когда подготовленные юноши и девушки совершали головокружительные сальто через острые рога несущегося на них быка, что и породило мрачную легенду о чудовищном Минотавре. Никакой мистики в энергетических линиях академическая наука не нашла, но Кносский дворец и лабиринт Минотавра по сей день остается живым и осязаемым свидетельством инженерного гения древних строителей, чьи архитектурные секреты мы только-только начинаем по-настоящему разгадывать. Эта цивилизация исчезла внезапно, оставив после себя лишь безмолвные стены, покрытые искусными фресками с изображениями дельфинов и таинственных жриц. Мы до сих пор пытаемся полностью расшифровать их линейное письмо, чтобы узнать истинные мотивы строителей этого монументального шедевра, который до сих пор хранит свои главные тайны под палящим средиземноморским солнцем. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
12: Руна дня на 2 июля. Что же нам пророчат руны в этот день? Давайте спросим, посмотрим. Руны – очень древний инструмент познания будущего. классный советчик, никогда не ошибаются, всегда четко отвечают. Итак, у нас выпала руна Эйвас. Этот день пространство подсказывает, что не все перемены происходят снаружи. Часть из них зреет глубоко внутри. Руна Эйвас – это символ внутреннего роста, выносливости, перехода от одного жизненного этапа к другому. И она намекает, что вы оказались на пороге серьезной трансформации. Это не та руна, которая сулит мгновенные перемены или сиюминутные победы. Она скорее, как знаете, корень дерева. Скрыта от глаз, но жизненно важна. Это день, когда многое прояснится на тонком уровне, и вам важно быть внимательным и к ощущениям, к интуитивным знакам, символам. Вокруг вас может быть тишина, но внутри разворачиваться целая буря. В этот период важно

0: может быть окрашен противоречивыми чувствами. С одной стороны, тянет к уединению, а вот с другой появляется острая потребность в честности и глубоком контакте. И вот те, кто в паре, могут столкнуться с темами, которые долго замалчивались. Здесь не стоит бояться диалогов, даже если они трудные, но они очень важные. А вот одиноким людям стоит в этот день подумать не о поиске партнера, а о том, какие внутренние сценарии, блоки мешают построить гармоничные отношения. Потому что внутренняя трансформация сейчас важнее внешних событий. По здоровью день, конечно же, требует бережного отношения к себе. Энергия Эйва связана с позвоночником, нервной системой и общим энергетическим балансом. Возможны всплески тревожности или усталости. Здесь лучшее, что вы можете сделать для себя – это позволить себе отдых, не переедать, не перегружать организм, особенно эмоционально. Любые практики восстановления будут классными, полезными, от медитации до йоги, и будут в этот день очень благоприятны. Так что принимайте, благодарите и берегите себя.
1: На радио Лента. Опасность дня. Качество бензина в России официально опустили ниже стандарта Евро-5. Чтобы увеличить объем топлива, правительство разрешило НПЗ выпускать бензин, в котором в 15 раз больше серы и грязи, чем допускалось ранее. Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
2: В Москве остаются перебои с подвозом бензина на автозаправочные станции. И там же водители скандалят и устраивают драки за место в очереди за горючим.
3: Что за трэш происходит с бензином? Мне интересно, реально в Москве такое или это в целом по России сложность уже? Потому что, ну, здесь невозможно заправиться вообще. Ну, типа, либо ты должен отстоять очередь час, после которой тебе заправят 20 литров и скажут: всего доброго, больше не можем. Ну, типа, это вообще трэш какой-то. И представьте, что позавчера я была на заправке, люди просто реально друг с другом дрались, ругались, чтобы как бы никто не пролез без очереди. И я смотрела на это и думала, ну, типа, вы усугубляете и так сложную ситуацию вообще в нашем пространстве, в нашей стране, так еще вот эта агрессия непонятно друг на друга. Ну, типа, человек, не знаю, там, проехал он, допустим, да, без очереди, там, у него бензина, может, нет. Ну, типа, зачем оскорблять, материть, лезть в драку? Ну, короче, это, мне кажется, очень неадекватно. Вот я сейчас еду, у меня реально ноль. Я не знаю, что делать. На одну заехала заправку, закрыта, на ней километровая очередь. Я думаю, что вы сейчас стоите, как бы, если она закрыта? На второй нет бензина, есть только дизель. Мне не подходит. Третий нет бензина. На четвертый нет бензина. Вот сейчас я жду пятую заправку, на которую бы хотелось реально заправиться. Потому что, прикиньте, вся работа связана моя там с тем, что мне надо разъезжать туда-сюда. Как бы, и мне, конечно, надо, чтобы моя машина была заправлена. Раньше у меня не было денег, чтобы заправить полный бак. Сейчас есть деньги, но нет бензина, чтобы его заправить. И знаете, в чем прикол? Что у меня работа частично связана с логистикой, с отправкой в разные регионы. И это тоже сейчас стало проблемой, потому что просто машин практически нет, они поставили большие цены, и прям сложно стало доставлять. Поэтому я не знаю, как дальше, я верю, что все наладится, но, честно, уже невозможно постоянно подстраиваться под обстоятельства, которые все время нас ужимают.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
4: Привыкаем к новой реальности. В Калининградской области люди дерутся в километровых бензиновых пробках, устраивают аварии. Зафиксирована первая смерть в очереди на заправке. То ли еще будет. Снизить градус бензиновой лихорадки. Возивший топливо паром «Амбал» возвращается. Неужели морская переправа рискует стать мишенью для дронов? Игра на опережение. Россия закрыла пункты пропуска через границу с Латвией, Финляндией и Эстонией. А Польша впервые за 40 лет закупает подводные лодки. Настолько все серьезно. Итак, топливный кризис в Калининградской области продолжает набирать обороты. На АЗС «Лукойл» в Калининграде не иссякают автомобильные очереди. Люди собираются на заправках круглосуточно, уже как на работу, и часто еще до появления бензина, ожидая его подвоза. Более того, в Калининграде некоторые

0: автомобилисты, доведенные до белого коленя многочасовыми очередями, проявляют агрессию и уже доходит до вызова полиции. Дело в том, что к отдельным АЗС машины выстраиваются сразу с нескольких сторон, поэтому начинаются споры, кому проезжать первым. Так, например, на улице Суворова произошла драка, а затем и ДТП. Одна из машин покатилась назад и въехала в другую. А на Елизаветинской ссора между женщиной и пожилым мужчиной едва не закончилась настоящей потасовкой. В полиции подтвердили, мол, действительно обращения из-за ситуации на заправках поступают, но пока серьезных происшествий в регионе не было. А вот в Карелии уже зафиксировали.
1: Трагедия произошла в Петрозаводске. На одной из заправок скончался пожилой мужчина. На вид ему было около 75 лет. Пенсионер успел оплатить бензин, однако до полной заправки бака ему немного не хватило топлива. Когда мужчина это увидел, ему стало плохо. Сотрудники АЗС вызвали скорую, но медики оказать помощь не успели. Пенсионер умер. Факт смерти подтвердили и в МВД. По предварительной информации, у мужчины могло остановиться сердце.
0: Кстати, из-за продолжающихся украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы в некоторых регионах даже нечем заправлять машины скорой помощи и экстренных служб. О том, что проблема достигла критических масштабов, говорит тот факт, что ограничения на покупку топлива действуют уже в 83 из 85 регионов. Только в двух – в Калмыкии и на Чукотке – еще нет подтвержденных лимитов на продажу бензина или дизеля. Между тем, руководство Калининградской области уверяет, что у крупных операторов есть все виды топлива. Вот только через возросшее потребление его не успевают доставлять. Чтобы ускорить развоз по региону, «Лукойл» направил два дополнительных бензовоза. А «Балтнефть» вообще перешла только на обслуживание юрлиц и госзаказов. Власти просят не паниковать, но сами же признают, ограничения по отпуску топлива введены, чтобы снизить нагрузку на заправки. Также в региональном правительстве заявили, что стоимость бензина может меняться и зависит от ситуации на рынке. А всем и так хорошо видно, в какую сторону она меняется. В этой связи эксперты предупреждают, вслед за подорожанием бензина цены начнут расти буквально на все. И в первую очередь подорожают товары со сложной логистикой. К слову, именно на логистику власти возлагают надежды для снижения ажиотажа на АЗС.
2: В Калининградскую область после ремонта вернется паром «Амбал». По сообщению морского оператора «Оборонлогистика», судно выйдет из порта Усть-Луга 7 июля. Швартовка в Балтийске запланирована на час ночи 10 июля. В такое же время на следующий день судно ляжет на обратный курс. Как сообщает оператор, «Амбал» рассчитан на перевозку вагонов и накатной техники. На трех палубах он берет свыше 8 тонн груза. И есть важный нюанс. «Амбал» сможет доставлять в регион цистерны с топливом. Будет ли перед ним поставлена такая задача, пока неизвестно, но надежда есть, поскольку ранее нефтепродукты составляли до половины от общего объема грузов данного парома.
0: После того, как Литва ограничила транзит между Калининградской областью и основной территорией России, властям пришлось кардинально перестраивать логистику региона. Большую часть грузов, которые раньше поставляли по сухопутным маршрутам, перенаправили на морской путь. Сейчас основу переправы, обеспечивающей доставку топлива, стройматериалов, продовольствия, техники и всего необходимого в Калининградскую область, составляют 5 паромов и 2 десятка других судов, курсирующих на линии Усть-Луга-Балтийск. Эта линия жизни, связывающая большую землю с эксклавом, из-за своей стратегической важности единственного логистического узла автоматически становится потенциальной целью для воздушных и подводных ударов, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.
3: Угроза атак беспилотников на паромную переправу, соединяющую порт Усть-Луга и Балтийск, действительно существует и воспринимается профильными структурами как реальный риск. И прежде всего потому, что атаки БПЛА регулярны в Ленинградской области, где расположен отправной пункт паромов. Сама Калининградская область и аэропорт Храброво уже сталкивались с сигналами беспилотной опасности. Но помимо воздушных атак, существует еще риск применения морских дронов, что заставляет Балтфлот существенно укреплять оборону в акватории. Усиливает угрозы и тот факт, что паромная переправа используется в интересах Минобороны Российской Федерации по доставке грузов морским транспортом на территорию Калининградской области. Это противнику известно. Как и то, что уничтожение морского пути в Россию отрежет эксклав от жизнеобеспечения.
0: Видимо, беря во внимание все существующие риски, газовозы в Балтийском море начали оснащать пулеметами. По крайней мере, на танкере «Маршал Василевский», который обеспечивает поставки сжиженного газа в Калининград, впервые зафиксировали две огневые точки с крупнокалиберными пулеметами «Корт», а рядом были размещены мешки с песком для огневых позиций. Такое оружие может поражать цели на расстоянии до 2 километров. В сеть попали соответствующие снимки, сделанные пограничной службой Эстонии с самолета разведчика. При этом некоторые военные эксперты утверждают, что защищаться от воздушных беспилотников одиночными пулеметами неэффективно. Между тем, все это лишний раз подтверждает нарастающую напряженность на Балтике и у ее границ.
2: С 1 июля правительство России временно приостановило движение людей, транспорта, товаров и грузов через 7 железнодорожных пунктов пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией. Официальные причины такого решения власти не назвали, как и период, на который закрыли железнодорожные погранпереходы на северо-западе страны.
0: В свою очередь, польские власти подписали контракт на поставку 3 современных шведских подводных лодок. Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск. Известно, что новейшие субмарины станут первой подобной закупкой для военно-морских сил Польши за последние 40 лет, а их стоимость составляет около 5,5 миллиардов долларов. Глава польского правительства назвал соглашение со Швецией историческим. По словам Туска, это значительный шаг к укреплению безопасности Балтийского моря. В свою очередь, в российских военно-аналитических кругах сделку расценили как создание военно-морского пакта, направленного на прямое ограничение возможностей российского флота в регионе и попытку взять Балтийское море под полный контроль НАТО. Ответные меры не заставят себя долго ждать. На этом пока все. Больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: Радиолента. Балтийский лоцман.
5: В Калининграде мужчина умер в очереди за бензином. 75 лет. Пенсионер стоял в очереди на заправке возле республиканской больницы, там, где появился один из немногих бензовозов. Стоял несколько часов, на жаре. В какой-то момент потерял сознание и рухнул. Управляющая заправкой отогнала его автомобиль в сторону. Заправку закрыли. Ждать скорую. Скорая приехала через полчаса. Мужчина не выжил. Да, скорее всего, сердце. Да, возраст 75. Да, наверняка были проблемы. Все это правда. И все это я понимаю. Но вдумайтесь в контекст. 21 век. Страна, занимающая 3-е место в мире по добыче нефти. И пожилой человек стоит часами в 30-градусную жару, чтобы купить 30 литров бензина. И умирает в очереди. И в Чите то же самое. 28 июня мужчина скончался прямо в машине. Ждал. И не пережил ожидания. В Забайкальском крае еще одна история. Без смерти. Ну, почти. Женщина рассказала, что ее муж потерял сознание в машине в очереди. Она пешком прошла 15 километров до соседнего села, чтобы попросить знакомого отвезти его в больницу. К счастью, мужика откачали. 15 километров пешком, потому что машина не могла уехать из очереди. В ней не было бензина. Но это еще не кошмар. Иркутск. Очереди по 18 часов. Люди занимают место с 4-5 утра, иначе не успеть. К 8 утра уже поздно. В чате «Где залить Иркутск» непрерывным потоком идут видео с заправок, где висят таблички «Бензина нет». Губернатор Кобзев объявил режим повышенной готовности. МВД и Росгвардия вышли патрулировать очереди. Мэр Болотов лично распорядился установить биотуалеты у заправок, потому что люди стоят так долго, что физически некуда выйти. Администрация начала огораживать автобусные остановки рядом, потому что хвосты машин мешали общественному транспорту. Город перестраивается вокруг очередей за бензином. Биотуалеты у заправок. В России. 2026 год. В Иркутске конфликты стали нормой. Люди пытаются вклиниться, вспыхивают перепалки. Один из корреспондентов провел в очереди на Роснефти больше 12 часов и описывает. До настоящих драк не дошло, но конфликты были. При этом вызывали полицию. Один неосторожный взгляд, одно слово и снова скандал. Перекупщики в Иркутске брали 250 рублей за литр. Прямо у заправок. Полиция оформила четверых, но заработать успели. Тем временем появилась доставка бензина на дом. Как пиццу доставляют. Вдвое дороже. Но не стоишь 18 часов на улице. Так что новый бизнес вырос из кризиса за неделю. Смотрим дальше по стране. Чита. Заправка «Корс» на набережной Завалишино 28 июня. Группа мужчин въехала на территорию, несмотря на очередь, которую люди занимали сутки. Перегородили въезд грузовиком. На замечание – ноль. Толпа выдворила их сама. Сильно избили. Те, кто честно простоял сутки, остались без бензина, потому что он просто закончился. Сутки ожидания и ничего. В комментариях люди пишут губернатору прямо. Везде скандалы, драки, беспредел. Полиция попряталась. Как за вас голосовать? Ижевск. Видео с жесткой дракой на заправке разлетелось по всем социальным сетям. Двое дерутся, третий стоит и смотрит. Просто смотрит, не вмешивается. Москва. На одной из заправок видео. Женский конфликт дошел до рукоприкладства. Разнимали баб всей очередью. Это Москва. Самый большой город страны. И там тоже дерутся за бензин. И это, скажу я вам, еще только начало. Потому что машину заправить – это половина проблемы. Есть же сельское хозяйство. Сейчас время уборки первых культур, обработки полей, заготовки кормов. Комбайны, тракторы, грузовики – все на дизеле и бензине. В Калининград почти все продовольствие везут с материка. Если аграрии по всей стране недополучат топливо в уборочный сезон, часть урожая останется в полях. Что будет с ценами на хлеб и молоко осенью, вы и сами понимаете. Сегодня деремся за бензин, а завтра за хлеб. Я раньше любил кино про апокалипсис. Сейчас не могу смотреть. Включаешь и видишь людей, дерущихся за канистру бензина. И понимаешь, это не кино. Несколько недель кризиса, и уже Росгвардия у заправок дежурит. Уже биотуалеты у колонок. Уже перекупы по 250. Что будет через месяц? Через три? Когда кончатся резервы? Начнут стрелять за канистру? Понимаю, что все злые, что люди на пределе. 8 часов на жаре в очереди – это испытание. После такого срываются все. Это не оправдание насилия, это объяснение. Когда государство не справляется, люди срываются друг на друге. Это закономерность, которая работает одинаково в Иркутске, в Чите, в Москве и в Калининграде. Так что берегите себя и постарайтесь не сойти с ума в попытке купить бензин. Пока.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Курортный сезон закончен. Глава Крыма сообщил, что бензина на полуострове не будет. Со светом тоже проблемы. С 26 мая крымчане живут в режиме чрезвычайной ситуации. Нет топлива. Из-за ударов по энергетическим объектам и перегруженности электросетей в связи с жарой на полуострове регулярно отключают электричество. Останавливается общественный транспорт, не работают банкоматы, а главное, нет воды. Ведь насосные станции тоже простаивают. Железнодорожные рейсы сокращают. В Севастополе общественный транспорт работает только до 10 часов вечера. Паромные переправы не работают вовсе. Крупные магазины закрываются не позднее 20:00. Люди выживают как могут.
7: У нас нет ни света, ни воды, ни газа. У нас нет бензина, чтобы заправить генераторы. Но мы живем.
8: Крымой иду пешком, потому что нет бензина. Куда-то в центр города, потому что нет дома света, чтобы зарядить гаджеты.
6: Люди задаются вопросом, почему за 12 лет Крыма в составе России власти не позаботились, чтобы на насосных станциях были генераторы с топливом для обеспечения населения водой во время отсутствия электричества. Жители говорят, что этой проблеме очень много лет. На фоне острого топливного кризиса на полуострове начались массовые увольнения, задержки зарплат и принудительные отпуска без оплаты. Крымчане рассказывают о резком падении доходов, невозможности выплачивать ипотеку и кредиты. Неудивительно, ведь топливо – базовый ресурс экономики, поэтому жалоб так много.
9: Я фотограф из Крыма, и сезона у нас как такового нет, соответственно, нет работы, так как я преимущественно работаю с туристами. За июнь у меня было 8 съемок, и такого июня у меня не было никогда за все мои года работы фотографом.
10: Вот что делать этим людям, которые привыкли жить от зарплаты до зарплаты, у которых нет финансовой подушки, что им делать? И каким настроением, вообще к чему это все может привести?
6: Сейчас еще и пик аграрного сезона. Вопросами, как жить, уже задаются крымские фермеры. Из-за нехватки дизельного топлива урожай оказался под угрозой. Вот что рассказывает фермер из Бахчисарайского района.
11: Техника, бочки, машины, трактор, все стоит. Сегодня планировали теоретически вывозить сено, ну, тюки. Мы вон там вон косили, успели, еще дизель был. Вот сейчас вывезти не можем. Сейчас нам на 3 раза полить яблочный сад хватит. И вода заканчивается. Чтоб воду нам накачать, нам тоже дизельная станция стоит. Дизеля нет, воды не закачаем. То есть поливать не будем, и у нас будут проблемки с яблочным садом.
6: Фермерам сейчас приходится платить за топливо у перекупов по 300 рублей за литр. Это еще если повезет достать. Тем временем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в ближайшее время местным жителям не стоит надеяться на решение проблемы.
12: Уважаемые крымчане, ситуация с кризисом топлива продолжается. Прошу набраться терпения. Больших объемов топлива в ближайшее время в продаже не будет.
6: При этом Аксенов уверяет, что общественный транспорт Крыма и коммунальные службы обеспечены топливом в полном объеме. Однако тут же признал, что администрацию засыпают жалобами на нерегулярную работу автобусов и троллейбусов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Радио «Лента». Прямая речь.
14: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, обращаясь к сенатору от Томской области Виктору Крессу, призвала не преувеличивать драматизацию, отметив, что правительство принимает все необходимые решения.
15: Благодарю вас, Виктор Мелькирович. Вы только, пожалуйста, не преувеличивайте драматизацию. Действительно, ситуация непростая, нелегкая. Президент нашей страны провел совещание по вопросу обеспечения бензином, керосином, дизелем для сельского хозяйства. Вчера, в понедельник, мы встречались с председателем правительства, обсуждали эту тему. Рабочая группа правительства под руководством вице-премьера Новака в ежедневном режиме находит решение, чтобы исправить эту ситуацию. Нужно время. И я уверена, что ситуация будет исправлена, и решения, которые нужны, необходимы для этого, правительством принимаются.
13: Главные новости дня.
6: В вместо Европы – Ирак и Северная Корея. Власти предложили россиянам альтернативу для летнего туризма. В Евросоюзе уже обсуждают новый пакет санкций, а вместе с ним и ужесточение визовой политики в отношении россиян. Если визы в Европу отменят, то куда ехать отдыхать привыкшим к заграничным курортам гражданам? Власти предлагают альтернативу – те страны, которые российский турист ранее не баловал своим вниманием, а именно Северную Корею и Ирак. Последний уже заявил о готовности развивать туристическое сотрудничество с Россией. Посол республики Абдул-Карим Хашим Мустафа поспешил заверить, что поездки в Ирак не представляют угрозы для российских граждан.
16: Путешествовать в Ирак очень безопасно. Между Багдадом и Москвой уже выполняются два прямых рейса в неделю авиакомпании Iraqi Airways. Если будет спрос, количество рейсов увеличится. На прошлой неделе я был в Багдаде. Рестораны работают до 2 часов ночи, так что жизнь абсолютно безопасна.
6: Однако большинство западных государств рекомендуют своим гражданам воздерживаться от поездок на территорию Ирака. США, Великобритания, Германия, Франция, Канада и Австралия предупреждают о рисках терроризма, вооруженных столкновений и похищений. Что же касается крайне бедной Северной Кореи, то она тоже вряд ли станет альтернативой европейским курортам, считают эксперты. Вопрос, куда ехать, теперь крайне остро стоит и для внутреннего туриста в России. Многие направления попросту отпали. Например, Крым. На полуострове бензиновый Армагеддон. Отключение электричества и воды. Туристический сезон там уже сорван. А тех авантюрных туристов, которых не останавливает режим чрезвычайной ситуации, отговаривают приезжать местные.
17: Вот я прям таким языком скажу. Вам что, не... делать? Проблемы с топливом. Ну, вы едете как бы в горячую точку. А потом эти же паблики читаешь и ноют. Ой, тут выйти не можем, искупаться не можем. Воды нет, света нет. Вы думайте своей головой вообще, куда вы едете. Неужели нельзя найти в России место другое для отдыха?
6: Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, выбирая более спокойные курорты, например, Сочи. Но сейчас ситуация изменилась и там. Кажется, в России больше не осталось безопасных уголков для спокойного отдыха.
18: Кто-то может сказать, что я язвлю, но просто показываю обстановку. Очень зачастили сирены в Сочи, в Сириусе. Я вот сейчас собираюсь на работу и слушаю такую историю.
19: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря.
6: Не добавляют туристического ажиотажа и недавние разливы нефти на Черноморском побережье Краснодарского края после атак беспилотников. Как следствие, отели Сочи переживают летний сезон с резко просевшей загрузкой. Несмотря на заметное снижение цен, курорт пока не может массово привлечь туристов. Стоимость размещения упала более чем на 20%, однако не заполнена и треть номеров. Одна из главных причин – ограничения в работе аэропортов Юга России из-за плана «Ковер», который регулярно вводится на фоне атак БПЛА. Плюс добраться на курорт стало тяжелее из-за топливного кризиса. Также у людей становится банально меньше денег в связи с ухудшающейся экономической ситуацией и ростом цен. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Радио «Лента». Прямая речь.
14: Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ограничения на продажу топлива в городе в ближайший месяц сохранятся в том или ином объеме.
20: продолжаем работу вместе с федеральным штабом по наращиванию объемов поставки. Тем не менее, ограничения пока продолжаются. И в ближайший месяц, скорее всего, ограничения сохранятся в том или ином объеме, скорее всего, в текущей ситуации. Также из-за роста издержек логистических, конечно, серьезный рост цен на бензин. Мы знаем, что у нас работают две частные компании в Севастополе. Государственных заправочных станций нет, федеральных сетей тоже нет, поэтому наши частные компании, с учетом тех расходов повышенных с логистикой, которые они несут, вынуждены поднимать цены на топливо. Значит, неоднократно уже все эти, значит, расходы были проверены, они как бы соответствуют текущим реалиям, но это, конечно, для людей и для бизнеса легче от этого не становится. Поэтому работаем с федеральным штабом, пока о результатах говорить рано, вместе с Сергеем Валерьевичем Аксеновым, потому чтобы за счет дополнительных финансовых инструментов стабилизировать цену на бензин и привести ее хотя бы к какой-то средней ситуации, которая сегодня есть в целом по стране. Значит, как только будут результаты, обязательно о них сообщу.
13: На радио Лента. Ужас дня.
5: В Пензе развернули кампанию принудительной мобилизации. Мужчин ловят прямо на улицах, доставляют в военкоматы, где заставляют подписывать контракты на спецоперацию. Соцсети заполонили видео жен пострадавших, которые заявляют об избиениях и пытках их мужей прямо в кабинетах.
13: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Глава Сбера Герман Греф заявил, что россиянам нужно привыкнуть жить одним днем из-за полной неизвестности в будущем.
21: Что мы делаем? Мы понимаем тот контекст, в котором мы живем. Понимаем неизбежность той ситуации, которая сегодня складывается в части геополитики и в части сокращения горизонта планирования. Все, что мы видим сегодня в мире, приводит к тому, что вот этот самый горизонт планирования стремится к нулю. То есть мы будем жить в условиях полной неопределенности. И сингулярность – это как раз то состояние, когда этот самый горизонт планирования будет равен, ну, близок к нулю. Понимание тенденции этой и понимание того, что, ну, в общем, ничего экстраординарного не происходит, потому что в этой ситуации живут все.
5: Владимир Соловьев раскритиковал заместителя главы Центробанка Заботкина, который ранее сравнил себя с вратарем, и заявил, что нога Акинфеева не спасет страну от большого количества беспилотников.
22: Господин Заботкин, вас не смущает то, что нога Акинфеева не спасет ворота от атаки большого количества беспилотников? И для этой цели не болтать надо, а возможность дать российской экономике развиваться, инвестировать и вкладывать государству, в частности, вот в эти проекты. Например, те 4 триллиона, которые благодаря вашей милости и вашего начальства государство платит за обслуживание внутреннего долга самому себе, исходя из объявленной вами запретительной ставки рефинансирования. Вот эти деньги нельзя было бы потратить на разработки и на производство современных средств нападения и защиты. Или так и будете, ласково улыбаясь, нести патологическую чушь, учитывая военное время и вызовы, стоящие перед нашей страной?
5: Элементарная экономика о том, что вместо решения проблемы дефицита топлива власти решили просто закрыть от простых людей информацию о том, как растут цены.
23: Если проблему игнорировать, ее не станет, подумали в Кремле и решили закрыть статистику цен на бензин. Как стало известно, правительство в срочном порядке постановило исключить из федерального плана статистических работ позицию под названием «Информация о потребительских ценах на нефтепродукты». Таким образом, теперь Росстат не будет публиковать бюллетень о потребительских ценах на бензин и дизельное топливо. По сути, это сделает закрытой для простых россиян информацию, по которой можно было наблюдать топливную инфляцию, а чиновники чиновникам даст возможность открыто врать о том, что цены не поднимаются. И это на фоне того, как в Иркутске цена на бензин у перекупщиков дошла до 500 рублей за литр, а в Крыму появились объявления о продаже литра 95-го бензина за 1000 рублей.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
1: Тем временем господин Лукашенко, так получается, просто сбежал. Но иначе, как объяснить все происходящее? Вот следите за руками. На выходных состоялась встреча господина Лукашенко и господина Путина. Встреча эта проходила в самое непростое, наверное, время для Беларуси и лично для господина Лукашенко. Почему? Потому что угроза со стороны Украины уже не эфемерная. Господин Зеленский уже в открытую обещает фактически карать господина Лукашенко. И нужно по этому поводу было ехать как-то договариваться со старшим братом о какой-то помощи или о каком-то участии. Позволить себе ответную контратаку Украины Беларусь как страна не может, потому что Украина ее закончит в экономическом смысле буквально там, за неделю, за две, за месяц будет все выжженная земля абсолютно. Да, то бишь ничего не останется от промышленности значимой Беларуси и от белорусской армии тоже. То есть, соответственно, господин Лукашенко садится срочно в свой самолет и летит к господину Путину. И вот посмотрите, они разговаривают о чем-то 2 или 3 дня. По-моему, с пятницы по воскресенье. До пятницы, суббота, воскресенье. Они о чем-то разговаривают. И нет ни одного комментария для прессы. А такого вот никогда и не бывало-то, понимаете, практически. Потому что, вот вспомните, президенты решили пить брусниковый чай вместо земляничного. И это везде в прессе тут же мгновенно. Президенты перешли на брусниковый чай. Президенты решили снизить температуру кондиционера в помещении, где проводят переговоры, до 22 градусов, к примеру. То бишь, я сейчас утрирую, да, но самые такие вот ненужные, даже неважные поводы, инфоповоды, они создавались и массово транслировались, чтобы показать единство позиций двух президентов двух стран. Да, что они едины во всем, что они как-то общаются. А сейчас где хоть один комментарий, покажите мне. Комментариев нет. А что это может означать? А означать это может только 2 вещи. Или господин Путин озвучил господину Лукашенко что-то совершенно-совершенно неприятное, и Александр Григорьевич, мол, пообещал, что он будет как-то сопротивляться, или он с чем-то не согласен, да, например, по поводу того, что нужно вступать в войну активно. А господин Путин ему на это мог ответить: ну, дорогой Александр Григорьевич, все ясно, но в данном случае твое мнение не учитывается. Вот мы решили вот так, поэтому будь добр, исполняй. Это первый сценарий. Поэтому о чем ты разговариваешь, чем ты выйдешь и скажешь белорусам, что мы теперь в войне против Украины? Не выйдешь, не скажешь, когда решение было принято. Второй сценарий, да, когда решение как раз вот и не было принято, когда вот о чем-то еще не договорились. Но этот сценарий, мне кажется, намного менее вероятен. Почему? Потому что если бы о чем-то не договорились, то Александр Григорьевич показал бы это как собственную победу. Понимаете? И сказал бы, вот вышел бы с какой-то там пресс-конференции по возвращению, или просто собрал бы журналистов и рассказывал, что он там решил какие-то вещи, как он делает всегда. Просто перехватил бы информационную повестку. Но что стоял на самом деле Александр Григорьевич после того, как эти встречи с господином Путиным закончились? Куда полетел Александр Григорьевич? Правильно, он не полетел обратно в Беларусь, понимаете? Он полетел в турне по Азии, в азиатское турне. Да, это турне анонсировалось, но обратите внимание, никогда не анонсировалось ни длительность, ни сроки пребывания господина Лукашенко, ни причины этого турне. Вот что-то об этом говорилось, что, может быть, обычно так всегда делают, когда не уверены в таких турне. Да, когда может состояться, а может не состояться. Вот тогда говорят, что мы готовимся к какому-то турне по Азии. И вот сейчас получается, что господин Лукашенко вместо того, чтобы в самый страшный и в самый ответственный момент для своей страны, президентом которой он является, делает что? Правильно, улетает из этой страны. Улетает из этой страны куда подальше, не анонсируя ни когда он вернется, ни с кем он будет встречаться. Вот просто летит в турне. Как это можно интерпретировать? Да только так, что Александр Григорьевич хочет договариваться о себе, понимаете? Александр Григорьевич хочет с кем-то из азиатских партнеров хочет как-то договориться, что интересы его лично и его семьи будут тем или иным способом защищены. Вот и все, нет другой причины, почему Александр Григорьевич может улететь в это турне. Поэтому, соответственно, вывод-то напрашивается один, что господин Путин предупредил господина Лукашенко о том, что все, Беларусь на самом деле допрыгалась. Беларусь должна вести себя намного активнее в том или ином виде. Александр Григорьевич, конечно же, это принял неохотно, рассердился, осерчал и полетел, собственно, договариваться хотя бы об интересах семьи, договариваться о личной безопасности. Это стандартный вообще совершенно протокол действий. Опять же, если бы удалось что-то отстоять, Александр Григорьевич об этом бы рассказал. Он же вообще все рассказывает. Иногда фантазирует и достаточно много и сильно, но рассказывает 100% все, что в его пользу. А здесь 3 дня ни с нюхом, ни рылом, никаких выходов в прессе и, не залетая домой, улетел в Азию. Это когда такое бывало? Если страна стоит на пороге войны, люди же возвращаются обычно в страну руководители для того, чтобы вести правильно. Это если они понимают, что у них есть какие-то ходы. А вот у Александра Григорьевича у меня такое ощущение, что ходов уже нет, конечно, после этой встречи. Что ход один, теперь нужно как-то спасти себя, спасти семью, спасти нажитое. Вот как-то его вывести. Иначе бы домой полетел. Ну, в самом-то деле. А куда еще? А так, видите, получается, как мы вот рассказывали раньше, да, немного о структуре Министерства внутренних дел белорусского и Министерства обороны белорусского. Вот так оно и получилось, да, как мы об этом говорили, что МВД, оно да, за Лукашенко. МВД возглавляет белорус, человек, который предан непосредственно господину Лукашенко, лично предан. И он будет всячески поддерживать режим господина Лукашенко, что совершенно нормально. Так работают практически все страны, что министр МВД должен быть предан первому лицу, ну иначе никак, иначе должен быть переворот. А вот с армией так не получилось. Да, технически, конечно, господин Хренин белорус. Да, но вот если посмотреть, где он учился, с кем он служил, как он становился как воин, то совершенно понятно, что он находится под полным управлением России. Вот просто под полным. И совершенно понятно, что Александра Григорьевича от армии отодвинули. То бишь все команды поступают господину Хренину из России, и он их выполняет, не Александр Григорьевич. Александру Григорьевичу разрешили комментировать в нужном ключе важные какие-то вопросы про армию, что мы не позволим, не допустим, не дадим. Больше ничего делать не разрешили. Вот все остальное должен делать господин Хренин. Ну и, соответственно, получается таким образом, что сейчас это все просто подтвердилось, что Александр Григорьевич, ты не мешай, мил человек, ты вот тут уже нам уже наделал, да, то, что нужно и не нужно. А теперь давай пусть братья поработают. Вот работаем, братья. Вот приблизительно то, что было сказано, да, работаем, братья. И Александр Григорьевич сказал, что ну, работайте тогда, что я могу поделать. И улетел, как Карлсон, понимаете, улетел, но обещал вернуться. Вот очень интересно будет посмотреть, когда господин Лукашенко вернется. И вернется ли он на самом деле, это вопрос настолько открытый, что вы себе даже не представляете.
13: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Хотел в дроноводы, а погиб в первом штурме. Родители 18-летнего студента и члена юнармии похоронили сына спустя несколько месяцев после подписания контракта с Минобороны. Владислав Горбунов из города Унеча в Брянской области учился в техникуме отраслевых технологий и транспорта, состоял в юнармии и участвовал в мероприятиях движения первых. В августе прошлого года ему исполнилось 18
6: 18 лет, а в декабре он подписал контракт. В некрологе, опубликованном в соцсетях техникума, говорится, что Владислав выбрал одну из самых сложных специальностей – оператор БПЛА. Однако после заключения контракта парня отправили в штурмовую роту, где у него и сослуживцев забрали телефоны, рассказал брат Владислава Донат.
3: Да, он подписал контракт как оператор дронов, но там как-то так вышло, что штурмовики нужнее, и его отправили в штурмовики.
6: По словам родственника, перед отправкой на фронт студент прошел трехмесячное обучение. Когда оказался на линии фронта, он чуть было не погиб в первый же свой штурм. Тогда парень звонил домой и рассказывал, что выжил просто чудом. Но продержался на передовой 18-летний контрактник недолго. Спустя 4 месяца, 6 апреля, он погиб при выполнении боевой задачи. В свидетельстве о смерти Владислава в качестве причины указана потеря крови. О том, что обещания службы в беспилотных войсках ничего не стоят, редакция сообщала неоднократно. Отправляют туда, где есть самая острая нехватка, а это, как правило, штурмовые подразделения, где всегда самые большие потери. Однако при этом студентов продолжают вербовать на СВО, обещая якобы безопасную службу в тылу в качестве дроноводов. И если раньше парней склоняли угрозами отчисления, то сейчас уже достаточно административного нарушения. Об этом сообщила мать одной из студенток Солонешинского лицея профессионального образования Алтайского края Ольга Арчибасова.
4: К ним сегодня приходила зауч и сказала, что сейчас провинившихся парней, которые там застукали, что они пьют или курят, или еще какие-то там вещи творят, отправляют на СВО. Я не знаю, как это назвать. Почему об этом приходят и говорят детям, да еще и в таком ключе, что вы там давайте аккуратнее, а то поедете на СВО. Дети сегодня были в шоке. И знаете, как это еще преподносится? Ну, отработаешь там годик, приедешь, и диплом у тебя в кармане. Как вам такая агитация? Как вам такая правда? Кто вообще сидит на месте директоров? Кто вообще имеет право распоряжаться жизнями наших детей таким способом? Кто дал им это право, ребят?
6: Тем временем отправка на СВО грозит не только парням, но и девушкам. Мобилизационный отдел Томского госуниверситета разослал студенткам требование явиться в военкомат для первичной постановки на воинский учет после получения диплома. Об этом нам сообщила одна из студенток.
7: Когда я поступала на направление информатика и вычислительная техника в 2022 году, ни о каком военном билете для девушек речи не шло. Сейчас нам внезапно перед сдачей ВКР разослали такие сообщения. Это просто бред какой-то.
6: В сообщении сказано, что девушки пройдут ВВК и получат военный билет. После этого им могут приходить повестки, а в военкомате могут предлагать вступить в мобилизационный резерв или подписать контракт, предупреждают юристы и отмечают, что направление информатика и вычислительная техника есть в перечне специальностей, по которым женщин ставят на воинский учет. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
8: Военные хроники российских городов. Зеленский объявил о поражении двух предприятий в России – НПЗ в Уфе и оборонный завод в Пензе.
24: Короче, нашли,
8: Жители Уфы сообщили о сильных взрывах в ночь на 1 июля. По их словам, атака беспилотников продолжалась несколько часов. Местные власти о последствиях удара молчат. Очевидцы говорят, что в районе НПЗ вспыхнул мощный пожар. На кадрах видно, что горит завод на севере города. В него входят предприятия «Башнефть» Уфа-Нефтехим, мощность 9 миллионов тонн в год, и «Башнефть» УНПЗ, около 7 миллионов тонн в год. Удар по НПЗ подтвердил Зеленский. По его данным, от границы с Украиной завод находится на расстоянии 1300 километров.
25: Ну,
8: Громко в ночь на 1 июля было и в Пензенской области. Там под атаку попало предприятие ВПК, которое занимается производством комплектующих для ракетного вооружения. Оно находится в 600 километрах от линии соприкосновения. Речь идет об одном из объектов научно-исследовательского института физического измерения. Институт производит датчики для крылатых и баллистических ракет «Искандер», «Калибр», «Х-101», компоненты бортовых систем авиации и разведывательные спутники. Предприятие входит в состав Роскосмоса. Губернатор Олег Мельниченко атаку на регион подтвердил.
9: В области обломки беспилотников повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. Пострадавших нет.
8: Помимо института, под удар дронов попала также электрическая подстанция «Маяк», расположенная около одноименного целлюлозно-бумажного комбината. Это один из крупнейших производителей бумажной продукции в России.
10: Только что. Руки дрожат. Я такого даже не слышал никогда.
8: Беспилотники снова летели на Москву. По словам властей, их сбили на подлете к столице. Однако после мощных взрывов недалеко от Люберцев и Котельников загорелись электроподстанции нефтебазы Роснефти. Там отключили электричество. Очевидцы публикуют кадры с большим столбом черного дыма. Глава Котельников Михаил Соболев заявил, что произошла авария из-за перегруза сетей. И никак это не связано с налетом БПЛА. А в Россетях назвали причиной пожара технологическое нарушение на подстанции. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
23: Олег Царев о змее, тарантуле и акустическом мониторинге.
11: Украина интегрирует акустические системы для защиты роботизированных комплексов. На военной выставке «Евросатори» в Париже украинские компании «Ровертех» и «Девдроид» представили свой боевой робот «Змей». Уже принятый на вооружение вооруженных сил Украины наземный дрон с крупнокалиберным пулеметом М2 «Браунинг» дальностью поражения до 1 километра, запасом хода 50 километров и бронированием, способным выдержать несколько попаданий дронов. Главная новинка – не сам робот, он уже на вооружении, а новая программа активной защиты «Тарантул», которую разработали для защиты таких платформ. Компонент «Аура» — интеллектуальная система обнаружения и сопровождения воздушных угроз на базе ИИ, компьютерного зрения и акустических датчиков. Работает это в три автоматических шага. Сначала акустические датчики улавливают звук мотора дрона, еще до того, как его кто-то увидел. Потом камера автоматически разворачивается в сторону звука и берет цель на сопровождение без участия оператора. Далее срабатывают направленные мортиры, которые выстреливают сетку навстречу дрону и физически его ловят. Потенциал у метода широкий. Другими словами, пока Россия только подошла к тестированию акустических систем мониторинга неба, Украина уже тестирует куда более развитые, когда одно устройство слышит, распознает и само сбивает дрон.
23: Победим песнями и заявлениями, военкор Кашеварова о экономических фестивалях, концертах и красных линиях.
12: А знаете, как мы победим противника? Переговорами и концертами, песнями и плясками, церемониями награждения. Затанцуем до смерти, как в Болливуде. Забыла добавить и серьезными совещаниями по 40 раз на день, и учреждением новых министерств и ведомств. При этом враг, тот самый коллективный, удаляет наши приложения со своей платформы. Где это видано? Враг, ну будь милосерден, чё ты как враг? У нас-то своей операционной системы нет. Опять обманул нас враг. Враг, конечно, нынче пошел, то войну развязал, то бойцов наших убивает, то мирных, то заводы наши рушит. Но кто так делает? Запад, гнилая Европа. Вы еще вот всей прелести не поняли противостояния. Мы сейчас распечатаем все ваши фотографии и в шреддер спустим. Давно вам красные линии не обозначали? Так обозначим. Давно вам не заявляли, что ответ будет жестким и зеркальным. Заявления уже пишутся красным жирным карандашом. Мы сейчас заявим, что вы террористы. Вот тогда вы почуете всю силу нашей власти.
23: Это не игра в две стороны. Военкор «Астрахань» о плохом пиаре, ударах по тылам и запоздалых истериках.
15: Многие взяли моду комментировать фиксацию наших успешных попаданий по украинским тылам выражениями типа «в эту игру можно играть вдвоем». Это очень порочная практика сразу по многим причинам. Первое. В эту игру желательно всегда играть в одиночку по возможности. Типа когда ты играешь, а противник уже не может. Второе. Это не игра. И третье. Если кто-то, как я, например, все-таки хочет увидеть, как украинские войска горят на дорогах смерти в тылу, завоевание превосходства в воздухе и прочее, так об этом надо было прямо так и говорить, а не радоваться, что мы воюем не как американцы. Не распространять мемы про генерала Армагеддона как министра энергетики Украины. Надо было учиться у других войн, у других стран. Много чего надо было. Ну и, конечно, перемежать это резкими приступами истерик в стиле «срочно сожгите Киев» и прочими тоже нормальности не добавляет. И если кто-то хочет говорить о проблемах, о будущих типа войны и тактики в ней, это здорово. А остальное либо плохой пиар, либо очень плохой пиар.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
8: Как СВО создала Украине армию? Швеция объявила о соглашении о покупке Киевом 16 истребителей «Гриппен-И». Еще 4 года назад это было фантастикой. Сделку заключил Зеленский. В Швеции вместе с самолетами Украина получит пакет оборудования, технической помощи и поддержки. Истребители JAS-39 Gripen в модификации И – новейшее поколение самолетов в своем классе. Они оснащены более мощным двигателем, имеют увеличенную дальность полета, а также современные системы радиолокации. Самолет разработала компания Saab.
16: «Гриппен» – один из самых удобных самолетов для этой войны. Дешевле в обслуживании, чем многие западные аналоги. Менее капризен к аэродромам, быстро готовится к вылету и заточен под работу рядом с фронтом. А главное, Украина получит их вместе с ракетами «Метеор». Это уже совсем другой уровень воздушной войны. Такие ракеты способны уничтожать российские самолеты-носители КАБов еще до выхода на рубеж пуска. Дальность метеоров от 120 до 200 километров. Их фишка в наличии 60-километровой так называемой No Escape Zone – зона гарантированного поражения. Условно, если метеор заходит в эту зону, то самолет уже не может от него уклониться. Это должно существенно сократить потери Украины на передовой и гибель гражданских при фронтовых городах.
8: Швеция не только поставит Украине «Гриппены», но и вооружит их авиационными ракетами. Стоимость такого истребителя – от 30 до 60 миллионов долларов, в зависимости от модификации. Для боевой авиации это считается недорогая модель, говорит военный эксперт Сергей Ауслендер.
17: В итоге получился у шведов такой экономичный, неприхотливый самолет с хорошими летными характеристиками. Его боевой радиус составляет 1500 километров. Ну, в условиях Швеции больше, видимо, просто было не нужно. Очень экономичный. Его полетный час стоит очень-очень дешево. Ну, допустим, втрое дешевле, чем, например, у самолета F-18. И едва ли не в 4 раза дешевле, чем у самолета F-15. И дешевле, чем у самолета F-16 тоже. Там не в разы, но тем не менее дешевле. Самолет получился очень надежный, как, в общем, и вся шведская техника.
8: Теперь на вооружении Украины есть американские F-16, французские «Мираж», а теперь еще будут и «Гриппены». Хотя еще 4 года назад у Украины и армии не было, не говоря уже о современных истребителях. Тем временем у России боевых самолетов становится все меньше. В ночь на 1 июля под удар попал военный аэродром «Саки» в Крыму. Туристы от мощных взрывов были в шоке.
18: Всю ночь были взрывы, пожары, вот мы здесь ночевали. И дальше дилемма, ехать или не ехать.
8: По данным военкоров, зафиксировано 5 попаданий по одному из ключевых военных объектов России. После взрыва загорелись ангары. Видео засняли очевидцы. По предварительной информации, в одном из них находился Су-30. Он уничтожен. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
14: Немецкая бригада у белорусской границы. Военкор Живов по восточном фланге НАТО и Минске.
19: НАТО усиливает восточный фланг. Германия развернет бригаду в Литве. Как сообщает Билд, к концу 2027 года планируется развернуть на постоянной основе почти 5000 военнослужащих Бундесвера. Цитата. «Создание немецкой бригады идет по плану. Если говорить о первом этапе, то мы даже опережаем график на 10 месяцев. Это означает, что строительство инфраструктуры продвигается очень успешно, и мы можем раньше приступить ко второй фазе», заявил глава литовского Минобороны.

0: коллективный вывод ряда экспертов, с которыми мы периодически играем в мозговые штурмы по различным ситуациям. Итак, противник режет нам прифронтовую логистику, истощая запасы материальных ресурсов. Например, еще месяц-полтора, чтобы создать в войсках устойчивый дефицит всего. В ответ мы создаем запасы на некотором удалении, позволяющем вынести склады за пределы дальности боевой работы. Противник, в свою очередь, создает запасы беспилотников, имеющих дальность действия выше 150 километров, то есть способных достать оперативные ресурсы в тот момент, когда будет нужно. Отсутствие на фронте порядка 20 бригад противника позволяет сделать вывод, что они находятся на доукомплектовании и боевом слаживании, при том, что противник наращивает количественные показатели мобилизационных мероприятий, а также с 1 июля переходит на новую схему комплектования, реально способную резко нарастить численность армии. Имеем таким образом, с учетом времени на подготовку мобилизованных, большое пополнение в конце лета, начале осени. И главное, помним, Запад дал украинцам неимоверное количество денег на организацию наступления. Не паникуем, но вероятное направление наступления – Брянск-Калуга, Белгород-Воронеж, Мелитополь-Бердянск. Высадка морского десанта на Кимбрусскую косу.
1: Это не психологические атаки. Военный журналист Анастасия Кашеварова о прилетах по заводам, ПВО и липовых отчетах.
2: Завод «Титан баррикады» в Волгограде. Прилетело 3 ракеты 27 июня. Производил комплектующие, вроде как микросхемы для «Искандера», «Орешника», «Ярса». Есть погибшие, разрушения серьезные. Химический завод «Азот» в Новомосковске, Тульской области. Крупнейший производитель азотных удобрений и аммиака. Атакован дронами 26 июня. Серьезные повреждения. Московский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий «Газпромнефти». Атака дронами 16 июня. Основной поставщик бензина в Москву и область. И это только часть за последние дни. И вот теперь кто говорит, что это психологические атаки? У вас там как? Нормально все в башке? Стыдно должно быть, что на 5-й год противник русских так нагибает, причем в тылу. Стыдно.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Опасность дня.
4: Качество бензина в России официально опустили ниже стандарта Евро-5. Чтобы увеличить объем топлива, правительство разрешило НПЗ выпускать бензин, в котором в 15 раз больше серы и грязи, чем допускалось ранее.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
5: Богатые тоже плачут. На автозаправочных станциях в престижной Рублевке такие же перебои с горючим, как и по всей Москве. А водители вынуждены стоять в километровых очередях, чтобы купить бензин.
6: Так понимаю, это приехал бензовоз, который сейчас будет разгружать топливо. И посмотрите, какая километровая пробка. Вот это все люди стоят в очереди на заправку. Я всю эту пробку объехала, потому что я не понимала, что это люди стоят в очереди за топливом. Мне, кстати говоря, неудобно, что я их объехала. И встала я первая. А теперь я первая на очереди. Но я не знаю, как мужчины меня пропустят или нет. Но буду надеяться. По-любому я уехать не могу, потому что у меня бензина нет. Вот так и буду стоять. Здесь первая. Но, видимо, меня могут не пропустить, я так понимаю. Но если что, я покажу прописку.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, что еще недавно звучало бы как абсурд. Россия, страна, которая качает нефть из-под земли круглосуточно, осталась без бензина на заправках. Люди ночуют в очередях у колонок, фермеры не могут убрать урожай, а в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации именно из-за топлива. Как нефтяная сверхдержава дошла до талонов на бензин,

0: разбираемся прямо сейчас.
1: Да, тема сегодня невероятно острая.
0: И начать тут стоит с того, как вообще эта вся катастрофа выглядит на уровне, повседневной жизни. Потому что статистика поисковых запросов в интернете сейчас, она реально пугает. Запросы со словами «Где купить бензин?» взлетели за месяц в 26 раз.
1: Ого, в 26?
0: Да, это больше 34 тысяч запросов в сутки. То есть, становится абсолютно понятно, да, люди больше не ищут там какую-то выгодную цену или скидочные бонусы, они просто ищут хоть какую-то работающую колонку.
1: Слушай, это маркер того, как вообще ломается привычная картина мира. Ведь заправка автомобиля — это всегда было такое фоновое, автоматическое действие. Никто никогда не планировал поездку за бензином как какую-то сложную спецоперацию.
0: Угу, абсолютно.
1: А теперь это реально вопрос базового выживания. И вот это утроение запросов о сроках хранения топлива – это, скажем так, показатель того, что общество перешло в режим такого глубокого недоверия к инфраструктуре в стране.
0: И на федеральных трассах, вот взять ту же М4 Дон или М12 Восток, там разворачиваются просто настоящие драмы. Многокилометровые пробки стоящих машин, водители ночуют прямо на парковках перед ДЗС.
1: Кошмар.
0: В Чите вообще фиксировали очереди к колонкам по 3 километра. И люди занимают места с 4 или 5 утра. Причем многие глушат моторы, чтобы не тратить вот эти жалкие остатки топлива на кондиционер, и сидят в раскаленных на солнце машинах часами.
1: И знаешь, что самое страшное в этой ситуации? То, что вот это многочасовое ожидание, оно ведь совершенно не гарантирует результата. Регулярно возникают ситуации, когда человек стоит в очереди, там 5 часов, подъезжает к колонке, и тут бац, администрация заправки просто вешает табличку «Технический перерыв». Или спокойно заявляет, что дневной лимит исчерпан.
0: Подожди, а зачем сети так поступают? Разве им не выгодно, просто продать все, что есть в резервуарах, и заработать деньги?
1: В нормальных рыночных условиях, конечно, выгодно. Но сейчас, в условиях такого системного дефицита, нефтяные компании вынуждены просто придерживать остатки. Чтобы растянуть их по времени и сымитировать такую бесперебойную работу перед проверяющими органами.
0: А, то есть создать видимость, что все нормально.
1: Именно. Потому что если заправка распродаст все за час и закроется на 3 дня, это сразу вызовет вопрос у антимонопольной службы. Вот поэтому продажу искусственно тормозят. Отсюда и вспышки агрессии, драки у колонок. Любая очередь мгновенно превращается в пороховую бочку.
0: Слушай, тут еще на сцену выходит абсолютный хит сезона. Это канистры. Металлические емкости просто смели со складов и из магазинов за какие-то считанные дни.
1: Но это ожидаемо, все пытаются сделать запас.
0: И закономерно, что люди начали приезжать на заправки с пластиковыми тарами. Но им отказывают, потому что федеральные правила строго запрещают наливать топливо в пластик.
1: Есть такое?
0: Висят объявления, что отпуск топлива физическим лицам в тару запрещен. Якобы, чтобы вот тут цитата, не создавать ажиотажный спрос.
1: Это классическая попытка региональных чиновников просто переложить ответственность. Заявляют, что дефицит возник из-за паники населения, но это значит полностью отрицать реальность.
0: Звучит странно.
1: Запасание топлива в условиях пустых заправок, это не причина кризиса, это абсолютно рациональное поведение. Если у человека есть генератор для дома или трактор, он просто обязан сделать запас. И запрещать людям спасать свое хозяйство, обвиняя их же в панике, это какая-то тотальная управленческая слепота.
0: Вот в Приморье, например, для дальнобойщиков ввели лимит не более 100 литров на грузовик в городской черте.
1: 100 литров? Серьезно?
0: Да. 100 литров для тяжелой фуры звучит как какая-то злая шутка.
1: Это даже не шутка, это паралич грузоперевозок. Груженная фура потребляет от 30 до 40 литров на сотню километров. То есть этот лимит позволяет проехать максимум, километров 300 до следующей пустой АЗС.
0: Жесть.
1: Получается искусственное замедление всей кровеносной системы экономики. Товары едут дольше, рейсы массово срываются.
0: И вот эта инфекция лимитов, она начала очень быстро расползаться по карте. Если сначала это были только южные трассы, то теперь дефицит накрыл более 50 регионов. Крым, например, оказался в полной изоляции. Сначала там прекратилась свободная продажа, а затем вообще ввели режим чрезвычайной ситуации.
1: Географическая изоляция полуострова просто сработала как усилитель кризиса. Логистика туда и так всегда была сложной, а в условиях дефицита система просто схлопнулась в один момент.
0: В Севастополе даже вернулись к талонам. Выдача по QR-кодам не больше 20 литров. Но слушай, Крым же связан мостом с материком. Почему нельзя просто привезти топливо из соседнего Краснодарского края?
2: А потому что в Краснодарском крае его тоже катастрофически не хватает. Возникла вообще абсурдная миграция водителей из Крыма, едут через мост, стоят в диких пробках, заправляются на материке и едут обратно.
0: Ага, и тратят бензин по дороге.
2: Учитывая расстояние и эти пробки, половина этого купленного лимита сгорает просто на обратную дорогу. Топливо выкачивается из одного дефицитного региона в другой практически с нулевой эффективностью.
0: А ситуация на Кавказе выглядит вообще не лучше. В Дагестане цены на 92-й бензин пробили отметку в 87 рублей за литр, и там тоже ввели лимит в 20 литров. Для горных сел это звучит просто как приговор. Там ведь нет никакой альтернативы в виде метро или электричек.
2: Ну, конечно. Для горного села автомобиль – это, по сути, единственная связь с цивилизацией. Скорая помощь, подвоз продуктов, поездка в райцентр по делам. 20 литров не хватит даже на то, чтобы съездить по горным серпантинам туда и обратно.
0: Ужас.
2: Целые поселения оказываются просто физически отрезанными от мира.
0: А в Сибири дефицит, но вполне ожидаемо, породил огромную теневую экономику. В Иркутске перекупщики продают бензин по 300 рублей за литр прямо с машин при официальном лимите на заправках в 50 литров. Но знаешь, больше всего меня поражает ситуация в Ханты-Мансийском автономном округе. Регион, который добывает около 40% всей нефти в стране, остался без топлива. В Москве и Санкт-Петербурге открытого коллапса с очередями по 3 километра вроде бы не наблюдается, если судить по новостям.
2: А там просто применяется хитрая тактика маскировки. Открытых объявлений на столбах нет, но действуют жесткие скрытые лимиты.
0: Это как?
2: Ну смотри, крупные сети отпускают по 20-30 литров строго в бак, без наливов в канистры. И водитель узнает об этом только в тот момент, когда подходит к кассе расплачиваться. На бумаге, в отчетах чиновников, кризиса в столицах как бы нет. Но по факту система работает на абсолютном пределе возможностей, постоянно балансируя на грани полной остановки.
0: И вот здесь начинается, наверное, самое интересное и пугающее. Столкнувшись с такой острой физической нехваткой объемов, принимается решение увеличить их за счет резкого снижения качества. Происходит такое тихое, незаметное возвращение к экологическому стандарту Евро-3, хотя на колонках продолжают наклейки висеть Евро-5.
2: Разница между этими стандартами просто колоссальна.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Привыкаем к новой реальности. В Калининградской области люди дерутся в километровых бензиновых пробках, устраивают аварии. Зафиксирована первая смерть в очереди на заправке. То ли еще будет. Снизить градус бензиновой лихорадки. Возивший топливо паром «Амбал» возвращается. Неужели морская переправа рискует стать мишенью для дронов? Игра на опережение. Россия закрыла пункты пропуска через границу с Латвией, Финляндией и Эстонией. А Польша впервые за 40 лет закупает подводные лодки. Настолько все серьезно. Итак, топливный кризис в Калининградской области продолжает набирать обороты. На АЗС «Лукойл» в Калининграде не иссякают автомобильные очереди. Люди собираются на заправках круглосуточно, уже как на работу, и часто еще до появления бензина, ожидая его подвоза. Более того, в Калининграде некоторые автомобилисты, доведенные до белого коленя многочасовыми очередями, проявляют агрессию и уже доходят до вызова полиции. Дело в том, что к отдельным АЗС машины выстраиваются сразу с нескольких сторон, поэтому начинаются споры, кому проезжать первым. Так, например, на улице Суворова произошла драка, а затем и ДТП. Одна из машин покатилась назад и въехала в другую. А на Елизаветинской ссора между женщиной и пожилым мужчиной едва не закончилась настоящей потасовкой. В полиции подтвердили, мол, действительно обращения из-за ситуации на заправках поступают, но пока серьезных происшествий в регионе не было. А вот в Карелии уже зафиксировали. Трагедия произошла в Петрозаводске. На одной из заправок скончался пожилой мужчина. На вид ему было около 75 лет. Пенсионер успел оплатить бензин, однако до полной заправки бака ему немного не хватило топлива. Когда мужчина это увидел, ему стало плохо. Сотрудники АЗС вызвали скорую, но медики оказать помощь не успели. Пенсионер умер. Факт смерти подтвердили и в МВД. По предварительной информации, у мужчины могло остановиться сердце.
5: Кстати, из-за продолжающихся украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы в некоторых регионах даже нечем заправлять машины скорой помощи и экстренных служб. О том, что проблема достигла критических масштабов, говорит тот факт, что ограничения на покупку топлива действуют уже в 83 из 85 регионов. Только в двух – в Калмыкии и на Чукотке – еще нет подтвержденных лимитов на продажу бензина или дизеля. Между тем, руководство Калининградской области уверяет, что у крупных операторов есть все виды топлива, вот только через возросшее потребление его не успевают доставлять. Чтобы ускорить развоз по региону, «Лукойл» направил два дополнительных бензовоза, а «Балтнефть» вообще перешла только на обслуживание юрлиц и госзаказов. Власти просят не паниковать, но сами же признают, ограничения по отпуску топлива введены, чтобы снизить нагрузку на заправки. Также в региональном правительстве заявили, что стоимость бензина может меняться и зависит от ситуации на рынке. А всем и так хорошо видно, в какую сторону она меняется. В этой связи эксперты предупреждают, вслед за подорожанием бензина цены начнут расти буквально на все. И в первую очередь подорожают товары со сложной логистикой. К слову, именно на логистику власти возлагают надежды для снижения ажиотажа на АЗС.
6: В Калининградскую область после ремонта вернется паром «Амбал». По сообщению морского оператора «Оборонлогистика», судно выйдет из порта Усть-Луга 7 июля. Швартовка в Балтийске запланирована на час ночи 10 июля. В такое же время на следующий день судно ляжет на обратный курс. Как сообщает оператор, «Амбал» рассчитан на перевозку вагонов и накатной техники. На трех палубах он берет свыше 8 тонн груза. И есть важный нюанс. «Амбал» сможет доставлять в регион цистерны с топливом. Будет ли перед ним поставлена такая задача, пока неизвестно, но надежда есть, поскольку ранее нефтепродукты составляли до половины от общего объема грузов данного парома.
5: После того, как Литва ограничила транзит между Калининградской областью и основной территорией России, властям пришлось кардинально перестраивать логистику региона. Большую часть грузов, которые раньше поставляли по сухопутным маршрутам, перенаправили на морской путь. Сейчас основу переправы, обеспечивающей доставку топлива, стройматериалов, продовольствия, техники и всего необходимого в Калининградскую область, составляют 5 паромов и 2 десятка других судов, курсирующих на линии Усть-Луга-Балтийск. Эта линия жизни, связывающая большую землю с эксклавом, из-за своей стратегической важности единственного логистического узла автоматически становится потенциальной целью для воздушных и подводных ударов, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.
7: Угроза атак беспилотников на паромную переправу, соединяющую порт Усть-Луга и Балтийск, действительно существует и воспринимается профильными структурами как реальный риск. И прежде всего потому, что атаки БПЛА регулярны в Ленинградской области, где расположен отправной пункт паромов. Сама Калининградская область и аэропорт Храброво уже сталкивались с сигналами беспилотной опасности. Но помимо воздушных атак, существует еще риск применения морских дронов, что заставляет Балтфлот существенно укреплять оборону в акватории. Усиливает угрозы и тот факт, что паромная переправа используется в интересах Минобороны Российской Федерации по доставке грузов морским транспортом на территорию Калининградской области. Это противнику известно. Как и то, что уничтожение морского пути в Россию отрежет эксклав от жизнеобеспечения.
5: Видимо, беря во внимание все существующие риски, газовозы в Балтийском море начали оснащать пулеметами. По крайней мере, на танкере «Маршал Василевский», который обеспечивает поставки сжиженного газа в Калининград, впервые зафиксировали две огневые точки с крупнокалиберными пулеметами «Корт», а рядом были размещены мешки с песком для огневых позиций. Такое оружие может поражать цели на расстоянии до 2 километра. В сеть попали соответствующие снимки, сделанные пограничной службой Эстонии с самолета разведчика. При этом некоторые военные эксперты утверждают, что защищаться от воздушных беспилотников одиночными пулеметами неэффективно. Между тем, все это лишний раз подтверждает нарастающую напряженность на Балтике и у ее границ.
6: С 1 июля правительство России временно приостановило движение людей, транспорта, товаров и грузов через 7 железнодорожных пунктов пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией. Официальные причины такого решения власти не назвали, как и период, на который закрыли железнодорожные погранпереходы на северо-западе страны.
4: В свою очередь, польские власти подписали контракт на поставку 3 современных шведских подводных лодок. Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск. Известно, что новейшие субмарины станут первой подобной закупкой для военно-морских сил Польши за последние 40 лет, а их стоимость составляет около 5,5 миллиардов долларов. Глава польского правительства назвал соглашение со Швецией историческим. По словам Туска, это значительный шаг к укреплению безопасности Балтийского моря. В свою очередь, в российских военно-аналитических кругах сделку расценили как создание военно-морского пакта, направленного на прямое ограничение возможностей российского флота в регионе и попытку взять Балтийское море под полный контроль НАТО. Ответные меры не заставят себя долго ждать. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
8: В Калининграде мужчина умер в очереди за бензином. 75 лет. Пенсионер стоял в очереди на заправке возле республиканской больницы, там, где появился один из немногих бензовозов. Стоял несколько часов, на жаре. В какой-то момент потерял сознание и рухнул. Управляющая заправкой отогнала его автомобиль в сторону. Заправку закрыли. Ждать скорую. Скорая приехала через полчаса. Мужчина не выжил. Да, скорее всего, сердце. Да, возраст 75. Да, наверняка были проблемы. Все это правда. И все это я понимаю. Но вдумайтесь в контекст. 21 век. Страна, занимающая 3-е место в мире по добыче нефти. И пожилой человек стоит часами в 30-градусную жару, чтобы купить 30 литров бензина. И умирает в очереди. И в Чите то же самое. 28 июня мужчина скончался прямо в машине. Ждал. И не пережил ожидания. В Забайкальском крае еще одна история. Без смерти. Ну, почти. Женщина рассказала, что ее муж потерял сознание в машине в очереди. Она пешком прошла 15 километров до соседнего села, чтобы попросить знакомого отвезти его в больницу. К счастью, мужика откачали. 15 километров пешком, потому что машина не могла уехать из очереди. В ней не было бензина. Но это еще не кошмар. Иркутск. Очереди по 18 часов. Люди занимают место с 4-5 утра, иначе не успеть. К 8 утра уже поздно. В чате «Где залить Иркутск» непрерывным потоком идут видео с заправок, где висят таблички «Бензина нет». Губернатор Кобзев объявил режим повышенной готовности. МВД и Росгвардия вышли патрулировать очереди. Мэр Болотов лично распорядился установить биотуалеты у заправок, потому что люди стоят так долго, что физически некуда выйти. Администрация начала огораживать автобусные остановки рядом, потому что хвосты машин мешали общественному транспорту. Город перестраивается вокруг очередей за бензином. Биотуалеты у заправок. В России. 2026 год. В Иркутске конфликты стали нормой. Люди пытаются вклиниться, вспыхивают перепалки. Один из корреспондентов провел в очереди на Роснефти больше 12 часов и описывает. До настоящих драк не дошло, но конфликты были. При этом вызывали полицию. Один неосторожный взгляд, одно слово и снова скандал. Перекупщики в Иркутске брали 250 рублей за литр, прямо у заправок. Полиция оформила четверых, но заработать успели. Тем временем появилась доставка бензина на дом, как пиццу доставляют. Вдвое дороже, но не стоишь 18 часов на улице. Так что новый бизнес вырос из кризиса за неделю. Смотрим дальше по стране. Чита. Заправка «Корс» на набережной Завалишино 28 июня. Группа мужчин въехала на территорию, несмотря на очередь, которую люди занимали сутки. Перегородили въезд грузовиком. На замечание – ноль. Толпа выдворила их сама. Сильно избили. Те, кто честно простоял сутки, остались без бензина, потому что он просто закончился. Сутки ожидания и ничего. В комментариях люди пишут губернатору прямо. Везде скандалы, драки, беспредел. Полиция попряталась. Как за вас голосовать? Ижевск. Видео с жесткой дракой на заправке разлетелось по всем социальным сетям. Двое дерутся, третий стоит и смотрит. Просто смотрит, не вмешивается. Москва. На одной из заправок видео. Женский конфликт дошел до рукоприкладства. Разнимали баб всей очередью. Это Москва. Самый большой город страны. И там тоже дерутся за бензин. И это, скажу я вам, еще только начало. Потому что машину заправить – это половина проблемы. Есть же сельское хозяйство. Сейчас время уборки первых культур, обработки полей, заготовки кормов. Комбайны, тракторы, грузовики – все на дизеле и бензине. В Калининград почти все продовольствие везут с материка. Если аграрии по всей стране недополучат топливо в уборочный сезон, часть урожая останется в полях. Что будет с ценами на хлеб и молоко осенью, вы и сами понимаете. Сегодня деремся за бензин, а завтра за хлеб. Я раньше любил кино про апокалипсис. Сейчас не могу смотреть. Включаешь и видишь людей, дерущихся за канистру бензина. И понимаешь, это не кино. Несколько недель кризиса, и уже Росгвардия у заправок дежурит. Уже биотуалеты у колонок. Уже перекупы по 250. Что будет через месяц? Через три? Когда кончатся резервы? Начнут стрелять за канистру? Понимаю, что все злые, что люди на пределе. 8 часов на жаре в очереди – это испытание. После такого срываются все. Это не оправдание насилия, это объяснение. Когда государство не справляется, люди срываются друг на друге. Это закономерность, которая работает одинаково в Иркутске, в Чите, в Москве и в Калининграде. Так что берегите себя и постарайтесь не сойти с ума в попытке купить бензин. Пока.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Опасность дня.
9: Качество бензина в России официально опустили ниже стандарта Евро-5. Чтобы увеличить объем топлива, правительство разрешило НПЗ выпускать бензин, в котором в 15 раз больше серы и грязи, чем допускалось ранее.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
10: Иркутск без бензина. Но с очередями на АЗС. Кто-то записывает видеообращение с просьбами о помощи, но не ждет ее получить. А кто-то снимает многокилометровую вереницу автомобилей, стоящих вдоль дороги к автозаправочным станциям.
11: Иркутск, нам никто не поможет. Все наши крики о помощи, о просьбах никто не услышит, потому что мы кричим в соцсети, которая запрещена. Просим помощи у людей, которых тут просто-напросто нет. Что делать во всей ситуации, это непонятно. С бензином становится с каждым днем все хуже и хуже.
12: Вы сейчас охренеете от видео, которое мне прислали с Иркутска. Там просто космическая очередь.
13: Ну и сколько вот надо в этой очереди стоять, я просто даже и не представляю. Сколько это нужно? Люди вон уже толкают машину, у них уже, походу, бензин кончился. Сколько нужно простоять в этой очереди за бензином?
14: 10% мужика касали телефон отдела.
13: Я вообще, это просто людей и жалко, и... Бизнес какой-то. Ты что едешь, кого не видишь-то? Что, в натуре прикалываешься? Да мне нафиг эта машина, не нужна, чтобы в такой очереди стоять. Вы вообще угораете, что ли? Что, вообще угораете? Что, в натуре прикалываетесь? Я уже устал снимать. Когда они заправятся, у них уже бензин кончится, пока они этой пробки простоят. Сейчас нихуя в натуре люди на электричках ездят, хохочут вообще, кто на электрических машинах. Я до дома доехал, все объезжаю.
15: У нас в Новосибирске я недавно выкладывал видео, что нету очередей на заправке. На некоторых заправках просто их нет, потому что нету и топлива.
3: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
16: Топливный геноцид. В первом регионе России предложили продавать бензин по номерам машин, а в Петербурге задерживают доставку продуктов. В стране остался только один регион, где продают бензин и дизель без ограничений. Это Чукотка. Топливный кризис охватил уже 82 региона, а также новые территории. Официальное ограничение на продажу бензина накануне ввели на Алтае. Уже в трех регионах объявили режим повышенной готовности. Это Иркутская, Пензенская область и Забайкальский край. Не очень ясна ситуация в Калмыкии. Власти заявляют, что топлива там достаточно и ажиотажа нет, но в то же время признают, что уже почти на каждой десятой АЗС бензин не продается.
17: Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд.
18: 2026 год. 21 век. Страна, которая добывает нефть. Вы чё?
16: Из-за топливного кризиса в Петербурге магазины столкнулись с задержками поставок продуктов. Производители начали предупреждать торговые сети о невозможности поставить товары в срок. Соответствующие уведомления рассылают поставщики из других регионов, преимущественно из Поволжья и Южного федерального округа. И это только верхушка айсберга. На очереди скачок цен, предупреждает экономист Максим Блант.
19: Дальше транспортные компании, которые возят импорт из Китая, в том числе, да, фурами, они тоже предупредили. Вот с сегодняшнего дня, с 1 июля, они повышают стоимость грузоперевозок. При этом, ну, вся вот эта история с доставкой, в том числе доставка с хлебозавода до магазина. Вот, хлеб относительно дешевый, и бензин в его цене довольно высокую стоимость имеет. Соответственно, это будет иметь инфляционный эффект. Цены вырастут значительно.
16: В Орловской области введут продажу бензина по автомобильным номерам. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. Например, в субботу будут заправляться машины, номера которых начинаются с 0 до 1, в воскресенье с 2 до 3 и так далее. Отпускать будут по 50 литров на авто. При этом водители с номерами, зарегистрированными в других регионах, смогут заправить машины только на 3 отдельных АЗС в Орле. Как признался губернатор, для него в приоритете жители Орловской области, а не транзитные автомобили. Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готовится к импорту бензина из других стран. Каких именно, не уточнил. Сейчас бензин закупается в Беларуси, но там его мало. Поэтому, по данным агентства Рейтер, теперь Москва ведет переговоры об импорте бензина с одной из стран Азии. И это будет новым вызовом для госказны, ведь везти бензин издалека дорого, говорит экономист Вячеслав Жуковский.
20: И вот чтобы это топливо, которое в России будут завозить, чтобы оно стоило на заправках не 130, не 150 рублей за литр, было не космически дорогим, придется из бюджета тратить деньги, придется по демпферному механизму выплачивать компенсации, соответственно, нефтяникам, пытаться задержать этот огромный логистический расход, транспортные расходы, страховые расходы, фракт, все остальное. Ну и, соответственно, придется нести огромные-огромные убытки там, в размере десятков миллиардов рублей в месяц, чтобы хоть как-то вот это топливо завести.
16: Напомню, в бюджете страны и так огромная дыра размером 6 триллионов рублей. Накануне же стало известно, что правительство решило засекретить данные о ценах на бензин после рекордного за 20 лет скачка цен. Распоряжение правительства об изменениях в федеральном плане статистических работ опубликовано на официальном портале правовых актов. Росстат публиковал данные о ценах на топливо почти на 2000 ХЗС в 280 городах России. В последний раз Росстат сообщал о ценах на бензин за неделю с 16 по 22 июня. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
10: Экономист Владислав Жуковский о том, что в стране дефицит топлива и его нечем покрывать.
1: На пятый год войны пошла настоящая движуха. Причем уже не только в экономике, не только с развалом бюджета, с рекордным дефицитом бюджета, с обрушением доходов, с падением инвестиций, производства. Но уже и топливный кризис, как помните, называли раньше энергетической сверхдержавой, Путин называл Россию, да? По сути, была такая экономика бензоколонки для Запада, теперь для Китая. Но вот мы понимаем, что уже на бензоколонке не осталось топлива, ни дизеля, ни бензина. Этот дефицит, его просто нечем покрывать, и дальше он будет только сугубо только нарастать. То есть я думаю, что такими темпами уже будет дефицит 30-35-40% мощности, это может быть и 50%, если эти удары продлятся еще там несколько недель, пару месяцев. Поэтому полноценная беда. То есть топлива либо нет, либо это безумные цены, это разгон инфляции, это огромные издержки производства, это огромные расходы на логистику, на транспорт. Это все безумный разгон маховика инфляции, и сейчас цены будут взлетать просто в небо.
3: Криминальные новости.
21: Полтонны кокаина нашли в тушах тунца в порту Санкт-Петербурга. У предполагаемого организатора изъяли элитные машины, часы и криптовалюту. По данным ФСБ, мужчина наладил поставки кокаина из Латинской Америки морем. Тайником для полутонны наркотиков стали туши тунца. Во время обысков у россиянина нашли криптокошельки с активами на 613 тысяч долларов, 13 дорогих часов стоимостью почти 1,5 миллиона долларов и 5 люксовых автомобилей на 130 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Драгдилер арестован. В Липецкой области начали судить 63-летнего жителя деревни Щербинина Алексея Зайцева. 19 марта он застрелил военного полицейского, который пытался задержать 35-летнего сына Зайцева, объявленного СОЧ. Зайцева-младшего после задержания обвинили по статьям о дезертирстве и сопротивлении начальнику в период мобилизации. 23 июня Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил его к 8 годам колонии строгого режима. Отца Алексея Зайцева обвиняют в убийстве полицейского, угрозе представителю власти и незаконном хранении взрывчатых веществ и боеприпасов. При обыске в доме нашли порох, который хранился там почти 30 лет. Пенсионеру грозит пожизненное. После ареста он говорил журналистам, что его сын честно отслужил 1,5 года по контракту и вернулся домой. Но его преследовали и заставляли вернуться на службу. На Ставрополье женщина, будучи участницей организованной преступной группировки, удерживала мужчину в частном доме, заставляла его работать, а потом продала за 4 коробки колбасы. Об этом сообщила пресс-служба судов региона. Купля-продажа человека совершена в целях его эксплуатации с угрозой применения насилия, говорится в публикации. Члены группировки выбрали жертву не случайно. Мужчина находился в тяжелой жизненной ситуации и злоупотреблял алкоголем. Этим воспользовались злоумышленники, заманили его в частный дом, после чего превратили в раба. Позже мужчину обменяли на 4 коробки колбасы. Жительница Ставрополья задержана, обвиняется в торговле людьми, совершенной организованной группой. Суд отправил ее под стражу на 2 месяца. Остальные фигуранты дела устанавливаются. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
10: Протоиерей Андрей Ткачев призвал христиан читать новости раз в 2 дня. Или вообще отказаться от этого, чтобы не сойти с ума.
22: Хотел бы, дорогие христиане, чтобы вы не смотрели новостей.
0: Это мое вам такое напутствие, что вы не смотрели новости или смотрели их в два раза меньше, чем обычно смотрите. Чтобы, просыпаясь по утрам, вы втыкались не в ленту новостей, ту блудную и бездарную, которая правда не скажет, а чтобы вы, если уж втыкались во что-то, то втыкались в псалтирь или молитвенник. А потом будете читать, например, там новости, скажем, там не так, как привыкли, например, там каждый час, а раз в два дня. Во-первых, будет качественней, а во-вторых, вы будете иметь знать, о чем молиться. То есть, прочитавши что-нибудь в информационном поле, какую-то мерзость очередную, какую-нибудь беду, например, там, что в Симферополе нету света и бензина, молитесь Богу о жителях Симферополя, о том, чтобы властям Бог дал мудрость, армии силу, чтобы перестали брехать лишний раз о своих победах, а чтобы занимались делом, и чтобы обеспечили жизненную нормальную там, как бы, ситуацию там, жителям тех или иных страждущих городов. То есть, прочитал, заболело, помолился. Вот только так нужно читать новости, иначе вы с ума сойдете, потому что эта брехливая наша эта система информационная, она направлена на то, чтобы убить молитву в людях, даже в тех, кто молится. А чтобы те, кто не молится, вообще никогда не молились. Поэтому поменьше читайте новостей и побольше обращайтесь к молитвеннику или к псалтире, или читайте Божие Слово. И когда прочитаете что-нибудь новое, там, кто там кого зарезал, там, кто откуда упал, там, кто разбился на машине, там, кого убило дроном, это все должно вызывать у вас молитву. Если новости, молитвы у вас не вызывают, то вы зря прочитали эти новости. Что вы будете просто раздражаться, унывать, беситься, там, плеваться. А кому это надо, кроме сатаны? Поэтому поменьше читайте новости и побольше молитесь Богу. Вот такой мой вам на сегодня сказ.
3: Главные новости дня.
2: Бензиновый коллапс. Число запросов о покупке бензина в канистрах выросло до рекордного уровня. Правительство снижает качество топлива. На СТО уже ад.
22: Мне тогда, блядь, даже больше не обижал. Я простоял на заправке, гребаных, два часа. Я хочу, блядь, есть, я хочу в туалет, я хочу пить. Я стояла, очередь двигалась, все нормально, а двигалась очередь просто потому, что машины уезжали. На заправке есть бензин, но они закрыты, блядь.
2: Ситуация с бензином в стране достигла апогея. На многих АЗС топлива попросту нет. А там, где оно появляется, сразу возникают огромные очереди на несколько километров. Чтобы добыть хоть пару литров, люди готовы ночевать возле заправок. Самая популярная тема в поисковике Яндекс – где купить бензин в канистрах. В июне количество таких запросов увеличилось втрое по сравнению с маем.
23: Вот на заправку. Конца и края не видно. Вот по зеркалам. Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд. Логистика полностью встает. Перевозки полностью уничтожаются. Соляра дорогая, соляра нету, не везде. Везде лимиты 40, 50, 200 литров.
2: Помимо покупки бензина, пользователи также массово искали информацию о том, какие канистры подходят для хранения топлива и сколько времени его можно хранить. Но есть и другая масштабная проблема. В соцсетях поголовно жалуются на проблемы с двигателями из-за низкого качества топлива. Оказалось, что пониженный стандарт Евро-3 не подходит многим современным моделям авто.
24: Вот дожились, да? Стою в очереди. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Заслужил детей и вот стою. Ночь. Да. Не думал, что доживу до этого. Да. Грустно, печально.
2: За первый месяц лета объем нефтепереработки в России на фоне ударов украинских беспилотников опустился до минимального уровня за 16 лет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для стабилизации ситуации на энергетическом уровне Москва ведет переговоры с другими странами об импорте топлива. Но это вряд ли поможет, говорит экономист Игорь Липсиц.
25: Белоруссия может дать и дает, но не очень много. Значит, Белоруссия дает
4: Ну, примерно 8% от российского годового потребления бензина при максимально возможных объемах поставки, если не лишить топлива сам рынок Беларуси. Так что это тоже не очень много. Еще в прошлом году были попытки организовать импорт, значит, бензина и дизтоплива из Казахстана, Азербайджан, насколько я помню, не очень это получилось. Выяснилось, что у них просто нету такого превышения, таких запасов, такого избытка, чтобы они могли поставлять в Россию. Поэтому какие-то разговоры идут, что, может быть, где-то пытаться найти какой-то бензин в Индии или в Китае. Но вы же понимаете, что оттуда же за морем телушка-то полушка, да, дорога-то перевоз. Вы помните, да, русскую поговорку? Считайте, что если даже вы сумеете оттуда привезти, то у вас это будет как золотой такой. То есть это будет бензин, изготовленный в Индии, из нефти, поставленный из России в Индию, а потом этот бензин будет в Россию отправляться на танкерах обратно. Значит, вы будете дважды платить за морскую транспортировку. Это будет, короче, все калории или там углеводороды, которые у вас будут энергетические, все эти все элементы, они будут вами дважды оплачены морским перевозком. Значит, считайте, сколько это будет стоить.
2: В прошлом году в России уже ощущался дефицит бензина, но он был не таким масштабным и длился не так дорого. Сейчас в Крыму топлива вообще не найти. Его не продают обычным гражданам. Все, что привозят, уходит коммунальным службам, больницам и полиции. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: На Радио Лента. Ужас дня.
9: В Пензе развернули кампанию принудительной мобилизации. Мужчин ловят прямо на улицах, доставляют в военкоматы, где заставляют подписывать контракты на спецоперацию. Соцсети заполонили видео жен пострадавших, которые заявляют об избиениях и пытках их мужей прямо в кабинетах.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснение событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
9: Сенатор от Томской области Виктор Кресс по просьбе работников сельского хозяйства поднял вопрос катастрофического обеспечения отрасли горючим.
5: Меня просили работники сельского хозяйства поднять вопрос катастрофического состояния с обеспечением агропромышленного комплекса горюче-смазочными материалами. Все понимают. Известно, что создана рабочая группа в правительстве по этому вопросу. Наверное, в этих условиях будет правильно в гражданских сферах экономики отдавать приоритет с обеспечением ГСМ агропромышленному комплексу. В рабочей группе, на мой взгляд, в рабочей группе правительства по этому вопросу должно быть место и члену Совета Федерации. Надо контролировать и цену. Есть компании, которые устанавливают цену такую, чтобы купить литр горючего, надо продать 5 литров молока. Сегодня идет уборка урожая на юге страны. У нас в Сибири заготовка кормов. Без горюче-смазочных материалов все встанет. Мы загубим все то, что с великим трудом создано в агропромышленном комплексе последние годы всей страной.
9: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что проблема с топливом в сельском хозяйстве преувеличена.
6: Вы только, пожалуйста, не преувеличивайте драматизацию. Действительно, ситуация непростая, нелегкая. Президент нашей страны провел совещание по вопросу обеспечения бензином, керосином, дизелем для сельского хозяйства. Вчера, в понедельник, мы встречались с председателем правительства, обсуждали эту тему. Рабочая группа правительства под руководством вице-премьера Новака в ежедневном режиме находит решение, чтобы исправить эту ситуацию. Нужно время. И я уверена, что ситуация будет исправлена, и решение, которые нужны и необходимы для этого, правительством принимаются.
9: Бизнесмен и фермер Константин Окунев о том, что правительство просто закрыло глаза на проблему с топливом, а урожай тем временем пропадает в полях.
7: Власти, что местные, что центральные, дошли до такого цинизма, что в глаза говорят фермерам чуть ли не «вы врете, проблемы нет, топливо есть, ГСМ есть». То есть виноваты не они, которые не в состоянии не то чтобы предотвратить кризис, не то чтобы как-то его ослабить, что ли, минимизировать последствия. Они даже признать проблему не могут. Ну, я, извините, скажу по-простому. Суд сказать, что да, нет топлива. Уборочная компания только-только стартовала, а комбайны уже стоят, а зимы ячмень, там ранняя пшеница. Они уже созрели, их нужно косить прямо сейчас, каждую минуту, а топлива нет. Урожай просто гниет в поле, пропадают деньги, еда.
3: Радиолента. Прямая речь.
10: Жительница Севастополя, мать двоих детей, из-за частых обстрелов, жизни по QR-кодам и дефицита товаров решила уехать из города.
8: Когда над моим домом стали летать пули, и ребенок сидит просто по полдня в детском садике в каморке в одних трусах, это все страшно. И очень много нюансов сейчас в Крыму есть. Поэтому, когда вы слушаете, люди, вот призыв тех, кто говорит, что в Крыму все хорошо, пожалуйста, сравнивайте все стороны. Я, как мама двоих детей, я ни за что сейчас не хочу находиться в Крыму. Хоть я и в Севастополе, достаточно сложное было прошлое, позапрошлая ночь. После нашего отъезда мне много кто написал, что я вовремя уехал. Но и в других городах находиться, извините, это такая рулетка. Повезет, не повезет, потому что это полуостров. Вы понимаете, что сейчас, я надеюсь, что вы понимаете, что происходит на фронте, как все тяжело. Бензовозы не просто так не приезжают в Крым, да? И мост один, поэтому думайте, во что вам играть. В игру «Похер нас провезет»? Пронесет. Или все-таки береженного Бог бережет. Вот выбирайте сами, что вам ближе. Мне ближе было вот береженного Бог бережет. Я забрала детей, уехала. И я не хочу травмировать ни свою, ни их психику больше этими звуками летающих пуль, тревог. И просто находиться в дефиците не очень классно, потому что вот нету света, да, вы там не можете пойти в магазинчик и купить все, что вы захотите, даже за наличку. Тоже молочко, сыр, это все продается с QR-кодом, да, который нужно отсканировать, а это вам не смогут сделать в магазинчике. Вот.
3: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
21: Военные хроники российских городов. Зеленский объявил о поражении двух предприятий в России. НПЗ в Уфе и оборонный завод в Пензе.
11: Короче, нашли,
21: Жители Уфы сообщили о сильных взрывах в ночь на 1 июля. По их словам, атака беспилотников продолжалась несколько часов. Местные власти о последствиях удара молчат. Очевидцы говорят, что в районе НПЗ вспыхнул мощный пожар. На кадрах видно, что горит завод на севере города. В него входят предприятия «Башнефть» «Уфанефтехим» мощность 9 миллионов тонн в год и «Башнефть» УНПЗ около 7 миллионов тонн в год. Удар по НПЗ подтвердил Зеленский. По его данным, от границы с Украиной завод находится на расстоянии 1300 километров.
2: Громко в ночь на 1 июля было и в Пензенской области. Там под атаку попало предприятие ВПК, которое занимается производством комплектующих для ракетного вооружения. Оно находится в 600 километрах от линии соприкосновения. Речь идет об одном из объектов научно-исследовательского института физического измерения. Институт производит датчики для крылатых и баллистических ракет «Искандер», «Калибр», «Х-101», компоненты бортовых систем авиации и разведывательные спутники. Предприятие входит в состав Роскосмоса. Губернатор Олег Мельниченко атаку на регион подтвердил.
12: В области обломки беспилотников повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. Пострадавших нет.
2: Помимо института, под удар дронов попала также электрическая подстанция «Маяк», расположенная около одноименного целлюлозно-бумажного комбината. Это один из крупнейших производителей бумажной продукции в России.
13: Только что. Руки дрожат. Я такого даже не слышал никогда.
2: Беспилотники снова летели на Москву. По словам властей, их сбили на подлете к столице. Однако после мощных взрывов недалеко от Люберцев и Котельников загорелись электроподстанции нефтебазы «Роснефти». Там отключили электричество. Очевидцы публикуют кадры с большим столбом черного дыма. Глава Котельников Михаил Соболев заявил, что произошла авария из-за перегруза сетей. И никак это не связано с налетом БПЛА. А в Россетях назвали причиной пожара технологическое нарушение на подстанции. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
14: Военкор Астрахань о технических ударах частных компаний и старых иллюзиях.
15: На очередном витке информационных войн Apple снес из своей системы приложение ВК. Что не удивляет, борьба нарративов уже давно подкрепляется техническими ударами. Но мне каждый раз интересно видеть таковые со стороны частников, а не государства. Нас же как учили в 90-е, что рыночек, конкуренция и прочее — это противоположность конфликтов и цензуры. Типа это наилучшая гарантия от блокировок, что капиталист хочет тебе продавать, а не контролировать. Ну, хороший американский капиталист точно просто хочет продавать тебе айфоны. Ему все равно, что ты смотришь там. Просто он делает много айфонов и хочет их обменять на деньги. Чисто рыночек и прогресс. Наоборот, капиталист страхует тебя от любых попыток блокировки, ведь он зарабатывает. Я каждый раз как-то удивляюсь, неужели в 90-е приличные люди меня обманывали? Ну, а если серьезно, грусть.
14: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
17: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников враг сможет создать киллзону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье. И на Кимбургской косе. Основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
1: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня у нас тема, от которой хочется одновременно смеяться и плакать. Помните, как еще пару лет назад вы листали туры в Грецию, Испанию, Турцию, выбирали отель с бассейном, прикидывали взять все включено или сэкономить? Так вот, забудьте. Этого мира больше нет. Вместо него вам предлагают Северную Корею за 250 000 рублей и Ирак, где, по словам посла, рестораны работают до 2 ночи, значит, все безопасно. Нет, это не шутка. Это реальные предложения реальных туроператоров на лето 2026 года. Как так получилось, сколько это стоит и почему даже Сочи больше не вариант, разбираем прямо сейчас.
16: Слушай, ну, когда я впервые увидела вот эти предложения, я реально подумала, что это какой-то пранк. Но правда.
1: А это вообще не пранк. Это абсолютно официальные прайс-листы. И давай начнем с первого направления, которое сейчас агрессивно продвигается.

0: Но это же нарушает всю логику ценообразования. За такие деньги на нормальных курортах человек покупает премиальный сервис. А перелет? Туда же нельзя просто так взять и полететь.
1: Логистика там – это жесткая монополия. Никаких агрегаторов билетов. Авиаперелет оплачивается отдельно, и билет по маршруту Владивосток минус Пхеньян минус Владивосток на рейсах местной Air Koryo стоит ровно $575.
0: 575. И никаких скидок?
1: Никаких ранних бронирований, ничего. Государственная монополия. Плюс до Владивостока туристам из центральной части России нужно еще как-то долететь. Это добавляет минимум 25 тысяч рублей к бюджету, ну и виза за $60.
0: Так, если это все сложить, это получается больше 260 тысяч рублей на одного.
1: Именно. А для стандартной семьи из трех человек эта поездка автоматически уходит далеко за 700 тысяч рублей.
0: Слушай, я просто вспоминаю условия 2019 года. За эти деньги семья могла месяц жить на Крите. Месяц! С арендой машины, аквапарками, неограниченным доступом ко всему. А тут... Что они вообще получают за 250 000?
1: Характеристики инфраструктуры там весьма специфические. Главное отличие – это полная изоляция. Пляж буквально обнесен забором с колючей проволокой.
0: Колючая проволока на пляже. На Мальдивах.
1: Да, чтобы полностью исключить любой контакт туристов с местным населением. С точки зрения принимающей стороны, иностранец – это источник идеологического риска.
0: То есть за свои же 250 000 человек покупает себе путевку в колонию-поселение?
1: Звучит жестко, но по факту так и есть. Забор – это только начало. Из-за дефицита ресурсов в стране постоянно происходит веерное отключение электричества. Отели – не исключение. Горячая вода подается строго по графику.
0: В смысле по графику? За такие деньги?
1: Пара часов утром, пара часов вечером. Централизованное кондиционирование тоже работает на минималках, потому что энергосистема просто не тянет.
0: Я в шоке. Турист платит премиальную цену, а получает условия кризисного региона. А еда? Там же явно нет шведского стола с круассанами.
1: Конечно, нет. Интеграции в мировую торговлю нет. Из-за санкций кормят тем, что производит местная экономика. На завтрак – специфические голубцы и острые кимчи. На обед и ужин – рис, сомнительное мясо и суп из водорослей.
0: Ну, один раз кимчи попробовать – прикольно, но кормить этим детей неделю. Детских клубов и аниматоров там, как я понимаю, тоже нет.
1: Абсолютно ничего. Но бытовые неудобства – это вообще мелочи по сравнению с системой тотального контроля. Свободного передвижения просто не существует.
0: То есть вечером пойти прогуляться по набережной нельзя?
1: Категорически запрещено. По прилету каждому туристу представляют двух сотрудников спецслужб.
0: Двух на группу.
1: Часто двух на каждую семью или даже на одного туриста. Это не гиды, это надсмотрящики. Они сопровождают везде. Выйти за территорию отеля одному нереально. Физически заблокируют.
0: Получается, если едут 100 туристов, страна оплачивает работу 200 агентов. Так вот почему тур такой дорогой. Человек из своего кармана оплачивает собственную слежку.
1: 100%. И эти люди сидят за соседним столом во время ужина. Они стоят рядом, даже если ты просто вышел подышать воздухом на балкон. А любая попытка отойти ради фото расценивается чуть ли не как шпионаж.
0: Да, кстати, про фото. А как там со связью? В Инстаграм фотки выложить?
1: Забудь. Интернета нет, роуминга нет, смартфон превращается просто в кирпич с функцией фотоаппарата. И то каждую сделанную фотографию просматривают.
0: А что им может не понравиться на фото?
1: Любые признаки неидеальности. Попало в кадр недостроенное здание, бедно одетый человек, кусок забора. Технику конфискуют. А туриста могут отправить на многочасовой допрос.
0: Это же реальный риск. Я сразу вспоминаю историю Отто Уормбера. Студент, который сорвал плакат в отеле, получил 15 лет лагерей и впал в кому. Это же не страшилка из интернета. Это задокументированный факт.
1: Именно. Риски абсолютно реальны. При этом чиновники, которые активно пиарят этот маршрут в России, сами-то туда семьи не везут. Они отдыхают в Эмиратах или Стамбуле. А КНДР предлагают как массовый продукт для остальных.
0: Да уж. Но знаешь, если людям не нравится тотальный контроль, рынок предлагает другую крайность, где контроля нет вообще.
1: Ты про Ирак?
0: Да. Это же просто сюрреализм. Продавать поездки в зону боевых действий под видом экстремальной экзотики.
1: Но посол Ирака в

0: Москве недавно заявил, цитирую, «путешествовать в Ирак очень безопасно, рестораны в Багдаде работают до 2 ночи, значит, все безопасно».
1: Слушай, ну использовать работу ресторанов как метрику безопасности – это просто смешно. В Багдаде днем плюс 50 градусов. Ночью работать – это вопрос выживания бизнеса, а не показатель того, что там нет террористов. Если в Могадишо шаурмичные открыты ночью, Сомали теперь тоже курорт.
0: Логика железная, да? Но туроператоры уже сверстали прайсы. Наземная часть тура «Багдад минус Вавилон» стоит от 2400 до 3100 долларов.
1: Опять же, без перелета.
0: Да, прямых рейсов нет. Лететь нужно через Стамбул. Это еще около 1000 долларов. Итого, неделя в Ираке обойдется примерно в 380 тысяч рублей.
1: 380 тысяч. За шанс оказаться в регионе с красным уровнем опасности. Там же постоянно кого-то похищают.
0: Похищение ради выкупа – это базовая экономическая модель для местных группировок. Иностранный турист европейской внешности на улицах Багдада – это буквально ходячий банкомат.
1: Как тогда туроператоры вообще продают этот тур? Как они безопасность гарантируют?
0: Экскурсия превращается в военизированную операцию. Передвижение только в составе колонны с профессиональной вооруженной охраной. Аренда броневиков и зарплата ЧОПа формируют эту безумную цену. Ночуют туристы в отелях-бункерах, въезды перекрыты бетонными блоками, а на экскурсии, например, в Вавилон туристам выдают бронежилеты.
1: Бронежилет на экскурсии. Отличный релакс.
0: И добавь к этому плюс 50 в тени, постоянное отключение света, из-за которых не работают кондиционеры, и токсичную воду из-под крана. Даже зубы чистить опасно.
1: Я часто слышу аргумент, что есть же иракский Курдистан, Эрбиль. Мол, там безопасно. Багдад или Пхеньян, если в России есть Черное море. Есть Сочи, есть Крым. Внутренний туризм должен просто расцвести в таких условиях.
0: Должен был. Но на практике внутренний юг сейчас находится в состоянии системного коллапса. Начнем с Крыма. Курортный сезон там де-факто мертв.
1: Мертв? Из-за логистики. Мост перекрывают.
0: Транспорт – это лишь верхушка. Регион функционирует в режиме чрезвычайной ситуации. Вся логистика заточена под военные нужды. На заправках периодически нет бензина для гражданских.
1: А отели как работают без бензина? Им же продукты возить надо.
0: Никак. Большинство объектов в Ялте или Севастополе просто не открылись. Постоянное отключение света и воды превращают гостиницу в бетонную коробку. Владельцам дешевле законсервировать бизнес, чем пытаться выжить на генераторах.
1: Понятно. Ну а Сочи? Там же аэропорт работает, огромная олимпийская инфраструктура. Там-то что не так?
0: В Сочи другая проблема. Город фактически стал прифронтовым курортом. Постоянная угроза беспилотников, из-за чего ежедневно воют сирены воздушной тревоги.
1: Вот представь, люди платят сотни тысяч, чтобы снять стресс, лежат на пляже, и тут воет сирена. Бомбоубежищ же там на пляжах нет.
0: Никаких бомбоубежищ не предусмотрено. Начинается паника, люди хватают детей, бегут в отели и часами сидят в ванных комнатах. Это не отдых, это испытание для нервной системы.
1: А добраться туда? Аэропорт Адлера же постоянно в новостях из-за задержек.
0: Это из-за плана «Ковер». Как только в небе фиксируют угрозу, воздушное пространство закрывают наглухо. Рейсы отправляют в Минводы, вылеты отменяют. Недавно небо закрыли на 6 часов.
1: Представляю, что творилось в терминале.
0: Ад. Система вентиляции не справлялась, еда в кафе закончилась мгновенно, люди спали на полу на надувных матрасах, логистика превратилась в рулетку.
1: Но если человек все это прошел, заселился, он хотя бы искупаться может?
0: И тут мимо. Из-за ударов по нефтебазам на побережье в экваторию вылились тонны нефтепродуктов. Мазут прибило к пляжам в Сочи и Туапсе.
1: Мазут на галечном пляже. Его же невозможно убрать без экскаватора. Он между камней затекает.
0: Абсолютно верно. Санитарные службы запретили купание. Побережье покрыто черной пленкой. Те, кто пытался купаться, выходили из воды в черных пятнах, которые обычно мылом не смываются. Нужны растворители.
1: Сирена вместо прибоя и мазут вместо песка. И сколько это удовольствие стоит? Ательеры, наверное, цены роняют?
0: Загрузка упала ниже 30%. Отели стоят пустые. Они предлагают скидки 25%, но это не работает. Люди банально боятся туда ехать.
1: И это подводит нас к самому интересному – к деньгам. Давай посмотрим, как весь этот абсурд бьется с реальной покупательной способностью в стране.
0: Цифры очень показательные. Средняя реальная зарплата в регионах России сейчас 65-75 тысяч рублей. А любой выездной тур, даже вот в Северную Корею, стоит, как мы выяснили, больше четверти миллиона.
1: То есть одна путевка – это 4-5 средних зарплат.
0: И это если человек вообще не ест и не платит коммуналку. Инфляция в туристической отрасли перевалила за 35%. Дорожает керосин, страховки и, главное, курс доллара.
1: Ну да, он же закрепился выше 90 рублей.
2: При таком курсе любая поездка за границу становится роскошью, а реальные доходы населения при этом стагнируют, цены на продукты растут.
1: Получается, массового туризма больше не существует физически?
2: Именно так. Происходит системная ликвидация права на отдых. Заграница стала элитарной роскошью. Людей загоняют в тоталитарные страны с надсмотрщиками или в зоны конфликтов с бронежилетами за гигантские деньги.
1: Это какое-то курортное гетто. Либо плати 5 зарплат за колючую проволоку в Вонсане, либо дыши мазутом в Сочи под звук сирены.
2: Да, выбор из двух одинаково катастрофических вариантов. Туризм из отдыха превратился в источник колоссального стресса и финансовых потерь.
1: Вот такая, друзья, картина маслом, точнее, мазутом, если мы про Сочи. Пляж за забором в Северной Корее, бронежилет на экскурсии в Вавилон, сирена вместо прибоя на набережной. И все это за 5 зарплат. Это не отпуск. Это наказание, за которое ты еще и платишь с своего кармана. А мы вернемся с новым разбором. Берегите себя. Пока.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Бензиновый коллапс. Число запросов о покупке бензина в канистрах выросло до рекордного уровня. Правительство снижает качество топлива. На СТО уже ад.
5: Мне тогда, блядь, даже больше не обижу. Я простояла на заправке, грёбаных, 2 часа, блядь. Я хочу, блядь, есть, я хочу в туалет, я хочу пить, блядь. Я стояла, очередь двигалась, все нормально. А двигалась очередь просто потому, что машины уезжали. На заправке есть бензин, но не закрыто, блядь.
4: Ситуация с бензином в стране достигла апогея. На многих ИЗС топлива попросту нет. А там, где оно появляется, сразу возникают огромные очереди на несколько километров. Чтобы добыть хоть пару литров, люди готовы ночевать возле заправок. Самая популярная тема в поисковике Яндекс – где купить бензин в канистрах. В июне количество таких запросов увеличилось втрое по сравнению с маем.
6: Вот на заправку. Конца и края не видно. Вот по зеркалам. Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд. Логистика полностью встает. Перевоз
7: практически полностью уничтожаются. Соляра дорогая, соляра нету нигде. Везде лимиты 40, 50, 200 литров.
4: Помимо покупки бензина, пользователи также массово искали информацию о том, какие канистры подходят для хранения топлива и сколько времени его можно хранить. Но есть и другая масштабная проблема. В соцсетях поголовно жалуются на проблемы с двигателями из-за низкого качества топлива. Оказалось, что пониженный стандарт Евро-3 не подходит многим современным моделям авто.
8: Вот дожились, да? Стою в очереди. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Служил детей и вот стою. Ночью. Да. Не думаю, что дожил до этого. Да. Грустно, печально.
4: За первый месяц лета объем нефтепереработки в России на фоне ударов украинских беспилотников опустился до минимального уровня за 16 лет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для стабилизации ситуации на энергетическом уровне Москва ведет переговоры с другими странами об импорте топлива. Но это вряд ли поможет, говорит экономист Игорь Липсиц.
9: Белоруссия может дать и дает, но не очень много. Значит, Белоруссия дает, ну, примерно 8% от российского годового потребления бензина при максимально возможных объемах поставки, если не лишить топлива сам рынок Беларуси. Так что это тоже не очень много. Еще в прошлом году были попытки организовать импорт, значит, бензина и топлива из Казахстана, Азербайджан, насколько я помню, не очень это получилось. Выяснилось, что у них просто нету такого превышения, таких запасов, такого избытка, чтобы они могли поставлять в Россию. Поэтому какие-то разговоры идут, что, может быть, где-то пытаться найти какой-то бензин в Индии или в Китае. Но вы же понимаете, что оттуда же за морем телушка-то полушка, да, дорога-то перевоз. Вы помните, да, русскую поговорку? Считайте, что если даже вы сумеете оттуда привезти, то у вас это будет как золотой такой. То есть это будет бензин, изготовленный в Индии, из нефти, поставленный из России в Индию, а потом этот бензин будет в Россию отправляться на танкерах обратно. Значит, вы будете дважды платить за морскую транспортировку. Это будет, короче, все калории или там углеводороды, которые у вас будут энергетические, все эти все элементы, они будут вами дважды оплачены морским перевозком. Значит, считайте, сколько это будет стоить.
4: В прошлом году в России уже ощущался дефицит бензина, но он был не таким масштабным и длился не так дорого. Сейчас в Крыму топлива вообще не найти. Его не продают обычным гражданам. Все, что привозят, уходит коммунальным службам, больницам и полиции. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
10: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что дефициты с бензином на отдельных заправках встречаются из-за логистических трудностей.
11: Сейчас у нас на рынке случаются отдельные, на внутреннем рынке дефициты на отдельных заправках и перебои, в основном связанные с логистическими изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы, на конкретные автозаправочные станции. Они быстро устраняются, и мы в ежедневном режиме действительно с нашими нефтяными компаниями обеспечиваем вот закрытие тех проблем, которые иногда возникают. Но в целом хочу сказать, что несмотря на то, что у нас ряд заводов находится в ремонте сейчас и делается все для загрузки производственных мощностей дополнительных, в целом у нас внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом. Накопленные были остатки, это специально всегда делается для того, чтобы в периоды возникновения локальных перебоев эти остатки могли использоваться для того, чтобы обеспечить внутренний рынок. И мы, что касается влияния там на цены, в результате вот этих перебоев мы видим, что наши вертикально интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, которые, ну, как социально ответственные компании, и как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции свои цены.
3: Главные новости дня.
12: Топливный геноцид. В первом регионе России предложили продавать бензин по номерам машин, а в Петербурге задерживают доставку продуктов. В стране остался только один регион, где продают бензин и дизель без ограничений. Это Чукотка. Топливный кризис охватил уже 82 региона, а также новые территории. Официальное ограничение на продажу бензина накануне ввели на Алтае. Уже в трех регионах объявили режим повышенной готовности. Это Иркутская, Пензенская область и Забайкальский край. Не очень ясна ситуация в Калмыкии. Власти заявляют, что топлива там достаточно и ажиотажа нет, но в то же время признают, что уже почти на каждой десятой АЗС бензин не продается.
13: Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд.
14: 2026 год, 21 век, страна, которая добывает нефть. Вы чё?
12: Из-за топливного кризиса в Петербурге магазины столкнулись с задержками поставок продуктов. Производители начали предупреждать торговые сети о невозможности поставить товары в срок. Соответствующие уведомления рассылают поставщики из других регионов, преимущественно из Поволжья и Южного федерального округа. И это только верхушка айсберга. На очереди скачок цен, предупреждает экономист Максим Блант.
15: Дальше транспортные компании, которые возят импорт из Китая, в том числе, да, фурами, они тоже предупредили. Вот с сегодняшнего дня, с 1 июля, они повышают стоимость грузоперевозок. При этом, ну, вся вот эта история с доставкой, в том числе доставка с хлебозавода до магазина. Вот, хлеб относительно дешевый, и бензин в его цене довольно высокую стоимость имеет. Соответственно, это будет иметь инфляционный эффект. Цены вырастут значительно.
12: В Орловской области введут продажу бензина по автомобильным номерам. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. Например, в субботу будут заправляться машины, номера которых начинаются с 0 до 1. В воскресенье – с 2 до 3 и так далее. Отпускать будут по 50 литров на авто. При этом водители с номерами, зарегистрированными в других регионах, смогут заправить машины только на 3 отдельных АЗС в Орле. Как признался губернатор, для него в приоритете жители Орловской области, а не транзитные автомобили. Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готовится к импорту бензина из других стран. Каких именно, не уточнил. Сейчас бензин закупается в Беларуси, но там его мало. Поэтому, по данным агентства Рейтер, теперь Москва ведет переговоры об импорте бензина с одной из стран Азии. И это будет новым вызовом для госказны, ведь везти бензин издалека дорого, говорит экономист Вячеслав Жуковский.
16: И вот чтобы это топливо, которое в России будут завозить, чтобы оно стоило на заправках не 130, не 150 рублей за литр, было не космически дорогим, придется из бюджета тратить деньги, придется по демпферному механизму выплачивать компенсации, соответственно, нефтяникам, пытаться сдержать этот огромный логистический расход, транспортные расходы, страховые расходы, фракт, все остальное. Ну и, соответственно, придется нести огромные-огромные убытки там, в размере десятков миллиардов рублей в месяц, чтобы хоть как-то вот это топливо завести.
12: Напомню, в бюджете страны и так огромная дыра размером 6 триллионов рублей. Накануне же стало известно, что правительство решило засекретить данные о ценах на бензин после рекордного за 20 лет скачка цен. Распоряжение правительства об изменениях в федеральном плане статистических работ опубликовано на официальном портале правовых актов. Росстат публиковал данные о ценах на топливо почти на 2000 АЗС в 280 городах России. В последний раз Росстат сообщал о ценах на бензин за неделю с 16 по 22 июня. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
10: Сенатор от Томской области Виктор Кресс по просьбе работников сельского хозяйства поднял вопрос катастрофического обеспечения отрасли горючим.
17: Уважаемые коллеги, меня просили работники сельского хозяйства поднять вопрос катастрофического состояния с обеспечением агропромышленного комплекса горюче-смазочными материалами. Все понимают. Известно, что создана рабочая группа в правительстве по этому вопросу. Наверное, в этих условиях будет правильно в гражданских сферах экономики отдавать приоритет с обеспечением ГСМ агропромышленному комплексу. В рабочей группе, на мой взгляд, в рабочей группе правительства по этому вопросу должно быть место и члену Совета Федерации. Надо контролировать и цену. Есть компании, которые устанавливают цену такую, чтобы купить литр горючего, надо продать 5 литров молока. Сегодня идет уборка урожая на юге страны. У нас в Сибири заготовка кормов. Без горюче-смазочных материалов все встанет. Мы загубим все то, что с великим трудом создано в агропромышленном комплексе последние годы всей страной. Спасибо.
3: На радио «Лента». Опасность дня.
18: Качество бензина в России официально опустили ниже стандарта Евро-5. Чтобы увеличить объем топлива, правительство разрешило НПЗ выпускать бензин, в котором в 15 раз больше серы и грязи, чем допускалось ранее.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
19: Военкор «Астрахань» о технических ударах частных компаний и старых иллюзиях.
20: На очередном витке информационных войн Apple снес из своей системы приложение ВК. Что не удивляет, борьба нарративов уже давно подкрепляется техническими ударами. Но мне каждый раз интересно видеть таковые со стороны частников, а не государства. Нас же как учили в 90-е, что рыночек, конкуренция и прочее — это противоположность конфликтов и цензуры. Типа это наилучшая гарантия от блокировок, что капиталист хочет тебе продавать, а не контролировать. Ну, хороший американский капиталист точно просто хочет продавать тебе айфоны. Ему все равно, что ты смотришь там. Просто он делает много айфонов и хочет их обменять на деньги. Чисто рыночек и прогресс. Наоборот, капиталист страхует тебя от любых попыток блокировки, ведь он зарабатывает. Я каждый раз как-то удивляюсь, неужели в 90-е приличные люди меня обманывали? Ну, а если серьезно, грусть.
19: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
21: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников РАК сможет создать киллзону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье. И на Кимбургской косе. Основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
22: Как Пенза стала центром насильной мобилизации. Жены избитых в военкоматах мужчин рассказали страшные подробности.
23: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их! Вы!
22: Видео, снятое месяц назад у военкомата, до сих пор в лидерах по просмотрам в соцсетях. На кадрах несколько человек сидят в микроавтобусе, а когда у них спрашивают, все ли добровольно подписали контракт, один смотрит в камеру и мотает головой. Это Дмитрий Морозов из Каменки. Родственники несколько дней не знали, где он. А потом из сообщений в интернете выяснили, что его отправили воевать.
0: Вот я видео отправил, но это первая часть, это вот сегодня ночью, которых забрали 20 человек. Кто за молоком пошел, кого с мусорки забрали, кого из дома забрали, кого из трактора вытащили, кого с рыбалки забрали, 20 человек. Пастуха. Каменка, Кузнецк, Пенза. А пастуха еще какого-то забрали с поля. Без разбора подъезжают, забирают, избивают, обкалывают, подписывают контракты и все.
22: После этого видео журналисты поехали в Пензенскую область, чтобы поговорить с родственниками мужчин, которых принудительно забрали на СВО. Жительница Спаска рассказала, что ей выломали дверь во время облавы, и в дом полиция пришла под предлогом непогашенной задолженности. В результате многодетного отца привезли в военкомат, говорит супруга мужчины.
1: Сказал, что били. Страшно били. Прямо в военкомате? Из них выколачивали эти подписи. Пальцы уже были перебиты. Он ставил чуть ли не крестик.
22: Еще одного парня, 26-летнего Ярослава Кубова, забрали прямо с улицы. Его отвезли в отделение полиции, где принудили подписать контракт, рассказывает родственник.
2: Там его били люди в полицейской форме. Телефон отобрали, он был один, без связи, не понимал, где находится. На него кричали, били, пинали, угрожали посадить якобы за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Тут любой бы с ума сошел. Все продолжалось, пока он не подписал какие-то бумаги. Позже выяснилось, что это был контракт.
22: Ярослав больше недели находится в Ростове. Оттуда его должны отправить на фронт. Обращения и жалобы близких в военную прокуратуру, следком и полицию пока результата не дают. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
5: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. И снова с вами Геннадий Петрович, и мы рассматриваем проблемные вопросы, с которыми сталкиваются военнослужащие на СВО и их близкие. Сегодня поговорим на тему, с которой ко мне обращаются все чаще. Это вывод военнослужащего за штат, или, как в обиходе говорят, в распоряжение. Итак, что это значит, что дальше и могут ли уволить? Все, друзья, начинается с того, что военнослужащий, проходящий службу по контракту, может быть выведен за штат, то есть в распоряжение командира, как правило, ближайшего по подчинению. Это предусмотрено пунктом 1 статьи 13 положения о порядке прохождения военной службы. Здесь важно понимать, что, находясь в распоряжении, военнослужащий формально лишается своей должности, а это значит, должностные обязанности с него сняты приказом. Однако, это не значит, что он освобожден от службы. Нет, у него остаются общие обязанности, прописанные в статье 16 Устава внутренней службы ВС РФ. Соблюдать Конституцию, законы, уставы, исполнять приказы, быть дисциплинированным. Поэтому на службу выходить обязательно. Теперь еще о важном. Могут ли поставить, например, в караул? Нет. Потому что специальные обязанности, такие как боевая служба, дежурство и наряды, выполняются с конкретной должностью, которой у заштатника больше нет. А вот что же можно? Командир части, в чьем распоряжении находится военнослужащий, может назначить его временно исполняющим обязанности по вакантной должности, но только если это оформлено соответствующим приказом. Как же быть тогда с денежным довольствием, спросите вы? Находясь за штатом, военнослужащий получает оклад по званию, оклад по последней должности и надбавку за выслугу лет. Это прописано в пункте 28 статьи 2 Федерального закона номер 306 о денежном довольствии военнослужащих. Что же по поводу допуска гостайне? Здесь считайте, что он приостановлен, как только зачислен ты в распоряжение, приказом допуск к тайне замораживается. Что по оружию? Нет должности, нет, соответственно, оружия. Оно должно быть сдано. Наряд с чужим оружием строго запрещен. Сколько же можно быть в распоряжении? Сроки оговорены в статье 13 положения. А что же дальше? Дальше возможны два сценария. Либо назначение на новую должность, либо увольнение, например, по ОШМ, организационно-штатным мероприятиям. Все здесь зависит от конкретной ситуации. Какой же итог? Заштатник – это не значит, что он в отпуске или бездельник. Это переходной такой статус, в котором важно соблюдать дисциплину и права, но и защищать свои интересы. И главное – знать, друзья, что вы не один. Так что, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение, заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на наш сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
6: Говорят военкоры.
19: Немецкая бригада у белорусской границы. Военкор Живов по восточном фланге НАТО и Минске.
7: НАТО усиливает восточный фланг. Германия развернет бригаду в Литве. Как сообщает Билд, к концу 2027 года планируется развернуть на постоянной основе почти 5000 военнослужащих Бундесвера. Цитата. «Создание немецкой бригады идет по плану. Если говорить о первом этапе, то мы даже опережаем график на 10 месяцев. Это означает, что строительство инфраструктуры продвигается очень успешно, и мы можем раньше приступить ко второй фазе», заявил глава литовского Минобороны Робертас Каунас. Сообщается, что 1800 немецких военнослужащих уже размещены в Литве. В июне они задействованы в учениях Freedom Shield, которые проходят на полигоне в Поброде, примерно в 20 километрах от границы с Белоруссией. В 2026 году, по данным Билд, в страну также дополнительно перебросят танковый батальон и подразделение мотопехотного батальона. Если ранее подчеркивался исключительно добровольный принцип отправки, то теперь в Бундесвере допускают и обязательное направление личного состава.
19: Сценарий большой эскалации. Алексей Суконкин о наступлении, мобилизации и ядерной доктрине.
8: А я расскажу, как будет. Это не с потолка, а коллективный вывод ряда экспертов, с которыми мы периодически играем в мозговые штурмы по различным ситуациям. Итак, противник режет нам прифронтовую логистику, истощая запасы материальных ресурсов. Например, еще месяц-полтора, чтобы создать в войсках устойчивый дефицит всего. В ответ мы создаем запасы на некотором удалении, позволяющем вынести склады за пределы дальности боевой работы. Противник, в свою очередь, создает запасы беспилотников, имеющих дальность действия выше 150 километров, то есть способных достать оперативные ресурсы в тот момент, когда будет нужно. Отсутствие на фронте порядка 20 бригад противника позволяет сделать вывод, что они находятся на доукомплектовании и боевом слаживании, при том, что противник наращивает количественные показатели мобилизационных мероприятий, а также с 1 июля переходит на новую схему комплектования, реально способную резко нарастить численность армии. Имеем таким образом, с учетом времени на подготовку мобилизованных, большое пополнение в конце лета, начале осени. И главное, помним, Запад дал украинцам неимоверное количество денег на организацию наступления. Не паникуем, но вероятное направление наступления – Брянск-Калуга, Белгород-Воронеж, Мелитополь-Бердянск. Высадка морского десанта на Кимбрусскую косу.
19: Это не психологические атаки. Военный журналист Анастасия Кашеварова о прилетах по заводам, ПВО и липовых отчетах.
4: Завод «Титан Баррикады» в Волгограде. Прилетело 3 ракеты 27 июня. Производил комплектующие, вроде как микросхемы для «Искандера», «Орешника», «Ярса». Есть погибшие, разрушения серьезные. Химический завод «Азот» в Новомосковске Тульской области. Крупнейший производитель азотных удобрений и аммиака. Атакован дронами 26 июня. Серьезные повреждения. Московский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий «Газпромнефти». Атака дронами 16 июня. Основной поставщик бензина в Москву и область. И это только часть за последние дни. И вот теперь кто говорит, что это психологические атаки? У вас там как? Нормально все в башке? Стыдно должно быть, что на 5-й год противник русских так нагибает, причем в тылу. Стыдно.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
22: Военные хроники российских городов. Зеленский объявил о поражении 2 предприятий в России. НПЗ в Уфе и оборонный завод в Пензе.
9: Короче, нашли, бля, куда уеб***ь.
22: Жители Уфы сообщили о сильных взрывах в ночь на 1 июля. По их словам, атака беспилотников продолжалась несколько часов. Местные власти о последствиях удара молчат. Очевидцы говорят, что в районе НПЗ вспыхнул мощный пожар. На кадрах видно, что горит завод на севере города. В него входят предприятия «Башнефть», «Уфанефтехим», мощность 9 миллионов тонн в год, и «Башнефть» у НПЗ, около 7 миллионов тонн в год. Удар по НПЗ подтвердил Зеленский. По его данным, от границы с Украиной завод находится на расстоянии 1300 километров. Громко в ночь на 1 июля было и в Пензенской области. Там под атаку попало предприятие ВПК, которое занимается производством комплектующих для ракетного вооружения. Оно находится в 600 километрах от линии соприкосновения. Речь идет об одном из объектов научно-исследовательского института физического измерения. Институт производит датчики для крылатых и баллистических ракет «Искандер», «Калибр», «Х-101», компоненты бортовых систем авиации и разведывательные спутники. Предприятие входит в состав Роскосмоса. Губернатор Олег Мельниченко атаку на регион подтвердил.
2: В области обломки беспилотников повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. Пострадавших нет.
22: Помимо института, под удар дронов попала также электрическая подстанция «Маяк», расположенная около одноименного целлюлозно-бумажного комбината. Это один из крупнейших производителей бумажной продукции в России.
11: Только что. Руки дрожат. Я такого даже не слышал никогда.
22: Беспилотники снова летели на Москву. По словам властей, их сбили на подлете к столице. Однако после мощных взрывов недалеко от Люберцев и Котельников загорелись электроподстанции нефтебазы «Роснефти». Там отключили электричество. Очевидцы публикуют кадры с большим столбом черного дыма. Глава Котельников Михаил Соболев заявил, что произошла авария из-за перегруза сетей. И никак это не связано с налетом БПЛА. А в Россетях назвали причиной пожара технологическое нарушение на подстанции. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
10: Новосибирск без бензина. Девушка четвертый день ездит по городу от заправки к заправке, но удача пока ей не улыбнулась.
13: Могу понять. Пятая заправка, ноль. Новосибирск, я в шоке вообще, что происходит? Я 4 дня не могу заправиться. Благо, у меня был полный бак. Езжу с Заяцовки на Гармонию, то есть полгорода проезжаю. Мне попадается вот по дороге 5 заправок. Ну, 4 из них у нас там к этой Каменке, конечно, находится. Но один хер, где бензин? Его просто 0-0-0-0. Что 92-й, что 95-й. Вы вообще все как ездите? У вас запасы годовые? Ну, это даже не смешно, это уже страшно. По факту я через пару дней просто не смогу выйти на работу, потому что мне тупо нечем заправиться будет. Я езжу утром и вечером домой. То есть не утром на этих заправках нет бензина, не вечером его нет. Ни за какую стоимость. Ну, это пиздец, товарищи. А если даже сейчас он где-то есть, я боюсь просто представить, какие там очередя. Весь город решил съехаться на эти заправки. Одна заправка, есть какой-то Тибоев, 95-й там. Там очередь на полдня. Охренеть. Это, ну, это прям в городе. Я в шоке. Давайте пока вот у меня там еще на 200 километров хватает. Ускакайте ситуацию, пожалуйста, во всем городе. Вообще, во всей стране.
3: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
14: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. На живописном острове Крит лежат величественные руины Кносского дворца, грандиозного и монументального сооружения эпохи Бронзового века, которое навсегда вошло в историю человечества как легендарный лабиринт. Древние греческие мифы на протяжении многих веков рассказывают нам о жутком и кровожадном чудовище с телом человека и головой быка, Минотавре, который обитал в запутанных коридорах и регулярно питался человеческими жертвами, присылаемыми ему из Афин. Сам дворец и по сей день искренне поражает воображение любого туриста. Сотни комнат, расположенных на самых разных уровнях, соединенных темными лестницами, колодцами света и настолько запутанными переходами, что непосвященный человек мгновенно терял там всякую ориентацию. Исследователи альтернативной эзотерики считают, что Кнос был не просто парадной резиденцией местных царей, а гигантским геомагнитным резонатором, построенным в точке пересечения мощных энергетических линий Земли для проведения тайных мистических ритуалов. Сторонники теории палеоконтакта и вовсе видят в этой детальной схеме Творца чертежи сложного технического узла или посадочной площадки для кораблей древних космонавтов. Выдающийся британский археолог Артур Эванс посвятивший всю свою жизнь масштабным раскопкам Кноса, доказал, что миф о лабиринте Минотавра имеет под собой строгие и логические исторические основания. Сложная многоярусная архитектура огромного дворцового комплекса с его запутанной планировкой сама по себе напоминала лабиринт для чужестранцев, впервые попавших на Крит. Культ быка, невероятно процветавший у древних минойцев, выражался в очень опасных ритуальных играх. Таврокатапсии, когда подготовленные юноши и девушки совершали головокружительные сальто через острые рога несущегося на них быка, что и породило мрачную легенду о чудовищном Минотавре. Никакой мистики в энергетических линиях академическая наука не нашла, но Кносский дворец и лабиринт Минотавра по сей день остается живым и осязаемым свидетельством инженерного гения древних строителей, чьи архитектурные секреты мы только-только начинаем по-настоящему разгадывать. Эта цивилизация исчезла внезапно, оставив после себя лишь безмолвные стены, покрытые искусными фресками с изображениями дельфинов и таинственных жриц. Мы до сих пор пытаемся полностью расшифровать их линейное письмо, чтобы узнать истинные мотивы строителей этого монументального шедевра, который до сих пор хранит свои главные тайны под палящим средиземноморским солнцем. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
12: Руна дня на 2 июля. Что же нам пророчат руны в этот день? Давайте спросим, посмотрим. Руны – очень древний инструмент познания будущего. Классный советчик, никогда не ошибаются, всегда четко отвечают. Итак, у нас выпала руна Эйвас. Этот день пространство подсказывает, что не все перемены происходят снаружи. Часть из них зреет глубоко внутри. Руна Эйвас – это символ внутреннего роста, выносливости, перехода от одного жизненного этапа к другому. И она намекает, что вы оказались на пороге серьезной трансформации. Это не та руна, которая сулит мгновенные перемены или сиюминутные победы. Она скорее, как знаете, корень дерева. Скрыта от глаз, но жизненно важна. Это день, когда многое прояснится на тонком уровне, и вам важно быть внимательным и к ощущениям, к интуитивным знакам, символам. Вокруг вас может быть тишина, но внутри разворачивается целая буря. В этот период важно не бежать от себя, а наоборот, обратить взор внутрь и честно ответить на вопрос, что пришло время отпустить. В работе руна Эйвас указывает на медленное, но стабильное развитие. Здесь, возможно, некоторые процессы будут идти с задержкой или вы столкнетесь с внешними ограничениями, но не спешите. В этот день энергия дня работает на укрепление фундамента. Знаете, лучше сосредоточьтесь на качестве, а не на скорости. Это благоприятное время еще для стратегического планирования, какой-то внутренней подготовки к новым этапам, а не для резких решений. Возможно, еще вам предстоит обучаться, углублять свои знания и принимать чужой опыт. В отношениях день может быть окрашен противоречивыми чувствами. С одной стороны, тянет к уединению, а вот с другой появляется острая потребность в честности и глубоком контакте. И вот те, кто в паре, могут столкнуться с темами, которые долго замалчивались. Здесь не стоит бояться диалогов, даже если они трудные, но они очень важные. А вот одиноким людям стоит в этот день подумать не о поиске партнера, а о том, какие внутренние сценарии, блоки мешают построить гармонию гармоничные отношения, потому что внутренняя трансформация сейчас важнее внешних событий. По здоровью день, конечно же, требует бережного отношения к себе. Энергия Эйва связана с позвоночником, нервной системой и общим энергетическим балансом. Возможны всплески тревожности или усталости. Здесь лучшее, что вы можете сделать для себя, это позволить себе отдых, не переедать, не перегружать организм, особенно эмоционально. Любые практики восстановления будут классными и полезными, от медитации до йоги, и будут в этот день очень благоприятны. Так что принимайте, благодарите и берегите себя.
3: На радио Лента. Опасность дня.
15: Качество бензина в России официально опустили ниже стандарта Евро-5. Чтобы увеличить объем топлива, правительство разрешило НПЗ выпускать бензин, в котором в 15 раз больше серы и грязи, чем допускалось ранее.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
10: В Москве остаются перебои с подвозом бензина на автозаправочные станции. И там же водители скандалят и устраивают драки за место в очереди за горючим.
16: Что за трэш происходит с бензином? Мне интересно, реально в Москве такое или это в целом по России сложность уже? Потому что, ну, здесь невозможно заправиться вообще. Ну, типа, либо ты должен отстоять очередь час, после которой тебе заправят 20 литров и скажут: всего доброго, больше не можем. Ну, типа, это вообще трэш какой-то. И представьте, что позавчера я была на заправке, люди просто реально друг с другом дрались, ругались, чтобы как бы никто не пролез без очереди. И я смотрела на это и думала, ну, типа, вы усугубляете и так сложную ситуацию вообще в нашем пространстве, в нашей стране, так еще вот эта агрессия непонятно друг на друга. Ну, типа, человек, не знаю, там, проехал он, допустим, да, без очереди, там, у него бензина, может, нет. Ну, типа, зачем оскорблять, материть, лезть в драку? Ну, короче, это, мне кажется, очень неадекватно. Вот я сейчас еду, у меня реально ноль. Я не знаю, что делать. На одну заехала заправку, закрыта, на ней километровая очередь. Я думаю, что вы сейчас стоите, как бы, если она закрыта? На второй нет бензина, есть только дизель. Мне не подходит. Третий нет бензина. На четвертый нет бензина. Вот сейчас я жду пятую заправку, на которую бы хотелось реально заправиться. Потому что, прикиньте, вся работа связана моя там с тем, что мне надо разъезжать туда-сюда. Как бы, и мне, конечно, надо, чтобы моя машина была заправлена. Раньше у меня не было денег, чтобы заправить полный бак. Сейчас есть деньги, но нет бензина, чтобы его заправить. И знаете, в чем прикол? Что у меня работа частично связана с логистикой, с отправкой в разные регионы. И это тоже сейчас стало проблемой, потому что просто машин практически нет, они поставили большие цены, и прям сложно стало доставлять. Поэтому я не знаю, как дальше, я верю, что все наладится, но, честно, уже невозможно постоянно подстраиваться под обстоятельства, которые все время нас ужимают.
3: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
17: Привыкаем к новой реальности. В Калининградской области люди дерутся в километровых бензиновых пробках, устраивают аварии. Зафиксирована первая смерть в очереди на заправке. То ли еще будет. Снизить градус бензиновой лихорадки. Возивший топливо паром «Амбал» возвращается. Неужели морская переправа рискует стать мишенью для дронов? Игра на опережение. Россия закрыла пункты пропуска через границу с Латвией, Финляндией и Эстонией. А Польша впервые за 40 лет закупает подводные лодки. Настолько все серьезно. Итак, топливный кризис в Калининградской области продолжает набирать обороты. На АЗС «Лукойл» в Калининграде не иссякают автомобильные очереди. Люди собираются на заправках круглосуточно, уже как на работу, и часто еще до появления бензина, ожидая его подвоза. Более того, в Калининграде некоторые автомобилисты, доведенные до белого коленя многочасовыми очередями, проявляют агрессию и уже доходят до вызова полиции. Дело в том, что к отдельным АЗС машины выстраиваются сразу с нескольких сторон, поэтому начинаются споры, кому проезжать первым. Так, например, на улице Суворова произошла драка, а затем и ДТП. Одна из машин покатилась назад и въехала в другую. А на Елизаветинской ссора между женщиной и пожилым мужчиной едва не закончилась настоящей потасовкой. В полиции подтвердили, мол, действительно обращения из-за ситуации на заправках поступают, но пока серьезных происшествий в регионе не было. А вот в Карелии уже зафиксировали.
18: Трагедия произошла в Петрозаводске. На одной из заправок скончался пожилой мужчина. На вид ему было около 75 лет. Пенсионер успел оплатить бензин, однако до полной заправки бака ему немного не хватило топлива. Когда мужчина это увидел, ему стало плохо. Сотрудники АЗС вызвали скорую, но медики оказать помощь не успели. Пенсионер умер. Факт смерти подтвердили и в МВД. По предварительной информации, у мужчины могло остановиться сердце.
17: Кстати, из-за продолжающихся украинских атак

0: вообще перешла только на обслуживание юрлиц и госзаказов. Власти просят не паниковать, но сами же признают, ограничения по отпуску топлива введены, чтобы снизить нагрузку на заправки. Также в региональном правительстве заявили, что стоимость бензина может меняться и зависит от ситуации на рынке. А всем и так хорошо видно, в какую сторону она меняется. В этой связи эксперты предупреждают, вслед за подорожанием бензина цены начнут расти буквально на все. И в первую очередь подорожают товары со сложной логистикой. К слову, именно на логистику власти возлагают надежды для снижения ажиотажа на АЗС.
1: В Калининградскую область после ремонта вернется паром «Амбал». По сообщению морского оператора «Оборонлогистика», судно выйдет из порта Усть-Луга 7 июля. Швартовка в Балтийске запланирована на час ночи 10 июля. В такое же время на следующий день судно ляжет на обратный курс. Как сообщает оператор, «Амбал» рассчитан на перевозку вагонов и накатной техники. На трех палубах он берет свыше 8 тонн груза. И есть важный нюанс. «Амбал» сможет доставлять в регион цистерны с топливом. Будет ли перед ним поставлена такая задача, пока неизвестно, но надежда есть, поскольку ранее нефтепродукты составляли до половины от общего объема грузов данного парома.
0: После того, как Литва ограничила транзит между Калининградской областью и основной территорией России, властям пришлось кардинально перестраивать логистику региона. Большую часть грузов, которые раньше поставляли по сухопутным маршрутам, перенаправили на морской путь. Сейчас основу переправы, обеспечивающей доставку топлива, стройматериалов, продовольствия, техники и всего необходимого в Калининградскую область, составляют 5 паромов и 2 десятка других судов, курсирующих на линии Усть-Луга-Балтийск. Эта линия жизни, связывающая большую землю с эксклавом, из-за своей стратегической важности единственного логистического узла автоматически становится потенциальной целью для воздушных и подводных ударов, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.
2: Угроза атак беспилотников на паромную переправу, соединяющую порт Усть-Луга и Балтийск, действительно существует и воспринимается профильными структурами как реальный риск. И прежде всего потому, что атаки БПЛА регулярны в Ленинградской области, где расположен отправной пункт паромов. Сама Калининградская область и аэропорт Храброво уже сталкивались с сигналами беспилотной опасности. Но помимо воздушных атак, существует еще риск применения морских дронов, что заставляет Балтфлот существенно укреплять оборону в акватории. Усиливает угрозы и тот факт, что паромная переправа используется в интересах Минобороны Российской Федерации по доставке грузов морским транспортом на территорию Калининградской области. Это противнику известно. Как и то, что уничтожение морского пути в Россию отрежет эксклав от жизнеобеспечения.
0: Видимо, беря во внимание все существующие риски, газовозы в Балтийском море начали оснащать пулеметами. По крайней мере, на танкере «Маршал Василевский», который обеспечивает поставки сжиженного газа в Калининград, впервые зафиксировали две огневые точки с крупнокалиберными пулеметами «Корт», а рядом были размещены мешки с песком для огневых позиций. Такое оружие может поражать цели на расстоянии до 2 километра. В сеть попали соответствующие снимки, сделанные пограничной службой Эстонии с самолета разведчика. При этом некоторые военные эксперты утверждают, что защищаться от воздушных беспилотников одиночными пулеметами неэффективно. Между тем, все это лишний раз подтверждает нарастающую напряженность на Балтике и у ее границ.
1: С 1 июля правительство России временно приостановило движение людей, транспорта, товаров и грузов через 7 железнодорожных пунктов пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией. Официальные причины такого решения власти не назвали, как и период, на который закрыли железнодорожные погранпереходы на северо-западе страны.
0: В свою очередь, польские власти подписали контракт на поставку 3 современных шведских подводных лодок. Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск. Известно, что новейшие субмарины станут первой подобной закупкой для военно-морских сил Польши за последние 40 лет, а их стоимость составляет около 5,5 миллиардов долларов. Глава польского правительства назвал соглашение со Швецией историческим. По словам Туска, это значительный шаг к укреплению безопасности Балтийского моря. В свою очередь, в российских военно-аналитических кругах сделку расценили как создание военно-морского пакта, направленного на прямое ограничение возможностей российского флота в регионе и попытку взять Балтийское море под полный контроль НАТО. Ответные меры не заставят себя долго ждать. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать.

0: узнать больше.
1: На радио Лента. Балтийский лоцман.
2: В Калининграде мужчина умер в очереди за бензином. 75 лет. Пенсионер стоял в очереди на заправке возле республиканской больницы, там, где появился один из немногих бензовозов. Стоял несколько часов, на жаре. В какой-то момент потерял сознание и рухнул. Управляющая заправкой отогнала его автомобиль в сторону. Заправку закрыли. Ждать скорую. Скорая приехала через полчаса. Мужчина не выжил. Да, скорее всего, сердце. Да, возраст 75. Да, наверняка были проблемы. Все это правда, и все это я понимаю. Но вдумайтесь в контекст. 21 век. Страна, занимающая третье место в мире по добыче нефти. И пожилой человек стоит часами в 30-градусную жару, чтобы купить 30 литров бензина. И умирает в очереди. И в Чите то же самое. 28 июня мужчина скончался прямо в машине. Ждал. И не пережил ожидания. В Забайкальском крае еще одна история. Без смерти. Ну, почти. Женщина рассказала, что ее муж потерял сознание в машине в очереди. Она пешком прошла 15 километров до соседнего села, чтобы попросить знакомого отвезти его в больницу. К счастью, мужика откачали. 15 километров пешком, потому что машина не могла уехать из очереди. В ней не было бензина. Но это еще не кошмар. Иркутск. Очереди по 18 часов. Люди занимают место с 4-5 утра, иначе не успеть. К 8 утра уже поздно. В чате «Где залить Иркутск» непрерывным потоком идут видео с заправок, где висят таблички «Бензина нет». Губернатор Кобзев объявил режим повышенной готовности. МВД и Росгвардия вышли патрулировать очереди. Мэр Болотов лично распорядился установить биотуалеты у заправок, потому что люди стоят так долго, что физически некуда выйти. Администрация начала огораживать автобусные остановки рядом, потому что хвосты машин мешали общественному транспорту. Город перестраивается вокруг очередей за бензином. Биотуалеты у заправок. В России. 2026 год. В Иркутске конфликты стали нормой. Люди пытаются вклиниться, вспыхивают перепалки. Один из корреспондентов провел в очереди на Роснефти больше 12 часов и описывает. До настоящих драк не дошло, но конфликты были. При этом вызывали полицию. Один неосторожный взгляд, одно слово и снова скандал. Перекупщики в Иркутске брали 250 рублей за литр, прямо у заправок. Полиция оформила четверых, но заработать успели. Тем временем появилась доставка бензина на дом, как пиццу доставляют. Вдвое дороже, но не стоишь 18 часов на улице. Так что новый бизнес вырос из кризиса за неделю. Смотрим дальше по стране. Чита. Заправка «Корс» на набережной Завалишино, 28 июня. Группа мужчин въехала на территорию, несмотря на очередь, которую люди занимали сутки. Перегородили въезд грузовиком. На замечание – ноль. Толпа выдворила их сама. Сильно избили. Те, кто честно простоял сутки, остались без бензина, потому что он просто закончился. Сутки ожидания и ничего. В комментариях люди пишут губернатору прямо. Везде скандалы, драки, беспредел. Полиция попряталась. Как за вас голосовать? Ижевск. Видео с жесткой дракой на заправке разлетелось по всем социальным сетям. Двое дерутся, третий стоит и смотрит. Просто смотрит, не вмешивается. Москва. На одной из заправок видео. Женский конфликт дошел до рукоприкладства. Разнимали баб всей очередью. Это Москва. Самый большой город страны. И там тоже дерутся за бензин. И это, скажу я вам, еще только начало. Потому что машину заправить – это половина проблемы. Есть же сельское хозяйство. Сейчас время уборки первых культур, обработки полей, заготовки кормов. Комбайны, тракторы, грузовики – все на дизеле и бензине. В Калининград почти все продовольствие везут с материка. Если аграрии по всей стране недополучат топливо в уборочный сезон, часть урожая останется в полях. Что будет с ценами на хлеб и молоко осенью, вы и сами понимаете. Сегодня деремся за бензин, а завтра за хлеб. Я раньше любил кино про апокалипсис. Сейчас не могу смотреть. Включаешь и видишь людей, дерущихся за канистру бензина. И понимаешь, это не кино. Несколько недель кризиса, и уже Росгвардия у заправок дежурит. Уже биотуалеты у колонок. Уже перекупы по 250. Что будет через месяц? Через три? Когда кончатся резервы? Начнут стрелять за канистру? Понимаю, что все злые, что люди на пределе. 8 часов на жаре в очереди – это испытание. После такого срываются все. Это не оправдание насилия, это объяснение. Когда государство не справляется, люди срываются друг на друге. Это закономерность, которая работает одинаково в Иркутске, в Чите, в Москве и в Калининграде. Так что берегите себя и постарайтесь не сойти с ума в попытке купить бензин. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Курортный сезон закончен. Глава Крыма сообщил, что бензина на полуострове не будет. Со светом тоже проблемы. С 26 мая крымчане живут в режиме чрезвычайной ситуации. Нет топлива. Из-за ударов по энергетическим объектам и перегруженности электросетей в связи с жарой на полуострове регулярно отключают электричество. Останавливается общественный транспорт. Не работают банкоматы. А главное, нет воды. Ведь насосные станции тоже простаивают. Железнодорожные рейсы сокращают. В Севастополе общественный транспорт работает только до 10 часов вечера. Паромные переправы не работают вовсе. Крупные магазины закрываются не позднее 20:00. Люди выживают как могут.
3: У нас нет ни света, ни воды, ни газа. У нас нет бензина, чтобы заправить генераторы. Но мы живем.
4: Крымой иду пешком, потому что нет бензина. Куда-то в центр города, потому что нет дома света, чтобы зарядить гаджеты.
0: Люди задаются вопросом, почему за 12 лет Крыма в составе России власти не позаботились, чтобы на насосных станциях были генераторы с топливом для обеспечения населения водой во время отсутствия электричества. Жители говорят, что этой проблеме очень много лет. На фоне острого топливного кризиса на полуострове начались массовые увольнения, задержки зарплат и принудительные отпуска без оплаты. Крымчане рассказывают о резком падении доходов, невозможности выплачивать ипотеку и кредиты. Неудивительно, ведь топливо – базовый ресурс экономики, поэтому жалоб так много.
5: Я фотограф из Крыма, и сезона у нас как такового нет, соответственно, нет работы, так как я преимущественно работаю с туристами. За июнь у меня было 8 съемок, и такого июня у меня не было никогда за все мои года работы фотографом.
6: Вот что делать этим людям, которые привыкли жить от зарплаты до зарплаты, у которых нет финансовой подушки, что им делать? И каким настроением, вообще к чему это все может привести?
0: Сейчас еще и пик аграрного сезона. Вопросами, как жить, уже задаются крымские фермеры. Из-за нехватки дизельного топлива урожай оказался под угрозой. Вот что рассказывает фермер из Бахчисарайского района.
7: Техника, бочки, машины, трактор, все стоит. Сегодня планировали теоретически вывозить сено, ну, тюки. Мы вон там вон косили, успели, еще дизель был. Вот сейчас вывезти не можем. Сейчас нам на 3 раза полить яблочный сад хватит. И вода заканчивается. Чтоб воду нам накачать, нам тоже дизельная станция стоит. Дизеля нет, воды не закачаем. То есть поливать не будем, и у нас будут проблемки с яблочным садом.
0: Фермерам сейчас приходится платить за топливо у перекупов по 300 рублей за литр. Это еще если повезет достать. Тем временем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в ближайшее время местным жителям не стоит надеяться на решение проблемы.
8: Уважаемые крымчане, ситуация с кризисом топлива продолжается. Прошу набраться терпения. Больших объемов топлива в ближайшее время в продаже не будет.
0: При этом Аксенов уверяет, что общественный транспорт Крыма и коммунальные службы обеспечены топливом в полном объеме. Однако тут же признал, что администрацию засыпают жалобами на нерегулярную работу автобусов и троллейбусов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, обращаясь к сенатору от Томской области Виктору Крессу, призвала не преувеличивать драматизацию, отметив, что правительство принимает все необходимые решения.
10: Благодарю вас, Виктор Мелькирович. Вы только, пожалуйста, не преувеличивайте драматизацию. Действительно, ситуация непростая, нелегкая. Президент нашей страны провел совещание по вопросу обеспечения бензином, керосином, дизелем для сельского хозяйства. Вчера, в понедельник, мы встречались с председателем правительства, обсуждали эту тему. Рабочая группа правительства под руководством вице-премьера Новака в ежедневном режиме находит решение, чтобы исправить эту ситуацию. Нужно время. И я уверена, что ситуация будет исправлена, и решения, которые нужны, необходимы для этого, правительством принимаются.
1: Главные новости дня.
0: Вместо Европы – Ирак и Северная Корея. Власти предложили россиянам альтернативу для летнего туризма. В Евросоюзе уже обсуждают новый пакет санкций, а вместе с ним и ужесточение визовой политики в отношении россиян. Если визы в Европу отменят, то куда ехать отдыхать привыкшим к заграничным курортам гражданам? Власти предлагают альтернативу – те страны, которые российский турист ранее не баловал своим вниманием, а именно Северную Корею и Ирак. Последний уже заявил о готовности развивать туристическое сотрудничество с Россией. Посол республики Абдул-Карим Хашим Мустафа поспешил заверить, что поездки в Ирак не представляют угрозы для российских граждан.
11: Путешествовать в Ирак очень безопасно. Между Багдадом и Москвой уже выполняются 2 прямых рейса в неделю авиакомпании Iraqi Airways. Если будет спрос, количество рейсов увеличится. На прошлой неделе я был в Багдаде. Рестораны работают до 2 часов ночи, так что жизнь абсолютно безопасна.
0: Однако большинство западных государств рекомендуют своим гражданам воздерживаться от поездок на территорию Ирака. США, Великобритания, Германия, Франция, Канада и Австралия предупреждают о рисках терроризма, вооруженных столкновений и похищений. Что же касается крайне бедной Северной Кореи, то она тоже вряд ли станет альтернативой европейским курортам, считают эксперты. Вопрос куда ехать, теперь крайне остро стоит и для внутреннего туриста в России. Многие направления попросту отпали, например, Крым. На полуострове бензиновый Армагеддон, отключение электричества и воды. Туристический сезон там уже сорван, а тех авантюрных туристов, которых не останавливает режим чрезвычайной ситуации, отговаривают приезжать местные.
12: Вот я прям таким языком скажу, вам что, не делать? Проблемы с топливом. Ну, вы едете как бы в горячую точку, а потом эти же паблики читаешь и ноют. Ой, тут выйти не можем, искупаться не можем, воды нет, света нет. Вы думайте своей головой вообще, куда вы едете. Неужели нельзя найти в России место другое для отдыха?
0: Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, выбирая более спокойные курорты, например, Сочи. Но сейчас ситуация изменилась и там. Кажется, в России больше не осталось безопасных уголков для спокойного отдыха.
13: Кто-то может сказать, что я язвлю, но просто показываю обстановку. Очень зачастили сирены в Сочи, в Сириусе. Я вот сейчас собираюсь на работу и слушаю такую историю.
14: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря.
0: Не добавляют туристического ажиотажа и недавние разливы нефти на Черноморском побережье Краснодарского края после атак беспилотников. Как следствие, отели Сочи переживают летний сезон с резко просевшей загрузкой. Несмотря на заметное снижение цен, курорт пока не может массово привлечь туристов. Стоимость размещения упала более чем на 20%, однако не заполнена и треть номеров. Одна из главных причин – ограничения в работе аэропортов Юга России из-за плана «Ковер», который регулярно вводится на фоне атак БПЛА. Плюс добраться на курорт стало тяжелее из-за топливного кризиса. Также у людей становится банально меньше денег в связи с ухудшающейся экономической ситуацией и ростом цен. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ограничения на продажу топлива в городе в ближайший месяц сохранятся в том или ином объеме.
15: Продолжаем работу вместе с федеральным штабом по наращиванию объемов поставки. Тем не менее, ограничения пока продолжаются. И в ближайший месяц, скорее всего, ограничения сохранятся в том или ином объеме. Ну, скорее всего, в текущей ситуации. Также из-за роста издержек логистических, конечно, серьезный рост цен на бензин. Мы знаем, что у нас работают две частные компании в Севастополе. Государственных заправочных станций нет, федеральных сетей тоже нет, поэтому наши частные компании, с учетом тех расходов повышенных с логистикой, которые они несут, вынуждены поднимать цены на топливо. Значит, неоднократно уже все эти, значит, расходы были проверены, они как бы соответствуют текущим реалиям, но это, конечно, для людей и для бизнеса легче от этого не становится. Поэтому работаем с федеральным штабом, пока о результатах говорить рано, вместе с Сергеем Валерьевичем Аксеновым, потому чтобы за счет дополнительных финансовых инструментов стабилизировать цену на бензин и привести ее хотя бы к какой-то средней ситуации, которая сегодня есть в целом по стране. Значит, как только будут результаты, обязательно о них сообщу.
1: На радио «Лента» ужас дня.
2: В Пензе развернули кампанию принудительной мобилизации. Мужчин ловят прямо на улицах, доставляют в военкоматы, где заставляют подписывать контракты на спецоперацию. Соцсети заполонили видео жен пострадавших, которые заявляют об избиениях и пытках их мужей прямо в кабинетах.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
16: Глава Сбера. Герман Греф заявил, что россиянам нужно привыкнуть жить одним днем из-за полной неизвестности в будущем.
17: Что мы делаем? Мы понимаем тот контекст, в котором мы живем. Понимаем неизбежность той ситуации, которая сегодня складывается в части геополитики и в части сокращения горизонта планирования. Все, что мы видим сегодня в мире, приводит к тому, что вот этот самый горизонт планирования стремится к нулю. То есть мы будем жить в условиях полной неопределенности. И сингулярность – это как раз то состояние, когда этот самый горизонт планирования будет равен, ну, близок к нулю. Понимание тенденции этой и понимание того, что, ну, в общем, ничего экстраординарного не происходит, потому что в этой ситуации живут все.
16: Владимир Соловьев раскритиковал заместителя главы Центробанка Заботкина, который ранее сравнил себя с вратарем, и заявил, что нога Акинфеева не спасет страну от большого количества беспилотников.
18: Господин Заботкин, вас не смущает то, что нога Акинфеева не спасет ворота от атаки большого количества беспилотников? И для этой цели не болтать надо, а возможность дать российской экономике развиваться, инвестировать и вкладывать государству, в частности, вот в эти проекты. Например, те 4 триллиона, которые благодаря вашей милости и вашего начальства государство платит за обслуживание внутреннего долга самому себе, исходя из объявленной вами запретительной ставки рефинансирования. Вот эти деньги нельзя было бы потратить на разработки и на производство современных средств нападения и защиты. Или так и будете, ласково улыбаясь, нести патологическую чушь, учитывая военное время и вызовы, стоящие перед нашей страной?
16: Элементарная экономика о том, что вместо решения проблемы дефицита топлива власти решили просто закрыть от простых людей информацию о том, как растут цены.
19: Если проблему игнорировать, ее не станет, подумали в Кремле и решили закрыть статистику цен на бензин. Как стало известно, правительство в срочном порядке постановило исключить из федерального плана статистических работ позицию под названием «Информация о потребительских ценах на нефтепродукты». Таким образом, теперь Росстат не будет публиковать бюллетень о потребительских ценах на бензин и дизельное топливо. По сути, это сделает закрытой для простых россиян информацию, по которой можно было наблюдать топливную инфляцию, а чиновникам даст возможность открыто врать о том, что цены не поднимаются. И это на фоне того, как в Иркутске цена на бензин у перекупщиков дошла до 500 рублей за литр, а в Крыму появились объявления о продаже литра 95-го бензина за 1000 рублей.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
20: Тем временем господин Лукашенко, так получается, просто сбежал. Но иначе, как объяснить все происходящее? Вот следите за руками. На выходных состоялась встреча господина Лукашенко и господина Путина. Встреча эта проходила в самое непростое, наверное, время для Беларуси и лично для господина Лукашенко. Почему? Потому что угроза со стороны Украины уже не эфемерная. Господин Зеленский уже в открытую обещает фактически карать господина Лукашенко. И нужно по этому поводу было ехать как-то договариваться со старшим братом о какой-то помощи или о каком-то участии. Позволить себе ответную контратаку Украины Беларусь как страна не может, потому что Украина ее, ну, закончит в экономическом смысле буквально там за неделю, за две, ну, за месяц будет все выжженная земля абсолютно. Да, то бишь ничего не останется от промышленности значимой Беларуси и от белорусской армии тоже. То есть, соответственно, господин Лукашенко садится срочно в свой самолет и летит к господину Путину. И вот посмотрите, они разговаривают о чем-то 2 или 3 дня. По-моему, с пятницы по воскресенье. До пятницы, суббота, воскресенье. Они о чем-то разговаривают. И нет ни одного комментария для прессы. А такого вот никогда и не бывало-то, понимаете, практически. Потому что, вот вспомните, президенты решили пить брусниковый чай вместо земляничного. И это везде в прессе тут же мгновенно. Президенты перешли на брусниковый чай. президенты решили снизить температуру кондиционера в помещении, где проводят переговоры, до 22 градусов, к примеру. То бишь, я сейчас утрирую, да, но самые такие вот ненужные, даже неважные поводы, инфоповоды, они создавались и массово транслировались, чтобы показать единство позиций двух президентов двух стран. Да, что они едины во всем, что они как-то общаются. А сейчас где хоть один комментарий, покажите мне. Комментариев нет. А что это может означать? А означать это может только две вещи. Или господин Путин озвучил господину Лукашенко что-то совершенно-совершенно неприятное, и Александр Григорьевич, мол, пообещал, что он будет как-то сопротивляться, или он с чем-то не согласен, да, например, по поводу того, что нужно вступать в войну активно. А господин Путин ему на это мог ответить: ну, дорогой Александр Григорьевич, все ясно, но в данном случае твое мнение не учитывается. Вот мы решили вот так, поэтому будь добр, исполняй. Это первый сценарий. Поэтому о чем ты разговариваешь, чем ты выйдешь и скажешь белорусам, что теперь в войне против Украины, не выйдешь, не скажешь, когда решение было принято. Второй сценарий, да, когда решение как раз вот и не было принято, когда вот о чем-то еще не договорились. Но этот сценарий, мне кажется, намного менее вероятен. Почему? Потому что если бы о чем-то не договорились, то Александр Григорьевич показал бы это как собственную победу. Понимаете? И сказал бы, вот вышел бы с какой-то там пресс-конференции по возвращению, или просто собрал бы журналистов и рассказывал, что он там решил какие-то вещи, как он делает всегда. Просто перехватил бы информационную повестку. Но что сделал на самом деле Александр Григорьевич после того, как эти встречи с господином Путиным закончились? Куда полетел Александр Григорьевич? Правильно, он не полетел обратно в Беларусь, понимаете? Он полетел в турне по Азии, в азиатское турне. Да, это турне анонсировалось, но обратите внимание, никогда не анонсировалось ни длительность, ни сроки пребывания господина Лукашенко, ни причины этого турне. Вот что-то об этом говорилось, что, может быть, обычно так всегда делают, когда не уверены в таких турне. Да, когда может состояться, а может не состояться. Вот тогда говорят, что мы готовимся к какому-то турне по Азии. И вот сейчас получается, что господин Лукашенко вместо того, чтобы в самый страшный и в самый ответственный момент для своей страны, президентом которой он является, делает что? Правильно, улетает из этой страны. Улетает из этой страны куда подальше, не анонсируя ни когда он вернется, ни с кем он будет встречаться. Вот просто летит в турне. Как это можно интерпретировать? Да только так, что Александр Григорьевич хочет договариваться о себе, понимаете? Александр Григорьевич хочет с кем-то из азиатских партнеров, хочет как-то договориться, что интересы его лично и его семьи будут тем или иным способом защищены. Вот и все. Нет другой причины, почему Александр Григорьевич может улететь в это турне. Поэтому, соответственно, вывод-то напрашивается один, что господин Путин предупредил господина Лукашенко о том, что все, Беларусь на самом деле допрыгалась. Беларусь должна вести себя намного активнее в том или ином виде. Александр Григорьевич, конечно же, это принял неохотно, рассердился, осерчал и полетел, собственно, договариваться хотя бы об интересах семьи, договариваться о личной безопасности. Это стандартный вообще совершенно протокол действий. Опять же, если бы удалось что-то отстоять, Александр Григорьевич об этом бы рассказал. Он же вообще все рассказывает. Иногда фантазирует и достаточно много и сильно, но рассказывает 100% все, что в его пользу. А здесь 3 дня ни с нюхом, ни рылом, никаких выходов в прессе и, не залетая домой, улетел в Азию. Это когда такое бывало? Если страна стоит на пороге войны, люди же возвращаются обычно в страну руководителей для того, чтобы вести, правильно? Это если они понимают, что у них есть какие-то ходы. А вот у Александра Григорьевича у меня такое ощущение, что ходов уже нет, конечно, после этой встречи. Ну что, ход один, теперь нужно как-то спасти себя, спасти семью, спасти нажитое. Вот как-то его вывести. Иначе бы домой полетел. Ну, в самом-то деле. А куда еще? А так, видите, получается, как мы вот рассказывали раньше, да, немного о структуре Министерства внутренних дел белорусского и Министерства обороны белорусского. Вот так оно и получилось, да, как мы об этом говорили, что МВД А ну да, за Лукашенко. МВД возглавляет белорус, человек, который предан непосредственно господину Лукашенко. Лично предан. И он будет всячески поддерживать режим господина Лукашенко. Что совершенно нормально. Так работают практически все страны. Что министр МВД должен быть предан первому лицу. Ну, иначе никак. Иначе должен быть переворот. А вот с армией так не получилось. Да, технически, конечно, господин Хренин белорус. Да, но вот если посмотреть, где он учился, с кем он служил, как он становился как военный, то совершенно понятно, что он находится под полным управлением России. Вот просто под полным. И совершенно понятно, что Александр и братья поработают. Вот работа им, братья. Вот приблизительно то, что было сказано. Да, работа

0: брать, работаем, братья. И Александр Григорьевич сказал, что ну работайте тогда, что я могу поделать. И улетел, как Тарзан, понимаете? Улетел, но обещал вернуться. Вот очень интересно будет посмотреть, когда господин Лукашенко вернется. И вернется ли он на самом деле, это вопрос настолько открытый, что вы себе даже не представляете.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Хотел в дроноводы, а погиб в первом штурме. Родители 18-летнего студента и члена юнармии похоронили сына спустя несколько месяцев после подписания контракта с Минобороны. Владислав Горбунов из города Унеча в Брянской области учился в техникуме отраслевых технологий и транспорта, состоял в юнармии и участвовал в мероприятиях движения первых. В августе прошлого года ему исполнилось 18 лет, а в декабре он подписал контракт. В некрологе, опубликованном в соцсетях техникума, говорится, что Владислав выбрал одну из самых сложных специальностей – оператор БПЛА. Однако после заключения контракта парня отправили в штурмовую роту, где у него и сослуживцев забрали телефоны, рассказал брат Владислава Донат.
3: Да, он подписал контракт как оператор дронов, но там как-то так вышло, что штурмовики нужнее, и его отправили в штурмовики.
2: По словам родственника, перед отправкой на фронт студент прошел трехмесячное обучение. Когда оказался на линии фронта, он чуть было не погиб в первый же свой штурм. Тогда парень звонил домой и рассказывал, что выжил просто чудом. Но продержался на передовой 18-летний контрактник недолго. Спустя 4 месяца, 6 апреля, он погиб при выполнении боевой задачи. В свидетельстве о смерти Владислава в качестве причины указана потеря крови. О том, что обещания службы в беспилотных войсках ничего не стоят, редакция сообщала неоднократно. Отправляют туда, где есть самая острая нехватка, а это, как правило, штурмовые подразделения, где всегда самые большие потери. Однако при этом студентов продолжают вербовать на СВО, обещая якобы безопасную службу в тылу в качестве дроноводов. И если раньше парней склоняли угрозами отчисления, то сейчас уже достаточно административного нарушения. Об этом сообщила мать одной из студенток Солонешинского лицея профессионального образования Алтайского края Ольга Арчибасова.
4: К ним сегодня приходила зауч и сказала, что сейчас провинившихся парней, которые там застукали, что они пьют или курят, или еще какие-то там вещи творят, отправляют на СВО. Я не знаю, как это назвать. Почему об этом приходят и говорят детям, да еще и в таком ключе, что вы там давайте аккуратнее, а то поедете на СВО. Дети сегодня были в шоке. И знаете, как это еще преподносится? Ну, отработаешь там годик, приедешь, и диплом у тебя в кармане. Как вам такая агитация? Как вам такая правда? Кто вообще сидит на месте директоров? Кто вообще имеет право распоряжаться жизнями наших детей таким способом? Кто дал им это право, ребят?
2: Тем временем отправка на СВО грозит не только парням, но и девушкам. Мобилизационный отдел Томского госуниверситета разослал студенткам требование явиться в военкомат для первичной постановки на воинский учет после получения диплома. Об этом нам сообщила одна из студенток.
5: Когда я поступала на направление информатика и вычислительная техника в 2022 году, ни о каком военном билете для девушек речи не шло. Сейчас нам внезапно перед сдачей ВКР разослали такие сообщения. Это просто бред какой-то.
2: В сообщении сказано, что девушки пройдут ВВК и получат военный билет. После этого им могут приходить повестки, а в военкомате могут предлагать вступить в мобилизационный резерв или подписать контракт, предупреждают юристы и отмечают, что направление «Информатика и вычислительная техника» есть в перечне специальностей, по которым женщин ставят на воинский учет. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Военные хроники российских городов. Зеленский объявил о поражении двух предприятий в России. НПЗ в Уфе и оборонный завод в Пензе.
7: Короче, нашли, бля, куда уебать.
6: Жители Уфы сообщили о сильных взрывах в ночь на 1 июля. По их словам, атака беспилотников продолжалась несколько часов. Местные власти о последствиях удара молчат. Очевидцы говорят, что в районе НПЗ вспыхнул мощный пожар. На кадрах видно, что горит завод на севере города. В него входят предприятия «Башнефть» Уфанефтехим, мощность 9 миллионов тонн в год, и «Башнефть» УНПЗ, около 7 миллионов тонн в год. Удар по НПЗ подтвердил Зеленский. По его данным, от границы с Украиной завод находится на расстоянии 1300 километров. Громко в ночь на 1 июля было и в Пензенской области. Там под атаку попало предприятие ВПК, которое занимается производством комплектующих для ракетного вооружения. Оно находится в 600 километрах от линии соприкосновения. Речь идет об одном из объектов научно-исследовательского института физического измерения. Институт производит датчики для крылатых и баллистических ракет «Искандер», «Калибр», «Х-101», компоненты бортовых систем авиации и разведывательные спутники. Предприятие входит в состав Роскосмоса. Губернатор Олег Мельниченко атаку на регион подтвердил.
8: В области обломки беспилотников повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. Пострадавших нет.
6: Помимо института, под удар дронов попала также электрическая подстанция «Маяк», расположенная около одноименного целлюлозно-бумажного комбината. Это один из крупнейших производителей бумажной продукции в России.
9: Только что. Руки дрожат. Я такого даже не слышал никогда.
6: Беспилотники снова летели на Москву. По словам властей, их сбили на подлете к столице. Однако после мощных взрывов недалеко от Люберцев и Котельников загорелись электроподстанции нефтебазы «Роснефти». Там отключили электричество. Очевидцы публикуют кадры с большим столбом черного дыма. Глава Котельников Михаил Соболев заявил, что произошла авария из-за перегруза сетей. И никак это не связано с налетом БПЛА. А в Россетях назвали причиной пожара технологическое нарушение на подстанции. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
10: Олег Царев о змее, тарантуле и акустическом мониторинге.
11: Украина интегрирует акустические системы для защиты роботизированных комплексов. На военной выставке «Евросатори» в Париже украинские компании «Ровертех» и «Девдроид» представили свой боевой робот «Змей». Уже принятый на вооружение вооруженных сил Украины наземный дрон с крупнокалиберным пулеметом М2 «Браунинг» дальностью поражения до 1 километра, запасом хода 50 километров и бронированием, способным выдержать несколько попаданий дронов. Главная новинка – не сам робот, он уже на вооружении, а новая программа активной защиты «Тарантул», которую разработали для защиты таких платформ. Компонент «Аура» — интеллектуальная система обнаружения и сопровождения воздушных угроз на базе ИИ, компьютерного зрения и акустических датчиков. Работает это в три автоматических шага. Сначала акустические датчики улавливают звук мотора дрона, еще до того, как его кто-то увидел. Потом камера автоматически разворачивается в сторону звука и берет цель на сопровождение без участия оператора. Далее срабатывают направленные мортиры, которые выстреливают сетку навстречу дрону и физически его ловят. Потенциал у метода широкий. Другими словами, пока Россия только подошла к тестированию акустических систем мониторинга неба, Украина уже тестирует куда более развитые, когда одно устройство слышит, распознает и само сбивает дрон.
10: Победим песнями и заявлениями, военкор Кашеварова о экономических фестивалях, концертах и красных линиях.
12: А знаете, как мы победим противника? Переговорами и концертами, песнями и плясками, церемониями награждения. Затанцуем до смерти, как в Болливуде. Забыла добавить и серьезными совещаниями по 40 раз на день и учреждением новых министерств и ведомств. При этом враг, тот самый коллективный, удаляет наши приложения со своей платформы. Где это видано? Враг, ну будь милосерден, чё ты как враг? У нас-то своей операционной системы нет. Опять обманул нас враг. Враг, конечно, нынче пошел, то войну развязал, то бойцов наших убивает, то мирных, то заводы наши рушит. Но кто так делает? Запад, гнилая Европа. Вы еще вот всей прелести не поняли противостояния. Мы сейчас распечатаем все ваши фотографии и в шреддер спустим. Давно вам красные линии не обозначали? Так обозначим. Давно вам не заявляли, что ответ будет жестким и зеркальным? Заявления уже пишутся красным жирным карандашом. Мы сейчас заявим, что вы террористы. Вот тогда вы почуете всю силу нашей власти.
10: Это не игра в две стороны. Военкор Астрахань о плохом пиаре, ударах по тылам и запоздалых истериках.
13: Многие взяли моду комментировать фиксацию наших успешных попаданий по украинским тылам выражениями типа «в эту игру можно играть вдвоем». Это очень порочная практика сразу по многим причинам. Первое. В эту игру желательно всегда играть в одиночку по возможности. Типа когда ты играешь, а противник уже не может. Второе. Это не игра. И третье. Если кто-то, как я, например, все-таки хочет увидеть, как украинские войска горят на дорогах смерти в тылу, завоевание превосходства в воздухе и прочее, так об этом надо было прямо так и говорить, а не радоваться, что мы воюем не как американцы. Не распространять мемы про генерала Армагеддона как министра энергетики Украины. Надо было учиться у других войн, у других стран. Много чего надо было. Ну и, конечно, перемежать это резкими приступами истерик в стиле «срочно сожгите Киев» и прочими тоже нормальности не добавляет. И если кто-то хочет говорить о проблемах, о будущих типа войны и тактики в ней, это здорово. А остальное либо плохой пиар, либо очень плохой пиар.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Как СВО создала Украине армию? Швеция объявила о соглашении о покупке Киевом 16 истребителей «Гриппен-И». Еще 4 года назад это было фантастикой. Сделку заключил Зеленский. В Швеции вместе с самолетами Украина получит пакет оборудования, технической помощи и поддержки. Истребители JAS-39 Gripen в модификации И – новейшее поколение самолетов в своем классе. Они оснащены более мощным двигателем, имеют увеличенную дальность полета, а также современные системы радиолокации. Самолет разработала компания Saab.
14: «Гриппен» — один из самых удобных самолетов для этой войны. Дешевле в обслуживании, чем многие западные аналоги. Менее капризен к аэродромам, быстро готовится к вылету и заточен под работу рядом с фронтом. А главное, Украина получит их вместе с ракетами «Метеор». Это уже совсем другой уровень воздушной войны. Такие ракеты способны уничтожать российские самолеты-носители КАБов еще до выхода на рубеж пуска. Дальность метеоров от 120 до 200 километров. Их фишка в наличии 60-километровой так называемой No Escape Zone – зона гарантированного поражения. Условно, если метеор заходит в эту зону, то самолет уже не может от него уклониться. Это должно существенно сократить потери Украины на передовой и гибель гражданских при фронтовых городах.
6: Швеция не только поставит Украине «Гриппены», но и вооружит их авиационными ракетами. Стоимость такого истребителя от 30 до 60 миллионов долларов, в зависимости от модификации. Для боевой авиации это считается недорогая модель, говорит военный эксперт Сергей Ауслендер.
15: В итоге получился у шведов такой экономичный, неприхотливый самолет с хорошими летными характеристиками. Его боевой радиус составляет 1500 километров. Ну, в условиях Швеции больше, видимо, просто было не нужно. Очень экономичный. Его полетный час стоит очень-очень дешево. Ну, допустим, втрое дешевле, чем, например, у самолета F-18. И едва ли не в 4 раза дешевле, чем у самолета F-15. И дешевле, чем у самолета F-16 тоже. Там не в разы, но тем не менее дешевле. Самолет получился очень надежный, как, в общем, и вся шведская техника.
6: Теперь на вооружении Украины есть американские F-16, французские «Мираж», а теперь еще будут и «Гриппены». Хотя еще 4 года назад у Украины и армии не было, не говоря уже о современных истребителях. Тем временем у России боевых самолетов становится все меньше. В ночь на 1 июля под удар попал военный аэродром «Саки» в Крыму. Туристы от мощных взрывов были в шоке.
16: Всю ночь были взрывы, пожары. Вот мы здесь ночевали. И дальше дилемма, ехать или не ехать.
6: По данным военкоров, зафиксировано 5 попаданий по одному из ключевых военных объектов России. После взрыва загорелись ангары. Видео засняли очевидцы. По предварительной информации, в одном из них находился Су-30. Он уничтожен. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
10: Немецкая бригада у белорусской границы. Военкор Живов по восточном фланге НАТО и Минске.
17: НАТО усиливает восточный фланг. Германия развернет бригаду в Литве. Как сообщает Bild, к концу 2027 года планируется развернуть на постоянной основе почти 5000 военнослужащих Бундесвера. Цитата. «Создание немецкой бригады идет по плану. Если говорить о первом этапе, то мы даже опережаем график на 10 месяцев. Это означает, что строительство инфраструктуры продвигается очень успешно, и мы можем раньше приступить ко второй фазе», заявил глава литовского Минобороны Роберта Скаунас. Сообщается, что 1800 немецких военнослужащих уже размещены в Литве. В июне они задействованы в учениях Freedom Shield, которые проходят на полигоне в Побраде, примерно в 20 километрах от границы с Белоруссией. В 2026 году, по данным Bild, в страну также дополнительно перебросят танковый батальон и подразделение мотопехотного батальона. Если ранее подчеркивался исключительно добровольный принцип отправки, то теперь в Бундесвере допускают и обязательное направление личного состава.
10: Сценарий большой эскалации. Алексей Суконкин о наступлении, мобилизации и ядерной доктрине.
13: А я расскажу, как будет. Это не с потолка, а коллективный вывод ряда экспертов, с которыми мы периодически играем в мозговые штурмы по различным ситуациям. Итак, противник режет нам прифронтовую логистику, истощая запасы материальных ресурсов. Например, еще месяц-полтора, чтобы создать в войсках устойчивый дефицит всего. В ответ мы создаем запасы на некотором удалении, позволяющем вынести склады за пределы дальности боевой работы. Противник, в свою очередь, создает запасы беспилотников, имеющих дальность действия выше 150 километров, то есть способных достать оперативные ресурсы в тот момент, когда будет нужно. Отсутствие на фронте порядка 20 бригад противника позволяет сделать вывод, что они находятся на доукомплектовании и боевом слаживании, при том, что противник наращивает количественные показатели мобилизационных мероприятий, а также с 1 июля переходит на новую схему комплектования, реально способную резко нарастить численность армии. Имеем таким образом, с учетом времени на подготовку мобилизованных, большое пополнение в конце лета, начале осени. И главное, помним, Запад дал украинцам неимоверное количество денег на организацию наступления. Не паникуем, но вероятное направление наступления Брянск-Калуга, Белгород-Воронеж, Мелитополь-Бердянск. Высадка морского десанта на Кимбургскую косу.
10: Это не психологические атаки. Военный журналист Анастасия Кашеварова о прилетах по заводам, ПВО и липовых отчетах.
12: Завод «Титан Баррикады» в Волгограде. Прилетело 3 ракеты 27 июня. Производил комплектующие, вроде как микросхемы для «Искандера», «Орешника», «Ярса». Есть погибшие, разрушения серьезные. Химический завод «Азот» в Новомосковске, Тульской области. Крупнейший производитель азотных удобрений и аммиака. Атакован дронами 26 июня. Серьезные повреждения. Московский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий «Газпромнефти». Атака дронами 16 июня. Основной поставщик бензина в Москву и область. И это только часть за последние дни. И вот теперь кто говорит, что это психологические атаки? У вас там как? Нормально все в башке? Стыдно должно быть, что на 5-й год противник русских так нагибает, причем в тылу. Стыдно.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Опасность дня.
18: Качество бензина в России официально опустили ниже стандарта Евро-5. Чтобы увеличить объем топлива, правительство разрешило НПЗ выпускать бензин, в котором в 15 раз больше серы и грязи, чем допускалось ранее.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
19: Богатые тоже плачут. На автозаправочных станциях в престижной Рублевке такие же перебои с горючим, как и по всей Москве. А водители вынуждены стоять в километровых очередях, чтобы купить бензин.
20: Так понимаю, это приехал бензовоз, который сейчас будет разгружать топливо. И посмотрите, какая километровая пробка. Вот это все люди стоят в очереди на заправку. Я всю эту пробку объехала, потому что я не понимала, что это люди стоят в очереди за топливом. Мне, кстати говоря, неудобно, что я их объехала. И встала я первая. А теперь я первая на очереди. Но я не знаю, как мужчины меня пропустят или нет. Но буду надеяться. По-любому я уехать не могу, потому что у меня бензина нет. Вот так и буду стоять. Здесь первая. Но, видимо, меня могут не пропустить, я так понимаю. Но если что, я покажу прописку.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
21: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, что еще недавно звучало бы как абсурд. Россия, страна, которая качает нефть из-под земли круглосуточно, осталась без бензина на заправках. Люди ночуют в очередях у колонок, фермеры не могут убрать урожай, а в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации именно из-за топлива. Как нефтяная сверхдержава дошла до талонов на бензин, разбираемся прямо сейчас.
22: Да, тема сегодня невероятно острая.
21: Ну и начать тут стоит с того, как вообще эта вся катастрофа выглядит на уровне, ну, повседневной жизни. Потому что статистика поисковых запросов в интернете сейчас, она реально пугает. Запросы со словами «где купить бензин» взлетели за месяц в 26 раз.
22: Ого, в 26?
21: Да, это больше 34 тысяч запросов в сутки. То есть, ну, становится абсолютно понятно, да, люди больше не ищут там какую-то выгодную цену или скидочные бонусы, они просто ищут хоть какую-то работающую колонку.
22: Слушай, ну это маркер того, как вообще ломается привычная картина мира. Ведь заправка автомобиля – это всегда было такое фоновое, ну, автоматическое действие. Никто никогда не планировал поездку за бензином как какую-то сложную спецоперацию.
21: Угу, абсолютно.
22: А теперь это реально вопрос базового выживания. И вот это утроение запросов о сроках хранения топлива – это, скажем так, показатель того, что общество перешло в режим такого глубокого недоверия к инфраструктуре в стране.
21: И на федеральных трассах, вот взять ту же М4 «Дон» или М12 «Восток»,

0: подъезжает к колонке, и тут бац, администрация заправки просто вешает табличку «Технический перерыв» или спокойно заявляет, что дневной лимит исчерпан.
1: Подожди, а зачем сети так поступают? Разве им не выгодно, ну, просто продать все, что есть в резервуарах, и заработать деньги?
0: Ну, в нормальных рыночных условиях, конечно, выгодно. Но сейчас, в условиях такого системного дефицита, нефтяные компании вынуждены просто придерживать остатки. Чтобы растянуть их по времени и сымитировать такую бесперебойную работу перед проверяющими органами.
1: А, то есть создать видимость, что все нормально.
0: Именно. Потому что если заправка распродаст все за час и закроется на 3 дня, это сразу вызовет вопрос у антимонопольной службы. Вот поэтому продажу искусственно тормозят. Отсюда и вспышки агрессии, драки у колонок. Любая очередь мгновенно превращается в пороховую бочку.
1: Слушай, ну тут еще на сцену выходит абсолютный хит сезона. Это канистры. Металлические емкости просто смели со складов и из магазинов за какие-то считанные дни.
0: Но это ожидаемо, все пытаются сделать запас.
1: И закономерно, что люди начали приезжать на заправки с пластиковыми тарами. Но им отказывают, потому что федеральные правила строго запрещают наливать топливо в пластик.
0: Есть такое?
1: Висят объявления, что отпуск топлива физическим лицам в тару запрещен. Якобы, чтобы, вот тут цитата, не создавать ажиотажный спрос.
0: Но это классическая попытка региональных чиновников просто переложить ответственность. Заявляют, что дефицит возник из-за паники населения, но это значит полностью отрицать реальность.
1: Ну да, звучит странно.
0: Запасание топлива в условиях пустых заправок – это не причина кризиса, это абсолютно рациональное поведение. Если у человека есть генератор для дома или трактор, он просто обязан сделать запас. И запрещать людям спасать свое хозяйство, обвиняя их же в панике – это какая-то тотальная управленческая слепота.
1: Вот в Приморье, например, для дальнобойщиков ввели лимит не более 100 литров на грузовик в городской черте.
0: 100 литров? Серьезно?
1: Да. 100 литров для тяжелой фуры звучит как какая-то злая шутка.
0: Это даже не шутка, это паралич грузоперевозок. Груженная фура потребляет от 30 до 40 литров на сотню километров. То есть этот лимит позволяет проехать максимум, ну, километров 300 до следующей пустой АЗС.
1: Жесть.
0: Получается искусственное замедление всей кровеносной системы экономики. Товары едут дольше, рейсы массово срываются.
1: И вот эта инфекция лимитов, она начала очень быстро расползаться по карте. Если сначала это были только южные трассы, то теперь дефицит накрыл более 50 регионов. Крым, например, оказался в полной изоляции. Сначала там прекратилась свободная продажа, а затем вообще ввели режим чрезвычайной ситуации.
0: Ну, географическая изоляция полуострова просто сработала как усилитель кризиса. Логистика туда и так всегда была сложной, а в условиях дефицита система просто схлопнулась в один момент.
1: В Севастополе даже вернулись к талонам. Выдача по QR-кодам не больше 20 литров. Но слушай, Крым же связан мостом с материком. Почему нельзя просто привезти топливо из соседнего Краснодарского края?
0: А потому что в Краснодарском крае его тоже катастрофически не хватает. Возникла вообще абсурдная миграция водителей из Крыма, едут через мост, стоят в диких пробках, заправляются на материке и едут обратно.
1: Ага, и тратят бензин по дороге.
0: Учитывая расстояние и эти пробки, половина этого купленного лимита сгорает просто на обратную дорогу. Топливо выкачивается из одного дефицитного региона в другой практически с нулевой эффективностью.
1: А ситуация на Кавказе выглядит вообще не лучше. В Дагестане цены на 92-й бензин пробили отметку в 87 рублей за литр, и там тоже ввели лимит в 20 литров. Для горных сел это звучит просто как приговор. Там ведь нет никакой альтернативы в виде метро или электричек.
0: Ну, конечно. Для горного села автомобиль – это, по сути, единственная связь с цивилизацией. Скорая помощь, подвоз продуктов, поездка в райцентр по делам. 20 литров не хватит даже на то, чтобы съездить по горным серпантинам туда и обратно.
1: Ужас.
0: Целые поселения оказываются просто физически отрезанными от мира.
1: А в Сибири дефицит, но вполне ожидаемо, породил огромную теневую экономику. В Иркутске перекупщики продают бензин по 300 рублей за литр прямо с машин при официальном лимите на заправках в 50 литров. Но знаешь, больше всего меня поражает ситуация в Ханты-Мансийске. Автономном округе. Регион, который добывает около 40% всей нефти в стране, остался без топлива. В Москве и Санкт-Петербурге открытого коллапса с очередями по 3 километра вроде бы не наблюдается, если судить по новостям.
0: А там просто применяется хитрая тактика маскировки. Открытых объявлений на столбах нет, но действуют жесткие скрытые лимиты.
1: Это как?
0: Ну смотри, крупные сети отпускают по 20-30 литров строго в бак, без налива в канистры. И водитель узнает об этом

0: только в тот момент, когда подходит к кассе расплачиваться. На бумаге, в отчетах чиновников, кризисов в столицах как бы нет. Но по факту система работает на абсолютном пределе возможностей, постоянно балансируя на грани полной остановки.
1: И вот здесь начинается, наверное, самое интересное и пугающее. Столкнувшись с такой острой физической нехваткой объемов, принимается решение увеличить их за счет резкого снижения качества. Происходит такое тихое и незаметное возвращение к экологическому стандарту Евро-3, хотя на колонках продолжают наклейки висеть Евро-5.
0: Разница между этими стандартами просто колоссальна. И главная угроза здесь – это сера.
1: Да, цифры реально впечатляют. В настоящем Евро-5 допускается максимум 10 миллиграммов серы на килограмм, а в Евро-3 разрешено 150 миллиграммов. В 15 раз больше. А в дизельном топливе лимит вообще повышен до 350 миллиграммов.
0: Это очень много, это катастрофически много.
1: Плюс разрешено использование монометиланилина, ну или ММА. Это присадка, которая раньше крайне жестко контролировалась. Выбросы оксида углерода растут более чем вдвое, с 1 грамма на километр до 2,3 грамма. Миллионы машин ежедневно стоят в глухих пробках мегаполисов. Качество воздуха деградирует просто на глазах.
0: Это неизбежно при таком стандарте.
1: Но знаешь, что в этой ситуации с грязным бензином поражает меня больше всего?
0: Запрет на его экспорт.
1: Да, вот именно. Этот высокосернистый бензин разрешен исключительно для внутреннего потребления. Поставлять его за рубеж строжайше запрещено законом.
0: Ага, чтобы не нарушать контракты.
1: Получается очень интересная картина. Те, кто принимает эти стандарты, они ведь прекрасно понимают химию процесса. Они знают про токсичность, про убитые моторы, про отравленный воздух в городах.
0: Это предельно четкая, циничная расстановка приоритетов. Признается абсолютно приемлемым сбрасывать такой суррогат на внутренний рынок, заставлять граждан дышать повышенными выбросами и оплачивать дорогостоящий ремонт автомобилей.
1: Угу.
0: Но при этом сохраняется какой-то панический страх испортить репутацию или там нарушить международные договоренности перед зарубежными покупателями. Это просто двойные стандарты в чистом виде.
1: Хорошо. Если заводы не справляются, возникает самый, ну, очевидный вопрос. А почему бы просто не купить нормальный бензин за границей? Из каждого утюга звучат заявления, что масштабный импорт решит все проблемы.
0: Эти заявления полностью разбиваются о суровую математику логистики. Иллюзия импорта – это, пожалуй, один из самых опасных мифов текущего кризиса.
1: Давай посчитаем. Внутреннее потребление бензина в России составляет примерно 35-38 миллионов тонн в год. Белоруссия, на которую так часто кивают, как на спасителя, производит всего около 3 миллионов тонн.
0: Им же самим нужно на чем-то ездить и убирать урожай.
1: Вот именно. У Казахстана излишков тоже нет. То есть физически взять топливо по соседству просто негде.
0: И тогда возникает логистический шедевр – схема с Индией.
1: Российская сырая нефть грузится в танкеры и плывет в Индию. Там местный завод ее перерабатывает, и уже готовый бензин грузится в другие танкеры и плывет обратно.
0: Двойного фрахта. Гонять нефть в Индию, чтобы купить бензин, это, ну знаешь, как отправить вагон муки на другой континент, чтобы купить там и привезти обратно нарезанный батон хлеба.
1: Точно.
0: Стоимость транспортировки, страховки судов, проходы через проливы – все это делает итоговый продукт астрономически дорогим. Танкер идет в одну сторону неделями. Это не кнопка, которую можно так клик, нажать и получить топливо завтра.
1: И сколько в итоге дает эта сложнейшая морская операция? Цифры показывают около 200-250 тысяч тонн импорта в месяц, при потребности в 3 с лишним миллиона тонн ежемесячно.
0: Это меньше десятой части всех потребностей. Это даже не пластырь на сломанную ногу. Это попытка вылечить открытый перелом, не знаю, подорожником. Чтобы такой дорогой импортный бензин хоть кто-то покупал, государству приходится субсидировать разницу из бюджета. Получается, система буквально сжигает деньги, чтобы привезти каплю в море.
1: Но самый страшный удар наносится даже не по автомобилистам. Дефицит бьет в самую чувствительную точку – продовольственную безопасность. Июнь и июль на юге – это же сезон уборочной кампании.
0: Да, а современное сельское хозяйство не работает на конной тяге, как известно.
1: Именно. Комбайны, трактора, зерновозы – все это потребляет колоссальные объемы дизельного топлива. А дизель с апреля взлетел в цене на 42%. На оптовых биржах цены бьют вообще все исторические рекорды.
0: Фермеры столкнулись с ситуацией, когда топлива просто нет физически, ни за какие деньги. Техника тупо стоит в полях. Аграриям на Кубани приходится искать дизель где-то в Поволжье, нанимать бензовозы и везти его за сотни километров.
1: А зерно-то ждать не будет?
0: Конечно, не будет. У озимой пшеницы есть очень строгий технологический срок уборки. Если она перестоит в поле, колос высыхает и зерно просто осыпается на землю. Или, что еще хуже, в сухую погоду возникают пожары. Потерять урожай из-за того, что нечем заправить комбайн – это катастрофа для всей производственной цепочки.
1: И эта цепная реакция абсолютно неизбежна. Меньше собранного зерна означает его резкое удорожание. Дорогое зерно – это дорогая мука и дорогой хлеб. Но это только начало цепочки.
0: Да, потому что зерно – это еще и основа комбикормов для птицефабрик и животноводческих комплексов.
1: Совершенно верно. Топливный кризис на Кубани через пару месяцев обернется переписанными ценниками на мясо, молоко, яйца и курицу в каждом супермаркете страны. Логистика доставки этих продуктов в рефрижераторах тоже сильно подорожала из-за того же дизеля. Кризис, начавшийся у заправочной колонки, приходит прямо на кухонный стол каждому.
0: Да. От этого не спрятаться. И если смотреть на ситуацию глобально, возникает один очень-очень важный вопрос. Когда базовая бензиновая инфраструктура, на которой держались целые регионы десятилетиями, становится настолько хрупкой, непредсказуемой и дорогой, не станет ли это самым жестким и неконтролируемым толчком к кустарной электрификации? Или там к массовому переходу на альтернативные виды транспорта. Возможно, этот кризис заставит людей менять не заправки, а вообще сам принцип того, на чем они ездят.
1: Итог простой. Между нефтью в земле и бензином в баке стоят заводы. Заводы повреждены. Починить их быстро не получится. Запчасти под санкциями. Технологии ушли вместе с западными партнерами. Импорт из Азии – это пластырь, а не лечение. Поэтому очереди, лимиты и грязный бензин – это не временные неудобства. Это новая реальность, которая пришла надолго. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Привыкаем к новой реальности. В Калининградской области люди дерутся в километровых бензиновых пробках, устраивают аварии. Зафиксирована первая смерть в очереди на заправке. То ли еще будет. Снизить градус бензиновой лихорадки. Возивший топливо паром «Амбал» возвращается. Неужели морская переправа рискует стать мишенью для дронов? Игра на опережение. Россия закрыла пункты пропуска через границу с Латвией, Финляндией и Эстонией. А Польша впервые за 40 лет закупает подводные лодки. Настолько все серьезно. Итак, топливный кризис в Калининградской области продолжает набирать обороты. На АЗС «Лукойл» в Калининграде не иссякают автомобильные очереди. Люди собираются на заправках круглосуточно, уже как на работу, и часто еще до появления бензина, ожидая его подвоза. Более того, в Калининграде некоторые автомобилисты, доведенные до белого коленя многочасовыми очередями, проявляют агрессию и уже доходят до вызова полиции. Дело в том, что к отдельным АЗС машины выстраиваются сразу с нескольких сторон, поэтому начинаются споры, кому проезжать первым. Так, например, на улице Суворова произошла драка, а затем и ДТП. Одна из машин покатилась назад и въехала в другую. А на Елизаветинской ссора между женщиной и пожилым мужчиной едва не закончилась настоящей потасовкой. В полиции подтвердили, мол, действительно обращения из-за ситуации на заправках поступают, но пока серьезных происшествий в регионе не было. А вот в Карелии уже зафиксировали.
4: Трагедия произошла в Петрозаводске. На одной из заправок скончался пожилой мужчина. На вид ему было около 75 лет. Пенсионер успел оплатить бензин, однако до полной заправки бака ему немного не хватило топлива. Когда мужчина это увидел, ему стало плохо. Сотрудники АЗС вызвали скорую, но медики оказать помощь не успели. Пенсионер умер. Факт смерти подтвердили и в МВД. По предварительной информации, у мужчины могло остановиться сердце.
3: Кстати, из-за продолжающихся украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы в некоторых регионах даже нечем заправлять машины скорой помощи и экстренных служб. О том, что проблема достигла критических масштабов, говорит тот факт, что ограничения на покупку топлива действуют уже в 83 из 85 регионов. Только в двух – в Калмыкии и на Чукотке – еще нет подтвержденных лимитов на продажу бензина или дизеля. Между тем, руководство Калининградской области уверяет, что у крупных операторов есть все виды топлива. Вот только через возросшее потребление его не успевают доставлять. Чтобы ускорить развоз по региону, «Лукойл» направил два дополнительных бензовоза. А «Балтнефть» вообще перешла только на обслуживание юрлиц и госзаказов. Власти просят не паниковать, но сами же признают, ограничения по отпуску топлива введены, чтобы снизить нагрузку на заправки. Также в региональном правительстве заявили, что стоимость бензина может меняться и зависит от ситуации на рынке. А всем и так хорошо видно, в какую сторону она меняется. В этой связи эксперты предупреждают, вслед за подорожанием бензина цены начнут расти буквально на все. И в первую очередь подорожают товары со сложной логистикой. К слову, именно на логистику власти возлагают надежды для снижения ажиотажа на АЗС.
5: В Калининградскую область после ремонта вернется паром «Амбал». По сообщению морского оператора «Оборонлогистика», судно выйдет из порта Усть-Луга 7 июля. Швартовка в Балтийске запланирована на час ночи 10 июля. В такое же время на следующий день судно ляжет на обратный курс. Как сообщает оператор, «Амбал» рассчитан на перевозку вагонов и накатной техники. На трех палубах он берет свыше 8 тонн груза. И есть важный нюанс. «Амбал» сможет доставлять в регион цистерны с топливом. Будет ли перед ним поставлена такая задача, пока неизвестно, но надежда есть, поскольку ранее нефтепродукты составляли до половины от общего объема грузов данного парома.
3: После того, как Литва ограничила транзит между Калининградской областью и основной территорией России, властям пришлось кардинально перестраивать логистику региона. Большую часть грузов, которые раньше поставляли по сухопутным маршрутам, перенаправили на морской путь. Сейчас основу переправы, обеспечивающей доставку топлива, стройматериалов, продовольствия, техники и всего необходимого в Калининградскую область, составляют 5 паромов и 2 десятка других судов, курсирующих на линии Усть-Луга-Балтийск. Эта линия жизни, связывающая большую землю с эксклавом, из-за своей стратегической важности единственного логистического узла автоматически становится потенциальной целью для воздушных и подводных ударов, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.
6: Угроза атак беспилотников на паромную переправу, соединяющую порт Усть-Луга и Балтийск, действительно существует и воспринимается профильными структурами как реальный риск. И прежде всего потому, что атаки БПЛА регулярны в Ленинградской области, где расположен отправной пункт паромов. Сама Калининградская область и аэропорт Храброво уже сталкивались с сигналами беспилотной опасности. Но помимо воздушных атак существует еще риск применения морских дронов, что заставляет Балтфлот существенно укреплять оборону в акватории. Усиливает угрозы и тот факт, что паромная переправа используется в интересах Минобороны Российской Федерации по доставке грузов морским транспортом на территорию Калининградской области. Это противнику известно. Как и то, что уничтожение морского пути в Россию отрежет эксклав от жизнеобеспечения.
3: Видимо, беря во внимание все существующие риски, газовозы в Балтийском море начали оснащать пулеметами. По крайней мере, на танкере «Маршал Василевский», который обеспечивает поставки сжиженного газа в Калининград, впервые зафиксировали две огневые точки с крупнокалиберными пулеметами «Корт», а рядом были размещены мешки с песком для огневых позиций. Такое оружие может поражать цели на расстоянии до 2 километра. В сеть попали соответствующие снимки, сделанные пограничной службой Эстонии с самолета разведчика. При этом некоторые военные эксперты утверждают, что защищаться от воздушных беспилотников одиночными пулеметами неэффективно. Между тем, все это лишний раз подтверждает нарастающую напряженность на Балтике и у ее границ.
5: С 1 июля правительство России временно приостановило движение людей, транспорта, товаров и грузов через 7 железнодорожных пунктов пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией. Официальные причины такого решения власти не назвали, как и период, на который закрыли железнодорожные погранпереходы на северо-западе страны.
3: В свою очередь, польские власти подписали контракт на поставку 3 современных шведских подводных лодок. Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск. Известно, что новейшие субмарины станут первой подобной закупкой для военно-морских сил Польши за последние 40 лет, а их стоимость составляет около 5,5 миллиардов долларов. Глава польского правительства назвал соглашение со Швецией историческим. По словам Туска, это значительный шаг к укреплению безопасности Балтийского моря. В свою очередь, в российских военно-аналитических кругах сделку расценили как создание военно-морского пакта, направленного на прямое ограничение возможностей российского флота в регионе и попытку взять Балтийское море под полный контроль НАТО. Ответные меры не заставят себя долго ждать. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
7: В Калининграде мужчина умер в очереди за бензином. 75 лет. Пенсионер стоял в очереди на заправке возле республиканской больницы. Там, где появился один из немногих бензовозов. Стоял несколько часов. На жаре. В какой-то момент потерял сознание и рухнул. Управляющая заправкой отогнала его автомобиль в сторону. Заправку закрыли. Ждать скорую. Скорая приехала через полчаса. Мужчина не выжил. Да, скорее всего, сердце. Да, возраст 75. Да, наверняка были проблемы. Все это правда. И все это я понимаю. Но вдумайтесь в контекст. 21 век. Страна, занимающая третье место в мире по добыче нефти. И пожилой человек стоит часами в 30-градусную жару, чтобы купить 30 литров бензина. И умирает в очереди. И в Чите то же самое. 28 июня мужчина скончался прямо в машине. Ждал. И не пережил ожидания. В Забайкальском крае еще одна история. Без смерти. Ну, почти. Женщина рассказала, что ее муж потерял сознание в машине в очереди. Она пешком прошла 15 километров до соседнего села, чтобы попросить знакомого отвезти его в больницу. К счастью, мужика откачали. 15 километров пешком, потому что машина не могла уехать из очереди. В ней не было бензина. Но это еще не кошмар. Иркутск. Очереди по 18 часов. Люди занимают место с 4-5 утра, иначе не успеть. К 8 утра уже поздно. В чате «Где залить Иркутск» непрерывным потоком идут видео с заправок, где висят таблички «Бензина нет». Губернатор Кобзев объявил режим повышенной готовности. МВД и Росгвардия вышли патрулировать очереди. Мэр Болотов лично распорядился установить биотуалеты у заправок, потому что люди стоят так долго, что физически некуда выйти. Администрация начала огораживать автобусные остановки рядом, потому что хвосты машин мешали общественному транспорту. Город перестраивается вокруг очередей за бензином. Биотуалеты у заправок. В России. 2026 год. В Иркутске конфликты стали нормой. Люди пытаются вклиниться, вспыхивают перепалки. Один из корреспондентов провел в очереди на Роснефти больше 12 часов и описывает. До настоящих драк не дошло, но конфликты были. При этом вызывали полицию. Один неосторожный взгляд, одно слово и снова скандал. Перекупщики в Иркутске брали 250 рублей за литр, прямо у заправок. Полиция оформила четверых, но заработать успели. Тем временем появилась доставка бензина на дом, как пиццу доставляют. Вдвое дороже, но не стоишь 18 часов на улице. Так что новый бизнес вырос из кризиса за неделю. Смотрим дальше по стране. Чита. Заправка «Корс» на набережной Завалишино, 28 июня. Группа мужчин въехала на территорию, несмотря на очередь, которую люди занимали сутки. Перегородили въезд грузовиком. На замечание – ноль. Толпа выдворила их сама. Сильно избили. Те, кто честно простоял сутки, остались без бензина, потому что он просто закончился. Сутки ожидания и ничего. В комментариях люди пишут губернатору прямо. Везде скандалы, драки, беспредел. Полиция попряталась. как за вас голосовать. Ижевск. Видео с жесткой дракой на заправке разлетелось по всем социальным сетям. Двое дерутся, третий стоит и смотрит. Просто смотрит, не вмешивается. Москва. На одной из заправок видео. Женский конфликт дошел до рукоприкладства. Разнимали баб всей очередью. Это Москва. Самый большой город страны. И там тоже дерутся за бензин. И это, скажу я вам, еще только начало. Потому что машину заправить – это половина проблемы. Есть же сельское хозяйство. Сейчас время уборки первых культур, обработки полей, заготовки кормов. Комбайны, тракторы, грузовики – все на дизеле и бензине. В Калининград почти все продовольствие везут с материка. Если аграрии по всей стране недополучат топливо в уборочный сезон, часть урожая останется в полях. Что будет с ценами на хлеб и молоко осенью, вы и сами понимаете. Сегодня деремся за бензин, а завтра за хлеб. Я раньше любил кино про апокалипсис. Сейчас не могу смотреть. Включаешь и видишь людей, дерущихся за канистру бензина. И понимаешь, это не кино. Несколько недель кризиса, и уже Росгвардия у заправок дежурит. Уже биотуалеты у колонок. Уже перекупы по 250. Что будет через месяц? Через три? Когда кончатся резервы? Начнут стрелять за канистру? Понимаю, что все злые, что люди на пределе. 8 часов на жаре в очереди – это испытание. После такого срываются все. Это не оправдание насилия, это объяснение. Когда государство не справляется, люди срываются друг на друге. Это закономерность, которая работает одинаково в Иркутске, в Чите, в Москве и в Калининграде. Так что берегите себя и постарайтесь не сойти с ума в попытке купить бензин. Пока.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Опасность дня.
8: Качество бензина в России официально опустили ниже стандарта Евро-5. Чтобы увеличить объем топлива, правительство разрешило НПЗ выпускать бензин, в котором в 15 раз больше серы и грязи, чем допускалось ранее.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Иркутск без бензина, но с очередями на АЗС. Кто-то записывает видеообращение с просьбами о помощи, но не ждет ее получить, а кто-то снимает многокилометровую вереницу автомобилей, стоящих вдоль дороги к автозаправочным станциям.
10: Иркутск, нам никто не поможет. Все наши крики о помощи, о просьбах никто не услышит, потому что мы кричим в соцсети, которая запрещена. Просим помощи у людей, которых тут просто-напросто нет. Что делать во всей ситуации, это непонятно. С бензином становится с каждым днем все хуже и хуже.
11: Вы сейчас охренеете от видео, которое мне прислали с Иркутска. Там просто космическая очередь.
12: Ну и сколько вот надо в этой очереди стоять, я просто даже и не представляю. Сколько это нужно? Люди вон уже толкают машину, у них уже, походу, бензин кончился. Сколько нужно простоять в этой очереди за бензином?
13: 10% мужика касают в телефонный телефон.
12: Я вообще, это просто людей и жалко, и... Бизнес какой-то. Ты что едешь, кого не видишь? Что, в натуре прикалываетесь? Да мне нафиг эта машина, не нужна, чтобы в такой очереди стоять. Вообще угораете, что ли? Что, вообще угораете? Что, в натуре прикалываетесь? Я уже устал снимать. Когда они заправятся, у них уже бензин кончится, пока они этой пробки простоят. Сейчас нихуя в натуре люди на электричках ездят, хохочут вообще, кто на электрических машинах. Все, я до дома доехал, вся бизна.
14: У нас в Новосибирске, я недавно укладывал видео, что нету очередей на заправке. На некоторых заправках просто их нет, потому что нету и топлива.
15: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
16: Топливный геноцид. В первом регионе России предложили продавать бензин по номерам машин, а в Петербурге задерживают доставку продуктов. В стране остался только один регион, где продают бензин и дизель без ограничений. Это Чукотка. Топливный кризис охватил уже 82 региона, а также новые территории. Официальное ограничение на продажу бензина накануне ввели на Алтае. Уже в трех регионах объявили режим повышенной готовности. Это Иркутская, Пензенская область и Забайкальский край. Не очень ясна ситуация в Калмыкии. Власти заявляют, что топлива там достаточно и ажиотажа нет, но в то же время признают, что уже почти на каждой десятой АЗС бензин не продается.
17: Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд.
18: 2026 год. 21 век. Страна, которая добывает нефть. Вы чё?
16: Из-за топливного кризиса в Петербурге магазины столкнулись с задержками поставок продуктов. Производители начали предупреждать торговые сети о невозможности поставить товары в срок. Соответствующие уведомления рассылают поставщики из других регионов, преимущественно из Поволжья и Южного федерального округа. И это только верхушка айсберга. На очереди скачок цен, предупреждает экономист Максим Блант.
19: Дальше транспортные компании, которые возят импорт из Китая, в том числе, да, фурами, они тоже предупредили. Вот с сегодняшнего дня, с 1 июля, они повышают стоимость грузоперевозок. При этом, ну, вся вот эта история с доставкой, в том числе доставка с хлебозавода до магазина. Ну вот, хлеб относительно дешевый, и бензин в его цене довольно высокую стоимость имеет. Соответственно, это будет иметь инфляционный эффект. Цены вырастут значительно.
16: В Орловской области введут продажу бензина по автомобильным номерам. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. Например, в субботу будут заправляться машины, номера которых начинаются с 0 до 1. В воскресенье – с 2 до 3 и так далее. Отпускать будут по 50 литров на авто. При этом водители с номерами, зарегистрированными в других регионах, смогут заправить машины только на 3 отдельных АЗС в Орле. Как признался губернатор, для него в приоритете жители Орловской области, а не транзитные автомобили. Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готовится к импорту бензина из других стран. Каких именно, не уточнил. Сейчас бензин закупается в Беларуси, но там его мало. Поэтому, по данным агентства Рейтер, теперь Москва ведет переговоры об импорте бензина с одной из стран Азии. И это будет новым вызовом для госказны, ведь везти бензин издалека дорого, говорит экономист Вячеслав Жуковский.
20: И вот чтобы это топливо, которое в России будут завозить, чтобы оно стоило на заправках не 130, не 150 рублей за литр, было не космически дорогим, придется из бюджета тратить деньги, придется по демпферному механизму выплачивать компенсации, соответственно, нефтяникам, пытаться задержать вот эти огромные логистические расходы, транспортные расходы, страховые расходы, фракт, все остальное. Ну и, соответственно, придется нести огромные-огромные убытки там, в размере десятков миллиардов рублей в месяц, чтобы хоть как-то вот это топливо завести.
16: Напомню, в бюджете страны и так огромная дыра размером 6 триллионов рублей. Накануне же стало известно, что правительство решило засекретить данные о ценах на бензин после рекордного за 20 лет скачка цен. Распоряжение правительства об изменениях в федеральном плане статистических работ опубликовано на официальном портале правовых актов. Росстат публиковал данные о ценах на топливо почти на 2000 АЗС в 280 городах России. В последний раз Росстат сообщал о ценах на бензин за неделю с 16 по 22 июня. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
9: Экономист Владислав Жуковский о том, что в стране дефицит топлива и его нечем покрывать.
0: На пятый год войны пошла настоящая движуха. Причем уже не только в экономике, не только с развалом бюджета, с рекордным дефицитом бюджета, с обрушением доходов, с падением инвестиций, производства. Но уже и топливный кризис, как помните, называли раньше энергетической сверхдержавой, Путин называл Россию, да? По сути, была такая экономика бензоколонки для Запада, теперь для Китая. Но вот мы понимаем, что уже на бензоколонке не осталось топлива, ни дизеля, ни бензина. Тот дефицит, его просто нечем покрывать, и дальше он будет только сугубо только нарастать. То есть я думаю, что такими темпами уже будет дефицит 30-35-40% мощности, это может быть и 50%, если эти удары продлятся еще там несколько недель, пару месяцев. Поэтому полноценная беда. То есть топлива либо нет, либо это безумные цены, это разгон инфляции, это огромные издержки производства, это огромные расходы на логистику, на транспорт. Это все безумный разгон маховика инфляции, и сейчас цены будут взлетать просто в небо.
2: Криминальные новости.
21: Полтонны кокаина нашли в тушах тунца в порту Санкт-Петербурга. У предполагаемого организатора изъяли элитные машины, часы и криптовалюту. По данным ФСБ, мужчина наладил поставки кокаина из Латинской Америки морем. Тайником для полутонны наркотиков стали туши тунца. Во время обысков у россиянина нашли криптокошельки с активами на 613 тысяч долларов, 13 дорогих часов стоимостью почти 1,5 миллиона долларов и 5 люксовых автомобилей на 130 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Драгдилер арестован. В Липецкой области начали судить 63-летнего жителя деревни Щербинина Алексея Зайцева. 19 марта он застрелил военного полицейского, который пытался задержать 35-летнего сына Зайцева, объявленного Сочи. Зайцева-младшего после задержания обвинили по статьям о дезертирстве и сопротивлении начальнику в период мобилизации. 23 июня Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил его к 8 годам колонии строгого режима. Отца Алексея Зайцева обвиняют в убийстве полицейского, угрозе представителю власти и незаконном хранении взрывчатых веществ и боеприпасов. При обыске в доме нашли порох, который хранился там почти 30 лет. Пенсионеру грозит пожизненное. После ареста он говорил журналистам, что его сын честно отслужил 1,5 года по контракту и вернулся домой. Но его преследовали и заставляли вернуться на службу. На Ставрополье женщина, будучи участницей организованной преступной группировки, удерживала мужчину в частном доме, заставляла его работать, а потом продала за 4 коробки колбасы. Об этом сообщила пресс-служба судов региона. Купля-продажа человека совершена в целях его эксплуатации с угрозой применения насилия, говорится в публикации. Члены группировки выбрали жертву не случайно. Мужчина находился в тяжелой жизненной ситуации и злоупотреблял алкоголем. Этим воспользовались злоумышленники, заманили его в частный дом, после чего превратили в раба. Позже мужчину обменяли на 4 коробки колбасы. Жительница Ставрополья задержана, обвиняется в торговле людьми, совершенной организованной группой. Суд отправил ее под стражу на 2 месяца. Остальные фигуранты дела устанавливаются. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
9: Протоиерей Андрей Ткачев призвал христиан читать новости раз в 2 дня. Или вообще отказаться от этого, чтобы не сойти с ума.
22: Хотел бы, дорогие христиане, чтобы вы не смотрели новостей. Это мое вам такое напутствие, что вы не смотрели новостей или смотрели их в 2 раза меньше, чем обычно смотрите. Чтобы, просыпаясь по утрам, вы втыкались не в ленту новостей, ту блудную и бездарную, которая правда не скажет, а чтобы вы, если уж втыкались во что-то, то втыкались в псалтирь или молитвенник. А потом будете читать, например, там новости, скажем, там не так, как привыкли, например, там каждый час, а раз в 2 дня. Во-первых, будет качественней, а во-вторых, вы будете иметь знать, о чем молиться. То есть, прочитавши что-нибудь в информационном поле, какую-то мерзость очередную, какую-нибудь беду, например, там, что в Симферополе нету света и бензина, молитесь Богу о жителях Симферополя, о том, чтобы властям Бог дал мудрость, армии силу, чтобы перестали брехать лишний раз о своих победах, а чтобы занимались делом, и чтобы обеспечили жизненную нормальную там, как бы, ситуацию там, жителям тех или иных страждущих городов. То есть, прочитал, заболело, помолился. Вот только так нужно читать новости, иначе вы с ума сойдете, потому что эта брехливая наша эта система информационная, она направлена на то, чтобы убить молитву в людях, даже в тех, кто молится. А чтобы те, кто не молится, вообще никогда не молились. Поэтому поменьше читайте новостей и побольше обращайтесь к молитвеннику или к псалтире, или читайте Божие Слово. И когда прочитаете что-нибудь новое, там, кто там кого зарезал, там, кто откуда упал, там, кто разбился на машине, там, кого убило дроном, это все должно вызывать у вас молитву. Если новости, молитвы у вас не вызывают, то вы зря прочитали эти новости. Что вы будете просто раздражаться, унывать, беситься, там, плеваться. А кому это надо, кроме сатаны? Поэтому поменьше читайте новости и побольше молитесь Богу. Вот такой мой вам на сегодня сказ.
15: Главные новости дня.
1: Бензиновый коллапс. Число запросов о покупке бензина в канистрах выросло до рекордного уровня. Правительство снижает качество топлива. На СТО уже ад.
4: Мне тогда надо же больше не бежал. Я простоял на заправке гребаных 2 часа. Я хочу пить, я хочу в туалет, я хочу пить. Я стояла, очередь двигалась, все нормально, а двигалась очередь просто потому, что машины уезжали. На заправке есть бензин, но не закрыто, блядь.
1: Ситуация с бензином в стране достигла апогея. На многих АЗС топлива попросту нет. А там, где оно появляется, сразу возникают огромные очереди на несколько километров. Чтобы добыть хоть пару литров, люди готовы ночевать возле заправок. Самая популярная тема в поисковике Яндекс – где купить бензин в канистрах. В июне количество таких запросов увеличилось втрое по сравнению с маем.
6: Вот на заправку. Конца и края не видно. Вот по зеркалам. Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд. Логистика полностью встает. Перевозки полностью уничтожаются. Соляра дорогая, соляра нету нигде. Везде лимиты 40, 50, 200 литров.
1: Помимо покупки бензина, пользователи также массово искали информацию о том, какие канистры подходят для хранения топлива и сколько времени его можно хранить. Но есть и другая масштабная проблема. В соцсетях поголовно жалуются на проблемы с двигателями из-за низкого качества топлива. Оказалось, что пониженный стандарт Евро-3 не подходит многим современным моделям авто.
23: Вот дожились, да? Стою в очереди. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Освожил детей и вот стою. Ночь. Да. Не думал, что доживу до этого. Да. Грустно, печально.
1: За первый месяц лета объем нефтепереработки в России на фоне ударов украинских беспилотников опустился до минимального уровня за 16 лет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для стабилизации ситуации на энергетическом уровне Москва ведет переговоры с другими странами об импорте топлива. Но это вряд ли поможет, говорит экономист Игорь Липсиц.
24: Белоруссия может дать и дает, но... Ну, не очень много. Значит, Белоруссия дает, примерно 8% от российского годового потребления бензина при максимально возможных объемах поставки, если не лишить топлива сам рынок Беларуси. Так что это тоже не очень много. Еще в прошлом году были попытки организовать импорт, бензина и топлива из Казахстана, Азербайджан, насколько я помню, не очень это получилось. Выяснилось, что у них просто нету такого превышения, таких запасов, такого избытка, чтобы они могли поставлять в России. Поэтому какие-то разговоры идут, что, может быть, где-то пытаться найти какой-то бензин в Индии или в Китае. Но вы же понимаете, что оттуда же за морем телушка-то полушка, да, дорога-то перевоз. Вы помните, да, русскую поговорку? Считайте, что если даже вы сумеете оттуда привезти, то у вас это будет как золотой такой. То есть это будет бензин, изготовленный в Индии, из нефти, поставленный из России в Индию, а потом этот бензин будет в России отправляться на танкерах обратно. Значит, вы будете дважды платить за морскую транспортировку. Это будет шикарно, все калории или там, углеводороды, которые у вас будут энергетические, все эти все элементы, они будут вами дважды оплачены морским перевозком. Значит, считайте, сколько это будет стоить.
1: В прошлом году в России уже ощущался дефицит бензина, но он был не таким масштабным и длился не так дорого. Сейчас в Крыму топлива вообще не найти. Его не продают обычным гражданам. Все, что привозят, уходит к коммунальным службам, больницам и полиции. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Ужас дня.
3: В Пензе развернули кампанию принудительной мобилизации. Мужчин ловят прямо на улицах, доставляют в военкоматы, где заставляют подписывать контракты на спецоперацию. Соцсети заполонили видео жен пострадавших, которые заявляют об избиениях и пытках их мужей прямо в кабинетах.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Сенатор от Томской области Виктор Крес по просьбе работников сельского хозяйства поднял вопрос катастрофического обеспечения отрасли горючим.
5: Меня просили работники сельского хозяйства поднять вопрос катастрофического состояния с обеспечением агропромышленного комплекса горюче-смазочными материалами. Все понимают. Известно, что создана рабочая группа в правительстве по этому вопросу. Наверное, в этих условиях будет правильно в гражданских сферах экономики отдавать приоритет с обеспечением ГСМ агропромышленному комплексу. В рабочей группе, на мой взгляд, в рабочей группе правительства по этому вопросу должно быть место и члену Совета Федерации. Надо контролировать и цену. Есть компании, которые устанавливают цену такую, чтобы купить литр горючего, надо продать 5 литров молока. Сегодня идет уборка урожая на юге страны. У нас в Сибири заготовка кормов. Без горючих смазочных материалов все встанет. Мы загубим все то, что с великим трудом создано в агропромышленном комплексе последние годы всей страной.
3: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что проблема с топливом в сельском хозяйстве преувеличена.
7: Вы только, пожалуйста, не преувеличивайте драматизацию. Действительно, ситуация непростая, нелегкая. Президент нашей страны провел совещание по вопросу обеспечения бензином, керосином, дизелем для сельского хозяйства. Вчера, в понедельник, мы встречались с председателем правительства, обсуждали эту тему. Рабочая группа правительства под руководством вице-премьера Новака в ежедневном режиме находит решение, чтобы исправить эту ситуацию. Нужно время. И я уверена, что ситуация будет исправлена, и решения, которые нужны и необходимы для этого, правительством принимаются.
3: Бизнесмен и фермер Константин Окунев о том, что правительство просто закрыло глаза на проблему с топливом, а урожай тем временем пропадает в полях.
8: Власти, что местные, что центральные, дошли до такого цинизма, что в глаза говорят фермерам чуть ли не «вы врете, проблемы нет, топливо есть, ГСМ есть». То есть виноваты не они, которые не в состоянии не то чтобы предотвратить кризис, не то чтобы как-то его ослабить, что ли, минимизировать последствия. Они даже признать проблему не могут. Ну, я, извините, скажу по-простому. Суд сказать, что да, нет топлива. Уборочная компания только-только стартовала, а комбайны уже стоят, а зимы ячмень. Там ранняя пшеница. Они уже созрели. Их нужно косить прямо сейчас, каждую минуту. А топлива нет. Урожай просто гниет в поле. Пропадают деньги, еда.
2: Радио Лента. Прямая речь.
10: Жительница Севастополя, мать двоих детей, из-за частых обстрелов, жизни по QR-кодам и дефицита товаров решила уехать из города.
11: Когда над моим домом стали летать пули, и ребенок сидит просто по полдня в детском садике в каморке в одних трусах, это все страшно. И очень много нюансов сейчас в Крыму есть. Поэтому, когда вы слушаете, люди, вот призыв тех, кто говорит, что в Крыму все хорошо, пожалуйста, сравнивайте все стороны. Я, как мама двоих детей, я ни за что сейчас не хочу находиться в Крыму. Хоть я и в Севастополе, достаточно сложное было прошлое, позапрошлая ночь. После нашего отъезда мне много кто написал, что я вовремя уехал. Но и в других городах находиться, извините, это такая рулетка. Повезет, не повезет, потому что это полуостров. Вы понимаете, что сейчас, я надеюсь, что вы понимаете, что происходит на фронте, как все тяжело. Бензовозы не просто так не приезжают в Крым, да? И мост один, поэтому думайте, во что вам играть. В игру «Похер нас провезет»? Пронесет. Или все-таки береженного Бог бережет. Вот выбирайте сами, что вам ближе. Мне ближе было вот береженного Бог бережет. Я забрала детей, уехала. И я не хочу травмировать ни свою, ни их психику больше этими звуками летающих пуль, тревог. И просто находиться в дефиците не очень классно, потому что вот нету света, да, вы там не можете пойти в магазинчик и купить все, что вы захотите, даже за наличку. Тоже молочко, сыр, это все продается с QR-кодом, да, который нужно отсканировать, а это вам не смогут сделать в магазинчике. Вот.
2: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Военные хроники российских городов. Зеленский объявил о поражении двух предприятий в России. НПЗ в Уфе и оборонный завод в Пензе.
12: Короче, нашли, бля, куда уебать.
1: Жители Уфы сообщили о сильных взрывах в ночь на 1 июля. По их словам, атака беспилотников продолжалась несколько часов. Местные власти о последствиях удара молчат. Очевидцы говорят, что в районе НПЗ вспыхнул мощный пожар. На кадрах видно, что горит завод на севере города. В него входят предприятия «Башнефть», «Уфанефтехим», мощность 9 миллионов тонн в год, и «Башнефть» у НПЗ, около 7 миллионов тонн в год. Удар по НПЗ подтвердил Зеленский. По его данным, от границы с Украиной завод находится на расстоянии 1300 километров.
13: Ё-моё.
1: Громко в ночь на 1 июля было и в Пензенской области. Там под атаку попало предприятие ВПК, которое занимается производством комплектующих для ракетного вооружения. Оно находится в 600 километрах от линии соприкосновения. Речь идет об одном из объектов научно-исследовательского института физического измерения. Институт производит датчики для крылатых и баллистических ракет «Искандер», «Калибр», «Х-101», компоненты бортовых систем авиации и разведывательные спутники. Предприятие входит в состав Роскосмоса. Губернатор Олег Мельниченко атаку на регион подтвердил.
13: В области обломки беспилотников повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. Пострадавших нет.
1: Помимо института, под удар дронов попала также электрическая подстанция «Маяк», расположенная около одноименного целлюлозно-бумажного комбината. Это один из крупнейших производителей бумажной продукции в России.
14: Только что. Руки дрожат. Я такого даже не слышал никогда.
1: Беспилотники снова летели на Москву. По словам властей, их сбили на подлете к столице. Однако после мощных взрывов недалеко от Люберцев и Котельников загорелись электроподстанции нефтебазы «Роснефти». Там отключили электричество. Очевидцы публикуют кадры с большим столбом черного дыма. Глава Котельников Михаил Соболев заявил, что произошла авария из-за перегруза сетей. И никак это не связано с налетом БПЛА. А в Россетях назвали причиной пожара технологическое нарушение на подстанции. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
17: Военкор Астрахань о технических ударах частных компаний и старых иллюзиях.
18: На очередном витке информационных войн Apple снес из своей системы приложение ВК. Что не удивляет, борьба нарративов уже давно подкрепляется техническими ударами. Но мне каждый раз интересно видеть таковые со стороны частников, а не государства. Нас же как учили в 90-е? Что рыночек, конкуренция и прочее — это противоположность конфликтов и цензуры. Типа это наилучшая гарантия от блокировок, что капиталист хочет тебе продавать, а не контролировать. Ну, хороший американский капиталист точно просто хочет продавать тебе айфоны. Ему все равно, что ты смотришь там. Просто он делает много айфонов и хочет их обменять на деньги. Чисто рыночек и прогресс. Наоборот, капиталист страхует тебя от любых попыток блокировки, ведь он зарабатывает. Я каждый раз как-то удивляюсь, неужели в 90-е приличные люди меня обманывали? Ну, а если серьезно, грусть.
17: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
19: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников враг сможет создать килл-зону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье. И на Кимбургской косе. Основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
0: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня у нас тема, от которой хочется одновременно смеяться и плакать. Помните, как еще пару лет назад вы листали туры в Грецию, Испанию, Турцию, выбирали отель с бассейном, прикидывали взять все включено или сэкономить? Так вот, забудьте. Этого мира больше нет. Вместо него вам предлагают Северную Корею за 250 000 рублей и Ирак, где, по словам посла, рестораны работают до 2 ночи, значит, все безопасно. Нет, это не шутка. Это реальные предложения реальных туроператоров на лето 2026 года. Как так получилось, сколько это стоит и почему даже Сочи больше не вариант, разбираем прямо сейчас.
9: Слушай, ну, когда я впервые увидела вот эти предложения, я реально подумала, что это какой-то пранк. Но правда.
0: А это вообще не пранк. Это абсолютно официальные прайс-листы. И давай начнем с первого направления, которое сейчас агрессивно продвигается. Это курорт Вонсан-Кальма в Северной Корее. Его

0: За такие деньги на нормальных курортах человек покупает премиальный сервис. А перелет? Туда же нельзя просто так взять и полететь.
1: Логистика там – это жесткая монополия. Никаких агрегаторов билетов. Авиаперелет оплачивается отдельно, и билет по маршруту Владивосток минус Пхеньян минус Владивосток на рейсах местной Air Koryo стоит ровно $575.
0: 575. И никаких скидок?
1: Никаких ранних бронирований, ничего. Государственная монополия. Плюс до Владивостока туристам из центральной части России нужно еще как-то долететь. Это добавляет минимум 25 тысяч рублей к бюджету, ну и виза за $60.
0: Так, если это все сложить, это получается больше 260 тысяч рублей на одного.
1: Именно. А для стандартной семьи из трех человек эта поездка автоматически уходит далеко за 700 тысяч рублей.
0: Слушай, я просто вспоминаю условия 2019 года. За эти деньги семья могла месяц жить на Крите. Месяц! С арендой машины, аквапарками, неограниченным доступом ко всему. А тут... Что они вообще получают за 250 000?
1: Характеристики инфраструктуры там весьма специфические. Главное отличие – это полная изоляция. Пляж буквально обнесен забором с колючей проволокой.
0: Колючая проволока на пляже. На Мальдивах.
1: Да, чтобы полностью исключить любой контакт туристов с местным населением. С точки зрения принимающей стороны, иностранец – это источник идеологического риска.
0: То есть за свои же 250 000 человек покупает себе путевку в колонию-поселение?
1: Звучит жестко, но по факту так и есть. Забор — это только начало. Из-за дефицита ресурсов в стране постоянно происходит веерное отключение электричества. Отели не исключение. Горячая вода подается строго по графику.
0: В смысле по графику? За такие деньги?
1: Пара часов утром, пара часов вечером. Централизованное кондиционирование тоже работает на минималках, потому что энергосистема просто не тянет.
0: Я в шоке. Турист платит премиальную цену, а получает условия кризисного региона. А еда? Там же явно нет шведского стола с круассанами.
1: Конечно, нет. Интеграции в мировую торговлю нет. Из-за санкций кормят тем, что производит местная экономика. На завтрак – специфические голубцы и острые кимчи. На обед и ужин – рис, сомнительное мясо и суп из водорослей.
0: Ну, один раз кимчи попробовать – прикольно, но кормить этим детей неделю. Детских клубов и аниматоров там, как я понимаю, тоже нет.
1: Абсолютно ничего. Но бытовые неудобства – это вообще мелочи по сравнению с системой тотального контроля. Свободного передвижения просто не существует.
0: То есть вечером пойти прогуляться по набережной нельзя?
1: Категорически запрещено. По прилету каждому туристу представляют двух сотрудников спецслужб.
0: Двух на группу.
1: Часто двух на каждую семью или даже на одного туриста. Это не гиды, это надсмотрящики. Они сопровождают везде. Выйти за территорию отеля одному нереально. Физически заблокируют.
0: Получается, если едут 100 туристов, страна оплачивает работу 200 агентов. Так вот почему тур такой дорогой. Человек из своего кармана оплачивает собственную слежку.
1: 100%. И эти люди сидят за соседним столом во время ужина. Они стоят рядом, даже если ты просто вышел подышать воздухом на балкон. А любая попытка отойти ради фото расценивается чуть ли не как шпионаж.
0: Да, кстати, про фото. А как там со связью? В Инстаграм фотки выложить?
1: Забудь. Интернета нет, роуминга нет, смартфон превращается просто в кирпич с функцией фотоаппарата. И то каждую сделанную фотографию просматривают.
0: А что им может не понравиться на фото?
1: Любые признаки неидеальности. Попало в кадр недостроенное здание, бедно одетый человек, кусок забора. Технику конфискуют. А туриста могут отправить на многочасовой допрос.
0: Это же реальный риск. Я сразу вспоминаю историю Отто Уормбера. Студент, который сорвал плакат в отеле, получил 15 лет лагерей и впал в кому. Это же не страшилка из интернета. Это задокументированный факт.
1: Именно. Риски абсолютно реальны. При этом чиновники, которые активно пиарят этот маршрут в России, сами-то туда семьи не везут. Они отдыхают в Эмиратах или Стамбуле. А КНДР предлагают как массовый продукт для остальных.
0: Да уж. Но знаешь, если людям не нравится тотальный контроль, рынок предлагает другую крайность, где контроля нет вообще.
1: Ты про Ирак?
0: Да. Это же просто сюрреализм. Продавать поездки в зону боевых действий под видом экстремальной экзотики.
1: Но посол Ирака в Москве недавно заявил, цитирую, «путешествовать

0: Ирак очень безопасно, рестораны в Багдаде работают до 2 ночи, значит, все безопасно.
1: Слушай, ну использовать работу ресторанов как метрику безопасности – это просто смешно. В Багдаде днем плюс 50 градусов. Ночью работать – это вопрос выживания бизнеса, а не показатель того, что там нет террористов. Если в Могадишо шаурмичные открыты ночью, Сомали теперь тоже курорт.
0: Логика железная, да? Но туроператоры уже сверстали прайсы. Наземная часть тура «Багдад минус Вавилон» стоит от 2400 до 3100 долларов.
1: Опять же, без перелета.
0: Да, прямых рейсов нет. Лететь нужно через Стамбул. Это еще около 1000 долларов. Итого, неделя в Ираке обойдется примерно в 380 тысяч рублей.
1: 380 тысяч. За шанс оказаться в регионе с красным уровнем опасности. Там же постоянно кого-то похищают.
0: Похищение ради выкупа – это базовая экономическая модель для местных группировок. Иностранный турист европейской внешности на улицах Багдада – это буквально ходячий банкомат.
1: Как тогда туроператоры вообще продают этот тур? Как они безопасность гарантируют?
0: Экскурсия превращается в военизированную операцию. Передвижение только в составе колонны с профессиональной вооруженной охраной. Аренда броневиков и зарплата ЧОПа формируют эту безумную цену. Ночуют туристы в отелях-бункерах, въезды перекрыты бетонными блоками, а на экскурсии, например, в Вавилон туристам выдают бронежилеты.
1: Бронежилет на экскурсии. Отличный релакс.
0: И добавь к этому плюс 50 в тени, постоянное отключение света, из-за которых не работают кондиционеры, и токсичную воду из-под крана. Даже зубы чистить опасно.
1: Я часто слышу аргумент, что есть же иракский Курдистан, Эрбиль. Мол, там безопасно. Багдад или Пхеньян, если в России есть Черное море. Есть Сочи, есть Крым. Внутренний туризм должен просто расцвести в таких условиях.
2: Должен был. Но на практике внутренний юг сейчас находится в состоянии системного коллапса. Начнем с Крыма. Курортный сезон там де-факто мертв.
1: Мертв? Из-за логистики. Мост перекрывают.
2: Транспорт — это лишь верхушка. Регион функционирует в режиме чрезвычайной ситуации. Вся логистика заточена под военные нужды. На заправках периодически нет бензина для гражданских.
1: А отели как работают без бензина? Им же продукты возить надо.
2: Никак. Большинство объектов в Ялте или Севастополе просто не открылись. Постоянное отключение света и воды превращают гостиницу в бетонную коробку. Владельцам дешевле законсервировать бизнес, чем пытаться выжить на генераторах.
1: Понятно. Ну а Сочи? Там же аэропорт работает, огромная олимпийская инфраструктура. Там-то что не так?
2: В Сочи другая проблема. Город фактически стал прифронтовым курортом. Постоянная угроза беспилотников, из-за чего ежедневно воют сирены воздушной тревоги.
1: Вот представь, люди платят сотни тысяч, чтобы снять стресс, лежат на пляже, и тут воет сирена. Бомбоубежищ же там на пляжах нет.
2: Никаких бомбоубежищ не предусмотрено. Начинается паника, люди хватают детей и бегут в отели и часами сидят в ванных комнатах. Это не отдых, это испытание для нервной системы.
1: А добраться туда? Аэропорт Адлера же постоянно в новостях из-за задержек.
2: Это из-за плана «Ковер». Как только в небе фиксируют угрозу, воздушное пространство закрывают наглухо. Рейсы отправляют в Минводы, вылеты отменяют. Недавно небо закрыли на 6 часов.
1: Представляю, что творилось в терминале.
2: Ад. Система вентиляции не справлялась, еда в кафе закончилась мгновенно, люди спали на полу на надувных матрасах, логистика превратилась в рулетку.
1: Но если человек все это прошел, заселился, он хотя бы искупаться может?
2: И тут мимо. Из-за ударов по нефтебазам на побережье в акваторию вылились тонны нефтепродуктов. Мазут прибило к пляжам в Сочи и Туапсе.
1: Мазут на галечном пляже. Его же невозможно убрать без экскаватора. Он между камней затекает.
2: Абсолютно верно. Санитарные службы запретили купание. Побережье покрыто черной пленкой. Те, кто пытался купаться, выходили из воды в черных пятнах, которые обычно мылом не смываются. Нужны растворители.
1: Сирена вместо прибоя и мазут вместо песка. И сколько это удовольствие стоит? Ательеры, наверное, цены роняют?
2: Загрузка упала ниже 30%. Отели стоят пустые. Они предлагают скидки 25%, но это не работает. Люди банально боятся туда ехать.
1: И это подводит нас к самому интересному – к деньгам. Давай посмотрим, как весь этот абсурд бьется с реальной покупательной способностью в стране.
2: Цифры очень показательные. Средняя реальная зарплата в регионах России сейчас 65-75 тысяч рублей. А любой выездной тур, даже вот в Северную Корею, стоит, как мы выяснили, больше четверти миллиона.
1: То есть одна путевка – это 4-5 средних зарплат.
2: И это если человек вообще не ест и не платит коммуналку. Инфляция в туристической отрасли перевалила за 35%. Дорожает керосин, страховки и, главное, курс доллара.
1: Ну да, он же закрепился выше 90 рублей.
3: При таком курсе любая поездка за границу становится роскошью. А реальные доходы населения при этом стагнируют, цены на продукты растут.
1: Получается, массового туризма больше не существует физически?
3: Именно так. Происходит системная ликвидация права на отдых. Заграница стала элитарной роскошью. Людей загоняют в тоталитарные страны с надсмотрщиками или в зоны конфликтов с бронежилетами за гигантские деньги.
1: Это какое-то курортное гетто. Либо плати 5 зарплат за колючую проволоку в Вонсане, либо дыши мазутом в Сочи под звук сирены.
3: Да, выбор из двух одинаково катастрофических вариантов. Туризм из отдыха превратился в источник колоссального стресса и финансовых потерь.
1: Вот такая, друзья, картина маслом, точнее, мазутом, если мы про Сочи. Пляж за забором в Северной Корее, бронежилет на экскурсии в Вавилон, сирена вместо прибоя на набережной. И все это за 5 зарплат. Это не отпуск. Это наказание, за которое ты еще и платишь со своего кармана. А мы вернемся с новым разбором. Берегите себя. Пока.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Бензиновый коллапс. Число запросов о покупке бензина в канистрах выросло до рекордного уровня. Правительство снижает качество топлива. На СТО уже ад.
6: Мне тогда надо же больше не бежу. Я простояла на заправке гребаных 2 часа. Я хочу пить, я хочу в туалет, я хочу пить. Я стояла, очередь двигалась, все нормально. А двигалась очередь просто потому, что машины уезжали. На заправке есть бензин, но не закрыто, блядь.
5: Ситуация с бензином в стране достигла апогея. На многих ИЗС топлива попросту нет. А там, где оно появляется, сразу возникают огромные очереди на несколько километров. Чтобы добыть хоть пару литров, люди готовы ночевать возле заправок. Самая популярная тема в поисковике Яндекс – где купить бензин в канистрах. В июне количество таких запросов увеличилось втрое по сравнению с маем.
7: Вот на заправку. Конца и края не видно. Вот по зеркалам. Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд. Логистика полностью встает. Перевозки полностью уничтожаются. Соляра дорогая, соляра нету нефти. Везде лимиты 40, 50, 200 литров.
5: Помимо покупки бензина, пользователи также массово искали информацию о том, какие канистры подходят для хранения топлива и сколько времени его можно хранить. Но есть и другая масштабная проблема. В соцсетях поголовно жалуются на проблемы с двигателями из-за низкого качества топлива. Оказалось, что пониженный стандарт Евро-3 не подходит многим современным моделям авто.
8: Вот дожились, да? Стою в очереди. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Заслужил детей, и вот стою. Ночь. Да. Не думал, что доживу до этого. Да. Грустно, печально.
5: За первый месяц лета объем нефтепереработки в России на фоне ударов украинских беспилотников опустился до минимального уровня за 16 лет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для стабилизации ситуации на энергетическом уровне Москва ведет переговоры с другими странами об импорте топлива. Но это вряд ли поможет, говорит экономист Игорь Липсиц.
9: Белоруссия может дать и дает, но... Ну, не очень много. Значит, Белоруссия дает, ну, примерно 8% от российского годового потребления бензина при максимально возможных объемах поставки, если не лишить топлива сам рынок Беларуси. Так что это тоже не очень много. Еще в прошлом году были попытки организовать импорт, значит, бензина и топлива из Казахстана, Азербайджана, насколько я помню, не очень это получилось. Выяснилось, что у них просто нету такого превышения, таких запасов, такого избытка, чтобы они могли поставлять в Россию. Поэтому какие-то разговоры идут, что, может быть, где-то пытаться найти какой-то бензин в Индии или в Китае. Но вы же понимаете, что оттуда же за морем телушка-то полушка, да, дорога-то перевоз. Вы помните, да, русскую поговорку? Считайте, что если даже вы сумеете оттуда привезти, то у вас это будет как золотой такой. То есть это будет бензин, изготовленный в Индии, из нефти, поставленный из России в Индию, а потом этот бензин будет в Россию отправляться на танкерах обратно. Значит, вы будете дважды платить за морскую транспортировку. Это будет, короче, все калории или там, углеводороды, которые у вас будут энергетические, все эти все элементы, они будут вами дважды оплачены морским перевозком. Значит, считайте, сколько это будет стоить.
5: В прошлом году в России уже ощущался дефицит бензина, но он был не таким масштабным и длился не так дорого. Сейчас в Крыму топлива вообще не найти. Его не продают обычным гражданам. Все, что привозят, уходит к коммунальным службам, больницам и полиции. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
10: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что дефициты с бензином на отдельных заправках встречаются из-за логистических трудностей.
11: Сейчас у нас на рынке случаются отдельные, на внутреннем рынке дефициты на отдельных заправках и перебои, в основном связанные с логистическими изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы, на конкретные автозаправочные станции. Они быстро устраняются, и мы в ежедневном режиме действительно с нашими нефтяными компаниями обеспечиваем вот закрытие тех проблем, которые иногда возникают. Но в целом хочу сказать, что несмотря на то, что у нас ряд заводов находится в ремонте сейчас и делается все для загрузки производственных мощностей дополнительных, в целом у нас внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом. Накопленные были остатки, это специально всегда делается для того, чтобы в периоды возникновения локальных перебоев эти остатки могли использоваться для того, чтобы обеспечить внутренний рынок. И мы Что касается влияния там на цены, в результате вот этих перебоев мы видим, что наши вертикально интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, которые, ну, как социально ответственные компании, и как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции свои цены.
4: Главные новости дня.
12: Топливный геноцид. В первом регионе России предложили продавать бензин по номерам машин, а в Петербурге задерживают доставку продуктов. В стране остался только один регион, где продают бензин и дизель без ограничений. Это Чукотка. Топливный кризис охватил уже 82 региона, а также новые территории. Официальное ограничение на продажу бензина накануне ввели на Алтае. Уже в трех регионах объявили режим повышенной готовности. Это Иркутская, Пензенская область и Забайкальский край. Не очень ясна ситуация в Калмыкии. Власти заявляют, что топлива там достаточно и ажиотажа нет, но в то же время признают, что уже почти на каждой десятой АЗС бензин не продается.
13: Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд.
14: 2026 год. 21 век. Страна, которая добывает нефть. Вы чё?
12: Из-за топливного кризиса в Петербурге магазины столкнулись с задержками поставок продуктов. Производители начали предупреждать торговые сети о невозможности поставить товары в срок. Соответствующие уведомления рассылают поставщики из других регионов, преимущественно из Поволжья и Южного федерального округа. И это только верхушка айсберга. На очереди скачок цен, предупреждает экономист Максим Блант.
15: Дальше транспортные компании, которые возят импорт из Китая, в том числе, да, фурами, они тоже предупредили. Вот с сегодняшнего дня, с 1 июля, они повышают стоимость грузоперевозок. При этом, ну, вся вот эта история с доставкой, в том числе доставка с хлебозавода до магазина. Ну вот, хлеб относительно дешевый, и бензин в его цене довольно высокую стоимость имеет. Соответственно, это будет иметь инфляционный эффект. Цены вырастут значительно.
12: В Орловской области введут продажу бензина по автомобильным номерам. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. Например, в субботу будут заправляться машины, номера которых начинаются с 0 до 1. В воскресенье – с 2 до 3 и так далее. Отпускать будут по 50 литров на авто. При этом водители с номерами, зарегистрированными в других регионах, смогут заправить машины только на 3 отдельных АЗС в Орле. Как признался губернатор, для него в приоритете жители Орловской области, а не транзитные автомобили. Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готовится к импорту бензина из других стран. Каких именно, не уточнил. Сейчас бензин закупается в Беларуси, но там его мало. Поэтому, по данным агентства Рейтер, теперь Москва ведет переговоры об импорте бензина с одной из стран Азии. И это будет новым вызовом для госказны, ведь везти бензин издалека дорого, говорит экономист Вячеслав Жуковский.
16: И вот чтобы это топливо, которое в России будут завозить, чтобы оно стоило на заправках не 130, не 150 рублей за литр, было не космически дорогим, придется из бюджета тратить деньги, придется по демпферному механизму выплачивать компенсации, соответственно, нефтяникам, пытаться сдержать этот огромный логистический расход, транспортные расходы, страховые расходы, фракт, все остальное. Ну и, соответственно, придется нести огромные-огромные убытки там, в размере десятков миллиардов рублей в месяц, чтобы хоть как-то вот это топливо завести.
12: Напомню, в бюджете страны и так огромная дыра размером 6 триллионов рублей. Накануне же стало известно, что правительство решило засекретить данные о ценах на бензин после рекордного за 20 лет скачка цен. Распоряжение правительства об изменениях в федеральном плане статистических работ опубликовано на официальном портале правовых актов. Росстат публиковал данные о ценах на топливо почти на 2000 АЗС в 280 городах России. В последний раз Росстат сообщал о ценах на бензин за неделю с 16 по 22 июня. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
10: Сенатор от Томской области Виктор Кресс по просьбе работников сельского хозяйства поднял вопрос катастрофического обеспечения отрасли горючим.
17: Уважаемые коллеги, меня просили работники сельского хозяйства поднять вопрос катастрофического состояния с обеспечением агропромышленного комплекса горюче-смазочными материалами. Все понимают. Известно, что создана рабочая группа в правительстве по этому вопросу. Наверное, в этих условиях будет правильно в гражданских сферах экономики отдавать приоритет с обеспечением ГСМ агропромышленному комплексу. В рабочей группе, на мой взгляд, в рабочей группе правительства по этому вопросу должно быть место и члену Совета Федерации. Надо контролировать и цену. Есть компании, которые устанавливают цену такую, чтобы купить литр горючего, надо продать 5 литров молока. Сегодня идет уборка урожая на юге страны. У нас в Сибири заготовка кормов. Без горюче-смазочных материалов все встанет. Мы загубим все то, что с великим трудом создано в агропромышленном комплексе последние годы всей страной. Спасибо.
4: На радио Лента. Опасность дня.
18: Качество бензина в России официально опустили ниже стандарта Евро-5. Чтобы увеличить объем топлива, правительство разрешило НПЗ выпускать бензин, в котором в 15 раз больше серы и грязи, чем допускалось ранее.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
19: Военкор «Астрахань» о технических ударах частных компаний и старых иллюзиях.
20: На очередном витке информационных войн Apple снес из своей системы приложение ВК. Что не удивляет, борьба нарративов уже давно подкрепляется техническими ударами. Но мне каждый раз интересно видеть таковые со стороны частников, а не государства. Нас же как учили в 90-е, что рыночек, конкуренция и прочее — это противоположность конфликтов и цензуры. Типа это наилучшая гарантия от блокировок, что капиталист хочет тебе продавать, а не контролировать. Ну, хороший американский капиталист точно просто хочет продавать тебе айфоны. Ему все равно, что ты смотришь там. Просто он делает много айфонов и хочет их обменять на деньги. Чисто рыночек и прогресс. Наоборот, капиталист страхует тебя от любых попыток блокировки, ведь он зарабатывает. Я каждый раз как-то удивляюсь, неужели в 90-е приличные люди меня обманывали? Ну, а если серьезно, грусть.
19: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
21: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников враг сможет создать киллзону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье. И на Кимбургской косе. Основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
5: Как Пенза стала центром насильной мобилизации. Жены избитых в военкоматах мужчин рассказали страшные подробности.
2: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их! Вы!
5: Видео, снятое месяц назад у военкомата, до сих пор в лидерах по просмотрам в соцсетях. На кадрах несколько человек сидят в микроавтобусе, а когда у них спрашивают, все ли добровольно подписали контракт, один смотрит в камеру и мотает головой. Это Дмитрий Морозов из Каменки. Родственники несколько дней не знали, где он. А потом из сообщений в интернете выяснили, что его отправили воевать.
22: Вот я видео отправил, но первая часть, это вот сегодня ночью, которых забрали 20 человек. Кто за молоком пошел, кого с мусорки забрали, кого из дома забрали, кого из трактора вытащили, кого с рыбалки забрали, 20 человек. Пастуха. Каменка, Кузнецк, Пенза. А пастуха еще какого-то забрали с поля. Без разбора подъезжают, забирают, избивают, обкалывают, подписывают контракты и все.
5: После этого видео журналисты поехали в Пензенскую область, чтобы поговорить с родственниками мужчин, которых принудительно забрали на СВО. Жительница Спаска рассказала, что ей выломали дверь во время облавы, и в дом полиция пришла под предлогом непогашенной задолженности. В результате многодетного отца привезли в военкомат, говорит супруга мужчины.
23: Сказал, что били. Страшно били. Прямо в военкомате? Из них выколачивали эти подписи. Пальцы уже были перебиты. Он ставил чуть ли не крестик.
5: Еще одного парня, 26-летнего Ярослава Кубова, забрали прямо с улицы. Его отвезли в отделение полиции, где принудили подписать контракт, рассказывает родственник.
24: Там его били люди в полицейской форме. Телефон отобрали, он был один, без связи, не понимал, где находится. На него кричали, били, пинали. Угрожали посадить якобы за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Тут любой бы с ума сошел. Все продолжалось, пока он не подписал какие-то бумаги. Позже выяснилось, что это был контракт.
5: Ярослав больше недели находится в Ростове. Оттуда его должны отправить на фронт. Обращения и жалобы близких в военную прокуратуру, следком и полицию пока результата не дают. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
25: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. И снова с вами Геннадий Петрович, и мы рассматриваем проблемные вопросы, с которыми сталкиваются военнослужащие на СВО и их близкие. Сегодня поговорим на тему, с которой ко мне обращаются все чаще. Это вывод военнослужащего за штат. Или, как в обиходе говорят, в распоряжение. Итак, что это значит, что дальше и могут ли уволить? Все, друзья, начинается с того, что военнослужащий, проходящий службу по контракту, может быть выведен за штат, то есть в распоряжение командира, как правило, ближайшего по подчинению. Это предусмотрено пунктом 1 статьи 13 положения о порядке прохождения военной службы. Здесь важно понимать, что, находясь в распоряжении, военнослужащий формально лишается своей должности, а это значит, должностные обязанности с него сняты приказом. Однако, это не значит, что он освобожден от службы. Нет, у него остаются общие обязанности, прописанные в статье 16 Устава внутренней службы ВС РФ. Соблюдать Конституцию, законы, уставы, исполнять приказы, быть дисциплинированным. Поэтому на службу выходить обязательно. Теперь еще о важном. Могут ли поставить, например, в караул? Нет. Потому что специальные обязанности, такие как боевая служба, дежурство и наряды, выполняются с конкретной должностью, которой у заштатника больше нет. А вот что же можно? Командир части, в чьем распоряжении находится военнослужащий, может назначить его временно исполняющим обязанности по вакантной должности, но только если это оформлено соответствующим приказом. Как же быть тогда с денежным довольствием, спросите вы? Находясь за штатом, военнослужащий получает оклад по званию, оклад по последней должности и надбавку за выслугу лет. Это прописано в пункте 28 статьи 2 Федерального закона номер 306 о денежном довольствии военнослужащих. Что же по поводу допуска гостайне? Здесь считайте, что он приостановлен, как только зачислен ты в распоряжение, приказом допуск к тайне замораживается. Что по оружию? Нет должности, нет, соответственно, оружия. Оно должно быть сдано. Наряд с чужим оружием строго запрещен. Сколько же можно быть в распоряжении? Сроки оговорены в статье 13 положения. А что же дальше? Дальше возможны два сценария. Либо назначение на новую должность, либо увольнение, например, по ОШМ, организационно-штатным мероприятиям. Все здесь зависит от конкретной ситуации. Какой же итог? Заштатник – это не значит, что он в отпуске или бездельник. Это переходной такой статус, в котором важно соблюдать дисциплину и права, но и защищать свои интересы. И главное – знать, друзья, что вы не один. Так что, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение, заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на наш... Или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
0: Говорят военкоры.
19: Немецкая бригада у белорусской границы. Военкор Живов по восточном фланге НАТО и Минске.
1: НАТО усиливает восточный фланг. Германия развернет бригаду в Литве. Как сообщает Билд, к концу 2027 года планируется развернуть на постоянной основе почти 5000 военнослужащих Бундесвера. Цитата. «Создание немецкой бригады идет по плану. Если говорить о первом этапе, то мы даже опережаем график на 10 месяцев. Это означает, что строительство инфраструктуры продвигается очень успешно, и мы можем раньше приступить ко второй фазе», заявил глава литовского Минобороны Робертас Каунас. Сообщается, что 1800 немецких военнослужащих уже размещены в Литве. В июне они задействованы в учениях Freedom Shield, которые проходят на полигоне в Поброде, примерно в 20 километрах от границы с Белоруссией. В 2026 году, по данным Билд, в страну также дополнительно перебросят танковый батальон и подразделение мотопехотного батальона. Если ранее подчеркивался исключительно добровольный принцип отправки, то теперь в Бундесвере допускают и обязательное направление личного состава.
19: Сценарий большой эскалации. Алексей Суконкин о наступлении, мобилизации и ядерной доктрине.
3: А я расскажу, как будет. Это не с потолка, а коллективный вывод ряда экспертов, с которыми мы периодически играем в мозговые штурмы по различным ситуациям. Итак, противник режет нам прифронтовую логистику, истощая запасы материальных ресурсов. Например, еще месяц-полтора, чтобы создать в войсках устойчивый дефицит всего. В ответ мы создаем запасы на некотором удалении, позволяющем вынести склады за пределы дальности боевой работы. Противник, в свою очередь, создает запасы беспилотников, имеющих дальность действия выше 150 километров. То есть способных достать оперативные ресурсы в тот момент, когда будет нужно. Отсутствие на фронте порядка 20 бригад противника позволяет сделать вывод, что они находятся на доукомплектовании и боевом слаживании. При том, что противник наращивает количественные показатели мобилизационных мероприятий. А также с 1 июля переходит на новую схему комплектования, реально способную резко нарастить численность армии. Имеем таким образом, с учетом времени на подготовку мобилизованных, большое пополнение в конце лета, начале осени. И главное, помним, Запад дал украинцам неимоверное количество денег на организацию наступления. не паникуем, но вероятное направление наступления – Брянск-Калуга, Белгород-Воронеж, Мелитополь-Бердянск. Высадка морского десанта на Кимбрусскую косу.
19: Это не психологические атаки. Военный журналист Анастасия Кашеварова о прилетах по заводам, ПВО и липовых отчетах.
6: Завод «Титан баррикады» в Волгограде. Прилетело 3 ракеты 27 июня. Производил комплектующие, вроде как микросхемы для «Искандера», «Орешника», «Ярса». Есть погибшие, разрушения серьезные. Химический завод «Азот» в Новомосковске, Тульской области. Крупнейший производитель азотных удобрений и аммиака. Атакован дронами 26 июня. Серьезные повреждения. Московский нефтеперерабатывающий завод – принадлежащий «Газпромнефти». Атака дронами 16 июня. Основной поставщик бензина в Москву и область. И это только часть за последние дни. И вот теперь кто говорит, что это психологические атаки? У вас там как? Нормально все в башке? Стыдно должно быть, что на 5-й год противник русских так нагибает, причем в тылу. Стыдно.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Военные хроники российских городов. Зеленский объявил о поражении 2 предприятий в России. НПЗ в Уфе и оборонный завод в Пензе.
7: Короче, нашли,
5: Жители Уфы сообщили о сильных взрывах в ночь на 1 июля. По их словам, атака беспилотников продолжалась несколько часов. Местные власти о последствиях удара молчат. Очевидцы говорят, что в районе НПЗ вспыхнул мощный пожар. На кадрах видно, что горит завод на севере города. В него входят предприятия «Башнефть», «Уфанефтехим», мощность 9 миллионов тонн в год, и «Башнефть» у НПЗ, около 7 миллионов тонн в год. Удар по НПЗ подтвердил Зеленский. По его данным, от границы с Украиной завод находится на расстоянии 1300 километров. Громко в ночь на 1 июля было и в Пензенской области. Там под атаку попало предприятие ВПК, которое занимается производством комплектующих для ракетного вооружения. Оно находится в 600 километрах от линии соприкосновения. Речь идет об одном из объектов научно-исследовательского института физического измерения. Институт производит датчики для крылатых и баллистических ракет «Искандер», «Калибр», «Х-101», компоненты бортовых систем авиации и разведывательные спутники. Предприятие входит в состав Роскосмоса. Губернатор Олег Мельниченко атаку на регион подтвердил.
24: В области обломки беспилотников повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. Пострадавших нет.
5: Помимо института, под удар дронов попала также электрическая подстанция «Маяк», расположенная около одноименного целлюлозно-бумажного комбината. Это один из крупнейших производителей бумажной продукции в России.
8: Только что. Руки дрожат. Я такого даже не слышал никогда.
5: Беспилотники снова летели на Москву. По словам властей, их сбили на подлете к столице. Однако после мощных взрывов недалеко от Люберцев и Котельников загорелись электроподстанции нефтебазы «Роснефти». Там отключили электричество. Очевидцы публикуют кадры с большим столбом черного дыма. Глава Котельников Михаил Соболев заявил, что произошла авария из-за перегруза сетей. И никак это не связано с налетом БПЛА. А в Россетях назвали причиной пожара технологическое нарушение на подстанции. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
10: Новосибирск без бензина. Девушка четвертый день ездит по городу от заправки к заправке, но удача пока ей не улыбнулась.
9: Могу понять. Пятая заправка, ноль. Новосибирск, я в шоке вообще, что происходит? Я четыре дня не могу заправиться. Благо, у меня был полный бак. Езжу с Заяльцовки на Гармонию, то есть полгорода проезжаю. Мне попадается вот по дороге пять заправок. Ну, четыре из них у нас там к этой Каменке, конечно, находится. Но один хер, где бензин? Его просто 0-0-0-0. Что 92-й, что 95-й. Вы вообще все как ездите. У вас запасы годовые, ну это даже не смешно, это уже страшно. По факту я через пару дней просто не смогу выйти на работу, потому что мне тупо нечем заправиться будет. Я езжу утром и вечером домой. То есть ни утром на этих заправках нет бензина, ни вечером его нет. Ни за какую стоимость. Ну это пиздец, товарищи. А если даже сейчас он где-то есть, я боюсь просто представить, какие там очереди. Весь город решил съехаться на эти заправки. Одна заправка, есть какой-то Тибой, 95-й там. Там очередь на полдня! Охренеть! Это, ну, это прям в городе. Я в шоке. Давайте пока вот у меня там еще на 200 километров хватает. Устаканьте ситуацию, пожалуйста, во всем городе. Вообще во всей стране.
4: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио Лента. Красный карлик. На радио Лента.
11: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. На живописном острове Крит лежат величественные руины Кносского дворца, грандиозного и монументального сооружения эпохи Бронзового века, которое навсегда вошло в историю человечества как легендарный лабиринт. Древние греческие мифы на протяжении многих веков рассказывают нам о жутком и кровожадном чудовище с телом человека и головой быка, Минотавре, который обитал в запутанных коридорах и регулярно питался человеческими жертвами, присылаемыми ему из Афин. Сам дворец и по сей день искренне поражает воображение любого туриста. Сотни комнат, расположенных на самых разных уровнях, соединенных темными лестницами, колодцами света и настолько запутанными переходами, что непосвященный человек мгновенно терял там всякую ориентацию. Исследователи альтернативной эзотерики считают, что Кнос был не просто парадной резиденцией местных царей, а гигантским геомагнитным резонатором, построенным в точке пересечения мощных энергетических линий Земли для проведения тайных мистических ритуалов. Сторонники теории палеоконтакта и вовсе видят в этой детальной схеме Творца чертежи сложного технического узла или посадочной площадки для кораблей древних космонавтов. Выдающийся британский археолог Артур Эванс, посвятивший всю свою жизнь масштабным раскопкам Кноса, доказал, что миф о лабиринте Минотавра имеет под собой строгие и логические исторические основания. Сложная многоярусная архитектура огромного дворцового комплекса с его запутанной планировкой сама по себе напоминала лабиринт для чужестранцев, впервые попавших на Крит. Культ быка, невероятно процветавший у древних минойцев, выражался в очень опасных ритуальных играх. Таврокатапсии, когда подготовленные юноши и девушки совершали головокружительные сальто через острые рога несущегося на них быка, что и породило мрачную легенду о чудовищном Минотавре. Никакой мистики в энергетических линиях академическая наука не нашла, но Кносский дворец и лабиринт Минотавра по сей день остается живым и осязаемым свидетельством инженерного гения древних строителей, чьи архитектурные секреты мы только-только начинаем по-настоящему разгадывать. Эта цивилизация исчезла внезапно, оставив после себя лишь безмолвные стены, покрытые искусными фресками с изображениями дельфинов и таинственных жриц. Мы до сих пор пытаемся полностью расшифровать их линейное письмо, чтобы узнать истинные мотивы строителей этого монументального шедевра, который до сих пор хранит свои главные тайны под палящим средиземноморским солнцем. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
12: Руна дня на 2 июля. Что же нам пророчат руны в этот день? Давайте спросим, посмотрим. Руны – очень древний инструмент познания будущего. Классный советчик, никогда не ошибаются, всегда четко отвечают. Итак, у нас выпала руна Эйвас. Этот день пространство подсказывает, что не все перемены происходят снаружи. Часть из них зреет глубоко внутри. Руна Эйвас – это символ внутреннего роста, выносливости, перехода от одного жизненного этапа к другому. И она намекает, что вы оказались на пороге серьезной трансформации. Это не та руна, которая сулит мгновенные перемены или сиюминутные победы. Она скорее, как знаете, корень дерева. Скрыта от глаз, но жизненно важна. Это день, когда многое прояснится на тонком уровне, и вам важно быть внимательным и к ощущениям, к интуитивным знакам, символам. Вокруг вас может быть тишина, но внутри разворачивается целая буря. В этот период важно не бежать от себя, а наоборот, обратить взор внутрь и честно ответить на вопрос, что пришло время отпустить. В работе руна Эйвас указывает на медленное, но стабильное развитие. Здесь, возможно, некоторые процессы будут идти с задержкой, или вы столкнетесь с внешними ограничениями, но не спешите. В этот день энергия дня работает на укрепление фундамента. Знаете, лучше сосредоточьтесь на качестве, а не на скорости. Это благоприятное время еще для стратегического планирования, какой-то внутренней подготовки к новым этапам, а не для резких решений. Возможно, еще вам предстоит обучаться, углублять свои знания и принимать чужой опыт. В отношениях день может быть окрашен противоречивыми чувствами. С одной стороны, тянет к уединению, а вот с другой появляется острая потребность в честности и глубоком контакте. И вот те, кто в паре, могут столкнуться с темами, которые долго замалчивались. Здесь не стоит бояться диалогов, даже если они трудные, но они очень важные. А вот одиноким людям стоит в этот день подумать не о поиске партнера, а о том, какие внутренние сценарии, блоки мешают построить гармоничные отношения. Потому что внутренняя трансформация сейчас важнее внешних событий. По здоровью день, конечно же, требует бережного отношения к себе. Энергия Эйва связана с позвоночником, нервной системой и общим энергетическим балансом. Возможны всплески тревожности или усталости. Здесь лучшее, что вы можете сделать для себя, это позволить себе отдых, не переедать, не перегружать организм, особенно эмоционально. Любые практики восстановления будут классными, полезными, от медитации до йоги, и будут в этот день очень благоприятны. Так что принимайте, благодарите и берегите себя.
13: На радио Лента. Опасность дня.
14: Качество бензина в России официально опустили ниже стандарта Евро-5. Чтобы увеличить объем топлива, правительство разрешило НПЗ выпускать бензин, в котором в 15 раз больше серы и грязи, чем допускалось ранее.
13: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
10: В Москве остаются перебои с подвозом бензина на автозаправочные станции. И там же водители скандалят и устраивают драки за место в очереди за горючим.
15: Что за трэш происходит с бензином? Мне интересно, это реально в Москве такое или это в целом по России сложность уже? Потому что, ну, здесь невозможно заправиться вообще. Ну, типа, либо ты должен отстоять очередь час, после которой тебе заправят 20 литров и скажут: всего доброго, больше не можем. Ну, типа, это вообще трэш какой-то. И представьте, что позавчера я была на заправке, люди просто реально друг с другом дрались, ругались, чтобы как бы никто не пролез без очереди. И я смотрела на это и думала, ну, типа, вы усугубляете и так сложную ситуацию вообще в нашем пространстве, в нашей стране, так еще вот эта агрессия непонятно друг на друга. Ну, типа, человек, не знаю, там, проехал он, допустим, да, без очереди, там, у него бензина, может, нет. Ну, типа, зачем оскорблять, материть, лезть в драку? Ну, короче, это, мне кажется, очень неадекватно. Вот я сейчас еду, у меня реально ноль. Я не знаю, что делать. На одну заехала заправку, закрыта, на ней километровая очередь. Я думаю, что вы сейчас стоите, как бы, если она закрыта? На второй нет бензина, есть только дизель. Мне не подходит. Третий нет бензина. На четвертый нет бензина. Вот сейчас я жду пятую заправку, на которую бы хотелось реально заправиться. Потому что, прикиньте, вся работа связана моя там с тем, что мне надо разъезжать туда-сюда. Как бы, и мне, конечно, надо, чтобы моя машина была заправлена. Раньше у меня не было денег, чтобы заправить полный бак. Сейчас есть деньги, но нет бензина, чтобы его заправить. Знаете, в чем прикол? Что у меня работа частично связана с логистикой, с отправкой в разные регионы. И это тоже сейчас стало проблемой, потому что просто машин практически нет, они поставили большие цены, и прям сложно стало доставлять. Поэтому я не знаю, как дальше, я верю, что все наладится, но, честно, уже невозможно постоянно подстраиваться под обстоятельства, которые все время нас ужимают.
13: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
16: Привыкаем к новой реальности. В Калининградской области люди дерутся в километровых бензиновых пробках, устраивают аварии. Зафиксирована первая смерть в очереди на заправке. То ли еще будет. Снизить градус бензиновой лихорадки. Возивший топливо паром «Амбал» возвращается. Неужели морская переправа рискует стать мишенью для дронов? Игра на опережение. Россия закрыла пункты пропуска через границу с Латвией, Финляндией и Эстонией. А Польша впервые за 40 лет закупает подводные лодки. Настолько все серьезно. Итак, топливный кризис в Калининградской области продолжает набирать обороты. На АЗС «Лукойл» в Калининграде не иссякают автомобильные очереди. Люди собираются на заправках круглосуточно, уже как на работу, и часто еще до появления бензина, ожидая его подвоза. Более того, в Калининграде некоторые автомобилисты, доведенные до белого коленя многочасовыми очередями, проявляют агрессию и уже доходят до вызова полиции. Дело в том, что к отдельным АЗС машины выстраиваются сразу с нескольких сторон, поэтому начинаются споры, кому проезжать первым. Так, например, на улице Суворова произошла драка, а затем и ДТП. Одна из машин покатилась назад и въехала в другую. А на Елизаветинской ссора между женщиной и пожилым мужчиной едва не закончилась настоящей потасовкой. В полиции подтвердили, мол, действительно обращения из-за ситуации на заправках поступают, но пока серьезных происшествий в регионе не было. А вот в Карелии уже зафиксировали.
2: Трагедия произошла в Петрозаводске. На одной из заправок скончался пожилой мужчина. На вид ему было около 75 лет. Пенсионер успел оплатить бензин, однако до полной заправки бака ему немного не хватило топлива. Когда мужчина это увидел, ему стало плохо. Сотрудники АЗС вызвали скорую, но медики оказать помощь не успели. Пенсионер умер. Факт смерти подтвердили и в МВД. По предварительной информации, у мужчины могло остановиться сердце.
16: Кстати, из-за продолжающихся украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы в некоторых регионах

0: юрлиц и госзаказов. Власти просят не паниковать, но сами же признают, ограничения по отпуску топлива введены, чтобы снизить нагрузку на заправки. Также в региональном правительстве заявили, что стоимость бензина может меняться и зависит от ситуации на рынке. А всем и так хорошо видно, в какую сторону она меняется. В этой связи эксперты предупреждают, вслед за подорожанием бензина цены начнут расти буквально на все. И в первую очередь подорожают товары со сложной логистикой. К слову, именно на логистику власти возлагают надежды для снижения ажиотажа на АЗС.
1: В Калининградскую область после ремонта вернется паром «Амбал». По сообщению морского оператора «Оборонлогистика», судно выйдет из порта Усть-Луга 7 июля. Швартовка в Балтийске запланирована на час ночи 10 июля. В такое же время на следующий день судно ляжет на обратный курс. Как сообщает оператор, «Амбал» рассчитан на перевозку вагонов и накатной техники. На трех палубах он берет свыше 8 тонн груза. И есть важный нюанс. «Амбал» сможет доставлять в регион цистерны с топливом. Будет ли перед ним поставлена такая задача, пока неизвестно, но надежда есть, поскольку ранее нефтепродукты составляли до половины от общего объема грузов данного парома.
0: После того, как Литва ограничила транзит между Калининградской областью и основной территорией России, властям пришлось кардинально перестраивать логистику региона. Большую часть грузов, которые раньше поставляли по сухопутным маршрутам, перенаправили на морской путь. Сейчас основу переправы, обеспечивающей доставку топлива, стройматериалов, продовольствия, техники и всего необходимого в Калининградскую область, составляют 5 паромов и 2 десятка других судов, курсирующих на линии Усть-Луга-Балтийск. Эта линия жизни, связывающая Большую Землю с эксклавом, из-за своей стратегической важности единственного логистического узла автоматически становится потенциальной целью для воздушных и подводных ударов, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.
2: Угроза атак беспилотников на паромную переправу, соединяющую порт Усть-Луга и Балтийск, действительно существует и воспринимается профильными структурами как реальный риск. И прежде всего потому, что атаки БПЛА регулярны в Ленинградской области, где расположен отправной пункт паромов. Сама Калининградская область и аэропорт Храброво уже сталкивались с сигналами беспилотной опасности. Но помимо воздушных атак существует еще риск применения морских дронов, что заставляет Балтфлот существенно укреплять оборону в акватории. Усиливает угрозы и тот факт, что паромная переправа используется в интересах Минобороны Российской Федерации по доставке грузов морским транспортом на территорию Калининградской области. Это противнику известно. Как и то, что уничтожение морского пути в Россию отрежет эксклав от жизнеобеспечения.
0: Видимо, беря во внимание все существующие риски, газовозы в Балтийском море начали оснащать пулеметами. По крайней мере, на танкере «Маршал Василевский», который обеспечивает поставки сжиженного газа в Калининград, впервые зафиксировали 2 огневые точки с крупнокалиберными пулеметами «Корт», а рядом были размещены мешки с песком для огневых позиций. Такое оружие может поражать цели на расстоянии до 2 километров. В сеть попали соответствующие снимки, сделанные пограничной службой Эстонии с самолета разведчика. При этом некоторые военные эксперты утверждают, что защищаться от воздушных беспилотников одиночными пулеметами неэффективно. Между тем, все это лишний раз подтверждает нарастающую напряженность на Балтике и у ее границ.
1: С 1 июля правительство России временно приостановило движение людей, транспорта, товаров и грузов через 7 железнодорожных пунктов пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией. Официальные причины такого решения власти не назвали, как и период, на который закрыли железнодорожные погранпереходы на северо-западе страны.
0: В свою очередь, польские власти подписали контракт на поставку 3 современных шведских подводных лодок. Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск. Известно, что новейшие субмарины станут первой подобной закупкой для военно-морских сил Польши за последние 40 лет, а их стоимость составляет около 5,5 миллиардов долларов. Глава польского правительства назвал соглашение со Швецией историческим. По словам Туска, это значительный шаг к укреплению безопасности Балтии. Моря. В свою очередь, в российских военно-аналитических кругах сделку расценили как создание военно-морского пакта, направленного на прямое ограничение возможностей российского флота в регионе и попытку взять Балтийское море под полный контроль НАТО. Ответные меры не заставят себя долго ждать. На этом пока все. Больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.

0: лента «Балтийский лоцман».
1: В Калининграде мужчина умер в очереди за бензином. 75 лет. Пенсионер стоял в очереди на заправке возле республиканской больницы, там, где появился один из немногих бензовозов. Стоял несколько часов, на жаре. В какой-то момент потерял сознание и рухнул. Управляющая заправкой отогнала его автомобиль в сторону. Заправку закрыли. Ждать скорую. Скорая приехала через полчаса. Мужчина не выжил. Да, скорее всего, сердце. Да, возраст 75. Да, наверняка были проблемы. Все это правда. И все это я понимаю. Но вдумайтесь в контекст. 21 век. Страна, занимающая третье место в мире по добыче нефти. И пожилой человек стоит часами в 30-градусную жару, чтобы купить 30 литров бензина. И умирает в очереди. И в Чите то же самое. 28 июня мужчина скончался прямо в машине. Ждал. И не пережил ожидания. В Забайкальском крае еще одна история. Без смерти. Ну, почти. Женщина рассказала, что ее муж потерял сознание в машине в очереди. Она пешком прошла 15 километров до соседнего села, чтобы попросить знакомого отвезти его в больницу. К счастью, мужика откачали. 15 километров пешком, потому что машина не могла уехать из очереди. В ней не было бензина. Но это еще не кошмар. Иркутск. Очереди по 18 часов. Люди занимают место с 4-5 утра, иначе не успеть. К 8 утра уже поздно. В чате «Где залить Иркутск» непрерывным потоком идут видео с заправок, где висят таблички «Бензина нет». Губернатор Кобзев объявил режим повышенной готовности. МВД и Росгвардия вышли патрулировать очереди. Мэр Болотов лично распорядился установить биотуалеты у заправок, потому что люди стоят так долго, что физически некуда выйти. Администрация начала огораживать автобусные остановки рядом, потому что хвосты машин мешали общественному транспорту. Город перестраивается вокруг очередей за бензином. Биотуалеты у заправок. В России. 2026 год. В Иркутске конфликты стали нормой. Люди пытаются вклиниться, вспыхивают перепалки. Один из корреспондентов провел в очереди на Роснефти больше 12 часов и описывает. До настоящих драк не дошло, но конфликты были. При этом вызывали полицию. Один неосторожный взгляд, одно слово и снова скандал. Перекупщики в Иркутске брали 250 рублей за литр, прямо у заправок. Полиция оформила четверых, но заработать успели. Тем временем появилась доставка бензина на дом, как пиццу доставляют. Вдвое дороже, но не стоишь 18 часов на улице. Так что новый бизнес вырос из кризиса за неделю. Смотрим дальше по стране. Чита. Заправка «Корс» на набережной Завалишино, 28 июня. Группа мужчин въехала на территорию, несмотря на очередь, которую люди занимали сутки. Перегородили въезд грузовиком. На замечание – ноль. Толпа выдворила их сама. Сильно избили. Те, кто честно простоял сутки, остались без бензина, потому что он просто закончился. Сутки ожидания и ничего. В комментариях люди пишут губернатору прямо. Везде скандалы, драки, беспредел. Полиция попряталась. Как за вас голосовать? Ижевск. Видео с жесткой дракой на заправке разлетелось по всем социальным сетям. Двое дерутся, третий стоит и смотрит. Просто смотрит, не вмешивается. Москва. На одной из заправок видео. Женский конфликт дошел до рукоприкладства. Разнимали баб всей очередью. Это Москва. Самый большой город страны. И там тоже дерутся за бензин. И это, скажу я вам, еще только начало. Потому что машину заправить – это половина проблемы. Есть же сельское хозяйство. Сейчас время уборки первых культур, обработки полей, заготовки кормов. Комбайны, тракторы, грузовики – все на дизеле и бензине. В Калининград почти все продовольствие везут с материка. Если аграрии по всей стране недополучат топливо в уборочный сезон, часть урожая останется в полях. Что будет с ценами на хлеб и молоко осенью, вы и сами понимаете. Сегодня деремся за бензин, а завтра за хлеб. Я раньше любил кино про апокалипсис, сейчас не могу смотреть. Включаешь и видишь людей, дерущихся за канистру бензина. И понимаешь, это не кино. Несколько недель кризиса, и уже Росгвардия у заправок дежурит. Уже биотуалеты у колонок. Уже перекупы по 250. Что будет через месяц? Через три? Когда кончатся резервы? Начнут стрелять за канистру? Понимаю, что все злые, что люди на пределе. 8 часов на жаре в очереди – это испытание. После такого срываются все. Это не оправдание насилия, это объяснение. Когда государство не справляется, люди срываются друг на друге. Это закономерность, которая работает одинаково в Иркутске, в Чите, в Москве и в Калининграде. Так что берегите себя и постарайтесь не сойти с ума в попытке купить бензин. Пока.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Курортный сезон закончен. Глава Крыма сообщил, что бензина на полуострове не будет. Со светом тоже проблемы. С 26 мая крымчане живут в режиме чрезвычайной ситуации. Нет топлива. Из-за ударов по энергетическим объектам и перегруженности электросетей в связи с жарой на полуострове регулярно отключают электричество. Останавливается общественный транспорт. Не работают банкоматы. А главное, нет воды. Ведь насосные станции тоже простаивают. Железнодорожные рейсы сокращают. В Севастополе общественный транспорт работает только до 10 часов вечера. Паромные переправы не работают вовсе. Крупные магазины закрываются не позднее 20:00. Люди выживают как могут.
3: У нас нет ни света, ни воды, ни газа. У нас нет бензина, чтобы заправить генераторы. Но мы живем.
4: В Крыму иду пешком, потому что нет бензина. Куда-то в центр города, потому что нет дома света, чтобы зарядить гаджеты.
2: Люди задаются вопросом, почему за 12 лет Крыма в составе России власти не позаботились, чтобы на насосных станциях были генераторы с топливом для обеспечения населения водой во время отсутствия электричества. Жители говорят, что этой проблеме очень много лет. На фоне острого топливного кризиса на полуострове начались массовые увольнения, задержки зарплат и принудительные отпуска без оплаты. Крымчане рассказывают о резком падении доходов, невозможности выплачивать ипотеку и кредиты. Неудивительно, ведь топливо – базовый ресурс экономики, поэтому жалоб так много.
5: Я фотограф из Крыма, и сезона у нас как такового нет, соответственно, нет работы, так как я преимущественно работаю с туристами. За июнь у меня было 8 съемок, и такого июня у меня не было никогда за все мои года работы фотографом.
6: Вот что делать этим людям, которые привыкли жить от зарплаты до зарплаты, у которых нет финансовой подушки, что им делать? И каким настроением, вообще к чему это все может привести?
2: Сейчас еще и пик аграрного сезона. Вопросами, как жить, уже задаются крымские фермеры. Из-за нехватки дизельного топлива урожай оказался под угрозой. Вот что рассказывает фермер из Бахчисарайского района.
7: Техника, бочки, машины, трактор, все стоит. Сегодня планировали теоретически вывозить сено, ну, тюки. Мы вон там вот косили, успели, еще дизель был. Вот сейчас вывезти не можем. Сейчас нам на 3 раза полить яблочный сад хватит. И вода заканчивается. Чтоб воду нам накачать, нам тоже дизельная станция стоит. Дизеля нет, воды не закачаем. То есть поливать не будем, и у нас будут проблемки с яблочным садом.
2: Фермерам сейчас приходится платить за топливо у перекупов по 300 рублей за литр. Это еще если повезет достать. Тем временем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в ближайшее время местным жителям не стоит надеяться на решение проблемы.
8: Уважаемые крымчане, ситуация с кризисом топлива продолжается. Прошу набраться терпения. Больших объемов топлива в ближайшее время в продаже не будет.
2: При этом Аксенов уверяет, что общественный транспорт Крыма и коммунальные службы обеспечены топливом в полном объеме. Однако тут же признал, что администрацию засыпают жалобами на нерегулярную работу автобусов и троллейбусов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, обращаясь к сенатору от Томской области Виктору Крессу, призвала не преувеличивать драматизацию, отметив, что правительство принимает все необходимые решения.
10: Благодарю вас, Виктор Мельхирович. Вы только, пожалуйста, не преувеличивайте драматизацию. Действительно, ситуация непростая, нелегкая. Президент нашей страны провел совещание по вопросу обеспечения бензином, керосином, дизелем для сельского хозяйства. Вчера, в понедельник, мы встречались с председателем правительства, обсуждали эту тему. Рабочая группа правительства под руководством вице-премьера Новака в ежедневном режиме находит решение, чтобы исправить эту ситуацию. Нужно время. И я уверена, что ситуация будет исправлена, и решения, которые нужны и необходимы для этого, правительством принимаются.
0: Главные новости дня.
2: Вместо Европы – Ирак и Северная Корея. Власти предложили россиянам альтернативу для летнего туризма. В Евросоюзе уже обсуждают новый пакет санкций, а вместе с ним и ужесточение визовой политики в отношении россиян. Если визы в Европу отменят, то куда ехать отдыхать привыкшим к заграничным курортам гражданам? Власти предлагают альтернативу – те страны, которые российский турист ранее не баловал своим вниманием, а именно Северную Корею и Ирак. Последний уже заявил о готовности развивать туристическое сотрудничество с Россией. Посол республики Абдул-Карим Хашим Мустафа поспешил заверить, что поездки в Ирак не представляют угрозы для российских граждан.
11: Путешествовать в Ирак очень безопасно. Между Багдадом и Москвой уже выполняются 2 прямых рейса в неделю авиакомпании «Ираки Airways». Если будет спрос, количество рейсов увеличится. На прошлой неделе я был в Багдаде. Рестораны работают до 2 часов ночи, так что жизнь абсолютно безопасна.
2: Однако большинство западных государств рекомендуют своим гражданам воздерживаться от поездок на территорию Ирака. США, Великобритания, Германия, Франция, Канада и Австралия предупреждают о рисках терроризма, вооруженных столкновений и похищений. Что же касается крайне бедной Северной Кореи, то она тоже вряд ли станет альтернативой европейским курортам, считают эксперты. Вопрос, куда ехать, теперь крайне остро стоит и для внутреннего туриста в России. Многие направления попросту отпали, например, Крым. На полуострове бензиновый Армагеддон, отключение электричества и воды. Туристический сезон там уже сорван, а тех авантюрных туристов, которых не останавливает режим чрезвычайной ситуации, отговаривают приезжать местные.
12: Вот я прям таким языком скажу, вам что, не***? делать. Проблемы с топливом. Ну, вы едете как бы в горячую точку. А потом эти же паблики читаешь и ноют. Ой, тут выйти не можем, искупаться не можем. Воды нет, света нет. Вы думаете своей головой вообще, куда вы едете. Неужели нельзя найти в России место другое для отдыха?
2: Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, выбирая более спокойные курорты, например, Сочи. Но сейчас ситуация изменилась и там. Кажется, в России больше не осталось безопасных уголков для спокойного отдыха.
13: Кто-то может сказать, что я язвлю, но просто показываю обстановку. Очень зачастили сирены в Сочи, в Сириусе. Я вот сейчас собираюсь на работу и слушаю такую историю.
14: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря.
2: Не добавляют туристического ажиотажа и недавние разливы нефти на Черноморском побережье Краснодарского края после атак беспилотников. Как следствие, отели Сочи переживают летний сезон с резко просевшей загрузкой. Несмотря на заметное снижение цен, курорт пока не может массово привлечь туристов. Стоимость размещения упала более чем на 20%, однако не заполнена и треть номеров. Одна из главных причин – ограничения в работе аэропортов Юга России из-за плана «Ковер», который регулярно вводится на фоне атак БПЛА. Плюс добраться на курорт стало тяжелее из-за топливного кризиса. Также у людей становится банально меньше денег в связи с ухудшающейся экономической ситуацией и ростом цен. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ограничения на продажу топлива в городе в ближайший месяц сохранятся в том или ином объеме.
15: Продолжаем работу вместе с федеральным штабом по наращиванию объемов поставки. Тем не менее, ограничения пока продолжаются. И в ближайший месяц, скорее всего, ограничения сохранятся в том или ином объеме, скорее всего, в текущей ситуации. Также из-за роста издержек логистических, конечно, серьезный рост цен на бензин. Мы знаем, что у нас работают две частные компании в Севастополе. Государственных заправочных станций нет, федеральных сетей тоже нет, поэтому наши частные компании, с учетом тех расходов повышенных с логистикой, которые они несут, вынуждены поднимать цены на топливо. Значит, неоднократно уже все эти, значит, расходы были проверены, они как бы соответствуют текущим реалиям, но это, конечно, для людей и для бизнеса легче от этого не становится. Поэтому работаем с федеральным штабом, пока о результатах говорить рано, вместе с Сергеем Валерьевичем Аксеновым, потому чтобы за счет дополнительных финансовых инструментов стабилизировать цену на бензин и привести ее хотя бы к какой-то средней ситуации, которая сегодня есть в целом по стране. Значит, как только будут результаты, обязательно о них сообщу.
0: На радио «Лента» ужас дня.
1: В Пензе развернули кампанию принудительной мобилизации. Мужчин ловят прямо на улицах, доставляют в военкоматы, где заставляют подписывать контракты на спецоперацию. Соцсети заполонили видео жен пострадавших, которые заявляют об избиениях и пытках их мужей прямо в кабинетах.
0: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
1: Глава Сбера Герман Греф заявил, что россиянам нужно привыкнуть жить одним днем из-за полной неизвестности в будущем.
16: Что мы делаем? Мы понимаем тот контекст, в котором мы живем. Понимаем неизбежность той ситуации, которая сегодня складывается в части геополитики и в части сокращения горизонта планирования. Все, что мы видим сегодня в мире, приводит к тому, что вот этот самый горизонт планирования стремится к нулю. То есть мы будем жить в условиях полной неопределенности. И сингулярность – это как раз то состояние, когда этот самый горизонт планирования будет равен, ну, близок к нулю. Понимание тенденции этой и понимание того, что, ну, в общем, ничего экстраординарного не происходит, потому что в этой ситуации живут все.
1: Владимир Соловьев раскритиковал заместителя главы Центробанка Заботкина, который ранее сравнил себя с вратарем, и заявил, что нога Акинфеева не спасет страну от большого количества беспилотников.
17: Господин Заботкин, вас не смущает то, что нога Акинфеева не спасет ворота от атаки большого количества беспилотников? И для этой цели не болтать надо, а возможность дать российской экономике развиваться, инвестировать и вкладывать государству, в частности, вот в эти проекты. Например, те 4 триллиона, которые благодаря вашей милости и вашего начальства государство платит за обслуживание внутреннего долга самому себе, исходя из объявленной вами запретительной ставки рефинансирования. Вот эти деньги нельзя было бы потратить на разработки и на производство современных средств нападения и защиты. Или так и будете, ласково улыбаясь, нести патологическую чушь, учитывая военное время и вызовы, стоящие перед нашей страной?
1: Элементарная экономика о том, что вместо решения проблемы дефицита топлива власти решили просто закрыть от простых людей информацию о том, как растут цены.
18: Если проблему игнорировать, ее не станет, подумали в Кремле и решили закрыть статистику цен на бензин. Как стало известно, правительство в срочном порядке постановило исключить из федерального плана статистических работ позицию под названием «Информация о потребительских ценах на нефтепродукты». Таким образом, теперь Росстат не будет публиковать бюллетень о потребительских ценах на бензин и дизельное топливо. По сути, это сделает закрытой для простых россиян информацию, по которой можно было наблюдать топливную инфляцию, а чиновникам даст возможность открыто врать о том, что цены не поднимаются. И это на фоне того, как в Иркутске цена на бензин у перекупщиков дошла до 500 рублей за литр, а в Крыму появились объявления о продаже литра 95-го бензина за 1000 рублей.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
19: Тем временем господин Лукашенко, так получается, просто сбежал. Но иначе, как объяснить все происходящее? Вот следите за руками. На выходных состоялась встреча господина Лукашенко и господина Путина. Встреча эта проходила в самое непростое, наверное, время для Беларуси и лично для господина Лукашенко. Почему? Потому что угроза со стороны Украины уже не эфемерная. Господин Зеленский уже в открытую обещает фактически карать господина Лукашенко. И нужно по этому поводу было ехать как-то договариваться со старшим братом о какой-то помощи или о каком-то участии. Позволить себе ответную контратаку Украины Беларусь как страна не может, потому что Украина ее, ну, закончит в экономическом смысле буквально там за неделю, за две, ну, за месяц будет все выжженная земля абсолютно. Да, то бишь, ничего не останется от промышленности значимой Беларуси и от белорусской армии тоже. То есть, соответственно, господин Лукашенко садится срочно в свой самолет и летит к господину Путину. И вот посмотрите, они разговаривают о чем-то 2 или 3 дня. По-моему, с пятницы по воскресенье. До пятницы, суббота, воскресенье. Они о чем-то разговаривают. И нет ни одного комментария для прессы. А такого вот никогда и не бывало-то, понимаете, практически. Потому что, вот вспомните, президенты решили пить брусниковый чай вместо земляничного. И это везде в прессе тут же мгновенно. Президенты перешли на брусниковый чай. Президенты решили снизить температуру кондиционера в помещении, где проводят переговоры, до 22 градусов, к примеру. То бишь, я сейчас утрирую, да, но самые такие вот ненужные, даже неважные поводы, инфоповоды, они создавались и массово транслировались, чтобы показать единство позиций двух президентов двух стран. Да, что они едины во всем, что они как-то общаются. А сейчас где хоть один комментарий, покажите мне. Комментариев нет. А что это может означать? А означать это может только две вещи. Или господин Путин озвучил господину Лукашенко что-то совершенно-совершенно неприятное, и Александр Григорьевич, мол, пообещал, что он будет как-то сопротивляться, или он с чем-то не согласен, да, например, по поводу того, что нужно вступать в войну активно. А господин Путин ему на это мог ответить: ну, дорогой Александр Григорьевич, все ясно, но в данном случае твое мнение не учитывается. Вот мы решили вот так, поэтому будь добр, исполняй. Это первый сценарий. Поэтому о чем-то разговаривать, чем ты выйдешь и скажешь белорусам, что мы теперь в войне против Украины, не выйдешь, не скажешь, когда решение было принято. Второй сценарий, да, когда решение как раз вот и не было принято. Когда вот о чем-то еще не договорились. Но этот сценарий, мне кажется, намного менее вероятен. Почему? Потому что если бы о чем-то не договорились, то Александр Григорьевич показал бы это как собственную победу. Понимаете? И сказал бы, вот вышел бы с какой-то там пресс-конференции по возвращению, или просто собрал бы журналистов и рассказывал, что он там решил какие-то вещи, как он делает всегда. Просто перехватил бы информационную повестку. Но что сделал на самом деле Александр Григорьевич после того, как эти встречи с господином Путиным закончились? Куда полетел Александр Григорьевич? Правильно, он не полетел обратно в Беларусь, понимаете? Он полетел в турне по Азии, в азиатское турне. Да, это турне анонсировалось, но обратите внимание, никогда не анонсировалось ни длительность, ни сроки пребывания господина Лукашенко, ни причины этого турне. Вот что-то об этом говорилось, что, может быть, обычно так всегда делают, когда не уверены в таких турне. Да, когда может состояться, а может не состояться. Вот тогда говорят, что мы готовимся к какому-то турне по Азии. И вот сейчас получается, что господин Лукашенко вместо того, чтобы в самый страшный и в самый ответственный момент для своей страны, президентом которой он является, делает что? Правильно, улетает из этой страны. Улетает из этой страны куда подальше, не анонсируя ни когда он вернется, ни с кем он будет встречаться. Вот просто летит в турне. Как это можно интерпретировать? Да только так, что Александр Григорьевич хочет договариваться о себе, понимаете? Александр Григорьевич хочет с кем-то из азиатских партнеров, хочет как-то договориться, что интересы его лично и его семьи будут тем или иным способом защищены. Вот и все, нет другой причины, почему Александр Григорьевич может улететь в это турне. Поэтому, соответственно, вывод-то напрашивается один, что господин Путин предупредил господина Лукашенко о том, что все, Беларусь на самом деле допрыгалась. Беларусь должна вести себя намного активнее в том или ином виде. Александр Григорьевич, конечно же, это принял неохотно, рассердился, осерчал и полетел. Собственно, договариваться хотя бы об интересах семьи, договариваться о личной безопасности. Это стандартный вообще совершенно протокол действий. Опять же, если бы удалось что-то отстоять, Александр Григорьевич об этом бы рассказал. Он же вообще все рассказывает. Иногда фантазирует и достаточно много и сильно, но рассказывает 100% все, что в его пользу. А здесь 3 дня... ни с нюхом, ни рылом, никаких выходов в прессе и, не залетая домой, улетел в Азию. Это когда такое бывало? Если страна стоит на пороге войны, люди же возвращаются обычно в страну руководители для того, чтобы вести, правильно? Это если они понимают, что у них есть какие-то ходы. А вот у Александра Григорьевича у меня такое ощущение, что ходов уже нет, конечно, после этой встречи. Ну что, ход один, теперь нужно как-то спасти себя, спасти семью, спасти нажитое. Вот как-то его вывести. Иначе бы домой полетел. Ну, в самом-то деле. А куда еще? А так, видите, получается, как мы вот рассказывали раньше, да, немного о структуре Министерства внутренних дел белорусского и Министерства обороны белорусского. Вот так оно и получилось, да, как мы об этом говорили, что МВД, а ну да, за Лукашенко, МВД возглавляет белорус, человек, который предан непосредственно господину Лукашенко, лично предан. И он будет всячески поддерживать режим господина Лукашенко, что совершенно нормально. Так работают практически все страны, что министр МВД должен быть предан первому лицу, ну иначе никак, иначе должен быть переворот. А вот с армией так не получилось. Да, технически, конечно, господин Хренин белорус. Да, но вот если посмотреть, где он учился, с кем он служил, как он становился как военный, то совершенно понятно, что он находится под полным управлением России. Вот просто под полным. И совершенно понятно, что Александра Григорьевича от армии отодвинули. То бишь все команды поступают господину Хренину из России, и он их выполняет, не Александр Григорьевич. Александру Григорьевичу разрешили комментировать в нужном ключе важные какие-то вопросы про армию, что мы не позволим, не допустим, не дадим. Больше ничего делать не разрешили. Вот все остальное должен делать господин Хренин. Ну и, соответственно, получается таким образом, что сейчас это все просто подтвердилось, что Александр Григорьевич, ты не мешай, мил человек. Ты вот тут уже нам уже наделал, да, то, что нужно и не нужно. А теперь давай пусть братья поработают. Вот работаем, братья. Вот приблизительно то, что было сказано, да, работаем, братья. И Александр Григорьевич сказал, что ну, работайте тогда, что я могу поделать. И улетел, как Тарлсон, понимаете, улетел, но обещал вернуться. Вот очень интересно будет посмотреть, когда господин Лукашенко вернется. И вернется ли он на самом деле, это вопрос настолько открытый, что вы себе даже не представляете.
20: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
21: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Хотел в дроноводы, а погиб в первом штурме. Родители 18-летнего студента и члена юнармии похоронили сына спустя несколько месяцев после подписания контракта с Минобороны. Владислав Горбунов из города Унеча в Брянской области учился в техникуме отраслевых технологий и транспорта, состоял в юнармии и участвовал в мероприятиях движения первых. В августе прошлого года ему исполнилось 18 лет, а в декабре он подписал контракт. В некрологе, опубликованном в соцсетях техникума, говорится, что Владислав выбрал одну из самых сложных специальностей – оператор БПЛА. Однако после заключения контракта парня отправили в штурмовую роту, где у него и сослуживцев забрали телефоны, рассказал брат Владислава Донат.
22: Да, он подписал контракт как оператор дронов. Но там как-то так вышло, что штурмовики нужнее. И его отправили в штурмовики.
2: По словам родственника, перед отправкой на фронт студент прошел трехмесячное обучение. Когда оказался на линии фронта, он чуть было не погиб в первый же свой штурм. Тогда парень звонил домой и рассказывал, что выжил просто чудом. Но продержался на передовой 18-летний контрактник недолго. Спустя 4 месяца, 6 апреля, он погиб при выполнении боевой задачи. В свидетельстве о смерти Владислава в качестве причины указана потеря крови. О том, что обещания службы в беспилотных войсках ничего не стоят, редакция сообщала неоднократно. Отправляют туда, где есть самая острая нехватка, а это, как правило, штурмовые подразделения, где всегда самые большие потери. Однако при этом студентов продолжают вербовать на СВО, обещая якобы безопасную службу в тылу в качестве дроноводов. И если раньше парней склоняли угрозами отчисления, то сейчас уже достаточно административного нарушения. Об этом сообщила мать одной из студенток Солонешинского лицея профессионального образования Алтайского края Ольга Арчибасова.
23: К ним сегодня приходила зауч и сказала, что сейчас провинившихся парней, которые там застукали, что они пьют или курят, или еще какие-то там вещи творят, отправляют на СВО. Я не знаю, как это назвать. Почему об этом приходят и говорят детям, да еще и в таком ключе, что вы там давайте аккуратнее, а то поедете на СВО. Дети сегодня были в шоке. И знаете, как это еще преподносится? Ну, отработаешь там годик, приедешь, и диплом у тебя в кармане. Как вам такая агитация? Как вам такая правда? Кто вообще сидит на месте директоров? Кто вообще имеет право распоряжаться жизнями наших детей таким способом? Кто дал им это право, ребят?
2: Тем временем отправка на СВО грозит не только парням, но и девушкам. Мобилизационный отдел Томского госуниверситета разослал студенткам требование явиться в военкомат для первичной постановки на воинский учет после получения диплома. Об этом нам сообщила одна из студенток.
3: Когда я поступала на направление информатика и вычислительная техника в 2022 году, ни о каком военном билете для девушек речи не шло. Сейчас нам внезапно перед сдачей ВКР разослали такие сообщения. Это просто бред какой-то.
2: В сообщении сказано, что девушки пройдут ВВК и получат военный билет. После этого им могут приходить повестки, а в военкомате могут предлагать вступить в мобилизационный резерв или подписать контракт, предупреждают юристы и отмечают, что направление информатика и вычислительная техника есть в перечне специальностей, по которым женщин ставят на воинский учет. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Военные хроники российских городов. Зеленский объявил о поражении двух предприятий в России. НПЗ в Уфе и оборонный завод в Пензе.
5: Короче, нашли,
4: Жители Уфы сообщили о сильных взрывах в ночь на 1 июля. По их словам, атака беспилотников продолжалась несколько часов. Местные власти о последствиях удара молчат. Очевидцы говорят, что в районе НПЗ вспыхнул мощный пожар. На кадрах видно, что горит завод на севере города. В него входят предприятия «Башнефть» Уфанефтехим, мощность 9 миллионов тонн в год, и «Башнефть» УНПЗ, около 7 миллионов тонн в год. Удар по НПЗ подтвердил Зеленский. По его данным, от границы с Украиной завод находится на расстоянии 1300 километров. Громко в ночь на 1 июля было и в Пензенской области. Там под атаку попало предприятие ВПК, которое занимается производством комплектующих для ракетного вооружения. Оно находится в 600 километрах от линии соприкосновения. Речь идет об одном из объектов научно-исследовательского института физического измерения. Институт производит датчики для крылатых и баллистических ракет «Искандер», «Калибр», «Х-101», компоненты бортовых систем авиации и разведывательные спутники. Предприятие входит в состав Роскосмоса. Губернатор Олег Мельниченко атаку на регион подтвердил.
6: В области обломки беспилотников повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. Пострадавших нет.
4: Помимо института, под удар дронов попала также электрическая подстанция «Маяк», расположенная около одноименного целлюлозно-бумажного комбината. Это один из крупнейших производителей бумажной продукции в России.
24: Только что. Руки дрожат. Я такого даже не слышал никогда.
4: Беспилотники снова летели на Москву. По словам властей, их сбили на подлете к столице. Однако после мощных взрывов недалеко от Люберцев и Котельников загорелись электроподстанции нефтебазы «Роснефти». Там отключили электричество. Очевидцы публикуют кадры с большим столбом черного дыма. Глава Котельников Михаил Соболев заявил, что произошла авария из-за перегруза сетей. И никак это не связано с налетом БПЛА. А в Россетях назвали причиной пожара технологическое нарушение на подстанции. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Говорят военкоры.
18: Олег Царев о змее, тарантуле и акустическом мониторинге.
7: Украина интегрирует акустические системы для защиты роботизированных комплексов. На военной выставке «Евросатори» в Париже украинские компании «Ровертех» и «Девдроид» представили свой боевой робот «Змей». Уже принятый на вооружение вооруженных сил Украины наземный дрон с крупнокалиберным пулеметом М2 «Браунинг» дальностью поражения до 1 километра, запасом хода 50 километров и бронированием, способным выдержать несколько попаданий дронов. Главная новинка – не сам робот, он уже на вооружении, а новая программа активной защиты «Тарантул», которую разработали для защиты таких платформ. Компонент «Аура» – интеллектуальная система обнаружения и сопровождения воздушных угроз на базе ИИ, компьютерного зрения и акустических датчиков. Работает это в 3 автоматических шага. Сначала акустические датчики улавливают звук мотора дрона, еще до того, как его кто-то увидел. Потом камера автоматически разворачивается в сторону звука и берет цель на сопровождение без участия оператора. Далее срабатывают направленные мортиры, которые выстреливают сетку навстречу дрону и физически его ловят. Потенциал у метода широкий. Другими словами, пока Россия только подошла к тестированию акустических систем мониторинга неба, Украина уже тестирует куда более развитые, когда одно устройство слышит, распознает и само сбивает дрон.
18: Победим песнями и заявлениями, военкор Кашеварова о экономических фестивалях, концертах и красных линиях.
8: А знаете, как мы победим противника? Переговорами и концертами, песнями и плясками, церемониями награждения. Затанцуем до смерти, как в Болливуде. Забыла добавить и серьезными совещаниями по 40 раз на день, и учреждением новых министерств и ведомств. При этом враг, тот самый коллективный, удаляет наши приложения со своей платформы. Где это видано? Враг, ну будь милосерден, чё ты как враг? У нас-то своей операционной системы нет. Опять обманул нас враг. Враг, конечно, нынче пошел, то войну развязал, то бойцов наших убивает, то мирных, то заводы наши рушит. Но кто так делает? Запад, гнилая Европа. Вы еще вот всей прелести не поняли противостояния. Мы сейчас распечатаем все ваши фотографии и в шреддер спустим. Давно вам красные линии не обозначали? Так обозначим. Давно вам не заявляли, что ответ будет жестким и зеркальным? Заявления уже пишутся красным жирным карандашом. Мы сейчас заявим, что вы террористы. Вот тогда вы почуете всю силу нашей власти.
18: Это не игра в две стороны. Военкор Астрахань о плохом пиаре, ударах по тылам и запоздалых истериках.
10: Многие взяли моду комментировать фиксацию наших успешных попаданий по украинским тылам выражениями типа «в эту игру можно играть вдвоем». Это очень порочная практика сразу по многим причинам. Первое. В эту игру желательно всегда играть в одиночку по возможности. Типа когда ты играешь, а противник уже не может. Второе. Это не игра. И третье. Если кто-то, как я, например, все-таки хочет увидеть, как украинские войска горят на дорогах смерти в тылу, завоевание превосходства в воздухе и прочее, так об этом надо было прямо так и говорить, а не радоваться, что мы воюем не как американцы. Не распространять мемы про генерала Армагеддона как министра энергетики Украины. Надо было учиться у других войн, у других стран. Много чего надо было. Ну и, конечно, перемежать это резкими приступами истерик в стиле «срочно сожгите Киев» и прочими тоже нормальности не добавляет. И если кто-то хочет говорить о проблемах, о будущих типа войны и тактики в ней, это здорово. А остальное либо плохой пиар, либо очень плохой пиар.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Как СВО создала Украине армию? Швеция объявила о соглашении о покупке Киевом 16 истребителей «Гриппен-И». Еще 4 года назад это было фантастикой. Сделку заключил Зеленский. В Швеции вместе с самолетами Украина получит пакет оборудования, технической помощи и поддержки. Истребители JAS-39 Gripen в модификации И – новейшее поколение самолетов в своем классе. Они оснащены более мощным двигателем, имеют увеличенную дальность полета, а также современные системы радиолокации. Самолет разработала компания Saab.
9: «Гриппен» — один из самых удобных самолетов для этой войны. Дешевле в обслуживании, чем многие западные аналоги. Менее капризен к аэродромам, быстро готовится к вылету и заточен под работу рядом с фронтом. А главное, Украина получит их вместе с ракетами «Метеор». Это уже совсем другой уровень воздушной войны. Такие ракеты способны уничтожать российские самолеты-носители КАБов еще до выхода на рубеж пуска. Дальность метеоров от 120 до 200 километров. Их фишка в наличии 60-километровой так называемой No Escape Zone – зона гарантированного поражения. Условно, если метеор заходит в эту зону, то самолет уже не может от него уклониться. Это должно существенно сократить потери Украины на передовой и гибель гражданских при фронтовых городах.
4: Швеция не только поставит Украине «Гриппены», но и вооружит их авиационными ракетами. Стоимость такого истребителя от 30 до 60 миллионов долларов, в зависимости от модификации. Для боевой авиации это считается недорогая модель, говорит военный эксперт Сергей Ауслендер.
11: В итоге получился у шведов такой экономичный, неприхотливый самолет с хорошими летными характеристиками. Его боевой радиус составляет 1500 километров. Ну, в условиях Швеции больше, видимо, просто было не нужно. Очень экономичный. Его полетный час стоит очень-очень дешево. Ну, допустим, втрое дешевле, чем, например, у самолета F-18. И едва ли не в 4 раза дешевле, чем у самолета F-15. И дешевле, чем у самолета F-16 тоже. Там не в разы, но, тем не менее, дешевле. Самолет получился очень надежный, как, в общем, и вся шведская техника.
4: Теперь на вооружении Украины есть американские F-16, французские «Мираж», а теперь еще будут и «Гриппены». Хотя еще 4 года назад у Украины и армии не было, не говоря уже о современных истребителях. Тем временем у России боевых самолетов становится все меньше. В ночь на 1 июля под удар попал военный аэродром «Саки» в Крыму. Туристы от мощных взрывов были в шоке.
12: Всю ночь были взрывы, пожары. Вот мы здесь ночевали. И дальше дилемма, ехать или не ехать.
4: По данным военкоров, зафиксировано 5 попаданий по одному из ключевых военных объектов России. После взрыва загорелись ангары. Видео засняли очевидцы. По предварительной информации, в одном из них находился Су-30. Он уничтожен. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Говорят военкоры.
18: Немецкая бригада у белорусской границы. Военкор Живов по восточном фланге НАТО и Минске.
13: НАТО усиливает восточный фланг. Германия развернет бригаду в Литве. Как сообщает Билд, к концу 2027 года планируется развернуть на постоянной основе почти 5000 военнослужащих Бундесвера. Цитата. «Создание немецкой бригады идет по плану. Если говорить о первом этапе, то мы даже опережаем график на 10 месяцев. Это означает, что строительство инфраструктуры продвигается очень успешно, и мы можем раньше приступить ко второй фазе», заявил глава литовского Минобороны Роберта Скаунас. Сообщается, что 1800 немецких военнослужащих уже размещены в Литве. В июне они задействованы в учениях Freedom Shield, которые проходят на полигоне в Побраде, примерно в 20 километрах от границы с Белоруссией. В 2026 году, по данным Билд, в страну также дополнительно перебросят танковый батальон и подразделение мотопехотного батальона. Если ранее подчеркивался исключительно добровольный принцип отправки, то теперь в Бундесвере допускают и обязательное направление личного состава.
18: Сценарий большой эскалации. Алексей Суконкин о наступлении, мобилизации и ядерной доктрине.
10: А я расскажу, как будет. Это не с потолка, а коллективный вывод ряда экспертов, с которыми мы периодически играем в мозговые штурмы по различным ситуациям. Итак, противник режет нам прифронтовую логистику, истощая запасы материальных ресурсов. Например, еще месяц-полтора, чтобы создать в войсках устойчивый дефицит всего. В ответ мы создаем запасы на некотором удалении, позволяющем вынести склады за пределы дальности боевой работы. Противник, в свою очередь, создает запасы беспилотников, имеющих дальность действия выше 150 километров. То есть способных достать оперативные ресурсы в тот момент, когда будет нужно. Отсутствие на фронте порядка 20 бригад противника позволяет сделать вывод, что они находятся на доукомплектовании и боевом слаживании. При том, что противник наращивает количественные показатели мобилизационных мероприятий, а также с 1 июля переходит на новую схему комплектования, реально способную резко нарастить численность армии. Имеем таким образом, с учетом времени на подготовку мобилизованных, большое пополнение в конце лета, начале осени. И главное, помним, Запад дал украинцам неимоверное количество денег на организацию наступления. Не паникуем, но вероятное направление наступления – Брянск-Калуга, Белгород-Воронеж, Мелитополь-Бердянск. Высадка морского десанта на Кимбрусскую косу.
1: Это не психологические атаки. Военный журналист Анастасия Кашеварова о прилетах по заводам, ПВО и липовых отчетах.
14: Завод «Титан Баррикады» в Волгограде. Прилетело 3 ракеты 27 июня. Производил комплектующие, вроде как микросхемы для «Искандера», «Орешника», «Ярса». Есть погибшие, разрушения серьезные. Химический завод «Азот» в Новомосковске Тульской области. Крупнейший производитель азотных удобрений и аммиака. Атакован дронами 26 июня. Серьезные повреждения. Московский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий «Газпромнефти». Атака дронами 16 июня. Основной поставщик бензина в Москву и область. И это только часть за последние дни. И вот теперь кто говорит, что это психологические атаки? У вас там как? Нормально все в башке? Стыдно должно быть, что на 5-й год противник русских так нагибает, причем в тылу. Стыдно.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Опасность дня.
15: Качество бензина в России официально опустили ниже стандарта Евро-5. Чтобы увеличить объем топлива, правительство разрешило НПЗ выпускать бензин, в котором в 15 раз больше серы и грязи, чем допускалось ранее.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
16: Богатые тоже плачут. На автозаправочных станциях в престижной Рублевке такие же перебои с горючим, как и по всей Москве. А водители вынуждены стоять в километровых очередях, чтобы купить бензин.
17: Так понимаю, это приехал бензовоз, который сейчас будет разгружать топливо. И посмотрите, какая километровая пробка. Вот это все люди стоят в очереди на заправку. Я всю эту пробку объехала, потому что я не понимала, что это люди стоят в очереди за топливом. Мне, кстати говоря, неудобно, что я их объехала. И встала я первая. А теперь я первая на очереди. Но я не знаю, как мужчины меня пропустят или нет. Но буду надеяться. По-любому я уехать не могу, потому что у меня бензина нет. Вот так и буду стоять. Здесь первая. Но, видимо, меня могут не пропустить, я так понимаю. Но если что, я покажу прописку.
21: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
25: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, что еще недавно звучало бы как абсурд. Россия, страна, которая качает нефть из-под земли круглосуточно, осталась без бензина на заправках. Люди ночуют в очередях у колонок, фермеры не могут убрать урожай, а в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации именно из-за топлива. Как нефтяная сверхдержава дошла до талонов на бензин, разбираемся прямо сейчас.
26: Да, тема сегодня невероятно острая.
25: Ну и начать тут стоит с того, как вообще эта вся катастрофа выглядит на уровне, ну, повседневной жизни. Потому что статистика поисковых запросов в интернете сейчас, она реально пугает. Запросы со словами «где купить бензин» взлетели за месяц в 26 раз.
26: Ого, в 26?
25: Да, это больше 34 тысяч запросов в сутки. То есть, ну, становится абсолютно понятно, да, люди больше не ищут там какую-то выгодную цену или скидочные бонусы, они просто ищут хоть какую-то работающую колонку.
26: Слушай, ну это маркер того, как вообще ломается привычная картина мира. Ведь заправка автомобиля – это всегда было такое фоновое, ну, автоматическое действие. Никто никогда не планировал поездку за бензином как какую-то сложную спецоперацию.
25: Угу, абсолютно.
26: А теперь это реально вопрос базового выживания. И вот это утроение запросов о сроках хранения топлива – это, скажем так, показатель того, что общество перешло в режим такого глубокого недоверия к инфраструктуре в стране.
25: И на федеральных трассах, вот взять ту же М4 «Дон» или М12 «Восток», там разворачиваются просто настоящие

0: И тут бац, администрация заправки просто вешает табличку «технический перерыв» или спокойно заявляет, что дневной лимит исчерпан.
1: Подожди, а зачем сети так поступают? Разве им не выгодно, ну, просто продать все, что есть в резервуарах, и заработать деньги?
0: Ну, в нормальных рыночных условиях, конечно, выгодно. Но сейчас, в условиях такого системного дефицита, нефтяные компании вынуждены просто придерживать остатки. Чтобы растянуть их по времени и сымитировать такую бесперебойную работу перед проверяющими органами.
1: А, то есть создать видимость, что все нормально.
0: Именно. Потому что если заправка распродаст все за час и закроется на 3 дня, это сразу вызовет вопрос у антимонопольной службы. Вот поэтому продажу искусственно тормозят. Отсюда и вспышки агрессии, драки у колонок. Любая очередь мгновенно превращается в пороховую бочку.
1: Слушай, ну тут еще на сцену выходит абсолютный хит сезона. Это канистры. Металлические емкости просто смели со складов и из магазинов за какие-то считанные дни.
0: Но это ожидаемо, все пытаются сделать запас.
1: И закономерно, что люди начали приезжать на заправки с пластиковыми тарами. Но им отказывают, потому что федеральные правила строго запрещают наливать топливо в пластик.
0: Есть такое?
1: Висят объявления, что отпуск топлива физическим лицам в тару запрещен. Якобы, чтобы, вот тут цитата, не создавать ажиотажный спрос.
0: Но это классическая попытка региональных чиновников просто переложить ответственность. Заявляют, что дефицит возник из-за паники населения, но это значит полностью отрицать реальность.
1: Ну да, звучит странно.
0: Запасание топлива в условиях пустых заправок – это не причина кризиса, это абсолютно рациональное поведение. Если у человека есть генератор для дома или трактор, он просто обязан сделать запас. И запрещать людям спасать свое хозяйство, обвиняя их же в панике – это какая-то тотальная управленческая слепота.
1: Вот в Приморье, например, для дальнобойщиков ввели лимит не более 100 литров на грузовик в городской черте.
0: 100 литров? Серьезно?
1: Да. 100 литров для тяжелой фуры звучит как какая-то злая шутка.
0: Это даже не шутка, это паралич грузоперевозок. Груженная фура потребляет от 30 до 40 литров на сотню километров. То есть этот лимит позволяет проехать максимум, ну, километров 300 до следующей пустой АЗС.
1: Жесть.
0: Получается искусственное замедление всей кровеносной системы экономики. Товары едут дольше, рейсы массово срываются.
1: И вот эта инфекция лимитов, она начала очень быстро расползаться по карте. Если сначала это были только южные трассы, то теперь дефицит накрыл более 50 регионов. Крым, например, оказался в полной изоляции. Сначала там прекратилась свободная продажа, а затем вообще ввели режим чрезвычайной ситуации.
0: Ну, географическая изоляция полуострова просто сработала как усилитель кризиса. Логистика туда и так всегда была сложной, а в условиях дефицита система просто схлопнулась в один момент.
1: В Севастополе даже вернулись к талонам. Выдача по QR-кодам не больше 20 литров. Но слушай, Крым же связан мостом с материком. Почему нельзя просто привезти топливо из соседнего Краснодарского края?
0: А потому что в Краснодарском крае его тоже катастрофически не хватает. Возникла вообще абсурдная миграция водителей из Крыма, едут через мост, стоят в диких пробках, заправляются на материке и едут обратно.
1: Ага, и тратят бензин по дороге.
0: Учитывая расстояние и эти пробки, половина этого купленного лимита сгорает просто на обратную дорогу. Топливо выкачивается из одного дефицитного региона в другой практически с нулевой эффективностью.
1: А ситуация на Кавказе выглядит вообще не лучше. В Дагестане цены на 92-й бензин пробили отметку в 87 рублей за литр, и там тоже ввели лимит в 20 литров. Для горных сел это звучит просто как приговор. Там ведь нет никакой альтернативы в виде метро или электричек.
0: Ну, конечно. Для горного села автомобиль – это, по сути, единственная связь с цивилизацией. Скорая помощь, подвоз продуктов, поездка в райцентр по делам. 20 литров не хватит даже на то, чтобы съездить по горным серпантинам туда и обратно.
1: Ужас.
0: Целые поселения оказываются просто физически отрезанными от мира.
1: А в Сибири дефицит, но вполне ожидаемо, породил огромную теневую экономику. В Иркутске перекупщики продают бензин по 300 рублей за литр прямо с машин при официальном лимите на заправках в 50 литров. Но знаешь, больше всего меня поражает ситуация в Ханты-Мансийске. Автономном округе. Регион, который добывает около 40% всей нефти в стране, остался без топлива. В Москве и Санкт-Петербурге открытого коллапса с очередями по 3 километра вроде бы не наблюдается, если судить по новостям.
0: А там просто применяется хитрая тактика маскировки. Открытых объявлений на столбах нет, но действуют жесткие скрытые лимиты.
1: Это как?
0: Ну смотри, крупные сети отпускают по 20-30 литров строго в бак, без налива в канистры. И водитель узнает об этом только в тот момент, когда подходит к

0: кассе расплачиваться. На бумаге, в отчетах чиновников, кризисов в столицах как бы нет, но по факту система работает на абсолютном пределе возможностей, постоянно балансируя на грани полной остановки.
1: И вот здесь начинается, наверное, самое интересное и пугающее. Столкнувшись с такой острой физической нехваткой объемов, принимается решение увеличить их за счет резкого снижения качества. Происходит такое тихое, незаметное возвращение к экологическому стандарту Евро-3, хотя на колонках продолжают наклейки висеть Евро-5.
0: Разница между этими стандартами просто колоссальна. И главная угроза здесь – это сера.
1: Да, цифры реально впечатляют. В настоящем Евро-5 допускается максимум 10 миллиграммов серы на килограмм, а в Евро-3 разрешено 150 миллиграммов. В 15 раз больше. А в дизельном топливе лимит вообще повышен до 350 миллиграммов.
0: Это очень много, это катастрофически много.
1: Плюс разрешено использование монометиланилина, ну или ММА. Это присадка, которая раньше крайне жестко контролировалась. Выбросы оксида углерода растут более чем вдвое, с 1 грамма на километр до 2,3 грамма. Миллионы машин ежедневно стоят в глухих пробках мегаполисов. Качество воздуха деградирует просто на глазах.
0: Это неизбежно при таком стандарте.
1: Но знаешь, что в этой ситуации с грязным бензином поражает меня больше всего?
0: Запрет на его экспорт.
1: Да, вот именно. Этот высокосернистый бензин разрешен исключительно для внутреннего потребления. Поставлять его за рубеж строжайше запрещено законом.
0: Ага, чтобы не нарушать контракты.
1: Получается очень интересная картина. Те, кто принимает эти стандарты, они ведь прекрасно понимают химию процесса. Они знают про токсичность, про убитые моторы, про отравленный воздух в городах.
0: Это предельно четкая, циничная расстановка приоритетов. Признается абсолютно приемлемым сбрасывать такой суррогат на внутренний рынок, заставлять граждан дышать повышенными выбросами и оплачивать дорогостоящий ремонт автомобилей.
1: Угу.
0: Но при этом сохраняется какой-то панический страх испортить репутацию или там нарушить международные договоренности перед зарубежными покупателями. Это просто двойные стандарты в чистом виде.
1: Хорошо, если заводы не справляются, возникает самый, ну, очевидный вопрос. А почему бы просто не купить нормальный бензин за границей? Из каждого утюга звучат заявления, что масштабный импорт решит все проблемы.
0: Эти заявления полностью разбиваются о суровую математику логистики. Иллюзия импорта – это, пожалуй, один из самых опасных мифов текущего кризиса.
1: Давай посчитаем. Внутреннее потребление бензина в России составляет примерно 35-38 миллионов тонн в год. Белоруссия, на которую так часто кивают, как на спасителя, производит всего около 3 миллионов тонн.
0: Им же самим нужно на чем-то ездить и убирать урожай.
1: Вот именно. У Казахстана излишков тоже нет. То есть физически взять топливо по соседству просто негде.
0: И тогда возникает логистический шедевр – схема с Индией.
1: Российская сырая нефть грузится в танкеры и плывет в Индию. Там местный завод ее перерабатывает, и уже готовый бензин грузится в другие танкеры и плывет обратно.
0: Двойного фрахта. Гонять нефть в Индию, чтобы купить бензин, это, ну знаешь, как отправить вагон муки на другой континент, чтобы купить там и привезти обратно нарезанный батон хлеба.
1: Точно.
0: Стоимость транспортировки, страховки судов, проходы через проливы – все это делает итоговый продукт астрономически дорогим. Танкер идет в одну сторону неделями. Это не кнопка, которую можно так клик, нажать и получить топливо завтра.
1: И сколько в итоге дает эта сложнейшая морская операция? Цифры показывают около 200-250 тысяч тонн импорта в месяц, при потребности в 3 с лишним миллиона тонн ежемесячно.
0: Это меньше десятой части всех потребностей. Это даже не пластырь на сломанную ногу. Это попытка вылечить открытый перелом, не знаю, подорожником. Чтобы такой дорогой импортный бензин хоть кто-то покупал, государству приходится субсидировать разницу из бюджета. Получается, система буквально сжигает деньги, чтобы привезти каплю в море.
1: Но самый страшный удар наносится даже не по автомобилистам. Дефицит бьет в самую чувствительную точку – продовольственную безопасность. Июнь и июль на юге – это же сезон уборочной кампании.
0: Да, а современное сельское хозяйство не работает на конной тяге, как известно.
1: Именно. Комбайны, трактора, зерновозы – все это потребляет колоссальные объемы дизельного топлива. А дизель с апреля взлетел в цене на 42%. На оптовых биржах цены бьют вообще все исторические рекорды.
0: Фермеры столкнулись с ситуацией, когда топлива просто нет физически, ни за какие деньги. Техника тупо стоит в полях. Аграриям на Кубани приходится искать дизель где-то в Поволжье, нанимать бензовозы и везти его за сотни километров.
1: А зерно-то ждать не будет?
0: Конечно, не будет. У озимой пшеницы есть очень строгий технологический срок уборки. Если она перестоит в поле, колос высыхает, и зерно просто осыпается на землю. Или, что еще хуже, в сухую погоду возникают пожары. Потерять урожай из-за того, что нечем заправить комбайн – это катастрофа для всей производственной цепочки.
1: И эта цепная реакция абсолютно неизбежна. Меньше собранного зерна означает его резкое удорожание. Дорогое зерно – это дорогая мука и дорогой хлеб. Но это только начало цепочки.
0: Да, потому что зерно – это еще и основа комбикормов для птицефабрик и животноводческих комплексов.
1: Совершенно верно. Топливный кризис на Кубани через пару месяцев обернется переписанными ценниками на мясо, молоко, яйца и курицу в каждом супермаркете страны. Логистика доставки этих продуктов в рефрижераторах тоже сильно подорожала из-за того же дизеля. Кризис, начавшийся у заправочной колонки, приходит прямо на кухонный стол к каждому.
0: Да, от этого не спрятаться. И если смотреть на ситуацию глобально, возникает один очень-очень важный вопрос. Когда базовая бензиновая инфраструктура, на которой держались целые регионы десятилетиями, становится настолько хрупкой, непредсказуемой и дорогой, не станет ли это самым жестким и неконтролируемым толчком к кустарной электрификации? Или там к массовому переходу на альтернативные виды транспорта? Возможно, этот кризис заставит людей менять не заправки, а вообще сам принцип того, на чем они ездят.
1: Итог простой. Между нефтью в земле и бензином в баке стоят заводы. Заводы повреждены. Починить их быстро не получится. Запчасти под санкциями. Технологии ушли вместе с западными партнерами. Импорт из Азии – это пластырь, а не лечение. Поэтому очереди, лимиты и грязный бензин – это не временные неудобства. Это новая реальность, которая пришла надолго. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Привыкаем к новой реальности. В Калининградской области люди дерутся в километровых бензиновых пробках, устраивают аварии. Зафиксирована первая смерть в очереди на заправке. То ли еще будет. Снизить градус бензиновой лихорадки. Возивший топливо паром «Амбал» возвращается. Неужели морская переправа рискует стать мишенью для дронов? Игра на опережение. Россия закрыла пункты пропуска через границу с Латвией, Финляндией и Эстонией. А Польша впервые за 40 лет закупает подводные лодки. Настолько все серьезно. Итак, топливный кризис в Калининградской области продолжает набирать обороты. На АЗС «Лукойл» в Калининграде не иссякают автомобильные очереди. Люди собираются на заправках круглосуточно, уже как на работу, и часто еще до появления бензина, ожидая его подвоза. Более того, в Калининграде некоторые автомобилисты, доведенные до белого коленя многочасовыми очередями, проявляют агрессию и уже доходят до вызова полиции. Дело в том, что к отдельным АЗС машины выстраиваются сразу с нескольких сторон, поэтому начинаются споры, кому проезжать первым. Так, например, на улице Суворова произошла драка, а затем и ДТП. Одна из машин покатилась назад и въехала в другую. А на Елизаветинской ссора между женщиной и пожилым мужчиной едва не закончилась настоящей потасовкой. В полиции подтвердили, мол, действительно обращения из-за ситуации на заправках поступают, но пока серьезных происшествий в регионе не было. А вот в Карелии уже зафиксировали.
4: Трагедия произошла в Петрозаводске. На одной из заправок скончался пожилой мужчина. На вид ему было около 75 лет. Пенсионер успел оплатить бензин, однако до полной заправки бака ему немного не хватило топлива. Когда мужчина это увидел, ему стало плохо. Сотрудники АЗС вызвали скорую, но медики оказать помощь не успели. Пенсионер умер. Факт смерти подтвердили и в МВД. По предварительной информации, у мужчины могло остановиться сердце.
3: К Кстати, из-за продолжающихся украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы в некоторых регионах даже нечем заправлять машины скорой помощи и экстренных служб. О том, что проблема достигла критических масштабов, говорит тот факт, что ограничения на покупку топлива действуют уже в 83 из 85 регионов. Только в двух – в Калмыкии и на Чукотке – еще нет подтвержденных лимитов на продажу бензина или дизеля. Между тем, руководство Калининградской области уверяет, что у крупных операторов есть все виды топлива. Вот только через возросшее потребление его не успевают доставлять. Чтобы ускорить развоз по региону, «Лукойл» направил 2 дополнительных бензовоза. А «Балтнефть» вообще перешла только на обслуживание юрлиц и госзаказов. Власти просят не паниковать, но сами же признают, ограничения по отпуску топлива введены, чтобы снизить нагрузку на заправки. Также в региональном правительстве заявили, что стоимость бензина может меняться и зависит от ситуации на рынке. А всем и так хорошо видно, в какую сторону она меняется. В этой связи эксперты предупреждают, вслед за подорожанием бензина цены начнут расти буквально на все. И в первую очередь подорожают товары со сложной логистикой. К слову, именно на логистику власти возлагают надежды для снижения ажиотажа на АЗС.
5: В Калининградскую область после ремонта вернется паром «Амбал». По сообщению морского оператора «Оборонлогистика», судно выйдет из порта Усть-Луга 7 июля. Швартовка в Балтийске запланирована на час ночи 10 июля. В такое же время на следующий день судно ляжет на обратный курс. Как сообщает оператор, «Амбал» рассчитан на перевозку вагонов и накатной техники. На трех палубах он берет свыше 8 тонн груза. И есть важный нюанс. «Амбал» сможет доставлять в регион цистерны с топливом. Будет ли перед ним поставлена такая задача, пока неизвестно, но надежда есть, поскольку ранее нефтепродукты составляли до половины от общего объема грузов данного парома.
3: После того, как Литва ограничила транзит между Калининградской областью и основной территорией России, властям пришлось кардинально перестраивать логистику региона. Большую часть грузов, которые раньше поставляли по сухопутным маршрутам, перенаправили на морской путь. Сейчас основу переправы, обеспечивающей доставку топлива, стройматериалов, продовольствия, техники и всего необходимого в Калининградскую область, составляют 5 паромов и 2 десятка других судов, курсирующих на линии Усть-Луга-Балтийск. Эта линия жизни, связывающая большую землю с эксклавом, из-за своей стратегической важности единственного логистического узла автоматически становится потенциальной целью для воздушных и подводных ударов, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.
6: Угроза атак беспилотников на паромную переправу, соединяющую порт Усть-Луга и Балтийск, действительно существует и воспринимается профильными структурами как реальный риск. И прежде всего потому, что атаки БПЛА регулярны в Ленинградской области, где расположен отправной пункт паромов. Сама Калининградская область и аэропорт Храброво уже сталкивались с сигналами беспилотной опасности. Но помимо воздушных атак, существует еще риск применения морских дронов, что заставляет Балтфлот существенно укреплять оборону в акватории. Усиливает угрозы и тот факт, что паромная переправа используется в интересах Минобороны Российской Федерации по доставке грузов морским транспортом на территорию Калининградской области. Это противнику известно. Как и то, что уничтожение морского пути в Россию отрежет эксклав от жизнеобеспечения.
3: Видимо, беря во внимание все существующие риски, газовозы в Балтийском море начали оснащать пулеметами. По крайней мере, на танкере «Маршал Василевский», который обеспечивает поставки сжиженного газа в Калининград, впервые зафиксировали 2 огневые точки с крупнокалиберными пулеметами «Корт», а рядом были размещены мешки с песком для огневых позиций. Такое оружие может поражать цели на расстоянии до 2 километров. В сеть попали соответствующие снимки, сделанные пограничной службой Эстонии с самолета разведчика. При этом некоторые военные эксперты утверждают, что защищаться от воздушных беспилотников одиночными пулеметами неэффективно. Между тем, все это лишний раз подтверждает нарастающую напряженность на Балтике и у ее границ.
5: С 1 июля правительство России временно приостановило движение людей, транспорта, товаров и грузов через 7 железнодорожных пунктов пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией. Официальные причины такого решения власти не назвали, как и период, на который закрыли железнодорожные погранпереходы на северо-западе страны.
3: В свою очередь, польские власти подписали контракт на поставку 3 современных шведских подводных лодок. Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск. Известно, что новейшие субмарины станут первой подобной закупкой для военно-морских сил Польши за последние 40 лет, а их стоимость составляет около 5,5 миллиардов долларов. Глава польского правительства назвал соглашение со Швецией историческим. По словам Туска, это значительный шаг к укреплению безопасности Балтийского моря. В свою очередь, в российских военно-аналитических кругах сделку расценили как создание военно-морского пакта, направленного на прямое ограничение возможностей российского флота в регионе и попытку взять Балтийское море под полный контроль НАТО. Ответные меры не заставят себя долго ждать. На этом пока все. Больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
7: В Калининграде мужчина умер в очереди за бензином. 75 лет. Пенсионер стоял в очереди на заправке возле республиканской больницы, там, где появился один из немногих бензовозов. Стоял несколько часов, на жаре. В какой-то момент потерял сознание и рухнул. Управляющая заправкой отогнала его автомобиль в сторону, заправку закрыли, ждать скорую. Скорая приехала через полчаса, мужчина не выжил. Да, скорее всего, сердце. Да, возраст 75. Да, наверняка были проблемы. Все это правда, и все это я понимаю. Но вдумайтесь в контекст. 21 век. Страна, занимающая третье место в мире по добыче нефти. И пожилой человек стоит часами в 30-градусную жару, чтобы купить 30 литров бензина. И умирает в очереди. И в Чите то же самое. 28 июня мужчина скончался прямо в машине. Ждал. И не пережил ожидания. В Забайкальском крае еще одна история. Без смерти. Ну, почти. Женщина рассказала, что ее муж потерял сознание в машине в очереди. Она пешком прошла 15 километров до соседнего села, чтобы попросить знакомого отвезти его в больницу. К счастью, мужика откачали. 15 километров пешком, потому что машина не могла уехать из очереди. В ней не было бензина. Но это еще не кошмар. Иркутск. Очереди по 18 часов. Люди занимают место с 4-5 утра, иначе не успеть. К 8 утра уже поздно. В чате «Где залить Иркутск» непрерывным потоком идут видео с заправок, где висят таблички «Бензина нет». Губернатор Кобзев объявил режим повышенной готовности. МВД и Росгвардия вышли патрулировать очереди. Мэр Болотов лично распорядился установить биотуалеты у заправок. Потому что люди стоят так долго, что физически некуда выйти. Администрация начала огораживать автобусные остановки рядом, потому что хвосты машин мешали общественному транспорту. Город перестраивается вокруг очередей за бензином. Биотуалеты у заправок. В России. 2026 год. В Иркутске конфликты стали нормой. Люди пытаются вклиниться, вспыхивают перепалки. Один из корреспондентов провел в очереди на Роснефти больше 12 часов и описывает. До настоящих драк не дошло, но конфликты были. При этом вызывали полицию. Один неосторожный взгляд, одно слово и снова скандал. Перекупщики в Иркутске брали 250 рублей за литр, прямо у заправок. Полиция оформила четверых, но заработать успели. Тем временем появилась доставка бензина на дом, как пиццу доставляют. Вдвое дороже, но не стоишь 18 часов на улице. Так что новый бизнес вырос из кризиса за неделю. Смотрим дальше по стране. Чита. Заправка «Корс» на набережной Завалишино 28 июня. Группа мужчин въехала на территорию, несмотря на очередь, которую люди занимали сутки. Перегородили въезд грузовиком. На замечание – ноль. Толпа выдворила их сама. Сильно избили. Те, кто честно простоял сутки, остались без бензина, потому что он просто закончился. Сутки ожидания и ничего. В комментариях люди пишут губернатору прямо. Везде скандалы, драки, беспредел. Полиция попряталась. Как за вас голосовать? Ижевск. Видео с жесткой дракой на заправке разлетелось по всем социальным сетям. Двое дерутся, третий стоит и смотрит. Просто смотрит, не вмешивается. Москва. На одной из заправок видео. Женский конфликт дошел до рукоприкладства. Разнимали баб всей очередью. Это Москва. Самый большой город страны. И там тоже дерутся за бензин. И это, скажу я вам, еще только начало. Потому что машину заправить – это половина проблемы. Есть же сельское хозяйство. Сейчас время уборки первых культур, обработки полей, заготовки кормов. Комбайны, тракторы, грузовики – все на дизеле и бензине. В Калининград почти все продовольствие везут с материка. Если аграрии по всей стране недополучат топливо в уборочный сезон, часть урожая останется в полях. Что будет с ценами на хлеб и молоко осенью, вы и сами понимаете. Сегодня деремся за бензин, а завтра за хлеб. Я раньше любил кино про апокалипсис. Сейчас не могу смотреть. Включаешь и видишь людей, дерущихся за канистру бензина. И понимаешь, это не кино. Несколько недель кризиса, и уже Росгвардия у заправок дежурит. Уже биотуалеты у колонок. Уже перекупы по 250. Что будет через месяц? Через три? Когда кончатся резервы? Начнут стрелять за канистру? Понимаю, что все злые, что люди на пределе. 8 часов на жаре в очереди – это испытание. После такого срываются все. Это не оправдание насилия, это объяснение. Когда государство не справляется, люди срываются друг на друге. Это закономерность, которая работает одинаково в Иркутске, в Чите, в Москве и в Калининграде. Так что берегите себя и постарайтесь не сойти с ума в попытке купить бензин. Пока.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Опасность дня.
8: Качество бензина в России официально опустили ниже стандарта Евро-5. Чтобы увеличить объем топлива, правительство разрешило НПЗ выпускать бензин, в котором в 15 раз больше серы и грязи, чем допускалось ранее.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Иркутск без бензина. Но с очередями на АЗС. Кто-то записывает видеообращение с просьбами о помощи, но не ждет ее получить. А кто-то снимает многокилометровую вереницу автомобилей, стоящих вдоль дороги к автозаправочным станциям.
10: Иркутск, нам никто не поможет. Все наши крики о помощи, о просьбах никто не услышит, потому что мы кричим в соцсети, которая запрещена. Просим помощи у людей, которых тут просто-напросто нет. Что делать во всей ситуации, это непонятно. С бензином становится с каждым днем все хуже и хуже.
11: Вы сейчас охренеете от видео, которое мне прислали с Иркутска. Там просто космическая очередь.
12: Ну и сколько вот надо в этой очереди стоять, я просто даже и не представляю. Сколько это нужно? Люди вон уже толкают машину, у них уже, походу, бензин кончился. Сколько нужно простоять в этой очереди за бензином?
13: 10% мужика салют в телефон отдел.
12: Я вообще, это просто людей и жалко, и бизнес какой-то. Ты что едешь, кого не видишь, что ли? Что, в натуре прикалываетесь? Да мне нафиг эта машина, не нужна, чтобы в такой очереди стоять. Вообще угораете, что ли? Что вообще угораете? Что, в натуре прикалываетесь? Я уже устал снимать. Когда они заправятся, у них уже бензин кончится, пока они этой пробки простоят. Сейчас нихуя в натуре люди на электричках ездят, захочет вообще, кто на электрических машинах. Все, я до дома доехал, сяд и знаю.
11: У нас в Новосибирске, я недавно укладывал видео, что нету очередей на заправке. На некоторых заправках просто их нет, потому что нету и топлива.
2: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей?
14: Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: Топливный геноцид. В первом регионе России предложили продавать бензин по номерам машин, а в Петербурге задерживают доставку продуктов. В стране остался только один регион, где продают бензин и дизель без ограничений. Это Чукотка. Топливный кризис охватил уже 82 региона, а также новые территории. Официальное ограничение на продажу бензина накануне ввели на Алтае. Уже в трех регионах объявили режим повышенной готовности. Это Иркутская, Пензенская область и Забайкальский край. Не очень ясна ситуация в Калмыкии. Власти заявляют, что топлива там достаточно и ажиотажа нет, но в то же время признают, что уже почти на каждой десятой АЗС бензин не продается.
16: Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд.
17: 2026 год. 21 век. Страна, которая добывает нефть. Вы чё?
15: Из-за топливного кризиса в Петербурге магазины столкнулись с задержками поставок продуктов. Производители начали предупреждать торговые сети о невозможности поставить товары в срок. Соответствующие уведомления рассылают поставщики из других регионов, преимущественно из Поволжья и Южного федерального округа. И это только верхушка айсберга. На очереди скачок цен, предупреждает экономист Максим Блант.
18: Дальше транспортные компании, которые возят импорт из Китая, в том числе, да, фурами, они тоже предупредили. Вот с сегодняшнего дня, с 1 июля, они повышают стоимость грузоперевозок. При этом, ну, вся вот эта история с доставкой, в том числе доставка с хлебозавода до магазина. Ну вот, хлеб относительно дешевый, и бензин в его цене довольно высокую стоимость имеет. Соответственно, это будет иметь инфляционный эффект. Цены вырастут значительно.
15: В Орловской области введут продажу бензина по автомобильным номерам. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. Например, в субботу будут заправляться машины, номера которых начинаются с 0 до 1. В воскресенье с 2 до 3 и так далее. Отпускать будут по 50 литров на авто. При этом водители с номерами, зарегистрированными в других регионах, смогут заправить машины только на 3 отдельных АЗС в Орле. Как признался губернатор, для него в приоритете жители Орловской области, а не транзитные автомобили. Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готовится к импорту бензина из других стран. Каких именно, не уточнил. Сейчас бензин закупается в Беларуси, но там его мало. Поэтому, по данным агентства Рейтер, теперь Москва ведет переговоры об импорте бензина с одной из стран Азии. И это будет новым вызовом для госказны. Ведь везти бензин издалека дорого, говорит экономист Вячеслав Жуковский.
19: И вот чтобы это топливо, которое в России будут завозить, чтобы оно стоило на заправках не 130, не 150 рублей за литр, было не космически дорогим, придется из бюджета тратить деньги, придется по демпферному механизму выплачивать компенсации, соответственно, нефтяникам, пытаться задержать вот эти огромные логистические расходы, транспортные расходы, страховые расходы, фракт, все остальное. Ну и, соответственно, придется нести огромные-огромные убытки там, в размере десятков миллиардов рублей в месяц, чтобы хоть как-то вот это топливо завести.
15: Напомню, в бюджете страны и так огромная дыра размером 6 триллионов рублей. Накануне же стало известно, что правительство решило засекретить данные о ценах на бензин после рекордного за 20 лет скачка цен. Распоряжение правительства об изменениях в федеральном плане статистических работ опубликовано на официальном портале правовых актов. Росстат публиковал данные о ценах на топливо почти на 2000 АЗС в 280 городах России. В последний раз Росстат сообщал о ценах на бензин за неделю с 16 по 22 июня. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
14: Радио Лента. Прямая речь.
9: Экономист Владислав Жуковский о том, что в стране дефицит топлива и его нечем покрывать.
20: На пятый год войны пошла настоящая движуха. Причем уже не только в экономике, не только с развалом бюджета, с рекордным дефицитом бюджета, с обрушением доходов, с падением инвестиций, производства. Но уже и топливный кризис, как помните, называли раньше энергетической сверхдержавой, Путин называл Россию, да? По сути, была такая экономика бензоколонки для Запада, теперь для Китая. Но вот мы понимаем, что уже на бензоколонке не осталось топлива, ни дизеля, ни бензина. Этот дефицит, его просто нечем покрывать, и дальше он будет только сугубо только нарастать. То есть я думаю, что такими темпами уже будет дефицит 30-35-40% мощности. Это может быть и 50%, если эти удары продлятся еще там несколько недель, пару месяцев. Поэтому полноценная беда. То есть топлива либо нет, либо это безумные цены, это разгон инфляции, это огромные издержки производства, это огромные расходы на логистику, на транспорт. Это все безумный разгон маховика инфляции, и сейчас цены будут взлетать просто в небо.
14: Криминальные новости.
21: Полтонны кокаина нашли в тушах тунца в порту Санкт-Петербурга. У предполагаемого организатора изъяли элитные машины, часы и криптовалюту. По данным ФСБ, мужчина наладил поставки кокаина из Латинской Америки морем. Тайником для полутонны наркотиков стали туши тунца. Во время обысков у россиянина нашли криптокошельки с активами на 613 тысяч долларов, 13 дорогих часов стоимостью почти 1,5 миллиона долларов и 5 люксовых автомобилей на 130 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Драгдилер арестован. В Липецкой области начали судить 63-летнего жителя деревни Щербинина Алексея Зайцева. 19 марта он застрелил военного полицейского, который пытался задержать 35-летнего сына Зайцева, объявленного Сочи. Зайцева-младшего после задержания обвинили по статьям о дезертирстве и сопротивлении начальнику в период мобилизации. 23 июня Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил его к 8 годам колонии строгого режима. Отца Алексея Зайцева обвиняют в убийстве полицейского, угрозе представителю власти и незаконном хранении взрывчатых веществ и боеприпасов. При обыске в доме нашли порох, который хранился там почти 30 лет. Пенсионеру грозит пожизненное. После ареста он говорил журналистам, что его сын честно отслужил 1,5 года по контракту и вернулся домой. Но его преследовали и заставляли вернуться на службу. На Ставрополье женщина, будучи участницей организованной преступной группировки, удерживала мужчину в частном доме, заставляла его работать, а потом продала за 4 коробки колбасы. Об этом сообщила пресс-служба судов региона. Купля-продажа человека совершена в целях его эксплуатации с угрозой применения насилия, говорится в публикации. Члены группировки выбрали жертву не случайно. Мужчина находился в тяжелой жизненной ситуации и злоупотреблял алкоголем. Этим воспользовались злоумышленники, заманили его в частный дом, после чего превратили в раба. Позже мужчину обменяли на 4 коробки колбасы. Жительница Ставрополья задержана, обвиняется в торговле людьми, совершенной организованной группой. Суд отправил ее под стражу на 2 месяца. Остальные фигуранты дела устанавливаются. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
14: Радиолента. Прямая речь.
9: Протоиерей Андрей Ткачев призвал христиан читать новости раз в 2 дня. Или вообще отказаться от этого, чтобы не сойти с ума.
22: Хотел бы, дорогие христиане, чтобы вы не смотрели новостей. Это мое вам такое напутствие, что вы не смотрели новости или смотрели их в 2 раза меньше, чем обычно смотрите. Чтобы, просыпаясь по утрам, вы втыкались не в ленту новостей, ту блудную и бездарную, которая правда не скажет, а чтобы вы, если уж втыкались во что-то, то втыкались в псалтирь или молитвенник. А потом будете читать, например, там новости, скажем, там не так, как привыкли, например, там каждый час, а раз в 2 дня. Во-первых, будет качественней, а во-вторых, вы будете иметь знать, о чем молиться. То есть, прочитавши что-нибудь в информационном поле, какую-то мерзость очередную, какую-нибудь беду, например, там, что в Симферополе нету света и бензина, молитесь Богу о жителях Симферополя, о том, чтобы властям Бог дал мудрость, армии силу, чтобы перестали брехать лишний раз о своих победах, а чтобы занимались делом, и чтобы обеспечили жизненную нормальную там, как бы, ситуацию там, жителям тех или иных страждущих городов. То есть, прочитал, заболело, помолился. Вот только так нужно читать новости, иначе вы с ума сойдете, потому что это брехливая наша эта система информационная, она направлена на то, чтобы убить молитву в людях, даже в тех, кто молится. А чтобы те, кто не молится, вообще никогда не молились. Поэтому поменьше читайте новостей и побольше обращайтесь к молитвеннику или к псалтире, или читайте Божие Слово. И когда прочитаете что-нибудь новое, там, кто там кого зарезал, там, кто откуда упал, там, кто разбился на машине, там, кого убило дроном, это все должно вызывать у вас молитву. Если новости, молитвы у вас не вызывают, то вы зря прочитали эти новости. Что вы будете просто раздражаться, унывать, беситься, там, плеваться. А кому это надо, кроме сатаны? Поэтому поменьше читайте новости и побольше молитесь Богу. Вот такой мой вам на сегодня сказ.
14: Главные новости дня.
15: Бензиновый коллапс. Число запросов о покупке бензина в канистрах выросло до рекордного уровня. Правительство снижает качество топлива. На СТО уже ад.
0: Мне тогда надо же больше не бежал. Я простояла на заправке гребаных 2 часа. Я хочу пить, я хочу в туалет, я хочу пить. Я стояла, очередь двигалась, все нормально, а двигалась очередь просто потому, что машины уезжали. На заправке есть бензин, но не закрытывается.
15: Ситуация с бензином в стране достигла апогея. На многих АЗС топлива попросту нет. А там, где оно появляется, сразу возникают огромные очереди на несколько километров. Чтобы добыть хоть пару литров, люди готовы ночевать возле заправок. Самая популярная тема в поисковике Яндекс – где купить бензин в канистрах. В июне количество таких запросов увеличилось втрое по сравнению с маем.
1: Вот на заправку. Конца и края не видно. Вот по зеркалам. Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд. Логистика полностью встает. Перевозки полностью уничтожаются. Соляра дорогая, соляра нету, нефти. Везде лимиты 40, 50, 200 литров.
15: Помимо покупки бензина, пользователи также массово искали информацию о том, какие канистры подходят для хранения топлива и сколько времени его можно хранить. Но есть и другая масштабная проблема. В соцсетях поголовно жалуются на проблемы с двигателями из-за низкого качества топлива. Оказалось, что пониженный стандарт Евро-3 не подходит многим современным моделям авто.
4: Вот дожились, да? Стою в очереди. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Заслужил детей, и вот стою. Ночь. Да. Не думал, что доживу до этого. Да. Грустно, печально.
15: За первый месяц лета объем нефтепереработки в России на фоне ударов украинских беспилотников опустился до минимального уровня за 16 лет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для стабилизации ситуации на энергетическом уровне Москва ведет переговоры с другими странами об импорте топлива. Но это вряд ли поможет, говорит экономист Игорь Липсиц.
23: Белоруссия может дать и дает, но не очень много. Значит, Белоруссия дает примерно 8% от российского годового потребления бензина при максимально возможных объемах поставки, если не лишить топлива сам рынок Беларуси. Так что это тоже не очень много. Еще в прошлом году были попытки организовать импорт, значит, бензина и топлива из Казахстана, Азербайджан, насколько я помню, не очень это получилось. Выяснилось, что у них просто нету такого превышения, таких запасов, такого избытка, чтобы они могли поставлять в Россию. Поэтому какие-то разговоры идут, что, может быть, где-то пытаться найти какой-то бензин в Индии или в Китае. Но вы же понимаете, что оттуда же за морем телушка-то полушка, да, дорога-то перевоз. Вы помните, да, русскую поговорку? Считайте, что если даже вы сумеете оттуда привезти, то у вас это будет как золотой такой То есть это будет бензин, изготовленный в Индии, из нефти, поставленной из России в Индию, а потом этот бензин будет в России отправляться на танкерах обратно. Значит, вы будете дважды платить за морскую транспортировку. Это будет, короче, все калории или там, углеводороды, которые у вас будут энергетически, все эти все элементы, они будут вами дважды оплачены морским перевозком. Значит, считайте, сколько это будет стоить.
15: В прошлом году в России уже ощущался дефицит бензина, но он был не таким масштабным и длился не так дорого. Сейчас в Крыму топливо вообще не найти. Его не продают обычным гражданам. Все, что привозят, уходит к коммунальным службам, больницам и полиции. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
14: На Радио Лента. Ужас дня.
8: В Пензе развернули кампанию принудительной мобилизации. Мужчин ловят прямо на улицах, доставляют в военкоматы, где заставляют подписывать контракты на спецоперацию. Соцсети заполонили видео жен пострадавших, которые заявляют об избиениях и пытках их мужей прямо в кабинетах.
14: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
8: Сенатор от Томской области Виктор Крес по просьбе работников сельского хозяйства поднял вопрос катастрофического обеспечения отрасли горючим.
3: Меня просили работники сельского хозяйства поднять вопрос катастрофического состояния с обеспечением агропромышленного комплекса горючими смазочными материалами. Все понимают. Известно, что создана рабочая группа в правительстве по этому вопросу. Наверное, в этих условиях будет правильно в гражданских сферах экономики отдавать приоритет с обеспечением ГСМ агропромышленному комплексу. В рабочей группе, на мой взгляд, в рабочей группе правительства по этому вопросу должно быть место и члену Совета Федерации. Надо контролировать и цену. Есть компании, которые устанавливают цену такую, чтобы купить литр горючего, надо продать 5 литров молока. Сегодня идет уборка урожая на юге страны. У нас в Сибири заготовка кормов. Без горючих смазочных материалов все встанет. Мы загубим все то, что с великим трудом создано в агропромышленном комплексе последние годы всей страной.
8: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что проблема с топливом в сельском хозяйстве преувеличена.
5: Вы только, пожалуйста, не преувеличивайте драматизацию. Действительно, ситуация непростая, нелегкая. Президент нашей страны провел совещание по вопросу обеспечения бензином, керосином, дизелем для сельского хозяйства. Вчера, в понедельник, мы встречались с председателем правительства, обсуждали эту тему. Рабочая группа правительства под руководством вице-премьера Новака в ежедневном режиме находит решение, чтобы исправить эту ситуацию. Нужно время. И я уверена, что ситуация будет исправлена, и решения, которые нужны и необходимы для этого, правительством принимаются.
8: Бизнесмен и фермер Константин Окунев о том, что правительство просто закрыло глаза на проблему с топливом, а урожай тем временем пропадает в полях.
6: Власти что местные, что центральные, дошли до такого цинизма, что в глаза говорят фермерам чуть ли не «вы врете, проблемы нет, топливо есть, ГСМ есть». То есть виноваты не они, которые не в состоянии не то чтобы предотвратить кризис, не то чтобы как-то его ослабить, что ли, минимизировать последствия. Они даже признать проблему не могут. Ну, я, извините, скажу по-простому. Суд сказать, что да, нет топлива. Уборочная компания только-только стартовала, а комбайны уже стоят, а зимы ячмень, там ранняя пшеница. Они уже созрели, их нужно косить прямо сейчас, каждую минуту, а топлива нет. Урожай просто гниет в поле, пропадают деньги, еда.
7: Радиолента. Прямая речь.
10: Жительница Севастополя, мать двоих детей, из-за частых обстрелов, жизни по QR-кодам и дефицита товаров решила уехать из города.
13: Когда над моим домом стали летать пули, и ребенок сидит просто по полдня в детском садике в каморке в одних трусах, это все страшно. И очень много нюансов сейчас в Крыму есть. Поэтому, когда вы слушаете, люди, вот призыв тех, кто говорит, что в Крыму все хорошо, пожалуйста, сравнивайте все стороны. Я, как мама двоих детей, я ни за что сейчас не хочу находиться в Крыму. Хоть я и в Севастополе, достаточно сложное было прошлое, позапрошлой ночь. После нашего отъезда мне много кто написал, что я вовремя уехал. Но и в других городах находиться, извините, это такая рулетка. Повезет, не повезет, потому что это полуостров. Вы понимаете, что сейчас, я надеюсь, что вы понимаете, что происходит на фронте, как все тяжело. Бензовозы не просто так не приезжают в Крым, да? И мост один, поэтому думайте, во что вам играть. В игру «Похер нас провезет»? Пронесет. Или все-таки береженного Бог бережет. Вот выбирайте сами, что вам ближе. Мне ближе было вот береженного Бог бережет. Я забрала детей, уехала. И я не хочу травмировать ни свою, ни их психику больше этими звуками летающих пуль, тревог. И просто находиться в дефиците не очень классно, потому что вот нету света, да, вы там не можете пойти в магазинчик и купить все, что вы захотите, даже за наличку. Тоже молочко, сыр, это все продается с QR-кодом, да, который нужно отсканировать, а это вам не смогут сделать в магазинчике. Вот.
7: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
24: Военные хроники российских городов. Зеленский объявил о поражении двух предприятий в России. НПЗ в Уфе и оборонный завод в Пензе.
25: Короче, нашли, бля, куда уебать.
24: Жители Уфы сообщили о сильных взрывах в ночь на 1 июля. По их словам, атака беспилотников продолжалась несколько часов. Местные власти о последствиях удара молчат. Очевидцы говорят, что в районе НПЗ вспыхнул мощный пожар. На кадрах видно, что горит завод на севере города. В него входят предприятия «Башнефть», «Уфанефтехим», мощность 9 миллионов тонн в год, и «Башнефть» у НПЗ, около 7 миллионов тонн в год. Удар по НПЗ подтвердил Зеленский. По его данным, от границы с Украиной завод находится на расстоянии 1300 километров. Громко в ночь на 1 июля было и в Пензенской области. Там под атаку попало предприятие ВПК, которое занимается производством комплектующих для ракетного вооружения. Оно находится в 600 километрах от линии соприкосновения. Речь идет об одном из объектов научно-исследовательского института физического измерения. Институт производит датчики для крылатых и баллистических ракет «Искандер», «Калибр», «Х-101», компоненты бортовых систем авиации и разведывательные спутники. Предприятие входит в состав Роскосмоса. Губернатор Олег Мельниченко атаку на регион подтвердил.
2: В области обломки беспилотников повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. Пострадавших нет.
24: Помимо института, под удар дронов попала также электрическая подстанция «Маяк», расположенная около одноименного целлюлозно-бумажного комбината. Это один из крупнейших производителей бумажной продукции в России.
11: Только что. Руки дрожат. Я такого даже не слышал никогда.
24: Беспилотники снова летели на Москву. По словам властей, их сбили на подлете к столице. Однако после мощных взрывов недалеко от Люберцев и Котельников загорелись электроподстанции нефтебазы «Роснефти». Там отключили электричество. Очевидцы публикуют кадры с большим столбом черного дыма. Глава Котельников Михаил Соболев заявил, что произошла авария из-за перегруза сетей. И никак это не связано с налетом БПЛА. А в Россетях назвали причиной пожара технологическое нарушение на подстанции. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Говорят военкоры.
16: Военкор Астрахань о технических ударах частных компаний и старых иллюзиях.
17: На очередном витке информационных войн Apple снес из своей системы приложение ВК. Что не удивляет, борьба нарративов уже давно подкрепляется техническими ударами. Но мне каждый раз интересно видеть таковые со стороны частников, а не государства. Нас же как учили в 90-е? Что рыночек, конкуренция и прочее — это противоположность конфликтов и цензуры. Типа это наилучшая гарантия от блокировок, что капиталист хочет тебе продавать, а не контролировать. Ну, хороший американский капиталист точно просто хочет продавать тебе айфоны. Ему все равно, что ты смотришь там. Просто он делает много айфонов и хочет их обменять на деньги. Чисто рыночек и прогресс. Наоборот, капиталист страхует тебя от любых попыток блокировки, ведь он зарабатывает. Я каждый раз как-то удивляюсь, неужели в 90-е приличные люди меня обманывали? Ну, а если серьезно, грусть.
16: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
18: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников враг сможет создать килл-зону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье. И на Кимбургской косе. Основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
12: Радио «Лента». 15.57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
26: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня у нас тема, от которой хочется одновременно смеяться и плакать. Помните, как еще пару лет назад вы листали туры в Грецию, Испанию, Турцию, выбирали отель с бассейном, прикидывали взять все включено или сэкономить? Так вот, забудьте. Этого мира больше нет. Вместо него вам предлагают Северную Корею за 250 000 рублей и Ирак, где, по словам посла, рестораны работают до 2 ночи, значит, все безопасно. Нет, это не шутка. Это реальные предложения реальных туроператоров на лето 2026 года. Как так получилось, сколько это стоит и почему даже Сочи больше не вариант, разбираем прямо сейчас.
0: Слушай, ну, когда я впервые увидела вот эти предложения, я реально подумала, что это какой-то пранк, но правда.
26: А это вообще не пранк. Это абсолютно официальные прайс-листы, и давай начнем с первого направления, которое сейчас агрессивно продвигается. Это курорт Вонсан-Кальма в Северной Корее. Его еще рекламируют как типа Корея.

0: Человек покупает премиальный сервис, а перелет? Туда же нельзя просто так взять и полететь.
1: Логистика там – это жесткая монополия. Никаких агрегаторов билетов. Авиаперелет оплачивается отдельно, и билет по маршруту Владивосток минус Пхеньян минус Владивосток на рейсах местной Air Koryo стоит ровно $575.
0: 575. И никаких скидок?
1: Никаких ранних бронирований, ничего. Государственная монополия. Плюс до Владивостока туристам из центральной части России нужно еще как-то долететь. Это добавляет минимум 25 тысяч рублей к бюджету, ну и виза за $60.
0: Так, если это все сложить, это получается больше 260 тысяч рублей на одного.
1: Именно. А для стандартной семьи из трех человек эта поездка автоматически уходит далеко за 700 тысяч рублей.
0: Слушай, я просто вспоминаю условия 2019 года. За эти деньги семья могла месяц жить на Крите. Месяц! С арендой машины, аквапарками, неограниченным доступом ко всему. А тут... Что они вообще получают за четверть миллиона?
1: Характеристики инфраструктуры там весьма специфические. Главное отличие – это полная изоляция. Пляж буквально обнесен забором с колючей проволокой.
0: Колючая проволока на пляже. На Мальдивах.
1: Да, чтобы полностью исключить любой контакт туристов с местным населением. С точки зрения принимающей стороны, иностранец – это источник идеологического риска.
0: То есть за свои же четверть миллиона человек покупает себе путевку в колонию-поселение?
1: Звучит жестко, но по факту так и есть. Забор — это только начало. Из-за дефицита ресурсов в стране постоянно происходит веерное отключение электричества. Отели — не исключение. Горячая вода подается строго по графику.
0: В смысле по графику? За такие деньги?
1: Пара часов утром, пара часов вечером. Централизованное кондиционирование тоже работает на минималках, потому что энергосистема просто не тянет.
0: Я в шоке. Турист платит премиальную цену, а получает условия кризисного региона. А еда? Там же явно нет шведского стола с круассанами.
1: Конечно, нет. Интеграции в мировую торговлю нет из-за санкций, кормят тем, что производит местная экономика. На завтрак – специфические голубцы и острые кимчи. На обед и ужин – рис, сомнительное мясо и суп из водорослей.
0: Ну, один раз кимчи попробовать – прикольно, но кормить этим детей неделю. Детских клубов и аниматоров там, как я понимаю, тоже нет.
1: Абсолютно ничего. Но бытовые неудобства – это вообще мелочи по сравнению с системой тотального контроля. Свободного передвижения просто не существует.
0: То есть вечером пойти прогуляться по набережной нельзя?
1: Категорически запрещено. По прилету каждому туристу представляют двух сотрудников спецслужб.
0: Двух на группу.
1: Часто двух на каждую семью или даже на одного туриста. Это не гиды, это надсмотрящики. Они сопровождают везде. Выйти за территорию отеля одному нереально. Физически заблокируют.
0: Получается, если едут 100 туристов, страна оплачивает работу 200 агентов. Так вот почему тур такой дорогой. Человек из своего кармана оплачивает собственную слежку.
1: 100%. И эти люди сидят за соседним столом во время ужина. Они стоят рядом, даже если ты просто вышел подышать воздухом на балкон. А любая попытка отойти ради фото расценивается чуть ли не как шпионаж.
0: Да, кстати, про фото. А как там со связью? В Инстаграм фотки выложить?
1: Забудь. Интернета нет, роуминга нет, смартфон превращается просто в кирпич с функцией фотоаппарата. И то каждую сделанную фотографию просматривают.
0: А что им может не понравиться на фото?
1: Любые признаки неидеальности. Попало в кадр недостроенное здание, бедно одетый человек, кусок забора. Технику конфискуют. А туриста могут отправить на многочасовой допрос.
0: Это же реальный риск. Я сразу вспоминаю историю Отто Уормбера. Студент, который сорвал плакат в отеле, получил 15 лет лагерей и впал в кому. Это же не страшилка из интернета. Это задокументированный факт.
1: Именно. Риски абсолютно реальны. При этом чиновники, которые активно пиарят этот маршрут в России, сами-то туда семьи не везут. Они отдыхают в Эмиратах или Стамбуле. А КНДР предлагают как массовый продукт для остальных.
0: Да уж. Но знаешь, если людям не нравится тотальный контроль, рынок предлагает другую крайность, где контроля нет вообще.
1: Ты про Ирак?
0: Да. Это же просто сюрреализм. Продавать поездки в зону боевых действий под видом экстремальной экзотики.
1: Но посол Ирака в Москве недавно заявил, цитирую, «путешествовать в Ирак очень безопасно, рестораны в Багдаде

0: стадии работают до 2 ночи, значит, все безопасно.
1: Слушай, ну использовать работу ресторанов как метрику безопасности – это просто смешно. В Багдаде днем плюс 50 градусов. Ночью работать – это вопрос выживания бизнеса, а не показатель того, что там нет террористов. Если в Могадишо шаурмичные открыты ночью, Сомали теперь тоже курорт.
0: Логика железная, да? Но туроператоры уже сверстали прайсы. Наземная часть тура «Багдад минус Вавилон» стоит от 2400 до 3100 долларов.
1: Опять же, без перелета.
0: Да, прямых рейсов нет. Лететь нужно через Стамбул. Это еще около 1000 долларов. Итого, неделя в Ираке обойдется примерно в 380 тысяч рублей.
1: 380 тысяч. За шанс оказаться в регионе с красным уровнем опасности. Там же постоянно кого-то похищают.
0: Похищение ради выкупа – это базовая экономическая модель для местных группировок. Иностранный турист европейской внешности на улицах Багдада – это буквально ходячий банкомат.
1: Как тогда туроператоры вообще продают этот тур? Как они безопасность гарантируют?
0: Экскурсия превращается в военизированную операцию. Передвижение только в составе колонны с профессиональной вооруженной охраной. Аренда броневиков и зарплата ЧОПа формируют эту безумную цену. Ночуют туристы в отелях-бункерах, въезды перекрыты бетонными блоками, а на экскурсии, например, в Вавилон туристам выдают бронежилеты.
1: Бронежилет на экскурсии – отличный релакс.
0: И добавь к этому плюс 50 в тени, постоянное отключение света, из-за которых не работают кондиционеры, и токсичную воду из-под крана. Даже зубы чистить опасно.
1: Я часто слышу аргумент, что есть же иракский Курдистан, Эрбиль. Мол, там безопасно. Багдад или Пхеньян, если в России есть Черное море. Есть Сочи, есть Крым. Внутренний туризм должен просто расцвести в таких условиях.
2: Должен был. Но на практике внутренний юг сейчас находится в состоянии системного коллапса. Начнем с Крыма. Курортный сезон там де-факто мертв.
1: Мертв? Из-за логистики. Мост перекрывают.
2: Транспорт – это лишь верхушка. Регион функционирует в режиме чрезвычайной ситуации. Вся логистика заточена под военные нужды. На заправках периодически нет бензина для гражданских.
1: А отели как работают без бензина? Им же продукты возить надо.
2: Никак. Большинство объектов в Ялте или Севастополе просто не открылись. Постоянное отключение света и воды превращают гостиницу в бетонную коробку. Владельцам дешевле законсервировать бизнес, чем пытаться выжить на генераторах.
1: Понятно. Ну а Сочи? Там же аэропорт работает, огромная олимпийская инфраструктура. Там-то что не так?
2: В Сочи другая проблема. Город фактически стал прифронтовым курортом. Постоянная угроза беспилотников, из-за чего ежедневно воют сирены воздушной тревоги.
1: Вот представь, люди платят сотни тысяч, чтобы снять стресс, лежат на пляже, и тут воет сирена. Бомбоубежищ же там на пляжах нет.
2: Никаких бомбоубежищ не предусмотрено. Начинается паника, люди хватают детей, бегут в отели и часами сидят в ванных комнатах. Это не отдых, это испытание для нервной системы.
1: А добраться туда? Аэропорт Адлера же постоянно в новостях из-за задержек.
2: Это из-за плана «Ковер». Как только в небе фиксируют угрозу, воздушное пространство закрывают наглухо. Рейсы отправляют в Минводы, вылеты отменяют. Недавно небо закрыли на 6 часов.
1: Представляю, что творилось в терминале.
2: Ад. Система вентиляции не справлялась, еда в кафе закончилась мгновенно, люди спали на полу на надувных матрасах, логистика превратилась в рулетку.
1: Но если человек все это прошел, заселился, он хотя бы искупаться может?
2: И тут мимо. Из-за ударов по нефтебазам на побережье в акваторию вылились тонны нефтепродуктов. Мазут прибило к пляжам в Сочи и Туапсе.
1: Мазут на галечном пляже. Его же невозможно убрать без экскаватора. Он между камней затекает.
2: Абсолютно верно. Санитарные службы запретили купание. Побережье покрыто черной пленкой. Те, кто пытался купаться, выходили из воды в черных пятнах, которые обычным мылом не смываются. Нужны растворители.
1: Сирена вместо прибоя и мазут вместо песка. И сколько это удовольствие стоит? Ательеры, наверное, цены роняют?
2: Загрузка упала ниже 30%. Отели стоят пустые. Они предлагают скидки 25%, но это не работает. Люди банально боятся туда ехать.
1: И это подводит нас к самому интересному – к деньгам. Давай посмотрим, как весь этот абсурд бьется с реальной покупательной способностью в стране.
2: Цифры очень показательные. Средняя реальная зарплата в регионах России сейчас 65-75 тысяч рублей. А любой выездной тур, даже вот в Северную Корею, стоит, как мы выяснили, больше четверти миллиона.
1: То есть одна путевка – это 4-5 средних зарплат.
2: И это если человек вообще не ест и не платит коммуналку. Инфляция в туристической отрасли перевалила за 35%. Дорожает керосин, страховки и, главное, курс доллара.
1: Ну да, он же закрепился выше 90 рублей.
3: При таком курсе любая поездка за границу становится роскошью. А реальные доходы населения при этом стагнируют, цены на продукты растут.
1: Получается, массового туризма больше не существует физически?
3: Именно так. Происходит системная ликвидация права на отдых. Заграница стала элитарной роскошью. Людей загоняют в тоталитарные страны с надсмотрщиками или в зоны конфликтов с бронежилетами за гигантские деньги.
1: Это какое-то курортное гетто. Либо плати 5 зарплат за колючую проволоку в Вонсане, либо дыши мазутом в Сочи под звук сирены.
3: Да, выбор из двух одинаково катастрофических вариантов. Туризм из отдыха превратился в источник колоссального стресса и финансовых потерь.
1: Вот такая, друзья, картина маслом, точнее, мазутом, если мы про Сочи. Пляж за забором в Северной Корее, бронежилетные экскурсии в Вавилон, сирена вместо прибоя на набережной, и все это за 5 зарплат. Это не отпуск. Это наказание, за которое ты еще и платишь с своего кармана. А мы вернемся с новым разбором. Берегите себя. Пока.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Бензиновый коллапс. Число запросов о покупке бензина в канистрах выросло до рекордного уровня. Правительство снижает качество топлива. На СТО уже ад.
6: Мне тогда, блядь, даже больше не обижал. Я простоял на заправке, блядь. Гребаных 2 часа, блядь! Я хочу, блядь, есть, я хочу в туалет, я хочу пить, блядь! Я стоял, очередь двигалась, все нормально, а двигалась очередь просто потому, что машины уезжали. На заправке есть бензин, но они закрыты, блядь!
5: Ситуация с бензином в стране достигла апогея. На многих ИЗС топлива попросту нет. А там, где оно появляется, сразу возникают огромные очереди на несколько километров. Чтобы добыть хоть пару литров, люди готовы ночевать возле заправок. Самые популярные темы в поисковике Яндекс – где купить бензин в канистрах. В июне количество таких запросов увеличилось втрое по сравнению с маем.
7: Моя вот на заправку. Конца и края не видно. Вот по зеркалам. Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд. Логистика полностью встает. Перевозки полностью уничтожаются. Соляра дорогая, соляра нету нигде. Везде лимиты 40, 50, 200 литров.
5: Помимо покупки бензина, пользователи также массово искали информацию о том, какие канистры подходят для хранения топлива и сколько времени его можно хранить. Но есть и другая масштабная проблема. В соцсетях поголовно жалуются на проблемы с двигателями из-за низкого качества топлива. Оказалось, что пониженный стандарт Евро-3 не подходит многим современным моделям авто.
8: Вот дожились, да? Стою в очереди. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Освободил детей и вот стою. Ночь. Да. Не думал, что доживу до этого. Да. Грустно, печально.
5: За первый месяц лета объем нефтепереработки в России на фоне ударов украинских беспилотников опустился до минимального уровня за 16 лет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для стабилизации ситуации на энергетическом уровне Москва ведет переговоры с другими странами об импорте топлива. Но это вряд ли поможет, говорит экономист Игорь Липсиц.
9: Беларусь может дать и дает, но не очень много. Значит, Белоруссия дает примерно 8% от российского годового потребления бензина при максимально возможных объемах поставки, если не лишить топлива сам рынок Беларуси. Так что это тоже не очень много. Еще в прошлом году были попытки организовать импорт бензина и дизтоплива из Казахстана, Азербайджана, насколько я помню, не очень это получилось. Выяснилось, что у них просто нету такого превышения, таких запасов, такого избытка, чтобы они могли поставлять в Россию. Поэтому какие-то разговоры идут, что, может быть, где-то пытаться найти какой-то бензин в Индии или в Китае. Но вы же понимаете, что оттуда же за морем телушка-то полушка, да? Дорога-то перевоз, вы помните, да, русскую поговорку? Считайте, что если даже вы сумеете оттуда привезти, то у вас это будет как золотой такой. То есть это будет бензин, изготовленный в Индии, из нефти, поставленный из России в Индию, а потом этот бензин будет в России отправляться на танкерах обратно. Значит, вы будете дважды платить за морскую транспортировку. Это будет, короче, все калории или там углеводороды, которые у вас будут энергетические, все эти все элементы, они будут вами дважды оплачены морским перевозком. Значит, считайте, сколько это будет стоить.
5: В прошлом году в России уже ощущался дефицит бензина, но он был не таким масштабным и длился не так дорого. Сейчас в Крыму топлива вообще не найти. Его не продают обычным гражданам. Все, что привозят, уходит коммунальным службам, больницам и полиции. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
10: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что дефициты с бензином на отдельных заправках встречаются из-за логистических трудностей.
11: Сейчас у нас на рынке случаются отдельные, на внутреннем рынке дефициты на отдельных заправках и перебои, в основном связанные с логистическими изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы, на конкретные автозаправочные станции. Они быстро устраняются, и мы в ежедневном режиме действительно с нашими нефтяными компаниями обеспечиваем закрытие тех проблем, которые иногда возникают. Но в целом хочу сказать, что несмотря на то, что у нас ряд заводов находится в ремонте сейчас и делается все для загрузки производственных мощностей дополнительных, в целом у нас внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом. Накопленные были остатки, это специально всегда делается для того, чтобы в периоды возникновения локальных перебоев эти остатки могли использоваться для того, чтобы обеспечить внутренний рынок. И мы Что касается влияния там на цены, в результате вот этих перебоев мы видим, что наши вертикально интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, которые, ну, как социально ответственные компании, и как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции свои цены.
4: Главные новости дня.
5: Топливный геноцид. В первом регионе России предложили продавать бензин по номерам машин, а в Петербурге задерживают доставку продуктов. В стране остался только один регион, где продают бензин и дизель без ограничений. Это Чукотка. Топливный кризис охватил уже 82 региона, а также новые территории. Официальное ограничение на продажу бензина накануне ввели на Алтае. Уже в трех регионах объявили режим повышенной готовности. Это Иркутская, Пензенская область и Забайкальский край. Не очень ясна ситуация в Калмыкии. Власти заявляют, что топлива там достаточно и ажиотажа нет, но в то же время признают, что уже почти на каждой десятой АЗС бензин не продается.
12: Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд.
13: 2026 год. 21 век. Страна, которая добывает нефть. Вы чё?
5: Из-за топливного кризиса в Петербурге магазины столкнулись с задержками поставок продуктов. Производители начали предупреждать торговые сети о невозможности поставить товары в срок. Соответствующие уведомления рассылают поставщики из других регионов, преимущественно из Поволжья и Южного федерального округа. И это только верхушка айсберга. На очереди скачок цен, предупреждает экономист Максим Блант.
14: Дальше транспортные компании, которые возят импорт из Китая, в том числе, да, фурами, они тоже предупредили. Вот с сегодняшнего дня, с 1 июля, они повышают стоимость грузоперевозок. При этом, ну, вся вот эта история с доставкой, в том числе доставка с хлебозавода до магазина. Ну вот, хлеб относительно дешевый, и бензин в его цене довольно высокую стоимость имеет. Соответственно, это будет иметь инфляционный эффект. Цены вырастут значительно.
5: В Орловской области введут продажу бензина по автомобильным номерам. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. Например, в субботу будут заправляться машины, номера которых начинаются с 0 до 1. В воскресенье – с 2 до 3 и так далее. Отпускать будут по 50 литров на авто. При этом водители с номерами, зарегистрированными в других регионах, смогут заправить машины только на 3 отдельных АЗС в Орле. Как признался губернатор, для него в приоритете жители Орловской области, а не транзитные автомобили. Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готовится к импорту бензина из других стран. Каких именно, не уточнил. Сейчас бензин закупается в Беларуси, но там его мало. Поэтому, по данным агентства Рейтер, теперь Москва ведет переговоры об импорте бензина с одной из стран Азии. И это будет новым вызовом для госказны, ведь везти бензин издалека дорого, говорит экономист Вячеслав Жуковский.
15: И вот чтобы это топливо, которое в России будут завозить, чтобы оно стоило на заправках не 130, не 150 рублей за литр, было не космически дорогим, придется из бюджета тратить деньги, придется по демпферному механизму выплачивать компенсации, соответственно, нефтяникам, пытаться задержать вот эти огромные логистические расходы, транспортные расходы, страховые расходы, фракт, все остальное. Ну и, соответственно, придется нести огромные-огромные убытки там, в размере десятков миллиардов рублей в месяц, чтобы хоть как-то вот это топливо завести.
5: Напомню, в бюджете страны и так огромная дыра размером 6 триллионов рублей. Накануне же стало известно, что правительство решило засекретить данные о ценах на бензин после рекордного за 20 лет скачка цен. Распоряжение правительства об изменениях в федеральном плане статистических работ опубликовано на официальном портале правовых актов. Росстат публиковал данные о ценах на топливо почти на 2000 АЗС в 280 городах России. В последний раз Росстат сообщал о ценах на бензин за неделю с 16 по 22 июня. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
10: Сенатор от Томской области Виктор Кресс по просьбе работников сельского хозяйства поднял вопрос катастрофического обеспечения отрасли горючим.
16: Уважаемые коллеги, меня просили работники сельского хозяйства поднять вопрос катастрофического состояния с обеспечением агропромышленного комплекса горюче-смазочными материалами. Все понимают. Известно, что создана рабочая группа в правительстве по этому вопросу. Наверное, в этих условиях будет правильно в гражданских сферах экономики отдавать приоритет с обеспечением ГСМ агропромышленному комплексу. В рабочей группе, на мой взгляд, в рабочей группе правительства по этому вопросу должно быть место и члену Совета Федерации. Надо контролировать и цену. Есть компании, которые устанавливают цену такую, чтобы купить литр горючего, надо продать 5 литров молока. Сегодня идет уборка урожая на юге страны. У нас в Сибири заготовка кормов. Без горюче-смазочных материалов все встанет. Мы загубим все то, что с великим трудом создано в агропромышленном комплексе последние годы всей страной. Спасибо.
4: На радио Лента. Опасность дня.
17: Качество бензина в России официально опустили ниже стандарта Евро-5. Чтобы увеличить объем топлива, правительство разрешило НПЗ выпускать бензин, в котором в 15 раз больше серы и грязи, чем допускалось ранее.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
18: Военкор «Астрахань» о технических ударах частных компаний и старых иллюзиях.
19: На очередном витке информационных войн Apple снес из своей системы приложение ВК. Что не удивляет, борьба нарративов уже давно подкрепляется техническими ударами. Но мне каждый раз интересно видеть таковые со стороны частников, а не государства. Нас же как учили в 90-е, что рыночек, конкуренция и прочее — это противоположность конфликтов и цензуры. Типа это наилучшая гарантия от блокировок, что капиталист хочет тебе продавать, а не контролировать. Ну, хороший американский капиталист точно просто хочет продавать тебе айфоны. Ему все равно, что ты смотришь там. Просто он делает много айфонов и хочет их обменять на деньги. Чисто рыночек и прогресс. Наоборот, капиталист страхует тебя от любых попыток блокировки, ведь он зарабатывает. Я каждый раз как-то удивляюсь, неужели в 90-е приличные люди меня обманывали? Ну, а если серьезно, грусть.
18: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
20: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников враг сможет создать килл-зону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье. И на Кимбургской косе. Основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
5: Как Пенза стала центром насильной мобилизации. Жены избитых в военкоматах мужчин рассказали страшные подробности.
21: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их!
5: Видео, снятое месяц назад у военкомата, до сих пор в лидерах по просмотрам в соцсетях. На кадрах несколько человек сидят в микроавтобусе, а когда у них спрашивают, все ли добровольно подписали контракт, один смотрит в камеру и мотает головой. Это Дмитрий Морозов из Каменки. Родственники несколько дней не знали, где он. А потом из сообщений в интернете выяснили, что его отправили воевать.
22: Вот я видео отправила, но первая часть, это вот сегодня ночью, которых забрали 20 человек. Кто за молоком пошел, кого с мусорки забрали, кого из дома забрали, кого из трактора вытащили, кого с рыбалки забрали, 20 человек. Пастуха. Каменка, Кузнецк, Пенза. А пастуха еще какого-то забрали с поля. Без разбора. Подъезжают, забирают, избивают, обкалывают, подписывают контракты и все.
5: После этого видео журналисты поехали в Пензенскую область, чтобы поговорить с родственниками мужчин, которых принудительно забрали на СВО. Жительница Спаска рассказала, что ей выломали дверь во время облавы, и в дом полиция пришла под предлогом непогашенной задолженности. В результате многодетного отца привезли в военкомат, говорит супруга мужчины.
23: Сказал, что били. Страшно били. Прямо в военкомате? Из них выколачивали эти подписи. Пальцы уже были перебиты. Он ставил чуть ли не крестик.
5: Еще одного парня, 26-летнего Ярослава Кубова, забрали прямо с улицы. Его отвезли в отделение полиции, где принудили подписать контракт, рассказывает родственник.
24: Там его били люди в полицейской форме. Телефон отобрали, он был один, без связи, не понимал, где находится. На него кричали, били, пинали, угрожали посадить якобы за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Тут любой бы с ума сошел. Все продолжалось, пока он не подписал какие-то бумаги. Позже выяснилось, что это был контракт.
5: Ярослав больше недели находится в Ростове. Оттуда его должны отправить на фронт. Обращения и жалобы близких в военную прокуратуру, следком и полицию пока результата не дают. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
25: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. И снова с вами Геннадий Петрович, и мы рассматриваем проблемные вопросы, с которыми сталкиваются военнослужащие на СВО и их близкие. Сегодня поговорим на тему, с которой ко мне обращаются все чаще. Это вывод военнослужащего за штат. Или, как в обиходе говорят, в распоряжение. Итак, что это значит, что дальше и могут ли уволить? Все, друзья, начинается с того, что военнослужащий, проходящий службу по контракту, может быть выведен за штат, то есть в распоряжение командира, как правило, ближайшего по подчинению. Это предусмотрено пунктом 1 статьи 13 «Положение о порядке прохождения военной службы». Здесь важно понимать, что, находясь в распоряжении, военнослужащий формально лишается своей должности, а это значит, должностные обязанности с него сняты приказом. Однако, это не значит, что он освобожден от службы. Нет. У него остаются общие обязанности, прописанные в статье 16 Устава внутренней службы ВС РФ. Соблюдать Конституцию, законы, уставы, исполнять приказы, быть дисциплинированным. Поэтому на службу выходить обязательно. Теперь еще о важном. Могут ли поставить, например, в караул? Нет. Потому что специальные обязанности, такие как боевая служба, дежурство и наряды, выполняются с конкретной должностью, которой у заштатника больше нет. А вот что же можно? Командир части, в чьем распоряжении находится военнослужащий, может назначить его временно исполняющим обязанности по вакантной должности, но только если это оформлено соответствующим приказом. Как же быть тогда с денежным довольствием, спросите вы? Находясь за штатом, военнослужащий получает оклад по званию, оклад по последней должности и надбавку за выслугу лет. Это прописано в пункте 28 статьи 2 Федерального закона номер 306 о денежном довольствии военнослужащих. Что же по поводу допуска гостайне? Здесь считайте, что он приостановлен, как только зачислен ты в распоряжение, приказом допуск к тайне замораживается. Что по оружию? Нет должности, нет, соответственно, оружия. Оно должно быть сдано. Наряд с чужим оружием строго запрещен. Сколько же можно быть в распоряжении? Сроки оговорены в статье 13 положения. А что же дальше? Дальше возможны два сценария. Либо назначение на новую должность, либо увольнение, например, по ОШМ, организационно-штатным мероприятиям. Все здесь зависит от конкретной ситуации. Какой же итог? Заштатник – это не значит, что он в отпуске или бездельник. Это переходной такой статус, в котором важно соблюдать дисциплину и права, но и защищать свои интересы. И главное – знать, друзья, что вы не один. Так что, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение, заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на наш сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
0: Говорят военкоры.
18: Немецкая бригада у белорусской границы. Военкор Живов по восточном фланге НАТО и Минске.
1: НАТО усиливает восточный фланг. Германия развернет бригаду в Литве. Как сообщает Билд, к концу 2027 года планируется развернуть на постоянной основе почти 5000 военнослужащих Бундесвера. Цитата. «Создание немецкой бригады идет по плану. Если говорить о первом этапе, то мы даже опережаем график на 10 месяцев. Это означает, что строительство инфраструктуры продвигается очень успешно, и мы можем раньше приступить ко второй фазе», заявил глава литовского Минобороны Робертас Каунас. Сообщается, что 1800 немецких военнослужащих уже размещены в Литве. В июне они задействованы в учениях Freedom Shield, которые проходят на полигоне в Поброде, примерно в 20 километрах от границы с Белоруссией. В 2026 году, по данным Билд, в страну также дополнительно перебросят танковый батальон и подразделение мотопехотного батальона. Если ранее подчеркивался исключительно добровольный принцип отправки, то теперь в Бундесвере допускают и обязательное направление личного состава.
18: Сценарий большой эскалации. Алексей Суконкин о наступлении, мобилизации и ядерной доктрине.
19: А я расскажу, как будет. Это не с потолка, а коллективный вывод ряда экспертов, с которыми мы периодически играем в мозговые штурмы по различным ситуациям. Итак, противник режет нам прифронтовую логистику, истощая запасы материальных ресурсов. Например, еще месяц-полтора, чтобы создать в войсках устойчивый дефицит всего. В ответ мы создаем запасы на некотором удалении, позволяющем вынести склады за пределы дальности боевой работы. Противник, в свою очередь, создает запасы беспилотников, имеющих дальность действия выше 150 километров, то есть способных достать оперативные ресурсы в тот момент, когда будет нужно. Отсутствие на фронте порядка 20 бригад противника позволяет сделать вывод, что они находятся на доукомплектовании и боевом слаживании, при том, что противник наращивает количественные показатели мобилизационных мероприятий, а также с 1 июля переходит на новую схему комплектования, реально способную резко нарастить численность армии. Имеем таким образом, с учетом времени на подготовку мобилизованных, большое пополнение в конце лета, начале осени. И главное, помним, Запад дал украинцам неимоверное количество денег на организацию наступления. не паникуем, но вероятное направление наступления – Брянск-Калуга, Белгород-Воронеж, Мелитополь-Бердянск. Высадка морского десанта на Кимбрусскую косу.
18: Это не психологические атаки. Военный журналист Анастасия Кашеварова о прилетах по заводам, ПВО и липовых отчетах.
2: Завод «Титан Баррикады» в Волгограде. Прилетело 3 ракеты 27 июня. Производил комплектующие, вроде как микросхемы для «Искандера», «Орешника», «Ярса». Есть погибшие, разрушения серьезные. Химический завод «Азот» в Новомосковске, Тульской области. Крупнейший производитель азотных удобрений и аммиака. Атакован дронами 26 июня. Серьезные повреждения. Московский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий «Газпромнефти». Атака дронами 16 июня. Основной поставщик бензина в Москву и область. И это только часть за последние дни. И вот теперь кто говорит, что это психологические атаки? У вас там как? Нормально все в башке? Стыдно должно быть, что на 5-й год противник русских так нагибает, причем в тылу. Стыдно.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Военные хроники российских городов. Зеленский объявил о поражении 2 предприятий в России. НПЗ в Уфе и оборонный завод в Пензе.
6: Короче, нашли, куда
5: Жители Уфы сообщили о сильных взрывах в ночь на 1 июля. По их словам, атака беспилотников продолжалась несколько часов. Местные власти о последствиях удара молчат. Очевидцы говорят, что в районе НПЗ вспыхнул мощный пожар. На кадрах видно, что горит завод на севере города. В него входят предприятия «Башнефть» «Уфанефтехим» мощность 9 миллионов тонн в год и «Башнефть» у НПЗ около 7 миллионов тонн в год. Удар по НПЗ подтвердил Зеленский. По его данным, от границы с Украиной завод находится на расстоянии 1300 километров. Громко в ночь на 1 июля было и в Пензенской области. Там под атаку попало предприятие ВПК, которое занимается производством комплектующих для ракетного вооружения. Оно находится в 600 километрах от линии соприкосновения. Речь идет об одном из объектов научно-исследовательского института физического измерения. Институт производит датчики для крылатых и баллистических ракет «Искандер», «Калибр», «Х-101», компоненты бортовых систем авиации и разведывательные спутники. Предприятие входит в состав Роскосмоса. Губернатор Олег Мельниченко атаку на регион подтвердил.
24: В области обломки беспилотников повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. Пострадавших нет.
5: Помимо института, под удар дронов попала также электрическая подстанция «Маяк», расположенная около одноименного целлюлозно-бумажного комбината. Это один из крупнейших производителей бумажной продукции в России.
7: Только что. Руки дрожат. Я такого даже не слышал никогда.
5: Беспилотники снова летели на Москву. По словам властей, их сбили на подлете к столице. Однако после мощных взрывов недалеко от Люберцев и Котельников загорелись электроподстанции нефтебазы «Роснефти». Там отключили электричество. Очевидцы публикуют кадры с большим столбом черного дыма. Глава Котельников Михаил Соболев заявил, что произошла авария из-за перегруза сетей. И никак это не связано с налетом БПЛА. А в Россетях назвали причиной пожара технологическое нарушение на подстанции. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире
0: Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
10: Новосибирск без бензина. Девушка четвертый день ездит по городу от заправки к заправке, но удача пока ей не улыбнулась.
8: Могу понять. Пятая заправка ноль. Новосибирск, я в шоке вообще, что происходит? Я четыре дня не могу заправиться. Благо, у меня был полный бак. Езжу с Заяцовки на Гармонию, то есть полгорода проезжаю. Мне попадается вот по дороге пять заправок. Ну, и четыре из них у нас там к этой Каменке, конечно, находится. Но один хер, где бензин? Его просто 0-0-0-0. Что 92-й, что 95-й. Вы вообще все как ездите? У вас запасы годовые? Ну, это даже не смешно, это уже страшно. По факту я через пару дней просто не смогу выйти на работу, потому что мне тупо нечем заправиться будет. Я езжу утром и вечером домой. То есть не утром на этих заправках нет бензина, не вечером его нет. Ни за какую стоимость. Ну, это пиздец, товарищи. А если даже сейчас он где-то есть, я боюсь просто представить, какие там очереди. Весь город решил съехаться на эти заправки. Одна заправка, есть какой-то Тибоев, 95-й там. Там очередь на полдня. Охренеть. Это, ну, это прям в городе. Я в шоке. Давайте пока вот у меня там еще на 200 километров хватает. Устаканьте ситуацию, пожалуйста, во всем городе. Вообще, во всей стране.
0: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
9: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. На живописном острове Крит лежат величественные руины Кносского дворца, грандиозного и монументального сооружения эпохи Бронзового века, которое навсегда вошло в историю человечества как легендарный лабиринт. Древние греческие мифы на протяжении многих веков рассказывают нам о жутком и кровожадном чудовище с телом человека и головой быка – Минотавре, который обитал в запутанных коридорах и регулярно питался человеческими жертвами, присылаемыми ему из Афин. Сам дворец и по сей день искренне поражает воображение любого туриста. Сотни комнат, расположенных на самых разных уровнях, соединенных темными лестницами, колодцами света и настолько запутанными переходами, что непосвященный человек мгновенно терял там всякую ориентацию. Исследователи альтернативной эзотерики считают, что Кнос был не просто парадной резиденцией местных царей, а гигантским геомагнитным резонатором, построенным в точке пересечения мощных энергетических линий Земли для проведения тайных мистических ритуалов. Сторонники теории палеоконтакта и вовсе видят в этой детальной схеме Творца чертежи сложного технического узла или посадочной площадки для кораблей древних космонавтов. Выдающийся британский археолог Артур Эванс, посвятивший всю свою жизнь масштабным раскопкам Кноса, доказал, что миф о лабиринте Минотавра имеет под собой строгие и логические исторические основания. Сложная многоярусная архитектура огромного дворцового комплекса с его запутанной планировкой сама по себе напоминала лабиринт для чужестранцев, впервые попавших на Крит. Культ быка, невероятно процветавший у древних минойцев, выражался в очень опасных ритуальных играх. Таврокатапсии, когда подготовленные юноши и девушки совершали головокружительные сальто через острые рога несущегося на них быка, что и породило мрачную легенду о чудовищном Минотавре. Никакой мистики в энергетических линиях академическая наука не нашла, но Кносский дворец и лабиринт Минотавра по сей день остается живым и осязаемым свидетельством инженерного гения древних строителей, чьи архитектурные секреты мы только-только начинаем по-настоящему разгадывать. Эта цивилизация исчезла внезапно, оставив после себя лишь безмолвные стены, покрытые искусными фресками с изображениями дельфинов и таинственных жриц. Мы до сих пор пытаемся полностью расшифровать их линейное письмо, чтобы узнать истинные мотивы строителей этого монументального шедевра, который до сих пор хранит свои главные тайны под палящим средиземноморским солнцем. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
11: Руна дня на 2 июля. Что же нам пророчат руны в этот день? Давайте спросим, посмотрим. Руны – очень древний инструмент познания будущего. Классный советчик. Никогда не ошибаются, всегда четко отвечают. Итак, у нас выпала руна Эйвас. Этот день пространство подсказывает, что не все перемены происходят снаружи. Часть из них зреет глубоко внутри. Руна Эйвас – это символ внутреннего роста, выносливости, перехода от одного жизненного этапа к другому. И она намекает, что вы оказались на пороге серьезной трансформации. Это не та руна, которая сулит мгновенные перемены или сиюминутные победы. Она скорее, как знаете, корень дерева. Скрыта от глаз, но жизненно важна. Это день, когда многое прояснится на тонком уровне, и вам важно быть внимательным и к ощущениям, к интуитивным знакам, символам. Вокруг вас может быть тишина, но внутри разворачивается целая буря. В этот период важно не бежать от себя, а наоборот, обратить взор внутрь и честно ответить на вопрос, что пришло время отпустить. В работе руна Эйвас указывает на медленное, но стабильное развитие. Здесь, возможно, некоторые процессы будут идти с задержкой или вы столкнетесь с внешними ограничениями, но не спешите. В этот день энергия дня работает на укрепление фундамента. Знаете, лучше сосредоточьтесь на качестве, а не на скорости. Это благоприятное время еще для стратегического планирования, какой-то внутренней подготовки к новым этапам, а не для резких решений. Возможно, еще вам предстоит обучаться, углублять свои знания и принимать чужой опыт. В отношениях день может быть окрашен противоречивыми чувствами. С одной стороны, тянет к уединению, а вот с другой появляется острая потребность в честности и глубоком контакте. И вот те, кто в паре, могут столкнуться с темами, которые долго замалчивались. Здесь не стоит бояться диалогов, даже если они трудные, но они очень важные. А вот одиноким людям стоит в этот день подумать не о поиске партнера, а о том, какие внутренние сценарии, блоки мешают построить гармоничные отношения. Потому что внутренняя трансформация сейчас важнее внешних событий. По здоровью день, конечно же, требует бережного отношения к себе. Энергия Эйваз связана с позвоночником, нервной системой и общим энергетическим балансом. Возможны всплески тревожности или усталости. Здесь лучшее, что вы можете сделать для себя – это позволить себе отдых, не переедать, не перегружать организм, особенно эмоционально. Любые практики восстановления будут классными, полезными, от медитации до йоги, и будут в этот день очень благоприятны. Так что принимайте, благодарите и берегите себя.
0: На радио Лента. Опасность дня.
12: Качество бензина в России официально опустили ниже стандарта Евро-5. Чтобы увеличить объем топлива, правительство разрешило НПЗ выпускать бензин, в котором в 15 раз больше серы и грязи, чем допускалось ранее.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
10: В Москве остаются перебои с подвозом бензина на автозаправочные станции. И там же водители скандалят и устраивают драки за место в очереди за горючим.
13: Что за трэш происходит с бензином? Мне интересно, реально в Москве такое или это в целом по России сложность уже? Потому что, ну, здесь невозможно заправиться вообще. Ну, типа, либо ты должен отстоять очередь час, после которой тебе заправят 20 литров и скажут: всего доброго, больше не можем. Ну, типа, это вообще трэш какой-то. И представьте, что позавчера я была на заправке, люди просто реально друг с другом дрались, ругались, чтобы как бы никто не пролез без очереди. И я смотрела на это и думала, ну, типа, вы усугубляете и так сложную ситуацию вообще в нашем пространстве, в нашей стране, так еще вот эта агрессия непонятно друг на друга. Ну, типа, человек, не знаю, там, проехал он, допустим, да, без очереди, там, у него бензина, может, нет. Ну, типа, зачем оскорблять, материть, лезть в драку? Ну, короче, это, мне кажется, очень неадекватно. Вот я сейчас еду, у меня реально ноль. Я не знаю, что делать. На одну заехала заправку, закрыта, на ней километровая очередь. Я думаю, что вы вообще стоите, как бы, если она закрыта? На второй нет бензина, есть только дизель. Мне не подходит. Третий нет бензина. На четвертый нет бензина. Вот сейчас я жду пятую заправку, на которую бы хотелось реально заправиться. Потому что, прикиньте, вся работа связана моя там с тем, что мне надо разъезжать туда-сюда. Как бы, и мне, конечно, надо, чтобы моя машина была заправлена. Раньше у меня не было денег, чтобы заправить полный бак. Сейчас есть деньги, но нет бензина, чтобы его заправить. И знаете, в чем прикол? Что у меня работа частично связана с логистикой, с отправкой в разные регионы. И это тоже сейчас стало проблемой, потому что просто машин практически нет, они поставили большие цены, и прям сложно стало доставлять. Поэтому я не знаю, как дальше, я верю, что все наладится, но, честно, уже невозможно постоянно подстраиваться под обстоятельства, которые все время нас ужимают.
0: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
14: Привыкаем к новой реальности. В Калининградской области люди дерутся в километровых бензиновых пробках, устраивают аварии. Зафиксирована первая смерть в очереди на заправке. То ли еще будет. Снизить градус бензиновой лихорадки. Возивший топливо паром «Амбал» возвращается. Неужели морская переправа рискует стать мишенью для дронов? Игра на опережение. Россия закрыла пункты пропуска через границу с Латвией, Финляндией и Эстонией. А Польша впервые за 40 лет закупает подводные лодки. Настолько все серьезно. Итак, топливный кризис в Калининградской области продолжает набирать обороты. На АЗС «Лукойл» в Калининграде не иссякают автомобильные очереди. Люди собираются на заправках круглосуточно, уже как на работу, и часто еще до появления бензина, ожидая его подвоза. Более того, в Калининграде некоторые автомобилисты, доведенные до белого коленя многочасовыми очередями, проявляют агрессию и уже доходят до вызова полиции. Дело в том, что к отдельным АЗС машины выстраиваются сразу с нескольких сторон, поэтому начинаются споры, кому проезжать первым. Так, например, на улице Суворова произошла драка, а затем и ДТП. Одна из машин покатилась назад и въехала в другую. А на Елизаветинской ссора между женщиной и пожилым мужчиной едва не закончилась настоящей потасовкой. В полиции подтвердили, мол, действительно обращения из-за ситуации на заправках поступают, но пока серьезных происшествий в регионе не было. А вот в Карелии уже зафиксировали.
4: Трагедия произошла в Петрозаводске. На одной из заправок скончался пожилой мужчина. На вид ему было около 75 лет. Пенсионер успел оплатить бензин, однако до полной заправки бака ему немного не хватило топлива. Когда мужчина это увидел, ему стало плохо. Сотрудники АЗС вызвали скорую, но медики оказать помощь не успели. Пенсионер умер. Факт смерти подтвердили и в МВД. По предварительной информации, у мужчины могло остановиться сердце.
14: Кстати, из-за продолжающихся украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы в некоторых регионах даже нечем заправлять машины скорой помощи

0: Просят не паниковать, но сами же признают, ограничения по отпуску топлива введены, чтобы снизить нагрузку на заправки. Также в региональном правительстве заявили, что стоимость бензина может меняться и зависит от ситуации на рынке. А всем и так хорошо видно, в какую сторону она меняется. В этой связи эксперты предупреждают, вслед за подорожанием бензина цены начнут расти буквально на все. И в первую очередь подорожают товары со сложной логистикой. К слову, именно на логистику власти возлагают надежды для снижения ажиотажа на АЗС.
1: В Калининградскую область после ремонта вернется паром «Амбал». По сообщению морского оператора «Оборонлогистика», судно выйдет из порта Усть-Луга 7 июля. Швартовка в Балтийске запланирована на час ночи 10 июля. В такое же время на следующий день судно ляжет на обратный курс. Как сообщает оператор, «Амбал» рассчитан на перевозку вагонов и накатной техники. На трех палубах он берет свыше 8 тонн груза. И есть важный нюанс. «Амбал» сможет доставлять в регион цистерны с топливом. Будет ли перед ним поставлена такая задача, пока неизвестно, но надежда есть, поскольку ранее нефтепродукты составляли до половины от общего объема грузов данного парома.
0: После того, как Литва ограничила транзит между Калининградской областью и основной территорией России, властям пришлось кардинально перестраивать логистику региона. Большую часть грузов, которые раньше поставляли по сухопутным маршрутам, перенаправили на морской путь. Сейчас основу переправы, обеспечивающей доставку топлива, стройматериалов, продовольствия, техники и всего необходимого в Калининградскую область, составляют 5 паромов и 2 десятка других судов, курсирующих на линии Усть-Луга-Балтийск. Эта линия жизни, связывающая Большую Землю с эксклавом, из-за своей стратегической важности, единственного логистического узла, автоматически становится потенциальной целью для воздушных и подводных ударов, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.
2: Угроза атак беспилотников на паромную переправу, соединяющую порт Усть-Луга и Балтийск, действительно существует и воспринимается профильными структурами как реальный риск. И прежде всего потому, что атаки БПЛА регулярны в Ленинградской области, где расположен отправной пункт паромов. Сама Калининградская область и аэропорт Храброво уже сталкивались с сигналами беспилотной опасности. Но помимо воздушных атак, существует еще риск применения морских дронов, что заставляет Балтфлот существенно укреплять оборону в акватории. Усиливает угрозы и тот факт, что паромная переправа используется в интересах Минобороны Российской Федерации по доставке грузов морским транспортом на территорию Калининградской области. Это противнику известно. Как и то, что уничтожение морского пути в Россию отрежет эксклав от жизнеобеспечения.
0: Видимо, беря во внимание все существующие риски, газовозы в Балтийском море начали оснащать пулеметами. По крайней мере, на танкере «Маршал Василевский», который обеспечивает поставки сжиженного газа в Калининград, впервые зафиксировали 2 огневые точки с крупнокалиберными пулеметами «Корт», а рядом были размещены мешки с песком для огневых позиций. Такое оружие может поражать цели на расстоянии до 2 километра. В сеть попали соответствующие снимки, сделанные пограничной службой Эстонии с самолета разведчика. При этом некоторые военные эксперты утверждают, что защищаться от воздушных беспилотников одиночными пулеметами неэффективно. Между тем, все это лишний раз подтверждает нарастающую напряженность на Балтике и у ее границ.
1: С 1 июля правительство России временно приостановило движение людей, транспорта, товаров и грузов через 7 железнодорожных пунктов пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией. Официальные причины такого решения власти не назвали, как и период, на который закрыли железнодорожные погранпереходы на северо-западе страны.
0: В свою очередь, польские власти подписали контракт на поставку 3 современных шведских подводных лодок. Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск. Известно, что новейшие субмарины станут первой подобной закупкой для военно-морских сил Польши за последние 40 лет, а их стоимость составляет около 5,5 миллиардов долларов. Глава польского правительства назвал соглашение со Швецией историческим. По словам Туска, это значительный шаг к укреплению безопасности Балтийского моря. В свою очередь, в российских военно-аналитических кругах сделку расценили как создание военно-морского пакта, направленного на прямое ограничение возможностей российского флота в регионе и попытку взять Балтийское море под полный контроль НАТО. Ответные меры не заставят себя долго ждать. На этом пока все. Больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.

0: радиолента «Балтийский лоцман».
1: В Калининграде мужчина умер в очереди за бензином. 75 лет. Пенсионер стоял в очереди на заправке возле республиканской больницы, там, где появился один из немногих бензовозов. Стоял несколько часов, на жаре. В какой-то момент потерял сознание и рухнул. Управляющая заправкой отогнала его автомобиль в сторону. Заправку закрыли. Ждать скорую. Скорая приехала через полчаса. Мужчина не выжил. Да, скорее всего, сердце. Да, возраст 75. Да, наверняка были проблемы. Все это правда. И все это я понимаю. Но вдумайтесь в контекст. 21 век. Страна, занимающая третье место в мире по добыче нефти. И пожилой человек стоит часами в 30-градусную жару, чтобы купить 30 литров бензина. И умирает в очереди. И в Чите то же самое. 28 июня мужчина скончался прямо в машине. Ждал. И не пережил ожидания. В Забайкальском крае еще одна история. Без смерти. Ну, почти. Женщина рассказала, что ее муж потерял сознание в машине в очереди. Она пешком прошла 15 километров до соседнего села, чтобы попросить знакомого отвезти его в больницу. К счастью, мужика откачали. 15 километров пешком, потому что машина не могла уехать из очереди. В ней не было бензина. Но это еще не кошмар. Иркутск. Очереди по 18 часов. Люди занимают место с 4-5 утра, иначе не успеть. К 8 утра уже поздно. В чате «Где залить Иркутск» непрерывным потоком идут видео с заправок, где висят таблички «Бензина нет». Губернатор Кобзев объявил режим повышенной готовности. МВД и Росгвардия вышли патрулировать очереди. Мэр Болотов лично распорядился установить биотуалеты у заправок, потому что люди стоят так долго, что физически некуда выйти. Администрация начала огораживать автобусные остановки рядом, потому что хвосты машин мешали общественному транспорту. Город перестраивается вокруг очередей за бензином. Биотуалеты у заправок. В России. 2026 год. В Иркутске конфликты стали нормой. Люди пытаются вклиниться, вспыхивают перепалки. Один из корреспондентов провел в очереди на Роснефти больше 12 часов и описывает. До настоящих драк не дошло, но конфликты были. При этом вызывали полицию. Один неосторожный взгляд, одно слово и снова скандал. Перекупщики в Иркутске брали 250 рублей за литр, прямо у заправок. Полиция оформила четверых, но заработать успели. Тем временем появилась доставка бензина на дом, как пиццу доставляют. Вдвое дороже, но не стоишь 18 часов на улице. Так что новый бизнес вырос из кризиса за неделю. Смотрим дальше по стране. Чита. Заправка «Корс» на набережной Завалишино, 28 июня. Группа мужчин въехала на территорию, несмотря на очередь, которую люди занимали сутки. Перегородили въезд грузовиком. На замечание – ноль. Толпа выдворила их сама. Сильно избили. Те, кто честно простоял сутки, остались без бензина, потому что он просто закончился. Сутки ожидания и ничего. В комментариях люди пишут губернатору прямо. Везде скандалы, драки, беспредел. Полиция попряталась. Как за вас голосовать? Ижевск. Видео с жесткой дракой на заправке разлетелось по всем социальным сетям. Двое дерутся, третий стоит и смотрит. Просто смотрит, не вмешивается. Москва. На одной из заправок видео. Женский конфликт дошел до рукоприкладства. Разнимали баб всей очередью. Это Москва. Самый большой город страны. И там тоже дерутся за бензин. И это, скажу я вам, еще только начало. Потому что машину заправить – это половина проблемы. Есть же сельское хозяйство. Сейчас время уборки первых культур, обработки полей, заготовки кормов. Комбайны, тракторы, грузовики – все на дизеле и бензине. В Калининград почти все продовольствие везут с материка. Если аграрии по всей стране недополучат топливо в уборочный сезон, часть урожая останется в полях. Что будет с ценами на хлеб и молоко осенью, вы и сами понимаете. Сегодня деремся за бензин, а завтра за хлеб. Я раньше любил кино про апокалипсис. Сейчас не могу смотреть. Включаешь и видишь людей, дерущихся за канистру бензина. И понимаешь, это не кино. Несколько недель кризиса, и уже Росгвардия у заправок дежурит. Уже биотуалеты у колонок. Уже перекупы по 250. Что будет через месяц? Через три? Когда кончатся резервы? Начнут стрелять за канистру? Понимаю, что все злые, что люди на пределе. 8 часов на жаре в очереди – это испытание. После такого срываются все. Это не оправдание насилия, это объяснение. Когда государство не справляется, люди срываются друг на друге. Это закономерность, которая работает одинаково в Иркутске, в Чите, в Москве и в Калининграде. Так что берегите себя и постарайтесь не сойти с ума в попытке купить бензин. Пока.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Курортный сезон закончен. Глава Крыма сообщил, что бензина на полуострове не будет. Со светом тоже проблемы. С 26 мая крымчане живут в режиме чрезвычайной ситуации. Нет топлива. Из-за ударов по энергетическим объектам и перегруженности электросетей в связи с жарой на полуострове регулярно отключают электричество. Останавливается общественный транспорт. Не работают банкоматы. А главное, нет воды. Ведь насосные станции тоже простаивают. Железнодорожные рейсы сокращают. В Севастополе общественный транспорт работает только до 10 часов вечера. Паромные переправы не работают вовсе. Крупные магазины закрываются не позднее 20:00. Люди выживают как могут.
3: У нас нет ни света, ни воды, ни газа. У нас нет бензина, чтобы заправить генераторы. Но мы живем.
4: В Крыму иду пешком, потому что нет бензина. Куда-то в центр города, потому что нет дома света, чтобы зарядить гаджеты.
2: Люди задаются вопросом, почему за 12 лет Крыма в составе России власти не позаботились, чтобы на насосных станциях были генераторы с топливом для обеспечения населения водой во время отсутствия электричества. Жители говорят, что этой проблеме очень много лет. На фоне острого топливного кризиса на полуострове начались массовые увольнения, задержки зарплат и принудительные отпуска без оплаты. Крымчане рассказывают о резком падении доходов, невозможности выплачивать ипотеку и кредиты. Неудивительно, ведь топливо – базовый ресурс экономики, поэтому жалоб так много.
5: Я фотограф из Крыма, и сезона у нас как такового нет, соответственно, нет работы, так как я преимущественно работаю с туристами. За июнь у меня было 8 съемок, и такого июня у меня не было никогда за все мои года работы фотографом.
6: Вот что делать этим людям, которые привыкли жить от зарплаты до зарплаты, у которых нет финансовой подушки, что им делать? И каким настроением вообще, к чему этому все может привести?
2: Сейчас еще и пик аграрного сезона. Вопросами, как жить, уже задаются крымские фермеры. Из-за нехватки дизельного топлива урожай оказался под угрозой. Вот что рассказывает фермер из Бахчисарайского района.
7: Техника, бочки, машины, трактор, все стоит. Сегодня планировали теоретически вывозить сено, ну, тюки. Мы вон там вот косили, успели, еще дизель был. Вот сейчас вывезти не можем. Сейчас нам на 3 раза полить яблочный сад хватит. И вода заканчивается. Чтоб воду нам накачать, нам тоже дизельная станция стоит. Дизеля нет, воды не закачаем. То есть поливать не будем, и у нас будут проблемки с яблочным садом.
2: Фермерам сейчас приходится платить за топливо у перекупов по 300 рублей за литр. Это еще если повезет достать. Тем временем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в ближайшее время местным жителям не стоит надеяться на решение проблемы.
8: Уважаемые крымчане, ситуация с кризисом топлива продолжается. Прошу набраться терпения. Больших объемов топлива в ближайшее время в продаже не будет.
2: При этом Аксенов уверяет, что общественный транспорт Крыма и коммунальные службы обеспечены топливом в полном объеме. Однако тут же признал, что администрацию засыпают жалобами на нерегулярную работу автобусов и троллейбусов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, обращаясь к сенатору от Томской области Виктору Крессу, призвала не преувеличивать драматизацию, отметив, что правительство принимает все необходимые решения.
10: Благодарю вас, Виктор Мелькирович. Вы только, пожалуйста, не преувеличивайте драматизацию. Действительно, ситуация непростая, нелегкая. Президент нашей страны провел совещание по вопросу обеспечения бензином, керосином, дизелем для сельского хозяйства. Вчера, в понедельник, мы встречались с председателем правительства, обсуждали эту тему. Рабочая группа правительства под руководством вице-премьера Новака в ежедневном режиме находит решение, чтобы исправить эту ситуацию. Нужно время. И я уверена, что ситуация будет исправлена, и решения, которые нужны и необходимы для этого, правительством принимаются.
0: Главные новости дня.
2: Вместо Европы – Ирак и Северная Корея. Власти предложили россиянам альтернативу для летнего туризма. В Евросоюзе уже обсуждают новый пакет санкций, а вместе с ним и ужесточение визовой политики в отношении россиян. Если визы в Европу отменят, то куда ехать отдыхать привыкшим к заграничным курортам гражданам? Власти предлагают альтернативу – те страны, которые российский турист ранее не баловал своим вниманием, а именно Северную Корею и Ирак. Последний уже заявил о готовности развивать туристическое сотрудничество с Россией. Посол республики Абдул-Карим Хашим Мустафа поспешил заверить, что поездки в Ирак не представляют угрозы для российских граждан.
11: Путешествовать в Ирак очень безопасно. Между Багдадом и Москвой уже выполняются 2 прямых рейса в неделю авиакомпании Iraqi Airways. Если будет спрос, количество рейсов увеличится. На прошлой неделе я был в Багдаде. Рестораны работают до 2 часов ночи, так что жизнь абсолютно безопасна.
2: Однако большинство западных государств рекомендуют своим гражданам воздерживаться от поездок на территорию Ирака. США, Великобритания, Германия, Франция, Канада и Австралия предупреждают о рисках терроризма, вооруженных столкновений и похищений. Что же касается крайне бедной Северной Кореи, то она тоже вряд ли станет альтернативой европейским курортам, считают эксперты. Вопрос, куда ехать, теперь крайне остро стоит и для внутреннего туриста в России. Многие направления попросту отпали. Например, Крым. На полуострове бензиновый Армагеддон. Отключение электричества и воды. Туристический сезон там уже сорван. А тех авантюрных туристов, которых не останавливает режим чрезвычайной ситуации, отговаривают приезжать местные.
12: Вот я прям таким языком скажу. Вам что, не***? делать? Проблемы с топливом. Ну, вы едете как бы в горячую точку. А потом эти же паблики читаешь и ноют. Ой, тут выйти не можем, искупаться не можем. Воды нет, света нет. Вы думайте своей головой вообще, куда вы едете. Неужели нельзя найти в России место другое для отдыха?
2: Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, выбирая более спокойные курорты, например, Сочи. Но сейчас ситуация изменилась и там. Кажется, в России больше не осталось безопасных уголков для спокойного отдыха.
13: Кто-то может сказать, что я езжу, но просто показываю обстановку. Очень зачастили сирены в Сочи, в Сириусе. Я вот сейчас собираюсь на работу и слушаю такую историю.
14: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря.
2: Не добавляют туристического ажиотажа и недавние разливы нефти на Черноморском побережье Краснодарского края после атак беспилотников. Как следствие, отели Сочи переживают летний сезон с резко просевшей загрузкой. Несмотря на заметное снижение цен, курорт пока не может массово привлечь туристов. Стоимость размещения упала более чем на 20%, однако не заполнена и треть номеров. Одна из главных причин – ограничения в работе аэропортов Юга России из-за плана «Ковер», который регулярно вводится на фоне атак БПЛА. Плюс добраться на курорт стало тяжелее из-за топливного кризиса. Также у людей становится банально меньше денег в связи с ухудшающейся экономической ситуацией и ростом цен. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ограничения на продажу топлива в городе в ближайший месяц сохранятся в том или ином объеме.
15: Продолжаем работу вместе с федеральным штабом по наращиванию объемов поставки. Тем не менее, ограничения пока продолжаются. И в ближайший месяц, скорее всего, ограничения сохранятся в том или ином объеме, скорее всего, в текущей ситуации. Также из-за роста издержек логистических, конечно, серьезный рост цен на бензин. Мы знаем, что у нас работают две частные компании в Севастополе. Государственных заправочных станций нет, федеральных сетей тоже нет, поэтому наши частные компании, с учетом тех расходов повышенных с логистикой, которые они несут, вынуждены поднимать цены на топливо. Значит, неоднократно уже все эти, значит, расходы были проверены, они как бы соответствуют текущим реалиям, но это, конечно, для людей и для бизнеса легче от этого не становится. Поэтому работаем с федеральным штабом, пока о результатах говорить рано, вместе с Сергеем Валерьевичем Аксеновым, потому чтобы за счет дополнительных финансовых инструментов стабилизировать цену на бензин и привести ее хотя бы к какой-то средней ситуации, которая сегодня есть в целом по стране. Значит, как только будут результаты, обязательно о них сообщу.
0: На радио «Лента» ужас дня.
1: В Пензе развернули кампанию принудительной мобилизации. Мужчин ловят прямо на улицах, доставляют в военкоматы, где заставляют подписывать контракты на спецоперацию. Соцсети заполонили видео жен пострадавших, которые заявляют об избиениях и пытках их мужей прямо в кабинетах.
0: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее, слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
1: Глава Сбера Герман Греф заявил, что россиянам нужно привыкнуть жить одним днем из-за полной неизвестности в будущем.
16: Что мы делаем? Мы понимаем тот контекст, в котором мы живем. Понимаем неизбежность той ситуации, которая сегодня складывается в части геополитики и в части сокращения горизонта планирования. Все, что мы видим сегодня в мире, приводит к тому, что вот этот самый горизонт планирования стремится к нулю. То есть мы будем жить в условиях полной неопределенности. И сингулярность – это как раз то состояние, когда этот самый горизонт планирования будет равен, ну, близок к нулю. Понимание тенденции это и понимание того, что, ну, в общем, ничего экстраординарного не происходит, потому что в этой ситуации живут все.
1: Владимир Соловьев раскритиковал заместителя главы Центробанка Заботкина, который ранее сравнил себя с вратарем, и заявил, что нога Акинфеева не спасет страну от большого количества беспилотников.
17: Господин Заботкин, вас не смущает то, что нога Акинфеева не спасет ворота от атаки большого количества беспилотников? И для этой цели не болтать надо, а возможность дать российской экономике развиваться, инвестировать и вкладывать государству, в частности, вот в эти проекты. Например, те 4 триллиона, которые благодаря вашей милости и вашего начальства государство платит за обслуживание внутреннего долга самому себе, исходя из объявленной вами запретительной ставки рефинансирования. Вот эти деньги нельзя было бы потратить на разработки и на производство современных средств нападения и защиты. Или так и будете, ласково улыбаясь, нести патологическую чушь, учитывая военное время и вызовы, стоящие перед нашей страной?
1: Элементарная экономика о том, что вместо решения проблемы дефицита топлива власти решили просто закрыть от простых людей информацию о том, как растут цены.
18: Если проблему игнорировать, ее не станет, подумали в Кремле и решили закрыть статистику цен на бензин. Как стало известно, правительство в срочном порядке постановило исключить из федерального плана статистических работ позицию под названием «Информация о потребительских ценах на нефтепродукты». Таким образом, теперь Росстат не будет публиковать бюллетени о потребительских ценах на бензин и дизельное топливо. По сути, это сделает закрытой для простых россиян информацию, по которой можно было наблюдать топливную инфляцию, а чиновникам даст возможность открыто врать о том, что цены не поднимаются. И это на фоне того, как в Иркутске цена на бензин у перекупщиков дошла до 500 рублей за литр, а в Крыму появились объявления о продаже литра 95-го бензина за 1000 рублей.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
19: Тем временем господин Лукашенко, так получается, просто сбежал. Но иначе, как объяснить все происходящее? Вот следите за руками. На выходных состоялась встреча господина Лукашенко и господина Путина. Встреча эта проходила в самое непростое, наверное, время для Беларуси и лично для господина Лукашенко. Почему? Потому что угроза со стороны Украины уже не эфемерная. Господин Зеленский уже в открытую обещает фактически карать господина Лукашенко. И нужно по этому поводу было ехать как-то договариваться со старшим братом о какой-то помощи или о каком-то участии. Позволить себе ответную контратаку Украины Беларусь как страна не может, потому что Украина ее, ну, закончит в экономическом смысле буквально там за неделю, за две, ну, за месяц будет все выжженная земля абсолютно. Да, то бишь ничего не останется от промышленности значимой Беларуси и от белорусской армии тоже. То есть, соответственно, господин Лукашенко садится срочно в свой самолет и летит к господину Путину. И вот посмотрите, они разговаривают о чем-то 2 или 3 дня. По-моему, с пятницы по воскресенье. До пятницы, суббота, воскресенье. Они о чем-то разговаривают. И нет ни одного комментария для прессы. А такого вот никогда и не бывало-то, понимаете, практически. Потому что, вот вспомните, президенты решили пить брусниковый чай вместо земляничного. И это везде в прессе тут же мгновенно. Президенты перешли на брусниковый чай. Президенты решили снизить температуру кондиционера в помещении, где проводят переговоры, до 22 градусов, к примеру. То бишь, я сейчас утрирую, да, но самые такие вот ненужные, даже неважные поводы, инфоповоды, они создавались и массово транслировались, чтобы показать единство позиций двух президентов двух стран. Да, что они едины во всем, что они как-то общаются. А сейчас где хоть один комментарий, покажите мне. Комментариев нет. А что это может означать? А означать это может только 2 вещи. или господин Путин озвучил господину Лукашенко что-то совершенно-совершенно неприятное, и Александр Григорьевич, мол, пообещал, что он будет как-то сопротивляться, или он с чем-то не согласен, да, например, по поводу того, что нужно вступать в войну активно, а господин Путин ему на это мог ответить: ну, дорогой Александр Григорьевич, все ясно, но в данном случае твое мнение не учитывается. Вот мы решили вот так, поэтому будь добр, исполняй. Это первый сценарий. Поэтому о чем ты разговариваешь, чем ты выйдешь и скажешь белорусам, что мы теперь в войне против Украины, не выйдешь, не скажешь, когда решение было принято. Второй сценарий, да, когда решение как раз вот и не было принято, когда вот о чем-то еще не договорились. Но этот сценарий, мне кажется, намного менее вероятен. Почему? Потому что если бы о чем-то не договорились, то Александр Григорьевич показал бы это как собственную победу. Понимаете? И сказал бы, вот вышел бы с какой-то там пресс-конференции по возвращению, или просто собрал бы журналистов и рассказывал, что он там решил какие-то вещи, как он делает всегда. Просто перехватил бы информационную повестку. Но что сделал на самом деле Александр Григорьевич после того, как эти встречи с господином Путиным закончились? Куда полетел Александр Григорьевич? Правильно, он не полетел обратно в Беларусь, понимаете? Он полетел в турне по Азии, в азиатское турне. Да, это турне анонсировалось, но обратите внимание, никогда не анонсировалось ни длительность, ни сроки пребывания господина Лукашенко, ни причины этого турне. Вот что-то об этом говорилось, что, может быть, обычно так всегда делают, когда не уверены в таких турне. Да, когда может состояться, а может не состояться. Вот тогда говорят, что мы готовимся к какому-то турне по Азии. И вот сейчас получается, что господин Лукашенко вместо того, чтобы в самый страшный и в самый ответственный момент для своей страны, президентом которой он является, делает что? Правильно, улетает из этой страны. Улетает из этой страны куда подальше, не анонсируя ни когда он вернется, ни с кем он будет встречаться. Вот просто летит в турне. Как это можно интерпретировать? Да только так, что Александр Григорьевич хочет договариваться о себе, понимаете? Александр Григорьевич хочет с кем-то из азиатских партнеров, хочет как-то договориться, что интересы его лично и его семьи будут тем или иным способом защищены. Вот и все. Нет другой причины, почему Александр Григорьевич может улететь в это турне. Поэтому, соответственно, вывод-то напрашивается один, что господин Путин предупредил господина Лукашенко о том, что все, Беларусь на самом деле допрыгалась. Беларусь должна вести себя намного активнее в том или ином виде. Александр Григорьевич, конечно же, это принял неохотно, рассердился, осерчал и полетел, собственно, договариваться хотя бы об интересах семьи, договариваться о личной безопасности. Это стандартный вообще совершенно протокол действий. Опять же, если бы удалось что-то отстоять, Александр Григорьевич об этом бы рассказал. Он же вообще все рассказывает. Иногда фантазирует и достаточно много и сильно, но рассказывает 100% все, что в его пользу. А здесь 3 дня ни с нюхом, ни рылом, никаких выходов в прессе и, не залетая домой, улетел в Азию. Это когда такое бывало? Если страна стоит на пороге войны, люди же возвращаются обычно в страну руководители для того, чтобы вести, правильно? Это если они понимают, что у них есть какие-то ходы. А вот у Александра Григорьевича у меня такое ощущение, что ходов уже нет, конечно, после этой встречи. Ну что, ход один, теперь нужно как-то спасти себя, спасти семью, спасти нажитое. Вот как-то его вывести. Иначе бы домой полетел. Ну, в самом-то деле. А куда еще? А так, видите, получается, как мы вот рассказывали раньше, да, немного о структуре Министерства внутренних дел белорусского и Министерства обороны белорусского. Вот так оно и получилось, да, как мы об этом говорили, что МВД, а ну да, за Лукашенко, МВД возглавляет белорус, человек, который предан непосредственно господину Лукашенко, лично предан. И он будет всячески поддерживать режим господина Лукашенко, что совершенно нормально. Так работают практически все страны, что министр МВД должен быть предан первому лицу, ну иначе никак, иначе должен быть переворот. А вот с армией так не получилось. Да, технически, конечно, господин Хренин белорус. Да, но вот если посмотреть, где он учился, с кем он служил, как он становился как военный, то совершенно понятно, что он находится под полным управлением России. Вот просто под полным. И совершенно понятно, что Александра Григорьевича от армии отодвинули. То бишь все команды поступают господину Хренину из России, и он их выполняет, не Александр Григорьевич. Александру Григорьевичу разрешили комментировать в нужном ключе важные какие-то вопросы про армию, что мы не позволим, не допустим, не дадим. Больше ничего делать не разрешили. Вот все остальное должен делать господин Хренин. Ну и, соответственно, получается таким образом, что сейчас это все просто подтвердилось, что Александр Григорьевич, ты не мешай, мил человек. Ты вот тут уже нам уже наделал, да, то, что нужно и не нужно. А теперь давай пусть братья поработают. Вот работаем, братья. Вот приблизительно то, что было сказано. Да, работаем, братья, работаем, братья. И Александр Григорьевич сказал, что ну работайте тогда, что я могу поделать. И улетел, как Тарлсон, понимаете? Улетел, но обещал вернуться. Вот очень интересно будет посмотреть, когда господин Лукашенко вернется. И вернется ли он на самом деле, это вопрос настолько открытый, что вы себе даже не представляете.
20: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
21: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Хотел в дроноводы, а погиб в первом штурме. Родители 18-летнего студента и члена юнармии похоронили сына спустя несколько месяцев после подписания контракта с Минобороны. Владислав Горбунов из города Унеча в Брянской области учился в техникуме отраслевых технологий и транспорта, состоял в юнармии и участвовал в мероприятиях движения первых. В августе прошлого года ему исполнилось 18 лет, а в декабре он подписал контракт. В некрологе, опубликованном в соцсетях техникума, говорится, что Владислав выбрал одну из самых сложных специальностей – оператор БПЛА. Однако после заключения контракта парня отправили в штурмовую роту, где у него и сослуживцев забрали телефоны, рассказал брат Владислава Донат.
22: Да, он подписал контракт как оператор дронов, но там как-то так вышло, что штурмовики нужнее, и его отправили в штурмовики.
2: По словам родственника, перед отправкой на фронт студент прошел трехмесячное обучение. Когда оказался на линии фронта, он чуть было не погиб в первый же свой штурм. Тогда парень звонил домой и рассказывал, что выжил просто чудом. Но продержался на передовой 18-летний контрактник недолго. Спустя 4 месяца, 6 апреля, он погиб при выполнении боевой задачи. В свидетельстве о смерти Владислава в качестве причины указана потеря крови. О том, что обещания службы в беспилотных войсках ничего не стоят, редакция сообщала неоднократно. Отправляют туда, где есть самая острая нехватка, а это, как правило, штурмовые подразделения, где всегда самые большие потери. Однако при этом студентов продолжают вербовать на СВО, обещая якобы безопасную службу в тылу в качестве дроноводов. И если раньше парней склоняли угрозами отчисления, то сейчас уже достаточно административного нарушения. Об этом сообщила мать одной из студенток Солонешинского лицея профессионального образования Алтайского края Ольга Арчибасова.
23: К ним сегодня приходила зауч и сказала, что сейчас провинившихся парней, которые там застукали, что они пьют или курят, или еще какие-то там вещи творят, отправляют на СВО. Я не знаю, как это назвать. Почему об этом приходят и говорят детям, да еще и в таком ключе, что вы там давайте аккуратнее, а то поедете на СВО. Дети сегодня были в шоке. И знаете, как это еще преподносится? Ну, отработаешь там годик, приедешь, и диплом у тебя в кармане. Как вам такая агитация? Как вам такая правда? Кто вообще сидит на месте директоров? Кто вообще имеет право распоряжаться жизнями наших детей таким способом? Кто дал им это право, ребят?
2: Тем временем отправка на СВО грозит не только парням, но и девушкам. Мобилизационный отдел Томского госуниверситета разослал студенткам требование явиться в военкомат для первичной постановки на воинский учет после получения диплома. Об этом нам сообщила одна из студенток.
3: Когда я поступала на направление информатика и вычислительная техника в 2022 году, ни о каком военном билете для девушек речи не шло. Сейчас нам внезапно перед сдачей ВКР разослали такие сообщения. Это просто бред какой-то.
2: В сообщении сказано, что девушки пройдут ВВК и получат военный билет. После этого им могут приходить повестки, а в военкомате могут предлагать вступить в мобилизационный резерв или подписать контракт, предупреждают юристы и отмечают, что направление информатика и вычислительная техника есть в перечне специальностей, по которым женщин ставят на воинский учет. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Военные хроники российских городов. Зеленский объявил о поражении двух предприятий в России – НПЗ в Уфе и оборонный завод в Пензе.
5: Короче, нашли, бля, куда уеб***ь.
4: Жители Уфы сообщили о сильных взрывах в ночь на 1 июля. По их словам, атака беспилотников продолжалась несколько часов. Местные власти о последствиях удара молчат. Очевидцы говорят, что в районе НПЗ вспыхнул мощный пожар. На кадрах видно, что горит завод на севере города. В него входят предприятия «Башнефть», «Уфанефтехим», мощность 9 миллионов тонн в год, и «Башнефть» у НПЗ, около 7 миллионов тонн в год. Удар по НПЗ подтвердил Зеленский. По его данным, от границы с Украиной завод находится на расстоянии 1300 километров. Громко в ночь на 1 июля было и в Пензенской области. Там под атаку попало предприятие ВПК, которое занимается производством комплектующих для ракетного вооружения. Оно находится в 600 километрах от линии соприкосновения. Речь идет об одном из объектов научно-исследовательского института физического измерения. Институт производит датчики для крылатых и баллистических ракет «Искандер», «Калибр», «Х-101», компоненты бортовых систем авиации и разведывательные спутники. Предприятие входит в состав Роскосмоса. Губернатор Олег Мельниченко атаку на регион подтвердил.
6: В области обломки беспилотников повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. Пострадавших нет.
4: Помимо института, под удар дронов попала также электрическая подстанция «Маяк», расположенная около одноименного целлюлозно-бумажного комбината. Это один из крупнейших производителей бумажной продукции в России.
24: Только что. Руки дрожат. Я такого даже не слышал никогда.
4: Беспилотники снова летели на Москву. По словам властей, их сбили на подлете к столице. Однако после мощных взрывов недалеко от Люберцев и Котельников загорелись электроподстанции нефтебазы «Роснефти». Там отключили электричество. Очевидцы публикуют кадры с большим столбом черного дыма. Глава Котельников Михаил Соболев заявил, что произошла авария из-за перегруза сетей. И никак это не связано с налетом БПЛА. А в Россетях назвали причиной пожара технологическое нарушение на подстанции. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Говорят военкоры.
18: Олег Царев о змее, тарантуле и акустическом мониторинге.
7: Украина интегрирует акустические системы для защиты роботизированных комплексов. На военной выставке «Евросатори» в Париже украинские компании «Ровертех» и «Девдроид» представили свой боевой робот «Змей». Уже принятый на вооружение вооруженных сил Украины наземный дрон с крупнокалиберным пулеметом М2 «Браунинг» дальностью поражения до 1 километра, запасом хода 50 километров и бронированием, способным выдержать несколько попаданий дронов. Главная новинка — не сам робот, он уже на вооружении, а новая программа активной защиты «Тарантул», которую разработали для защиты таких платформ. Компонент «Аура» — интеллектуальная система обнаружения и сопровождения воздушных угроз на базе ИИ, компьютерного зрения и акустических датчиков. Работает это в 3 автоматических шага. Сначала акустические датчики улавливают звук мотора дрона, еще до того, как его кто-то увидел. Потом камера автоматически разворачивается в сторону звука и берет цель на сопровождение без участия оператора. Далее срабатывают направленные мортиры, которые выстреливают сетку навстречу дрону и физически его ловят. Потенциал у метода широкий. Другими словами, пока Россия только подошла к тестированию акустических систем мониторинга неба, Украина уже тестирует куда более развитые, когда одно устройство слышит, распознает и само сбивает дрон.
18: Победим песнями и заявлениями, военкор Кашеварова о экономических фестивалях, концертах и красных линиях.
8: А знаете, как мы победим противника? Переговорами и концертами, песнями и плясками, церемониями награждения. Затанцуем до смерти, как в Болливуде. Забыла добавить и серьезными совещаниями по 40 раз на день, и учреждением новых министерств и ведомств. При этом враг, тот самый коллективный, удаляет наши приложения со своей платформы. Где это видано? Враг, ну будь милосерден, чё ты как враг? У нас-то своей операционной системы нет. Опять обманул нас враг. Враг, конечно, нынче пошел, то войну развязал, то бойцов наших убивает, то мирных, то заводы наши рушит. Но кто так делает? Запад, гнилая Европа. Вы еще вот всей прелести не поняли противостояния. Мы сейчас распечатаем все ваши фотографии и в шреддер спустим. Давно вам красные линии не обозначали? Так обозначим. Давно вам не заявляли, что ответ будет жестким и зеркальным? Заявления уже пишутся красным жирным карандашом. Мы сейчас заявим, что вы террористы. Вот тогда вы почуете всю силу нашей власти.
18: Это не игра в две стороны. Военкор Астрахань о плохом пиаре, ударах по тылам и запоздалых истериках.
10: Многие взяли моду комментировать фиксацию наших успешных попаданий по украинским тылам выражениями типа «в эту игру можно играть вдвоем». Это очень порочная практика сразу по многим причинам. Первое. В эту игру желательно всегда играть в одиночку по возможности. Типа когда ты играешь, а противник уже не может. Второе. Это не игра. И третье. Если кто-то, как я, например, все-таки хочет увидеть, как украинские войска горят на дорогах смерти в тылу, завоевание превосходства в воздухе и прочее, так об этом надо было прямо так и говорить, а не радоваться, что мы воюем не как американцы. Не распространять мемы про генерала Армагеддона как министра энергетики Украины. Надо было учиться у других войн, у других стран. Много чего надо было. Ну и, конечно, перемежать это резкими приступами истерик в стиле «срочно сожгите Киев» и прочими тоже нормальности не добавляет. И если кто-то хочет говорить о проблемах, о будущих типа войны и тактики в ней, это здорово. А остальное либо плохой пиар, либо очень плохой пиар.
21: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
4: Как СВО создала Украине армию? Швеция объявила о соглашении о покупке Киевом 16 истребителей «Гриппен-И». Еще 4 года назад это было фантастикой. Сделку заключил Зеленский. В Швеции вместе с самолетами Украина получит пакет оборудования, технической помощи и поддержки. Истребители JAS-39 Gripen в модификации И – новейшее поколение самолетов в своем классе. Они оснащены более мощным двигателем, имеют увеличенную дальность полета, а также современные системы радиолокации. Самолет разработала компания Saab.
9: «Гриппен» — один из самых удобных самолетов для этой войны. Дешевле в обслуживании, чем многие западные аналоги. Менее капризен к аэродромам, быстро готовится к вылету и заточен под работу рядом с фронтом. А главное, Украина получит их вместе с ракетами «Метеор». Это уже совсем другой уровень воздушной войны. Такие ракеты способны уничтожать российские самолеты-носители КАБов еще до выхода на рубеж пуска. Дальность метеоров от 120 до 200 километров. Их фишка в наличии 60-километровой так называемой No Escape Zone – зона гарантированного поражения. Условно, если метеор заходит в эту зону, то самолет уже не может от него уклониться. Это должно существенно сократить потери Украины на передовой и гибель гражданских при фронтовых городах.
4: Швеция не только поставит Украине «Гриппены», но и вооружит их авиационными ракетами. Стоимость такого истребителя от 30 до 60 миллионов долларов, в зависимости от модификации. Для боевой авиации это считается недорогая модель, говорит военный эксперт Сергей Ауслендер.
11: В итоге получился у шведов такой экономичный, неприхотливый самолет с хорошими летными характеристиками. Его боевой радиус составляет 1500 километров. Ну, в условиях Швеции больше, видимо, просто было не нужно. Очень экономичный. Его полетный час стоит очень-очень дешево. Ну, допустим, втрое дешевле, чем, например, у самолета F-18. И едва ли не в 4 раза дешевле, чем у самолета F-15. И дешевле, чем у самолета F-16 тоже. Там не в разы, но тем не менее дешевле. Самолет получился очень надежный, как, в общем, и вся шведская техника.
4: Теперь на вооружении Украины есть американские F-16, французские «Мираж», а теперь еще будут и «Гриппены». Хотя еще 4 года назад у Украины и армии не было, не говоря уже о современных истребителях. Тем временем у России боевых самолетов становится все меньше. В ночь на 1 июля под удар попал военный аэродром «Саки» в Крыму. Туристы от мощных взрывов были в шоке.
12: Всю ночь были взрывы, пожары, вот... Мы здесь ночевали. И дальше дилемма, ехать или не ехать.
4: По данным военкоров, зафиксировано 5 попаданий по одному из ключевых военных объектов России. После взрыва загорелись ангары. Видео засняли очевидцы. По предварительной информации, в одном из них находился Су-30. Он уничтожен. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Говорят военкоры.
18: Немецкая бригада у белорусской границы. Военкор Живов по восточном фланге НАТО и Минске.
13: НАТО усиливает восточный фланг. Германия развернет бригаду в Литве. Как сообщает Билд, к концу 2027 года планируется развернуть на постоянной основе почти 5000 военнослужащих Бундесвера. Цитата. «Создание немецкой бригады идет по плану. Если говорить о первом этапе, то мы даже опережаем график на 10 месяцев. Это означает, что строительство инфраструктуры продвигается очень успешно, и мы можем раньше приступить ко второй фазе», заявил глава литовского Минобороны Робертас Каунас. Сообщается, что 1800 немецких военнослужащих уже размещены в Литве. В июне они задействованы в учениях Freedom Shield, которые проходят на полигоне в Побраде, примерно в 20 километрах от границы с Белоруссией. В 2026 году, по данным Билд, в страну также дополнительно перебросят танковый батальон и подразделение мотопехотного батальона. Если ранее подчеркивался исключительно добровольный принцип отправки, то теперь в Бундесвере допускают и обязательное направление личного состава.
18: Сценарий большой эскалации. Алексей Суконкин о наступлении, мобилизации и ядерной доктрине.
10: А я расскажу, как будет. Это не с потолка, а коллективный вывод ряда экспертов, с которыми мы периодически играем в мозговые штурмы по различным ситуациям. Итак, противник режет нам прифронтовую логистику, истощая запасы материальных ресурсов. Например, еще месяц-полтора, чтобы создать в войсках устойчивый дефицит всего. В ответ мы создаем запасы на некотором удалении, позволяющем вынести склады за пределы дальности боевой работы. Противник, в свою очередь, создает запасы беспилотников, имеющих дальность действия выше 150 километров. То есть способных достать оперативные ресурсы в тот момент, когда будет нужно. Отсутствие на фронте порядка 20 бригад противника позволяет сделать вывод, что они находятся на доукомплектовании и боевом слаживании. При том, что противник наращивает количественные показатели мобилизационных мероприятий, а также с 1 июля переходит на новую схему комплектования, реально способную резко нарастить численность армии. Имеем таким образом, с учетом времени на подготовку мобилизованных, большое пополнение в конце лета, начале осени. И главное, помним, Запад дал украинцам неимоверное количество денег на организацию наступления. Не паникуем, но вероятное направление наступления – Брянск-Калуга, Белгород-Воронеж, Мелитополь-Бердянск. Высадка морского десанта на Кимбрусскую косу.
1: Это не психологические атаки. Военный журналист Анастасия Кашеварова о прилетах по заводам, ПВО и липовых отчетах.
14: Завод «Титан Баррикады» в Волгограде. Прилетело 3 ракеты 27 июня. Производил комплектующие, вроде как микросхемы для «Искандера», «Орешника», «Ярса». Есть погибшие, разрушения серьезные. Химический завод «Азот» в Новомосковске, Тульской области. Крупнейший производитель азотных удобрений и аммиака. Атакован дронами 26 июня. Серьезные повреждения. Московский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий «Газпромнефти». Атака дронами 16 июня. Основной поставщик бензина в Москву и область. И это только часть за последние дни. И вот теперь кто говорит, что это психологические атаки? У вас там как? Нормально все в башке? Стыдно должно быть, что на 5-й год противник русских так нагибает, причем в тылу. Стыдно.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Опасность дня.
15: Качество бензина в России официально опустили ниже стандарта Евро-5. Чтобы увеличить объем топлива, правительство разрешило НПЗ выпускать бензин, в котором в 15 раз больше серы и грязи, чем допускалось ранее.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
16: Богатые тоже плачут. На автозаправочных станциях в престижной Рублевке такие же перебои с горючим, как и по всей Москве. А водители вынуждены стоять в километровых очередях, чтобы купить бензин.
17: Так понимаю, это приехал бензовоз, который сейчас будет разгружать топливо. И посмотрите, какая километровая пробка. Вот это все люди стоят в очереди на заправку. Я всю эту пробку объехала, потому что я не понимала, что это люди стоят в очереди за топливом. Мне, кстати говоря, неудобно, что я их объехала. И встала я первая. А теперь я первая на очереди. Но я не знаю, как мужчины меня пропустят или нет. Но буду надеяться. По-любому я уехать не могу, потому что у меня бензина нет. Вот так и буду стоять. Здесь первая. Но, видимо, меня могут не пропустить, я так понимаю. Но если что, я покажу прописку.
21: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
25: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, что еще недавно звучало бы как абсурд. Россия, страна, которая качает нефть из-под земли круглосуточно, осталась без бензина на заправках. Люди ночуют в очередях у колонок, фермеры не могут убрать урожай, а в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации именно из-за топлива. Как нефтяная сверхдержава дошла до талонов на бензин, разбираемся прямо сейчас.
26: Да, тема сегодня невероятно острая.
25: Ну и начать тут стоит с того, как вообще эта вся катастрофа выглядит на уровне, ну, повседневной жизни. Потому что статистика поисковых запросов в интернете сейчас, она реально пугает. Запросы со словами «где купить бензин» взлетели за месяц в 26 раз.
26: Ого, в 26?
25: Да, это больше 34 тысяч запросов в сутки. То есть, ну, становится абсолютно понятно, да, люди больше не ищут там какую-то выгодную цену или скидочные бонусы, они просто ищут хоть какую-то работающую колонку.
26: Слушай, ну это маркер того, как вообще ломается привычная картина мира. Ведь заправка автомобиля – это всегда было такое фоновое, ну, автоматическое действие. Никто никогда не планировал поездку за бензином как какую-то сложную спецоперацию.
25: Угу, абсолютно.
26: А теперь это реально вопрос базового выживания. И вот это утроение запросов о сроках хранения топлива – это, скажем так, показатель того, что общество перешло в режим такого глубокого недоверия к инфраструктуре в стране.
25: И на федеральных трассах, вот взять ту же М4 Дон или М12 Восток, там разворачиваются просто настоящие драмы. Многокилометровые

0: перерыв. Или спокойно заявляешь, что дневной лимит исчерпан.
1: Подожди, а зачем сети так поступают? Разве им не выгодно, ну, просто продать все, что есть в резервуарах, и заработать деньги?
0: Ну, в нормальных рыночных условиях, конечно, выгодно. Но сейчас, в условиях такого системного дефицита, нефтяные компании вынуждены просто придерживать остатки. Чтобы растянуть их по времени и сымитировать такую бесперебойную работу перед проверяющими органами.
1: А, то есть создать видимость, что все нормально.
0: Именно. Потому что если заправка распродаст все за час и закроется на 3 дня, это сразу вызовет вопрос у антимонопольной службы. Вот поэтому продажу искусственно тормозят. Отсюда и вспышки агрессии, драки у колонок. Любая очередь мгновенно превращается в пороховую бочку.
1: Слушай, ну тут еще на сцену выходит абсолютный хит сезона. Это канистры. Металлические емкости просто смели со складов и из магазинов за какие-то считанные дни.
0: Но это ожидаемо, все пытаются сделать запас.
1: И закономерно, что люди начали приезжать на заправки с пластиковыми тарами. Но им отказывают, потому что федеральные правила строго запрещают наливать топливо в пластик.
0: Есть такое?
1: Висят объявления, что отпуск топлива физическим лицам в тару запрещен. Якобы, чтобы, вот тут цитата, не создавать ажиотажный спрос.
0: Но это классическая попытка региональных чиновников просто переложить ответственность. Заявляя, что дефицит возник из-за паники населения, но это значит полностью отрицать реальность.
1: Ну да, звучит странно.
0: Запасание топлива в условиях пустых заправок – это не причина кризиса, это абсолютно рациональное поведение. Если у человека есть генератор для дома или трактор, он просто обязан сделать запас. И запрещать людям спасать свое хозяйство, обвиняя их же в панике – это какая-то тотальная управленческая слепота.
1: Вот в Приморье, например, для дальнобойщиков ввели лимит не более 100 литров на грузовик в городской черте.
0: 100 литров? Серьезно?
1: Да. 100 литров для тяжелой фуры звучит как какая-то злая шутка.
0: Это даже не шутка, это паралич грузоперевозок. Груженная фура потребляет от 30 до 40 литров на сотню километров. То есть этот лимит позволяет проехать максимум, ну, километров 300 до следующей пустой АЗС.
1: Жесть.
0: Получается искусственное замедление всей кровеносной системы экономики. Товары едут дольше, рейсы массово срываются.
1: И вот эта инфекция лимитов, она начала очень быстро расползаться по карте. Если сначала это были только южные трассы, то теперь дефицит накрыл более 50 регионов. Крым, например, оказался в полной изоляции. Сначала там прекратилась свободная продажа, а затем вообще ввели режим чрезвычайной ситуации.
0: Ну, географическая изоляция полуострова просто сработала как усилитель кризиса. Логистика туда и так всегда была сложной, а в условиях дефицита система просто схлопнулась в один момент.
1: В Севастополе даже вернулись к талонам. Выдача по QR-кодам не больше 20 литров. Но слушай, Крым же связан мостом с материком. Почему нельзя просто привезти топливо из соседнего Краснодарского края?
0: А потому что в Краснодарском крае его тоже катастрофически не хватает. Возникла вообще абсурдная миграция водителей из Крыма, едут через мост, стоят в диких пробках, заправляются на материке и едут обратно.
1: Ага, и тратят бензин по дороге.
0: Учитывая расстояние и эти пробки, половина этого купленного лимита сгорает просто на обратную дорогу. Топливо выкачивается из одного дефицитного региона в другой практически с нулевой эффективностью.
1: А ситуация на Кавказе выглядит вообще не лучше. В Дагестане цены на 92-й бензин пробили отметку в 87 рублей за литр, и там тоже ввели лимит в 20 литров. Для горных сел это звучит просто как приговор. Там ведь нет никакой альтернативы в виде метро или электричек.
0: Ну, конечно. Для горного села автомобиль – это, по сути, единственная связь с цивилизацией. Скорая помощь, подвоз продуктов, поездка в райцентр по делам. 20 литров не хватит даже на то, чтобы съездить по горным серпантинам туда и обратно.
1: Ужас.
0: Целые поселения оказываются просто физически отрезанными от мира.
1: А в Сибири дефицит, но вполне ожидаемо, породил огромную теневую экономику. В Иркутске перекупщики продают бензин по 300 рублей за литр прямо с машин при официальном лимите на заправках в 50 литров. Но знаешь, больше всего меня поражает ситуация в Ханты-Мансийске. Автономном округе. Регион, который добывает около 40% всей нефти в стране, остался без топлива. В Москве и Санкт-Петербурге открытого коллапса с очередями по 3 километра вроде бы не наблюдается, если судить по новостям.
0: А там просто применяется хитрая тактика маскировки. Открытых объявлений на столбах нет, но действуют жесткие скрытые лимиты.
1: Это как?
0: Ну смотри, крупные сети отпускают по 20-30 литров строго в бак, без налива в канистры. И водитель узнает об этом только в тот момент, когда подходит к кассе расплачиваться. На бумаге, в отчетах чиновников, кризисов в столице

0: границах как бы нет, но по факту система работает на абсолютном пределе возможностей, постоянно балансируя на грани полной остановки.
1: И вот здесь начинается, наверное, самое интересное и пугающее. Столкнувшись с такой острой физической нехваткой объемов, принимается решение увеличить их за счет резкого снижения качества. Происходит такое тихое, незаметное возвращение к экологическому стандарту Евро-3, хотя на колонках продолжают наклейки висеть Евро-5.
0: Разница между этими стандартами просто колоссальна. И главная угроза здесь – это сера.
1: Да, цифры реально впечатляют. В настоящем Евро-5 допускается максимум 10 миллиграммов серы на килограмм, а в Евро-3 разрешено 150 миллиграммов. С 15 раз больше. А в дизельном топливе лимит вообще повышен до 350 миллиграммов.
0: Это очень много, это катастрофически много.
1: Плюс разрешено использование монометиланилина, ну или ММА. Это присадка, которая раньше крайне жестко контролировалась. Выбросы оксида углерода растут более чем вдвое, с 1 грамма на километр до 2,3 грамма. Миллионы машин ежедневно стоят в глухих пробках мегаполисов. Качество воздуха деградирует просто на глазах.
0: Это неизбежно при таком стандарте.
1: Но знаешь, что в этой ситуации с грязным бензином поражает меня больше всего?
0: Запрет на его экспорт.
1: Да, вот именно. Этот высокосернистый бензин разрешен исключительно для внутреннего потребления. Поставлять его за рубеж строжайше запрещено законом.
0: Ага, чтобы не нарушать контракты.
1: Получается очень...
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Привыкаем к новой реальности. В Калининградской области люди дерутся в километровых бензиновых пробках, устраивают аварии. Зафиксирована первая смерть в очереди на заправке. То ли еще будет. Снизить градус бензиновой лихорадки. Возивший топливо паром «Амбал» возвращается. Неужели морская переправа рискует стать мишенью для дронов? Игра на опережение. Россия закрыла пункты пропуска через границу с Латвией, Финляндией и Эстонией. А Польша впервые за 40 лет закупает подводные лодки. Настолько все серьезно. Итак, топливный кризис в Калининградской области продолжает набирать обороты. На АЗС «Лукойл» в Калининграде не иссякают автомобильные очереди. Люди собираются на заправках круглосуточно, уже как на работу, и часто еще до появления бензина, ожидая его подвоза. Более того, в Калининграде некоторые автомобилисты, доведенные до белого коленя многочасовыми очередями, проявляют агрессию и уже доходят до вызова полиции. Дело в том, что к отдельным АЗС машины выстраиваются сразу с нескольких сторон, поэтому начинаются споры, кому проезжать первым. Так, например, на улице Суворова произошла драка, а затем и ДТП. Одна из машин покатилась назад и въехала в другую. А на Елизаветинской ссора между женщиной и пожилым мужчиной едва не закончилась настоящей потасовкой. В полиции подтвердили, мол, действительно обращения из-за ситуации на заправках поступают, но пока серьезных происшествий в регионе не было. А вот в Карелии уже зафиксировали.
4: Трагедия произошла в Петрозаводске. На одной из заправок скончался пожилой мужчина. На вид ему было около 75 лет. Пенсионер успел оплатить бензин, однако до полной заправки бака ему немного не хватило топлива. Когда мужчина это увидел, ему стало плохо. Сотрудники АЗС вызвали скорую, но медики оказать помощь не успели. Пенсионер умер. Факт смерти подтвердили и в МВД. По предварительной информации, у мужчины могло остановиться сердце.
3: Кстати, из-за продолжающихся украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы в некоторых регионах даже нечем заправлять машины скорой помощи и экстренных служб. О том, что проблема достигла критических масштабов, говорит тот факт, что ограничения на покупку топлива действуют уже в 83 из 85 регионов. Только в двух – в Калмыкии и на Чукотке – еще нет подтвержденных лимитов на продажу бензина или дизеля. Между тем, руководство Калининградской области уверяет, что у крупных операторов есть все виды топлива. Вот только через возросшее потребление его не успевают доставлять. Чтобы ускорить развоз по региону, «Лукойл» направил два дополнительных бензовоза. А «Балтнефть» вообще перешла только на обслуживание юрлиц и госзаказов. Власти просят не паниковать, но сами же признают, ограничения по отпуску топлива введены, чтобы снизить нагрузку на заправки. Также в региональном правительстве заявили, что стоимость бензина может меняться и зависит от ситуации на рынке. А всем и так хорошо видно, в какую сторону она меняется. В этой связи эксперты предупреждают, вслед за подорожанием бензина цены начнут расти буквально на все. И в первую очередь подорожают товары со сложной логистикой. К слову, именно на логистику власти возлагают надежды для снижения ажиотажа на АЗС.
5: В Калининградскую область после ремонта вернется паром «Амбал». По сообщению морского оператора «Оборонлогистика», судно выйдет из порта Усть-Луга 7 июля. Швартовка в Балтийске запланирована на час ночи 10 июля. В такое же время на следующий день судно ляжет на обратный курс. Как сообщает оператор, «Амбал» рассчитан на перевозку вагонов и накатной техники. На трех палубах он берет свыше 8 тонн груза. И есть важный нюанс. «Амбал» сможет доставлять в регион цистерны с топливом. Будет ли перед ним поставлена такая задача, пока неизвестно, но надежда есть, поскольку ранее нефтепродукты составляли до половины от общего объема грузов данного парома.
3: После того, как Литва ограничила транзит между Калининградской областью и основной территорией России, властям пришлось кардинально перестраивать логистику региона. Большую часть грузов, которые раньше поставляли по сухопутным маршрутам, перенаправили на морской путь. Сейчас основу переправы, обеспечивающей доставку топлива, стройматериалов, продовольствия, техники и всего необходимого в Калининградскую область, составляют 5 паромов и 2 десятка других судов, курсирующих на линии Усть-Луга-Балтийск. Это линия жизни, связывающая большую землю с эксклавом, из-за своей стратегической важности единственного логистического узла автоматически становится потенциальной целью для воздушных и подводных ударов, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.
6: Угроза атак беспилотников на паромную переправу, соединяющую порт Усть-Луга и Балтийск, действительно существует и воспринимается профильными структурами как реальный риск. И прежде всего потому, что атаки БПЛА регулярны в Ленинградской области, где расположен отправной пункт паромов. Сама Калининградская область и аэропорт Храброво уже сталкивались с сигналами беспилотной опасности. Но помимо воздушных атак, существует еще риск применения морских дронов, что заставляет Балтфлот существенно укреплять оборону в акватории. Усиливает угрозы и тот факт, что паромная переправа используется в интересах Минобороны Российской Федерации по доставке грузов морским транспортом на территорию Калининградской области. Это противнику известно. Как и то, что уничтожение морского пути в Россию отрежет эксклав от жизнеобеспечения.
3: Видимо, беря во внимание все существующие риски, газовозы в Балтийском море начали оснащать пулеметами. По крайней мере, на танкере «Маршал Василевский», который обеспечивает поставки сжиженного газа в Калининград, впервые зафиксировали две огневые точки с крупнокалиберными пулеметами «Корт», а рядом были размещены мешки с песком для огневых позиций. Такое оружие может поражать цели на расстоянии до 2 километра. В сеть попали соответствующие снимки, сделанные пограничной службой Эстонии с самолета разведчика. При этом некоторые военные эксперты утверждают, что защищаться от воздушных беспилотников одиночными пулеметами неэффективно. Между тем, все это лишний раз подтверждает нарастающую напряженность на Балтике и у ее границ.
5: С 1 июля правительство России временно приостановило движение людей, транспорта, товаров и грузов через 7 железнодорожных пунктов пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией. Официальные причины такого решения власти не назвали, как и период, на который закрыли железнодорожные погранпереходы на северо-западе страны.
3: В свою очередь, польские власти подписали контракт на поставку 3 современных шведских подводных лодок. Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск. Известно, что новейшие субмарины станут первой подобной закупкой для военно-морских сил Польши за последние 40 лет, а их стоимость составляет около 5,5 миллиардов долларов. Глава польского правительства назвал соглашение со Швецией историческим. По словам Туска, это значительный шаг к укреплению безопасности Балтийского моря. В свою очередь, в российских военно-аналитических кругах сделку расценили как создание военно-морского пакта, направленного на прямое ограничение возможностей российского флота в регионе и попытку взять Балтийское море под полный контроль НАТО. Ответные меры не заставят себя долго ждать. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Балтийский лоцман.
7: В Калининграде мужчина умер в очереди за бензином. 75 лет. Пенсионер стоял в очереди на заправке возле республиканской больницы, там, где появился один из немногих бензовозов. Стоял несколько часов, на жаре. В какой-то момент потерял сознание и рухнул. Управляющая заправкой отогнала его автомобиль в сторону. Заправку закрыли. Ждать скорую. Скорая приехала через полчаса. Мужчина не выжил. Да, скорее всего, сердце. Да, возраст 75. Да, наверняка были проблемы. Все это правда. И все это я понимаю. Но вдумайтесь в контекст. 21 век. Страна, занимающая третье место в мире по добыче нефти. И пожилой человек стоит часами в 30-градусную жару, чтобы купить 30 литров бензина. И умирает в очереди. И в Чите то же самое. 28 июня мужчина скончался прямо в машине. Ждал. И не пережил ожидания. В Забайкальском крае еще одна история. Без смерти. Ну, почти. Женщина рассказала, что ее муж потерял сознание в машине в очереди. Она пешком прошла 15 километров до соседнего села, чтобы попросить знакомого отвезти его в больницу. К счастью, мужика откачали. 15 километров пешком, потому что машина не могла уехать из очереди. В ней не было бензина. Но это еще не кошмар. Иркутск. Очереди по 18 часов. Люди занимают место с 4-5 утра, иначе не успеть. К 8 утра уже поздно. В чате «Где залить Иркутск» непрерывным потоком идут видео с заправок, где висят таблички «Бензина нет». Губернатор Кобзев объявил режим повышенной готовности. МВД и Росгвардия вышли патрулировать очереди. Мэр Болотов лично распорядился установить биотуалеты у заправок, потому что люди стоят так долго, что физически некуда выйти. Администрация начала огораживать автобусные остановки рядом, потому что хвосты машин мешали общественному транспорту. Город перестраивается вокруг очередей за бензином. Биотуалеты у заправок. В России. 2026 год. В Иркутске конфликты стали нормой. Люди пытаются вклиниться, вспыхивают перепалки. Один из корреспондентов провел в очереди на Роснефти больше 12 часов и описывает. До настоящих драк не дошло, но конфликты были. При этом вызывали полицию. Один неосторожный взгляд, одно слово и снова скандал. Перекупщики в Иркутске брали 250 рублей за литр, прямо у заправок. Полиция оформила четверых, но заработать успели. Тем временем появилась доставка бензина на дом, как пиццу доставляют. Вдвое дороже, но не стоишь 18 часов на улице. Так что новый бизнес вырос из кризиса за неделю. Смотрим дальше по стране. Чита. Заправка «Корс» на набережной Завалишино 28 июня. Группа мужчин въехала на территорию, несмотря на очередь, которую люди занимали сутки. Перегородили въезд грузовиком. На замечание – ноль. Толпа выдворила их сама. Сильно избили. Те, кто честно простоял сутки, остались без бензина, потому что он просто закончился. Сутки ожидания и ничего. В комментариях люди пишут губернатору прямо. Везде скандалы, драки, беспредел. Полиция попряталась. Как за вас голосовать? Ижевск. Видео с жесткой дракой на заправке разлетелось по всем социальным сетям. Двое дерутся, третий стоит и смотрит. Просто смотрит, не вмешивается. Москва. На одной из заправок видео. Женский конфликт дошел до рукоприкладства. Разнимали баб всей очередью. Это Москва. Самый большой город страны. И там тоже дерутся за бензин. И это, скажу я вам, еще только начало. Потому что машину заправить – это половина проблемы. Есть же сельское хозяйство. Сейчас время уборки первых культур, обработки полей, заготовки кормов. Комбайны, тракторы, грузовики – все на дизеле и бензине. В Калининград почти все продовольствие везут с материка. Если аграрии по всей стране недополучат топливо в уборочный сезон, часть урожая останется в полях. Что будет с ценами на хлеб и молоко осенью, вы и сами понимаете. Сегодня деремся за бензин, а завтра за хлеб. Я раньше любил кино про апокалипсис, сейчас не могу смотреть. Включаешь и видишь людей, дерущихся за канистру бензина. И понимаешь, это не кино. Несколько недель кризиса, и уже Росгвардия у заправок дежурит. Уже биотуалеты у колонок. Уже перекупы по 250. Что будет через месяц? Через три? Когда кончатся резервы? Начнут стрелять за канистру? Понимаю, что все злые, что люди на пределе. 8 часов на жаре в очереди – это испытание. После такого срываются все. Это не оправдание насилия, это объяснение. Когда государство не справляется, люди срываются друг на друге. Это закономерность, которая работает одинаково в Иркутске, в Чите, в Москве и в Калининграде. Так что берегите себя и постарайтесь не сойти с ума в попытке купить бензин. Пока.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Опасность дня.
8: Качество бензина в России официально опустили ниже стандарта Евро-5. Чтобы увеличить объем топлива, правительство разрешило НПЗ выпускать бензин, в котором в 15 раз больше серы и грязи, чем допускалось ранее.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Иркутск без бензина, но с очередями на АЗС. Кто-то записывает видеообращение с просьбами о помощи, но не ждет ее получить, а кто-то снимает многокилометровую вереницу автомобилей, стоящих вдоль дороги к автозаправочным станциям.
10: Иркутск, нам никто не поможет. Все наши крики о помощи, о просьбах никто не услышит, потому что мы кричим в соцсети, которая запрещена. Просим помощи у людей, которых тут просто-напросто нет. Что делать во всей ситуации, это непонятно. С бензином становится с каждым днем все хуже и хуже.
11: Вы сейчас охренеете от видео, которое мне прислали с Иркутска. Там просто космическая очередь.
12: Ну и сколько вот надо в этой очереди стоять, я просто даже и не представляю. Сколько это нужно? Люди вон уже толкают машины, у них уже, походу, бензин кончился. Сколько нужно простоять в этой очереди за бензином?
13: 10% ЖК салют, телефон отдел.
12: Я себе, это просто людей и жалко, и... Бизнес какой-то. Ты что едешь, кого не видишь-то? Что, в натуре прикалываетесь? Да мне нафиг эта машина, не нужна, чтобы в такой очереди стоять. Вы вообще угораете, что ли? Что вообще угораете? Что, в натуре прикалываетесь? Я уже устал снимать. Когда они заправятся, у них уже бензин кончится, пока они этой пробки простоят. Сейчас нихуя в натуре люди на электричках ездят, хохочут вообще, кто на электрических машинах. Все, я до дома доехал, вся бизна.
11: У нас в Новосибирске, я недавно выкладывал видео, что нету очередей на заправке. На некоторых заправках просто их нет, потому что нету и топлива.
2: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Топливный геноцид. В первом регионе России предложили продавать бензин по номерам машин, а в Петербурге задерживают доставку продуктов. В стране остался только один регион, где продают бензин и дизель без ограничений. Это Чукотка. Топливный кризис охватил уже 82 региона, а также новые территории. Официальное ограничение на продажу бензина накануне ввели на Алтае. Уже в трех регионах объявили режим повышенной готовности. Это Иркутская, Пензенская область и Забайкальский край. Не очень ясна ситуация в Калмыкии. Власти заявляют, что топлива там достаточно и ажиотажа нет, но в то же время признают, что уже почти на каждой десятой АЗС бензин не продается.
15: Вот уже 35 километров насчитал. 35 5 километров, все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд.
16: 2026 год, 21 век, страна, которая добывает нефть. Вы чё?
14: Из-за топливного кризиса в Петербурге магазины столкнулись с задержками поставок продуктов. Производители начали предупреждать торговые сети о невозможности поставить товары в срок. Соответствующие уведомления рассылают поставщики из других регионов, преимущественно из Поволжья и Южного федерального округа. И это только верхушка айсберга. На очереди скачок цен, предупреждает экономист Максим Блант.
17: Дальше транспортные компании, которые возят импорт из Китая, в том числе, да, фурами, они тоже предупредили. Вот с сегодняшнего дня, с 1 июля, они повышают стоимость грузоперевозок. При этом, ну, вся вот эта история с доставкой, в том числе доставка с хлебозавода до магазина. Ну вот, хлеб относительно дешевый, и бензин в его цене довольно высокую стоимость имеет. Соответственно, это будет иметь инфляционный эффект. Цены вырастут значительно.
14: В Орловской области введут продажу бензина по автомобильным номерам. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. Например, в субботу будут заправляться машины, номера которых начинаются с 0 до 1. В воскресенье – с 2 до 3 и так далее. Отпускать будут по 50 литров на авто. При этом водители с номерами, зарегистрированными в других регионах, смогут заправить машины только на 3 отдельных АЗС в Орле. Как признался губернатор, для него в приоритете жители Орловской области, а не транзитные автомобили. Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готовится к импорту бензина из других стран. Каких именно, не уточнил. Сейчас бензин закупается в Беларуси, но там его мало. Поэтому, по данным агентства Рейтер, теперь Москва ведет переговоры об импорте бензина с одной из стран Азии. И это будет новым вызовом для госказны, ведь везти бензин издалека дорого, говорит экономист Вячеслав Жуковский.
18: И вот чтобы это топливо, которое в России будут завозить, чтобы оно стоило на заправках не 130, не 150 рублей за литр, было не космически дорогим, придется из бюджета тратить деньги, придется по демпферному механизму выплачивать компенсации, соответственно, нефтяникам, пытаться сдержать этот огромный логистический расход, транспортные расходы, страховые расходы, фракт, все остальное. Ну и, соответственно, придется нести огромные-огромные убытки там, в размере десятков миллиардов рублей в месяц, чтобы хоть как-то вот это топливо завести.
14: Напомню, в бюджете страны и так огромная дыра размером 6 триллионов рублей. Накануне же стало известно, что правительство решило засекретить данные о ценах на бензин после рекордного за 20 лет скачка цен. Распоряжение правительства об изменениях в федеральном плане статистических работ опубликовано на официальном портале правовых актов. Росстат публиковал данные о ценах на топливо почти на 2000 АЗС в 280 городах России. В последний раз Росстат сообщал о ценах на бензин за неделю с 16 по 22 июня. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
9: Экономист Владислав Жуковский о том, что в стране дефицит топлива и его нечем покрывать.
19: На 5-й год войны пошла настоящая движуха. Причем уже не только в экономике, не только с развалом бюджета, с рекордным дефицитом бюджета, с обрушением доходов, с падением инвестиций, производства. Но уже и топливный кризис, как помните, называли раньше энергетической сверхдержавой, Путин называл Россию, да? По сути, была такая экономика бензоколонки для Запада, теперь для Китая. Но вот мы понимаем, что уже на бензоколонке не осталось топлива, ни дизеля, ни бензина. Этот дефицит, его просто нечем покрывать, и дальше он будет только углубляться, только нарастать. То есть я думаю, что такими темпами уже будет дефицит 30-35-40% мощности, это может быть и 50%, если эти удары продлятся еще там несколько недель, пару месяцев. Поэтому ну, полноценная беда. То есть топлива либо нет, либо это безумные цены, это разгон инфляции, это огромные издержки производства, это огромные расходы на логистику, на транспорт. Это все безумный разгон маховика инфляции, и сейчас цены будут взлетать просто в небо.
2: Криминальные новости.
20: Полтонны кокаина нашли в тушах тунца в порту Санкт-Петербурга. У предполагаемого организатора изъяли элитные машины, часы и криптовалюту. По данным ФСБ, мужчина наладил поставки кокаина из Латинской Америки морем. Тайником для полутонны наркотиков стали туши тунца. Во время обысков у россиянина нашли криптокошельки с активами на 613 тысяч долларов, 13 дорогих часов стоимостью почти 1,5 миллиона долларов и 5 люксовых автомобилей на 130 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Драгдилер арестован. В Липецкой области начали судить 63-летнего жителя деревни Щербинина Алексея Зайцева. 19 марта он застрелил военного полицейского, который пытался задержать 35-летнего сына Зайцева, объявленного Сочи. Зайцева-младшего после задержания обвинили по статьям о дезертирстве и сопротивлении начальнику в период мобилизации. 23 июня Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил его к 8 годам колонии строгого режима. Отца Алексея Зайцева обвиняют в убийстве полицейского, угрозе представителю власти и незаконном хранении взрывчатых веществ и боеприпасов. При обыске в доме нашли порох, который хранился там почти 30 лет. Пенсионеру грозит пожизненное. После ареста он говорил журналистам, что его сын честно отслужил 1,5 года по контракту и вернулся домой. Но его преследовали и заставляли вернуться на службу. На Ставрополье женщина, будучи участницей организованной преступной группировки, удерживала мужчину в частном доме, заставляла его работать, а потом продала за 4 коробки колбасы. Об этом сообщила пресс-служба судов региона. Купля-продажа человека совершена в целях его эксплуатации с угрозой применения насилия, говорится в публикации. Члены группировки выбрали жертву не случайно. Мужчина находился в тяжелой жизненной ситуации и злоупотреблял алкоголем. Этим воспользовались злоумышленники, заманили его в частный дом, после чего превратили в раба. Позже мужчину обменяли на 4 коробки колбасы. Жительница Ставрополья задержана, обвиняется в торговле людьми, совершенной организованной группой. Суд отправил ее под стражу на 2 месяца. Остальные фигуранты дела устанавливаются. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радіолента. Прямая речь.
9: Протоиерей Андрей Ткачев призвал христиан читать новости раз в 2 дня. Или вообще отказаться от этого, чтобы не сойти с ума.
21: Хотел бы, дорогие христиане, чтобы вы не смотрели новостей. Это мое вам такое напутствие, что вы не смотрели новости или смотрели их в 2 раза меньше, чем обычно смотрите. Чтобы, просыпаясь по утрам, вы втыкались не в ленту новостей, ту блудную и бездарную, которая правда не скажет, а чтобы, если уж втыкались во что-то, то втыкались в псалтирь или молитвенник. А потом будете читать, например, там новости, скажем, там не так, как привыкли, например, там каждый час, а раз в 2 дня. Во-первых, будет качественней, а во-вторых, вы будете иметь знать, о чем молиться. То есть, прочитавши что-нибудь в информационном поле, какую-то мерзость очередную, какую-нибудь беду, например, там, что в Симферополе нету света и бензина, молитесь Богу о жителях Симферополя, о том, чтобы властям Бог дал мудрость, а армии силу, чтобы перестали брехать лишний раз о своих победах, а чтобы занимались делом, и чтобы обеспечили жизненную нормальную там, как бы, ситуацию там, жителям тех или иных страждущих городов. То есть, прочитал, заболела, помолился. Вот только так нужно читать новости, иначе вы с ума сойдете, потому что это брехливая наша эта система информационная, она направлена на то, чтобы убить молитву в людях, даже в тех, кто молится. А чтобы те, кто не молится, вообще никогда не молились. Поэтому поменьше читайте новостей и побольше обращайтесь к молитвеннику или к псалтире, или читайте Божие Слово. И когда прочитаете что-нибудь новое, там, кто там кого зарезал, там, кто откуда упал, там, кто разбился на машине, там, кого убило дроном, это все должно вызывать у вас молитву. Если новости, молитвы у вас не вызывают, то вы зря прочитали эти новости. Что вы будете просто раздражаться, унывать, беситься, там, плеваться. А кому это надо, кроме сатаны? Поэтому поменьше читайте новости и побольше молитесь Богу. Вот такой мой вам на сегодня сказ.
2: Главные новости дня.
22: Бензиновый коллапс. Число запросов о покупке бензина в канистрах выросло до рекордного уровня. Правительство снижает качество топлива. На СТО уже ад.
23: Мне тогда, блядь, даже больше не обижу.
0: Я простояла на заправке гребаных 2 часа. Я хочу пить, я хочу в туалет, я хочу пить. Я стояла, очередь двигалась, все нормально. А двигалась очередь просто потому, что машины уезжали. На заправке есть бензин, но не закрыто, блядь.
22: Ситуация с бензином в стране достигла апогея. На многих АЗС топлива попросту нет. А там, где оно появляется, сразу возникают огромные очереди на несколько километров. Чтобы добыть хоть пару литров, люди готовы ночевать возле заправок. Самая популярная тема в поисковике Яндекс – где купить бензин в канистрах. В июне количество таких запросов увеличилось втрое по сравнению с маем.
1: Вот на заправку. Конца и края не видно. Вот по зеркалам. Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд. Логистика полностью встает. Перевозки полностью уничтожаются. Соляра дорогая, соляра нету не везде. Везде лимиты 40, 50, 200 литров.
22: Помимо покупки бензина, пользователи также массово искали информацию о том, какие канистры подходят для хранения топлива и сколько времени его можно хранить. Но есть и другая масштабная проблема. В соцсетях поголовно жалуются на проблемы с двигателями из-за низкого качества топлива. Оказалось, что пониженный стандарт Евро-3 не подходит многим современным моделям авто.
4: Вот дожились, да? Стою в очереди. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Освожил детей и вот стою. Ночь. Да. Не думал, что доживу до этого. Да. Грустно, печально.
22: За первый месяц лета объем нефтепереработки в России на фоне ударов украинских беспилотников опустился до минимального уровня за 16 лет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для стабилизации ситуации на энергетическом уровне Москва ведет переговоры с другими странами об импорте топлива. Но это вряд ли поможет, говорит экономист Игорь Липсиц.
23: Белоруссия может дать и дает, но не очень много. Значит, Белоруссия дает, примерно 8% от российского годового потребления бензина при максимально возможных объемах поставки, если не лишить топлива сам рынок Беларуси. Так что это тоже не очень много. Еще в прошлом году были попытки организовать импорт, значит, бензина и топлива из Казахстана, Азербайджан, насколько я помню, не очень это получилось. Выяснилось, что у них просто нету такого превышения, таких запасов, такого избытка, чтобы они могли поставлять в Россию. Поэтому какие-то разговоры идут, что, может быть, где-то пытаться найти какой-то бензин в Индии или в Китае, но вы же понимаете, что оттуда же за морем телушка-то полушка, да, дорога-то перевоз, вы помните, да, русскую поговорку? Считайте, что если даже вы сумеете оттуда привезти, то у вас это будет как золотой такой. То есть это будет бензин, изготовленный в Индии, из нефти, поставленный из России в Индию, а потом этот бензин будет в Россию отправляться на танкерах обратно. Значит, вы будете дважды платить за морскую транспортировку. Это будет, короче, все калории или там углеводороды, которые у вас будут энергетические, все эти все элементы, они будут вами дважды оплачены морским перевозком. Насчитайте, сколько это будет стоить.
22: В прошлом году в России уже ощущался дефицит бензина, но он был не таким масштабным и длился не так дорого. Сейчас в Крыму топлива вообще не найти. Его не продают обычным гражданам. Все, что привозят, уходит коммунальным службам, больницам и полиции. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Ужас дня.
8: В Пензе развернули кампанию принудительной мобилизации. Мужчин ловят прямо на улицах, доставляют в военкоматы, где заставляют подписывать контракты на спецоперацию. Соцсети заполонили видео жен пострадавших, которые заявляют об избиениях и пытках их мужей прямо в кабинетах.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
3: Сенатор от Томской области Виктор Кресс по просьбе работников сельского хозяйства поднял вопрос катастрофического обеспечения отрасли горючим.
5: Меня просили работники сельского хозяйства поднять вопрос катастрофического состояния с обеспечением агропромышленного комплекса горюче-смазочными материалами. Все понимают. Известно, что создана рабочая группа в правительстве по этому вопросу. Наверное, в этих условиях будет правильно в гражданских сферах экономики отдавать приоритет с обеспечением ГСМ агропромышленному комплексу. В рабочей группе, на мой взгляд, в рабочей группе правительства по этому вопросу должно быть место и члену Совета Федерации. Надо контролировать и цену. Есть компании, которые устанавливают цену такую, чтобы купить литр горючего, надо продать 5 литров молока. Сегодня идет уборка урожая на юге страны. У нас в Сибири заготовка кормов. Без горючих смазочных материалов все встанет. Мы загубим все то, что с великим трудом создано в агропромышленном комплексе последние годы всей страной.
3: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что проблема с топливом в сельском хозяйстве преувеличена.
6: Вы только, пожалуйста, не преувеличивайте драматизацию. Действительно, ситуация непростая, нелегкая. Президент нашей страны провел совещание по вопросу обеспечения бензином, керосином, дизелем для сельского хозяйства. Вчера, в понедельник, мы встречались с председателем правительства, обсуждали эту тему. Рабочая группа правительства под руководством вице-премьера Новака в ежедневном режиме находит решение, чтобы исправить эту ситуацию. Нужно время. И я уверена, что ситуация будет исправлена, и решения, которые нужны и необходимы для этого, правительством принимаются.
3: Бизнесмен и фермер Константин Окунев о том, что правительство просто закрыло глаза на проблему с топливом, а урожай тем временем пропадает в полях.
7: Власти, что местные, что центральные, дошли до такого цинизма, что в глаза говорят фермерам чуть ли не «вы врете, проблемы нет, топливо есть, ГСМ есть». То есть виноваты не они, которые не в состоянии не то чтобы предотвратить кризис, не то чтобы как-то его ослабить, что ли, минимизировать последствия. Они даже признать проблему не могут. Ну, я, извините, скажу по-простому. Суд сказать, что да, нет топлива. Уборочная компания только-только стартовала, а комбайны уже стоят, а зимы ячмень. Там ранняя пшеница, они уже созрели. Их нужно косить прямо сейчас, каждую минуту, а топлива нет. Урожай просто гниет в поле, пропадают деньги, еда.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
24: Жительница Севастополя, мать двоих детей, из-за частых обстрелов, жизни по QR-кодам и дефицита товаров решила уехать из города.
25: Когда над моим домом стали летать пули, и ребенок сидит просто по полдня в детском садике в каморке, в одних трусах. Это все страшно. И очень много нюансов сейчас в Крыму есть. Поэтому, когда вы слушаете люди, вот призыв тех, кто говорит, что в Крыму все хорошо, пожалуйста, сравнивайте все стороны. Я, как мама двоих детей, я ни за что сейчас не хочу находиться в Крыму. Хоть я и в Севастополе, достаточно сложное было прошлой, позапрошлой ночь. После нашего отъезда мне много кто написал, что я вовремя уехала. Но и в других городах находиться, извините, это такая рулетка. Повезет, не повезет, потому что это полуостров. Вы понимаете, что сейчас, я надеюсь, что вы понимаете, что происходит на фронте, как все тяжело. Бензовозы не просто так не приезжают в Крым, да? И мост один, поэтому думайте, во что вам играть. В игру «Похер нас провезет»? Пронесет. Или все-таки береженного Бог бережет. Вот выбирайте сами, что вам ближе. Мне ближе было вот береженного Бог бережет. Я забрала детей, уехала. И я не хочу травмировать ни свою, ни их психику больше этими звуками летающих пуль, тревог. И просто находиться в дефиците не очень классно, потому что вот нету света, да, вы там не можете пойти в магазинчик и купить все, что вы захотите, даже за наличку. Тоже молочко, сыр, это все продается с QR-кодом, да, который нужно отсканировать, а это вам не смогут сделать в магазинчике. Вот.
2: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
10: Военные хроники российских городов. Зеленский объявил о поражении двух предприятий в России. НПЗ в Уфе и оборонный завод в Пензе.
11: Короче, нашли,
10: Жители Уфы сообщили о сильных взрывах в ночь на 1 июля. По их словам, атака беспилотников продолжалась несколько часов. Местные власти о последствиях удара молчат. Очевидцы говорят, что в районе НПЗ вспыхнул мощный пожар. На кадрах видно, что горит завод на севере города. В него входят предприятия «Башнефть» Уфанефтехим мощность 9 миллионов тонн в год и «Башнефть» УНПЗ около 7 миллионов тонн в год. Удар по НПЗ подтвердил Зеленский. По его данным, от границы с Украиной завод находится на расстоянии 1300 километров. Громко в ночь на 1 июля было и в Пензенской области. Там под атаку попало предприятие ВПК, которое занимается производством комплектующих для ракетного вооружения. Оно находится в 600 километрах от линии соприкосновения. Речь идет об одном из объектов научно-исследовательского института физического измерения. Институт производит датчики для крылатых и баллистических ракет «Искандер», «Калибр», «Х-101», компоненты бортовых систем авиации и разведывательные спутники. Предприятие входит в состав Роскосмоса. Губернатор Олег Мельниченко атаку на регион подтвердил.
12: В области обломки беспилотников повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. Пострадавших нет.
10: Помимо института, под удар дронов попала также электрическая подстанция «Маяк», расположенная около одноименного целлюлозно-бумажного комбината. Это один из крупнейших производителей бумажной продукции в России.
13: Только что. Руки дрожат. Я такого даже не слышал никогда.
22: Беспилотники снова летели на Москву. По словам властей, их сбили на подлете к столице. Однако после мощных взрывов недалеко от Люберцев и Котельников загорелись электроподстанции нефтебазы Роснефти. Там отключили электричество. Очевидцы публикуют кадры с большим столбом черного дыма. Глава Котельников Михаил Соболев заявил, что произошла авария из-за перегруза сетей. И никак это не связано с налетом БПЛА. А в Россетях назвали причиной пожара технологическое нарушение на подстанции. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Говорят военкоры.
15: Военкор Астрахань о технических ударах частных компаний и старых иллюзиях.
16: На очередном витке информационных войн Apple снес из своей системы приложение ВК. Что не удивляет, борьба нарративов уже давно подкрепляется техническими ударами. Но мне каждый раз интересно видеть таковые со стороны частников, а не государства. Нас же как учили в 90-е? Что рыночек, конкуренция и прочее — это противоположность конфликтов и цензуры. Типа это наилучшая гарантия от блокировок, что капиталист хочет тебе продавать, а не контролировать. Ну, хороший американский капиталист точно просто хочет продавать тебе айфоны. Ему все равно, что ты смотришь там. Просто он делает много айфонов и хочет их обменять на деньги. Чисто рыночек и прогресс. Наоборот, капиталист страхует тебя от любых попыток блокировки, ведь он зарабатывает. Я каждый раз как-то удивляюсь, неужели в 90-е приличные люди меня обманывали? Ну, а если серьезно, грусть.
15: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
17: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников враг сможет создать киллзону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье. И на Кимбургской косе. Основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
14: Радио Лента. 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
18: Всем привет. В эфире «Разбор дня». Сегодня у нас тема, от которой хочется одновременно смеяться и плакать. Помните, как еще пару лет назад вы листали туры в Грецию, Испанию, Турцию, выбирали отель с бассейном, прикидывали взять все включено или сэкономить? Так вот, забудьте. Этого мира больше нет. Вместо него вам предлагают Северную Корею за 250 000 рублей и Ирак, где, по словам посла, рестораны работают до 2 ночи, значит, все безопасно. Нет, это не шутка. Это реальные предложения реальных туроператоров на лето 2026 года. Как так получилось, сколько это стоит и почему даже Сочи больше не вариант, разбираем прямо сейчас.
19: Слушай, ну, когда я впервые увидела вот эти предложения, я реально подумала, что это какой-то пранк. Но правда.
18: А это вообще не пранк. Это абсолютно официальные прайс-листы, и давай начнем с первого направления, которое сейчас агрессивно продвигается. Это курорт Вонсан-Кальма в Северной Корее. Его еще рекламируют как типа корейские Мальдивы.
19: Мальдивы? Серьезно?
18: Ну, на картинках-то все красиво. Белый песок, современные отели, стеклянные фасады. Но если погрузиться в математику и условия, вся эта курортная романтика мгновенно испаряется. Минимальная стоимость недельного тура – $1950 на одного.
19: Подожди, подожди. Почти $2000 за одного человека?
18: Да, и важно понимать, что это исключительно наземная программа. То есть только отель, питание и какие-то там базовые экскурсии.
19: Но это же нарушает всю логику ценообразования. За такие деньги на нормальных курортах человек покупает премиальный сервис, а перелет? Туда же нельзя просто так взять и полететь.
18: Логистика там – это жесткая монополия. Никаких агрегаторов билетов. Авиаперелет оплачивается отдельно, и билет по маршруту Владивосток минус Пхеньян минус Владивосток на рейсах местной Air Koryo стоит ровно $575.
19: 575. И никаких скидок?
18: Никаких ранних бронирований, ничего. Государственная монополия. Плюс до Владивостока туристам из центральной части России нужно еще как-то долететь. Это добавляет минимум 25 тысяч рублей к бюджету, ну и виза за $60.
19: Так, если это все сложить, это получается больше 260 тысяч рублей на одного.
18: Именно. А для стандартной семьи из трех человек эта поездка автоматически уходит далеко за 700 тысяч рублей.
19: Слушай, я просто вспоминаю условия 2019 года. За эти деньги семья могла месяц жить на Крите. Месяц! С арендой машины, аквапарками, неограниченным доступом ко всему. А тут... Что они вообще получают за 250 000?
18: Характеристики инфраструктуры там весьма специфические. Главное отличие – это полная изоляция. Пляж буквально обнесен забором с колючей проволокой.
19: Колючая проволока на пляже. На Мальдивах.
18: Да, чтобы полностью исключить любой контакт туристов с местным населением. С точки зрения принимающей стороны, иностранец – это источник идеологического риска.
19: То есть за свои же 250 000 человек покупает себе путевку в колонию-поселение?
18: Звучит жестко, но по факту так и есть. Забор – это только начало. Из-за дефицита ресурсов в стране постоянно происходит веерное отключение электричества. Отели – не исключение. Горячая вода подается строго по графику.
19: В смысле по графику? За такие деньги?
18: Пара часов утром, пара часов вечером. Централизованное кондиционирование тоже работает на минималках, потому что энергосистема просто не тянет.
19: Я в шоке. Турист платит премиальную цену, а получает условия кризисного региона. А еда? Там же явно нет шведского стола с круассанами.
18: Конечно, нет. Интеграции в мировую торговлю нет. Из-за санкций кормят тем, что производит местная экономика. На завтрак – специфические голубцы и острые кимчи. На обед и ужин – рис, сомнительное мясо и суп из водорослей.
19: Ну, один раз кимчи попробовать – прикольно, но кормить этим детей неделю. Детских клубов и аниматоров там, как я понимаю, тоже нет.
18: Абсолютно ничего. Но бытовые неудобства – это вообще мелочи по сравнению с системой тотального контроля. Свободного передвижения просто не существует.
19: То есть вечером пойти прогуляться по набережной нельзя?
18: Категорически запрещено. По прилету каждому туристу представляют двух сотрудников спецслужб.
19: Двух на группу.
18: Часто двух на каждую семью или даже на одного туриста. Это не гиды, это надсмотрящики. Они сопровождают везде. Выйти за территорию отеля одному нереально. Физически заблокируют.
19: Получается, если едут 100 туристов, страна оплачивает работу 200 агентов. Так вот почему тур такой дорогой. Человек из своего кармана оплачивает собственную слежку.
18: 100%. И эти люди сидят за соседним столом во время ужина. Они стоят рядом, даже если ты просто вышел подышать воздухом на балкон. А любая попытка отойти ради фото расценивается чуть ли не как шпионаж.
19: Да, кстати, про фото. А как там со связью? В Инстаграм фотки выложить?
18: Забудь. Интернета нет, роуминга нет, смартфон превращается просто в кирпич с функцией фотоаппарата. И то каждую сделанную фотографию просматривают.
19: А что им может не понравиться на фото?
18: Любые признаки неидеальности. Попало в кадр недостроенное здание, бедно одетый человек, кусок забора. Технику конфискуют. А туриста могут отправить на многочасовой допрос.
19: Это же реальный риск. Я сразу вспоминаю историю Отто Уормбера. Студент, который сорвал плакат в отеле, получил 15 лет лагерей и впал в кому. Это же не страшилка из интернета. Это задокументированный факт.
0: Именно. Риски абсолютно реальны. При этом чиновники, которые активно пиарят этот маршрут в России, сами-то туда семьи не везут. Они отдыхают в Эмиратах или Стамбуле. А КНДР предлагают как массовый продукт для остальных.
19: Да уж. Но знаешь, если людям не нравится тотальный контроль, рынок предлагает другую крайность, где контроля нет вообще.
0: Ты про Ирак?
19: Да. Это же просто сюрреализм. Продавать поездки в зону боевых действий под видом экстремальной экзотики.
0: Но посол Ирака в Москве недавно заявил, цитирую, «путешествовать в Ирак очень безопасно, рестораны в Багдаде работают до двух ночи,

0: Итого, неделя в Ираке обойдется примерно в 380 тысяч рублей.
1: 380 тысяч. За шанс оказаться в регионе с красным уровнем опасности. Там же постоянно кого-то похищают.
0: Похищение ради выкупа – это базовая экономическая модель для местных группировок. Иностранный турист европейской внешности на улицах Багдада – это буквально ходячий банкомат.
1: Как тогда туроператоры вообще продают этот тур? Как они безопасность гарантируют?
0: Экскурсия превращается в военизированную операцию. Передвижение только в составе колонны с профессиональной вооруженной охраной. Аренда броневиков и зарплата ЧОПа формируют эту безумную цену. Ночуют туристы в отелях-бункерах, въезды перекрыты бетонными блоками, а на экскурсии, например, в Вавилон туристам выдают бронежилеты.
1: Бронежилет на экскурсии – отличный релакс.
0: И добавь к этому плюс 50 в тени, постоянное отключение света, из-за которых не работают кондиционеры, и токсичную воду из-под крана. Даже зубы чистить опасно.
1: Я часто слышу аргумент, что есть же иракский Курдистан, Эрбиль, мол, там безопасно. Багдад или Пхеньян, если в России есть Черное море. Есть Сочи, есть Крым. Внутренний туризм должен просто расцвести в таких условиях.
2: Должен был. Но на практике внутренний юг сейчас находится в состоянии системного коллапса. Начнем с Крыма. Курортный сезон там де-факто мертв.
1: Мертв? Из-за логистики. Мост перекрывают.
2: Транспорт — это лишь верхушка. Регион функционирует в режиме чрезвычайной ситуации. Вся логистика заточена под военные нужды. На заправках периодически нет бензина для гражданских.
1: А отели как работают без бензина? Им же продукты возить надо.
2: Никак. Большинство объектов в Ялте или Севастополе просто не открылись. Постоянное отключение света и воды превращают гостиницу в бетонную коробку. Владельцам дешевле законсервировать бизнес, чем пытаться выжить на генераторах.
1: Понятно. Ну а Сочи? Там же аэропорт работает, огромная олимпийская инфраструктура. Там-то что не так?
2: В Сочи другая проблема. Город фактически стал прифронтовым курортом. Постоянная угроза беспилотников, из-за чего ежедневно воют сирены воздушной тревоги.
1: Вот представь, люди платят сотни тысяч, чтобы снять стресс, лежат на пляже, и тут воет сирена. Бомбоубежищ же там на пляжах нет.
2: Никаких бомбоубежищ не предусмотрено. Начинается паника, люди хватают детей, бегут в отели и часами сидят в ванных комнатах. Это не отдых, это испытание для нервной системы.
1: А добраться туда? Аэропорт Адлера же постоянно в новостях из-за задержек.
2: Это из-за плана «Ковер». Как только в небе фиксируют угрозу, воздушное пространство закрывают наглухо. Рейсы отправляют в Минводы, вылеты отменяют. Недавно небо закрыли на 6 часов.
1: Представляю, что творилось в терминале.
2: Ад. Система вентиляции не справлялась, еда в кафе закончилась мгновенно, люди спали на полу на надувных матрасах, логистика превратилась в рулетку.
1: Но если человек все это прошел, заселился, он хотя бы искупаться может?
2: И тут мимо. Из-за ударов по нефтебазам на побережье в акваторию вылились тонны нефтепродуктов. Мазут прибило к пляжам в Сочи и Туапсе.
1: Мазут на галечном пляже. Его же невозможно убрать без экскаватора. Он между камней затекает.
2: Абсолютно верно. Санитарные службы запретили купание. Побережье покрыто черной пленкой. Те, кто пытался купаться, выходили из воды в черных пятнах, которые обычным мылом не смываются. Нужны растворители.
1: Сирена вместо прибоя и мазут вместо песка. И сколько это удовольствие стоит? Ательеры, наверное, цены роняют?
2: Загрузка упала ниже 30%. Отели стоят пустые. Они предлагают скидки 25%, но это не работает. Люди банально боятся туда ехать.
1: И это подводит нас к самому интересному – к деньгам. Давай посмотрим, как весь этот абсурд бьется с реальной покупательной способностью в стране.
2: Цифры очень показательные. Средняя реальная зарплата в регионах России сейчас 65-75 тысяч рублей. А любой выездной тур, даже вот в Северную Корею, стоит, как мы выяснили, больше четверти миллиона.
1: То есть одна путевка – это 4-5 средних зарплат.
2: И это если человек вообще не ест и не платит коммуналку. Инфляция в туристической отрасли перевалила за 35%. Дорожает керосин, страховки и, главное, курс доллара.
1: Ну да, он же закрепился выше 90 рублей.
0: При таком курсе любая поездка за границу становится роскошью. А реальные доходы населения при этом стагнируют, цены на продукты растут.
1: Получается, массового туризма больше не существует физически?
0: Именно так. Происходит системная ликвидация права на отдых. Заграница стала элитарной роскошью,

0: Людей загоняют в тоталитарные страны с надсмотрщиками или в зоны конфликтов с бронежилетами за гигантские деньги.
1: Это какое-то курортное гетто. Либо плати 5 зарплат за колючую проволоку в Вансане, либо дыши мазутом в Сочи под звук сирены.
0: Да, выбор из двух одинаково катастрофических вариантов. Туризм из отдыха превратился в источник колоссального стресса и финансовых потерь.
1: Вот такая, друзья, картина маслом, точнее, мазутом, если мы про Сочи, пляж за забором в Северной Корее, бронежилет на экскурсии в Вавилон, сирена вместо прибоя на набережной, и все это за 5 зарплат. Это не отпуск. Это наказание, за которое ты еще и платишь со своего кармана. А мы вернемся с новым разбором. Берегите себя. Пока.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Бензиновый коллапс. Число запросов о покупке бензина в канистрах выросло до рекордного уровня. Правительство снижает качество топлива. На СТО уже ад.
4: Мне тогда надо же больше не бежу. Я простояла на заправке гребаных 2 часа. Я хочу пить, я хочу в туалет, я хочу пить. Я стояла, очередь двигалась, все нормально, а двигалась очередь просто потому, что машины уезжали. На заправке есть бензин, но не закрыто, блядь.
3: Ситуация с бензином в стране достигла апогея. На многих ИЗС топлива попросту нет. А там, где оно появляется, сразу возникают огромные очереди на несколько километров. Чтобы добыть хоть пару литров, люди готовы ночевать возле заправок. Самая популярная тема в поисковике Яндекс – где купить бензин в канистрах. В июне количество таких запросов увеличилось втрое по сравнению с маем.
5: Вот на заправку. Конца и края не видно. Вот по зеркалам. Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд. Логистика полностью встает. Перевозки полностью уничтожаются. Соляра дорогая, соляра нету нигде. Везде лимиты 40, 50, 200 литров.
3: Помимо покупки бензина, пользователи также массово искали информацию о том, какие канистры подходят для хранения топлива и сколько времени его можно хранить. Но есть и другая масштабная проблема. В соцсетях поголовно жалуются на проблемы с двигателями из-за низкого качества топлива. Оказалось, что пониженный стандарт Евро-3 не подходит многим современным моделям авто.
6: Вот дожились, да? Стою в очереди. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Сосу уже у детей, и вот стою. Ночь. Не думаю, что доживу до этого. Да. Грустно, печально.
3: За первый месяц лета объем нефтепереработки в России на фоне ударов украинских беспилотников опустился до минимального уровня за 16 лет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для стабилизации ситуации на энергетическом уровне Москва ведет переговоры с другими странами об импорте топлива. Но это вряд ли поможет, говорит экономист Игорь Липсиц.
7: Белоруссия может дать и дает, но не очень много. Значит, Белоруссия дает... Ну, примерно 8% от российского годового потребления бензина при максимально возможных объемах поставки, если не лишить топлива сам рынок Беларуси. Так что это тоже не очень много. Еще в прошлом году были попытки организовать импорт, значит, бензина и топлива из Казахстана, Азербайджана, насколько я помню, не очень это получилось. Выяснилось, что у них просто нету такого превышения, таких запасов, такого избытка, чтобы они могли поставлять в Россию. Поэтому какие-то разговоры идут, что, может быть, где-то пытаться найти какой-то бензин в Индии или в Китае, но вы же понимаете, что оттуда же за морем телушка-то полушка, да, дорога-то перевоз, вы помните, да, русскую поговорку? Считайте, что если даже вы сумеете оттуда привезти, то у вас это будет как золотой такой. То есть это будет бензин, изготовленный в Индии, из нефти, поставленный из России в Индию, а потом этот бензин будет в Россию отправляться на танкерах обратно. Значит, вы будете дважды платить за морскую транспортировку. Это будет, короче, все калории или там углеводороды, которые у вас будут энергетические, все эти все элементы, они будут вами дважды оплачены морским перевозком. Значит, считайте, сколько это будет стоить.
3: В прошлом году в России уже ощущался дефицит бензина, но он был не таким масштабным и длился не так дорого. Сейчас в Крыму топлива вообще не найти. Его не продают обычным гражданам. Все, что привозят, уходит к коммунальным службам, больницам и полиции. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
8: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что дефициты с бензином на отдельных заправках встречаются из-за логистических трудностей.
9: Сейчас у нас на рынке случаются отдельные, на внутреннем рынке дефициты на отдельных заправках и перебои, в основном связанные с логистическими изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы, на конкретные автозаправочные станции. Они быстро устраняются, и мы в ежедневном режиме действительно с нашими нефтяными компаниями обеспечиваем вот закрытие тех проблем, которые иногда возникают. Но в целом хочу сказать, что несмотря на то, что у нас ряд заводов находится в ремонте сейчас и делается все для загрузки производственных мощностей дополнительных, в целом у нас внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом. Накопленные были остатки, это специально всегда делается для того, чтобы в периоды возникновения локальных перебоев эти остатки могли использоваться для того, чтобы обеспечить внутренний рынок. И мы, что касается влияния там на цены, в результате вот этих перебоев мы видим, что наши вертикально интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, которые, ну, как социально ответственные компании, и как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции свои цены.
2: Главные новости дня.
10: Топливный геноцид. В первом регионе России предложили продавать бензин по номерам машин, а в Петербурге задерживают доставку продуктов. В стране остался только один регион, где продают бензин и дизель без ограничений. Это Чукотка. Топливный кризис охватил уже 82 региона, а также новые территории. Официальное ограничение на продажу бензина накануне ввели на Алтае. Уже в трех регионах объявили режим повышенной готовности. Это Иркутская, Пензенская область и Забайкальский край. Не очень ясна ситуация в Калмыкии. Власти заявляют, что топлива там достаточно и ажиотажа нет, но в то же время признают, что уже почти на каждой десятой АЗС бензин не продается.
11: Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд.
12: В 2000 2026 год, 21 век, страна, которая добывает нефть. Вы чё?
10: Из-за топливного кризиса в Петербурге магазины столкнулись с задержками поставок продуктов. Производители начали предупреждать торговые сети о невозможности поставить товары в срок. Соответствующие уведомления рассылают поставщики из других регионов, преимущественно из Поволжья и Южного федерального округа. И это только верхушка айсберга. На очереди скачок цен, предупреждает экономист Максим Блант.
13: Дальше транспортные компании, которые возят импорт из Китая, в том числе, да, фурами, они тоже предупредили. Вот с сегодняшнего дня, с 1 июля, они повышают стоимость грузоперевозок. При этом, ну, вся вот эта история с доставкой, в том числе доставка с хлебозавода до магазина. Ну, вот, хлеб относительно дешевый, и бензин в его цене довольно высокую стоимость имеет. Соответственно, это будет иметь инфляционный эффект. Цены вырастут значительно.
10: В Орловской области введут продажу бензина по автомобильным номерам. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. Например, в субботу будут заправляться машины, номера которых начинаются с 0 до 1. В воскресенье – с 2 до 3 и так далее. Отпускать будут по 50 литров на авто. При этом водители с номерами, зарегистрированными в других регионах, смогут заправить машины только на 3 отдельных АЗС в Орле. Как признался губернатор, для него в приоритете жители Орловской области, а не транзитные автомобили. Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готовится к импорту бензина из других стран. Каких именно, не уточнил. Сейчас бензин закупается в Беларуси, но там его мало. Поэтому, по данным агентства Рейтер, теперь Москва ведет переговоры об импорте бензина с одной из стран Азии. И это будет новым вызовом для госказны, ведь везти бензин издалека дорого, говорит экономист Вячеслав Жуковский.
14: И вот чтобы это топливо, которое в России будут завозить, чтобы оно стоило на заправках не 130, не 150 рублей за литр, было не космически дорогим, придется из бюджета тратить деньги, придется по демпферному механизму выплачивать компенсации, соответственно, нефтяникам, пытаться сдержать этот огромный логистический расход, транспортные расходы, страховые расходы, фракт, все остальное. Ну и, соответственно, придется нести огромные-огромные убытки там, в размере десятков миллиардов рублей в месяц, чтобы хоть как-то вот это топливо завести.
10: Напомню, в бюджете страны и так огромная дыра размером 6 триллионов рублей. Накануне же стало известно, что правительство решило засекретить данные о ценах на бензин после рекордного за 20 лет скачка цен. Распоряжение правительства об изменениях в федеральном плане статистических работ опубликовано на официальном портале правовых актов. Росстат публиковал данные о ценах на топливо почти на 2000 АЗС в 280 городах России. В последний раз Росстат сообщал о ценах на бензин за неделю с 16 по 22 июня. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
8: Сенатор от Томской области Виктор Кресс по просьбе работников сельского хозяйства поднял вопрос катастрофического обеспечения отрасли горючим.
15: Уважаемые коллеги, меня просили работники сельского хозяйства поднять вопрос катастрофического состояния с обеспечением агропромышленного комплекса горюче-смазочными материалами. Все понимают. Известно, что создана рабочая группа в правительстве по этому вопросу. Наверное, в этих условиях будет правильно в гражданских сферах экономики отдавать приоритет с обеспечением ГСМ агропромышленному комплексу. В рабочей группе, на мой взгляд, в рабочей группе правительства по этому вопросу должно быть место и члену Совета Федерации. Надо контролировать и цену. Есть компании, которые устанавливают цену такую, чтобы купить литр горючего, надо продать 5 литров молока. Сегодня идет уборка урожая на юге страны. У нас в Сибири заготовка кормов. Без горючих смазочных материалов все встанет. Мы загубим все то, что с великим трудом создано в агропромышленном комплексе последние годы всей страной. Спасибо.
2: На радио Лента. Опасность дня.
16: Качество бензина в России официально опустили ниже стандарта Евро-5. Чтобы увеличить объем топлива, правительство разрешило НПЗ выпускать бензин, в котором в 15 раз больше серы и грязи, чем допускалось ранее.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
17: Военкор «Астрахань» о технических ударах частных компаний и старых иллюзиях.
18: На очередном витке информационных войн Apple снес из своей системы приложение ВК. Что не удивляет, борьба нарративов уже давно подкрепляется техническими ударами. Но мне каждый раз интересно видеть таковые со стороны частников, а не государства. Нас же как учили в 90-е, что рыночек, конкуренция и прочее — это противоположность конфликтов и цензуры. Типа это наилучшая гарантия от блокировок, что капиталист хочет тебе продавать, а не контролировать. Ну, хороший американский капиталист точно просто хочет продавать тебе айфоны. Ему все равно, что ты смотришь там. Просто он делает много айфонов и хочет их обменять на деньги. Чисто рыночек и прогресс. Наоборот, капиталист страхует тебя от любых попыток блокировки, ведь он зарабатывает. Я каждый раз как-то удивляюсь, неужели в 90-е приличные люди меня обманывали? Ну, а если серьезно, грусть.
17: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
19: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников враг сможет создать киллзону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье. И на Кимбургской косе. Основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Как Пенза стала центром насильной мобилизации. Жены избитых в военкоматах мужчин рассказали страшные подробности.
20: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их! Вы!
3: Видео, снятое месяц назад у военкомата, до сих пор в лидерах по просмотрам в соцсетях. На кадрах несколько человек сидят в микроавтобусе, а когда у них спрашивают, все ли добровольно подписали контракт, один смотрит в камеру и мотает головой. Это Дмитрий Морозов из Каменки. Родственники несколько дней не знали, где он. А потом из сообщений в интернете выяснили, что его отправили воевать.
21: Вот я видео отправил на первую часть, это вот сегодня ночью, которых забрали 20 человек. Кто за молоком пошел, кого с мусорки забрали, кого из дома забрали, кого из трактора вытащили, кого с рыбалки забрали, 20 человек. Пастуха. Каменка, Кузнецк, Пенза. А пастуха еще какого-то забрали с поля. Без разбора подъезжают, забирают, избивают, обкалывают, подписывают контракты и все.
3: После этого видео журналисты поехали в Пензенскую область, чтобы поговорить с родственниками мужчин, которых принудительно забрали на СВО. Жительница Спасска рассказала, что ей выломали дверь во время облавы, и в дом полиция пришла под предлогом непогашенной задолженности. В результате многодетного отца привезли в военкомат, говорит супруга мужчины.
0: Сказал, что били? Страшно били. Прямо в военкомате? Из них выколачивали эти подписи. Пальцы уже были перебиты. Он ставил чуть ли не крестик.
3: Еще одного парня, 26-летнего Ярослава Кубова, забрали прямо с улицы. Его отвезли в отделение полиции, где принудили подписать контракт, рассказывает родственник.
1: Там его били люди в полицейской форме. Телефон отобрали, он был один, без связи, не понимал, где находится. На него кричали, били, пинали, угрожали посадить якобы за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Тут любой бы с ума сошел. Все продолжалось, пока он не подписал какие-то бумаги. Позже выяснилось, что это был контракт.
3: Ярослав больше недели находится в Ростове. Оттуда его должны отправить на фронт. Обращения и жалобы близких в военную прокуратуру, следком и полицию пока результата не дают. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
22: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. И снова с вами Геннадий Петрович, и мы рассматриваем проблемные вопросы, с которыми сталкиваются военнослужащие на СВО и их близкие. Сегодня поговорим на тему, с которой ко мне обращаются все чаще. Это вывод военнослужащего за штат. Или, как в обиходе говорят, в распоряжение. Итак, что это значит, что дальше и могут ли уволить? Все, друзья, начинается с того, что военнослужащий, проходящий службу по контракту, может быть выведен за штат, то есть в распоряжение командира, как правило, ближайшего по подчинению. Это предусмотрено пунктом 1 статьи 13 положения о порядке прохождения военной службы. Здесь важно понимать, что, находясь в распоряжении, военнослужащий формально лишается своей должности, а это значит, должностные обязанности с него сняты приказом. Однако, это не значит, что он освобожден от службы. Нет, у него остаются общие обязанности, прописанные в статье 16 Устава внутренней службы ВС РФ. Соблюдать Конституцию, законы, уставы, исполнять приказы, быть дисциплинированным. Поэтому на службу выходить обязательно. Теперь еще о важном. Могут ли поставить, например, в караул? Нет. Потому что специальные обязанности, такие как боевая служба, дежурство и наряды, выполняются с конкретной должностью, которой у заштатника больше нет. А вот что же можно? Командир части, в чьем распоряжении находится военнослужащий, может назначить его временно исполняющим обязанности по вакантной должности, но только если это оформлено соответствующим приказом. Как же быть тогда с денежным вдовольствием, спросите вы? Находясь за штатом, военнослужащий получает оклад по званию, оклад по последней должности и надбавку за выслугу лет. Это прописано в пункте 28 статьи 2 Федерального закона номер 306 о денежном довольствии военнослужащих. Что же по поводу допуска гостайне? Здесь считайте, что он приостановлен, как только зачислен ты в распоряжение, приказом допуск к тайне замораживается. Что по оружию? Нет должности, нет, соответственно, оружия. Оно должно быть сдано. Наряд с чужим оружием строго запрещен. Сколько же можно быть в распоряжении? Сроки оговорены в статье 13 положения. А что же дальше? Дальше возможны два сценария. Либо назначение на новую должность, либо увольнение, например, по ОШМ, организационно-штатным мероприятиям. Все здесь зависит от конкретной ситуации. Какой же итог? Заштатник – это не значит, что он в отпуске или бездельник. Это переходной такой статус, в котором важно соблюдать дисциплину и права, но и защищать свои интересы. И главное – знать, друзья, что вы не один. Так что, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение, заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на наш сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
4: Говорят военкоры.
17: Немецкая бригада у белорусской границы. Военкор Живов по восточном фланге НАТО и Минске.
5: НАТО усиливает восточный фланг. Германия развернет бригаду в Литве. Как сообщает Билд, к концу 2027 года планируется развернуть на постоянной основе почти 5000 военнослужащих Бундесвера. Цитата. «Создание немецкой бригады идет по плану. Если говорить о первом этапе, то мы даже опережаем график на 10 месяцев. Это означает, что строительство инфраструктуры продвигается очень успешно, и мы можем раньше приступить ко второй фазе», заявил глава литовского Минобороны Робертас Каунас. Сообщается, что 1800 немецких военнослужащих уже размещены в Литве. В июне они задействованы в учениях Freedom Shield, которые проходят на полигоне в Побраде, примерно в 20 километрах от границы с Белоруссией. В 2026 году, по данным Билд, в страну также дополнительно перебросят танковый батальон и подразделение мотопехотного батальона. Если ранее подчеркивался исключительно добровольный принцип отправки, то теперь в Бундесвере допускают и обязательное направление личного состава.
17: Сценарий большой эскалации. Алексей Суконкин о наступлении, мобилизации и ядерной доктрине.
18: А я расскажу, как будет. Это не с потолка, а коллективный вывод ряда экспертов, с которыми мы периодически играем в мозговые штурмы по различным ситуациям. Итак, противник режет нам прифронтовую логистику, истощая запасы материальных ресурсов. Например, еще месяц-полтора, чтобы создать в войсках устойчивый дефицит всего. В ответ мы создаем запасы на некотором удалении, позволяющем вынести склады за пределы дальности боевой работы. Противник, в свою очередь, создает запасы беспилотников, имеющих дальность действия выше 150 километров. То есть способных достать оперативные ресурсы в тот момент, когда будет нужно. Отсутствие на фронте порядка 20 бригад противника позволяет сделать вывод, что они находятся на доукомплектовании и боевом слаживании. При том, что противник наращивает количественные показатели мобилизационных мероприятий. А также с 1 июля переходит на новую схему комплектования, реально способную резко нарастить численность армии. Имеем таким образом, с учетом времени на подготовку мобилизованных, большое пополнение в конце лета, начале осени. И главное, помним, Запад дал украинцам неимоверное количество денег на организацию наступления. Не паникуем, но вероятное направление наступления – Брянск-Калуга, Белгород-Воронеж, Мелитополь-Бердянск. Высадка морского десанта на Кимбрусскую косу.
17: Это не психологические атаки. Военный журналист Анастасия Кашеварова о прилетах по заводам, ПВО и липовых отчетах.
6: Завод «Титан баррикады» в Волгограде. Прилетело 3 ракеты 27 июня. Производил комплектующие, вроде как микросхемы для «Искандера», «Орешника», «Ярса». Есть погибшие, разрушения серьезные. Химический завод «Азот» в Новомосковске, Тульской области. Крупнейший производитель азотных удобрений и аммиака. Атакован дронами 26 июня. Серьезные повреждения. Московский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий «Газпромнефти». Атака дронами 16 июня. Основной поставщик бензина в Москву и область. И это только часть за последние дни. И вот теперь кто говорит, что это психологические атаки? У вас там как? Нормально все в башке? Стыдно должно быть, что на 5-й год противник русских так нагибает, причем в тылу. Стыдно.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Военные хроники российских городов. Зеленский объявил о поражении двух предприятий в России. НПЗ в Уфе и оборонный завод в Пензе.
7: Короче, нашли, куда
3: Жители Уфы сообщили о сильных взрывах в ночь на 1 июля. По их словам, атака беспилотников продолжалась несколько часов. Местные власти о последствиях удара молчат. Очевидцы говорят, что в районе НПЗ вспыхнул мощный пожар. На кадрах видно, что горит завод на севере города. В него входят предприятия «Башнефть», «Уфанефтехим», мощность 9 миллионов тонн в год, и «Башнефть» у НПЗ, около 7 миллионов тонн в год. Удар по НПЗ подтвердил Зеленский. По его данным, от границы с Украиной завод находится на расстоянии 1300 километров. Громко в ночь на 1 июля было и в Пензенской области. Там под атаку попало предприятие ВПК, которое занимается производством комплектующих для ракетного вооружения. Оно находится в 600 километрах от линии соприкосновения. Речь идет об одном из объектов научно-исследовательского института физического измерения. Институт производит датчики для крылатых и баллистических ракет «Искандер», «Калибр», «Х-101», компоненты бортовых систем авиации и разведывательные спутники. Предприятие входит в состав Роскосмоса. Губернатор Олег Мельниченко атаку на регион подтвердил.
1: В области обломки беспилотников повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. Пострадавших нет.
3: Помимо института, под удар дронов попала также электрическая подстанция «Маяк», расположенная около одноименного целлюлозно-бумажного комбината. Это один из крупнейших производителей бумажной продукции в России.
9: Только что. Руки дрожат. Я такого даже не слышал никогда.
3: Беспилотники снова летели на Москву. По словам властей, их сбили на подлете к столице. Однако после мощных взрывов недалеко от Люберцев и Котельников загорелись электроподстанции нефтебазы «Роснефти». Там отключили электричество. Очевидцы публикуют кадры с большим столбом черного дыма. Глава Котельников Михаил Соболев заявил, что произошла авария из-за перегруза сетей. И никак это не связано с налетом БПЛА. А в Россетях назвали причиной пожара технологическое нарушение на подстанции. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
8: Новосибирск без бензина. Девушка четвертый день ездит по городу от заправки к заправке, но удача пока ей не улыбнулась.
11: Могу понять. Пятая заправка, ноль. Новосибирск, я в шоке вообще, что происходит. Я четыре дня не могу заправиться. Благо, у меня был полный бак. Езжу с Заяцовки на Гармонию, то есть полгорода проезжаю. Мне попадается вот по дороге пять заправок. Ну, четыре из них у нас там к этой Каменке, конечно, находятся. Но один хер, где бензин? Его просто 0-0-0-0. Что 92-й, что 95-й. Вы вообще все как ездите. У вас запасы годовые, ну, это даже не смешно, это уже страшно. По факту я через пару дней просто не смогу выйти на работу, потому что мне тупо нечем заправиться будет. Я езжу утром и вечером домой. То есть не утром на этих заправках нет бензина, не вечером его нет. Ни за какую стоимость. Ну, это пиздец, товарищи. А если даже сейчас он где-то есть, я боюсь просто представить, какие там очереди. Весь город решил съехаться на эти заправки. Одна заправка, есть какой-то Тибоев. 95-й там. Там очередь на полдня. Охренеть. Это, ну, это прям в городе. Я в шоке. Давайте пока вот у меня там еще на 200 километров хватает. Устаканьте ситуацию, пожалуйста, во всем городе. Вообще во всей стране.
2: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
12: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. На живописном острове Крит лежат величественные руины Кносского дворца, грандиозного и монументального сооружения эпохи Бронзового века, которое навсегда вошло в историю человечества как легендарный лабиринт. Древние греческие мифы на протяжении многих веков рассказывают нам о жутком и кровожадном чудовище с телом человека и головой быка Минотавре, который обитал в запутанных коридорах и регулярно питался человеческими жертвами, присылаемыми ему из Афин. Сам дворец и по сей день искренне поражает воображение любого туриста. Сотни комнат, расположенных на самых разных уровнях, соединенных темными лестницами, колодцами света и настолько запутанными переходами, что непосвященный человек мгновенно терял там всякую ориентацию. Исследователи альтернативной эзотерики считают, что Кнос был не просто парадной резиденцией местных царей, а гигантским геомагнитным резонатором, построенным в точке пересечения мощных энергетических линий Земли для проведения тайных мистических ритуалов. Сторонники теории палеоконтакта и вовсе видят в этой детальной схеме дворца чертежи сложного технического узла или посадочной площадки для кораблей древних космонавтов. Выдающийся британский археолог Артур Эванс, посвятивший всю свою жизнь масштабным раскопкам Кноса, доказал, что миф о лабиринте Минотавра имеет под собой строгие и логические исторические основания. Сложная многоярусная архитектура огромного дворцового комплекса с его запутанной планировкой сама по себе напоминала лабиринт для чужестранцев, впервые попавших на Крит. Культ быка, невероятно процветавший у древних минойцев, выражался в очень опасных ритуальных играх. Таврокатапсии, когда подготовленные юноши и девушки совершали головокружительные сальто через острые рога несущегося на них быка, что и породило мрачную легенду о чудовищном Минотавре. Никакой мистики в энергетических линиях академическая наука не нашла, но Кносский дворец и лабиринт Минотавра по сей день остается живым и осязаемым свидетельством инженерного гения древних строителей, чьи архитектурные секреты мы только-только начинаем по-настоящему разгадывать. Эта цивилизация исчезла внезапно, оставив после себя лишь безмолвные стены, покрытые искусными фресками с изображениями дельфинов и таинственных жриц. Мы до сих пор пытаемся полностью расшифровать их линейное письмо, чтобы узнать истинные мотивы строителей этого монументального шедевра, который до сих пор хранит свои главные тайны под палящим средиземноморским солнцем. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
10: Руна дня на 2 июля. Что же нам пророчат руны в этот день? Давайте спросим, посмотрим. Руны – очень древний инструмент познания будущего. Классный советчик, никогда не ошибаются, всегда четко отвечают. Итак, у нас выпала руна Эйвас. Этот день пространство подсказывает, что не все перемены происходят снаружи. Часть из них зреет глубоко внутри. Руна Эйвас – это символ внутреннего роста, выносливости, перехода от одного жизненного этапа к другому. И она намекает, что вы оказались на пороге серьезной трансформации. Это не та руна, которая сулит мгновенные перемены или сиюминутные победы. Она скорее, как знаете, корень дерева. Скрыта от глаз, но жизненно важна. Это день, когда многое прояснится на тонком уровне, и вам важно быть внимательным и к ощущениям, к интуитивным знакам, символам. Вокруг вас может быть тишина, но внутри разворачивается целая буря. В этот период важно не бежать от себя, а наоборот, обратить взор внутрь и честно ответить на вопрос, что пришло время отпустить. В работе руна Эйвас указывает на медленное, но стабильное развитие. Здесь, возможно, некоторые процессы будут идти с задержкой или вы столкнетесь с внешними ограничениями, но не спешите. В этот день энергия дня работает на укрепление фундамента. Знаете, лучше сосредоточьтесь на качестве, а не на скорости. Это благоприятное время еще для стратегического планирования, какой-то внутренней подготовки к новым этапам, а не для резких решений. Возможно, еще вам предстоит обучаться, углублять свои знания и принимать чужой опыт. В отношениях день может быть окрашен противоречивыми чувствами. С одной стороны, тянет к уединению, а вот с другой появляется острая потребность в честности и глубоком контакте. И вот те, кто в паре, могут столкнуться с темами, которые долго замалчивались. Здесь не стоит бояться диалогов, даже если они трудные, но они очень важные. А вот одиноким людям стоит в этот день подумать не о поиске партнера, а о том, какие внутренние сценарии, блоки мешают построить гармоничные отношения, потому что внутренняя трансформация сейчас важнее внешних событий. По здоровью день, конечно же, требует бережного отношения к себе. Энергия Эйвас связана с позвоночником, нервной системой и общим энергетическим балансом. Возможны всплески тревожности или усталости. Здесь лучшее, что вы можете сделать для себя, это позволить себе отдых, не переедать, не перегружать организм, особенно эмоционально. Любые практики восстановления будут классными, полезными, от медитации до йоги, и будут в этот день очень благоприятны. Так что принимайте, благодарите и берегите себя.
2: На радио «Лента» опасность дня.
16: Качество бензина в России официально опустили ниже стандарта Евро-5. Чтобы увеличить объем топлива, правительство разрешило НПЗ выпускать бензин, в котором в 15 раз больше серы и грязи, чем допускалось ранее.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
8: Москве остаются перебои с подвозом бензина на автозаправочные станции. И там же водители скандалят и устраивают драки за место в очереди за горючим.
13: Что за трэш происходит с бензином? Мне интересно, реально в Москве такое или это в целом по России сложность уже? Потому что, ну, здесь невозможно заправиться вообще. Ну, типа, либо ты должен отстоять очередь час, после которой тебе заправят 20 литров и скажут, всего доброго, больше не можем. Ну, типа, это вообще трэш какой-то. И представьте, что позавчера я была на заправке, люди просто реально друг с другом дрались, ругались, чтобы как бы никто не пролез без очереди. И я смотрела на это и думала, ну, типа, вы усугубляете и так сложную ситуацию вообще в нашем пространстве, в нашей стране, так еще вот эта агрессия непонятна друг на друга. Ну, типа, человек, не знаю, там, проехал он, допустим, да, без очереди, там, у него бензина, может, нет. Ну, типа, зачем оскорблять, материть, лезть в драку? Ну, короче, это, мне кажется, очень неадекватно. Вот я сейчас еду, у меня реально ноль. Я не знаю, что делать. На одну заехала заправку, закрыта, на ней километровая очередь. Я думаю, что вы сейчас стоите, как бы, если она закрыта? На второй нет бензина, есть только дизель. Мне не подходит. Третий нет бензина. На четвертый нет бензина. Вот сейчас я жду пятую заправку, на которую бы хотелось реально заправиться. Потому что, прикиньте, вся работа связана моя там с тем, что мне надо разъезжать туда-сюда. Как бы, и мне, конечно, надо, чтобы моя машина была заправлена. Раньше у меня не было денег, чтобы заправить полный бак. Сейчас есть деньги, но нет бензина, чтобы его заправить. Знаете, в чем прикол? Что у меня работа частично связана с логистикой, с отправкой в разные регионы. И это тоже сейчас стало проблемой, потому что просто машин практически нет, они поставили большие цены, и прям сложно стало доставлять. Поэтому я не знаю, как дальше, я верю, что все наладится, но, честно, уже невозможно постоянно подстраиваться под обстоятельства, которые все время нас ужимают.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
14: Привыкаем к новой реальности. В Калининградской области люди дерутся в километровых бензиновых пробках, устраивают аварии. Зафиксирована первая смерть в очереди на заправке. То ли еще будет. Снизить градус бензиновой лихорадки. Возивший топливо паром «Амбал» возвращается. Неужели морская переправа рискует стать мишенью для дронов? Игра на опережение. Россия закрыла пункты пропуска через границу с Латвией, Финляндией и Эстонией. А Польша впервые за 40 лет закупает подводные лодки. Настолько все серьезно. Итак, топливный кризис в Калининградской области продолжает набирать обороты. На АЗС «Лукойл» в Калининграде не иссякают автомобильные очереди. Люди собираются на заправках круглосуточно, уже как на работу. И часто еще до появления бензина, ожидая его подвоза. Более того, в Калининграде некоторые автомобилисты, доведенные до белого коленя многочасовыми очередями, проявляют агрессию и уже доходят до вызова полиции. Дело в том, что к отдельным АЗС машины выстраиваются сразу с нескольких сторон, поэтому начинаются споры, кому проезжать первым. Так, например, на улице Суворова произошла драка, а затем и ДТП. Одна из машин покатилась назад и въехала в другую. А на Елизаветинской ссора между женщиной и пожилым мужчиной едва не закончилась настоящей потасовкой. В полиции подтвердили, мол, действительно обращения из-за ситуации на заправках поступают, но пока серьезных происшествий в регионе не было. А вот в Карелии уже зафиксировали.
15: Трагедия произошла в Петрозаводске. На одной из заправок скончался пожилой мужчина. На вид ему было около 75 лет. Пенсионер успел оплатить бензин, однако до полной заправки бака ему немного не хватило топлива. Когда мужчина это увидел, ему стало плохо. Сотрудники АЗС вызвали скорую, но медики оказать помощь не успели. Пенсионер умер. Факт смерти подтвердили и в МВД. По предварительной информации, у мужчины могло остановиться сердце.
14: Кстати, из-за продолжающихся украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы в некоторых регионах даже нечем заправлять машины скорой помощи и экстренных служб. О том, что проблема достигла критических масштабов, говорит тот факт, что ограничения на покупку топлива действуют уже в 83 из 85 регионов. Только в двух – в Калмыкии и на Чукотке – еще нет подтвержденных лимитов на продажу бензина или дизеля. Между тем, руководство Калининградской области уверяет, что у крупных операторов тендеров есть все виды топлива. Вот только через возросшее потребление его не успевают доставлять. Чтобы ускорить развоз по региону, «Лукойл» направил 2 дополнительных бензовоза. А «Балтнефть» вообще перешла только на обслуживание юрлиц и госзаказов. Власти просят не паниковать, но сами же признают, ограничения по отпуску топлива введены, чтобы снизить нагрузку на заправки. Также в региональном правительстве заявили, что стоимость бензина может меняться и зависит от ситуации на рынке. А всем и так хорошо видно, в какую сторону она меняется. В этой связи эксперты предупреждают, вслед за подорожанием бензина цены начнут расти буквально на все. И в первую очередь подорожают товары со сложной логистикой. К слову, именно на логистику власти возлагают надежды для снижения ажиотажа на АЗС.
19: В Калининградскую область после ремонта вернется паром «Амбал». По сообщению морского оператора «Оборонлогистика», судно выйдет из порта Усть-Луга 7 июля. Швартовка в Балтийске запланирована на час ночи 10 июля. В такое же время на следующий день судно ляжет на обратный курс. Как сообщает оператор, «Амбал» рассчитан на перевозку вагонов и накатной техники. На 3 палубах он берет свыше 8 тонн груза. И есть важный нюанс. «Амбал» сможет доставлять в регион цистерны с топливом. Будет ли перед ним поставлена такая задача, пока неизвестно, но надежда есть, поскольку ранее нефтепродукты составляли до половины от общего объема грузов данного парома.
14: После того, как Литва ограничила транзит между Калининградской областью и основной территорией России, властям пришлось кардинально перестраивать логистику региона. Большую часть грузов, которые раньше поставляли по сухопутным маршрутам, перенаправили на морской путь. Сейчас основу переправы, обеспечивающей доставку топлива, стройматериалов, продовольствия, техники и всего необходимого в Калининградскую область, составляют 5 паромов и 2 десятка других судов, курсирующих на линии Усть-Луга-Балтийск. Эта линия жизни, связывающая большую землю с эксклавом, из-за своей стратегической важности, единственного логистического узла, автоматически становится потенциальной целью для воздушных и подводных ударов, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.
20: Угроза атак беспилотников на паромную переправу, соединяющую порт Усть-Луга и Балтийск, действительно существует и воспринимается профильными структурами как реальный риск. И прежде всего потому, что атаки БПЛА регулярны в Ленинградской области, где расположен отправной пункт паромов. Сама Калининградская область и аэропорт Храброво уже сталкивались с сигналами беспилотной опасности. Но помимо воздушных атак, существует еще риск применения морских дронов, что заставляет Балтфлот существенно укреплять оборону в акватории. Усиливает угрозы и тот факт, что паромная переправа используется в интересах Минобороны Российской Федерации по доставке грузов морским транспортом на территорию Калининградской области. Это противнику известно. Как и то, что уничтожение морского пути в Россию отрежет эксклав от жизнеобеспечения.
14: Видимо, беря во внимание все существующие риски, газовозы в Балтийском море начали оснащать пулеметами. По крайней мере, на танкере «Маршал Василевский», который обеспечивает поставки сжиженного газа в Калининград, впервые зафиксировали 2 огневые точки с крупнокалиберными пулеметами «Корт», а рядом были размещены мешки с песком для огневых позиций. Такое оружие может поражать цели на расстоянии до 2 километров. В сеть попали соответствующие снимки, сделанные пограничной службой Эстонии с самолета разведчика. При этом некоторые военные эксперты утверждают, что защищаться от воздушных беспилотников одиночными пулеметами неэффективно. Между тем, все это лишний раз подтверждает нарастающую напряженность на Балтике и у ее границ.
19: С 1 июля правительство России временно приостановило движение людей, транспорта, товаров и грузов через 7 железнодорожных пунктов пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией. Официальные причины такого решения власти не назвали, как и период, на который закрыли железнодорожные погранпереходы на северо-западе страны.
14: В свою очередь, польские власти подписали контракт на поставку 3 современных шведских подводных лодок. Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск. Известно, что новейшие субмарины станут первой подобной закупкой для военно-морских сил Польши за последние 40 лет, а их стоимость составляет около 5,5 миллиардов долларов. Глава польского правительства назвал соглашение со Швецией историческим. По словам Туска, это значительный шаг к укреплению безопасности Балтийского моря. В свою очередь, в российских военно-аналитических кругах сделку расценили как создание военно-морского пакта, направленного на прямое ограничение возможностей российского флота в регионе и попытку взять Балтийское море под полный контроль НАТО. Ответные меры не заставят себя долго ждать. На этом пока все. Больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.

через полчаса. Мужчина не выжил. Да, скорее всего, сердце. Да, возраст 75. Да, наверняка были проблемы. Все это правда. И все это я понимаю. Но вдумайтесь в контекст. 21 век. Страна, занимающая третье место в мире по добыче нефти. И пожилой человек стоит часами в 30-градусную жару, чтобы купить 30 литров бензина. И умирает в очереди. И в Чите то же самое. 28 июня мужчина скончался прямо в машине. Ждал. И не пережил ожидания. В Забайкальском крае еще одна история. Без смерти. Ну, почти. Женщина рассказала, что ее муж потерял сознание в машине в очереди. Она пешком прошла 15 километров до соседнего села, чтобы попросить знакомого отвезти его в больницу. К счастью, мужика откачали. 15 километров пешком, потому что машина не могла уехать из очереди. В ней не было бензина. Но это еще не кошмар. Иркутск. Очереди по 18 часов. Люди занимают место с 4-5 утра, иначе не успеть. К 8 утра уже поздно. В чате «Где залить Иркутск» непрерывным потоком идут видео с заправок, где висят таблички «Бензина нет». Губернатор Кобзев объявил режим повышенной готовности. МВД и Росгвардия вышли патрулировать очереди. Мэр Болотов лично распорядился установить биотуалеты у заправок, потому что люди стоят так долго, что физически некуда выйти. Администрация начала огораживать автобусные остановки рядом, потому что хвосты машин мешали общественному транспорту. Город перестраивается вокруг очередей за бензином. Биотуалеты у заправок. В России. 2026 год. В Иркутске конфликты стали нормой. Люди пытаются вклиниться, вспыхивают перепалки. Один из корреспондентов провел в очереди на Роснефти больше 12 часов и описывает. До настоящих драк не дошло, но конфликты были. При этом вызывали полицию. Один неосторожный взгляд, одно слово и снова скандал. Перекупщики в Иркутске брали 250 рублей за литр, прямо у заправок. Полиция оформила четверых, но заработать успели. Тем временем появилась доставка бензина на дом, как пиццу доставляют. Вдвое дороже, но не стоишь 18 часов на улице. Так что новый бизнес вырос из кризиса за неделю. Смотрим дальше по стране. Чита. Заправка «Корс» на набережной Завалишино, 28 июня. Группа мужчин въехала на территорию, несмотря на очередь, которую люди занимали сутки. Перегородили въезд грузовиком. На замечание – ноль. Толпа выдворила их сама. Сильно избили. Те, кто честно простоял сутки, остались без бензина, потому что он просто закончился. Сутки ожидания и ничего. В комментариях люди пишут губернатору прямо. Везде скандалы, драки, беспредел. Полиция попряталась. Как за вас голосовать? Ижевск. Видео с жесткой дракой на заправке разлетелось по всем социальным сетям. Двое дерутся, третий стоит и смотрит. Просто смотрит, не вмешивается. Москва. На одной из заправок видео. Женский конфликт дошел до рукоприкладства. Разнимали баб всей очередью. Это Москва. Самый большой город страны. И там тоже дерутся за бензин. И это, скажу я вам, еще только начало. Потому что машину заправить – это половина проблемы. Есть же сельское хозяйство. Сейчас время уборки первых культур, обработки полей, заготовки кормов. Комбайны, тракторы, грузовики – все на дизеле и бензине. В Калининград почти все продовольствие везут с материка. Если аграрии по всей стране недополучат топливо в уборочный сезон, часть урожая останется в полях. Что будет с ценами на хлеб и молоко осенью, вы и сами понимаете. Сегодня деремся за бензин, а завтра за хлеб. Я раньше любил кино про апокалипсис. Сейчас не могу смотреть. Включаешь и видишь людей, дерущихся за канистру бензина. И понимаешь, это не кино. Несколько недель кризиса, и уже Росгвардия у заправок дежурит. Уже биотуалеты у колонок. Уже перекупы по 250. Что будет через месяц? Через три? Когда кончатся резервы? Начнут стрелять за канистру? Понимаю, что все злые, что люди на пределе. 8 часов на жаре в очереди – это испытание. После такого срываются все. Это не оправдание насилия, это объяснение. Когда государство не справляется, люди срываются друг на друге. Это закономерность, которая

0: работает одинаково в Иркутске, в Чите, в Москве и в Калининграде. Так что берегите себя и постарайтесь не сойти с ума в попытке купить бензин. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Курортный сезон закончен. Глава Крыма сообщил, что бензина на полуострове не будет. Со светом тоже проблемы. С 26 мая крымчане живут в режиме чрезвычайной ситуации. Нет топлива. Из-за ударов по энергетическим объектам и перегруженности электросетей в связи с жарой на полуострове регулярно отключают электричество. Останавливается общественный транспорт. Не работают банкоматы. А главное, нет воды. Ведь насосные станции тоже простаивают. Железнодорожные рейсы сокращают. В Севастополе общественный транспорт работает только до 10 часов вечера. Паромные переправы не работают вовсе. Крупные магазины закрываются не позднее 20:00. Люди выживают как могут.
3: У нас нет ни света, ни воды, ни газа. У нас нет бензина, чтобы заправить генераторы. Но мы живем.
4: В Крыму иду пешком, потому что нет бензина. Куда-то в центр города, потому что нет дома света, чтобы зарядить гаджеты.
2: Люди задаются вопросом, почему за 12 лет Крыма в составе России власти не позаботились, чтобы на насосных станциях были генераторы с топливом для обеспечения населения водой во время отсутствия электричества. Жители говорят, что этой проблеме очень много лет. На фоне острого топливного кризиса на полуострове начались массовые увольнения, задержки зарплат и принудительные отпуска без оплаты. Крымчане рассказывают о резком падении доходов, невозможности выплачивать ипотеку и кредиты. Неудивительно, ведь топливо – базовый ресурс экономики, поэтому жалоб так много.
5: Я фотограф из Крыма, и сезона у нас как такового нет, соответственно, нет работы, так как я преимущественно работаю с туристами. За июнь у меня было 8 съемок, и такого июня у меня не было никогда за все мои года работы фотографом.
6: Вот что делать этим людям, которые привыкли жить от зарплаты до зарплаты, у которых нет финансовой подушки, что им делать? И каким настроением, вообще к чему это все может привести?
2: Сейчас еще и пик аграрного сезона. Вопросами, как жить, уже задаются крымские фермеры. Из-за нехватки дизельного топлива урожай оказался под угрозой. Вот что рассказывает фермер из Бахчисарайского района.
7: Техника, бочки, машины, трактор, все стоит. Сегодня планировали теоретически вывозить сено, ну, тюки. Мы вон там вот косили, успели, еще дизель был. Вот сейчас вывезти не можем. Сейчас нам на 3 раза полить яблочный сад хватит, и вода заканчивается. Чтоб воду нам накачать, нам тоже дизельная станция стоит. Дизеля нет, воды не закачаем. То есть поливать не будем, и у нас будут проблемки с яблочным садом.
2: Фермерам сейчас приходится платить за топливо у перекупов по 300 рублей за литр. Это еще если повезет достать. Тем временем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в ближайшее время местным жителям не стоит надеяться на решение проблемы.
8: Уважаемые крымчане, ситуация с кризисом топлива продолжается. Прошу набраться терпения. Больших объемов топлива в ближайшее время в продаже не будет.
2: При этом Аксенов уверяет, что общественный транспорт Крыма и коммунальные службы обеспечены топливом в полном объеме. Однако тут же признал, что администрацию засыпают жалобами на нерегулярную работу автобусов и троллейбусов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, обращаясь к сенатору от Томской области Виктору Крессу, призвала не преувеличивать драматизацию, отметив, что правительство принимает все необходимые решения.
10: Благодарю вас, Виктор Мелькирович. Вы только, пожалуйста, не преувеличивайте драматизацию. Действительно, ситуация непростая, нелегкая. Президент нашей страны провел совещание по вопросу обеспечения бензином, керосином, дизелем для сельского хозяйства. Вчера, в понедельник, мы встречались с председателем правительства, обсуждали эту тему. Рабочая группа правительства под руководством вице-премьера Новака в ежедневном режиме находит решение, чтобы исправить эту ситуацию. Нужно время. И я уверена, что ситуация будет исправлена, и решения, которые нужны и необходимы для этого, правительством принимаются.
1: Главные новости дня.
2: Вместо Европы – Ирак и Северная Корея. Власти предложили россиянам альтернативу для летнего туризма. В Евросоюзе уже обсуждают новый пакет санкций, а вместе с ним и ужесточение визовой политики в отношении россиян. Если визы в Европу отменят, то куда ехать отдыхать привыкшим к заграничным курортам гражданам? Власти предлагают альтернативу – те страны, которые российский турист ранее не баловал своим вниманием, а именно Северную Корею и Ирак. Последний уже заявил о готовности развивать туристическое сотрудничество с Россией. Посол республики Абдул-Карим Хашим Мустафа поспешил заверить, что поездки в Ирак не представляют угрозы для российских граждан.
11: Путешествовать в Ирак очень безопасно. Между Багдадом и Москвой уже выполняются два прямых рейса в неделю авиакомпании Iraqi Airways. Если будет спрос, количество рейсов увеличится. На прошлой неделе я был в Багдаде. Рестораны работают до 2 часов ночи, так что жизнь абсолютно безопасна.
2: Однако большинство западных государств рекомендуют своим гражданам воздерживаться от поездок на территорию Ирака. США, Великобритания, Германия, Франция, Канада и Австралия предупреждают о рисках терроризма, вооруженных столкновений и похищений. Что же касается крайне бедной Северной Кореи, то она тоже вряд ли станет альтернативой европейским курортам, считают эксперты. Вопрос, куда ехать, теперь крайне остро стоит и для внутреннего туриста в России. Многие направления попросту отпали, например, Крым. На полуострове бензиновый Армагеддон, отключение электричества и воды. Туристический сезон там уже сорван, а тех авантюрных туристов, которых не останавливает режим чрезвычайной ситуации, отговаривают приезжать местные.
12: Вот я прям таким языком скажу, вам что, не делать? Проблемы с топливом. Ну, вы едете как бы в горячую точку. А потом эти же паблики читаешь и ноют. Ой, тут выйти не можем, искупаться не можем. Воды нет, света нет. Вы думайте своей головой вообще, куда вы едете. Неужели нельзя найти в России место другое для отдыха?
2: Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, выбирая более спокойные курорты, например, Сочи. Но сейчас ситуация изменилась и там. Кажется, в России больше не осталось безопасных уголков для спокойного отдыха.
13: Кто-то может сказать, что я язвлю, но просто показываю обстановку. Очень зачастили сирены в Сочи, в Сириусе. Я вот сейчас собираюсь на работу и слушаю такую историю.
14: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря.
2: Не добавляют туристического ажиотажа и недавние разливы нефти на Черноморском побережье Краснодарского края после атак беспилотников. Как следствие, отели Сочи переживают летний сезон с резко просевшей загрузкой. Несмотря на заметное снижение цен, курорт пока не может массово привлечь туристов. Стоимость размещения упала более чем на 20%, однако не заполнена и треть номеров. Одна из главных причин – ограничения в работе аэропортов Юга России из-за плана «Ковер», который регулярно вводится на фоне атак БПЛА. Плюс добраться на курорт стало тяжелее из-за топливного кризиса. Также у людей становится банально меньше денег в связи с ухудшающейся экономической ситуацией и ростом цен. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ограничения на продажу топлива в городе в ближайший месяц сохранятся в том или ином объеме.
15: Продолжаем работу вместе с федеральным штабом по наращиванию объемов поставки. Тем не менее, ограничения пока продолжаются. И в ближайший месяц, скорее всего, ограничения сохранятся в том или ином объеме, скорее всего, в текущей ситуации. Также из-за роста издержек логистических, конечно, серьезный рост цен на бензин. Мы знаем, что у нас работают две частные компании в Севастополе. Государственных заправочных станций нет, федеральных сетей тоже нет, поэтому наши частные компании, с учетом тех расходов повышенных с логистикой, которые они несут, вынуждены поднимать цены на топливо. Значит, неоднократно уже все эти расходы были проверены, они как бы соответствуют текущим реалиям, но это, конечно, для людей и для бизнеса легче от этого не становится. Поэтому работаем с федеральным штабом, пока о результатах говорить рано, вместе с Сергеем Валерьевичем Аксеновым, потому что за счет дополнительных финансовых инструментов стабилизировать цену на бензин и привести ее хотя бы к какой-то средней ситуации, которая сегодня есть в целом по стране. Значит, как только будут результаты, обязательно о них сообщу.
1: На радио «Лента». Ужас дня.
0: В Пензе развернули кампанию принудительной мобилизации. Мужчин ловят прямо на улицах, доставляют в военкоматы, где заставляют подписывать контракты на спецоперацию. Соцсети заполонили видео жен пострадавших, которые заявляют об избиениях и пытках их мужей прямо в кабинетах.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее, слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
0: Глава Сбера Герман Греф заявил, что россиянам нужно привыкнуть жить одним днем из-за полной неизвестности в будущем.
16: Что мы делаем? Мы понимаем тот контекст, в котором мы живем. Понимаем неизбежность той ситуации, которая сегодня складывается в части геополитики и в части сокращения горизонта планирования. Все, что мы видим сегодня в мире, приводит к тому, что вот этот самый горизонт планирования стремится к нулю. То есть мы будем жить в условиях полной неопределенности. И сингулярность – это как раз то состояние, когда этот самый горизонт планирования будет равен, ну, близок к нулю. Понимание тенденции этой и понимание того, что, ну, в общем, ничего экстраординарного не происходит, потому что в этой ситуации живут все.
0: Владимир Соловьев раскритиковал заместителя главы Центробанка Заботкина, который ранее сравнил себя с вратарем, и заявил, что нога Акинфеева не спасет страну от большого количества беспилотников.
17: Господин Заботкин, вас не смущает то, что нога Акинфеева не спасет ворота от атаки большого количества беспилотников? И для этой цели не болтать надо, а возможность дать российской экономике развиваться, инвестировать и вкладывать государству, в частности, вот в эти проекты. Например, те 4 триллиона, которые благодаря вашей милости и вашего начальства государство платит за обслуживание внутреннего долга самому себе, исходя из объявленной вами запретительной ставки рефинансирования. Вот эти деньги нельзя было бы потратить на разработки и на производство современных средств нападения и защиты. Или так и будете, ласково улыбаясь, нести патологическую чушь, учитывая военное время и вызовы, стоящие перед нашей страной.
0: Элементарная экономика о том, что вместо решения проблемы дефицита топлива власти решили просто закрыть от простых людей информацию о том, как растут цены.
18: Если проблему игнорировать, ее не станет, подумали в Кремле и решили закрыть статистику цен на бензин. Как стало известно, правительство в срочном порядке постановило исключить из федерального плана статистических работ позицию под названием «Информация о потребительских ценах на нефтепродукты». Таким образом, теперь Росстат не будет публиковать бюллетень о потребительских ценах на бензин и дизельное топливо. По сути, это сделает закрытой для простых россиян информацию, по которой можно было наблюдать топливную инфляцию, а чиновникам даст возможность открыто врать о том, что цены не поднимаются. И это на фоне того, как в Иркутске цена на бензин у перекупщиков дошла до 500 рублей за литр, а в Крыму появились объявления о продаже литра 95-го бензина за 1000 рублей.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
19: Тем временем господин Лукашенко, так получается, просто сбежал. Но иначе, как объяснить все происходящее? Вот следите за руками. На выходных состоялась встреча господина Лукашенко и господина Путина. Встреча эта проходила в самое непростое, наверное, время для Беларуси и лично для господина Лукашенко. Почему? Потому что угроза со стороны Украины уже не эфемерная. Господин Зеленский уже в открытую обещает фактически карать господина Лукашенко. И нужно по этому поводу было ехать как-то договариваться со старшим братом о какой-то помощи или о каком-то участии. Позволить себе ответную контратаку Украины Беларусь как страна не может, потому что Украина ее, ну, закончит в экономическом смысле буквально там за неделю, за две, ну, за месяц будет все, выжженная земля абсолютно. Да, то бишь, ничего не останется от промышленности значимой Беларуси и от белорусской армии тоже. То есть, соответственно, господин Лукашенко садится срочно в свой самолет и летит к господину Путину. И вот посмотрите, они разговаривают о чем-то 2 или 3 дня. По-моему, с пятницы по воскресенье. До пятницы, суббота, воскресенье. Они о чем-то разговаривают. И нет ни одного комментария для прессы. А такого вот никогда и не бывало-то, понимаете, практически. Потому что, вот вспомните, президенты решили пить брусниковый чай вместо земляничного. И это везде в прессе тут же мгновенно. Президенты перешли на брусниковый чай. Президенты решили снизить температуру кондиционера в помещении, где проводят переговоры, до 22 градусов, к примеру. То бишь, я сейчас утрирую, да, но самые такие вот ненужные, даже неважные поводы, инфоповоды, они создавались и массово транслировались, чтобы показать единство позиций двух президентов двух стран. Да, что они едины во всем, что они как-то общаются. А сейчас где хоть один комментарий, покажите мне. Комментариев нет. А что это может означать? А означать это может только 2 вещи. Или господин Путин озвучил господину Лукашенко что-то совершенно-совершенно неприятное, и Александр Григорьевич, мол, пообещал, что он будет как-то сопротивляться, или он с чем-то не согласен, да, например, по поводу того, что нужно вступать в войну активно. А господин Путин ему на это мог ответить: ну, дорогой Александр Григорьевич, все ясно, Но в данном случае твое мнение не учитывается. Вот мы решили вот так, поэтому будь добр, исполняй. Это первый сценарий. Поэтому о чем ты разговариваешь, чем ты выйдешь и скажешь белорусам, что мы теперь в войне против Украины, не выйдешь, не скажешь, когда решение было принято. Второй сценарий, да, когда решение как раз вот и не было принято. Когда вот о чем-то еще не договорились. Но этот сценарий, мне кажется, намного менее вероятен. Почему? Потому что если бы о чем-то не договорились, то Александр Григорьевич показал бы это как собственную победу. Понимаете? И сказал бы, вот вышел бы с какой-то там пресс-конференции по возвращению, или просто собрал бы журналистов и рассказывал, что он там решил какие-то вещи, как он делает всегда. Просто перехватил бы информационную повестку. Но что сделал на самом деле Александр Григорьевич после того, как эти встречи с господином Путиным закончились? Куда полетел Александр Григорьевич? Правильно, он не полетел обратно в Беларусь, понимаете? Он полетел в турне по Азии, в азиатское турне. Да, это турне анонсировалось, но обратите внимание, никогда не анонсировалось ни длительность, ни сроки пребывания господина Лукашенко, ни причины этого турне. Вот что-то об этом говорилось, что, может быть, обычно так всегда делают, когда не уверены в таких турне. Да, когда может состояться, а может не состояться. Вот тогда говорят, что мы готовимся к какому-то турне по Азии. И вот сейчас получается, что господин Лукашенко вместо того, чтобы в самый страшный и в самый ответственный момент для своей страны, президентом которой он является, делает что? Правильно, улетает из этой страны. Улетает из этой страны куда подальше, не анонсируя ни когда он вернется, ни с кем он будет встречаться. Вот просто летит в турне. Как это можно интерпретировать? Да только так, что Александр Григорьевич хочет договариваться о себе, понимаете? Александр Григорьевич хочет с кем-то из азиатских партнеров, хочет как-то договориться, что интересы его лично и его семьи будут тем или иным способом защищены. Вот и все. Нет другой причины, почему Александр Григорьевич может улететь в это турне. Поэтому, соответственно, вывод-то напрашивается один, что господин Путин предупредил господина Лукашенко о том, что все, Беларусь на самом деле допрыгалась. Беларусь должна вести себя намного активнее в том или ином виде. Александр Григорьевич, конечно же, это принял неохотно, рассердился, осерчал и полетел. Собственно, договариваться хотя бы об интересах семьи, договариваться о личной безопасности. Это стандартный вообще совершенно протокол действий. Опять же, если бы удалось что-то отстоять, Александр Григорьевич об этом бы рассказал. Он же вообще все рассказывает. Иногда фантазирует и достаточно много и сильно, но рассказывает 100% все, что в его пользу. А здесь 3 дня ни с нюхом, ни рылом, никаких выходов в прессе и, не залетая домой, улетел в Азию. Это когда такое бывало? Если страна стоит на пороге войны, люди же возвращаются обычно в страну руководители для того, чтобы вести правильно. Это если они понимают, что у них есть какие-то ходы. А вот у Александра Григорьевича у меня такое ощущение, что ходов уже нет, конечно, после этой встречи. Ну что, ход один, теперь нужно как-то спасти себя, спасти семью, спасти нажитое. Вот как-то его вывести. Иначе бы домой полетел. Ну, в самом-то деле. А куда еще? А так, видите, получается, как мы вот рассказывали раньше, да, немного о структуре Министерства внутренних дел белорусского и Министерства обороны белорусского. Вот так оно и получилось, да, как мы об этом говорили, что МВД, а ну да, за Лукашенко, МВД возглавляет белорус, человек, который предан непосредственно господину Лукашенко, лично предан. И он будет всячески поддерживать режим господина Лукашенко, что совершенно нормально. Так работают практически все страны, что министр МВД должен быть предан первому лицу, ну иначе никак, иначе должен быть переворот. А вот с армией так не получилось. Да, технически, конечно, господин Хренин белорус. Да, но вот если посмотреть, где он учился, с кем он служил, как он становился как военный, то совершенно понятно, что он находится под полным управлением России. Вот просто под полным. И совершенно понятно, что Александра Григорьевича от армии отодвинули. То бишь все команды поступают господину Хренину из России, и он их выполняет, не Александр Григорьевич. Александру Григорьевичу разрешили комментировать в нужном ключе важные какие-то вопросы про армию, что мы не позволим, не допустим, не дадим. Больше ничего делать не разрешили. Вот все остальное должен делать господин Хренин. Ну и, соответственно, получается таким образом, что сейчас это все просто подтвердилось, что Александр Григорьевич, ты не мешай, мил человек, ты вот тут уже нам уже наделал, да, то, что нужно и не нужно. А теперь давай пусть братья поработают. Вот работаем, братья. Вот приблизительно то, что было сказано. Да, работаем, братья, работаем, братья. И Александр Григорьевич сказал, что ну работайте тогда, что я могу поделать. И улетел, как Тарлсон, понимаете? Улетел, но обещал вернуться. Вот очень интересно будет посмотреть, когда господин Лукашенко вернется. И вернется ли он на самом деле, это вопрос настолько открытый, что вы себе даже не представляете.
20: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
21: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Хотел в дроноводы, а погиб в первом штурме. Родители 18-летнего студента и члена юнармии похоронили сына спустя несколько месяцев после подписания контракта с Минобороны. Владислав Горбунов из города Унеча в Брянской области учился в техникуме отраслевых технологий и транспорта, состоял в юнармии и участвовал в мероприятиях движения первых. В августе прошлого года ему исполнилось 18 лет, а в декабре он подписал контракт. В некрологе, опубликованном в соцсетях техникума, говорится, что Владислав выбрал одну из самых сложных специальностей – оператор БПЛА. Однако после заключения контракта парня отправили в штурмовую роту, где у него и сослуживцев забрали телефоны, рассказал брат Владислава Донат.
22: Да, он подписал контракт как оператор дронов, но там как-то так вышло, что штурмовики нужнее, и его отправили в штурмовики.
2: По словам родственника, перед отправкой на фронт студент прошел трехмесячное обучение. Когда оказался на линии фронта, он чуть было не погиб в первый же свой штурм. Тогда парень звонил домой и рассказывал, что выжил просто чудом. Но продержался на передовой 18-летний контрактник недолго. Спустя 4 месяца, 6 апреля, он погиб при выполнении боевой задачи. В свидетельстве о смерти Владислава в качестве причины указана потеря крови. О том, что обещания службы в беспилотных войсках ничего не стоят, редакция сообщала неоднократно. Отправляют туда, где есть самая острая нехватка, а это, как правило, штурмовые подразделения, где всегда самые большие потери. Однако при этом студентов продолжают вербовать на СВО, обещая якобы безопасную службу в тылу в качестве дроноводов. И если раньше парней склоняли угрозами отчисления, то сейчас уже достаточно административного нарушения. Об этом сообщила мать одной из студенток Солонешинского лицея профессионального образования Алтайского края Ольга Арчибасова.
23: К ним сегодня приходила зауч и сказала, что сейчас провинившихся парней, которые там застукали, что они пьют или курят, или еще какие-то там вещи творят, отправляют на СВО. Я не знаю, как это назвать. Почему об этом приходят и говорят детям, да еще и в таком ключе, что вы там давайте аккуратнее, а то поедете на СВО. Дети сегодня были в шоке. И знаете, как это еще преподносится? Ну, отработаешь там годик, приедешь, и диплом у тебя в кармане. Как вам такая агитация? Как вам такая правда? Кто вообще сидит на месте директоров? Кто вообще имеет право распоряжаться жизнями наших детей таким способом? Кто дал им это право, ребят?
2: Тем временем отправка на СВО грозит не только парням, но и девушкам. Мобилизационный отдел Томского госуниверситета разослал студенткам требование явиться в военкомат для первичной постановки на воинский учет после получения диплома. Об этом нам сообщила одна из студенток.
3: Когда я поступала на направление информатика и вычислительная техника в 2022 году, ни о каком военном билете для девушек речи не шло. Сейчас нам внезапно перед сдачей ВКР разослали такие сообщения. Это просто бред какой-то.
2: В сообщении сказано, что девушки пройдут ВВК и получат военный билет. После этого им могут приходить повестки, а в военкомате могут предлагать вступить в мобилизационный резерв или подписать контракт, предупреждают юристы и отмечают, что направление информатика и вычислительная техника есть в перечне специальностей, по которым женщин ставят на воинский учет. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Военные хроники российских городов. Зеленский объявил о поражении двух предприятий в России. НПЗ в Уфе и оборонный завод в Пензе.
5: Короче, нашли,
4: Жители Уфы сообщили о сильных взрывах в ночь на 1 июля. По их словам, атака беспилотников продолжалась несколько часов. Местные власти о последствиях удара молчат. Очевидцы говорят, что в районе НПЗ вспыхнул мощный пожар. На кадрах видно, что горит завод на севере города. В него входят предприятия «Башнефть» Уфанефтехим мощность 9 миллионов тонн в год и «Башнефть» УНПЗ около 7 миллионов тонн в год. Удар по НПЗ подтвердил Зеленский. По его данным, от границы с Украиной завод находится на расстоянии 1300 километров. Громко в ночь на 1 июля было и в Пензенской области. Там под атаку попало предприятие ВПК, которое занимается производством комплектующих для ракетного вооружения. Оно находится в 600 километрах от линии соприкосновения. Речь идет об одном из объектов научно-исследовательского института физического измерения. Институт производит датчики для крылатых и баллистических ракет «Искандер», «Калибр», «Х-101», компоненты бортовых систем авиации и разведывательные спутники. Предприятие входит в состав Роскосмоса. Губернатор Олег Мельниченко атаку на регион подтвердил.
6: В области обломки беспилотников повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. Пострадавших нет.
4: Помимо института, под удар дронов попала также электрическая подстанция «Маяк», расположенная около одноименного целлюлозно-бумажного комбината. Это один из крупнейших производителей бумажной продукции в России.
24: Только что. Руки дрожат. Я такого даже не слышал никогда.
4: Беспилотники снова летели на Москву. По словам властей, их сбили на подлете к столице. Однако после мощных взрывов недалеко от Люберцев и Котельников загорелись электроподстанции нефтебазы «Роснефти». Там отключили электричество. Очевидцы публикуют кадры с большим столбом черного дыма. Глава Котельников Михаил Соболев заявил, что произошла авария из-за перегруза сетей. И никак это не связано с налетом БПЛА. А в Россетях назвали причиной пожара технологическое нарушение на подстанции. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Говорят военкоры.
18: Олег Царев о змее, тарантуле и акустическом мониторинге.
25: У
7: Украина интегрирует акустические системы для защиты роботизированных комплексов. На военной выставке Евросатори в Париже украинские компании «Ровертех» и «Девдроид» представили свой боевой робот «Змей». Уже принятый на вооружение вооруженных сил Украины наземный дрон с крупнокалиберным пулеметом М2 «Браунинг» дальностью поражения до 1 километра, запасом хода 50 километров и бронированием, способным выдержать несколько попаданий дронов. Главная новинка – не сам робот, он уже на вооружении, а новая программа активной защиты «Тарантул», которую разработали для защиты таких платформ. Компонент «Аура» — интеллектуальная система обнаружения и сопровождения воздушных угроз на базе ИИ, компьютерного зрения и акустических датчиков. Работает это в 3 автоматических шага. Сначала акустические датчики улавливают звук мотора дрона, еще до того, как его кто-то увидел. Потом камера автоматически разворачивается в сторону звука и берет цель на сопровождение без участия оператора. Далее срабатывают направленные мортиры, которые выстреливают сетку навстречу дрону и физически его ловят. Потенциал у метода широкий. Другими словами, пока Россия только подошла к тестированию акустических систем мониторинга неба, Украина уже тестирует куда более развитые, когда одно устройство слышит, распознает и само сбивает дрон.
18: Победим песнями и заявлениями, военкор Кашеварова о экономических фестивалях, концертах и красных линиях.
8: А знаете, как мы победим противника? Переговорами и концертами, песнями и плясками, церемониями награждения. Затанцуем до смерти, как в Болливуде. Забыла добавить и серьезными совещаниями по 40 раз на день, и учреждением новых министерств и ведомств. При этом враг, тот самый коллективный, удаляет наши приложения со своей платформы. Где это видано? Враг, ну будь милосерден, чё ты как враг? У нас-то своей операционной системы нет. Опять обманул нас враг. Враг, конечно, нынче пошел, то войну развязал, то бойцов наших убивает, то мирных, то заводы наши рушит. Но кто так делает? Запад, гнилая Европа. Вы еще вот всей прелести не поняли противостояния. Мы сейчас распечатаем все ваши фотографии и в шреддер спустим. Давно вам красные линии не обозначали? Так обозначим. Давно вам не заявляли, что ответ будет жестким и зеркальным? Заявления уже пишутся красным жирным карандашом. Мы сейчас заявим, что вы террористы. Вот тогда вы почуете всю силу нашей власти.
18: Это не игра в две стороны. Военкор Астрахань о плохом пиаре, ударах по тылам и запоздалых истериках.
10: Многие взяли моду комментировать фиксацию наших успешных попаданий по украинским тылам выражениями типа «в эту игру можно играть вдвоем». Это очень порочная практика сразу по многим причинам. Первое. В эту игру желательно всегда играть в одиночку по возможности. Типа когда ты играешь, а противник уже не может. Второе. Это не игра. И третье. Если кто-то, как я, например, все-таки хочет увидеть, как украинские войска горят на дорогах смерти в тылу, завоевание превосходства в воздухе и прочее, так об этом надо было прямо так и говорить, а не радоваться, что мы воюем не как американцы. Не распространять мемы про генерала Армагеддона как министра энергетики Украины. Надо было учиться у других войн, у других стран. Много чего надо было. Ну и, конечно, перемежать это резкими приступами истерик в стиле «срочно сожгите Киев» и прочими тоже нормальности не добавляет. И если кто-то хочет говорить о проблемах, о будущих типа войны и тактики в ней, это здорово. А остальное либо плохой пиар, либо очень плохой пиар.
11: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Как СВО создала Украине армию? Швеция объявила о соглашении о покупке Киевом 16 истребителей «Гриппен-И». Еще 4 года назад это было фантастикой. Сделку заключил Зеленский в Швеции. Вместе с самолетами Украина получит пакет оборудования, технической помощи и поддержки. Истребители JAS-39 Gripen в модификации И – новейшее поколение самолетов в своем классе. Они оснащены более мощным двигателем, имеют увеличенную дальность полета, а также современные системы радиолокации. Самолет разработала компания Saab.
9: «Гриппен» – один из самых удобных самолетов для этой войны. Дешевле в обслуживании, чем многие западные аналоги. Менее капризен к аэродромам, быстро готовится к вылету и заточен под работу рядом с фронтом. А главное, Украина получит их вместе с ракетами «Метеор». Это уже совсем другой уровень воздушной войны. Такие ракеты способны уничтожать российские самолеты-носители КАБов еще до выхода на рубеж пуска. Дальность метеоров от 120 до 200 километров. Их фишка в наличии 60-километровой так называемой No Escape Zone – зона гарантированного поражения. Условно, если метеор заходит в эту зону, то самолет уже не может от него уклониться. Это должно существенно сократить потери Украины на передовой и гибель гражданских при фронтовых городах.
4: Швеция не только поставит Украине «Гриппены», но и вооружит их авиационными ракетами. Стоимость такого истребителя от 30 до 60 миллионов долларов, в зависимости от модификации. Для боевой авиации это считается недорогая модель, говорит военный эксперт Сергей Ауслендер.
12: В итоге получился у шведов такой экономичный, неприхотливый самолет с хорошими летными характеристиками. Его боевой радиус составляет 1500 километров. Ну, в условиях Швеции больше, видимо, просто было не нужно. Очень экономичный. Его полетный час стоит очень-очень дешево. Ну, допустим, втрое дешевле, чем, например, у самолета F-18. И едва ли не в 4 раза дешевле, чем у самолета F-15. И дешевле, чем у самолета F-16 тоже. Там не в разы, но, тем не менее, дешевле. Самолет получился очень надежный, как, в общем, и вся шведская техника.
4: Теперь на вооружении Украины есть американские F-16, французские «Мираж», а теперь еще будут и «Гриппены». Хотя еще 4 года назад у Украины и армии не было, не говоря уже о современных истребителях. Тем временем у России боевых самолетов становится все меньше. В ночь на 1 июля под удар попал военный аэродром «Саки» в Крыму. Туристы от мощных взрывов были в шоке.
13: Всю ночь были взрывы, пожары, вот мы здесь ночевали. И дальше дилемма, ехать или не ехать.
4: По данным военкоров, зафиксировано 5 попаданий по одному из ключевых военных объектов России. После взрыва загорелись ангары. Видео засняли очевидцы. По предварительной информации, в одном из них находился Су-30. Он уничтожен. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Говорят военкоры.
18: Немецкая бригада у белорусской границы. Военкор Живов по восточном фланге НАТО и Минске.
14: НАТО усиливает восточный фланг. Германия развернет бригаду в Литве. Как сообщает Билд, к концу 2027 года планируется развернуть на постоянной основе почти 5000 военнослужащих Бундесвера. Цитата. «Создание немецкой бригады идет по плану. Если говорить о первом этапе, то мы даже опережаем график на 10 месяцев. Это означает, что строительство инфраструктуры продвигается очень успешно, и мы можем раньше приступить ко второй фазе», заявил глава литовского Минобороны Робертас Каунас. Сообщается, что 1800 немецких военнослужащих уже размещены в Литве. В июне они задействованы в учениях Freedom Shield, которые проходят на полигоне в Побраде, примерно в 20 километрах от границы с Белоруссией. В 2026 году, по данным Билд, в страну также дополнительно перебросят танковый батальон и подразделение мотопехотного батальона. Если ранее подчеркивался исключительно добровольный принцип отправки, то теперь в Бундесвере допускают и обязательное направление личного состава.
18: Сценарий большой эскалации. Алексей Суконкин о наступлении, мобилизации и ядерной доктрине.
10: А я расскажу, как будет. Это не с потолка, а коллективный вывод ряда экспертов, с которыми мы периодически играем в мозговые штурмы по различным ситуациям. Итак, противник режет нам прифронтовую логистику, истощая запасы материальных ресурсов. Например, еще месяц-полтора, чтобы создать в войсках устойчивый дефицит всего. В ответ мы создаем запасы на некотором удалении, позволяющем вынести склады за пределы дальности боевой работы. Противник, в свою очередь, создает запасы беспилотников, имеющих дальность действия выше 150 километров,
0: то есть способных достать оперативные ресурсы в тот момент, когда будет нужно. Отсутствие на фронте порядка 20 бригад противника позволяет сделать вывод, что они находятся на доукомплектовании и боевом слаживании, при том, что противник наращивает количественные показатели мобилизационных мероприятий, а также с 1 июля переходит на новую схему комплектования, реально способную резко нарастить численность армии. Имеем таким образом, с учетом времени на подготовку мобилизованных, большое пополнение в конце лета, начале осени. И главное, помним, Запад дал украинцам неимоверное количество денег на организацию наступления. Не паникуем, но вероятное направление наступления — Брянск-Калуга, Белгород-Воронеж, Мелитополь-Бердянск. Высадка морского десанта на Кимбрусскую косу.
1: Это не психологические атаки. Военный журналист Анастасия Кашеварова о прилетах по заводам, ПВО и липовых отчетах.
15: Завод «Титан Баррикады» в Волгограде. Прилетело 3 ракеты 27 июня. Производил комплектующие, вроде как микросхемы для «Искандера», «Орешника», «Ярса». Есть погибшие, разрушения серьезные. Химический завод «Азот» в Новомосковске Тульской области. Крупнейший производитель азотных удобрений и аммиака. Атакован дронами 26 июня. Серьезные повреждения. Московский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий «Газпромнефти». Атака дронами 16 июня. Основной поставщик бензина в Москву и область. И это только часть за последние дни. И вот теперь кто говорит, что это психологические атаки? У вас там как? Нормально все в башке? Стыдно должно быть, что на 5-й год противник русских так нагибает, причем в тылу. Стыдно.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Опасность дня.
16: Качество бензина в России официально опустили ниже стандарта Евро-5. Чтобы увеличить объем топлива, правительство разрешило НПЗ выпускать бензин, в котором в 15 раз больше серы и грязи, чем допускалось ранее.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
17: Богатые тоже плачут. На автозаправочных станциях в престижной Рублевке такие же перебои с горючим, как и по всей Москве. А водители вынуждены стоять в километровых очередях, чтобы купить бензин.
25: Так понимаю, это приехал бензовоз, который сейчас будет разгружать топливо. И посмотрите, какая километровая пробка. Вот это все люди стоят в очереди на заправку. Я всю эту пробку объехала, потому что я не понимала, что это люди стоят в очереди за топливом. Мне, кстати говоря, неудобно, что я их объехала. И встала я первая. А теперь я первая на очереди. Но я не знаю, как мужчины меня пропустят или нет. Но буду надеяться. По-любому я уехать не могу, потому что у меня бензина нет. Но так и буду стоять. Здесь первая. Но, видимо, меня могут не пропустить, я так понимаю. Но если что, я покажу прописку.
20: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
26: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, что еще недавно звучало бы как абсурд. Россия, страна, которая качает нефть из-под земли круглосуточно, осталась без бензина на заправках. Люди ночуют в очередях у колонок, фермеры не могут убрать урожай, а в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации именно из-за топлива. Как нефтяная сверхдержава дошла до талонов на бензин, разбираемся прямо сейчас.
27: Да, тема сегодня невероятно острая.
26: Ну и начать тут стоит с того, как вообще эта вся катастрофа выглядит на уровне, ну, повседневной жизни. Потому что статистика поисковых запросов в интернете сейчас, она реально пугает. Запросы со словами «Где купить бензин?» взлетели за месяц в 26 раз.
2: Ого, в 26?
26: Да, это больше 34 тысяч запросов в сутки. То есть, ну, становится абсолютно понятно, да, люди больше не ищут там какую-то выгодную цену или скидочные бонусы, они просто ищут хоть какую-то работающую колонку.
2: Слушай, ну это маркер того, как вообще ломается привычная картина мира. Ведь заправка автомобиля – это всегда было такое фоновое, ну, автоматическое действие. Никто никогда не планировал поездку за бензином как какую-то сложную спецоперацию.
26: Угу, абсолютно.
2: А теперь это реально вопрос базового выживания. И вот это утроение запросов о сроках хранения топлива – это, скажем так, показатель того, что общество перешло в режим такого глубокого недоверия к инфраструктуре в стране.
26: И на федеральных трассах, вот взять ту же М4 «Дон» или М12 «Восток», там разворачиваются просто настоящие драмы. Многокилометровые пробки стоящих машин, водители ночуют прямо на парковках перед ЭЗС.
2: Кошмар.
26: В Чите вообще фиксировали очереди к колонкам по 3 километра. И люди занимают места с 4 или 5 утра. Причем многие глушат моторы, чтобы не тратить вот эти жалкие остатки топлива на кондиционер, и сидят в раскаленных на солнце машинах часами.
2: И знаешь, что самое страшное в этой ситуации? То, что вот это многочасовое ожидание, оно ведь совершенно не гарантирует результата. Регулярно возникают ситуации, когда человек стоит в очереди, там 5 часов, подъезжает к колонке, и тут бац, администрация заправки просто вешает табличку «Технический перерыв». Или спокойно заявляет, что дневной лимит исчерпан.
26: Подожди, а зачем сети так поступают? Разве им не выгодно, ну, просто продать все, что есть в резервуарах, и заработать деньги?
2: Ну, в нормальных рыночных условиях, конечно, выгодно. Но сейчас, в условиях такого системного дефицита, нефтяные компании вынуждены просто придерживать остатки. Чтобы растянуть их по времени и сымитировать такую бесперебойную работу перед проверяющими органами.
26: А, то есть создать видимость, что все нормально.
2: Именно. Потому что если заправка распродаст все за час и закроется на 3 дня, это сразу вызовет вопрос у антимонопольной службы. Вот поэтому продажу искусственно тормозят. Отсюда и вспышки агрессии, драки у колонок. Любая очередь мгновенно превращается в пороховую бочку.
26: Слушай, ну тут еще на сцену выходит абсолютный хит сезона. Это канистры. Металлические емкости просто смели со складов и из магазинов за какие-то считанные дни.
2: Но это ожидаемо, все пытаются сделать запас.
26: И закономерно, что люди начали приезжать на заправки с пластиковыми тарами. Но им отказывают, потому что федеральные правила строго запрещают наливать топливо в пластик.
2: Есть такое?
26: Висят объявления, что отпуск топлива физическим лицам в тару запрещен. Якобы, чтобы, вот тут цитата, не создавать ажиотажный спрос.
2: Но это классическая попытка региональных чиновников просто переложить ответственность. Заявляя, что дефицит возник из-за паники населения, но это значит полностью отрицать реальность.
26: Ну да, звучит странно.
2: Запасание топлива в условиях пустых заправок – это не причина кризиса, это абсолютно рациональное поведение. Если у человека есть генератор для дома или трактор, он просто обязан сделать запас. И запрещать людям спасать свое хозяйство, обвиняя их же в панике – это какая-то тотальная управленческая слепота.
26: Вот в Приморье, например, для дальнобойщиков ввели лимит не более 100 литров на грузовик в городской черте.
2: 100 литров? Серьезно?
26: Да. 100 литров для тяжелой фуры звучит как какая-то злая шутка.
2: Это даже не шутка, это паралич грузоперевозок. Груженная фура потребляет от 30 до 40 литров на сотню километров. То есть этот лимит позволяет проехать максимум, ну, километров 300 до следующей пустой АЗС.
26: Жесть.
2: Получается искусственное замедление всей кровеносной системы экономики. Товары едут дольше, рейсы массово срываются.
26: И вот эта инфекция лимитов, она начала очень быстро расползаться по карте. Если сначала это были только южные трассы, то теперь дефицит накрыл более 50 регионов. Крым, например, оказался в полной изоляции. Сначала там прекратилась свободная продажа, а затем вообще ввели режим чрезвычайной ситуации.
2: Ну, географическая изоляция полуострова просто сработала как усилитель кризиса. Логистика туда и так всегда была сложной, а в условиях дефицита система просто схлопнулась в один момент.
26: В Севастополе даже вернулись к талонам. Выдача по QR-кодам не больше 20 литров. Но слушай, Крым же связан мостом с материком. Почему нельзя просто привезти топливо из соседнего Краснодарского края?
2: А потому что в Краснодарском крае его тоже катастрофически не хватает. Возникла вообще абсурдная миграция водителей из Крыма, едут через мост, стоят в диких пробках, заправляются на материке и едут обратно.
26: Ага, и тратят бензин по дороге.
2: Учитывая расстояние и эти пробки, половина этого купленного лимита сгорает просто на обратную дорогу. Топливо выкачивается из одного дефицитного региона в другой практически с нулевой эффективностью.
26: А ситуация на Кавказе выглядит вообще не лучше. В Дагестане цены на 92-й бензин пробили отметку в 87 рублей за литр, и там тоже ввели лимит в 20 литров. Для горных сел это звучит просто как приговор. Там ведь нет никакой альтернативы в виде метро или электричек.
2: Ну, конечно. Для горного села автомобиль – это, по сути, единственная связь с цивилизацией. Скорая помощь, подвоз продуктов, поездка в райцентр по делам. 20 литров не хватит даже на то, чтобы съездить по горным серпантинам туда и обратно.
26: Ужас.
2: Целые поселения оказываются просто физически отрезанными от мира.
26: А в Сибири дефицит, но вполне ожидаемо, породил огромную теневую экономику. В Иркутске перекупщики продают бензин по 300 рублей за литр прямо с машин при официальном лимите на заправках в 50 литров. Но знаешь, больше всего меня поражает ситуация в Ханты-Мансийском автономном округе. Регион, который добывает около 40% всей нефти в стране, остался без топлива. В Москве и Санкт-Петербурге открытого коллапса с очередями по 3 километра вроде бы не наблюдается, если судить по новостям.
2: А там просто применяется хитрая тактика маскировки. Открытых объявлений на столбах нет, но действуют жесткие скрытые лимиты.
26: Это как?
2: Ну смотри, крупные сети отпускают по 20-30 литров строго в бак, без налива в канистры. И водитель узнает об этом только в тот момент, когда подходит к кассе расплачиваться. На бумаге, в отчетах чиновников, кризис

0: 10 миллиграммов серы на килограмм, а в Евро-3 разрешено 150 миллиграммов. С 15 раз больше. А в дизельном топливе лимит вообще повышен до 350 миллиграммов.
1: Это очень много, это катастрофически много.
0: Плюс разрешено использование монометиланилина, ну или ММА. Это присадка, которая раньше крайне жестко контролировалась. Выбросы оксида углерода растут более чем вдвое, с 1 грамма на километр до 2,3 грамма. Миллионы машин ежедневно стоят в глухих пробках мегаполисов. Качество воздуха деградирует просто на глазах.
1: Это неизбежно при таком стандарте.
0: Но знаешь, что в этой ситуации с грязным бензином поражает меня больше всего?
1: Запрет на его экспорт.
0: Да, вот именно. Этот высокосернистый бензин разрешен исключительно для внутреннего потребления. Поставлять его за рубеж строжайше запрещено законом.
1: Ага, чтобы не нарушать контракты.
0: Получается очень интересная картина. Те, кто принимает эти стандарты, они ведь прекрасно понимают химию процесса. Они знают про токсичность, про убитые моторы, про отравленный воздух в городах.
1: Это предельно четкая, циничная расстановка приоритетов. Признается абсолютно приемлемым сбрасывать такой суррогат на внутренний рынок, заставлять граждан дышать повышенными выбросами и оплачивать дорогостоящий ремонт автомобилей?
0: Угу.
1: Но при этом сохраняется какой-то панический страх испортить репутацию или там нарушить международные договоренности перед зарубежными покупателями. Это просто двойные стандарты в чистом виде.
0: Хорошо. Если заводы не справляются, возникает самый, ну, очевидный вопрос. А почему бы просто не купить нормальный бензин за границей? Из каждого утюга звучат заявления, что масштабный импорт решит все проблемы.
1: Эти заявления полностью разбиваются о суровую математику логистики. Иллюзия импорта – это, пожалуй, один из самых опасных мифов текущего кризиса.
0: Давай посчитаем. Внутреннее потребление бензина в России составляет примерно 35-38 миллионов тонн в год. Белоруссия, на которую так часто кивают, как на спасителя, производит всего около 3 миллионов тонн.
1: Им же самим нужно на чем-то ездить и убирать урожай.
0: Вот именно. У Казахстана излишков тоже нет. То есть физически взять топливо по соседству просто негде.
1: И тогда возникает логистический шедевр – схема с Индией.
0: Российская сырая нефть грузится в танкеры и плывет в Индию. Там местный завод ее перерабатывает, и уже готовый бензин грузится в другие танкеры и плывет обратно.
1: Двойного фрахта. Гонять нефть в Индию, чтобы купить бензин, это, ну знаешь, как отправить вагон муки на другой континент, чтобы купить там и привезти обратно нарезанный батон хлеба.
0: Точно.
1: Стоимость транспортировки, страховки судов, проходы через проливы – все это делает итоговый продукт астрономически дорогим. Танкер идет в одну сторону неделями. Это не кнопка, которую можно так клик, нажать и получить топливо завтра.
0: И сколько в итоге дает эта сложнейшая морская операция? Цифры показывают около 200-250 тысяч тонн импорта в месяц, при потребности в 3 с лишним миллиона тонн ежемесячно.
1: Это меньше десятой части всех потребностей. Это даже не пластырь на сломанную ногу. Это попытка вылечить открытый перелом, не знаю, подорожником. Чтобы такой дорогой импортный бензин хоть кто-то покупал, государству приходится субсидировать разницу из бюджета. Получается, система буквально сжигает деньги, чтобы привести каплю в море.
0: Но самый страшный удар наносится даже не по автомобилистам. Дефицит бьет в самую чувствительную точку – продовольственную безопасность. Июнь и июль на юге – это же сезон уборочной кампании.
1: Да, а современное сельское хозяйство не работает на конной тяге, как известно.
0: Именно. Комбайны, трактора, зерновозы – все это потребляет колоссальные объемы дизельного топлива. А дизель с апреля взлетел в цене на 42%. На оптовых биржах цены бьют вообще все исторические рекорды.
1: Фермеры столкнулись с ситуацией, когда топлива просто нет физически, ни за какие деньги. Техника тупо стоит в полях. Аграриям на Кубани приходится искать дизель где-то в Поволжье, нанимать бензовозы и везти его за сотни километров.
0: А зерно-то ждать не будет?
1: Конечно, не будет. У озимой пшеницы есть очень строгий технологический срок уборки. Если она перестоит в поле, колос высыхает и зерно просто осыпается на землю. Или, что еще хуже, в сухую погоду возникают пожары. Потерять урожай из-за того, что нечем заправить комбайн – это катастрофа для всей производственной цепочки.
0: И эта цепная реакция абсолютно неизбежна. Меньше собранного зерна означает его резкое удорожание. Дорогое зерно – это дорогая мука и дорогой хлеб. Но

0: это только начало цепочки.
1: Да, потому что зерно – это еще и основа комбикормов для птицефабрик и животноводческих комплексов.
0: Совершенно верно. Топливный кризис на Кубани через пару месяцев обернется переписанными ценниками на мясо, молоко, яйца и курицу в каждом супермаркете страны. Логистика доставки этих продуктов в рефрижераторах тоже сильно подорожала из-за того же дизеля. Кризис, начавшийся у заправочной колонки, приходит прямо на кухонный стол каждому.
1: Да, от этого не спрятаться. И если смотреть на ситуацию глобально, возникает один очень-очень важный вопрос. Когда базовая бензиновая инфраструктура, на которой держались целые регионы десятилетиями, становится настолько хрупкой, непредсказуемой и дорогой, не станет ли это самым жестким и неконтролируемым толчком к кустарной электрификации? Или там к массовому переходу на альтернативные виды транспорта? Возможно, этот кризис заставит людей менять не заправки, а вообще сам принцип того, на чем они ездят.
0: Итог простой. Между нефтью в земле и бензином в баке стоят заводы. Заводы повреждены. Починить их быстро не получится. Запчасти под санкциями. Технологии ушли вместе с западными партнерами. Импорт из Азии – это пластырь, а не лечение. Поэтому очереди, лимиты и грязный бензин – это не временные неудобства. Это новая реальность, которая пришла надолго. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Привыкаем к новой реальности. В Калининградской области люди дерутся в километровых бензиновых пробках, устраивают аварии. Зафиксирована первая смерть в очереди на заправке. То ли еще будет. Снизить градус бензиновой лихорадки. Возивший топливо паром «Амбал» возвращается. Неужели морская переправа рискует стать мишенью для дронов? Игра на опережение. Россия закрыла пункты пропуска через границу с Латвией, Финляндией и Эстонией. А Польша впервые за 40 лет закупает подводные лодки. Настолько все серьезно. Итак, топливный кризис в Калининградской области продолжает набирать обороты. На АЗС «Лукойл» в Калининграде не иссякают автомобильные очереди. Люди собираются на заправках круглосуточно, уже как на работу, и часто еще до появления бензина, ожидая его подвоза. Более того, в Калининграде некоторые автомобилисты, доведенные до белого коленя многочасовыми очередями, проявляют агрессию и уже доходят до вызова полиции. Дело в том, что к отдельным АЗС машины выстраиваются сразу с нескольких сторон, поэтому начинаются споры, кому проезжать первым. Так, например, на улице Суворова произошла драка, а затем и ДТП. Одна из машин покатилась назад и въехала в другую. А на Елизаветинской ссора между женщиной и пожилым мужчиной едва не закончилась настоящей потасовкой. В полиции подтвердили, мол, действительно обращения из-за ситуации на заправках поступают, но пока серьезных происшествий в регионе не было. А вот в Карелии уже зафиксировали.
4: Трагедия произошла в Петрозаводске. На одной из заправок скончался пожилой мужчина. На вид ему было около 75 лет. Пенсионер успел оплатить бензин, однако до полной заправки бака ему немного не хватило топлива. Когда мужчина это увидел, ему стало плохо. Сотрудники АЗС вызвали скорую, но медики оказать помощь не успели. Пенсионер умер. Факт смерти подтвердили и в МВД. По предварительной информации, у мужчины могло остановиться сердце.
3: Кстати, из-за продолжающихся украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы в некоторых регионах даже нечем заправлять машины скорой помощи и экстренных служб. О том, что проблема достигла критических масштабов, говорит тот факт, что ограничения на покупку топлива действуют уже в 83 из 85 регионов. Только в двух – в Калмыкии и на Чукотке – еще нет подтвержденных лимитов на продажу бензина или дизеля. Между тем, руководство Калининградской области уверяет, что у крупных операторов есть все виды топлива. Вот только через возросшее потребление его не успевают доставлять. Чтобы ускорить развоз по региону, «Лукойл» направил два дополнительных бензовоза. А «Балтнефть» вообще перешла только на обслуживание юрлиц и госзаказов. Власти просят не паниковать, но сами же признают, ограничения по отпуску топлива введены, чтобы снизить нагрузку на заправки. Также в региональном правительстве заявили, что стоимость бензина может меняться и зависит от ситуации на рынке. А всем и так хорошо видно, в какую сторону она меняется. В этой связи эксперты предупреждают, вслед за подорожанием бензина цены начнут расти буквально на все. И в первую очередь подорожают товары со сложной логистикой. К слову, именно на логистику власти возлагают надежды для снижения ажиотажа на АЗС.
5: В Калининградскую область после ремонта вернется паром «Амбал». По сообщению морского оператора «Оборонлогистика», судно выйдет из порта Усть-Луга 7 июля. Швартовка в Балтийске запланирована на час ночи 10 июля. В такое же время на следующий день судно ляжет на обратный курс. Как сообщает оператор, «Амбал» рассчитан на перевозку вагонов и накатной техники. На трех палубах он берет свыше 8 тонн груза. И есть важный нюанс. «Амбал» сможет доставлять в регион цистерны с топливом. Будет ли перед ним поставлена такая задача, пока неизвестно, но надежда есть, поскольку ранее нефтепродукты составляли до половины от общего объема грузов данного парома.
3: После того, как Литва ограничила транзит между Калининградской областью и основной территорией России, властям пришлось кардинально перестраивать логистику региона. Большую часть грузов, которые раньше поставляли по сухопутным маршрутам, перенаправили на морской путь. Сейчас основу переправы, обеспечивающей доставку топлива, стройматериалов, продовольствия, техники и всего необходимого в Калининградскую область, составляют 5 паромов и 2 десятка других судов, курсирующих на линии Усть-Луга-Балтийск. Эта линия жизни, связывающая большую землю с эксклавом, из-за своей стратегической важности единственного логистического узла автоматически становится потенциальной целью для воздушных и подводных ударов, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.
6: Угроза атак беспилотников на паромную переправу, соединяющую порт Усть-Луга и Балтийск, действительно существует и воспринимается профильными структурами как реальный риск. И прежде всего потому, что атаки БПЛА регулярны в Ленинградской области, где расположен отправной пункт паромов. Сама Калининградская область и аэропорт Храброво уже сталкивались с сигналами беспилотной опасности. Но помимо воздушных атак, существует еще риск применения морских дронов, что заставляет Балтфлот существенно укреплять оборону в акватории. Усиливает угрозы и тот факт, что паромная переправа используется в интересах Минобороны Российской Федерации по доставке грузов морским транспортом на территорию Калининградской области. Это противнику известно. Как и то, что уничтожение морского пути в Россию отрежет эксклав от жизнеобеспечения.
3: Видимо, беря во внимание все существующие риски, газовозы в Балтийском море начали оснащать пулеметами. По крайней мере, на танкере «Маршал Василевский», который обеспечивает поставки сжиженного газа в Калининград, впервые зафиксировали две огневые точки с крупнокалиберными пулеметами «Корт», а рядом были размещены мешки с песком для огневых позиций. Такое оружие может поражать цели на расстоянии до 2 километра. В сеть попали соответствующие снимки, сделанные пограничной службой Эстонии с самолета разведчика. При этом некоторые военные эксперты утверждают, что защищаться от воздушных беспилотников одиночными пулеметами неэффективно. Между тем, все это лишний раз подтверждает нарастающую напряженность на Балтике и у ее границ.
5: С 1 июля правительство России временно приостановило движение людей, транспорта, товаров и грузов через 7 железнодорожных пунктов пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией. Официальные причины такого решения власти не назвали, как и период, на который закрыли железнодорожные погранпереходы на северо-западе страны.
3: В свою очередь, польские власти подписали контракт на поставку 3 современных шведских подводных лодок. Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск. Известно, что новейшие субмарины станут первой подобной закупкой для военно-морских сил Польши за последние 40 лет, а их стоимость составляет около 5,5 миллиардов долларов. Глава польского правительства назвал соглашение со Швецией историческим. По словам Туска, это значительный шаг к укреплению безопасности Балтийского моря. В свою очередь, в российских военно-аналитических кругах сделку расценили как создание военно-морского пакта, направленного на прямое ограничение возможностей российского флота в регионе и попытку взять Балтийское море под полный контроль НАТО. Ответные меры не заставят себя долго ждать. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Балтийский лоцман.
7: В Калининграде мужчина умер в очереди за бензином. 75 лет. Пенсионер стоял в очереди на заправке возле республиканской больницы, там, где появился один из немногих бензовозов. Стоял несколько часов, на жаре. В какой-то момент потерял сознание и рухнул. Управляющая заправкой отогнала его автомобиль в сторону. Заправку закрыли. Ждать скорую. Скорая приехала через полчаса. Мужчина не выжил. Да, скорее всего, сердце. Да, возраст 75. Да, наверняка были проблемы. Все это правда. И все это я понимаю. Но вдумайтесь в контекст. 21 век. Страна, занимающая третье место в мире по добыче нефти. И пожилой человек стоит часами в 30-градусную жару, чтобы купить 30 литров бензина. И умирает в очереди. И в Чите то же самое. 28 июня мужчина скончался прямо в машине. Ждал. И не пережил ожидания. В Забайкальском крае еще одна история. Без смерти. Ну, почти. Женщина рассказала, что ее муж потерял сознание в машине в очереди. Она пешком прошла 15 километров до соседнего села, чтобы попросить знакомого отвезти его в больницу. К счастью, мужика откачали. 15 километров пешком, потому что машина не могла уехать из очереди. В ней не было бензина. Но это еще не кошмар. Иркутск. Очереди по 18 часов. Люди занимают место с 4-5 утра, иначе не успеть. К 8 утра уже поздно. В чате «Где залить Иркутск» непрерывным потоком идут видео с заправок, где висят таблички «Бензина нет». Губернатор Кобзев объявил режим повышенной готовности. МВД и Росгвардия вышли патрулировать очереди. Мэр Болотов лично распорядился установить биотуалеты у заправок, потому что люди стоят так долго, что физически некуда выйти. Администрация начала огораживать автобусные остановки рядом, потому что хвосты машин мешали общественному транспорту. Город перестраивается вокруг очередей за бензином. Биотуалеты у заправок. В России. 2026 год. В Иркутске конфликты стали нормой. Люди пытаются вклиниться, вспыхивают перепалки. Один из корреспондентов провел в очереди на Роснефти больше 12 часов и описывает. До настоящих драк не дошло, но конфликты были. При этом вызывали полицию. Один неосторожный взгляд, одно слово и снова скандал. Перекупщики в Иркутске брали 250 рублей за литр, прямо у заправок. Полиция оформила четверых, но заработать успели. Тем временем появилась доставка бензина на дом, как пиццу доставляют. Вдвое дороже, но не стоишь 18 часов на улице. Так что новый бизнес вырос из кризиса за неделю. Смотрим дальше по стране. Чита. Заправка «Корс» на набережной Завалишино 28 июня. Группа мужчин въехала на территорию, несмотря на очередь, которую люди занимали сутки. Перегородили въезд грузовиком. На замечание – ноль. Толпа выдворила их сама. Сильно избили. Те, кто честно простоял сутки, остались без бензина, потому что он просто закончился. Сутки ожидания и ничего. В комментариях люди пишут губернатору прямо. Везде скандалы, драки, беспредел. Полиция попряталась. Как за вас голосовать? Ижевск. Видео с жесткой дракой на заправке разлетелось по всем социальным сетям. Двое дерутся, третий стоит и смотрит. Просто смотрит, не вмешивается. Москва. На одной из заправок видео. Женский конфликт дошел до рукоприкладства. Разнимали баб всей очередью. Это Москва. Самый большой город страны. И там тоже дерутся за бензин. И это, скажу я вам, еще только начало. Потому что машину заправить – это половина проблемы. Есть же сельское хозяйство. Сейчас время уборки первых культур, обработки полей, заготовки кормов. Комбайны, тракторы, грузовики – все на дизеле и бензине. В Калининград почти все продовольствие везут с материка. Если аграрии по всей стране недополучат топливо в уборочный сезон, часть урожая останется в полях. Что будет с ценами на хлеб и молоко осенью, вы и сами понимаете. Сегодня деремся за бензин, а завтра за хлеб. Я раньше любил кино про апокалипсис, сейчас не могу смотреть. Включаешь и видишь людей, дерущихся за канистру бензина. И понимаешь, это не кино. Несколько недель кризиса, и уже Росгвардия у заправок дежурит. Уже биотуалеты у колонок. Уже перекупы по 250. Что будет через месяц? Через три? Когда кончатся резервы? Начнут стрелять за канистру? Понимаю, что все злые, что люди на пределе. 8 часов на жаре в очереди – это испытание. После такого срываются все. Это не оправдание насилия, это объяснение. Когда государство не справляется, люди срываются друг на друге. Это закономерность, которая работает одинаково в Иркутске, в Чите, в Москве и в Калининграде. Так что берегите себя и постарайтесь не сойти с ума в попытке купить бензин. Пока.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Опасность дня.
8: Качество бензина в России официально опустили ниже стандарта Евро-5. Чтобы увеличить объем топлива, правительство разрешило НПЗ выпускать бензин, в котором в 15 раз больше серы и грязи, чем допускалось ранее.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Иркутск без бензина, но с очередями на АЗС. Кто-то записывает видеообращение с просьбами о помощи, но не ждет ее получить, а кто-то снимает многокилометровую вереницу автомобилей, стоящих вдоль дороги к автозаправочным станциям.
10: Иркутск, нам никто не поможет. Все наши крики о помощи, о просьбах никто не услышит, потому что мы кричим в соцсети, которая запрещена. Просим помощи у людей, которых тут просто-напросто нет. Что делать во всей ситуации, это непонятно. С бензином становится с каждым днем все хуже и хуже.
11: Вы сейчас охренеете от видео, которое мне прислали с Иркутска. Там просто космическая очередь.
12: Ну и сколько вот надо в этой очереди стоять, я просто даже и не представляю. Сколько это нужно? Люди вот уже толкают машину, у них уже, походу, бензин кончился. Сколько нужно простоять в этой очереди за бензином?
13: 10%. Уже касали телефон
12: отдел. Я вообще, это просто людей и жалко, и... Ты что едешь, кого не видишь-то? Что, в натуре прикалываетесь? Да мне нафиг эта машина, не нужна, чтобы в такой очереди стоять. Вы вообще угораете, что ли? Что вообще угораете? Что, в натуре прикалываетесь? Я уже устал снимать. Когда они заправятся, у них уже бензин кончится, пока они этой пробки простоят. Сейчас нихуя в натуре люди на электричках ездят, хохочут вообще, кто на электрических машинах. Все, я до дома доехал, вся бездна.
11: У нас в Новосибирске, я недавно выкладывал видео, что нету очередей на заправке. На некоторых заправках просто их нет, потому что нету и топлива.
2: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Топливный геноцид. В первом регионе России предложили продавать бензин по номерам машин, а в Петербурге задерживают доставку продуктов. В стране остался только один регион, где продают бензин и дизель без ограничений. Это Чукотка. Топливный кризис охватил уже 82 региона, а также новые территории. Официальное ограничение на продажу бензина накануне ввели на Алтае. Уже в трех регионах объявили режим повышенной готовности. Это Иркутская, Пензенская область и Забайкальский край. Не очень ясна ситуация в Калмыкии. Власти заявляют, что топлива там достаточно и ажиотажа нет, но в то же время признают, что уже почти на каждой десятой АЗС бензин не продается.
15: Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров, все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд.
16: 2026 год, 21 век, страна, которая добывает нефть. Вы чё?
14: Из-за топливного кризиса в Петербурге магазины столкнулись с задержками поставок продуктов. Производители начали предупреждать торговые сети о невозможности поставить товары в срок. Соответствующие уведомления рассылают поставщики из других регионов, преимущественно из Поволжья и Южного федерального округа. И это только верхушка айсберга. На очереди скачок цен, предупреждает экономист Максим Блант.
17: Дальше транспортные компании, которые возят импорт из Китая, в том числе, да, фурами, они тоже предупредили. Вот с сегодняшнего дня, с 1 июля, они повышают стоимость грузоперевозок. При этом, ну, вся вот эта история с доставкой, в том числе доставка с хлебозавода до магазина. Ну, вот, хлеб относительно дешевый, и бензин в его цене довольно высокую стоимость имеет. Соответственно, это будет иметь инфляционный эффект. Цены вырастут значительно.
14: В Орловской области введут продажу бензина по автомобильным номерам. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. Например, в субботу будут заправляться машины, номера которых начинаются с 0 до 1. В воскресенье с 2 до 3 и так далее. Отпускать будут по 50 литров на авто. При этом водители с номерами, зарегистрированными в других регионах, смогут заправить машины только на 3 отдельных АЗС в Орле. Как признался губернатор, для него в приоритете жители Орловской области, а не транзитные автомобили. Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готовится к импорту бензина из других стран. Каких именно, не уточнил. Сейчас бензин закупается в Беларуси, но там его мало. Поэтому, по данным агентства Рейтер, теперь Москва ведет переговоры об импорте бензина с одной из стран Азии. И это будет новым вызовом для госказны, ведь везти бензин издалека дорого, говорит экономист Вячеслав Жуковский.
18: И вот чтобы это топливо, которое в России будут завозить, чтобы оно стоило на заправках не 130, не 150 рублей за литр, было не космически дорогим, придется из бюджета тратить деньги, придется по демпферному механизму выплачивать компенсации, соответственно, нефтяникам, пытаться сдержать этот огромный логистический расход, транспортные расходы, страховые расходы, фракт, все остальное. Ну и, соответственно, придется нести огромные убытки там, в размере десятков миллиардов рублей в месяц, чтобы хоть как-то вот это топливо завести.
14: Напомню, в бюджете страны и так огромная дыра размером 6 триллионов рублей. Накануне же стало известно, что правительство решило засекретить данные о ценах на бензин после рекордного за 20 лет скачка цен. Распоряжение правительства об изменениях в федеральном плане статистических работ опубликовано на официальном портале правовых актов. Росстат публиковал данные о ценах на топливо почти на 2000 АЗС в 280 городах России. В последний раз Росстат сообщал о ценах на бензин за неделю с 16 по 22 июня. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
9: Экономист Владислав Жуковский о том, что в стране дефицит топлива и его нечем покрывать.
19: На 5-й год войны пошла настоящая движуха. Причем уже не только в экономике, не только с развалом бюджета, с рекордным дефицитом бюджета, с обрушением доходов, с падением инвестиций, производства. Но уже и топливный кризис, как помните, называли раньше энергетической сверхдержавой, Путин называл Россию, да? По сути, была такая экономика бензоколонки для Запада, теперь для Китая. Но вот мы понимаем, что уже на бензоколонке не осталось топлива, ни дизеля, ни бензина. Этот дефицит, его просто нечем покрывать, и дальше он будет только углубляться, только нарастать. То есть я думаю, что такими темпами уже будет дефицит 30-35-40% мощности, это может быть и 50%, если эти удары продлятся еще там несколько недель, пару месяцев. Поэтому ну, полноценная беда. То есть топлива либо нет, либо это безумные цены, это разгон инфляции, это огромные издержки производства, это огромные расходы на логистику, на транспорт. Это все безумный разгон маховика инфляции, и сейчас цены будут взлетать просто в небо.
2: Криминальные новости.
20: Полтонны кокаина нашли в тушах тунца в порту Санкт-Петербурга. У предполагаемого организатора изъяли элитные машины, часы и криптовалюту. По данным ФСБ, мужчина наладил поставки кокаина из Латинской Америки морем. Тайником для полутонны наркотиков стали туши тунца. Во время обысков у россиянина нашли криптокошельки с активами на 613 тысяч долларов, 13 дорогих часов стоимостью почти 1,5 миллиона долларов и 5 люксовых автомобилей на 130 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Драгдилер арестован. В Липецкой области начали судить 63-летнего жителя деревни Щербинина Алексея Зайцева. 19 марта он застрелил военного полицейского, который пытался задержать 35-летнего сына Зайцева, объявленного Сочи. Зайцева-младшего после задержания обвинили по статьям о дезертирстве и сопротивлении начальнику в период мобилизации. 23 июня Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил его к 8 годам колонии строгого режима. Отца Алексея Зайцева обвиняют в убийстве полицейского, угрозе представителю власти и незаконном хранении взрывчатых веществ и боеприпасов. При обыске в доме нашли порох, который хранился там почти 30 лет. Пенсионеру грозит пожизненное. После ареста он говорил журналистам, что его сын честно отслужил 1,5 года по контракту и вернулся домой. Но его преследовали и заставляли вернуться на службу. На Ставрополье женщина, будучи участницей организованной преступной группировки, удерживала мужчину в частном доме, заставляла его работать, а потом продала за 4 коробки колбасы. Об этом сообщила пресс-служба судов региона. Купля-продажа человека совершена в целях его эксплуатации с угрозой применения насилия, говорится в публикации. Члены группировки выбрали жертву не случайно. Мужчина находился в тяжелой жизненной ситуации и злоупотреблял алкоголем. Этим воспользовались злоумышленники, заманили его в частный дом, после чего превратили в раба. Позже мужчину обменяли на 4 коробки колбасы. Жительница Ставрополья задержана, обвиняется в торговле людьми, совершенной организованной группой. Суд отправил ее под стражу на 2 месяца. Остальные фигуранты дела устанавливаются. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радіолента. Прямая речь.
9: Протоиерей Андрей Ткачев призвал христиан читать новости раз в 2 дня. Или вообще отказаться от этого, чтобы не сойти с ума.
21: Хотел бы, дорогие христиане, чтобы вы не смотрели новостей. Это мое вам такое напутствие, что вы не смотрели новости или смотрели их в 2 раза меньше, чем обычно смотрите. Чтобы, просыпаясь по утрам, вы втыкались не в ленту новостей, ту блудную и бездарную, которая правда не скажет, а чтобы, если уж втыкались во что-то, то втыкались в псалтирь или молитвенник. А потом будете читать, например, там новости, скажем, там не так, как привыкли, например, там каждый час, а раз в 2 дня. Во-первых, будет качественней, а во-вторых, вы будете иметь знать, о чем молиться. То есть, прочитавши что-нибудь в информационном поле, какую-то мерзость очередную, какую-нибудь беду, например, там, что в Симферополе нету света и бензина, молитесь Богу о жителях Симферополя, о том, чтобы властям Бог дал мудрость, а армии силу, чтобы перестали брехать лишний раз о своих победах, а чтобы занимались делом и чтобы обеспечили жизненную нормальную там, как бы, ситуацию там, жителям тех или иных страждущих городов. То есть, прочитал, заболела, помолился. Вот только так нужно читать новости, иначе вы с ума сойдете, потому что это брехливая наша эта система информационная, она направлена на то, чтобы убить молитву в людях, даже в тех, кто молится. А чтобы те, кто не молится, вообще никогда не молились. Поэтому поменьше читайте новостей и побольше обращайтесь к молитвеннику или к псалтире, или читайте Божие Слово. И когда прочитаете что-нибудь новое, там, кто там кого зарезал, там, кто откуда упал, там, кто разбился на машине, там, кого убило дроном, это все должно вызывать у вас молитву. Если новости, молитвы у вас не вызывают, то вы зря прочитали эти новости. Что вы будете просто раздражаться, унывать, беситься, там, плеваться. А кому это надо, кроме сатаны? Поэтому поменьше читайте новости и побольше молитесь Богу. Вот такой мой вам на сегодня сказ.
2: Главные новости дня.
22: Бензиновый коллапс. Число запросов о покупке бензина в канистрах выросло до рекордного уровня. Правительство снижает качество топлива. На СТО уже ад.
23: Мне тогда, блядь, даже больше не обижу.
0: простояла на заправке гребаных 2 часа. Я хочу пить есть, я хочу в туалет, я хочу пить. Я стояла, очередь двигалась, все нормально. А двигалась очередь просто потому, что машины уезжали. На заправке есть бензин, но не закрыто, блядь.
22: Ситуация с бензином в стране достигла апогея. На многих АЗС топлива попросту нет. А там, где оно появляется, сразу возникают огромные очереди на несколько километров. Чтобы добыть хоть пару литров, люди готовы ночевать возле заправок. Самая популярная тема в поисковике Яндекс – где купить бензин в канистрах. В июне количество таких запросов увеличилось втрое по сравнению с маем.
1: Вот на заправку. Конца и края не видно. Вот по зеркалам. Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд. Логистика полностью встает. Перевозки полностью уничтожаются. Соляра дорогая, соляра нету не везде. Везде лимиты 40, 50, 200 литров.
22: Помимо покупки бензина, пользователи также массово искали информацию о том, какие канистры подходят для хранения топлива и сколько времени его можно хранить. Но есть и другая масштабная проблема. В соцсетях поголовно жалуются на проблемы с двигателями из-за низкого качества топлива. Оказалось, что пониженный стандарт Евро-3 не подходит многим современным моделям авто.
4: Вот дожились, да? Стою в очереди. Да, хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да, МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Служил детей и вот стою. Ночь. Да, не думал, что доживу до этого. Да. Грустно, печально.
22: За первый месяц лета объем нефтепереработки в России на фоне ударов украинских беспилотников опустился до минимального уровня за 16 лет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для стабилизации ситуации на энергетическом уровне Москва ведет переговоры с другими странами об импорте топлива. Но это вряд ли поможет, говорит экономист Игорь Липсиц.
23: Белоруссия может дать и дает, но не очень много. Значит, Белоруссия дает примерно 8% от российского годового потребления бензина при максимально возможных объемах поставки, если не лишить топлива сам рынок Беларуси. Так что это тоже не очень много. Еще в прошлом году были попытки организовать импорт бензина и топлива из Казахстана, Азербайджан, насколько я помню, не очень это получилось. Выяснилось, что у них просто нету такого превышения, таких запасов, такого избытка, чтобы они могли поставлять в Россию. Поэтому какие-то разговоры идут, что, может быть, где-то пытаться найти какой-то бензин в Индии или в Китае. Но вы же понимаете, что оттуда же за морем телушка-то полушка, да? Дорога-то перевоз, вы помните, да, русскую поговорку? Считайте, что если даже вы сумеете оттуда привезти, то у вас это будет как золотой такой. То есть это будет бензин, изготовленный в Индии, из нефти, поставленный из России в Индию, а потом этот бензин будет в Россию отправляться на танкерах обратно. Значит, вы будете дважды платить за морскую транспортировку. Это будет, короче, все калории или там углеводороды, которые у вас будут энергетические, все эти все элементы, они будут вами дважды оплачены морским перевозком. Насчитайте, сколько это будет стоить.
22: В прошлом году в России уже ощущался дефицит бензина, но он был не таким масштабным и длился не так дорого. Сейчас в Крыму топлива вообще не найти. Его не продают обычным гражданам. Все, что привозят, уходит коммунальным службам, больницам и полиции. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Ужас дня.
8: В Пензе развернули кампанию принудительной мобилизации. Мужчин ловят прямо на улицах, доставляют в военкоматы, где заставляют подписывать контракты на спецоперацию. Соцсети заполонили видео жен пострадавших, которые заявляют об избиениях и пытках их мужей прямо в кабинетах.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут.
3: пишут солдаты с передовой, докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Сенатор от Томской области Виктор Кресс по просьбе работников сельского хозяйства поднял вопрос катастрофического обеспечения отрасли горючим.
6: Меня просили работники сельского хозяйства поднять вопрос катастрофического состояния с обеспечением агропромышленного комплекса горюче-смазочными материалами. Все понимают. Известно, что создана рабочая группа в правительстве по этому вопросу. Наверное, в этих условиях будет правильно в гражданских сферах экономики отдавать приоритет с обеспечением ГСМ агропромышленному комплексу. В рабочей группе, на мой взгляд, в рабочей группе правительства по этому вопросу должно быть место и члену Совета Федерации. Надо контролировать и цену. Есть компании, которые устанавливают цену такую, чтобы купить литр горючего, надо продать 5 литров молока. Сегодня идет уборка урожая на юге страны. У нас в Сибири заготовка кормов. Без горюче-смазочных материалов все встанет. Мы загубим все то, что с великим трудом создано в агропромышленном комплексе последние годы всей страной.
5: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что проблема с топливом в сельском хозяйстве преувеличена.
7: Вы только, пожалуйста, не преувеличивайте драматизацию. Действительно, ситуация непростая, нелегкая. Президент нашей страны провел совещание по вопросу обеспечения бензином, керосином, дизелем для сельского хозяйства. Вчера, в понедельник, мы встречались с председателем правительства, обсуждали эту тему. Рабочая группа правительства под руководством вице-премьера Новака в ежедневном режиме находит решение, чтобы исправить эту ситуацию. Нужно время. И я уверена, что ситуация будет исправлена, и решения, которые нужны и необходимы для этого, правительством принимаются.
5: Бизнесмен и фермер Константин Окунев о том, что правительство просто закрыло глаза на проблему с топливом, а урожай тем временем пропадает в полях.
24: Власти, что местные, что центральные, дошли до такого цинизма, что в глаза говорят фермерам чуть ли не «вы врете, проблемы нет, топливо есть, ГСМ есть». То есть виноваты не они, которые не в состоянии не то чтобы предотвратить кризис, не то чтобы как-то его ослабить, что ли, минимизировать последствия. Они даже признать проблему не могут. Ну, я, извините, скажу по-простому. Суд сказать, что да, нет топлива. Уборочная компания только-только стартовала, а комбайны уже стоят, а зимы ячмень. Там ранняя пшеница, они уже созрели. Их нужно косить прямо сейчас, каждую минуту, а топлива нет. Урожай просто гниет в поле, пропадают деньги, еда.
3: Радио Лента. Прямая речь.
25: Жительница Севастополя, мать двоих детей, из-за частых обстрелов, жизни по QR-кодам и дефицита товаров решила уехать из города.
26: Когда над моим домом стали летать пули, ребенок сидит просто по полдня в детском садике в каморке, в одних трусах. Это все страшно. И очень много нюансов сейчас в Крыму есть. Поэтому, когда вы слушаете люди, вот призыв тех, кто говорит, что в Крыму все хорошо, пожалуйста, сравнивайте все стороны. Я, как мама двоих детей, я ни за что сейчас не хочу находиться в Крыму. Хоть я и в Севастополе, достаточно сложное было прошлое, позапрошлая ночь. После нашего отъезда мне много кто написал, что я вовремя уехала. Но и в других городах находиться, извините, это такая рулетка. Повезет, не повезет, потому что это полуостров. Вы понимаете, что сейчас, я надеюсь, что вы понимаете, что происходит на фронте, как все тяжело. Бензовозы не просто так не приезжают в Крым, да? И мост один, поэтому думайте, во что вам играть. В игру «Похер нас провезет», пронесет, или все-таки береженного Бог бережет. Вот выбирайте сами, что вам ближе. Мне ближе было вот береженного Бог бережет. Я забрала детей, уехала, и я не хочу травмировать ни свою, ни их психику больше этими звуками летающих пуль, тревог. И просто находиться в дефиците не очень классно, потому что вот нету света, да, вы там не можете пойти в магазинчик и купить все, что вы захотите, даже за наличку. Тоже молочко, сыр, это все продается с QR-кодом, да, который нужно отсканировать, а это вам не смогут сделать в магазинчике. Вот.
3: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
10: Военные хроники российских городов. Зеленский объявил о поражении двух предприятий в России. НПЗ в Уфе и оборонный завод в Пензе.
11: Короче, нашли, потом
10: Жители Уфы сообщили о сильных взрывах в ночь на 1 июля. По их словам, атака беспилотников продолжалась несколько часов. Местные власти о последствиях удара молчат. Очевидцы говорят, что в районе НПЗ вспыхнул мощный пожар. На кадрах видно, что горит завод на севере города. В него входят предприятия «Башнефть» Уфанефтехим мощность 9 миллионов тонн в год и «Башнефть» УНПЗ около 7 миллионов тонн в год. Удар по НПЗ подтвердил Зеленский. По его данным, от границы с Украиной завод находится на расстоянии 1300 километров. Громко в ночь на 1 июля было и в Пензенской области. Там под атаку попало предприятие ВПК, которое занимается производством комплектующих для ракетного вооружения. Оно находится в 600 километрах от линии соприкосновения. Речь идет об одном из объектов научно-исследовательского института физического измерения. Институт производит датчики для крылатых и баллистических ракет «Искандер», «Калибр», «Х-101», компоненты бортовых систем авиации и разведывательные спутники. Предприятие входит в состав Роскосмоса. Губернатор Олег Мельниченко атаку на регион подтвердил.
12: В области обломки беспилотников повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. Пострадавших нет.
10: Помимо института, под удар дронов попала также электрическая подстанция «Маяк», расположенная около одноименного целлюлозно-бумажного комбината. Это один из крупнейших производителей бумажной продукции в России.
13: Только что. Руки дрожат. Я такого даже не слышал никогда.
22: Беспилотники снова летели на Москву. По словам властей, их сбили на подлете к столице. Однако после мощных взрывов недалеко от Люберцев и Котельников загорелись электроподстанции нефтебазы Роснефти. Там отключили электричество. Очевидцы публикуют кадры с большим столбом черного дыма. Глава Котельников Михаил Соболев заявил, что произошла авария из-за перегруза сетей. И никак это не связано с налетом БПЛА. А в Россетях назвали причиной пожара технологическое нарушение на подстанции. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Говорят военкоры.
15: Военкор Астрахань о технических ударах частных компаний и старых иллюзиях.
16: На очередном витке информационных войн Apple снес из своей системы приложение ВК. Что не удивляет, борьба нарративов уже давно подкрепляется техническими ударами. Но мне каждый раз интересно видеть таковые со стороны частников, а не государства. Нас же как учили в 90-е? Что рыночек, конкуренция и прочее — это противоположность конфликтов и цензуры. Типа это наилучшая гарантия от блокировок, что капиталист хочет тебе продавать, а не контролировать. Ну, хороший американский капиталист точно просто хочет продавать тебе айфоны. Ему все равно, что ты смотришь там. Просто он делает много айфонов и хочет их обменять на деньги. Чисто рыночек и прогресс. Наоборот, капиталист страхует тебя от любых попыток блокировки, ведь он зарабатывает. Я каждый раз как-то удивляюсь, неужели в 90-е приличные люди меня обманывали? Ну, а если серьезно, грусть.
15: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
17: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников враг сможет создать киллзону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье. И на Кимбургской косе. Основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
14: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
18: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня у нас тема, от которой хочется одновременно смеяться и плакать. Помните, как еще пару лет назад вы листали туры в Грецию, Испанию, Турцию, выбирали отель с бассейном, прикидывали взять все включено или сэкономить? Так вот, забудьте. Этого мира больше нет. Вместо него вам предлагают Северную Корею за 250 000 рублей и Ирак, где, по словам посла, рестораны работают до 2 ночи, значит, все безопасно. Нет, это не шутка. Это реальные предложения реальных туроператоров на лето 2026 года. Как так получилось, сколько это стоит и почему даже Сочи больше не вариант, разбираем прямо сейчас.
19: Слушай, ну когда я впервые увидела вот эти предложения, я реально подумала, что это какой-то пранк. Ну правда.
18: А это вообще не пранк. Это абсолютно официальные прайс-листы, и давай начнем с первого направления, которое сейчас агрессивно продвигается. Это курорт Вонсан-Кальма в Северной Корее. Его еще рекламируют как типа «корейские Мальдивы».
19: Мальдивы? Серьезно?
18: Ну, на картинках-то все красиво. Белый песок, современные отели, стеклянные фасады. Но если погрузиться в математику и условия, вся эта курортная романтика мгновенно испаряется. Минимальная стоимость недельного тура – $1950 на одного.
19: Подожди, подожди. Почти $2000 за одного человека?
18: Да, и важно понимать, что это исключительно наземная программа. То есть только отель, питание и какие-то там базовые экскурсии.
19: Но это же нарушает всю логику ценообразования. За такие деньги на нормальных курортах человек покупает премиальный сервис, а перелет? Туда же нельзя просто так взять и полететь.
18: Логистика там – это жесткая монополия. Никаких агрегаторов билетов. Авиаперелет оплачивается отдельно, и билет по маршруту Владивосток минус Пхеньян минус Владивосток на рейсах местной Air Koryo стоит ровно $575.
19: 575. И никаких скидок?
18: Никаких ранних бронирований, ничего. Государственная монополия. Плюс до Владивостока туристам из центральной части России нужно еще как-то долететь. Это добавляет минимум 25 тысяч рублей к бюджету, ну и виза за $60.
19: Так, если это все сложить, это получается больше 260 тысяч рублей на одного.
18: Именно. А для стандартной семьи из трех человек эта поездка автоматически уходит далеко за 700 тысяч рублей.
19: Слушай, я просто вспоминаю условия 2019 года. За эти деньги семья могла месяц жить на Крите. Месяц! С арендой машины, аквапарками, неограниченным доступом ко всему. А тут... Что они вообще получают за 250 000?
18: Характеристики инфраструктуры там весьма специфические. Главное отличие – это полная изоляция. Пляж буквально обнесен забором с колючей проволокой.
19: Колючая проволока на пляже. На Мальдивах.
18: Да, чтобы полностью исключить любой контакт туристов с местным населением. С точки зрения принимающей стороны, иностранец – это источник идеологического риска.
19: То есть за свои же 250 000 человек покупает себе путевку в колонию-поселение?
18: Звучит жестко, но по факту так и есть. Забор – это только начало. Из-за дефицита ресурсов в стране постоянно происходит веерное отключение электричества. Отели – не исключение. Горячая вода подается строго по графику.
19: В смысле по графику? За такие деньги?
18: Пара часов утром, пара часов вечером. Централизованное кондиционирование тоже работает на минималках, потому что энергосистема просто не тянет.
19: Я в шоке. Турист платит премиальную цену, а получает условия кризисного региона. А еда? Там же явно нет шведского стола с круассанами.
18: Конечно, нет. Интеграции в мировую торговлю нет. Из-за санкций кормят тем, что производит местная экономика. На завтрак – специфические голубцы и острые кимчи. На обед и ужин – рис, сомнительное мясо и суп из водорослей.
19: Ну, один раз кимчи попробовать – прикольно, но кормить этим детей неделю. Детских клубов и аниматоров там, как я понимаю, тоже нет.
18: Абсолютно ничего. Но бытовые неудобства – это вообще мелочи по сравнению с системой тотального контроля. Свободного передвижения просто не существует.
19: То есть вечером пойти прогуляться по набережной нельзя?
18: Категорически запрещено. По прилету каждому туристу представляют двух сотрудников спецслужб.
19: Двух на группу.
18: Часто двух на каждую семью или даже на одного туриста. Это не гиды, это надсмотрящики. Они сопровождают везде. Выйти за территорию отеля одному нереально. Физически заблокируют.
19: Получается, если едут 100 туристов, страна оплачивает работу 200 агентов. Так вот почему тур такой дорогой. Человек из своего кармана оплачивает собственную слежку.
18: 100%. И эти люди сидят за соседним столом во время ужина. Они стоят рядом, даже если ты просто вышел подышать воздухом на балкон. А любая попытка отойти ради фото расценивается чуть ли не как шпионаж.
19: Да, кстати, про фото. А как там со связью? В Инстаграм фотки выложить?
18: Забудь. Интернета нет, роуминга нет, смартфон превращается просто в кирпич с функцией фотоаппарата. И то каждую сделанную фотографию просматривают.
19: А что им может не понравиться на фото?
18: Любые признаки неидеальности. Попало в кадр недостроенное здание, бедно одетый человек, кусок забора. Технику конфискуют. А туриста могут отправить на многочасовой допрос.
19: Это же реальный риск. Я сразу вспоминаю историю Отто Уормбера. Студент, который сорвал плакат в отеле, получил 15 лет лагерей и впал в кому. Это же не страшилка из интернета. Это задокументированный факт.
0: Именно. Риски абсолютно реальны. При этом чиновники, которые активно пиарят этот маршрут в России, сами-то туда семьи не везут. Они отдыхают в Эмиратах или Стамбуле. А КНДР предлагают как массовый продукт для остальных?
19: Да уж. Но знаешь, если людям не нравится тотальный контроль, рынок предлагает другую крайность, где контроля нет вообще.
0: Ты про Ирак?
19: Да. Это же просто сюрреализм. Продавать поездки в зону боевых действий под видом экстремальной экзотики.
0: Но посол Ирака в Москве недавно заявил, цитирую, «путешествовать в Ирак очень безопасно, рестораны в Багдаде работают до двух ночи, значит, все безопасно».

0: Там же постоянно кого-то похищают.
1: Похищение ради выкупа – это базовая экономическая модель для местных группировок. Иностранный турист европейской внешности на улицах Багдада – это буквально ходячий банкомат.
0: Как тогда туроператоры вообще продают этот тур? Как они безопасность гарантируют?
1: Экскурсия превращается в военизированную операцию. Передвижение только в составе колонны с профессиональной вооруженной охраной. Аренда броневиков и зарплата ЧОПа формируют эту безумную цену. Ночуют туристы в отелях-бункерах, въезды перекрыты бетонными блоками, а на экскурсии, например, в Вавилон туристам выдают бронежилеты.
0: Бронежилет на экскурсии – отличный релакс.
1: И добавь к этому плюс 50 в тени, постоянное отключение света, из-за которых не работают кондиционеры, и токсичную воду из-под крана. Даже зубы чистить опасно.
0: Я часто слышу аргумент, что есть же иракский Курдистан, Эрбиль, мол, там безопасно. Багдад или Пхеньян, если в России есть Черное море, есть Сочи, есть Крым. Внутренний туризм должен просто расцвести в таких условиях.
2: Должен был. Но на практике внутренний юг сейчас находится в состоянии системного коллапса. Начнем с Крыма. Курортный сезон там де-факто мертв.
0: Мертв? Из-за логистики. Мост перекрывают.
2: Транспорт – это лишь верхушка. Регион функционирует в режиме чрезвычайной ситуации. Вся логистика заточена под военные нужды. На заправках периодически нет бензина для гражданских.
0: А отели как работают без бензина? Им же продукты возить надо.
2: Никак. Большинство объектов в Ялте или Севастополе просто не открылись. Постоянное отключение света и воды превращают гостиницу в бетонную коробку. Владельцам дешевле законсервировать бизнес, чем пытаться выжить на генераторах.
0: Понятно. Ну а Сочи? Там же аэропорт работает, огромная олимпийская инфраструктура. Там-то что не так?
2: В Сочи другая проблема. Город фактически стал прифронтовым курортом. Постоянная угроза беспилотников, из-за чего ежедневно воют сирены воздушной тревоги.
0: Вот представь, люди платят сотни тысяч, чтобы снять стресс, лежат на пляже, и тут воет сирена. Бомбоубежищ же там на пляжах нет.
2: Никаких бомбоубежищ не предусмотрено. Начинается паника, люди хватают детей и бегут в отели и часами сидят в ванных комнатах. Это не отдых, это испытание для нервной системы.
0: А добраться туда? Аэропорт Адлера же постоянно в новостях из-за задержек.
2: Это из-за плана «Ковер». Как только в небе фиксируют угрозу, воздушное пространство закрывают наглухо. Рейсы отправляют в Минводы, вылеты отменяют. Недавно небо закрыли на 6 часов.
0: Представляю, что творилось в терминале.
2: Ад. Система вентиляции не справлялась, еда в кафе закончилась мгновенно, люди спали на полу на надувных матрасах, логистика превратилась в рулетку.
0: Но если человек все это прошел, заселился, он хотя бы искупаться может?
2: И тут мимо. Из-за ударов по нефтебазам на побережье в акваторию вылились тонны нефтепродуктов. Мазут прибило к пляжам в Сочи и Туапсе.
0: Мазут на галечном пляже. Его же невозможно убрать без экскаватора. Он между камней затекает.
2: Абсолютно верно. Санитарные службы запретили купание. Побережье покрыто черной пленкой. Те, кто пытался купаться, выходили из воды в черных пятнах, которые обычным мылом не смываются. Нужны растворители.
0: Сирена вместо прибоя и мазут вместо песка. И сколько это удовольствие стоит? Ательеры, наверное, цены роняют?
2: Загрузка упала ниже 30%. Отели стоят пустые. Они предлагают скидки 25%, но это не работает. Люди банально боятся туда ехать.
0: И это подводит нас к самому интересному – к деньгам. Давай посмотрим, как весь этот абсурд бьется с реальной покупательной способностью в стране.
2: Цифры очень показательные. Средняя реальная зарплата в регионах России сейчас 65-75 тысяч рублей. А любой выездной тур, даже вот в Северную Корею, стоит, как мы выяснили, больше четверти миллиона.
0: То есть одна путевка – это 4-5 средних зарплат.
2: И это если человек вообще не ест и не платит коммуналку. Инфляция в туристической отрасли перевалила за 35%. Дорожает керосин, страховки и, главное, курс доллара.
0: Ну да, он же закрепился выше 90 рублей.
3: При таком курсе любая поездка за границу становится роскошью. А реальные доходы населения при этом стагнируют, цены на продукты растут.
0: Получается, массового туризма больше не существует физически?
3: Именно так. Происходит системная ликвидация права на отдых. Заграница стала элитарной роскошью. Людей загоняют в тоталитарные страны с надсмотрщиками или в зоны конфликтов с бронежилетами за гигантские деньги.
0: Это какое-то курортное гетто. Либо плати 5 зарплат за колесо,

0: колючую проволоку в Вансане, либо дыши мазутом в Сочи под звук сирены.
1: Да, выбор из двух одинаково катастрофических вариантов. Туризм из отдыха превратился в источник колоссального стресса и финансовых потерь.
0: Вот такая, друзья, картина маслом, точнее, мазутом, если мы про Сочи. Пляж за забором в Северной Корее, бронежилет на экскурсии в Вавилон, сирена вместо прибоя на набережной, и все это за 5 зарплат. Это не отпуск. Это наказание, за которое ты еще и платишь со своего кармана. А мы вернемся с новым разбором. Берегите себя. Пока.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени». В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Паника и недоверие. Россияне выносят наличные из банков со скоростью 13 миллиардов рублей в день. Банковская система пятый месяц подряд сталкивается с оттоком средств в наличные. Как сообщает Интерфакс, со ссылкой на данные Центробанка, в июне объем кэша в обращении увеличился еще почти на 450 миллиардов рублей. По сравнению с маем, темпы прироста наличных в экономике стали больше на 18%. Тогда кэша в обороте прибавилось более чем на 386 миллиардов рублей. Накопленным итогом за февраль-июнь объем наличных вырос почти на 2 триллиона рублей, говорит экономист Александр Кравцов.
4: Можно говорить о том, что сформировался устойчивый тренд на обналичивание сбережений. Бизнес переходит в серую зону из-за роста налогов, а люди стремятся иметь запас бумажных банкнот на случай отключения интернета.
3: Рост наличных в обороте – это очень тревожный момент, отмечает зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов. По его словам, выведенная из банковской системы наличность не возвращается в оборот.
5: Мы не видим роста инкассации, роста взносов через устройство самообслуживания, банкоматы, терминалы в банковскую систему. То есть наличность остается сегодня на руках у населения.
3: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения. А недавно эту идею повторил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На партийном съезде он заявил о возможном изъятии банковских депозитов населения и бизнеса на сумму около 130 триллионов рублей для нужд военной экономики. В условиях военных действий президент имеет на это полное право, отметил Зюганов.
6: В банках сегодня в условиях войны лежат 67 триллионов ваших денег. 67. И 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов. Это три государственных бюджета. Лежат и обогащают банкиров. Не вкладывают ни в производство, никуда. И даже не в победу. Ну, спокойно можно решить эту проблему. Быстро и энергично. Я бы на месте президента решил бы одним указом. Решил бы. В условиях войны имеет полное право. Он верховный главнокомандующий.
3: Это заявление лидера КПРФ вызвало крайне негативную реакцию в соцсетях, в том числе среди военкоров. На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ опровергла высказывание своего лидера. В партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Другими словами, власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны. Таким образом, за СВО заплатит каждый россиянин, говорит экономист Игорь Липсиц.
7: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать в доходы бюджета, и Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
3: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут, а доходы от продажи нефти и газа падают. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. Что касается оттока средств из банков, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны начались с мая прошлого года и охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
8: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не захотела ставить эксперименты на россиянах.
9: О том, что влияет на решение людей, то мы видим и по спросу на кредит и так далее, что эти ставки не являются запретительными. Конечно, нам всем хочется, чтобы ставки были умеренными. Ну, мы не фанаты высоких ставок. И доступность кредита должна быть. И здесь тоже должны быть справедливые условия конкуренции. Но это не вопрос ключевой ставки, это вопрос инфляции. Вот мы могли бы провести эксперимент и взять и снизить ключевую ставку. Мы бы получили с вами, я в этом просто уверена, резкий рост инфляции. И попали бы в стагфляцию, потому что... Вот я категорически против, потому что это эксперимент на своей стране. Вы посмотрите на те страны, которые через это проходили. Там тоже благими намерениями поддержать инвестиции, поддержать бизнес, была вымощена эта дорога. Я считаю, что для нашей страны, для нашей экономики такого рода эксперименты очень опасны.
2: Главные новости дня.
10: Нужны новые люди. Матвиенко потребовала, чтобы россиянки к 35 годам рожали как минимум 3 детей. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что возрастная граница молодежи в 35 лет является оптимальной и призвала россиянок успеть до этого рубежа родить минимум 3 детей.
11: Некоторые действительно предлагают продлить период молодости. Я считаю, что не надо снижать порог. Мне кажется, оптимальное решение до 35 лет. Но чтобы молодые люди понимали, что до 35 лет, а лучше пораньше, надо создать семью, надо родить минимум 3 детей и потом уже переходить в другую возрастную категорию.
10: На общемировую тенденцию по снижению рождаемости в России накладывается и растущая смертность на фоне продолжающейся уже 5-й год СВО. Видимо, зная истинные цифры, чиновники и призывают рожать больше. Однако растить детей с такой мотивацией совершенно не хочется, говорит 30-летняя жительница Санкт-Петербурга Марина. Она, как и все ее подруги, пока откладывает материнство до более стабильных времен.
12: В Петербурге в женской консультации одна стена обклеена плакатами про то, что аборт – это убийство, а вторая – о том, что записываетесь в армию по контракту. Разве можно так в лоб? Нет, ну они уже считают, что можно и нужно. Только так. Я не знаю, кто на это поведется. То есть вот смысл какой в этом мероприятии? Вырастить детей для того, чтобы они погибли, и потом этим гордиться? Растить детей для смерти, мне кажется, это как-то психологически не очень здоровая вещь. Среди тех, кого я знаю, не знаю никого, кто вот настолько четко это осознала, решился бы даже на одного ребенка.
10: Во многих регионах власти максимально усложнили процедуру аборта. Где-то вводятся дополнительные выплаты для юных матерей, студенток и школьниц. Все ради того, чтобы женщины рожали больше. Но пока эти меры не дают положительных результатов, считает демограф Лидия Валищева. По ее мнению, пока не закончится СВО, ситуация с рождаемостью вряд ли изменится.
13: Рождаемость падает, и именно поэтому такая, так сказать, моральная паника в государстве. Потому что идет война, потому что не хватает, там, не знаю, солдат. То есть, мне кажется, женщины оказались обманутыми просто в этой ситуации, и из них сделали средства. Это репродуктивное насилие, безусловно. Вы лучше изучаете этот вопрос, думайте о том, что сделать, чтобы они захотели иметь этих детей. А если они будут рожать детей, потому что вы их к этому принуждаете, там, не знаю, как рассказ служанки, то они не будут их растить так, как вам нужно. Как минимум. И еще не факт, что все эти дети выживут, потому что они будут нужны своим матерям. Что-то в жизни этих людей действительно не способствует тому, чтобы у них были дети.
10: По словам демографа, всему виной сложная обстановка в стране, экономическая нестабильность, инфляция, высокие ставки по кредитам и невозможность выплачивать ипотеку для увеличения условий проживания молодой семьи, отсутствие серьезного мат-капитала на второго и последующих детей. Ну и главное, это проблемы с безопасностью. Практически каждый день россияне наблюдают налеты дронов и откладывают рождение детей до более спокойных времен. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил возродить движение «Октябрят» пионеров и комсомольцев.
14: Скажите, забыл название. Движение первое, да? Есть такое? И куда они первые идут? Где они? Что они слышно, что видно? Первые. Поэтому я думаю, что восстановить надо и октябрят, и пионеров, и комсомол. Молодежное движение. Да, можно по-другому назвать, если кому-то не нравится комсомол, Ленин, партия. Ну, не нравится. Но молодежь надо вовлечь в какие-то общественные патриотические движения. И мы это делаем. У нас есть общественно-патриотическая организация «Юный следователь». Мы вошли в организацию юнармейцев. Наши студенты и кадеты, называются курсанты. То есть я долго добивался, чтобы наших студентов, поскольку мы носим погоны, вот они здесь рядом, наши ребята сидят, назвали курсантами. Ну вот студенты и все у вас. Я говорю, нет, у нас курсанты. Добились наконец. Оказывают помощь семьям участников специальной военной операции. Собирают гуманитарные грузы на передовую. Вот, пожалуйста, фотографии. Общественными работниками, помощниками следователя работают с первого курса. До трех в академии, после трех.
2: На радио «Лента». Цифра дня.
15: Потери российской армии на спецоперации составили более 1 миллиона 400 тысяч человек. Цифру подтверждают сразу три независимых источника. Таким образом, каждый сотый житель России убит или был ранен на войне.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
16: Работники или рабы, военкор Зергулио о Решетникове, молодежи и неоплаченных переработках.
17: Глава Минэкономразвития Решетников заявил, что многие работодатели жалуются на то, что молодежь гораздо хуже вовлекается в переработки. «Есть рабочее время. Все остальное время оставьте мне на личную жизнь и на мои увлечения, хобби. С этим надо работать, это новая реальность. Вы же мои хорошие. Так вы оплачиваете эти переработки по закону, и проблем не будет. Молодежь с куда большим интересом будет перерабатывать. А то берут одного сотрудника, платят одну зарплату, и ту в конверте, а требуют как с двоих. Переработок быть не должно. Если человек тратит личное время на работу, перерабатывает без оплаты, значит, либо он не справляется, не хватает квалификации, либо обязанностей возложено больше, чем полагается на одну такую должность. Работодатели часто путаются в терминах. Они говорят «нам нужны работники», а на самом деле им нужны рабы.
16: Новые миллиарды на дроны, военкор канал «Архангел», спецназа от транша Евросоюза, ставки на БПЛА и осенних налетах.
17: Еврокомиссия объявила о выделении Украине 4 миллиардов евро на закупку беспилотников. Это первый транш оборонной поддержки в рамках программы Ukraine Support Loan. Средства направят на производство украинских дронов, усиление АПК и срочные поставки для фронта. Ранее, 25 июня, Украина получила еще 3 миллиарда бюджетной поддержки. Это, к слову, о планах Запада в войне с Россией. Никто в нынешней ситуации не собирается прекращать войну. Действия Европы продиктованы желанием полностью уничтожить российскую экономику и промышленность. Чего и добиваются, делая ставку на дроны. Для нас ключевой задачей является усиление противодействия налетам как дальнего, так и среднего радиуса действия. И в теории, если найти способ сбивать дроны массово по всей стране без ущерба российской инфраструктуре, то преимущество противника будет ослаблено. Но это теория, а что будет на практике, пока не ясно.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Калич-полк в роли живой мишени. Раненые бойцы СВО с инвалидностью записали обращение к президенту и министру обороны. Военнослужащие 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады записали коллективное видеообращение к президенту и министру обороны с просьбой разобраться в действиях командования.
18: Данное обращение является коллективным. Бригады 1452 нас передали 8 человек, все почти инвалиды. У кого подтвержденная ВЭС красной печатью, кто вообще не ВВК не проходил, ему и не проводилось. И также передали 7 человек в другую бригаду. Там ребята тоже почти все инвалиды. Но приехал начмед, приехали еще какие-то офицеры и сказали, что все мы годны, все нормально, можете идти работать.
19: Никто ни в чем не разбирался, никому нету дела до нас. Мы для них зэки были и будем. Хотя мы уже давным-давно служим с 23-го, с 22-го года.
3: По словам военных, их, людей с инвалидностью, тяжелыми ранениями, прикомандировали к мотострелковому полку для отправки на штурмы и так называемые закрепы. Военнослужащий Сергей Соболь рассказал, что потерял глаз, вместо которого сейчас стоит имплант.
20: Я военнослужащий 55-115 бригады Соболь Сергей Сергеевич. Номер жетона ВС-08-79-73. Я потерял глаз. Сейчас стоит имплант. Категория годности В красная, с красной печатью подтвержденная. Сейчас отправляют на штурм.
3: Другой военный, Денис Половинкин, говорит, что перенес несколько сложных операций, полностью потерял зрение на левый глаз, а правый продолжает слепнуть. По его словам, ВВК ему не проводили, а командир штурмового отряда прямым текстом говорил, что он должен умереть в бою.
21: Я рядовой Половинкин Денис Алексеевич. Личный номер АВ-909-243. Ездил, перенес несколько сложных операций. 2 месяца назад перенес операцию левосторонний мастоидит, удаление гноя. Гной начал попадать в мозг. После данной операции ослеп на левый глаз. Правый глаз тоже зрение пропадает. Когда находился в штурмовом отряде под командованием капитана Головачев Андрей Сергеевич, который говорил мне прямым текстом: «Ты пойдешь и сдохнешь». Мне не было проведено ни ВВК, ничего. Левый глаз у меня не видит, правый слепнет. Ну, как он сказал, иди и сдохни туда, вы должны все сдохнуть. Вот в чем заключается мое обращение.
3: Еще один автор обращения – Дмитрий Кистерко. Полностью ослеп на левый глаз после осколочного ранения. Категорию В ему утвердили еще в сентябре 2024 года, однако позже снова вернули в зону боевых действий.
22: Я рядовой Кистерко Дмитрий Александрович. Прохожу военную службу с 2023 года в военной части 55-115, бригада номер 55. В 24 году в январе месяце получил ранение, осколочное ранение в глаз. После этого полная слепота левого глаза А закрепы – это те же самые шкурма, которые есть. Прошу разобраться в этом и дать полную оценку и уголовное разбирательство в конце концов.
3: А военнослужащий Кирилл Стогул говорит, что получил тяжелые ранения обеих ног, но так и не смог добиться прохождения военно-врачебной комиссии.
0: Я Стогул Кирилл Владимирович, военнослужащий. Прохожу военнослужащую службу ВЧ-55-115-55 мотострелковая бригада. Номер жетона моего АБ-792-269. Начал военную службу, подписал контракт из мест лишения свободы 19 ноября 2024 года. В декабре месяц, 17 декабря, мы пошли на задачу, где я получил ранение при штурме населенного пункта Песчаное. Ранение я получил тяжелое, сразу обеих ног. Вот. И меня вот так отправляют ходить по 15 километров, по 20 в снаряжении, в обмундировании, еще бить врага. Вот такие вот дела. Каким обратиться, чтобы вы провели расследование какое-то, что-то сделали?
3: Таких солдат немало, что подтверждают видео, которые записывают сами бойцы. В военных кругах даже появился новый термин – «калич-полки». Из-за катастрофической нехватки людей на фронте, раненых из госпиталя возвращают на передовую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
1: Доброго времени суток всем нашим слушателям и читателям. Сегодня мы поговорим о важной и значимой теме – порядке погребения военнослужащих, ветеранов и других категорий граждан, имеющих заслуги перед нашим государством. Как организуется этот процесс, какие гарантии предоставляет государство и что необходимо знать родственникам? Об этом в нашем выпуске. Основные положения. В соответствии с установленным порядком, Министерство обороны Российской Федерации и военные комиссариаты несут ответственность за организацию погребения военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, добровольцев, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Государство берет на себя расходы по погребению, установке памятников и надгробий. Погребение осуществляется с учетом волеизъявления самого погибшего или его родственников. В случаях, когда волеизъявление отсутствует, решение принимают ближайшие родственники или другие лица, взявшие на себя организацию похорон. Организация погребения. Процесс погребения включает несколько этапов. Оповещение семьи о смерти военнослужащего или ветерана. Назначение ответственного лица или комиссии по организации погребения. Определение места захоронения, выбор формы погребения, традиционное захоронение в могиле, кремация или в особых случаях захоронение в море. Подготовка необходимых документов, включая свидетельство о смерти и разрешение на погребение. Перевозка тела к месту захоронения. Проведение траурной церемонии с отданием воинских почестей, если это предусмотрено регламентом. Воинские почести. Для военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей, ветеранов и участников боевых действий предусматривается церемония с воинскими почестями. В нее могут входить почетный караул, залпы салюта, оркестр, исполняющий государственный гимн и военные марши. Вручение флага Российской Федерации семье погибшего. Финансовое обеспечение. Погребение военнослужащих и ветеранов осуществляется за счет средств Министерства обороны в соответствии с установленными нормами. Государство оплачивает подготовку и перевозку тела, изготовление и установку памятников, организацию церемонии прощания, Также предусмотрена компенсация лицам, взявшим на себя расходы по похоронам. Для получения возмещения необходимо предоставить соответствующие документы в военный комиссариат. Заключение. Государство чтит память защитников нашего Отечества, обеспечивая им достойные похороны и поддерживая их семьи в трудный момент. Если у вас возникли вопросы по организации погребения, рекомендуем обратиться в военный комиссариат или Министерство обороны. И напоминаю вам всем, что каждая ситуация отдельная, и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше всегда обращаться к юристу. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение или заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм, обращайтесь и не стесняйтесь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
16: Народ не тот или авторы не те. Военкор Астрахани о бензине, очередях и разных жизнях внутри одной России.
17: Еду я тут, значит, по России. Пару дней за рулем. А по вечерам читаю в нашем политическом, патриотическом, народном, экспертном и далее по списку телеграме, что в проблемах с бензином люди виноваты. Народец, говорят, не тот. Неправильно бензин заправляет. Я хочу сказать, что, как я смотрю, народ вполне тот. Научен и опытом дефицита, и годами стабильности. Вполне нормальная атмосфера. Рабочая, так сказать. Не та, что памятна из детства в очередях гастрономов. Может, это не народ не тот? Может, пишут не те? Потому что я так бегло глянул, там опять разборки задолженности топят. Там странные посылы продвигают о том, что не надо запасы делать и вообще сами виноваты, неправильно заправляетесь. У меня есть ощущение в такие моменты, что где-то есть уже магазины «Березка». Была такая сеть закрытой торговли в Союзе. И волшебные чеки, талончики. Что мы какой-то разной жизнью много лет живем с коллегами-авторами.
16: Наследство Шойгу. Военкор канал «Лейб-Гусар» о поврежденных нефтеперерабатывающих заводах и дефиците топлива.
17: В сети распространяется инфографика с ключевыми НПЗ Российской Федерации, согласно которой уже большинство из них, за исключением Омского, получили те или иные повреждения в результате атак украинских беспилотников. Последствия этих ударов в виде дефицита топлива уже ощущается практически всеми гражданами нашей Родины. Отдельно следует отметить и долгосрочные последствия данных ударов, так как поврежденное технологическое оборудование является западным, то есть санкционным, что увеличивает сроки восстановительных работ на неопределенный срок. И все это результат. Результат попыток договориться. Результат Герасимова, неспособного организовать оборону ключевых объектов. Результат Криворучка, как руководителя УПМИ, вовремя не обеспечивающего принятие на вооружение актуальных средств защиты и противодействия беспилотников. Примечательно, что все озвученные фамилии – наследственность Шойгу.
16: 5 минут на защиту черного золота. Военкор Живов о славянском заводе, трех контурах обороны и цене самоуверенности.
4: Типичный пример, как из-за одного плохого человека страдают все. Месяцев 6 назад вели переговоры со славянским нефтеперерабатывающим заводом. Переговоры проходили так. Несмотря на то, что мы приехали по рекомендации от собственника, они с улицы бегали, стучали в ворота, было выделено на общение 5 минут, пока мудрый безопасник что-то неприятно жевал и пил кофе. Была попытка объяснить, что сбивать в периметре из трёхотни скоро перестанет работать, и украинцы лютые уже используют как матку для FPV, что нужно строить 3 контура защиты. На что было сказано? На старвинках они сюда не прилетают, а FPV у нас еще не было. Что у него все под контролем и все сбивают пацаны с пулеметов. Сегодня завода в Славянске больше нет. Ясно, что последняя фраза утрирована, но ущерб большой. А мы предупреждали.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Каждый сотый россиянин. Потери армии на Украине достигли почти 1,5 миллиона человек. Это данные сразу нескольких независимых друг от друга источников. С момента начала специальной военной операции в феврале 2022 года по июнь 2026 российские войска потеряли около 1,5 миллиона человек, убитыми, тяжелоранеными и пропавшими без вести. Из этого числа не менее 450 тысяч человек погибли. Такие данные приводятся в новом исследовании Центра стратегических и международных исследований. По оценкам аналитиков, в первой половине этого года ежемесячные потери России составляли от 30 до 34 тысяч человек, что превышало темпы вербовки новых контрактников – около 27 тысяч в месяц. При этом соотношение потерь между Россией и Украиной, по данным Центра стратегических и международных исследований, выросло до 8 к 1 в первой половине этого года по сравнению с 3 к 1 и 2 к 1 на протяжении большей части СВО.
5: Со времен Второй мировой войны ни одна крупная держава не несла даже близко таких потерь в какой-либо войне. Это оставляет Россию с мрачным и беспрецедентным историческим рекордом.
3: По словам экспертов, резкий рост потерь среди российских военных на фронте во многом связан с массовым применением ВСУ беспилотников, включая дроны с элементами искусственного интеллекта. Несмотря на гигантские потери, российское командование по-прежнему не может пробить фронтовую оборону ВСУ. Сейчас наступление российских войск, по данным исследователей, практически остановилось. Средняя скорость продвижения составляет около 50 метров в сутки в районе Константиновки, 70 у Покровска и 90 у Славянска. Это одни из самых низких темпов наступления в войнах за последнее столетие. При этом военные о разговорах с родственниками говорят, что подразделения при наступлении несут огромные потери.
6: Вперед, вперед, вперед, вперед. Просто минометы лупят, а туда людей отправляют. За первую ночь полроты сразу полегло назад. То есть отойти нельзя, не откатиться. Когда уже останется там человек 5-10 с группы, ну вот со всех групп, то да, там может быть еще дадут. И нас крошат просто и все. Отправляют под пулемет, под дроны в светлое время. И просто полное мясо. И только вперед, вперед, вперед, вперед.
3: По словам военкоров, тактика так называемых мясных штурмов дает результат по продвижению, но цена этого продвижения – сотни и даже тысячи человеческих жертв. А с прибытием на фронт новых бойцов потери растут еще больше, поскольку солдаты прибывают без боевого опыта, отмечают военные.
7: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е. Один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли. И то просто непонятно, выживет он, не выживет сейчас. Билет в один конец, запомните. СВО – это билет в один конец. Вчера люди, которые уходили в штурма, все, сегодня их нету. Просто там, просто полная мясорубка, понимаете, мясорубка.
3: Армия несет потери каждый день, а сейчас они особо ощутимы, пишут Z-военкоры. По их словам, на фронте очень много погибших и раненых на фоне беспрецедентного количества дроновых атак противника. Эту информацию подтверждают и волонтеры, которые собирали деньги и медикаменты на мешки для трупов. При этом в Госдуме открыто говорят о неизбежных потерях ради достижения целей на Украине.
23: Наши военные выполняют исторический долг. Мы все должны понимать, что без потерь не обойтись. Но спецоперация будет доведена до конца, невзирая ни на какие трудности.
3: Официально о потерях на фронте не сообщается с осени 22 года. Однако волонтеры, а также родственники погибших фактически подтверждают данные западных разведок о масштабах потерь. И они продолжают расти, отмечают эксперты. По их словам, СВО на Украине стало самой кровопролитной военной операцией последних лет. Потери там в десятки раз больше, чем за 10 лет войны в Афганистане. А в новом исследовании Центра стратегических и международных исследований говорится, что число погибших российских военных на Украине уже более чем в 4 раза превышает общее число потерь убитыми США во всех войнах после Второй мировой войны вместе взятых. И более чем в 9 раз все потери Советского Союза и России в войнах после 1945 года. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента.
9: Прямая речь.
8: Полное отсутствие бензина на полуострове вынуждает крымчан ехать на поиски топлива на материковую Россию. Но по ту сторону Керченского моста мало того, что им там не рады, так еще и ситуация с горючим ничем не отличается от крымской.
11: Мы живем в замечательной стране, а остальные страны нам завидуют. Вот. Я в Краснодаре, в Краснодарском крае, в каком-то поселочке, не помню, что это. Суть. Это шестая заправка, которую я проезжаю после моста. Вот. И ни на одной заправке я не смогла заправиться вообще никаким топливом. Просто по нулям. Я встала, стою, потому что у меня запас хода 3 километра. Ну все, я просто ночую на заправке вместе вот с остальными такими же несчастными людьми, которые не смогли заправиться. Все близлежащие заправки, которые за Крымским мостом, вот, они просто пустые все. Просто пустые.
2: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
12: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. В мрачные средние века и ранее новое время по всей просвещенной Европе бушевала жестокая истерия охоты на ведьм. Но в Прибалтике, на территории древней Ливонии, суды иногда рассматривали куда более экзотические дела. В 1692 году в небольшом городке Юргенсбург перед судейской коллегией предстал обычный 80-летний старик по имени Тейс, который совершенно добровольно и осознанно признался в том, что он является самым настоящим оборотнем. Однако, вместо того, чтобы слезно каяться в грехах, Тейс буквально шокировал суд заявлением, что все местные оборотни — это гончие псы самого Бога, которые трижды в год спускаются в ад, чтобы сражаться с чертями за урожай. Старик подробно описывал, как ночью его чистая душа принимает облик матерого волка. Он берет тяжелый железный бич и вместе с другими вервольфами прорывается сквозь закрытые врата преисподней, возвращая украденное коварным дьяволом плодородие на поля родной Ливонии. Сторонники мистических версий искренне считают, что Тейс был последним членом древнего шаманского культа, практиковавшего астральные путешествия и ментальные трансформации в тотемных животных. Авторитетные историки и опытные психиатры видят в этом деле классическое проявление клинической ликантропии, тяжелого психического расстройства, при котором больной верит, что физически превращается в зверя. Также исследователи указывают на регулярные массовые отравления с парыньей, грибком, паразитирующим на ржи, который содержит алкалоиды, близкие к действию, к сильным галлюциногенам, вызывающим яркие коллективные видения и бред. Местные судьи, привыкшие к стандартным делам о союзе с сатаной, были настолько сильно сбиты с толку заявлениями этого Тейса о защите христианского бога, что приговорили его всего лишь к нескольким символическим ударам бичом за проявление ереси. Это уникальное судебное дело осталось важнейшим историческим свидетельством того, как древние языческие мифы причудливо переплелись с суровой христианской демонологией в умах средневековых крестьян, отчаянно боровшихся за выживание и урожай. Документы этого процесса до сих пор вызывают жаркие споры среди антропологов, пытающихся заглянуть в темные глубины человеческого сознания той далекой и пугающей эпохи. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
10: Руна дня на 3 июля. Давайте узнаем, какую энергию дня нам предскажут руны. Итак, у нас выпала руна Беркана. Очень люблю эту руну. Это очень мягкий, питающий и наполненный жизненной силой день. Беркан – это руна женского начала, роста, заботы, восстановления и возрождения. Она символизирует мать, природу. Она указывает на процессы, которые требуют бережного подхода, терпения, внимания к деталям. В этот день не стоит торопиться, не стоит сражаться или принимать ультимативные решения. Это день, когда благословение приходит через тишину, мягкость, через заботу о себе и других, через уверенную поддержку. Обратите внимание на все, что связано с домом, теплом, родом, природой, может быть. Энергия Беркана нежна, но при этом глубока. В этот день можно заложить основу для значимых перемен, которые, как семя, взойдут попозже. В работе Беркана говорит о росте, но не резком, а поступательном, органичном. Это как вынашивать ребенка. Понимаете, все, что вы начали ранее, требует внимания, ухода и доработки. Возможно, это хороший момент, чтобы внести корректировки в текущие проекты, проявить заботу о команде, о коллегах, клиенте или даже создать что-то новое, что будет питать и вас, и других. Чем вы можете быть полезны себе и обществу? Что может принести вам благо и помощь другим людям? Это благоприятный день для женщин в бизнесе, а также для проектов, связанных с заботой, красотой, может быть, воспитанием, обучением или, опять же, природой. Это хороший еще день для тех, кто работает дома или задумывается о работе, связанной с родом или семейным делом. В любовной сфере Беркан одна из самых благоприятных рун. Она символизирует заботливую, искреннюю и теплую любовь. Для пар это время сближения, создания уюта, укрепления связей. Так что благоприятно проводить время дома, обсуждать важные вопросы в мягком ключе, проявлять внимание к партнеру. Может быть, приготовьте семейный ужин или романтическую обстановку. Вот это все зайдет на ура. А вот одиноким она может принести новый контакт, новое знакомство. Это тонкий, искренний, спокойный, основанный на доверии и взаимной поддержке человек. Или же день поможет понять, что нужно вырастить внутри себя, прежде чем впустить в жизнь другого нового человека. Что касается здоровья беркана рекомендуют заботу о теле и нервной системе. И еще, конечно же, беркана отвечает за женское здоровье. Это день, когда особенно важно слушать свое самочувствие, не переутомляться, не нагружать себя тяжелой едой или стрессами. Благоприятные любые мягкие восстановительные практики, женские ритуалы, массаж, также процедуры, направленные на очищение и питание организма. Особенно благоприятен день, опять же, для женщин, потому что беркана – это самое главное женская руна. Причем как физически благоприятен, так и эмоционально.
2: На радио «Лента» «Беда дня». Валентина Матвиенко потребовала от россиянок рожать минимум 3 детей к 35 годам. При этом, по данным официальной статистики, рождение 2-го и особенно 3-го ребенка автоматически делает семью нищей. И каждая 2-я такая семья сегодня живет за чертой бедности. Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
8: Менеджер дилерского центра компании «АвтоВАЗ» рассказал, что пользоваться футляром для очков в салоне «Лада Веста» могут только покупатели топовой версии авто, хотя ниша под очки есть во всех комплектациях.
13: Рубрика «Вопрос-ответ». Вопрос. Это правда, что у Весты футляр для очков, то место, куда мы кладем очки, да, открывается только в самой полной комплектации? Да, ребят, это правда. Пойдемте покажу.
14: Веста в стандартной комплектации. Садимся. Видим футляр для очков. Открытие его невозможно. Далее у нас Веста в средней комплектации, в кузове S-Cross. Футляр для очков также к открытию недоступен, не открывается. Берем с вами автомобиль самой полной комплектации. О чудо, футляр для очков открылся.
15: Если честно, для меня до сих пор непонятно, почему так сделали.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
10: Приехали. В Калининградской области массово отменяют автобусы. Причина – отсутствие топлива и водителей. Вслед за бензиновым кризисом начинается транспортный. Постою в очереди. Новый бизнес в духе времени. Калининградцам предлагают за деньги отстоять за них в очереди за бензином. Сколько стоят такие услуги? Операция «Ликвидация». В Калининграде закрыли один из крупнейших в России центров изучения философии Канта. Чем не угодила государственная идеология Академия Кантиану? Итак, нет бензина, нет автобусов. Калининградские автоперевозчики начали отменять рейсы из-за проблем с топливом. Первым полностью прекратил работу маршрут номер 582 Зеленоградск-Синявино, а с 1 июля сократили часть рейсов еще на 4 направлениях. Они связывают Калининград с Гвардейском, Светлогорском, Пионерским и Багратионовском. Официально причиной отмены автобусов региональный Минтранс называет дефицит водителей. Однако сами перевозчики признают, на самом деле ситуация осложняется проблемами с обеспечением топливом. На крупных сетевых автозаправочных станциях образуются очереди, а часть автопарков из-за договорных условий может заправляться только у определенных операторов. А там не протолпиться сквозь желающих залить бак. К тому же дополнительным фактором стало удорожание дизтоплива, что также ограничивает возможности для пассажирских перевозок. Особенно когда дизель резко стал золотым и стоит 159 рублей.
17: Жители Калининграда сообщают о резком росте цен на дизельное топливо. По словам главы Союза садоводов Вадима Сафронова, на АЗС «Роснефть» на пересечении улиц Горького и Гайдара стоимость дизеля за сутки выросла со 109 до 159 рублей за литр. На нескольких заправках сети цены на электронных табло вообще отсутствуют, а на некоторых АЗС дизельного топлива не было в наличии. Сотрудники заправок сообщили, что не располагают информацией ни о причинах роста цен, ни о сроках новых поставок топлива.
10: Словом, складываются условия, при которых об общественном транспорте можно на некоторое время забыть. Или на велике пересаживаться, или, например, учиться пешочком ходить. Конечно, перспектива малоприятная, но что делать за неимением автомобиля? Хотя и с машиной не легче в ситуации, когда на большинстве заправок топлива, как правило, нет, либо с жесткими ограничениями, либо с очередями. А там порой, ой, как страсти накаляются. В сети завирусилось видео, на котором женщины дерутся за бензин. Драка с участием трех фурий произошла произошла на АЗС «Тебойл» в Калининграде. Тот, кто снимал потасовку, предпочел просто наблюдать, как женщины мутузят друг друга. Чем все закончилось, неизвестно, но калининградцы в соцсети рассказывают, что кулачные бои в очередях за бензином сейчас сплошь и рядом.
18: Практически на всех заправках дерутся. Сегодня была на Сургуте, на Советском. Малолетка перегородила дорогу одной из очередей. И пока по щам не получила, не успокоилась. И все за 30 минут проехали.
10: В некоторых регионах России на автозаправках уже начали дежурить сотрудники Росгвардии. Они успокаивают буйных граждан, доведенных до белого коления многочасовыми очередями. А вот в Калининградской области, похоже, власти предпочитают не замечать ни заторы, ни массовые нарушения правил дорожного движения у АЗС. А теперь еще и скандалы с мордобоем игнорируют. А между тем в бензиновых пробках нервы реально сдают, поскольку порой приходится простаивать и по 5, и по 10, и даже по 12 часов, рассказывают жители региона. В общем, как кому повезет. Но и в этой ситуации находятся граждане, которые не прочь заработать на кризисе.
19: На сайте объявлений появилось предложение для калининградских автомобилистов, которым не хочется проводить часы в очередях на автозаправочных станциях. Автор объявления предлагает за деньги отстоять очередь и заправить автомобиль клиента. Стоимость такой услуги – 1000 рублей за час. Минимальный заказ обойдется в 5000 и включает до 5 часов ожидания. Исполнитель готов приехать к месту стоянки автомобиля или встретиться с владельцем возле АЗС, перегнать машину в очередь, дождаться своей очереди, заправить ее и вернуть владельцу. Среди преимуществ услуги автор указывает: безаварийный стаж более 10 лет, фотоотчеты на каждом этапе и полный отчет по чекам.
10: Пользуется ли такая услуга спросом, пока не ясно. Понятно другое – топливный стресс дошел до бизнес-модели. Абсурд в действии. И пока в Янтарном крае продолжается топливный коллапс, региональное правительство признает ситуацию непростой и основной причиной называет ажиотажный спрос и нехватку бензовозов, губернатор Калининградской области отправился в Москву и 2 июля был принят президентом России. Алексей Беспрозванных написал об этом в соцсети. Отметил, что получил поддержку от главы государства по всем вопросам, пообещал рассказать подробности своего визита в Кремль позднее. Также заверил, что при любых сложностях калининградцы всегда чувствуют поддержку от руководства России. Что, честно говоря, слегка сомнительно в нынешней кризисной ситуации с бензином. Но, как говорится, замнем для ясности. И к другим новостям. В Калининграде закрыли Академию Кантиану, один из крупнейших в России центров изучения философии Канта.
20: В Балтийском федеральном университете окончательно расформировали Академию Кантиану – научный центр, который за несколько лет сделал Калининград одной из мировых площадок по изучению наследия Иммануила Канта. По словам философов и бывших сотрудников университета, официальной причиной стала оптимизация. Однако эксперты считают, что настоящие причины связаны с международной изоляцией России и изменением государственной идеологии.
10: Дело в том, что после начала СВО международные связи Академии практически прекратились. Запланированный на 2022 год Международный кантовский конгресс перенесли из Калининграда в немецкий Бонн, а число зарубежных участников научных мероприятий резко сократилось.
21: Идеи Канта – автономия разума, критическое мышление и вечный мир – сегодня вступают в противоречие с официальной идеологией. В нынешней России они стали фактически взрывоопасными, считает доктор философских наук Юлия Синеокая.
10: Эксперты также напоминают, что в последние годы вокруг Канта все чаще звучала политическая риторика. Философа называли «русским трофеем», а бывший губернатор Антон Алиханов публично обвинял его идеи в том, что они якобы привели к Первой мировой войне и даже стали одной из причин специальной военной операции. Хотя Владимир Путин четко объяснял, почему решил начать спецоперацию, кстати, прекратить которую на 5-м году ее проведения хотят большинство опрошенных россиян. Но как бы там ни было, сути дела это не меняет. Академию Кантиану, проект, который создавался как международный научный центр и символ открытости Калининграда миру, по-тихому ликвидировали. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
24: Всем привет! Жители Калининграда массово едут заправляться в Польшу. И сегодня я объясню, почему так происходит. Значит, начнем с главного вопроса. А оно вообще выгодно? Потому что раньше, еще пару месяцев назад, ответ был однозначный – нет. В Польше литр 95-го стоил примерно 130 рублей, по грубому пересчету. А у нас официально было 68. Зачем куда-то ехать? Сиди и радуйся. Но сейчас ситуация перевернулась. Официальная цена на 95-й у нас добралась до 90 рублей. И это если вам вообще повезет его найти. А у перекупов уже 130-140. И никаких гарантий. Простоишь сутки в очереди и уедешь ни с чем, потому что бензин кончился прямо перед тобой. Такое уже случалось и не раз. Вот и получается интересная картина. В Польше 130 рублей, гарантированно есть, качество нормальное. У нас официально 90, но купить почти нереально. У перекупов те же 130-140, но качество уже вопрос. Плюс правительство разрешило части заводов производить топливо класса Евро-3 вместо Евро-5. Это горючее содержит в 15 раз больше серы. Для справки, такой стандарт был актуален в России примерно в начале 2000-х. Проще говоря, хуже, чем было в 90-е. Нет, массовых поломок пока не зафиксировано. Это топливо якобы идет только крупным ведомствам, а не в розницу. Но кто вам это гарантирует на заправке у случайного перекупа? Вот именно, никто. Так что сегодня реальная картина выглядит так. Польский бензин против

одинаковые по цене. На скоростных трассах всегда дороже. Там наценка до 50-80 грошей на литр. Это примерно 15-20 рублей разницы. Если хотите подешевле, ищите заправки внутри города, в спальных районах или автоматические станции без персонала. Местные сети, например, Moya, как правило, дешевле брендовых Orlen, Circle K или BP. Разница на полном баке может быть ощутимой. Теперь самое интересное – лайфхаки, которые люди уже вовсю используют и делятся в чатах. Значит, в чатах ходит информация про лимит 30 литров на человека на польских заправках. Но вот нюанс – это не официальное польское государственное ограничение. Это точечные меры конкретных заправок, которые борются с коммерческими перевозчиками. Теми, кто приезжает с батареей канистр и скупает бензин оптом на перепродажу. Для обычного легкового автомобиля с обычными людьми внутри никто 30 литров насильно не отмеряет. Официальное правило Евросоюза простое. Полный бак плюс до 10 литров в канистре, и все это законно. Поэтому лайфхак из чатов – сначала водитель заправляет 30 литров, потом пассажир еще 30, итого 60. Работает именно в тех случаях, когда конкретная заправка ввела ограничение. Если ограничения нет, просто заливайте полный бак сразу. Главное – канистры должны быть металлические или специальные пластиковые с маркировкой ГСМ. Обычные пластиковые канистры из хозяйственного нельзя. И на российской стороне бак никто не мерит, но канистры могут проверить. До 240 литров в канистрах на один автомобиль официально разрешено для личного использования. Это, на минуточку, почти 4 полных бака среднего автомобиля. Теперь про границу. Мамоново 2 к Жехотке. Самый загруженный переход. Очереди регулярно от 10 до 15 часов. Причина – поток машин с немецкими номерами. Транзит – туристы. Это самый популярный и самый перегруженный пункт. Утром может быть от часа до 5 часов. Уже по сравнению с Калининградом звучит прилично. Но в пиковые часы – это пытка. К Жехотке с утра 7 машин стояло, по свежим данным из чатов. 7. Это вообще не очередь. Это просто заехал и уехал. Без Леды Багратионовск утром чуть больше – 12 машин. В худшем раскладе – 4 часа. Напомню, в Калининграде вчера стояли по 12 часов. И часть людей уехала без бензина, потому что он кончился. В Польше он гарантированно есть. Выбор очевиден. Важный момент по очередям. Заторы на обратном пути создает российская сторона, а не польская. Польские пограничники оформляют выезжающих быстро и без лишних вопросов. Российские таможенники на въезде проводят тщательный досмотр. Поэтому самое медленное место – это въезд обратно в Калининград. Планируйте время с учетом этого. И еще один момент. Очереди резко увеличиваются во второй половине дня, когда народ встает в канал «Tax-free». Возврат налога за покупки. Если едете чисто за бензином, лучше утром, желательно до 10. Кстати, большинство людей совмещают поездку за топливом с закупками в польских дискаунтерах. Продукты, одежда, все, что нужно. Это логично. Раз уж стоять на границе, пусть поездка окупится по максимуму. Если едете с пассажиром и оба заправляетесь, плюс берете продуктов, экономика поездки становится совсем другой. Ну и давайте честно посчитаем, кому это реально выгодно, а кому нет. Если у вас маленький бак, 20-30 литров, и до границы далеко, то экономика не сходится. Сожжете на дорогу туда-обратно столько, что смысл теряется. Поездка в Польшу за бензином приносит чистую выгоду только при условии большого бака, желательно канистры, и совмещения с другими покупками. Если бак от 60 литров и выше, уже интересно. Если еще и пассажир с вами, еще интереснее. Если еще и затарились продуктами, совсем другой разговор. И последнее, про то, что реально происходит с нашим топливом и почему это важно понимать. Правительство разрешило НПЗ производить Евро-3 вместо Евро-5. Официально это горючее идет только ведомством, в розницу не поступает. Но вот вопрос. Вы можете быть в этом уверены, заправляясь у случайного перекупа за 140 рублей? А Евро-3 – это повышенное содержание серы. Это нагрузка на топливную систему, катализатор, форсунки. И когда вы считаете выгоду поездки, закладываете в нее не только цену на заправки, но и здоровье своего двигателя. Итого, сегодня реальная картина такая. Очередь в Польшу утром через Гжехотки или без Леды от 0 до 4 часов. Бензин гарантированно есть. Цена сопоставима с перекупской, а то и ниже. Качество без вопросов. Очередь в Калининграде от 0 до 12 часов. Бензин не гарантирован. Качество – лотерея.

0: Выбор за вами. На этом все. Больше полезной информации и здравого смысла в следующем выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Бюджет трещит по швам. Цена российской нефти рухнула до $45 за баррель. Это меньше прогноза Минфина. Всплеск нефтяных доходов, который пережила экономика после начала войны в Иране, окончательно сошел на нет. Цена нефти Brent покатилась вниз, потянув за собой и российскую марку Urals, которая опустилась до $45 за баррель. Выходит, что с начала июня Urals подешевела на 40%. Следом сокращается и выручка нефтяных компаний. Хотя из-за простоя НПЗ они вывозят за рубеж рекордные 4 миллиона баррелей в сутки, доходы от экспорта сократились на треть по сравнению с маем. И это очень плохой сигнал, говорит эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
3: Цены, мы видим, они опустились до военного уровня. И это очень плохо для России, для российского бюджета. Почему? Потому что российская нефть идет в ту же самую Индию и в другие страны с большими скидками. А скидка сейчас где-то $22-23. Давайте вспомним, были такие цены в начале этого года. Ну, в декабре было даже 39, в январе там $42. Вот. Это та цена, которая закладывается в формулу налогов на нефтяную отрасль. Это значит, налогов будет намного меньше в федеральный бюджет.
2: И это сулит серьезные проблемы с бюджетом, которые проявятся уже в августе-сентябре, предупреждают аналитики. Текущие котировки уже на четверть ниже, чем заложено в бюджете, а это, напомню, $59 за бочку. По данным Минфина, за январь-май нефтегазовые доходы казны сократились на 30%, а дефицит достиг 6 триллионов рублей. К концу года дыра в бюджете разрастется до немыслимых масштабов, предупреждает экономист Вячеслав Ширяев.
4: Дефицит бюджета к концу года – это там 12-15 триллионов рублей минимум. Соответственно, всем понятно, что они будут напечатаны, и всем понятно, что это будет разгон инфляции. Плюс на первое место я все-таки ставлю процессы, связанные с топливом, с отсутствием топлива, с подорожанием всего и вся, не только топлива, поездок на такси, перелетов эконом-классом, но и всех продуктов, всех товаров, в цену которых будет заложено подорожавшее топливо, отсутствие логистики нормальной и так далее.
2: Дефицит бюджета огромный, а фонд национального благосостояния почти исчерпан. На 1 июня в ФНБ осталось не менее 3,5 триллионов рублей ликвидных активов. С начала года эти резервы сократились на 600 миллиардов рублей. И, судя по всему, серьезного плана, где взять недостающие средства, у правительства нет, говорит экономист Игорь Липсиц.
5: Власть, она не имеет горизонта планирования вообще, а у нее единственный горизонт – это горизонт финансовый. До 42 года они запланировали постоянный дефицит бюджета, безумный рост государственного долга, чуть ли не в 15 раз. Вот это единственный горизонт, который они видят, что называется, век счастья не видать, и с финансами всегда будет паршиво. Потому что нет понимания, какая будет политика, будет война, не будет война. Кто-то говорит, мы готовимся к войне десятилетиями, будьте к этому готовы. Поэтому какие могут быть планы на какую-то инвестиционную деятельность, на какую-то развитие экономики, когда ты не знаешь, в какой стране ты будешь, а сколько тебя будет бомбить, и кто тебя будет бомбить, и как к тебе будет прилетать.
2: Эксперты говорят, для покрытия дефицита властям придется увеличивать денежную массу, а после думских выборов в сентябре нельзя исключать принятие непопулярных решений, например, введение дополнительных налогов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
6: Глава ВТБ Андрей Костин на финансовом конгрессе Банка России заявил, что Россия слишком увлеклась словом «суверенитет» и не сможет одинаково развиваться во всех направлениях.
7: Мне кажется, что сегодня мы слишком увлеклись словом «суверенитет» и пытаемся построить его везде. Кто-то мне даже из клиентов доказывал, что вот суверенитет в области производства шоколадных конфет – это задача, которая стоит сейчас перед страной. Нам не нужно, я думаю, и мы и не сможем развиваться во всех направлениях одинаково с тем, чтобы обеспечить суверенитет и с тем, чтобы занять какие-то ведущие позиции в экономике, в том числе и мировой. Нам нужно более четко, мне кажется, определить приоритетные задачи и цели, на которые мы направим как частные, так и государственные ресурсы. И мне кажется, таких целей должно быть не так много.
1: Главные новости дня.
2: Россию накрывает топливный шок. Цены на бензин выросли на треть. Доставка продуктов подорожала. Дроны ударили по крупнейшему НПЗ, обеспечивающему Москву. Это «Лукойл Нижегород-Нефтеоргсинтез» в Кстово. Предварительно повреждена установка первичной переработки нефти, АВТ-6. Пожар после попадания дронов был настолько масштабный, что люди не верили своим глазам. Картинка словно из фильма о конце света, говорят местные.
8: Я тоже, кстати.
9: В кино.
8: Капец.
9: И огонь кажется нереальным, да? Как будто графика какой-то.
8: Ага.
2: Предприятие способно перерабатывать до 17 миллионов тонн нефти в год и производило бензин, дизель и авиакеросин, которыми обеспечивало в том числе московскую агломерацию. После выведения из строя НПЗ в Капотне это еще больше усугубляет топливный дефицит в столичном регионе, хотя ограничения на продажу бензина действуют уже по всей стране.
10: Заправиться я не могу. Третий день. Нужно вернуться домой, просто поставить машину, и пускай она стоит до лучших времен. Получается, что это какое-то, знаете, борьба за выживание, вот честное слово. А вам, ребят, всем хорошего дня. И кто вам будет говорить, что в Краснодарском крае на море есть бензин, не верьте. Ни в Анапе, ни в Новороссийске, ни в Геленджике бензина нет.
11: Ситуация на заправках в Иркутске за это время лучше не стало. Может быть, даже местами хуже. Чтобы РК перестала отпускать топливо физическим и юридическим лицам. Ну, вот так выглядит очередь на Иннокентийском мосту.
2: Крупнейшая частная сеть АЗС в Восточной Сибири, БРК, полностью прекратила продажу бензина гражданам. Более 100 заправок в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае с 1 июля перестали отпускать все марки бензина для физлиц. Сеть продолжает снабжать только медучреждения и предприятия ЖКХ. Вместе с дефицитом растет и стоимость топлива. Месячный рост цен на бензин оказался рекордным с июля 2009 года и вошел в топ сильнейших за четверть века доступной статистики Росстата. Самая печальная ситуация в Крыму. Стоимость бензина на заправках выросла до 200 рублей за литр, а у перекупов в два раза дороже.
12: У перекупов сейчас 380 рублей, вот, и поэтому, в принципе, все налаживается, все у нас хорошо, и, кстати, перекупов, которые продают бензин по 250, их сажают, ну, по крайней мере, штрафы и не дают работать, а перекупов, которые по 380, они смело, спокойно продают в любых количествах, и весь город знает, где брать.
2: Ограничения в конечном счете будут отражаться на стоимости нетопливных товаров и услуг. Крымчане уже ощутили на себе колоссальный скачок цен.
13: Кто там говорил, крымчане, не паникуйте, проблем с продуктами не будет. И да, их действительно нет, продуктов полно. Но что по поводу цен? Давайте посмотрим. Молоко «Пармалат» безлактозное 1,8, было 179, стало 307. Детское пюре «Дары Кубани» было 37, стало почти 45. Творог безлактозный «Пармалат» 291 рубль, был 180 рублей примерно.
2: Эксперты предупреждают, такая ситуация скоро накроет и остальные регионы России. Также из-за топливного кризиса и роста тарифов на морские и железнодорожные перевозки подорожала доставка импортных товаров. В июне стоимость доставки грузов из Китая выросла на 20%, и в июле рост почти наверняка продолжится, считает основатель логистической компании Андрей Захарченко. Особенно сильно эта проблема заметна на направлениях Забайкальск-Благовещенск и на транзите через Монголию. Многие компании уже переключаются на маршрут через Казахстан, где топливо, хотя и ниже по качеству, но есть в достаточном объеме, и грузы не простаивают сутками на АЗС. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
6: Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер о том, что россиянам нужно жить в селах, чтобы рожать больше детей.
8: Я сторонник, чтобы люди уходили на землю и строили свои собственные дома из многоэтажек. Как бы мы ни относились вот к развитию городов, вот этих вот человейников, есть статистика, любой вот смотрит сегодня передачу, зайдет в интернет и посмотрит. Дети в городах, в человейниках не рождаются. Даже если родиться по коэффициенту, там в семье один ребенок и больше его не будет. В сельской местности обязательно 2-3. Почему так происходит? Ну, наверное, меньше сидят в гаджетах, там работать надо в сельской местности. Ну, то, что надо выделять всем желающим для того, чтобы они строили свои дома. Я думаю, что это правильно. Хватит ли нам земли? Хватит.
1: На радио Лента. Шок дня.
0: В российской армии формируют так называемые «калечполки» из военных, которые уже получили ранения и стали инвалидами. Вопреки официальному запрету возвращать их на передовую, военные командиры игнорируют закон, потому что здоровых людей катастрофически не хватает.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
0: Экономист Олег Сухарев о том, что официальная безработица в 2% – это Филькина грамота. И на самом деле она намного выше.
14: На ту Филькину грамоту, кстати, какую они дают и о безработице, президенту страны 2,3%. Это тоже Филькина грамота. По оценкам академической среды негласный. То есть то, что мы обсуждаем в кулуарах. Вот, например, был форум отделения общественных наук. И академики, профессора вышли в кулуары попить кофе и обсуждали. Ни один человек не согласился с ростом в 1% по итогам 2025 года. Ни один. Все считают, что он ниже. Понимаете? И все считают, что безработица не 2,3. То есть вот эта Филькина грамота учетная, понимаете, процедурно учетная, это один разговор, другой грамоты мы не имеем, к сожалению. Филькина она или не Филькина, но она вот такая. Вот. А реально, как мы чувствуем процессы, это уже второй разговор. И, конечно, чтобы выжить, вы знаете, люди ищут вторую работу, работу по совместительству.
0: Финансовый аналитик Андрей Верников о том, что найти работу становится сложнее и нужно начинать копить деньги.
15: Ну вот смотрите, вот в учебниках всегда написано, что нужно неприкосновенный запас на время поиска работы среднее. Среднее время поиска работы, насколько я понимаю, оно сейчас увеличивается и идут ряд скандалов с тем, что на сайтах, не будем называть каких, указаны вакансии, которых на самом деле нет. Там звонишь, а там совершенно другие люди, совершенно другим тебя занимаются. Поэтому среднее время поиска работы растет. Вот поэтому надо, ну, очень банально, я хочу дорогие россияне, если вы до сих пор не начали копить, начинайте, даю добро.
0: Элементарная экономика о том, что проблемы с топливом вскоре почувствуют на себе не только водители.
16: Ситуация на российском топливном рынке может оказать более длительное влияние на инфляцию, чем это происходило ранее. К такому выводу пришли в Банке России по итогам обсуждения ключевой ставки. В Центробанке напомнили, что бензин и дизель напрямую входят в потребительскую корзину, а значит, их подорожание быстро отражается на общей инфляции. При этом влияние не ограничивается только стоимостью топлива на заправках, ведь рост цен способен запускать цепную реакцию в экономике. Это означает, что последствия могут ощутить не только автомобилисты, но и потребители в самых разных сферах – от продуктов питания до логистики и услуг. Первый серьезный скачок цен потребители, вероятно, заметят в середине июля, когда окончательно будут истощены запасы на складах. Точные цифры эксперты пока не могут назвать, однако продукты питания, вероятно, подорожают от 8 до 12%, в зависимости от того, в каких регионах дефицит топлива будет более острым.
1: Радио Лента. Прямая речь.
6: Житель Краснодара в поисках бензина объездил полгорода и, увидев закрытые автозаправочные станции, пришел к заключению, что все это как специально делается.
17: Ой, ребят, пипец. Короче, в общем, проехал все, что начинается от Северного моста и в сторону на аэропорта. В общем, все заправки закрыты, вот просто закрыты. Там даже кассиров нету. Я был поражен. Уже в Тибойл уже заехал. Я говорю, а где тут кассир вообще? Что, когда будет наливать? Он говорит, а никого нету. Я, говорит, сторож. Даже кассира нет. Вот. У меня такое ощущение, что это все как специально делается. Ну, не верю в то, что и 92-й, и 95-й, и 100-й закончился. И тем более уж дистопливо, ребят. Ну, дизельных машин, вы, конечно, меня поправьте, но мне кажется, ну, не больше 20%.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
18: Тем временем господин Лукашенко, так получается, просто сбежал. Но иначе, как объяснить все происходящее? Вот следите за руками. На выходных состоялась встреча господина Лукашенко и господина Путина. Встреча эта проходила в самое непростое, наверное, время для Беларуси и лично для господина Лукашенко. Почему? Потому что угроза со стороны Украины уже не эфемерная. Господин Зеленский уже в открытую обещает фактически карать господина Лукашенко. И нужно по этому поводу было ехать и как-то договариваться со старшим братом о какой-то помощи или о каком-то участии. Позволить себе ответную контратаку Украины Беларусь как страна не может, потому что Украина ее, ну, закончит в экономическом смысле буквально там за неделю, за две, ну, за месяц будет все выжженная земля абсолютно. Да, то бишь, ничего не останется от промышленности значимой Беларуси и от белорусской армии тоже. То есть, соответственно, господин Лукашенко садится срочно в свой самолет и летит к господину Путину. И вот посмотрите, они разговаривают о чем-то 2 или 3 дня. По-моему, с пятницы по воскресенье. До пятницы, суббота, воскресенье. Они о чем-то разговаривают. И нет ни одного комментария для прессы. А такого вот никогда и не бывало-то, понимаете, практически. Потому что, вот вспомните, президенты решили пить брусниковый чай вместо земляничного. И это везде в прессе тут же мгновенно. Президенты перешли на брусниковый чай. Президенты решили снизить температуру кондиционера в помещении, где проводят переговоры, до 22 градусов, к примеру. То бишь, я сейчас утрирую, да, но самые такие вот ненужные, даже неважные поводы, инфоповоды, они создавались и массово транслировались, чтобы показать единство позиций двух президентов двух стран. Да, что они едины во всем, что они как-то общаются. А сейчас где хоть один комментарий, покажите мне. Комментариев нет. А что это может означать? А означать это может только две вещи. Или господин Путин озвучил господину Лукашенко что-то совершенно-совершенно неприятное, и Александр Григорьевич, мол, пообещал, что он будет как-то сопротивляться, или он с чем-то не согласен, да, например, по поводу того, что нужно вступать в войну активно. А господин Путин ему на это мог ответить, ну, дорогой Александр Григорьевич, все ясно, но в данном случае твое мнение не учитывается. Вот мы решили вот так, поэтому будь добр, исполняй. Это первый сценарий, поэтому о чем ты разговариваешь, чем ты выйдешь и скажешь белорусам, что мы теперь в войне против Украины, не выйдешь, не скажешь, когда решение было принято. Второй сценарий, да, когда решение как раз вот и не было принято, когда вот о чем-то еще не договорились, но этот сценарий мне кажется, намного менее вероятен. Почему? Потому что если бы о чем-то не договорились, то Александр Григорьевич показал бы это как собственную победу. Понимаете? И сказал бы, вот вышел бы с какой-то там пресс-конференции по возвращению, или просто собрал бы журналистов и рассказывал, что он там решил какие-то вещи, как он делает всегда. Просто перехватил бы информационную повестку. Но что стояло на самом деле Александр Григорьевич после того, как эти встречи с господином Путиным закончились? Куда полетел Александр Григорьевич? Правильно, он не полетел обратно в Беларусь, понимаете? Он полетел в турне по Азии, в азиатское турне. Да, это турне анонсировалось, но обратите внимание, никогда не анонсировалось ни длительность, ни сроки пребывания господина Лукашенко, ни причины этого турне. Вот что-то об этом говорилось, что, может быть, обычно так всегда делают, когда не уверены в таких турне. Да, когда может состояться, а может не состояться. Вот тогда говорят, что мы готовимся к какому-то турне по Азии. И вот сейчас получается, что господин Лукашенко вместо того, чтобы в самый страшный и в самый ответственный момент для своей страны, президентом которой он является, делает что? Правильно, улетает из этой страны. Улетает из этой страны куда подальше, не анонсируя ни когда он вернется, ни с кем он будет встречаться. Вот просто летит в турне. Как это можно интерпретировать? Да только так, что Александр Григорьевич хочет договариваться о себе, понимаете? Александр Григорьевич хочет с кем-то из азиатских партнеров, хочет как-то договориться, что интересы его лично и его семьи будут тем или иным способом защищены. Вот и все, нет другой причины, почему Александр Григорьевич может улететь в это турне. Поэтому, соответственно, вывод-то напрашивается один, что господин Путин предупредил господина Лукашенко о том, что все, Беларусь на самом деле допрыгалась. Беларусь должна вести себя намного активнее в том или ином виде. Александр Григорьевич, конечно же, это принял неохотно, рассердился, осерчал и полетел. Собственно, договариваться хотя бы об интересах семьи, договариваться о личной безопасности. Это стандартный вообще совершенно протокол действий. Опять же, если бы удалось что-то отстоять, Александр Григорьевич об этом бы рассказал. Он же вообще все рассказывает. Иногда фантазирует и достаточно много и сильно, но рассказывает 100% все, что в его пользу. А здесь 3 дня... Ни с нюхом, ни рылом, никаких выходов в прессе и, не залетая домой, улетел в Азию. Это когда такое бывало? Если страна стоит на пороге войны, люди же возвращаются обычно в страну руководители для того, чтобы вести правильно. Это если они понимают, что у них есть какие-то ходы. А вот у Александра Григорьевича у меня такое ощущение, что ходов уже нет, конечно, после этой встречи. Ну что, ход один, теперь нужно как-то спасти себя, спасти семью, спасти нажитое. Вот как-то его вывести. Иначе бы домой полетел. Ну, в самом-то деле. А куда еще? А так, видите, получается, как мы вот рассказывали раньше, да, немного о структуре Министерства внутренних дел белорусского и Министерства обороны белорусского. Вот так оно и получилось, да, как мы об этом говорили, что МВД, за Лукашенко, МВД возглавляет белорус, человек, который предан непосредственно господину Лукашенко, лично предан. И он будет всячески поддерживать режим господина Лукашенко, что совершенно нормально. Так работают практически все страны, что министр МВД должен быть предан первому лицу, ну иначе никак, иначе должен быть переворот. А вот с армией так не получилось. Да, технически, конечно, господин Хренин белорус. Да, но вот если посмотреть, где он учился, с кем он служил, как он становился как воин, то совершенно понятно, что он находится под полным управлением России. Вот просто под полным. И совершенно понятно, что Александра Григорьевича от армии отодвинули. То бишь все команды поступают господину Хренину из России, и он их выполняет, не Александр Григорьевич. Александру Григорьевичу разрешили комментировать в нужном ключе важные какие-то вопросы про армию, что мы не позволим, не допустим, не дадим. Больше ничего делать не разрешили. Вот все остальное должен делать господин Хренин. Ну и, соответственно, получается таким образом, что сейчас это все просто подтвердилось, что Александр Григорьевич, ты не мешай, мил человек. Ты вот тут уже нам уже наделал, да, то, что нужно и не нужно. А теперь давай пусть братья поработают. Вот работаем, братья. Вот приблизительно то, что было сказано. Да? Работаем, братья. И Александр Григорьевич сказал, что ну работайте тогда, что я могу поделать. И улетел, как Тарлсон, понимаете? Улетел, но обещал вернуться. Вот очень интересно будет посмотреть, когда господин Лукашенко вернется. И вернется ли он на самом деле, это вопрос настолько открытый, что вы себе даже не представляете.
19: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
20: Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Мясо и расходник. Раненый ветеран рассказал о колоссальных потерях в полку и мизерной пенсии после службы. Олег Емельянов вернулся с фронта после тяжелого ранения. Живет в городе Кольчугино Владимирской области. Военнослужащий откровенно рассказал о реальных условиях на передовой и трудностях, с которыми он столкнулся в тылу. По факту ветеран, награжденный президентской медалью за храбрость, после СВО оказался никому не нужен.
21: Я свою медаль, я ее не деваю. Показухи не хочу. Хотя у меня указом президента медаль за храбрость второй степени. Столкнулся здесь с таким непониманием областной фонд защитника Отечества. По факту они ничего такой помощи не оказывают. Местная администрация тоже никакой помощи не оказывает. Такое ощущение, что я как будто еще что-то выпрашиваю для себя.
2: На фронте боец потерял здоровье и сейчас нуждается в операциях. Денег на их проведение у него нет. Не хватает даже на базовые потребности, потому что получает мизерную пенсию, ведь ему до сих пор не оформили статус военной травмы.
21: Мне, допустим, требуется операции. Я здесь через медицинских чиновников пытаюсь добиться. А мне изначально должны были поставить заболевание, полученное при защите Родины либо на территории других государств, если есть боевые действия, это военные травмы. У меня ее сейчас нет. Я сейчас добиваюсь этого пересмотра. Отсюда и пенсия у меня 11 100. Был такой момент, что мне надо было оплачивать коммуналку за квартиру. Но у меня нет денег. Просто нет.
2: Накопить денег во время службы Олег тоже не смог. Говорит, что ни разу не получал обещанных 200 тысяч рублей в месяц. Да и тратиться на передовой приходилось на все подряд.
21: Я ни разу не получал за месяц 200 тысяч, как изначально обещали. Мы там тратим много на себя. Начиная от покупки молотков, гвоздей, строим все блиндажи, пилы, бензин, генераторы, все это покупаем за свой счет. Там цены ломят, просто.
2: Также ветеран рассказал о колоссальных потерях на фронте. По его словам, всего за год их полк потерял 85% личного состава.
21: У нас полк был 2500 человек с августа 23 по июль 24. Примерно у нас от 2500 человек осталось человек 400. Я боялся не успеть приехать в отпуск, пожениться. Я боялся того, что если я погибну, подспорье, помощь жене.
2: Опасаясь погибнуть и оставить близких без поддержки, военнослужащий сыграл свадьбу во время отпуска в декабре 2023 года. Уже через несколько дней после возвращения на позиции он получил тяжелое ранение. И вот уже 2,5 года после возвращения домой ветеран живет в нищете и с полным непониманием того, почему от него отвернулось родное государство. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
20: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
3: Каждый сотый россиянин. Потери армии на Украине достигли почти 1,5 миллиона человек. Это данные сразу нескольких независимых друг от друга источников. С момента начала специальной военной операции в феврале 2022 года по июнь 2026 российские войска потеряли около 1,5 миллиона человек, убитыми, тяжелоранеными и пропавшими без вести. Из этого числа не менее 450 тысяч человек погибли. Такие данные приводятся в новом исследовании Центра стратегических и международных исследований. По оценкам аналитиков, в первой половине этого года ежемесячные потери России составляли от 30 до 34 тысяч человек, что превышало темпы вербовки новых контрактников – около 27 тысяч в месяц. При этом соотношение потерь между Россией и Украиной, по данным Центра стратегических и международных исследований, выросло до 8:1 в первой половине этого года по сравнению с 3:1 и 2:1 на протяжении большей части СВО.
4: Со времен Второй мировой войны ни одна крупная держава не несла даже близко таких потерь в какой-либо войне. Это оставляет Россию с мрачным и беспрецедентным историческим рекордом.
3: По словам экспертов, резкий рост потерь среди российских военных на фронте во многом связан с массовым применением ВСУ беспилотников, включая дроны с элементами искусственного интеллекта. Несмотря на гигантские потери, российское командование по-прежнему не может пробить фронтовую оборону ВСУ. Сейчас наступление российских войск, по данным исследователей, практически остановилось. Средняя скорость продвижения составляет около 50 метров в сутки в районе Константиновки, 70 у Покровска и 90 у Славянска. Это одни из самых низких темпов наступления в войнах за последнее столетие. При этом военные о разговорах с родственниками говорят, что подразделения при наступлении несут огромные потери.
22: Вперед, вперед, вперед, вперед. Просто минометы лупят, а туда людей отправляют. За первую ночь полроты сразу полегло назад. То есть отойти нельзя, не откатиться. Когда уже останется там человек 5-10 с группы, ну вот со всех групп, то да, там может быть еще дадут. И нас крошат просто и все. Отправляют под пулемет, под дроны в светлое время. И просто полное мясо. И только вперед, вперед, вперед, вперед.
3: По словам военкоров, тактика так называемых мясных штурмов дает результат по продвижению, но цена этого продвижения — сотни и даже тысячи человеческих жертв. А с прибытием на фронт новых бойцов потери растут еще больше, поскольку солдаты прибывают без боевого опыта, отмечают военные.
23: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е, один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли, и то просто непонятно, выживет он, не выживет сейчас. Билет в один конец, запомните. СВО – это билет в один конец. Вчера люди, которые уходили в штурма, все, сегодня их нету. Просто там, просто полная мясорубка, понимаете, мясорубка.
3: Армия несет потери каждый день, а сейчас они особо ощутимы, пишут Z-военкоры. По их словам, на фронте очень много погибших и раненых на фоне беспрецедентного количества дроновых атак противника. Эту информацию подтверждают и волонтеры, которые собирали деньги и медикаменты на мешки для трупов. При этом в Госдуме открыто говорят о неизбежных потерях ради достижения целей на Украине.
24: Наши военные выполняют исторический долг. Мы все должны понимать, что без потерь не обойтись. Но спецоперация будет доведена до конца, невзирая ни на какие трудности.
3: Официально о потерях на фронте не сообщается с осени 22 года. Однако волонтеры, а также родственники погибших фактически подтверждают данные западных разведок о масштабах потерь. И они продолжают расти, отмечают эксперты. По их словам, СВО на Украине стало самой кровопролитной военной операцией последних лет. Потери там в десятки раз больше, чем за 10 лет войны в Афганистане. А в новом исследовании Центра стратегических и международных исследований говорится, что число погибших российских военных на Украине уже более чем в 4 раза превышает общее число потерь убитыми США во всех войнах после Второй мировой войны вместе взятых. И более чем в 9 раз все потери Советского Союза и России в войнах после 1945 года. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Говорят военкоры.
16: Тихая гавань больше не тихая. Военкор Олег Царев о взрыве в Монако и новой реальности Европы.
5: Глава правительства Монако признал, что в истории с взрывом в доме Ермолаева, вероятно, идет о теракте. При этом генпрокурор страны от слова «теракт» отказался и заявил, что это покушение на убийство и размещение на общественной территории взрывчатых веществ или устройств. Исполнитель ушел пешком во Францию. Граница проходит буквально по соседней улице. Его ищут, личность не раскрывают. Монако и Европа в шоке, ведь это первый подобный случай в истории княжества. Тихой гавани очень больших денег, часто неизвестного происхождения. Монако десятилетиями продавало себя как самое безопасное государство Европы. Сейчас там будут делать все, чтобы произошедшее воспринималось как единственное исключение, а не новая реальность.
7: Дорого и мало на полуострове. Военкор «Канал 2 Майора» о топливе в Крыму, федеральных сетях и страхе санкций.
9: Понемногу окольными путями начинается решение вопроса поставок топлива на полуостров. Но цены растут, что объясняется властями Севастополя отсутствием федеральных представителей экономической сферы. Крайне интересный вопрос. Почему уже за 12 лет после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией на полуостров так и не зашли крупные федеральные сети автозаправок? В регионе только две местные сетки – ТЭС и АТАМ. Заправок от «Лукойла» и «Роснефти» на полуострове нет. Соответственно, отгружают НПЗ крымским поставщикам дефицитное топливо не в первую очередь, если не оказывает на них управленческое воздействие. Вот и оказывают. Федеральные сети, не только топливные, с огромной неохотой заходили на полуостров. Что банки, что связь, что пятерочки всякие. Например, сотовых операторов в Крыму, знакомых большей части жителей страны, особо и найдешь. Сбер открыл первое отделение в Крыму только в 2023 году. Просто все боялись санкций международных заведений бизнеса в регионе, а многие продолжают бояться. От Крыма доходы не покроют расходы в случае попадания в санкционные списки. Так что заправки национального достояния /Лукойла /Роснефти крымчане встречают только при следовании на материк. Это к вопросу о капитализме, патриотизме и экономической целесообразности.
7: Долбят, но не переламывают. Военкор канал «Имперская канцелярия» о темпах войны, ракетах Украины и риске либерального реванша.
9: Президент Путин пытается заверить общество, что спецоперация идет хорошо, поскольку, цитата, «наши войска долбят каждый день по всем направлениям». Однако, как известно, долбят по развалинам. Вот, например, сейчас говорят про Константиновку. Однако между Бахмутом и Константиновкой всего лишь 20 километров. Долбежка Бахмута завершилась бунтом и затем убийством Пригожина и расформированием Вагнера. И было это 100 лет назад. То есть скорость продвижения наших войск позволяет предположить, что украинцы не проиграют из-за территориальных потерь. Кроме того, Запад широко вербует наемников по всему миру. Украина насыщается дронами. Причем применяет к ним как технологии искусственного интеллекта, так и очень удаленное управление, выводящее оператора из зоны боевых действий. Это позволяет им держать фронт весьма малочисленными группами военнослужащих. По крайней мере, ряд аналитиков всерьез рассуждает о, возможно, украинском наступлении, что невозможно при острой нехватке солдат. Между тем, Игорь Стрелков заявил, что, по его подсчетам, Украина сейчас накапливает дальнобойные ракеты. Если это так, то они, очевидно, будут использованы либо под выборы, либо зимой, чтобы нанести максимально возможный ущерб гражданскому населению.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
7: Народ не тот или авторы не те. Военкор Астрахань о бензине, очередях и разных жизнях внутри одной России.
9: Еду я тут, значит, по России. Пару дней за рулем. А по вечерам читаю в нашем политическом, патриотическом, народном, экспертном и далее по списку телеграме, что в проблемах с бензином люди виноваты. Народец, говорят, не тот. Неправильно бензин заправляет. Я хочу сказать, что, как я смотрю, народ вполне тот. Научен и опытом дефицита, и годами стабильности. Вполне нормальная атмосфера, рабочая, так сказать. Не та, что памятна из детства в очередях гастрономов. Может, это не народ не тот? Может, пишут не те? Потому что я так бегло глянул, там опять разборки за должности топят. Там странные посылы продвигают о том, что не надо запасы делать и вообще сами виноваты, неправильно заправляетесь. У меня есть ощущение в такие моменты, что где-то есть уже магазины «Березка». Была такая сеть закрытой торговли в Союзе. и волшебные чеки, талончики. Что мы какой-то разной жизнью много лет живем с коллегами-авторами.
7: Наследство Шойгу. Военкор канал Лейб-Гусар о поврежденных нефтеперерабатывающих заводах и дефиците топлива.
9: В сети распространяется инфографика с ключевыми НПЗ Российской Федерации, согласно которой уже большинство из них, за исключением Омского, получили те или иные повреждения в результате атак украинских беспилотников. Последствия этих ударов в виде дефицита топлива уже ощущается практически всеми гражданами нашей Родины. Отдельно следует отметить и долгосрочные последствия данных ударов, так как поврежденное технологическое оборудование является западным, то есть санкционным, что увеличивает сроки восстановительных работ на неопределенный срок. И все это результат. Результат попыток договориться. Результат Герасимова, неспособного организовать оборону ключевых объектов. Результат Криворучка, как руководителя УПМИ, вовремя не обеспечивающего принятие на вооружение актуальных средств защиты и противодействия беспилотников. Примечательно, что все озвученные фамилии – наследственность Шойгу.
7: 5 минут на защиту черного золота. Военкор Живов о славянском заводе, трех контурах обороны и цене самоуверенности.
8: Типичный пример, как из-за одного плохого человека страдают все. Месяцев 6 назад вели переговоры со славянским нефтеперерабатывающим заводом. Переговоры проходили так. Несмотря на то, что мы приехали по рекомендации от собственника, они с улицы бегали, стучали в ворота, было выделено на общение 5 минут, пока мудрый безопасник что-то неприятно жевал и пил кофе. Была попытка объяснить, что сбивать в периметре из стрекотни скоро перестанет работать, и украинцы лютые уже используют как матку для FPV, что нужно строить 3 контура защиты. На что было сказано? На старвинках они сюда не прилетают, а FPV у нас еще не было. Что у него все под контролем и все сбивают пацаны с пулеметов. Сегодня завода в Славянске больше нет. Ясно, что последняя фраза утрирована, но ущерб большой. А мы предупреждали.
20: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента. Цифра дня.
0: Потери российской армии на спецоперации составили более 1 миллиона 400 тысяч человек. Цифру подтверждают сразу 3 независимых источника. Таким образом, каждый сотый житель России убит или был ранен на войне.
20: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
6: Зет-военкор Александр Коц признал, у России тыла нет, так как практически вся территория покрывается беспилотниками ВСУ.
10: Говорят там типа, а вот мы живем на Камчатке, у нас там городок 60 тысяч человек, где война, и где война везде теперь, да, и на Камчатке. По-моему, с Камчатки были кадры спутниковые даже, по-моему, как две атомные подводные лодки затянуты сетями противодронными. Это вот, ну, это молодцы, это аплодируют, то есть они заранее стараются минимизировать угрозу, потому что туда может прилететь вот такой FPV-дрон. То есть все ограничение этого FPV-дрона, расстояние, только в батарее. Все, чем мощнее батарея, тем дальше он полетит. Современные батареи позволяют летать даже на 50 километров, если мы говорим о простом FPV-дроне, который можно на коленке собрать, да? Вот, поэтому нет тыла. Мы останемся в реальной изоляции, без параллельного импорта, без помощи Китая, без закупки наших энергоресурсов. И, извините, в туалет мы будем ходить с лопухами, потому что газет не будет, потому что бумаги не будет, которую мы сами не сможем производить.
20: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
11: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня одна тема – деньги. Точнее, их отсутствие. Российская нефть «Юралс» в июне падала ниже 45 долларов за баррель. Дефицит бюджета за 5 месяцев – 6 триллионов рублей. В резервном фонде осталось на 3-4 месяца. Разбираемся, что это значит для цен, налогов и вашего кошелька.
12: Слушай, ну, масштаб происходящего, правда, трудно переоценить. Если погрузиться немного в историю вопроса, то десятилетиями вся финансовая архитектура строилась вокруг одного конкретного механизма.
11: Ну да, вокруг экспорта сырья.
12: Именно. Налог на добычу полезных ископаемых и экспортные пошлины – это же была буквально несущая стена всей экономики. На этих нефтяных деньгах держалась стабильность валюты, оплачивались стройки, резервы формировались.
11: И вот прямо сейчас в реальном времени можно наблюдать, как эта несущая стена дает трещину за трещиной. Чтобы понимать динамику этого обрушения, достаточно посмотреть на хронологию весны 26-го года.
12: Давай посмотрим.
11: Вот смотри, еще в апреле, когда геополитическая напряженность там вокруг Ормузского пролива достигла пика, баррель российской нефти марки «Юралс» стоил около $115.
12: Подожди, $115? Возникает вопрос, если в апреле цена доходила до таких значений, почему сейчас ситуация описывается как катастрофа? Исторически такие цены всегда означали золотой дождь для бюджета.
11: Был бы золотой дождь, да. Но проблема в том, что эта геополитическая премия за риск очень быстро растворилась. Паника улеглась, и цены полетели вниз просто с невероятной скоростью. Уже в мае средняя стоимость упала до $86.5.
12: Угу.
11: А в июне опустилась еще ниже, где-то до уровня $62-$63.
12: Ну, падение ощутимое, согласен. Но это все еще выглядит как такие рабочие цифры. Экономика может на них функционировать.
11: Если смотреть только на средние значения, то да, может показаться, что все нормально. Но 26 июня был зафиксирован настоящий шоковый минимум. Цена обвалилась до $44.96.
12: Ого. И вот тут нужно пояснить один критический параметр государственного планирования. Бюджет на этот год сверстан из расчета так называемой цены отсечения.
11: Да, вилка от $59 до $65.
12: Точно. То есть это не просто какой-то там прогноз аналитиков. Это базовая ватерлиния. Все, что продается дороже этой планки, отправляется в резервы. Но если продается дешевле...
11: то государству физически не хватает денег на текущие расходы.
12: Начинает формироваться гигантская дыра. Обязательства уже взяты, а доходов под них тупо нет. Но статистика отгрузок показывает серьезное противоречие.
11: Какое противоречие?
12: Физический объем экспорта нефти из России вырос. Сейчас за рубеж уходит рекордные 4 миллиона баррелей в сутки. Порты работают на полную. Если объемы на исторических максимумах, разве доходы не должны расти? Как можно продавать больше, а зарабатывать меньше?
11: Разгадка кроется в ловушке вынужденных скидок и в том, что география покупателей кардинально изменилась. До введения санкций «Юралс» продавалась с дисконтом к международному эталону «Брент» всего в один, ну максимум, $3.
12: Нормальная рыночная разница.
11: Да, из-за плотности нефти и серы. А сейчас цифры показывают, что дисконт достиг 22, а иногда и $24 с каждого барреля.
12: Подожди, $24 скидки. Почему покупатели вдруг стали требовать такие чудовищные уступки?
11: Потому что традиционные премиальные рынки закрылись. Основными покупателями стали Индия и Китай. Индия забирает больше 2 миллионов баррелей в сутки, Китай около 1,5 миллионов. И они оказались в положении абсолютного монополиста.
12: Монопсония, если говорить экономическими терминами.
11: Вот именно. Представь ситуацию. Танкер уже загружен, он в море. Хранилища внутри страны переполнены. Остановить добычу на скважине в суровом климате часто означает просто убить эту скважину навсегда.
12: Давление упадет, оборудование выйдет из строя.
11: Значит, продавать нужно любой ценой, лишь бы система работала. И покупатели в Азии это прекрасно понимают. Они знают, что продавец прижат к стене. Поэтому они говорят, груз возьмем, но со скидкой в $24.
12: Жестко. И продавец вынужден подписывать контракт фактически на грани рентабельности.
11: В итоге долларовая выручка обвалилась на треть по сравнению с маем, несмотря на все эти рекордные объемы прокачки. Потери только на скидках около $36 миллиардов в год.
12: 36 миллиардов просто испаряются. И эти деньги напрямую конвертируются в дефицит бюджета. За первые 5 месяцев эта дыра составила 6,1 триллиона рублей.
11: Почти 2,6% ВВП.
12: Да.
11: Знаешь, если перевести эти абстрактные государственные триллионы на нормальный язык, государство потратило примерно на 41 тысячу рублей больше в пересчете на каждого жителя, чем смогло реально заработать.
12: При этом нефтегазовые доходы рухнули на 30%. Зато расходы бьют все исторические рекорды. Главная статья сейчас – это национальная оборона. 6,3% ВВП.
11: Это 13, а то и 14 триллионов в год. Буквально каждый третий рубль из бюджета уходит туда. И важно понимать, что эта статья абсолютно неприкосновенна.
12: Ее не будут сокращать ни при каких условиях.
11: Вообще. А значит, при общих запланированных расходах под 39 триллионов под нож пойдет гражданский сектор. Будут резать медицину, строительство школ, науку, инфраструктуру.
12: Слушай, вот тут у любого, кто следит за статистикой, может возникнуть сомнение. Если открыть последние отчеты Минфина, там же черным по белому написано, что не нефтегазовые доходы растут. НДС, налог на прибыль.
11: Ну да, рапортует о рекордах.
12: Разве это не значит, что внутренний бизнес адаптировался, что экономика успешно замещает эти нефтяные потери?
11: Это очень опасная оптическая иллюзия. И в нее легко поверить, если смотреть только на бумажки. Бурный рост вот этих налоговых сборов – это вообще не признак экономического бума. Это прямое следствие разгоняющейся инфляции.
12: Каким образом инфляция так надувает официальные сборы? Объясни.
11: Механизм примитивный. НДС зашит в конечную цену любого товара на полке. Давай возьмем обычную стиральную машину. Год назад она стоила 50 тысяч рублей.
12: Так.
11: 20% НДС от этой суммы – это 10 тысяч, которые ушли в казну. А теперь из-за проблем с переводами, удорожанием логистики, слабого рубля та же самая стиралка стоит уже 100 тысяч. И государство автоматически собирает с нее 20 тысяч рублей налога.
12: Ага, поразительно. То есть на бумаге налоговые сборы выросли ровно в два раза. Чиновники могут смело отчитываться о перевыполнении плана.
11: Да, но в реальности-то произведена и продана все та же одна стиральная машина. Экономика не стала производить больше станков или хлеба. Просто деньги обесценились. Государство не становится богаче от такого номинального роста, потому что на эти обесцененные рубли оно теперь купит меньше асфальта для дорог.
12: Ну хорошо, если текущих доходов так катастрофически не хватает, даже с учетом этой инфляционной накачки, есть же резервы. Для таких кризисов много лет назад создали фонд национального благосостояния. Официально там звучит солидная цифра – почти 13 триллионов рублей.
11: 5,5% ВВП, да.
12: Кажется, что это гигантские резервуары, с которого можно черпать годами. Почему их нельзя использовать?
11: Вот эти номинальные 13 триллионов – это еще одна красивая бумажная иллюзия. Надо четко понимать внутреннюю структуру ФНБ. Там есть ликвидная часть и неликвидные активы.
12: Так, давай разберем.
11: Ликвидная часть – это живые деньги. Валюта, физическое золото. То, что можно завтра поменять на рубли и раздать пенсии или оплатить контракты. И эта живая часть составляет всего 3,4 триллиона.
12: Меньше 50 миллиардов долларов.
11: Да, около 1,5% ВВП.
12: Подожди, а из чего тогда состоят остальные 9 с лишним триллионов? И почему правительство не может просто взять их и закрыть эту огромную дыру?
11: Потому что эти деньги годами вкладывались в долгосрочные бумаги. Государство покупало акции Сбербанка, Аэрофлота, облигации всяких инфраструктурных проектов, ну там строительство железных дорог.
12: Но акции крупнейшего банка страны – это же высококлассные бумаги. Теоретически их можно вывалить на московскую биржу, продать и выручить колоссальные суммы живых денег.
11: Теоретически да. А на практике такой шаг просто уничтожит фондовый рынок. Предложение в сотни раз превысит спрос, и цена этих активов рухнет почти до нуля за пару часов. Это, как знаешь, владеть огромным торговым центром.
12: Номинально он стоит миллиарды.
11: Да, но если у тебя нет наличных даже на бутылку воды, здание тебя не спасет. Ты не можешь отломать кусок эскалатора и пойти с ним в супермаркет за хлебом. Эти 9 триллионов намертво заморожены.
12: В таком случае критически важно смотреть на скорость, с которой сгорают именно эти живые деньги. И статистика выглядит реально пугающе. В марте из фонда изъяли 135 миллиардов рублей.
11: В апреле темп ускорился. Сожгли 200 миллиардов.
12: А в мае уже 258. То есть всего за несколько месяцев из заначки ушло больше 600 миллиардов.
11: Тенденция идет по экспоненте. Если цены на нефть останутся на июньских уровнях, темпы изъятия легко достигнут 300 или даже 400 миллиардов в месяц.
12: При такой математике живые деньги ФНБ будут полностью исчерпаны к сентябрю или октябрю 2026 года.
11: Резервы просто обнулятся.
12: Возникает закономерный вопрос, что делать государству, когда резервов больше нет. В нормальной ситуации правительство идет на внутренний рынок и занимает деньги у банков. Выпускает облигации.
11: Занимать сейчас на открытом рынке – это финансовое самоубийство. Ключевая ставка находится на уровне 16%.
12: Ну да, снизили с 21%. Но все равно.
11: Занимать сотни миллиардов под 16% годовых, чтобы закрыть дыры. Это значит, что обслуживание этого долга скоро съест вообще все доходы казны.
12: И если резервов нет, а занимать слишком дорого, остается только один классический инструмент – печатный станок.
11: Точно. Механизм скрытой денежной эмиссии. Никто, конечно, фабрики для печати бумажных купюр не запускает, все происходит в цифре. Минфин выпускает гособлигации.
12: Их покупают крупные банки.
11: А Центральный банк тут же выдает этим банкам кредиты под залог этих самых облигаций.
12: Бинго!

0: сглаживает общий процент. Да, но человек же не покупает телевизор каждую неделю. 5,5%. Да я на кассе оставляю на четверть больше, чем год назад.
1: Вот. И если посмотреть на реальную продуктовую корзину, картина совсем другая. Замороженная рыба подорожала почти на 17% за год. Хлеб, алкоголь – плюс 11%.
0: Бензин вырос на 10 с лишним процентов. А бензин – это вообще мощнейший мультипликатор цен.
1: Логистика заложена в каждый товар на полке. Дорожает солярка, по цепочке дорожает все, от молока до цемента. А сфера услуг реагирует еще острее.
0: Авиабилеты и такси показывают рост от 9 до 13%. И главная проблема – там колоссальный дефицит запчастей.
1: Да, из-за ограничений запчасти завозят через длиннющие серые схемы параллельного импорта.
0: Деталь покупают в Турции, перепродают через фирму в Эмиратах, везут через Центральную Азию. Каждый посредник берет огромную комиссию. В итоге цена детали вырастает раза в 3-4, и компания просто перекладывает это на пассажира, повышая тарифы.
1: Экономисты называют такую инфляцию налогом на бедных. Для людей с низким доходом реальная персональная инфляция сейчас оценивается где-то в 20% годовых.
0: Этот налог предельно циничен. Состоятельный человек может купить недвижимость, акции, валюту, защитить капитал. А человек с низким доходом тратит до 80% всех денег тупо на базовые продукты и коммуналку.
1: А дорожают быстрее всего именно они. От этого инфляционного налога нельзя уклониться. Приходится просто снижать стандарты потребления, покупать меньше качественной еды, отказываться от мяса, переходить на крупы.
0: Если математика настолько разрушительна, резервы тают, инфляция раскручивается, почему не видно жестких мер прямо сейчас? Почему не вводят новые налоги вот прямо сегодня?
1: Ответ в календаре. В сентябре 26 года проходят масштабные выборы в Государственную Думу. Политика диктует экономике правила игры.
0: То есть до сентября будут искусственно сохранять видимость стабильности. Просто сжигать остатки резервов, чтобы не злить избирателей.
1: Да, все непопулярные меры откладываются. Но проблема в том, что дыра никуда не исчезнет. Прогнозы независимых экономистов на конец года очень мрачные. Дефицит может достичь катастрофических 12-15 триллионов рублей.
0: Больше 6% ВВП. А при худшем сценарии, если нефть будет падать, аналитики называют цифры в 18-20 триллионов. На этом фоне официальный прогноз властей об удержании дефицита в рамках 1,7% выглядит просто смешно.
1: Финансовый блок готовится к экстренному пересмотру всех параметров сразу после окончания выборов.
0: Слушай, может обойдется. В обществе же есть мнение, что у экономики большой запас прочности, что радикальные меры не понадобятся.
1: История говорит об обратном. Вспомни, что было после выборов 2018 года. Сразу после голосования приняли крайне непопулярное решение о повышении пенсионного возраста.
0: А после выборов 2024 года оперативно ввели прогрессивную шкалу налогов.
1: Осень 2026 года не станет исключением. Счет за дефицит неизбежно выставит населению. Уже понятно, какие меры готовятся. Во-первых, это агрессивное повышение акцизов на топливо и резкий рост утильсбора на автомобили.
0: Значит, транспорт и бензин снова подорожают, разгоняя инфляцию.
1: Во-вторых, полное сворачивание льготной ипотеки.
0: Государству стало слишком дорого компенсировать банкам разницу ставок. Останется только рыночная ипотека под 16 и выше процентов. Купить квартиру в кредит будет просто математически невозможно.
1: Это приведет к стагнации строек, а за ними потянутся производители цемента, металла. В-третьих, свернут субсидии и льготные кредиты для малого бизнеса.
0: Придется выживать самим на падающем спросе. И четвертая мера – дальнейшее расширение прогрессивной шкалы налогов. Теперь это затронет широкий средний класс – людей с доходом от 100 до 150 тысяч рублей.
1: Параллельно внедрят жесточайший цифровой контроль за самозанятыми, переводами с карты на карту, любым налом. Задача – обложить налогом каждую транзакцию. Но и социалку порежут. Платного в медицине и образовании станет еще больше.
0: Качество бесплатных услуг продолжит падать.
1: И здесь возникает философский вопрос, который вытекает из всего этого разбора. Если государство системно перекладывает все издержки структурного кризиса на плечи обычных людей через налоги и инфляцию, в какой момент это перестанет быть просто экономической проблемой?
0: Да, это критическая точка. Возникает риск социального паралича. Сценарий, при котором целые поколения

0: Не вынуждены будут отказаться от развития, образования детей или бизнеса. Все силы будут уходить тупо на базовое выживание при вечно растущих ценах.
1: Коротко по итогам. Нефть дешевая, бюджет в минусе, резервы заканчиваются. После сентябрьских выборов ждем повышения налогов и отмену льгот. Следите за новостями, осень будет показательной. Это был разбор дня. Подписывайтесь. До встречи в следующем выпуске.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
3: Приехали. В Калининградской области массово отменяют автобусы. Причина – отсутствие топлива и водителей. Вслед за бензиновым кризисом начинается транспортный. Постою в очереди. Новый бизнес в духе времени. Калининградцам предлагают за деньги отстоять за них в очереди за бензином. Сколько стоят такие услуги? Операция «Ликвидация». В Калининграде закрыли один из крупнейших в России центров изучения философии Канта. Чем не угодила государственная идеология Академия Кантиану? Итак, нет бензина, нет автобусов. Калининградские автоперевозчики начали отменять рейсы из-за проблем с топливом. Первым полностью прекратил работу маршрут номер 582 Зеленоградск-Синявино, а с 1 июля сократили часть рейсов еще на 4 направлениях. Они связывают Калининград с Гвардейском, Светлогорском, Пионерским и Багратионовском. Официально причиной отмены автобусов региональный Минтранс называет дефицит водителей. Однако сами перевозчики признают, на самом деле ситуация осложняется проблемами с обеспечением топливом. На крупных сетевых автозаправочных станциях образуются очереди, а часть автопарков из-за договорных условий может заправляться только у определенных операторов. А там не протолпиться сквозь желающих залить бак. К тому же дополнительным фактором стало удорожание дизтоплива, что также ограничивает возможности для пассажирских перевозок. Особенно когда дизель резко стал золотым и стоит 159 рублей.
4: Жители Калининграда сообщают о резком росте цен на дизельное топливо. По словам главы Союза садоводов Вадима Сафронова, на АЗС «Роснефть» на пересечении улиц Горького и Гайдара стоимость дизеля за сутки выросла со 109 до 159 рублей за литр. На нескольких заправках сети цены на электронных табло вообще отсутствуют, а на некоторых АЗС дизельного топлива не было в наличии. Сотрудники заправок сообщили, что не располагают информацией ни о причинах роста цен, ни о сроках новых поставок топлива.
3: Словом, складываются условия, при которых об общественном транспорте можно на некоторое время забыть. Или на велике пересаживаться, или, например, учиться пешочком ходить. Конечно, перспектива малоприятная, но что делать за неимением автомобиля? Хотя и с машиной не легче в ситуации, когда на большинстве заправок топлива, как правило, нет, либо с жесткими ограничениями, либо с очередями. А там порой, ой, как страсти накаляются. В сети завирусилось видео, на котором женщины дерутся за бензин. Драка с участием трех фурий произошла на АЗС «Т-Бойл» в Калининграде. Тот, кто снимал потасовку, предпочел просто наблюдать, как женщины мутузят друг друга. Чем все закончилось, неизвестно, но калининградцы в соцсети рассказывают, что кулачные бои в очередях за бензином сейчас сплошь и рядом.
5: Практически на всех заправках дерутся. Сегодня была на Сургуте, на Советском. Малолетка перегородила дорогу одной из очередей, и пока по щам не получила, не успокоилась. И все за 30 минут проехали.
3: В некоторых регионах России на автозаправках уже начали дежурить сотрудники Росгвардии. Они успокаивают буйных граждан, доведенных до белого коления многочасовыми очередями. А вот в Калининградской области, похоже, власти предпочитают не замечать ни заторы, ни массовые нарушения правил дорожного движения у АЗС. А теперь еще и скандалы с мордобоем игнорируют. А между тем в бензиновых пробках нервы реально сдают, поскольку порой приходится простаивать и по 5, и по 10, и даже по 12 часов, рассказывают жители региона. В общем, как кому повезет. Но и в этой ситуации находятся граждане, которые не прочь заработать на кризисе.
6: На сайте объявлений появилось предложение для калининградских автомобилистов, которым не хочется проводить часы в очередях на автозаправочных станциях. Автор объявления предлагает за деньги отстоять очередь и заправить автомобиль клиента. Стоимость такой услуги – 1000 рублей за час. Минимальный заказ обойдется в 5000 и включает до 5 часов ожидания. Исполнитель готов приехать к месту стоянки автомобиля или встретиться с владельцем возле АЗС, перегнать машину в очередь, дождаться своей очереди, заправить ее и вернуть владельцу. Среди преимуществ услуги автор указывает: безаварийный стаж более 10 лет, фотоотчеты на каждом этапе и полный отчет по чекам.
3: Пользуется ли такая услуга спросом, пока не ясно. Понятно другое – топливный стресс дошел до бизнес-модели. Абсурд в действии. И пока в Янтарном крае продолжается топливный коллапс, региональное правительство признает ситуацию непростой и основной причиной называет ажиотажный спрос и нехватку бензовозов, губернатор Калининградской области отправился в Москву и 2 июля был принят президентом России. Алексей Беспрозванных написал об этом в соцсети. Отметил, что получил поддержку от главы государства по всем вопросам, пообещал рассказать подробности своего визита в Кремль позднее. Также заверил, что при любых сложностях калининградцы всегда чувствуют поддержку от руководства России. Что, честно говоря, слегка сомнительно в нынешней кризисной ситуации с бензином. Но, как говорится, замнем для ясности. И к другим новостям. В Калининграде закрыли Академию Кантиану, один из крупнейших в России центров изучения философии Канта.
7: В Балтийском федеральном университете окончательно расформировали Академию Кантиану – научный центр, который за несколько лет сделал Калининград одной из мировых площадок по изучению наследия Иммануила Канта. По словам философов и бывших сотрудников университета, официальной причиной стала оптимизация. Однако эксперты считают, что настоящие причины связаны с международной изоляцией России и изменением государственной идеологии.
3: Дело в том, что после начала СВО международные связи Академии практически прекратились. Запланированный на 2022 год Международный кантовский конгресс перенесли из Калининграда в немецкий Бонн, а число зарубежных участников научных мероприятий резко сократилось.
5: Идеи Канта – автономия разума, критическое мышление и вечный мир – сегодня вступают в противоречие с официальной идеологией. В нынешней России они стали фактически взрывоопасными, считает доктор философских наук Юлия Синеокая.
3: Эксперты также напоминают, что в последние годы вокруг Канта все чаще звучала политическая риторика. Философа называли «русским трофеем», а бывший губернатор Антон Алиханов публично обвинял его идеи в том, что они якобы привели к Первой мировой войне и даже стали одной из причин специальной военной операции. Хотя Владимир Путин четко объяснял, почему решил начать спецоперацию, кстати, прекратить которую на 5-м году ее проведения хотят большинство опрошенных россиян. Но как бы там ни было, сути дела это не меняет. Академию Кантиану, проект, который создавался как международный научный центр и символ открытости Калининграда миру, по-тихому ликвидировали. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
8: Всем привет! Жители Калининграда массово едут заправляться в Польшу. И сегодня я объясню, почему так происходит. Значит, начнем с главного вопроса. А оно вообще выгодно? Потому что раньше, еще пару месяцев назад, ответ был однозначный – нет. В Польше литр 95-го стоил примерно 130 рублей, по грубому пересчету. А у нас официально было 68. Зачем куда-то ехать? Сиди и радуйся. Но сейчас ситуация перевернулась. Официальная цена на 95-й у нас добралась до 90 рублей. И это если вам вообще повезет его найти. А у перекупов уже 130-140. И никаких гарантий. Простоишь сутки в очереди и уедешь ни с чем, потому что бензин кончился прямо перед тобой. Такое уже случалось и не раз. Вот и получается интересная картина. В Польше 130 рублей, гарантированно есть, качество нормальное. У нас официально 90, но купить почти нереально. У перекупов те же 130-140, но качество уже вопрос. Плюс правительство разрешило части заводов производить топливо класса Евро-3 вместо Евро-5. Это горючее содержит в 15 раз больше серы. Для справки, такой стандарт был актуален в России примерно в начале 2000-х. Проще говоря, хуже, чем было в 90-е. Нет, массовых поломок пока не зафиксировано. Это топливо якобы идет только крупным ведомствам, а не в розницу. Но кто вам это гарантирует на заправке у случайного перекупа? Вот именно, никто. Так что сегодня реальная картина выглядит так. Польский бензин против российского перекупского примерно одна цена. Но польский гарантированно есть, гарантированно качественный, Евро-5 – современный стандарт. А наш перекупский – это лотерея и по наличию, и по содержимому. Выбор, что называется, очевидный. Теперь про деньги. Чуть подробнее, потому что детали важны. Когда считаете выгоду от поездки в Польшу, не берите официальный курс Центробанка. Он для вас недоступен физически. Берите реальный курс наличного злотого в калининградских обменниках. Он выше официального примерно на 5-10%. То есть реальная цена польского литра для вас чуть выше, чем кажется на первый взгляд. Дальше. Не все заправки в Польше одинаковые по цене. На скоростных трассах всегда дороже. Там наценка до 50-80 грошей на литр. Это примерно 15-20 рублей разницы. Если хотите подешевле, ищите заправки внутри города, в спальных районах или автоматические станции без персонала. Местные сети, например, Моя, как правило, дешевле брендовых Orlen, Circle K или BP. Разница на полном баке может быть ощутимой. Теперь самое интересное – лайфхаки, которые люди уже вовсю используют и делятся в чатах. Значит, в чатах ходит информация про лимит 30 литров на человека на польских заправках. Но вот нюанс – это не официальное польское государственное ограничение. Это точечные меры конкретных заправок, которые борются с коммерческими перевозчиками. Теми, кто приезжает с батареей канистр и скупает бензин оптом на перепродажу. Для обычного легкового автомобиля с обычными людьми внутри никто 30 литров насильно не отмеряет. Официальное правило Евросоюза простое. Полный бак плюс до 10 литров в канистре, и все это законно. Поэтому лайфхак из чатов – сначала водитель заправляет 30 литров, потом пассажир еще 30, итого 60. Работает именно в тех случаях, когда конкретная заправка ввела ограничение. Если ограничения нет, просто заливайте полный бак сразу. Главное – канистры должны быть металлические или специальные пластиковые с маркировкой GSM. Обычные пластиковые канистры из хозяйственного нельзя. И на российской стороне бак никто не мерит, но канистры могут проверить. До 240 литров в канистрах на один автомобиль официально разрешено для личного использования. Это на минуточку почти 4 полных бака среднего автомобиля. Теперь про границу. Мамоново 2 к Жехотке. Самый загруженный переход. Очереди регулярно от 10 до 15 часов. Причина – поток машин с немецкими номерами. Транзит, туристы. Это самый популярный и самый перегруженный пункт. Утром может быть от часа до 5 часов. Уже по сравнению с Калининградом звучит прилично. Но в пиковые часы – это пытка. К Жехотке с утра 7 машин стояло, по свежим данным из чатов. 7. Это вообще не очередь. Это просто заехал и уехал. Без Леды Багратионовск утром чуть больше – 12 машин. В худшем раскладе – 4 часа. Напомню, в Калининграде вчера стояли по 12 часов, и часть людей уехала без бензина, потому что он кончился. В Польше он гарантированно есть. Выбор очевиден. Важный момент по очередям. Заторы на обратном пути создает российская сторона, а не польская. Польские пограничники оформляют выезжающих быстро и без лишних вопросов. Российские таможники на въезде проводят тщательный досмотр. Поэтому самое медленное место – это въезд обратно в Калининград. Планируйте время с учетом этого. И еще один момент. Очереди резко увеличиваются во второй половине дня, когда народ встает в канал «Tax-free». Возврат налога за покупки. Если едете чисто за бензином, лучше утром, желательно до 10. Кстати, большинство людей совмещают поездку за топливом с закупками в польских дискаунтерах. Продукты, одежда, все что нужно. Это логично. Раз уж стоять на границе, пусть поездка окупится по максимуму. Если едете с пассажиром и оба заправляетесь, плюс берете продуктов, экономика поездки становится совсем другой. Ну и давайте честно посчитаем, кому это реально выгодно, а кому нет. Если у вас маленький бак, 20-30 литров, и до границы далеко, то экономика не сходится. Сожжете на дорогу туда-обратно столько, что смысл теряется. Поездка в Польшу за бензином приносит чистую выгоду только при условии большого бака, желательно канистры, и совмещения с другими покупками. Если бак от 60 литров и выше, уже интересно. Если еще и пассажир с вами, еще интереснее. Если еще и затарились продуктами, совсем другой разговор. И последнее, про то, что реально происходит с нашим топливом и почему это важно понимать. Правительство разрешило НПЗ производить Евро-3 вместо Евро-5. Официально это горючее идет только ведомством, в розницу не поступает. Но вот вопрос. Вы можете быть в этом уверены, заправляясь у случайного перекупа за 140 рублей? А Евро-3 – это повышенное содержание серы. Это нагрузка на топливную систему, катализатор, форсунки. И когда вы считаете выгоду поездки, закладываете в нее не только цену на заправке, но и здоровье своего двигателя. Итого, сегодня реальная картина такая. Очередь в Польшу утром через Гжехотки или Безледы от 0 до 4 часов. Бензин гарантированно есть. Цена сопоставима с перекупской, а то и ниже. Качество без вопросов. Очередь в Калининграде от 0 до 12 часов. Бензин не гарантирован. Качество лотерея. Выбор за вами. На этом все. Больше полезной информации и здравого смысла в следующем выпуске.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Беда дня.
9: Валентина Матриенко потребовала от россиянок рожать минимум троих детей к 35 годам. При этом, по данным официальной статистики, рождение второго и особенно третьего ребенка автоматически делает семью нищей. И каждая вторая такая семья сегодня живет за чертой бедности.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Нужны новые люди. Матвиенко потребовала, чтобы россиянки к 35 годам рожали как минимум троих детей. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что возрастная граница молодежи в 35 лет является оптимальной и призвала россиянок успеть до этого рубежа родить минимум троих детей.
11: Некоторые действительно предлагают продлить период молодости. Я считаю, что не надо снижать порог. Мне кажется, оптимальное решение – до 35 лет. Но чтобы молодые люди понимали, что до 35 лет, а лучше пораньше, надо создать семью, надо родить минимум троих детей и потом уже переходить в другую возрастную категорию.
10: На общемировую тенденцию по снижению рождаемости в России накладывается и растущая смертность на фоне продолжающейся уже пятый год СВО. Видимо, зная истинные цифры, чиновники и призывают рожать больше. Однако растить детей с такой мотивацией совершенно не хочется, говорит 30-летняя жительница Санкт-Петербурга Марина. Она, как и все ее подруги, пока откладывает материнство до более стабильных времен.
12: В Петербурге в женской консультации одна стена обклеена плакатами про то, что аборт – это убийство, а вторая – о том, что записывайтесь в армию по контракту. Разве можно так в лоб? Нет, ну они уже считают, что можно и нужно, только так. Я не знаю, кто на это поведется. То есть вот смысл какой в этом мероприятии? Вырастить детей для того, чтобы они погибли, и потом этим гордиться? Растить детей для смерти, мне кажется, это как-то психологически не очень здоровая вещь. Среди тех, кого я знаю, не знаю никого, кто вот настолько четко это осознавая, решился бы даже на одного ребенка.
10: Во многих регионах власти максимально усложнили процедуру аборта. Где-то вводятся дополнительные выплаты для юных матерей, студенток и школьниц. Все ради того, чтобы женщины рожали больше. Но пока эти меры не дают положительных результатов, считает демограф Лидия Валищева. По ее мнению, пока не закончится СВО, ситуация с рождаемостью вряд ли изменится.
13: Рождаемость падает, и именно поэтому такая, так сказать, моральная паника в государстве. Потому что идет война, потому что не хватает, там, не знаю, солдат. То есть, мне кажется, женщины оказались обманутыми. просто в этой ситуации. Из них сделали средства. Это репродуктивное насилие, безусловно. Вы лучше изучайте этот вопрос. Думайте о том, что сделать, чтобы они захотели иметь этих детей. А если они будут рожать детей, потому что вы их к этому принуждаете, там, не знаю, как рассказ служанки, то они не будут их растить так, как вам нужно. Как минимум. И еще не факт, что все эти дети выживут, потому что они будут нужны своим матерям. Что-то в жизни этих людей действительно не способствует тому, чтобы у них были дети.
10: По словам демографа, всему виной сложная обстановка в стране, экономическая нестабильность, инфляция, высокие ставки по кредитам и невозможность выплачивать ипотеку для увеличения условий проживания молодой семьи, отсутствие серьезного мат-капитала на второго и последующих детей. Ну и главное, это проблемы с безопасностью. Практически каждый день россияне наблюдают налеты дронов и откладывают рождение детей до более спокойных времен. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
14: Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Севера в Якутии Константин Робек предложил рассмотреть вопрос об исключении представителей коренных народов из числа подлежащих мобилизации и привлечению к службе по контракту.
15: В самом начале, когда было объявлено о проведении частичной мобилизации, мы ввели список представителей коренных масс народов Севера, которые были мобилизованы. Он был, конечно, неполный, неточный, поскольку это делалось на общественной линии, да, потому что эти данные, скажем так, официально никто не передавал, но мы по районам эту информацию собрали, и там не очень большое, ну, скажем так, для представителей коренных народов, конечно, эта цифра достаточно серьезная. Но, тем не менее, я скажу так, что сейчас, в настоящий момент, в качестве добровольцев ушло намного больше представителей коренных масс народов Севера. И этой цифры ни у кого нет, никто не предоставит нам этой цифры, к сожалению. Правильно, неправильно? Ну, тут вопрос же, речь идет о интересах Российской Федерации. И мы, к сожалению, не можем запретить нашим представителям и принимать участие в специальной военной операции в защиту интересов Российской Федерации. Конечно, нам бы хотелось, чтобы представители коренных масс родов Севера, занятые в оленеводстве, были полностью исключены из этих списков. Представители общин, охотничьих, рыболовных, были полностью, скажем так, выведены из лиц, подлежащих мобилизации или там привлекаемых на контрактной основе. Ну, определенная работа управления сельского хозяйства по бронированию, скажем так, лиц, занятых в оленеводстве, предпринята. И я надеюсь, что, ну, вот если вкратце на первый вопрос так.
2: Криминальные новости.
16: Суд в Великом Новгороде назначил 9,5 лет колонии строгого режима ветерану СВО, который убил собутыльника. По версии силовиков, контрактник Алексей Волобуев ударил приятеля, с которым распивал спиртное, по голове табуретом с металлическими ножками. Когда тот упал, военный продолжил избивать собутыльника руками и ногами, затем обвиняемый взял нож и еще два раза ударил свою жертву, один раз в область шеи. После этого приятель Волобуева скончался. Участник СВО на суде говорил, что не собирался убивать, утверждал, что просто был зол и пытался обезвредить жертву. По словам Волобуева, он и его приятель пили алкоголь. Вскоре у мужчин начался конфликт. Убитый утверждал, что он участник специальной военной операции. Обвиняемый выяснил, что это неправда, после чего разозлился и взялся за табурет. Волобуев на суде говорил, что хотел спасти жертву, перевязал ему раны, пытаясь остановить кровотечение. Военный не стал вызывать скорую помощь и продолжил употреблять алкоголь с другим собутыльником. Утром обвиняемый понял, что его приятель умер. Волобуев вынес труп из квартиры и оставил его в 50 метрах от дома. Майора Руслана Осинтемова, который руководил задержаниями на митингах в Петербурге, приговорили к 3,5 годам условно за избиение бизнесмена. Осенью 2024 года Осинтемов приехал на задержание владельца продуктового магазина Вардана Арутюняна из-за продажи алкоголя в ночное время и несколько раз ударил его по голове. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы. Осинтемова отправили в СИЗО, но через 2 месяца отпустили под запрет определенных действий. Сначала он настаивал, что не был в момент задержания при исполнении, но в день прений выплатил потерпевшему 100 тысяч рублей за моральный ущерб. Руслан Осинтемов руководил задержаниями на акциях протеста в Санкт-Петербурге. Он стал известен в 2018 году после того, как сказал участнику акции «Бессмертный ГУЛАГ» следующее. «Президент Российской Федерации обязал граждан обращаться ко мне, господин полицейский». Сотрудник военной полиции вымогал взятки у сочей. Военный полицейский Андрей Колесник через посредников получал деньги от военнослужащих, прикомандированных к сборному пункту и получивших статус «Соч». Взамен их не отправляли обратно на фронт. Барнаульский гарнизонный суд признал Колесника виновным в получении 7 взяток, в том числе с вымогательством. Его приговорили к 10 годам колонии. При содействии спецназа Росгвардии задержан подозреваемый в незаконном хранении арсенала оружия и боеприпасов в Подмосковье. Установлено, что злоумышленник в своем частном доме в Королево собрал коллекцию охолощенного оружия, экземпляры которого переделаны в боевое. В подвальном помещении жилища изъяты 6 автоматов, 2 револьвера, гранатомет, пулемет и пистолет. Также обнаружены более 1000 патронов, гранаты, взрыватели, детонаторы, различные комплектующие для оружия и взрывчатые вещества. Возбуждено уголовное дело. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радио Лента. Прямая речь.
14: Помимо отсутствия бензина на автозаправочных станциях в Крыму, появилась новая проблема. Цены на товары продуктовой группы растут прямо на глазах.
17: Кто там говорил, крымчане, не паникуйте, проблем с продуктами не будет. И да, их действительно нет, продуктов полно. Но что по поводу цен? Давайте посмотрим. Молоко «Пармалат» безлактозное 1,8. Было 179, стало 307. Сколько стоило вот это молоко, я не знаю, но сейчас его цена 356. Детское пюре «Дары Кубани» было 37, стало почти 45. Хорошо, хоть крымские производители оставляют цены прежними. Высокобелковый коктейль, который я всегда покупала по 169, теперь 203 рубля. Смузи в бутылке, который я всегда брала по 99, теперь 167. Творог безлактозный «Пармалат» 291 рубль, был 180 рублей примерно. Хотите прикол? На кассе цены некоторые стали еще выше, чем они были на ценнике. Но, в принципе, везде висят объявления о том, что идет переоценка товара и актуальная цена на кассе. Вот как-то так.
2: Главные новости дня.
18: Паника и недоверие. Россияне выносят наличные из банков со скоростью 13 миллиардов рублей в день. Банковская система 5-й месяц подряд сталкивается с оттоком средств в наличные. Как сообщает Интерфакс, со ссылкой на данные Центробанка, в июне объем кэша в обращении увеличился еще почти на 450 миллиардов рублей. По сравнению с маем, темпы прироста наличных в экономике стали больше на 18%. Тогда кэша в обороте прибавилось более чем на 386 миллиардов рублей. Накопленным итогом за февраль-июнь объем наличных вырос почти на 2 триллиона рублей, говорит экономист Александр Кравцов.
19: Можно говорить о том, что сформировался устойчивый тренд на обналичивание сбережений. Бизнес переходит в серую зону из-за роста налогов, а люди стремятся иметь запас бумажных банкнот на случай отключения интернета.
18: Рост наличных в обороте – это очень тревожный момент, отмечает зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов. По его словам, выведенная из банковской системы наличность не возвращается в оборот.
20: Мы не видим роста инкассации, роста взносов через устройства самообслуживания, банкоматы, терминалы в банковскую систему. То есть наличность остается сегодня на руках у населения.
18: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения. А недавно эту идею повторил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На партийном съезде он заявил о возможном изъятии банковских депозитов населения и бизнеса на сумму около 130 триллионов рублей для нужд военной экономики. В условиях военных действий президент имеет на это полное право, отметил Зюганов.
0: В банках сегодня в условиях войны лежат 67 триллионов ваших денег. 67. И 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов. Это три государственных бюджета. Лежат и обогащают банкиров. Не вкладывают ни в производство, никуда. И даже не в победу. Ну, спокойно можно решить эту проблему. Быстро и энергично. Я бы на месте президента решил бы одним указом. Решил бы. В условиях войны имеет полное право. Он верховный главнокомандующий.
18: Это заявление лидера КПРФ вызвало крайне негативную реакцию в соцсетях, в том числе среди военкоров. На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ опровергла высказывание своего лидера. В партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Другими словами, власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны. Таким образом, за СВО заплатит каждый россиянин, говорит экономист Игорь Липсиц.
21: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать доходы бюджета. И Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
18: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут, а доходы от продажи нефти и газа падают. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. Что касается оттока средств из банков, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны начались с мая прошлого года и охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
2: На Радиолента. Шок дня.
9: В российской армии формируют так называемые «калечполки» из военных, которые уже получили ранения и стали инвалидами. Вопреки официальному запрету возвращать их на передовую, военные командиры игнорируют закон, потому что здоровых людей катастрофически не хватает.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
9: Маргарита Симоньян после турне по России заявила, что людей в регионах волнуют только обстрелы Москвы, и объяснила, почему не получается защитить столицу.
22: Поездила немножко сейчас в июне и по югу, и по северу. Конечно, как и тебе, поскольку люди узнаваемые, задают вопросы. Естественно, первый вопрос – доколе, когда все это кончится, как может вообще что-либо долетать до Московской области, до Москвы. Тут у меня только один ответ. Это трагедия, конечно. Девочка погибла маленькая. И в других наших регионах гибнут люди. Это всегда трагедия. Но мир устроен так, и современная война устроена так, что очевидным образом не бывает стопроцентной защиты. Я всегда привожу в пример государство Израиль. Малюсенькое. Вот такое вот государство. При должной скорости бега и шага, в общем-то, за пару дней, наверное, можно оббежать. Как ты бегаешь, так точно. И вся мощь пока еще главной военной державы мира, Соединенных Штатов, направлена десятилетиями на помощь этому маленькому государству.
1: Журналист Павел Иванов о нелепых заявлениях Симонян и о том, что она оторвана от реальности.
4: Иногда мне кажется, честное слово, что эта клоунада никогда не кончится.
6: Доколе, когда все это кончится? Как вы думаете, друзья, что значат эти слова? Доколе, когда все это кончится? Моя версия. Речь идет о том, когда закончится специальная военная операция, война, боевые действия, называйте как хотите. А что она несет? Маргарита, мы очень рады, что вы исцелились от рака. Вашим детям, без сомнений, нужна мать. И, слушайте, если у вас какие-то жесткие побочки в ходе лечения возникли, может быть, надо взять какой-то отпуск? Вас спрашивают, все бегают, подбегают, и север и юг вас спрашивает, доколе, когда кончится война? И сколько же будет даже на Москву прилетать снарядов? У вас, конечно, на это нет ответов, но ответ вы даете. Я вообще очень хочу посмотреть на этих жителей России, которых больше всего волнует Москва. У нас буквально вся Россия – это зона боевых действий. В Иркутской области была знаменитая диверсионная операция «Паутина». Прилетают снаряды. Казань, Саратов, Самара. Были удары по тому же Мурманску. Помните аэродромы стратегической авиации? Мурманск прилетает по Санкт-Петербургу, прилетает по Челябинску, Екатеринбургу. По всей европейской части России очень плотно украинцы долбят. Но все эти люди, вся Россия думает, как же там Москва-то? Главное, надо Москву защитить. И Симонян начинает рассказывать про трагедию, но не в том смысле, что это... Война-трагедия. Трагедия в том, что по Москве все-таки пока что будет прилетать, ребята. 100% безопасности мы не можем обеспечить. Это что за подмена понятий? Это что за шиза? Ну, вообще, прием классический. Если вам задают несколько вопросов, вы выбираете один, на который вам удобнее всего ответить, и только на него отвечаете. Она не рассказывает о том, когда кончится война и каким образом ее завершать. Нет, она рассказывает, как Москву защитить.
23: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
24: Работники или рабы, военкор Зергулио о Решетникове, молодежи и неоплаченных переработках.
25: Глава Минэкономразвития Решетников заявил, что многие работодатели жалуются на то, что молодежь гораздо хуже вовлекается в переработки. «Есть рабочее время. Все остальное время оставьте мне на личную жизнь и на мои увлечения, хобби. С этим надо работать, это новая реальность. Вы же мои хорошие. Так вы оплачиваете эти переработки по закону, и проблем не будет. Молодежь с куда большим интересом будет перерабатывать. А то берут одного сотрудника, платят одну зарплату, и ту в конверте, а требуют как с двоих. Переработок быть не должно. Если человек тратит личное время на работу, перерабатывает без оплаты, значит, либо он не справляется, не хватает квалификации, либо обязанностей возложено больше, чем полагается на одну такую должность. Работодатели часто путаются в терминах. Они говорят «нам нужны работники», а на самом деле им нужны рабы.
24: Новые миллиарды на дроны, военкор канал «Архангел», спецназа от транша Евросоюза, ставки на БПЛА и осенних налетах.
25: Еврокомиссия объявила о выделении Украине 4 миллиардов евро на закупку беспилотников. Это первый транш оборонной поддержки в рамках программы Ukraine Support Loan. Средства направят на производство украинских дронов, усиление АПК и срочные поставки для фронта. Ранее, 25 июня, Украина получила еще 3 миллиарда бюджетной поддержки. Это, к слову, о планах Запада в войне с Россией. Никто в нынешней ситуации не собирается прекращать войну. Действия Европы продиктованы желанием полностью уничтожить российскую экономику и промышленность. Чего и добиваются, делая ставку на дроны. Для нас ключевой задачей является усиление противодействия налетам как дальнего, так и среднего радиуса действия. И в теории, если найти способ сбивать дроны массово по всей стране без ущерба российской инфраструктуре, то преимущество противника будет ослаблено. Но это теория, а что будет на практике, пока не ясно.
23: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
18: Еще хочется пожить. В Белгородской области из войска сбежали бывшие заключенные, которых готовили в штурмовики. Как сообщает местное издание «Пепел Белгород», из российских войск в Белгородской области сбежали 9 бывших заключенных, которых должны были отправить в штурм на Харьковском направлении. По данным издания, это произошло 27 июня. С тех пор дезертиров разыскивают на территории Белгородской и Курской областей. Предположительно, они не вооружены. Большинство из них до заключения и отправки на фронт проживали в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Все они могли быть завербованы в одной колонии. А 28 июня в районе села Мила Купинского района Харьковской области, которая находится у границы с Белгородской областью, сбежали еще 4 военных, отмечают журналисты.
3: Таким образом, за 2 дня позиции на Харьковском направлении покинули как минимум 13 военнослужащих. При этом 29 июня 2 военных арестовали в Белгороде, где они успели снять квартиру.
18: По словам юристов, самовольное оставление части – это самая распространенная статья. Данные о точном количестве дезертиров и оставивших часть в армии официально не раскрываются. Но об отдельных случаях становится известно в прессе. Самый громкий случай – дезертирство целого полка. Более 1000 бойцов, среди которых были контрактники, мобилизованные и даже срочники из 20-й мотострелковой дивизии, самовольно оставили часть, рассказал адвокат Игорь Ольховский.
5: Количество дезертиров растет с каждым днем войны. Опять же, у нас есть уже опыт, да, в работе, то есть мы видим, как некоторые события на фронте вызывают волны дезертирства. То есть чем больше Россия на территории Украины применяет там мясные штурмы, тем больше людей выбирают во что бы то ни стало просто покидать армию, да, чтобы, ну, как минимум сохранить свою жизнь. И чем более агрессивно себя ведет командование, да, чем больше мы видим методов принуждения, все эти ямы для отказников, все эти издевательства, пытки, телесные наказания, да, тем больше дезертиров будет.
18: О случаях издевательств командиров над солдатами рассказывают сами военные своим родственникам. Еще они говорят о вымогательстве. Деньги командиры требуют за все. За отпуск, больничный, чтобы военный не ходил в штурм. И этот список бесконечный. Рычагов влияния у простых солдат практически нет. Жалобы не помогают.
7: Хочу предостеречь тех, кто сюда собирается, чтобы не переоценивали свои возможности и силы. Все, что вам в военкомате рассказывают, это все херня, что вы там контракт отслужили и так далее и тому подобное. Запомните раз и навсегда, если вы сюда пришли, то, что у вас в контракте написано, это все не имеет никакого значения.
18: Еще одной причиной дезертирства и отказа от службы считают резко увеличившиеся потери на фронте. Об этом говорят волонтеры и военные медики. Все госпитали, которые находятся в непосредственной близости от линии фронта, переполнены. Например, в госпиталь в Белгороде привозят каждый день по 1000 солдат, рассказывает волонтер.
8: Что еще меня очень сильно как бы поразило, что хочу сказать. Мы приехали в обед. Ребят, колясочников вывели погулять во двор, на свежий воздух. Ну, это вот, знаете, по полчеловека. У кого-то нет полголовы, у кого-то нет лица. Да кто-то вообще без глаз. Я приходила после этой поездки, честное слово, очень долго в себя. Это настолько страшная картина. Ребят очень много. Госпиталь очень большой. И при том, при всем, что ребят вывезли, да, вот, ну, вроде не прошли столько, да. Не... Я извиняюсь, просто не могу по-другому. Это очень жуткая картина. И парень, который у нас принимал эту гуманитарную помощь, он сказал, что ежедневно только в их госпиталь поступает до 1000 раненых ребят. До 1000. Вот только представьте эти цифры.
18: Большие потери на фронте вызывают разговоры о новой волне мобилизации в обществе, говорят военкоры. Перед военным руководством на фронте поставлено много задач, которые не выполнить без необходимого количества людей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента. Разбор дня».
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О том, почему десятки миллионов россиян прямо сейчас идут к банкомату, снимают наличные и несут их домой в конверт, в банку, под матрас. Каждый день из российских банков уходят 13-15 миллиардов рублей. Ни в кризис, ни после какого-то обвала, просто каждый день, методично и неостановимо. Почему? Это страх, здравый смысл или что-то большее? Сегодня разбираемся.
3: И начать этот разбор нужно с осознания чистого физического масштаба, потому что цифры здесь не просто говорят сами за себя, они кричат. Ну вот если взглянуть на 2025 год, объем наличных денег в обращении вырос на 1 триллион рублей.
10: Триллион. Это звучит как-то абстрактно, согласись. Огромная сумма, но тяжело представить.
3: Абсолютно. Но сейчас-то очевидно, что это был лишь разогрев, потому что 26-й год – это просто настоящий забег к банкоматам. Только за 1 апрель со счетов исчезло 600 миллиардов рублей.
10: Это же абсолютный рекорд со времен паники осени 22-го года.
3: Да, именно. И в итоге к маю наличная масса на руках у людей пробила колоссальную отметку в 20 триллионов рублей. Чтобы понимать масштаб, около 95 миллионов россиян хранят часть средств вне банковских счетов.
10: Подожди, 95 миллионов. Это же практически все дееспособное население страны.
3: Да, 100%. Снятие наличных перестало быть, привычкой каких-то отдельных скептиков. Это превратилось в массовый общенациональный финансовый паттерн.
10: Слушай, тут же напрашивается классическое объяснение, которое, постоянно звучит от всяких аналитиков. Мол, это просто региональная специфика, традиции. Ведь на юге России всегда любили рассчитываться из рук в руки, разве нет?
3: География действительно неоднородна, это правда. В Дагестане, например, 36% всех оплат проходят исключительно наличными.
10: А на севере, наоборот, все с картом.
3: Там доля кэша традиционно не превышает 80%. Но списывать это финансовое кровотечение исключительно на любовь южных регионов к бумажным деньгам, значит упускать самую суть.
10: Потому что есть один маркер, который ломает теорию вот этой региональной специфики – средний чек.
3: Вот именно. По всей России средняя сумма покупки за наличные выросла почти до 2000 рублей.
10: Это показатель того, что наличные стали основным инструментом для серьезных трат.
3: Теневой сектор распухает повсеместно. И последствия этого для банковской системы, они просто разрушительны. Банковскую систему же не зря называют кровеносной системой экономики. Деньги не должны лежать мертвым грузом в сейфах, они должны работать.
10: Тут стоит объяснить сам механизм. Как работает так называемый банковский мультипликатор? Если прям совсем просто, когда 100 рублей лежат на счету, банк оставляет небольшую часть в резерве, а остальные 90 выдает в виде кредита.
3: Угу, классическая схема.
10: Тот, кто взял кредит, покупает, скажем, дрель. Продавец дрели несет эти 90 рублей обратно в банк. Банк снова выдает их в кредит. Таким образом, первоначальные 100 рублей превращаются в 1000 рублей реальной экономической активности. Создаются рабочие места, платятся налоги, строятся заводы.
3: А теперь давай возьмем обратную ситуацию. 100 рублей лежат под матрасом. Все, они не работают. Они остаются просто куском бумаги с водяными знаками. И сейчас банковская система теряет по 13-15 миллиардов таких капель ликвидности каждый божий день. Мультипликатор работает в обратную сторону.
10: Причем раньше же существовал естественный круговорот. Человек снимал деньги в банкомате, шел в магазин, отдавал их кассиру, вечером приезжала инкассаторская машина, забирала выручку и возвращала купюры обратно в банковское хранилище.
3: Круг замыкался, да.
10: А сейчас этот цикл разорван намертво. Инкассация фиксирует исторические минимумы, купюры уходят из банкоматов и больше никогда не возвращаются в кассы легальных магазинов.
3: И тут возникает логичный вопрос. Деньги ведь не испаряются в воздухе. Если они не возвращаются через кассы, значит, они циркулируют в какой-то другой реальности. Кто их аккумулирует? Почему легальный бизнес внезапно так сильно полюбил хруст купюр?
10: Ответ кроется в дате 1 января 2026 года. налоговый шок. Правила игры для малого бизнеса были изменены настолько радикально, что это просто перевернуло весь ландшафт. Речь идет о пороге для применения упрощенной системы налогообложения, той самой УСН.
3: Да, до этого года планка, позволяющая работать без уплаты НДС, находилась на уровне 60 миллионов рублей годовой выручки. Для малого бизнеса это, ну, вполне комфортная сумма. Но с января ее обрушили ровно в 3 раза, до 20 миллионов.
10: Нужно пояснить, что такое 20 миллионов в год для бизнеса. Кажется, что цифра большая, но на самом деле это всего около 55 тысяч рублей выручки в день. Для небольшой автомастерской или там кафе на углу это смешные цифры. Они пробивают этот потолок за несколько месяцев.
3: И как только они его пробивают, на них падает НДС. Рентабельность такого малого бизнеса редко превышает 10-15%. Введение НДС – это не просто снижение прибыли. Для многих это означает уход в глубокий безнадежный минус.
10: Это финансовый приговор, по сути. И первой реакцией стало массовое дробление бизнеса.
3: Классическая схема. Одно юридическое лицо внезапно превращается в 3 или 4 индивидуальных предприятия. Успешная кофейня вдруг делится. Барная стойка оформлена на одного человека, кухня на другого, а десерты на третьего. И все это только ради того, чтобы остаться ниже той самой отметки в 20 миллионов.
10: Но дробление – это лишь вершина айсберга, согласись? Попытка сохранить видимость легальности. Настоящая реакция – это агрессивный, тотальный уход в наличность. Достаточно пройти по улице, зайти в оптику, в строительный магазин. Везде лежат таблички «Скидка от 5 до 15% при оплате наличными».
3: Параллельно с этим происходит просто триумфальное возвращение серых зарплат. У индивидуальных предпринимателей доля зарплат в конвертах подскочила до пугающих 40%.
10: Но подожди, зарплата в конверте – это же огромный риск для самого работника. Соглашаясь на кэш, человек добровольно лишает себя пенсионных отчислений. Он отказывается от оплачиваемых больничных, от ипотеки нормальной. В случае увольнения он остается просто на улице. Почему люди массово на это идут?
3: Потому что это болезненный, но неизбежный компромисс. Легальная экономика стала слишком дорогой для выживания не только бизнеса, но и обычных граждан. Когда выбор стоит между тем, чтобы получить 50 тысяч белыми минус налоги или 70 тысяч черными прямо сейчас, большинство выбирает то, что позволяет купить еду сегодня, а не призрачную пенсию когда-то там.
10: Хорошо. Налоги отлично объясняют поведение предпринимателей и тех, кто на них работает. Но ведь банкоматы опустошают не только владельцы ларьков. В очередях за кэшем стоят инженеры, IT-специалисты, люди, которые работают в корпорациях и получают абсолютно прозрачную белую зарплату на карту. Зачем им снимать деньги?
3: О, и вот здесь начинается самое интересное. Страх перед технологиями. Опасение, что в любую секунду современная банковская карта превратится в бесполезный кусок пластика. Инфраструктурный паралич.
10: Россия стала мировым лидером по так называемым шатдаунам. Если вспомнить июль 25 года, там был зафиксирован антирекорд. Почти 2100 случаев намеренного отключения мобильного интернета за месяц.
3: Да, для понимания контекста, 2100 отключений – это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом за весь предыдущий год.
10: И официальная причина-то звучит предельно логично – защита стратегических объектов. Беспилотники часто используют гражданские сети для навигации. Чтобы их ослепить, просто опускают рубильник. Сигнал ЛТЕ глушится, интернет пропадает.
3: Но проблема в том, что современная экономика, ну, не может работать в офлайне. Терминал на кассе в супермаркете, банкомат, приложение такси – все это требует стабильного соединения с банковским сервером. Нет сигнала – нет транзакции.
10: В мае 26 года крупнейшие банки Москвы прямо рассылали клиентам предупреждение. Текст был примерно таким. «Готовьте наличные, возможно, перебои с безналичной оплатой».
3: Поразительная картина, да? Современный мегаполис, который всегда гордился своей передовой финтех-инфраструктурой, где можно было купить кофе лицом через биометрию, внезапно откатывается в эпоху бумажных денег.
10: И не из-за экономического краха, а просто потому, что глушится сигнал.
3: Точно. Цифры показывают, что 41% людей снимают наличные именно из-за этого риска остаться в магазине перед полной тележкой продуктов с неработающей картой.
10: Справедливости ради, государственные ведомства попытались решить эту проблему. Была предложена идея белого списка Минцифры. Суть в том, чтобы принудительно сохранять доступ к банковским приложениям даже во время тотального шатдауна.
3: Идея отличная, но реализация оказалась, мягко говоря, показательной. Изначально в этот белый список умудрились не включить крупнейший банк страны. Банк, который обслуживает сотни миллионов клиентов, просто остался за бортом.
10: Да, это был эпичный провал. А главная проблема кроется в технической архитектуре. Этот список имеет жесткие ограничения. Невозможно добавить туда абсолютно все шлюзы интернет-магазинов и миллионы маленьких терминалов в региональных маршрутках. В итоге вся эта цифровая инфраструктура оказывается хрупкой, как тонкое стекло.
3: В то время как обычная бумажная купюра в кармане работает всегда. Это единственная финансовая технология с абсолютной автономностью. Ей не нужен ни сервер, ни вышка связи, ни зарядка батареи.
10: Но давай представим ситуацию, где интернет все-таки есть. Терминал работает, связь идеальная. Однако доступ к деньгам все равно перекрывается. И перекрывает его не кто-то извне, а сам банк. Алгоритмы. С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила контроля подозрительных операций. Это рамки пресловутого 115-го федерального закона.
3: Тут я сыграю роль адвоката дьявола. Во всем мире существуют антиотмывочные законы. Банки обязаны бороться с финансированием терроризма, с телефонными мошенниками. То, что алгоритмы выявляют подозрительную активность, это же стандартная мировая практика. Что в этом плохого?
10: Дьявол кроется в деталях. Критериев подозрительности теперь стало целых 12, и они поражают своей оторванностью от реальной жизни.

0: То есть достаточно представить банальную ситуацию. Человек долго копил деньги на срочном депозите. Решил купить подержанный автомобиль. Он закрывает депозит, переводит деньги на свой карточный счет в другом банке, ну, потому что там лимиты удобнее, а затем отправляет их продавцу машины.
1: Для системы это красная тряпка. Классическая цепочка перевода между своими счетами с быстрым выводом. Алгоритм не думает. Он срабатывает автоматически. Счет блокируется мгновенно.
0: Сделка срывается. Человек остается без машины, без доступа к своим сбережениям и вынужден днями висеть на линии поддержки, доказывая, что он не террорист.
1: Да, и антиотмывочные законы превратились в инструмент ежедневной психологической пытки для абсолютно добросовестных людей. Люди устали доказывать свое право распоряжаться собственной зарплатой.
0: И параллельно с этим усложняется физический доступ к деньгам. Банки массово избавляются от банкоматов, их количество сократилось до 139 тысяч. Это на минуточку откат на уровень лета 2010 года.
1: И причина здесь сугубо прагматичная. Никакой теории заговора. Обслуживание банкоматной сети – это колоссальные затраты. Банкам просто невыгодно возиться с наличными. Им экономически целесообразнее, чтобы цифры оставались внутри их экосистем.
0: В итоге складывается идеальный шторм. Интернет может пропасть из-за беспилотников. Если он есть, перевод заблокирует алгоритм. А если пойти снять деньги, ближайший банкомат может оказаться демонтирован. Неудивительно, что люди снимают большие суммы заранее про запас.
1: Но все эти факторы – налоги, отключение связи, алгоритмы – это вопросы удобства и нервов. Но есть и еще один фактор – самый глубокий. Самый пугающий – это страх потерять все, призрак конфискации.
0: И у этого страха есть очень серьезный железобетонный фундамент, который обсуждается в самых высоких кабинетах.
1: 20 июня 26 года. Выступление Зюганова. С трибуны звучит фраза, которая мгновенно вызывает шок. 130 триллионов рублей лежат на счетах граждан и предприятий, обогащают банкиров и не работают на нужды государства. Следом звучит призыв изъять их одним указом.
0: И хотя инициатива исходила не от правящей партии, она упала на невероятно подготовленную почву. Потому что все понимают математику происходящего. В государственном бюджете зияет гигантская, беспрецедентная дыра.
1: Дефицит бюджета только за первые 4 месяца достиг почти 6 триллионов рублей. Годовой план был превышен еще до наступления лета.
0: Доходы от нефти и газа рухнули на 38%. А расходы продолжают расти неконтролируемыми темпами. Фонд национального благосостояния тает на глазах.
1: И в этих условиях недавний призыв министра финансов не держать деньги под подушкой сработал с точностью да наоборот. В обществе любые уговоры чиновников отдать деньги в банк воспринимаются как сигнал тревоги.
0: И это не паранойя, это тяжелейшая историческая травма. Стоит вспомнить реформу Павлова в 91 году. Людям дали всего 3 дня на обмен купюр. Сбережения всей жизни превратились в резаную бумагу за одни выходные.
1: Затем был дефолт 98 года, крах пирамиды ГКО, заморозка счетов, а из более свежего – кипрский кризис 13 года, где депозиты просто принудительно конвертировали в акции проблемных банков. Стрижка доходила до 60%.
0: Институциональное доверие разрушено до основания, когда критически нужны средства на покрытие колоссального дефицита, те самые 130 триллионов рублей на счетах, выглядят слишком соблазнительно. Жестокая математика пустого бюджета в сознании людей всегда побеждает любые официальные гарантии.
1: Опровержение властей о том, что вклады граждан неприкосновенны, уже никого не успокаивают. Опыт подсказывает суровое правило. Самые громкие официальные опровержения всегда звучат ровно перед тем, как происходит финансовая катастрофа.
0: И знаешь, тут возникает невероятный парадокс. Пытаясь сделать каждый рубль подконтрольным, загоняя всех в абсолютно прозрачный цифровой мир, государственная машина своими же руками создает гигантского теневого двойника. Десятки миллионов людей прямо сейчас выстраивают параллельную, абсолютно невидимую для радаров финансовую реальность, живущую по своим законам. И до нее государство просто не сможет дотянуться. Чем сильнее давление сверху, тем прочнее становится эта теневая экономика.
1: Итак, мы разобрали картину целиком, и она не очень обнадеживающая. Люди уходят в наличные не потому, что они параноики или лудиты. Они уходят, потому что система дала им для этого достаточно причин. Отключение интернета, блокировки счетов, рост налогов, исторические травмы и политики, которые вслух произносят слово «конфискация».

0: Конфискация. 13-15 миллиардов в день – это не просто цифра. Это голосование. Молчаливое, но предельно красноречивое. С вами был «Разбор дня». Берегите себя и свои деньги.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Паника и недоверие. Россияне выносят наличные из банков со скоростью 13 миллиардов рублей в день. Банковская система пятый месяц подряд сталкивается с оттоком средств в наличные. Как сообщает Интерфакс, со ссылкой на данные Центробанка, в июне объем кэша в обращении увеличился еще почти на 450 миллиардов рублей. По сравнению с маем, темпы прироста наличных в экономике стали больше на 18%. Тогда кэша в обороте прибавилось более чем на 386 миллиардов рублей. Накопленным итогом за февраль-июнь объем наличных вырос почти на 2 триллиона рублей, говорит экономист Александр Кравцов.
3: Можно говорить о том, что сформировался устойчивый тренд на обналичивание сбережений. Бизнес переходит в серую зону из-за роста налогов, а люди стремятся иметь запас бумажных банкнот на случай отключения интернета.
2: Рост наличных в обороте – это очень тревожный момент, отмечает зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов. По его словам, выведенная из банковской системы наличность не возвращается в оборот.
4: Мы не видим роста инкассации, роста взносов через устройство самообслуживания, банкоматы, терминалы в банковскую систему. То есть наличность остается сегодня на руках у населения.
2: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения, а недавно эту идею повторил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На партийном съезде он заявил о возможном изъятии банковских депозитов населения и бизнеса на сумму около 130 триллионов рублей для нужд военной экономики. В условиях военных действий президент имеет на это полное право, отметил Зюганов.
5: В банках сегодня в условиях войны лежат 67 триллионов ваших денег. 67. И 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов. Это три государственных бюджета. Лежат и обогащают банкиров. Не вкладывают ни производство, никуда. И даже не в победу. Ну, спокойно можно решить эту проблему. Быстро и энергично. Я бы на месте президента решил бы одним указом. Решил бы. В условиях войны имеет полное право. Он верховный главнокомандующий.
2: Это заявление лидера КПРФ вызвало крайне негативную реакцию в соцсетях, в том числе среди военкоров. На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ опровергла высказывание своего лидера. В партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Другими словами, власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны. Таким образом, за СВО заплатит каждый россиянин, говорит экономист Игорь Липсиц.
6: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать доходы бюджета. И Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
2: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут, а доходы от продажи нефти и газа падают. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. Что касается оттока средств из банков, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны начались с мая прошлого года и охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
1: Радиолента. Прямая речь.
7: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не захотела ставить эксперименты на россиянах.
8: О том, что влияет на решение людей, то мы видим и по спросу на кредит и так далее, что эти ставки не являются запретительными. Конечно, нам всем хочется, чтобы ставки были умеренными. Ну, мы не фанаты высоких ставок, и доступность кредита должна быть, и здесь тоже должны быть справедливые условия конкуренции. Но это не вопрос ключевой ставки, это вопрос инфляции. Вот мы могли бы провести эксперимент и взять и снизить ключевую ставку. Мы бы получили с вами, я в этом просто уверена, резкий рост инфляции. И попали бы в стагфляцию, потому что вот я категорически против, потому что это эксперимент на своей стране. Вы посмотрите на те страны, которые через это проходили. Там тоже благими намерениями поддержать инвестиции, поддержать бизнес, была вымощена эта дорога. Я считаю, что для нашей страны, для нашей экономики такого рода эксперименты очень опасны.
1: Главные новости дня.
9: Нужны новые люди. Матвиенко потребовала, чтобы россиянки к 35 годам рожали как минимум троих детей. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что возрастная граница молодежи в 35 лет является оптимальной и призвала россиянок успеть до этого рубежа родить минимум троих детей.
10: Некоторые действительно предлагают продлить период молодости. Я считаю, что не надо снижать порог. Мне кажется, оптимальное решение до 35 лет. Но чтобы молодые люди понимали, что до 35 лет, а лучше пораньше, надо создать семью, надо родить минимум троих детей и потом уже переходить в другую возрастную категорию.
9: На общемировую тенденцию по снижению рождаемости в России накладывается и растущая смертность на фоне продолжающейся уже пятый год СВО. Видимо, зная истинные цифры, чиновники и призывают рожать больше. Однако растить детей с такой мотивацией совершенно не хочется, говорит 30-летняя жительница Санкт-Петербурга Марина. Она, как и все ее подруги, пока откладывает материнство до более стабильных времен.
11: В Петербурге в женской консультации одна стена обклеена плакатами про то, что аборт – это убийство, а вторая – о том, что записываетесь в армию по контракту. Разве можно так в лоб? Нет, ну они уже считают, что можно и нужно. Только так. Я не знаю, кто на это поведется. То есть вот смысл какой в этом мероприятии? Вырастить детей для того, чтобы они погибли и потом этим гордиться? Растить детей для смерти, мне кажется, это как-то психологически не очень здоровая вещь. Среди тех, кого я знаю, не знаю никого, кто вот настолько четко это осознала, я решился бы даже на одного ребенка.
9: Во многих регионах власти максимально усложнили процедуру аборта. Где-то вводятся дополнительные выплаты для юных матерей, студенток и школьниц. Все ради того, чтобы женщины рожали больше. Но пока эти меры не дают положительных результатов, считает демограф Лидия Валищева. По ее мнению, пока не закончится СВО, ситуация с рождаемостью вряд ли изменится.
12: Рождаемость падает, и именно поэтому такая, так сказать, моральная паника в государстве. Потому что идет война, потому что не хватает, там, не знаю, солдат. То есть, мне кажется, женщины оказались обманутыми просто в этой ситуации, и из них сделали средства. Это репродуктивное насилие, безусловно. Вы лучше изучайте этот вопрос. Думайте о том, что сделать, чтобы они захотели иметь этих детей. А если они будут рожать детей, потому что вы их к этому принуждаете, там, не знаю, как рассказ служанки, то они не будут их растить так, как вам нужно. Как минимум. И еще не факт, что все эти дети выживут, потому что они будут нужны своим матерям. Что-то в жизни этих людей действительно не способствует тому, чтобы у них были дети.
9: По словам демографа, всему виной сложная обстановка в стране. Экономическая нестабильность, инфляция, высокие ставки по кредитам и невозможность выплачивать ипотеку для увеличения условий проживания молодой семьи, отсутствие серьезного мат-капитала на второго и последующих детей. Ну и главное, это проблемы с безопасностью. Практически каждый день россияне наблюдают налеты дронов и откладывают рождение детей до более спокойных времен. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил возродить движение «Октябрят», «Пионеров» и «Комсомольцев».
13: Подскажите, забыл название. Движение первое, да? Есть такое? И куда они первые идут? Где они? Что они слышно, что видно? Первые. Поэтому я думаю, что восстановить надо и «Октябрят», и «Пионеров», и «Комсомол». Молодежное движение. Да, можно по-другому назвать, если кому-то не нравится «Комсомол», «Ленин», «Партия». Ну, не нравится. Но молодежь надо вовлечь в какие-то общественные патриотические движения. И мы это делаем. У нас есть общественная патриотическая организация «Юный следователь». Мы вошли в организацию юноармейцев. Наши студенты и кадеты, называется, курсанты. То есть я долго добивался, чтобы наших студентов, поскольку мы носим погоны, вот они здесь ряд наши ребята сидят, назвали курсантами. Ну вот студенты и все у вас. Я говорю, нет, у нас курсанты. Добились наконец. Оказывает помощь семьям участников специальной военной операции. Собирает гуманитарные грузы на передовую. Вот, пожалуйста, фотографии. Общественными работниками, помощниками следователя работает с первого курса. До трех в академии, после трех...
1: На радио «Лента». Цифра дня.
0: Потери российской армии на спецоперации составили более 1 миллиона 400 тысяч человек. Цифру подтверждают сразу три независимых источника. Таким образом, каждый сотый житель России убит или был ранен на войне.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
9: Работники или рабы, военкор Зергулио о Решетникове, молодежи и неоплаченных переработках.
14: Глава Минэкономразвития Решетников заявил, что многие работодатели жалуются на то, что молодежь гораздо хуже вовлекается в переработки. Есть рабочее время. Все остальное время оставьте мне на личную жизнь и на мои увлечения, хобби. С этим надо работать, это новая реальность. Вы же мои хорошие. Так вы оплачиваете эти переработки по закону, и проблем не будет. Молодежь с куда большим интересом будет перерабатывать. А то берут одного сотрудника, платят одну зарплату, и ту в конверте, а требуют как с двоих. Переработок быть не должно. Если человек тратит личное время на работу, перерабатывает без оплаты, значит, либо он не справляется, не хватает квалификации, либо обязанностей возложено больше, чем полагается на одну такую должность. Работодатели часто путаются в терминах. Они говорят «нам нужны работники», а на самом деле им нужны рабы.
9: Новые миллиарды на дроны, военкор канал «Архангел», спецназа от транша Евросоюза, ставки на БПЛА и осенних налетах.
14: Еврокомиссия объявила о выделении Украине 4 миллиардов евро на закупку беспилотников. Это первый транш оборонной поддержки в рамках программы Ukraine Support Loan. Средства направят на производство украинских дронов, усиление АПК и срочные поставки для фронта. Ранее, 25 июня, Украина получила еще 3 миллиарда бюджетной поддержки. Это, к слову, о планах Запада в войне с Россией. Никто в нынешней ситуации не собирается прекращать войну. Действия Европы продиктованы желанием полностью уничтожить российскую экономику и промышленность. Чего и добиваются, делая ставку на дроны. Для нас ключевой задачей является усиление противодействия налетам как дальнего, так и среднего радиуса действия. И в теории, если найти способ сбивать дроны массово по всей стране без ущерба российской инфраструктуре, то преимущество противника будет ослаблено. Но это теория, а что будет на практике, пока не ясно.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Калич-полк в роли живой мишени. Раненые бойцы СВО с инвалидностью записали обращение к президенту и министру обороны. Военнослужащие 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады записали коллективное видеообращение к президенту и министру обороны с просьбой разобраться в действиях командования.
15: Данное обращение является коллективным. Бригаду 1452 нас передали 8 человек, все почти инвалиды. У кого подтвержденная ВЭС красной печатью, кто вообще ни ВВК не проходил, ему и не проводилось. И также передали 7 человек в другую бригаду. Там ребята тоже почти все инвалиды, но приехал начмед, приехали еще какие-то офицеры и сказали, что все мы годны, все нормально, можете идти работать.
16: Никто ни в чем не разбирался, никому нету дела до нас. Мы для них зэки были и будем, хотя мы уже давным-давно служим с 23-го, с 22-го года.
2: По словам военных, их, людей с инвалидностью, тяжелыми ранениями, прикомандировали к мотострелковому полку для отправки на штурмы и так называемые закрепы. Военнослужащий Сергей Соболь рассказал, что потерял глаз, вместо которого сейчас стоит имплант.
17: Я военнослужащий 55-115 бригады Соболь Сергей Сергеевич. Номер жетона ВС-08-79-73. Я потерял глаз. Сейчас стоит имплант. Категория годности В красная, с красной печатью подтвержденная. Сейчас отправляют на штурм.
2: Другой военный, Денис Половинкин, говорит, что перенес несколько сложных операций, полностью потерял зрение на левый глаз, а правый продолжает слепнуть. По его словам, ВВК ему не проводили, а командир штурмового отряда прямым текстом говорил, что он должен умереть в бою.
15: Я рядовой Половинкин Денис Алексеевич. Личный номер АВ-909-243. Ездил, перенес несколько сложных операций. 2 месяца назад перенес операцию левосторонний мастоидит, удаление гноя. Гной начал попадать в мозг. После данной операции ослеп на левый глаз. Правый глаз тоже зрение пропадает. Когда находился в штурмовом отряде под командованием капитана Головачев Андрей Сергеевич, который говорил мне прямым текстом: ты пойдешь и сдохнешь. Мне не было проведено ни ВВК, ничего. Левый глаз у меня не видит, правый слепнет. Как он сказал, иди и сдохни туда, вы должны все сдохнуть. Вот в чем заключается мое обращение.
2: Еще один автор обращения – Дмитрий Кистерко, полностью ослеп на левый глаз после осколочного ранения. Категорию В ему утвердили еще в сентябре 2024 года, однако позже снова вернули в зону боевых действий.
18: Я рядовой Кистерко Дмитрий Александрович. Прохожу военную службу с 2023 года в военной части 55-115, бригада номер 55. В 24 году в январе месяце получил ранение, осколочное ранение в глаз. После этого полная слепота левого глаза. А закрепы – это те же самые штурма, которые есть. Прошу разобраться в этом и дать полную оценку и уголовное разбирательство в конце концов.
2: А военнослужащий Кирилл Стогул говорит, что получил тяжелые ранения обеих ног, но так и не смог добиться прохождения военно-врачебной комиссии.
19: Я Стогул Кирилл Владимирович, военнослужащий. Прохожу военную службу ВЧ-55-115, 55-я мотострелковая бригада. Номер жетона моего АБ-792-269. Начал военную службу, подписал контракт из мест лишения свободы 19 ноября 2024 года. В декабре месяц, 17 декабря, мы пошли на задачу, где я получил ранение при штурме населенного пункта Песчаное. Ранение я получил тяжелое, сразу обеих ног. Вот. И меня вот так отправляют ходить по 15 километров, по 20 в снаряжении, в обмундировании, еще бить врага. Вот такие вот дела. Каким обратиться, чтобы вы провели расследование какое-то, что-то сделали?
2: Таких солдат немало, что подтверждают видео, которые записывают сами бойцы. В военных кругах даже появился новый термин – «калич-полки». Из-за катастрофической нехватки людей на фронте, раненых из госпиталя возвращают на передовую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
20: Доброго времени суток всем нашим слушателям и читателям. Сегодня мы поговорим о важной и значимой теме – порядке погребения военнослужащих, ветеранов и других категорий граждан, имеющих заслуги перед нашим государством. Как организуется этот процесс, какие гарантии предоставляет государство и что необходимо знать родственникам? Об этом в нашем выпуске. Основные положения. В соответствии с установленным порядком, Министерство обороны Российской Федерации и военные комиссариаты несут ответственность за организацию погребения военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, добровольцев, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Государство берет на себя расходы по погребению, установке памятников и надгробий. Погребение осуществляется с учетом волеизъявления самого погибшего или его родственников. В случаях, когда волеизъявление отсутствует, решение принимают ближайшие родственники или другие лица, взявшие на себя организацию похорон. Организация погребения. Процесс погребения включает несколько этапов. Оповещение семьи о смерти военнослужащего или ветерана. Назначение ответственного лица или комиссии по организации погребения. Определение места захоронения, выбор формы погребения, традиционное захоронение в могиле, кремация или в особых случаях захоронение в море. Подготовка необходимых документов, включая свидетельство о смерти и разрешение на погребение. Перевозка тела к месту захоронения. Проведение траурной церемонии с отданием воинских почестей, если это предусмотрено регламентом. Воинские почести. Для военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей, ветеранов и участников боевых действий предусматривается церемония с воинскими почестями. В нее могут входить почетный караул, залпы салюта, оркестр, исполняющий государственный гимн и военные марши. Вручение флага Российской Федерации семье погибшего. Финансовое обеспечение. Погребение военнослужащих и ветеранов осуществляется за счет средств Министерства обороны в соответствии с установленными нормами. Государство оплачивает подготовку и перевозку тела, изготовление и установку памятников, организацию церемонии прощания. Также предусмотрена компенсация лицам, взявшим на себя расходы по похоронам. Для получения возмещения необходимо предоставить соответствующие документы военный комиссариат. Заключение. Государство чтит память защитников нашего Отечества, обеспечивая им достойные похороны и поддерживая их семьи в трудный момент. Если у вас возникли вопросы по организации погребения, рекомендуем обратиться в военный комиссариат или Министерство обороны. И напоминаю вам всем, что каждая ситуация отдельная, и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше всегда обращаться к юристу. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение или заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм, обращайтесь и не стесняйтесь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
21: Народ не тот или авторы не те. Военкор Астрахань о бензине, очередях и разных жизнях внутри одной России.
22: Еду я тут, значит, по России.
14: пару дней за рулем. А по вечерам читаю в нашем политическом, патриотическом, народном, экспертном и далее по списку телеграме, что в проблемах с бензином люди виноваты. Народец, говорят, не тот. Неправильно бензин заправляет. Я хочу сказать, что, как я смотрю, народ вполне тот. Научен и опытом дефицита, и годами стабильности. Вполне нормальная атмосфера, рабочая, так сказать. Не та, что памятна из детства в очередях гастрономов. Может, это не народ не тот? Может, пишут не те? Потому что я так бегло глянул, там опять разборки за должности топят. Там странные посылы продвигают о том, что не надо запасы делать и вообще сами виноваты, неправильно заправляетесь. У меня есть ощущение в такие моменты, что где-то есть уже магазины «Березка». Была такая сеть закрытой торговли в Союзе. И волшебные чеки, талончики. Что мы какой-то разной жизнью много лет живем с коллегами-авторами.
21: Наследство Шойгу. Военкор канал Лейб-Гусар о поврежденных нефтеперерабатывающих заводах и дефиците топлива.
14: В сети распространяется инфографика с ключевыми НПЗ Российской Федерации, согласно которой уже большинство из них, за исключением Омского, получили те или иные повреждения в результате атак украинских беспилотников. Последствия этих ударов в виде дефицита топлива уже ощущается практически всеми гражданами нашей Родины. Отдельно следует отметить и долгосрочные последствия данных ударов, так как поврежденное технологическое оборудование является западным, то есть санкционным, что увеличивает сроки восстановительных работ на неопределенный срок. И все это результат. Результат попыток договориться. Результат Герасимова, неспособного организовать оборону ключевых объектов. Результат Криворучка, как руководителя УПМИ, вовремя не обеспечивающего принятие на вооружение актуальных средств защиты и противодействия беспилотников. Примечательно, что все озвученные фамилии – наследственность Шойгу.
21: 5 минут на защиту черного золота. Военкор Живов о славянском заводе, трех контурах обороны и цене самоуверенности.
3: Типичный пример, как из-за одного плохого человека страдают все. Месяцев 6 назад вели переговоры со славянским нефтеперерабатывающим заводом. Переговоры проходили так. Несмотря на то, что мы приехали по рекомендации от собственника, они с улицы бегали, стучали в ворота, было выделено на общение 5 минут, пока мудрый безопасник что-то неприятно жевал и пил кофе. Была попытка объяснить, что сбивать периметры из стрекотни скоро перестанет работать, и украинцы лютые уже используют как матку для FPV, что нужно строить 3 контура защиты. На что было сказано? На старвинках они сюда не прилетают, а FPV у нас еще не было. Что у него все под контролем и все сбивают пацаны с пулеметов. Сегодня завода в Славянске больше нет. Ясно, что последняя фраза утрирована, но ущерб большой. А мы предупреждали.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Каждый сотый россиянин. Потери армии на Украине достигли почти 1,5 миллиона человек. Это данные сразу нескольких независимых друг от друга источников. С момента начала специальной военной операции в феврале 2022 года по июнь 2026 российские войска потеряли около 1,5 миллионов человек, убитыми, тяжелоранеными и пропавшими без вести. Из этого числа не менее 450 тысяч человек погибли. Такие данные приводятся в новом исследовании Центра стратегических и международных исследований. По оценкам аналитиков, в первой половине этого года ежемесячные потери России составляли от 30 до 34 тысяч человек, что превышало темпы вербовки новых контрактников – около 27 тысяч в месяц. При этом соотношение потерь между Россией и Украиной, по данным Центра стратегических и международных исследований, выросло до 8:1 в первой половине этого года по сравнению с 3:1 и 2:1 на протяжении большей части СВО.
4: Со времен Второй мировой войны ни одна крупная держава не несла даже близко таких потерь в какой-либо войне. Это оставляет Россию с мрачным и беспрецедентным историческим рекордом.
2: По словам экспертов, резкий рост потерь среди российских военных на фронте во многом связан с массовым применением ВСУ беспилотников, включая дроны с элементами искусственного интеллекта. Несмотря на гигантские потери, российское командование по-прежнему не может пробить фронтовую оборону ВСУ. Сейчас наступление российских войск, по данным исследователей, практически остановилось. Средняя скорость продвижения составляет около 50 метров в сутки в районе Константиновки, 70 у Покровска и 90 у Славянска. Это одни из самых низких темпов наступления в войнах за последнее столетие. При этом военные о разговорах с родственниками говорят, что подразделения при наступлении несут огромные потери.
5: вперед, вперед, вперед, вперед. Просто минометы лупят, а туда людей отправляют. За первую ночь полроты сразу полегло назад. То есть отойти нельзя, не откатиться. Когда уже останется там человек 5-10 с группы, ну вот со всех групп, то да, там, может быть, еще дадут. И нас крошат просто и все. Отправляют под пулемет, под дроны в светлое время. И просто полное мясо. И только вперед, вперед, вперед, вперед.
2: По словам военкоров, тактика так называемых мясных штурмов дает результат по продвижению, но цена этого продвижения — сотни и даже тысячи человеческих жертв. А с прибытием на фронт новых бойцов потери растут еще больше, поскольку солдаты прибывают без боевого опыта, отмечают военные.
6: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е. Один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли. И то просто непонятно, выживет он, не выживет сейчас. Билет в один конец, запомните. СВО — это билет в один конец. Вчера люди, которые уходили в штурма, все, сегодня их нету. Просто там, просто полная мясорубка, понимаете, мясорубка.
2: Армия несет потери каждый день, а сейчас они особо ощутимы, пишут Z-военкоры. По их словам, на фронте очень много погибших и раненых на фоне беспрецедентного количества дроновых атак противника. Эту информацию подтверждают и волонтеры, которые собирали деньги и медикаменты на мешки для трупов. При этом в Госдуме открыто говорят о неизбежных потерях ради достижения целей на Украине.
22: Наши военные выполняют исторический долг. Мы все должны понимать, что без потерь не обойтись. Но спецоперация будет доведена до конца, невзирая ни на какие трудности.
2: Официально о потерях на фронте не сообщается с осени 22 года. Однако волонтеры, а также родственники погибших фактически подтверждают данные западных разведок о масштабах потерь. И они продолжают расти, отмечают эксперты. По их словам, СВО на Украине стало самой кровопролитной военной операцией последних лет. Потери там в десятки раз больше, чем за 10 лет войны в Афганистане. А в новом исследовании Центра стратегических и международных исследований говорится, что число погибших российских военных на Украине уже более чем в 4 раза превышает общее число потерь убитыми США во всех войнах после Второй мировой войны вместе взятых. И более чем в 9 раз все потери Советского Союза и России в войнах после 1945 года. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
7: Полное отсутствие бензина на полуострове вынуждает крымчан ехать на поиски топлива на материковую Россию. Но по ту сторону Керченского моста мало того, что им там не рады, так еще и ситуация с горючим ничем не отличается от крымской.
23: Мы живем в замечательной стране, а остальные страны нам завидуют. Вот. Я в Краснодаре, в Краснодарском крае, в каком-то поселочке, не помню, что это. Не суть. Это 6-я заправка, которую я проезжаю после моста. Вот. И ни на одной заправке я не смогла заправиться вообще никаким топливом. Просто по нулям. Я встала, стою, потому что у меня запас хода 3 километра. И все, я просто ночую на заправке вместе вот с остальными такими же несчастными людьми, которые не смогли заправиться. Все близлежащие заправки, которые за Крымским мостом, вот, они просто пустые все. Просто пустые.
1: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией. искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
8: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В мрачные средние века и ранее новое время по всей просвещенной Европе бушевала жестокая истерия охоты на ведьм. Но в Прибалтике, на территории древней Ливонии, суды иногда рассматривали куда более экзотические дела. В 1692 году в небольшом городке Юргенсбург перед судейской коллегией предстал обычный 80-летний старик по имени Тейс, который совершенно добровольно и осознанно признался в том, что он является самым настоящим оборотнем. Однако, вместо того, чтобы слезно каяться в грехах, Тейс буквально шокировал суд заявлением, что все местные оборотни — это гончие псы самого Бога, которые трижды в год спускаются в ад, чтобы сражаться с чертями за урожай. Старик подробно описывал, как ночью его чистая душа принимает облик матерого волка. Он берет тяжелый железный бич и вместе с другими вервольфами прорывается сквозь закрытые врата преисподней, возвращая украденное коварным дьяволом плодородие на поля родной Ливонии. Сторонники мистических версий искренне считают, что Тейс был последним членом древнего шаманского культа, практиковавшего астральные путешествия и ментальные трансформации в тотемных животных. Авторитетные историки и опытные психиатры видят в этом деле классическое проявление клинической ликантропии, тяжелого психического расстройства, при котором больной верит, что физически превращается в зверя. Также исследователи указывают на регулярные массовые отравления с парыньей, грибком, паразитирующим на ржи, который содержит алкалоиды, близкие к действию, к сильным галлюциногенам, вызывающим яркие коллективные видения и бред. Местные судьи, привыкшие к стандартным делам о союзе с сатаной, были настолько сильно сбиты с толку заявлениями этого Тейса о защите христианского бога, что приговорили его всего лишь к нескольким символическим ударам бичом за проявление ереси. Это уникальное судебное дело осталось важнейшим историческим свидетельством того, как древние языческие мифы причудливо переплелись с суровой христианской демонологией в умах средневековых крестьян, отчаянно боровшихся за выживание и урожай. Документы этого процесса до сих пор вызывают жаркие споры среди антропологов, пытающихся заглянуть в темные глубины человеческого сознания той далекой и пугающей эпохи. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день?
10: расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
11: Руна дня на 3 июля. Давайте узнаем, какую энергию дня нам предскажут руны. Итак, у нас выпала руна Беркана. Очень люблю эту руну. Это очень мягкий, питающий и наполненный жизненной силой день. Беркан – это руна женского начала, роста, заботы, восстановления и возрождения. Она символизирует мать, природу. Она указывает на процессы, которые требуют бережного подхода, терпения, внимания к деталям. В этот день не стоит торопиться, не стоит сражаться или принимать ультимативные решения. Это день, когда благословение приходит через тишину, мягкость, через заботу о себе и других, через уверенную поддержку. Обратите внимание на все, что связано с домом, теплом, родом, природой, может быть. Энергия Беркана нежна, но при этом глубока. В этот день можно заложить основу для значимых перемен, которые, как семя, взойдут попозже. В работе Беркана говорит о росте, но не резком, а поступательном, органичном. Это как вынашивать ребенка. Понимаете, все, что вы начали ранее, требует внимания, ухода и доработки. Возможно, это хороший момент, чтобы внести корректировки в текущие проекты, проявить заботу о команде, о коллегах, клиенте или даже создать что-то новое, что будет питать и вас, и других. Чем вы можете быть полезны себе и обществу? Что может принести вам благо и помощь другим людям? Это благоприятный день для женщин в бизнесе, а также для проектов, связанных с заботой, красотой, может быть, воспитанием, обучением или, опять же, природой. Это хороший еще день для тех, кто работает дома или задумывается о работе, связанной с родом или семейным делом. В любовной сфере Беркан – одна из самых благоприятных рун. Она символизирует заботливую, искреннюю и теплую любовь. Для пар это время сближения, создания уюта, укрепления связей. Так что благоприятно проводить время дома, обсуждать важные вопросы в мягком ключе, проявлять внимание к партнеру. Может быть, приготовьте семейный ужин или романтическую обстановку. Вот это все зайдет на ура. А вот одиноким она может принести новый контакт, новое знакомство. Это тонкий, искренний, спокойный, основанный на доверии и взаимной поддержке человек. Или же день поможет понять, что нужно вырастить внутри себя, прежде чем впустить в жизнь другого нового человека. Что касается здоровья, Беркана рекомендует заботу о теле и нервной системе. И еще, конечно же, Беркана отвечает за женское здоровье. Это день, когда особенно важно слушать свое самочувствие, не переутомляться, не нагружать себя тяжелой едой или стрессами. Благоприятные любые мягкие восстановительные практики, женские ритуалы, массаж, также процедуры, направленные на очищение и питание организма. Особенно благоприятен день, опять же, для женщин, потому что Беркана – это самое главное женское руна. Причем как физически благоприятен, так и эмоционально.
10: На радио «Лента» беда дня.
12: Валентина Матвиенко потребовала от россиянок рожать минимум 3 детей к 35 годам. При этом, по данным официальной статистики, рождение 2-го и особенно 3-го ребенка автоматически делает семью нищей, и каждая 2-я такая семья сегодня живет за чертой бедности.
10: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента», прямая речь.
7: Менеджер дилерского центра компании «АвтоВАЗ» рассказал, что пользоваться футляром для очков в салоне «Лада Веста» могут только покупатели топовой версии авто, хотя ниша под очки есть во всех комплектациях.
13: Рубрика «Вопрос-ответ». Вопрос. Это правда, что у «Весты» футляр для очков, то место, куда мы кладем очки, да, открывается только в самой полной комплектации? Да, ребят, это правда. Вот пойдемте покажу.
24: «Веста» в стандартной комплектации. Садимся. Видим футляр для очков. Открытие его невозможно.
25: Далее у нас «Веста» в средней комплектации, в кузове есть «Свокросс». Футляр для очков также к открытию недоступен, не открывается. Берем с вами автомобиль в самой полной комплектации. О чудо, футляр для очков открылся.
26: Если честно, для меня до сих пор непонятно, почему так сделали.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
11: Приехали. В Калининградской области массово отменяют автобусы. Причина – отсутствие топлива и водителей. Вслед за бензиновым кризисом начинается транспортный. Постою в очереди. Новый бизнес в духе времени. Калининградцам предлагают за деньги отстоять за них в очереди за бензином. Сколько стоят такие услуги? Операция «Ликвидация». В Калининграде закрыли один из крупнейших в России центров изучения философии Канта. Чем не угодила государственной идеологии Академия Кантиану? Итак, нет бензина, нет автобусов. Калининградские автоперевозчики начали отменять рейсы из-за проблем с топливом. Первым полностью прекратил работу маршрут номер 582 Зеленоградск-Синявино. А с 1 июля сократили часть рейсов еще на 4 направлениях. Они связывают Калининград с Гвардейском, Светлогорском, Пионерским и Багратионовском. Официально причиной отмены автобусов региональный Минтранс называет дефицит водителей. Однако сами перевозчики признают, на самом деле ситуация осложняется проблемами с обеспечением топливом. На крупных сетевых автозаправочных станциях образуются очереди, а часть автопарков из-за договорных условий может заправляться только у определенных операторов, а там не протолпиться сквозь желающих залить бак. К тому же дополнительным фактором стало удорожание дизтоплива, что также ограничивает возможности для пассажирских перевозок, особенно когда дизель резко стал золотым и стоит 159 рублей.
0: Жители Калининграда сообщают о резком росте цен на дизельное топливо. По словам главы Союза садоводов Вадима Сафронова, на АЗС «Роснефть» на пересечении улиц Горького и Гайдара стоимость дизеля за сутки выросла со 109 до 159 рублей за литр. На нескольких заправках сети цены на электронных табло вообще отсутствуют, а на некоторых АЗС дизельного топлива не было в наличии. Сотрудники заправок сообщили, что не располагают информацией ни о причинах роста цен, ни о сроках новых поставок топлива.
11: Словом, складываются условия, при которых об общественном транспорте можно на некоторое время забыть. Или на велике пересаживаться, или, например, учиться пешочком ходить. Конечно, перспектива малоприятная, но что делать за неимением автомобиля? Хотя и с машиной не легче в ситуации, когда на большинстве заправок топлива, как правило, нет, либо с жесткими ограничениями, либо с очередями. А там порой, ой, как страсти накаляются. В сети завирусилось видео, на котором женщины дерутся за бензин. Драка с участием трех фурий произошла на АЗС «Т-Бойл» в Калининграде. Тот, кто снимал потасовку, предпочел просто наблюдать, как женщины мутузят друг друга. Чем все закончилось, неизвестно, но калининградцы в соцсети рассказывают, что кулачные бои в очередях за бензином сейчас сплошь и рядом.
9: Практически на всех заправках дерутся. Сегодня была на Сургуте, на Советском. Малолетка перегородила дорогу одной из очередей и пока по щам не получила, не успокоилась. И все за 30 минут проехали.
11: В некоторых регионах России на автозаправках уже начали дежурить сотрудники Росгвардии. Они успокаивают буйных граждан, доведенных до белого коления многочасовыми очередями. А вот в Калининградской области, похоже, власти предпочитают не замечать ни заторы, ни массовые нарушения правил дорожного движения у АЗС. А теперь еще и скандалы с мордобоем игнорируют. А между тем в бензиновых пробках нервы реально сдают, поскольку порой приходится простаивать и по 5, и по 10, и даже по 12 часов, рассказывают жители региона. В общем, как кому повезет. Ну и в этой ситуации находятся граждане, которые не прочь заработать на кризисе.
15: На сайте объявлений появилось предложение для калининградских автомобилистов, которым не хочется проводить часы в очередях на автозаправочных станциях. Автор объявления предлагает за деньги отстоять очередь и заправить автомобиль клиента. Стоимость такой услуги – 1000 рублей за час. Минимальный заказ обойдется в 5000 и включает до 5 часов ожидания. Исполнитель готов приехать к месту стоянки автомобиля или встретиться с владельцем возле АЗС, перегнать машину в очередь, дождаться своей очереди, заправить ее и вернуть владельцу. Среди преимуществ услуги автор указывает безаварийный стаж более 10 лет, фотоотчеты на каждом этапе и полный отчет по чекам.
11: Пользуется ли такая услуга спросом, пока не ясно. Понятно другое. Топливный стресс дошел до бизнес-модели. Абсурд в действии. И пока в Янтарном крае продолжается топливный коллапс, региональное правительство признает ситуацию непростой и основной причиной называет ажиотажный спрос и нехватку бензовозов, губернатор Калининградской области отправился в Москву и 2 июля был принят президентом России. Алексей Беспрозванных написал об этом в соцсети. Отметил, что получил поддержку от главы государства по всем вопросам. Пообещал рассказать подробности своего визита в Кремль позднее. Также заверил, что при любых сложностях калининградцы всегда чувствуют поддержку от руководства России. Что, честно говоря, слегка сомнительно в нынешней кризисной ситуации с бензином. Но, как говорится, замнем для ясности. И к другим новостям. В Калининграде закрыли Академию Кантиану, один из крупнейших в России центров изучения философии Канта.
14: В Балтийском федеральном университете окончательно расформировали Академию Кантиану – научный центр, который за несколько лет сделал Калининград одной из мировых площадок по изучению наследия Иммануила Канта. По словам философов и бывших сотрудников университета, официальной причиной стала оптимизация. Однако эксперты считают, что настоящие причины связаны с международной изоляцией России и изменением государственной идеологии.
11: Дело в том, что после начала СВО международные связи Академии практически прекратились. Запланированный на 2022 год Международный кантовский конгресс перенесли из Калининграда в немецкий Бонн, а число зарубежных участников научных мероприятий резко сократилось.
9: Идеи Канта – автономия разума, критическое мышление и вечный мир – сегодня вступают в противоречие с официальной идеологией. В нынешней России они стали фактически взрывоопасными, считает доктор философских наук Юлия Синеокая.
11: Эксперты также напоминают, что в последние годы вокруг Канта все чаще звучала политическая риторика. Философа называли «русским трофеем», а бывший губернатор Антон Алиханов публично обвинял его идеи в том, что они якобы привели к Первой мировой войне и даже стали одной из причин специальной военной операции. Хотя Владимир Путин четко объяснял, почему решил начать спецоперацию, кстати, прекратить которую на 5-м году ее проведения хотят большинство опрошенных россиян. Но как бы там ни было, суть идеи дело это не меняет. Академию Кантиану, проект, который создавался как международный научный центр и символ открытости Калининграда миру, по-тихому ликвидировали. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
10: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
16: Всем привет! Жители Калининграда массово едут заправляться в Польшу. И сегодня я объясню, почему так происходит. Значит, начнем с главного вопроса. А оно вообще выгодно? Потому что раньше, еще пару месяцев назад, ответ был однозначный – нет. В Польше литр 95-го стоил примерно 130 рублей, по грубому пересчету. А у нас официально было 68. Зачем куда-то ехать? Сиди и радуйся. Но сейчас ситуация перевернулась. Официальная цена на 95-й у нас добралась до 90 рублей. И это если вам вообще повезет его найти. А у перекупов уже 130-140. И никаких гарантий. Простоишь сутки в очереди и уедешь ни с чем, потому что бензин кончился прямо перед тобой. Такое уже случалось и не раз. Вот и получается интересная картина. В Польше 130 рублей, гарантированно есть, качество нормальное. У нас официально 90, но купить почти нереально. У перекупов те же 130-140, но качество уже вопрос. Плюс правительство разрешило части заводов производить топливо класса Евро-3 вместо Евро-5. Это горючее содержит в 15 раз больше серы. Для справки, такой стандарт был актуален в России примерно в начале 2000-х. Проще говоря, хуже, чем было в 90-е. Нет, массовых поломок пока не зафиксировано. Это топливо якобы идет только крупным ведомствам, а не в розницу. Но кто вам это гарантирует на заправке у случайного перекупа? Вот именно, никто. Так что сегодня реальная картина выглядит так. Польский бензин против российского перекупского примерно одна цена. Но польский гарантированно есть, гарантированно качественный, Евро-5 – современный стандарт. А наш перекупский – это лотерея и по наличию, и по содержимому. Выбор, что называется, очевидный. Теперь про деньги. Чуть подробнее, потому что детали важны. Когда считаете выгоду от поездки в Польшу, не берите официальный курс Центробанка. Он для вас недоступен физически. Берите реальный курс наличного злотого в калининградских обменниках. Он выше официального примерно на 5-10%. То есть реальная цена польского литра для вас чуть выше, чем кажется на первый взгляд. Дальше. Не все заправки в Польше одинаковые по цене. На скоростных трассах всегда дороже. Там наценка до 50-80 грошей на литр. Это примерно 15-20 рублей разницы. Если хотите подешевле, ищите заправки внутри города, в спальных районах или автоматические станции без персонала. Местные сети, например, Moya, как правило, дешевле брендовых Orlen, Circle K или BP. Разница на полном баке может быть ощутимой. Теперь самое интересное – лайфхаки, которые люди уже вовсю используют и делятся в чатах. Значит, в чатах ходит информация про лимит 30 литров на человека на польских заправках. Но вот нюанс – это неофициальная польская государственная.

0: Заливайте полный бак сразу. Главное, канистры должны быть металлические или специальные пластиковые с маркировкой ГСМ. Обычные пластиковые канистры из хозяйственного нельзя. И на российской стороне бак никто не мерит, но канистры могут проверить. До 240 литров в канистрах на один автомобиль официально разрешено для личного использования. Это, на минуточку, почти 4 полных бака среднего автомобиля. Теперь про границу. Мамоново 2 к Жихотке. Самый загруженный переход. Очереди регулярно от 10 до 15 часов. Причина – поток машин с немецкими номерами. Транзит – туристы. Это самый популярный и самый перегруженный пункт. Утром может быть от часа до 5 часов. Уже по сравнению с Калининградом звучит прилично. Но в пиковые часы – это пытка. К Жихотке с утра 7 машин стояло, по свежим данным из чатов. 7. Это вообще не очередь. Это просто заехал и уехал. Без Леды Багратионовск утром чуть больше – 12 машин. В худшем раскладе – 4 часа. Напомню, в Калининграде вчера стояли по 12 часов, и часть людей уехала без бензина, потому что он кончился. В Польше он гарантированно есть. Выбор очевиден. Важный момент по очередям.
1: Заторы на обратном пути создает российская сторона, а не польская. Польские пограничники оформляют выезжающих быстро и без лишних вопросов. Российские таможенники на въезде проводят тщательный досмотр. Поэтому самое медленное место – это въезд обратно в Калининград. Планируйте время с учетом этого. И еще один момент. Очереди резко увеличиваются во второй половине дня, когда народ встает в канал «Tax-free». Возврат налога за покупки. Если едете чисто за бензином, лучше утром, желательно до 10. Кстати, большинство людей совмещают поездку за топливом с закупками в польских дискаунтерах. Продукты, одежда, все, что нужно. Это логично. Раз уж стоять на границе, пусть поездка окупится по максимуму. Если едете с пассажиром и оба заправляетесь, плюс берете продуктов, экономика поездки становится совсем другой. Ну и давайте честно посчитаем, кому это реально выгодно, а кому нет. Если у вас маленький бак, 20-30 литров, и до границы далеко, то экономика не сходится. Сожжете на дорогу туда-обратно столько, что смысл теряется. Поездка в Польшу за бензином приносит чистую выгоду только при условии большого бака, желательно канистры, и совмещения с другими покупками. Если бак от 60 литров и выше, уже интересно. Если еще и пассажир с вами, еще интереснее. Если еще и затарились продуктами, совсем другой разговор. И последнее, про то, что реально происходит с нашим топливом и почему это важно понимать. Правительство разрешило НПЗ производить Евро-3 вместо Евро-5. Официально это горючее идет только ведомством, в розницу не поступает. Но вот вопрос. Вы можете быть в этом уверены, заправляясь у случайного перекупа за 140 рублей? А Евро-3 – это повышенное содержание серы. Это нагрузка на топливную систему, катализатор, форсунки. И когда вы считаете выгоду поездки, закладываете в нее не только цену на заправке, но и здоровье своего двигателя. Итого, сегодня реальная картина такая. Очередь в Польшу утром через Гжехотки или Безледы от 0 до 4 часов. Бензин гарантированно есть. Цена сопоставима с перекупской, а то и ниже. Качество без вопросов. Очередь в Калининграде от 0 до 12 часов. Бензин не гарантирован. Качество – лотерея. Выбор за вами. На этом все. Больше полезной информации и здравого смысла в следующем выпуске.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой, докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие события

0: сегодня больше всего волнуют жители России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Бюджет трещит по швам. Цена российской нефти рухнула до $45 за баррель. Это меньше прогноза Минфина. Всплеск нефтяных доходов, который пережила экономика после начала войны в Иране, окончательно сошел на нет. Цена нефти Brent покатилась вниз, потянув за собой и российскую марку Urals, которая опустилась до $45 за баррель. Выходит, что с начала июня Urals подешевела на 40%. Следом сокращается и выручка нефтяных компаний. Хотя из-за простоя НПЗ они вывозят за рубеж рекордные 4 миллиона баррелей в сутки, доходы от экспорта сократились на треть по сравнению с маем. И это очень плохой сигнал, говорит эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
2: Цены, мы видим, они опустились до военного уровня. И это очень плохо для российского бюджета. Почему? Потому что российская нефть идет в ту же самую Индию и в другие страны с большими скидками. А скидка сейчас где-то $22-23. Давайте вспомним, были такие цены в начале этого года. Ну, в декабре было даже 39, в январе там $42. Вот. Это та цена, которая закладывается в формулу налогов на нефтяную отрасль. Это значит, налогов будет намного меньше в федеральный бюджет.
1: И это сулит серьезные проблемы с бюджетом, которые проявятся уже в августе-сентябре, предупреждают аналитики. Текущие котировки уже на четверть ниже, чем заложено в бюджете, а это, напомню, $59 за бочку. По данным Минфина, за январь-май нефтегазовые доходы казны сократились на 30%, а дефицит достиг 6 триллионов рублей. К концу года дыра в бюджете разрастется до немыслимых масштабов, предупреждает экономист Вячеслав Ширяев.
3: Дефицит бюджета к концу года – это там 12-15 триллионов рублей минимум. Соответственно, всем понятно, что они будут напечатаны, и всем понятно, что это будет разгон инфляции. Плюс на первое место я все-таки ставлю процессы, связанные с топливом, с отсутствием топлива, с подорожанием всего и вся, не только топлива, поездок на такси, перелетов эконом-классом, но и всех продуктов, всех товаров, в цену которых будет заложено подорожавшее топливо, отсутствие логистики нормальной и так далее.
1: Дефицит бюджета огромный, а фонд национального благосостояния почти исчерпан. На 1 июня в ФНБ осталось не менее 3,5 триллионов рублей ликвидных активов. С начала года эти резервы сократились на 600 миллиардов рублей. И, судя по всему, серьезного плана, где взять недостающие средства, у правительства нет, говорит экономист Игорь Липсиц.
4: Власть, она не имеет горизонта планирования вообще, а у нее единственный горизонт – это горизонт финансовый. До 42 года они запланировали постоянный дефицит бюджета, безумный рост государственного долга, чуть ли не в 15 раз. Это единственный горизонт, который они видят, что называется, век счастья не видать, и с финансами всегда будет паршиво. Потому что нет понимания, какая будет политика, будет война, не будет война. Кто-то говорит, мы готовимся к войне десятилетиями, будьте к этому готовы. Поэтому какие могут быть планы на какую-то инвестиционную деятельность, на какой это развитие экономики, когда ты не знаешь, в какой стране ты будешь, а сколько тебя будет бомбить, и кто тебя будет бомбить, и как к тебе будет прилетать.
1: Эксперты говорят, для покрытия дефицита властям придется увеличивать денежную массу, а после думских выборов в сентябре нельзя исключать принятие непопулярных решений, например, введение дополнительных налогов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Глава ВТБ Андрей Костин на финансовом конгрессе Банка России заявил, что Россия слишком увлеклась словом «суверенитет» и не сможет одинаково развиваться во всех направлениях.
6: Мне кажется, что сегодня мы слишком увлеклись словом «суверенитет» и пытаемся построить его везде. Кто-то мне даже из клиентов доказывал, что вот суверенитет в области производства шоколадных конфет – это задача, которая стоит сейчас перед страной. Нам не нужно, я думаю, и мы и не сможем развиваться во всех направлениях одинаково с тем, чтобы обеспечить суверенитет и с тем, чтобы занять какие-то ведущие позиции в экономике, в том числе и в мировой. Нам нужно более четко, мне кажется, определить приоритетные задачи и цели, на которые мы направим как частные, так и государственные ресурсы. И мне кажется, таких целей должно быть не так много.
0: Главные новости дня.
1: Россию накрывает топливный шок. Цены на бензин выросли на треть. Доставка продуктов подорожала. Дроны ударили по крупнейшему НПЗ, обеспечивающему Москву. Это «Лукойл Нижегород-нефтеоргсинтез» в Кстово. Предварительно повреждена установка первичной переработки нефти АВТ-6. Пожар после попадания дронов был настолько масштабный, что люди не верили своим глазам. Картинка словно из фильма о конце света, говорят местные.
7: В кино.
8: Капец.
7: И огонь кажется нереальным, да? Как будто графика какой-то.
8: Ага.
1: Предприятие способно перерабатывать до 17 миллионов тонн нефти в год и производило бензин, дизель и авиакеросин, которыми обеспечивало в том числе московскую агломерацию. После выведения из строя НПЗ в Капотне это еще больше усугубляет топливный дефицит в столичном регионе, хотя ограничения на продажу бензина действуют уже по всей стране.
9: Заправиться я не могу. Третий день. Нужно вернуться домой, просто поставить машину, и пускай она стоит до лучших времен. Получается, что это какое-то, знаете, борьба за выживание, вот честное слово. А вам, ребят, всем хорошего дня. И кто вам будет говорить, что в Краснодарском крае на море есть бензин, не верьте. Ни в Анапе, ни в Новороссийске, ни в Геленджике бензина нет.
10: Ситуация на заправках в Иркутске за это время лучше не стало. Может быть, даже местами хуже. Чтобы РК перестала отпускать топливо физическим и юридическим лицам. Ну вот так выглядит очередь на Иннокентийском мосту.
1: Крупнейшая частная сеть АЗС в Восточной Сибири, БРК, полностью прекратила продажу бензина гражданам. Более 100 заправок в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае с 1 июля перестали отпускать все марки бензина для физлиц. Сеть продолжает снабжать только медучреждения и предприятия ЖКХ. Вместе с дефицитом растет и стоимость топлива. Месячный рост цен на бензин оказался рекордным с июля 2009 года и вошел в топ сильнейших за четверть века доступной статистики Росстата. Самая печальная ситуация в Крыму. Стоимость бензина на заправках выросла до 200 рублей за литр, а у перекупов в два раза дороже.
11: У перекупов сейчас 380 рублей, вот, и поэтому, в принципе, все налаживается, все у нас хорошо, и, кстати, перекупов, которые продают бензин по 250, их сажают, ну, по крайней мере, штрафы не дают работать, а перекупов, которые по 380, они смело, спокойно продают в любых количествах, и весь город знает, где брать.
1: Ограничения в конечном счете будут отражаться на стоимости нетопливных товаров и услуг. Крымчане уже ощутили на себе колоссальный скачок цен.
12: Кто там говорил, крымчане, не паникуйте, проблем с продуктами не будет. И да, их действительно нет, продуктов полно. Но что по поводу цен? Давайте посмотрим. Молоко «Пармалат» безлактозное 1,8, было 179, стало 307. Детское пюре «Дары Кубани» было 37, стало почти 45. Творог безлактозный «Пармалат» 291 рубль, был 180 рублей примерно.
1: Эксперты предупреждают, такая ситуация скоро накроет и остальные регионы России. Также из-за топливного кризиса и роста тарифов на морские и железнодорожные перевозки подорожала доставка импортных товаров. В июне стоимость доставки грузов из Китая выросла на 20%, и в июле рост почти наверняка продолжится, считает основатель логистической компании Андрей Захарченко. Особенно сильно эта проблема заметна на направлениях Забайкальск-Благовещенск и на транзите через Монголию. Многие компании уже переключаются на маршрут через Казахстан, где топливо, хотя и ниже по качеству, но есть в достаточном объеме, и грузы не простаивают сутками на АЗС. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
5: Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер о том, что россиянам нужно жить в селах, чтобы рожать больше детей.
8: Я сторонник, чтобы люди уходили на землю и строили свои собственные дома из многоэтажек. Как бы мы ни относились вот к развитию городов, вот этих вот человейников, есть статистика, любой вот смотрит сегодня передачу, зайдет в интернет и посмотрит. Дети в городах, в человейниках не рождаются. Даже если родиться по коэффициенту, там в семье один ребенок и больше его не будет. В сельской местности обязательно 2-3. Почему так происходит? Ну, наверное, меньше сидят в гаджетах, там работать надо в сельской местности. То, что надо выделять всем желающим для того, чтобы они строили свои дома. Я думаю, что это правильно. Хватит ли нам земли? Хватит.
0: На радио Лента. Шок дня.
13: В российской армии формируют так называемые «калечполки» из военных, которые уже получили ранения и стали инвалидами. Вопреки официальному запрету возвращать их на передовую, военные командиры игнорируют закон, потому что здоровых людей катастрофически не хватает.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
13: Экономист Олег Сухарев о том, что официальная безработица в 2% – это Филькина грамота. И на самом деле она намного выше.
14: На ту Филькину грамоту, кстати, какую они дают и о безработице президенту страны, 2,3%, это тоже Филькина грамота. По оценкам академической среды негласны. То есть то, что мы обсуждаем в кулуарах. Вот, например, был форум отделения общественных наук. И академики, профессора вышли в кулуары попить кофе и обсуждали. Ни один человек не согласился с ростом в 1% по итогам 2025 года. Ни один. Все считают, что он ниже. Понимаете? И все считают, что безработица не 2,3. То есть вот эта Филькина грамота учетная. Понимаете, процедурно учетная. Это один разговор, другой грамоты мы не имеем, к сожалению. Филькина она или не Филькина, но она вот такая. Вот. А реально, как мы чувствуем процессы, это уже второй разговор. И, конечно, чтобы выжить, вы знаете, люди ищут вторую работу, работу по совместительству.
13: Финансовый аналитик Андрей Верников о том, что найти работу становится сложнее и нужно начинать копить деньги.
15: Ну вот смотрите, вот в учебниках всегда написано, что нужно неприкосновенный запас на время поиска работы среднее. Среднее время поиска работы, насколько я понимаю, оно сейчас увеличивается, и идут ряд скандалов с тем, что на сайтах, не будем называть каких, указаны вакансии, которых на самом деле нет. Там звонишь, а там совершенно другие люди, совершенно другим тебя занимаются. Поэтому среднее время поиска работы растет. Вот поэтому надо... Ну, очень банально, я хочу дорогие россияне, если вы до сих пор не начали копить, начинайте, даю добро.
13: Элементарная экономика о том, что проблемы с топливом вскоре почувствуют на себе не только водители.
16: Ситуация на российском топливном рынке может оказать более длительное влияние на инфляцию, чем это происходило ранее. К такому выводу пришли в Банке России по итогам обсуждения ключевой ставки. В Центробанке напомнили, что бензин и дизель напрямую входят в потребительскую корзину, а значит, их подорожание быстро отражается на общей инфляции. При этом влияние не ограничивается только стоимостью топлива на заправках, ведь рост цен способен запускать цепную реакцию в экономике. Это означает, что последствия могут ощутить не только автомобилисты, но и потребители в самых разных сферах – от продуктов питания до логистики и услуг. Первый серьезный скачок цен потребители, вероятно, заметят в середине июля, когда окончательно будут истощены запасы на складах. Точные цифры эксперты пока не могут назвать, однако продукты питания, вероятно, подорожают от 8 до 12%, в зависимости от того, в каких регионах дефицит топлива будет более острым.
0: Радио Лента. Прямая речь.
5: Житель Краснодара в поисках бензина объездил полгорода и, увидев закрытые автозаправочные станции, пришел к заключению, что все это как специально делается.
17: Ой, ребят, пипец. Короче, в общем, проехал все, что начинается от Северного моста и в сторону аэропорта. В общем, все заправки закрыты, вот просто закрыты. Там даже кассиров нету. Я просто, я не знаю, я был поражен. Уже в Тибойл уже заехал. Я говорю, а где тут кассир вообще? Что, когда будет наливать? Он говорит, а никого нету. Я, говорит, сторож, даже кассира нет. Вот. У меня такое ощущение, что это все как специально делается. Ну, не верю в то, что и 92-й, и 95-й, и 100-й закончился. И тем более уж дистопливо, ребят. Ну, дизельных машин, вы, конечно, меня поправьте, но мне кажется, ну, не больше 20%.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
18: Тем временем господин Лукашенко, так получается, просто сбежал. Но иначе, как объяснить все происходящее? Вот следите за руками. На выходных состоялась встреча господина Лукашенко и господина Путина. Встреча эта проходила в самое непростое, наверное, время для Беларуси и лично для господина Лукашенко. Почему? Потому что угроза со стороны Украины уже не эфемерная. Господин Зеленский уже в открытую обещает фактически карать господина Лукашенко. И нужно по этому поводу было ехать как-то договариваться со старшим братом о какой-то помощи или о каком-то участии. Позволить себе ответную контратаку Украины Беларусь как страна не может, потому что Украина ее, ну, закончит в экономическом смысле буквально там за неделю, за две, ну, за месяц будет все, выжженная земля абсолютно. Да, то бишь, ничего не останется от промышленности значимой Беларуси и от белорусской армии тоже. То есть, соответственно, господин Лукашенко садится срочно в свой самолет и летит к господину Путину. И вот посмотрите, они разговаривают о чем-то 2 или 3 дня. По-моему, с пятницы по воскресенье. До пятницы, суббота, воскресенье. Они о чем-то разговаривают. И нет ни одного комментария для прессы. А такого вот никогда и не бывало-то, понимаете, практически. Потому что, вот вспомните, президенты решили пить брусниковый чай вместо земляничного. И это везде в прессе тут же мгновенно. Президенты перешли на брусниковый чай. Президенты решили снизить температуру кондиционера в помещении, где проводят переговоры, до 22 градусов, к примеру. То бишь, я сейчас утрирую, да, но самые такие вот ненужные, даже неважные поводы, инфоповоды, они создавались и массово транслировались, чтобы показать единство позиций двух президентов двух стран. Да, что они едины во всем, что они как-то общаются. А сейчас где хоть один комментарий, покажите мне. Комментариев нет. А что это может означать? А означать это может только 2 вещи. Или господин Путин озвучил господину Лукашенко что-то совершенно-совершенно неприятное, и Александр Григорьевич, мол, пообещал, что он будет как-то сопротивляться, или он с чем-то не согласен, да, например, по поводу того, что нужно вступать в войну активно. А господин Путин ему на это мог ответить: ну, дорогой Александр Григорьевич, все ясно, но в данном случае твое мнение не учитывается. Вот мы решили вот так, поэтому будь добр, исполняй. Это первый сценарий, поэтому о чем ты разговариваешь, чем ты выйдешь и скажешь белорусам, что мы теперь в войне против Украины, не выйдешь, не скажешь, когда решение было принято. Второй сценарий, да, когда решение как раз вот и не было принято, когда вот о чем-то еще не договорились. Но этот сценарий мне кажется, намного менее вероятен. Почему? Потому что если бы о чем-то не договорились, то Александр Григорьевич показал бы это как собственную победу. Понимаете? И сказал бы, вот вышел бы с какой-то там пресс-конференции по возвращению, или просто собрал бы журналистов и рассказывал, что он там решил какие-то вещи, как он делает всегда, просто перехватил бы информационную повестку. Но что стоял на самом деле Александр Григорьевич после того, как эти встречи с господином Путиным закончились? Куда полетел Александр Григорьевич? Правильно, он не полетел обратно в Беларусь, понимаете? Он полетел в турне по Азии, в азиатское турне. Да, это турне анонсировалось, но обратите внимание, никогда не анонсировалось ни длительность, ни сроки пребывания господина Лукашенко, ни причины этого турне. Вот что-то об этом говорилось, что, может быть, обычно так всегда делают, когда не уверены в таких турне. Да, когда может состояться, а может не состояться. Вот тогда говорят, что мы готовимся к какому-то турне по Азии. И вот сейчас получается, что господин Лукашенко вместо того, чтобы в самый страшный и в самый ответственный момент для своей страны, президентом которой он является, делает что? Правильно, улетает из этой страны. Улетает из этой страны куда подальше, не анонсируя ни когда он вернется, ни с кем он будет встречаться. Вот просто летит в турне. Как это можно интерпретировать? Да только так, что Александр Григорьевич хочет договариваться о себе, понимаете? Александр Григорьевич хочет с кем-то из азиатских партнеров, хочет как-то договориться, что интересы его лично и его семьи будут тем или иным способом защищены. Вот и все. Нет другой причины, почему Александр Григорьевич может улететь в этот турне. Поэтому, соответственно, вывод-то напрашивается один, что господин Путин предупредил господина Лукашенко о том, что все, Беларусь на самом деле допрыгалась. Беларусь должна вести себя намного активнее в том или ином виде. Александр Григорьевич, конечно же, это принял неохотно, рассердился, осерчал и полетел. Собственно, договариваться хотя бы об интересах семьи, договариваться о личной безопасности. Это стандартный вообще совершенно протокол действий. Опять же, если бы удалось что-то отстоять, Александр Григорьевич об этом бы рассказал. Он же вообще все рассказывает. Иногда фантазирует и достаточно много и сильно, но рассказывает 100% все, что в его пользу. А здесь 3 дня ни с нюхом, ни рылом, никаких выходов в прессе и, не залетая домой, улетел в Азию. Это когда такое бывало? Если страна стоит на пороге войны, люди же возвращаются обычно в страну руководители для того, чтобы вести, правильно? Это если они понимают, что у них есть какие-то ходы. А вот у Александра Григорьевича у меня такое ощущение, что ходов уже нет, конечно, после этой встречи. Ну что, ход один, теперь нужно как-то спасти себя, спасти семью, спасти нажитое. Вот как-то его вывести. Иначе бы домой полетел. Ну, в самом-то деле. А куда еще? А так, видите, получается, как мы вот рассказывали раньше, да, немного о структуре Министерства внутренних дел белорусского и Министерства обороны белорусского. Вот так оно и получилось, да, как мы об этом говорили, что МВД, оно да, за Лукашенко. МВД возглавляет белорус, человек, который предан непосредственно господину Лукашенко, лично предан. И он будет всячески поддерживать режим господина Лукашенко, что совершенно нормально. Так работают практически все страны, что министр МВД должен быть предан первому лицу, ну иначе никак, иначе должен быть переворот. А вот с армией так не получилось. Да, технически, конечно, господин Хренин белорус. Да, но вот если посмотреть, где он учился, с кем он служил, как он становился как военный, то совершенно понятно, что он находится под полным управлением России. Вот просто по полным. И совершенно понятно, что Александра Григорьевича от армии отодвинули. То бишь все команды поступают господину Хренину из России, и он их выполняет, не Александр Григорьевич. Александру Григорьевичу разрешили комментировать в нужном ключе важные какие-то вопросы про армию, что мы не позволим, не допустим, не дадим. Больше ничего делать не разрешили. Вот все остальное должен делать господин Хренин. Ну и, соответственно, получается таким образом, что сейчас это все просто подтвердилось, что Александр Григорьевич, ты не мешай, мил человек, ты вот тут уже нам уже наделал, да, то, что нужно и не нужно. А теперь давай пусть братья поработают. Вот работаем, братья. Вот приблизительно то, что было сказано. Да? Работаем, братья. И Александр Григорьевич сказал, что ну работайте тогда, что я могу поделать. И улетел, как Тарлсон, понимаете? Улетел, но обещал вернуться. Вот очень интересно будет посмотреть, когда господин Лукашенко вернется. И вернется ли он на самом деле, это вопрос настолько открытый, что вы себе даже не представляете.
19: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
20: Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: Мясо и расходник. Раненый ветеран рассказал о колоссальных потерях в полку и мизерной пенсии после службы. Олег Емельянов вернулся с фронта после тяжелого ранения. Живет в городе Кольчугино Владимирской области. Военнослужащий откровенно рассказал о реальных условиях на передовой и трудностях, с которыми он столкнулся в тылу. По факту ветеран, награжденный президентской медалью за храбрость, после СВО оказался никому не нужен.
21: Я свою медаль, как-то ее не деваю. Показухи не хочу. Хотя у меня указом президента медаль за храбрость второй степени. Столкнулся здесь с таким непониманием областной фонд защитника Отечества. По факту они ничего такой помощи не оказывают. Местная администрация тоже никакой помощи не оказывает. Такое ощущение, что я как будто еще что-то выпрашиваю для себя.
1: На фронте боец потерял здоровье и сейчас нуждается в операциях. Денег на их проведение у него нет. Не хватает даже на базовые потребности, потому что получает мизерную пенсию, ведь ему до сих пор не оформили статус военной травмы.
21: Мне, допустим, требуется операции. Я здесь через медицинских чиновников пытаюсь добиться. А мне изначально должны были поставить заболевание, полученное при защите Родины либо на территории других государств, если есть боевые действия, это военные травмы. У меня ее сейчас нет. Я сейчас добиваюсь этого пересмотра. Отсюда и пенсия у меня 11 100. Был такой момент, что мне надо было оплачивать коммуналку за квартиру. Но у меня нет денег. Просто нет их.
1: Накопить денег во время службы Олег тоже не смог. Говорит, что ни разу не получал обещанных 200 тысяч рублей в месяц. Да и тратиться на передовой приходилось на все подряд.
21: Я ни разу не получал за месяц там 200 тысяч, как изначально обещали. Мы там тратим много на себя. Начиная от покупки молотков, гвоздей, строим себе блиндажи, там, пилы, бензин, генераторы, все это покупаем за свой счет. Там цены ломят, просто.
1: Также ветеран рассказал о колоссальных потерях на фронте. По его словам, всего за год их полк потерял 85% личного состава.
21: У нас полк был 2500 человек с августа 23 по июль 24. Примерно у нас от 2500 человек осталось человек 400. Я боялся не успеть приехать в отпуск, пожениться. Я боялся того, что если я погибну, хоть какой-то подспорье, помощь жене.
1: Опасаясь погибнуть и оставить близких без поддержки, военнослужащий сыграл свадьбу во время отпуска в декабре 2023 года. Уже через несколько дней после возвращения на позиции он получил тяжелое ранение. И вот уже 2,5 года после возвращения домой ветеран живет в нищете и с полным непониманием того, почему от него отвернулось родное государство. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
20: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
2: Каждый сотый россиянин. Потери армии на Украине достигли почти 1,5 миллиона человек. Это данные сразу нескольких независимых друг от друга источников. С момента начала специальной военной операции в феврале 2022 года по июнь 2026 российские войска потеряли около 1,5 миллионов человек, убитыми, тяжелоранеными и пропавшими без вести. Из этого числа не менее 450 тысяч человек погибли. Такие данные приводятся в новом исследовании Центра стратегических и международных исследований. По оценкам аналитиков, в первой половине этого года ежемесячные потери России составляли от 30 до 34 тысяч человек, что превышало темпы вербовки новых контрактников – около 27 тысяч в месяц. При этом соотношение потерь между Россией и Украиной, по данным Центра стратегических и международных исследований, выросло до 8:1 в первой половине этого года по сравнению с 3:1 и 2:1 на протяжении большей части СВО.
3: Со времен Второй мировой войны ни одна крупная держава не несла даже близко таких потерь в какой-либо войне. Это оставляет Россию с мрачным и беспрецедентным историческим рекордом.
2: По словам экспертов, резкий рост потерь среди российских военных на фронте во многом связан с массовым применением ВСУ беспилотников, включая дроны с элементами искусственного интеллекта. Несмотря на гигантские потери, российское командование по-прежнему не может пробить фронтовую оборону ВСУ. Сейчас наступление российских войск, по данным исследователей, практически остановилось. Средняя скорость продвижения составляет около 50 метров в сутки в районе Константиновки, 70 у Покровска и 90 у Славянска. Это одни из самых низких темпов наступления в войнах за последнее столетие. При этом военные о разговорах с родственниками говорят, что подразделения при наступлении несут огромные потери.
22: Вперед, вперед, вперед, вперед. Просто минометы лупят, а туда людей отправляют. За первую ночь полроты сразу полегло назад. То есть отойти нельзя, не откатиться. Когда уже останется там человек 5-10 с группы, ну вот со всех групп, то да, там может быть еще дадут. И нас крошат просто и все. Отправляют под пулемет, под дроны в светлое время. И просто полное мясо. И только вперед, вперед, вперед, вперед.
2: По словам военкоров, тактика так называемых «мясных штурмов» дает результат по продвижению, но цена этого продвижения — сотни и даже тысячи человеческих жертв. А с прибытием на фронт новых бойцов потери растут еще больше, поскольку солдаты прибывают без боевого опыта, отмечают военные.
23: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е, один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли, и то просто непонятно, выживет он, не выживет сейчас. Билет в один конец, запомните. СВО — это билет в один конец. Вчера люди, которые уходили, штурма, все, сегодня их нету. Просто там, просто полная мясорубка, понимаете, мясорубка.
2: Армия несет потери каждый день, а сейчас они особо ощутимы, пишут Z-военкоры. По их словам, на фронте очень много погибших и раненых на фоне беспрецедентного количества дроновых атак противника. Эту информацию подтверждают и волонтеры, которые собирали деньги и медикаменты на мешки для трупов. При этом в Госдуме открыто говорят о неизбежных потерях ради достижения целей на Украине.
24: Наши военные выполняют исторический долг. Мы все должны понимать, что без потерь не обойтись. Но спецоперация будет доведена до конца, невзирая ни на какие трудности.
2: Официально о потерях на фронте не сообщается с осени 2022 года. Однако волонтеры, а также родственники погибших фактически подтверждают данные западных разведок о масштабах потерь. И они продолжают расти, отмечают эксперты. По их словам, СВО на Украине стало самой кровопролитной военной операцией последних лет. Потери там в десятки раз больше, чем за 10 лет войны в Афганистане. А в новом исследовании Центра стратегических и международных исследований говорится, что число погибших российских военных на Украине уже более чем в 4 раза превышает общее число потерь убитыми США во всех войнах после Второй мировой войны вместе взятых. И более чем в 9 раз все потери Советского Союза и России в войнах после 1945 года. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Говорят военкоры.
16: Тихая гавань больше не тихая. Военкор Олег Царев о взрыве в Монако и новой реальности Европы.
4: Глава правительства Монако признал, что в истории с взрывом в доме Ермолаева, вероятно, идет о теракте. При этом генпрокурор страны от слова «теракт» отказался и заявил, что это покушение на убийство и размещение на общественной территории взрывчатых веществ или устройств. Исполнитель ушел пешком во Францию. Граница проходит буквально по соседней улице. Его ищут, личность не раскрывают. Монако и Европа в шоке, ведь это первый подобный случай в истории княжества. Тихой гавани очень больших денег, часто неизвестного происхождения. Монако десятилетиями продавало себя как самое безопасное государство Европы. Сейчас там будут делать все, чтобы произошедшее воспринималось как единственное исключение, а не новая реальность.
6: Дорого и мало на полуострове. Военкор канал 2 «Майора» о топливе в Крыму, федеральных сетях и страхе санкций.
7: Понемногу окольными путями начинается решение вопроса поставок топлива на полуостров. Но цены растут, что объясняется властями Севастополя отсутствием федеральных представителей экономической сферы. Крайне интересный вопрос. Почему уже за 12 лет после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией на полуостров так и не зашли крупные федеральные сети автозаправок? В регионе только две местные сетки – ТЭС и АТАМ. Заправок от «Лукойла» и «Роснефти» на полуострове нет. Соответственно, отгружают НПЗ крымским поставщикам дефицитное топливо не в первую очередь, если не оказывает на них управленческое воздействие. Вот и оказывают. Федеральные сети, не только топливные, с огромной неохотой заходили на полуостров. Что банки, что связь, что пятерочки всякие. Например, сотовых операторов в Крыму, знакомых большей части жителей страны, особо и найдешь. Сбер открыл первое отделение в Крыму только в 2023 году. Просто все боялись санкций международных заведений бизнеса в регионе, а многие продолжают бояться. От Крыма доходы не покроют расходы в случае попадания в санкционные списки. Так что заправки национального достояния /Лукойла /Роснефти крымчане встречают только при следовании на материк. Это к вопросу о капитализме, патриотизме и экономической целесообразности.
6: Долбят, но не переламывают. Военкор канал «Имперская канцелярия» о темпах войны, ракетах Украины и риске либерального реванша.
7: Президент Путин пытается заверить общество, что спецоперация идет хорошо, поскольку, цитата, «наши войска долбят каждый день по всем направлениям». Однако, как известно, долбят по развалинам. Вот, например, сейчас говорят про Константиновку. Однако между Бахмутом и Константиновкой всего лишь 20 километров. Долбежка Бахмута завершилась бунтом и затем убийством Пригожина и расформированием Вагнера. И было это 100 лет назад. То есть скорость продвижения наших войск позволяет предположить, что украинцы не проиграют из-за территориальных потерь. Кроме того, Запад широко вербует наемников по всему миру. Украина насыщается дронами. Причем применяет к ним как технологии искусственного интеллекта, так и очень удаленное управление, выводящее оператора из зоны боевых действий. Это позволяет им держать фронт весьма малочисленными группами военнослужащих. По крайней мере, ряд аналитиков всерьез рассуждает о, возможно, украинском наступлении, что невозможно при острой нехватке солдат. Между тем, Игорь Стрелков заявил, что, по его подсчетам, Украина сейчас накапливает дальнобойные ракеты. Если это так, то они, очевидно, будут использованы либо под выборы, либо зимой, чтобы нанести максимально возможный ущерб гражданскому населению.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
6: Народ не тот или авторы не те. Военкор Астрахань о бензине, очередях и разных жизнях внутри одной России.
7: Еду я тут, значит, по России. Пару дней за рулем. А по вечерам читаю в нашем политическом, патриотическом, народном, экспертном и далее по списку телеграме, что в проблемах с бензином люди виноваты. Народец, говорят, не тот. Неправильно бензин заправляет. Я хочу сказать, что, как я смотрю, народ вполне тот. Научен и опытом дефицита, и годами стабильности. Вполне нормальная атмосфера, рабочая, так сказать. Не та, что памятная из детства в очередях гастрономов. Может, это не народ не тот? Может, пишут не те? Потому что я так бегло глянул, там опять разборки задолженности топят. Там странные посылы продвигают о том, что не надо запасы делать и вообще сами виноваты, неправильно заправляетесь. У меня есть ощущение в такие моменты, что где-то есть уже магазины «Березка». Была такая сеть закрытой торговли в Союзе. и волшебные чеки, талончики. Что мы какой-то разной жизнью много лет живем с коллегами-авторами.
6: Наследство Шойгу. Военкор канал Лейб-Гусар о поврежденных нефтеперерабатывающих заводах и дефиците топлива.
7: В сети распространяется инфографика с ключевыми НПЗ Российской Федерации, согласно которой уже большинство из них, за исключением Омского, получили те или иные повреждения в результате атак украинских беспилотников. Последствия этих ударов в виде дефицита топлива уже ощущаются практически всеми гражданами нашей Родины. Отдельно следует отметить и долгосрочные последствия данных ударов, так как поврежденное технологическое оборудование является западным, то есть санкционным, что увеличивает сроки восстановительных работ на неопределенный срок. И все это результат. Результат попыток договориться. Результат Герасимова, неспособного организовать оборону ключевых объектов. Результат Криворучка, как руководителя УПМИ, вовремя не обеспечивающего принятие на вооружение актуальных средств защиты и противодействия беспилотников. Примечательно, что все озвученные фамилии – наследственность Шойгу.
6: 5 минут на защиту черного золота. Военкор Живов о славянском заводе, трех контурах обороны и цене самоуверенности.
8: Типичный пример, как из-за одного плохого человека страдают все. Месяцев 6 назад вели переговоры со славянским нефтеперерабатывающим заводом. Переговоры проходили так. Несмотря на то, что мы приехали по рекомендации от собственника, они с улицы бегали, стучали в ворота, было выделено на общение 5 минут, пока мудрый безопасник что-то неприятно жевал и пил кофе. Была попытка объяснить, что сбивать периметры из трёхотни скоро перестанет работать, и украинцы лютые уже используют как матку для FPV, что нужно строить 3 контура защиты. На что было сказано, на старвинках они сюда не прилетают, а FPV у нас еще не было, что у него все под контролем и все сбивают пацаны с пулеметов. Сегодня завода в Славянске больше нет. Ясно, что последняя фраза утрирована, но ущерб большой, а мы предупреждали.
20: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента. Цифра дня.
13: Потери российской армии на спецоперации составили более 1 миллиона 400 тысяч человек. Цифру подтверждают сразу 3 независимых источника. Таким образом, каждый сотый житель России убит или был ранен на войне.
20: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
5: Зет-военкор Александр Коц признал, у России тыла нет, так как практически вся территория покрывается беспилотниками ВСУ.
9: Говорят там типа, а вот мы живем на Камчатке, у нас там городок 60 тысяч человек, где война и где война везде теперь, да, и на Камчатке. По-моему, с Камчатки были кадры спутниковые даже, по-моему, как две атомные подводные лодки затянуты сетями противодронными. Это вот, ну, это молодцы, это аплодируют, то есть они заранее стараются минимизировать угрозу, потому что туда может прилететь вот такой FPV-дрон. То есть все ограничение этого FPV-дрона, расстояние только в батарее. Все, чем мощнее батарея, тем дальше он полетит. Современные батареи позволяют летать даже на 50 километров, если мы говорим о простом FPV-дроне, который можно на коленке собрать, да? Вот, поэтому нет тыла. Мы останемся в реальной изоляции, без параллельного импорта, без помощи Китая, без закупки наших энергоресурсов. И, извините, в туалет мы будем ходить с лопухами, потому что газет не будет, потому что бумаги не будет, которую мы сами не сможем производить.
20: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня одна тема – деньги. Точнее, их отсутствие. Российская нефть «Юралс» в июне падала ниже $45 за баррель. Дефицит бюджета за 5 месяцев – 6 триллионов рублей. В резервном фонде осталось на 3-4 месяца. Разбираемся, что это значит для цен, налогов и вашего кошелька.
11: Слушай, ну, масштаб происходящего, правда, трудно переоценить. Если погрузиться немного в историю вопроса, то десятилетиями вся финансовая архитектура строилась вокруг одного конкретного механизма.
10: Ну да, вокруг экспорта сырья.
11: Именно. Налог на добычу полезных ископаемых и экспортные пошлины – это же была буквально несущая стена всей экономики. На этих нефтяных деньгах держалась стабильность валюты, оплачивались стройки, резервы формировались.
10: И вот прямо сейчас в реальном времени можно наблюдать, как эта несущая стена дает трещину за трещиной. Чтобы понимать динамику этого обрушения, достаточно посмотреть на хронологию весны 26-го года.
11: Давай посмотрим.
10: Вот смотри, еще в апреле, когда геополитическая напряженность там вокруг Ормузского пролива достигла пика, баррель российской нефти марки «Юралс» стоил около $115.
11: Подожди, $115? Возникает вопрос, если в апреле цена доходила до таких значений, почему сейчас ситуация описывается как катастрофа? Исторически такие цены всегда означали золотой дождь для бюджета.
10: Был бы золотой дождь, да. Но проблема в том, что эта геополитическая премия за риск очень быстро растворилась. Паника улеглась, и цены полетели вниз просто с невероятной скоростью. Уже в мае средняя стоимость упала до $86.5.
11: Угу.
10: А в июне опустилась еще ниже, где-то до уровня $62-63.
11: Ну, падение ощутимое, согласен. Но это все еще выглядит как такие рабочие цифры. Экономика может на них функционировать.
10: Если смотреть только на средние значения, то да, может показаться, что все нормально. Но 26 июня был зафиксирован настоящий шоковый минимум. Цена обвалилась до $44.96.
11: Ого. И вот тут нужно пояснить один критический параметр государственного планирования. Бюджет на этот год сверстан из расчета так называемой цены отсечения.
10: Да, вилка от $59 до $65.
11: Точно. То есть это не просто какой-то там прогноз аналитиков. Это базовая ватерлиния. Все, что продается дороже этой планки, отправляется в резервы. Но если продается дешевле...
10: то государству физически не хватает денег на текущие расходы.
11: Начинает формироваться гигантская дыра. Обязательства уже взяты, а доходов под них тупо нет. Но статистика отгрузок показывает серьезное противоречие.
10: Какое противоречие?
11: Физический объем экспорта нефти из России вырос. Сейчас за рубеж уходит рекордные 4 миллиона баррелей в сутки. Порты работают на полную. Если объемы на исторических максимумах, разве доходы не должны расти? Как можно продавать больше, а зарабатывать меньше?
10: Разгадка кроется в ловушке вынужденных скидок и в том, что география покупателей кардинально изменилась. До введения санкций «Юралс» продавалась с дисконтом к международному эталону «Брент» всего в один, ну максимум $3.
11: Нормальная рыночная разница.
10: Да, из-за плотности нефти и серы. А сейчас цифры показывают, что дисконт достиг 22, а иногда и $24 с каждого барреля.
11: Подожди, $24 скидки. Почему покупатели вдруг стали требовать такие чудовищные уступки?
10: Потому что традиционные премиальные рынки закрылись, основными покупателями стали Индия и Китай. Индия забирает больше 2 миллионов баррелей в сутки, Китай около 1,5 миллионов. И они оказались в положении абсолютного монополиста.
11: Монопсония, если говорить экономическими терминами.
10: Вот именно. Представь ситуацию. Танкер уже загружен, он в море. Хранилища внутри страны переполнены. Остановить добычу на скважине в суровом климате часто означает просто убить эту скважину навсегда.
11: Давление упадет, оборудование выйдет из строя.
10: Значит, продавать нужно любой ценой, лишь бы система работала. И покупатели в Азии это прекрасно понимают. Они знают, что продавец прижат к стене. Поэтому они говорят, груз возьмем, но со скидкой в 24 доллара.
11: Жестко. И продавец вынужден подписывать контракт фактически на грани рентабельности.
10: В итоге долларовая выручка обвалилась на треть по сравнению с маем, несмотря на все эти рекордные объемы прокачки. Потери только на скидках около $36 миллиардов в год.
11: 36 миллиардов просто испаряются. И эти деньги напрямую конвертируются в дефицит бюджета. За первые 5 месяцев эта дыра составила 6,1 триллиона рублей.
10: Почти 2,6% ВВП.
11: Да.
10: Знаешь, если перевести эти абстрактные государственные триллионы на нормальный язык, государство потратило примерно на 41 тысячу рублей больше в пересчете на каждого жителя, чем смогло реально заработать.
11: При этом нефтегазовые доходы рухнули на 30%. Зато расходы бьют все исторические рекорды. Главная статья сейчас – это национальная оборона. 6,3% ВВП.
10: Это 13, а то и 14 триллионов в год. Буквально каждый третий рубль из бюджета уходит туда. И важно понимать, что эта статья абсолютно неприкосновенна.
11: Ее не будут сокращать ни при каких условиях.
10: Вообще. А значит, при общих запланированных расходах под 39 триллионов под нож пойдет гражданский сектор. Будут резать медицину, строительство школ, науку, инфраструктуру.
11: Слушай, вот тут у любого, кто следит за статистикой, может возникнуть сомнение. Если открыть последние отчеты Минфина, там же черным по белому написано, что не нефтегазовые доходы растут. НДС, налог на прибыль.
10: Ну да, рапортует о рекордах.
11: Разве это не значит, что внутренний бизнес адаптировался? Что экономика успешно замещает эти нефтяные потери?
10: Это очень опасная оптическая иллюзия. И в нее легко поверить, если смотреть только на бумажки. Бурный рост вот этих налоговых сборов – это вообще не признак экономического бума. Это прямое следствие разгоняющейся инфляции.
11: Каким образом инфляция так надувает официальные сборы? Объясни.
10: Механизм примитивный. НДС зашит в конечную цену любого товара на полке. Давай возьмем обычную стиральную машину. Год назад она стоила 50 тысяч рублей.
11: Так.
10: 20% НДС от этой суммы – это 10 тысяч, которые ушли в казну. А теперь из-за проблем с переводами, удорожанием логистики, слабого рубля та же самая стиралка стоит уже 100 тысяч. И государство автоматически собирает с нее 20 тысяч рублей налога.
11: Ага, поразительно. То есть на бумаге налоговые сборы выросли ровно в два раза. Чиновники могут смело отчитываться о перевыполнении плана.
10: Да, но в реальности-то произведена и продана все та же одна стиральная машина. Экономика не стала производить больше станков или хлеба. Просто деньги обесценились. Государство не становится богаче от такого номинального роста, потому что на эти обесцененные рубли оно теперь купит меньше асфальта для дорог.
11: Ну хорошо, если текущих доходов так катастрофически не хватает, даже с учетом этой инфляционной накачки, есть же резервы. Для таких кризисов много лет назад создали фонд национального благосостояния. Официально там звучит солидная цифра – почти 13 триллионов рублей.
10: 5,5% ВВП, да.
11: Кажется, что это гигантские резервуары, с которого можно черпать годами. Почему их нельзя использовать?
10: Вот эти номинальные 13 триллионов – это еще одна красивая бумажная иллюзия. Надо четко понимать внутреннюю структуру ФНБ. Там есть ликвидная часть и неликвидные активы.
11: Так, давай разберем.
10: Ликвидная часть – это живые деньги. Валюта, физическое золото. То, что можно завтра поменять на рубли и раздать пенсии или оплатить контракты. И эта живая часть составляет всего 3,4 триллиона.
11: Меньше 50 миллиардов долларов.
10: Да, около 1,5% ВВП.
11: Подожди, а из чего тогда состоят остальные 9 с лишним триллионов? И почему правительство не может просто взять их и закрыть эту огромную дыру?
10: Потому что эти деньги годами вкладывались в долгосрочные бумаги. Государство покупало акции Сбербанка, Аэрофлота, облигации всяких инфраструктурных проектов, ну там строительство железных дорог.
11: Но акции крупнейшего банка страны – это же высококлассные бумаги. Теоретически их можно вывалить на московскую биржу, продать и выручить колоссальные суммы живых денег.
10: Теоретически да. А на практике такой шаг просто уничтожит фондовый рынок. Предложение в сотни раз превысит спрос, и цена этих активов рухнет почти до нуля за пару часов. Это, как знаешь, владеть огромным торговым центром.
11: Номинально он стоит миллиарды.
10: Да, но если у тебя нет наличных даже на бутылку воды, здание тебя не спасет. Ты не можешь отломать кусок эскалатора и пойти с ним в супермаркет за хлебом. Эти 9 триллионов намертво заморожены.
11: В таком случае критически важно смотреть на скорость, с которой сгорают именно эти живые деньги. И статистика выглядит реально пугающе. В марте из фонда изъяли 135 миллиардов рублей.
10: В апреле темп ускорился. Сожгли 200 миллиардов.
11: А в мае уже 258. То есть всего за несколько месяцев из заначки ушло больше 600 миллиардов.
10: Тенденция идет по экспоненте. Если цены на нефть останутся на июньских уровнях, темпы изъятия легко достигнут 300 или даже 400 миллиардов в месяц.
11: При такой математике живые деньги ФНБ будут полностью исчерпаны к сентябрю или октябрю 2026 года.
10: Резервы просто обнулятся.
11: Возникает закономерный вопрос, что делать государству, когда резервов больше нет. В нормальной ситуации правительство идет на внутренний рынок и занимает деньги у банков. Выпускает облигации.
10: Занимать сейчас на открытом рынке – это финансовое самоубийство. Ключевая ставка находится на уровне 16%.
11: Ну да, снизили с 21%. Но все равно.
10: Занимать сотни миллиардов под 16% годовых, чтобы закрыть дыры, это значит, что обслуживание этого долга скоро съест вообще все доходы казны.
11: И если резервов нет, а занимать слишком дорого, остается только один классический инструмент – печатный станок.
10: Точно. Механизм скрытой денежной эмиссии. Никто, конечно, фабрики для печати бумажных купюр не запускает, все происходит в цифре. Минфин выпускает гособлигации.
11: Их покупают крупные банки.
10: А Центральный банк тут же выдает этим банкам кредиты под залог этих самых облигаций.
11: Бинго! Просто переписывание нулей на серверах. ЦБ рисует новые цифровые рубли, чтобы банки передали их правительству. Денежной массы становится больше, а реальных товаров, ну, там, кирпичей или одежды, больше не становится.
10: Итог всегда один – инфляция. Но тут возникает диссонанс. Официальная статистика от Росстата говорит, что инфляция всего 5,59%.

0: 50%. А бензин – это вообще мощнейший мультипликатор цен.
1: Логистика заложена в каждый товар на полке. Дорожает солярка, по цепочке дорожает все – от молока до цемента. А сфера услуг реагирует еще острее.
0: Авиабилеты и такси показывают рост от 9 до 13%. И главная проблема – там колоссальный дефицит запчастей.
1: Да, из-за ограничений запчасти завозят через длиннющие серые схемы параллельного импорта.
0: Деталь покупают в Турции, перепродают через фирму в Эмиратах, везут через Центральную Азию. Каждый посредник берет огромную комиссию. В итоге цена детали вырастает раза в 3-4, и компания просто перекладывает это на пассажира, повышая тарифы.
1: Экономисты называют такую инфляцию налогом на бедных. Для людей с низким доходом реальная персональная инфляция сейчас оценивается где-то в 20% годовых.
0: Этот налог предельно циничен. Состоятельный человек может купить недвижимость, акции, валюту, защитить капитал. А человек с низким доходом тратит до 80% всех денег тупо на базовые продукты и коммуналку.
1: А дорожают быстрее всего именно они. От этого инфляционного налога нельзя уклониться. Приходится просто снижать стандарты потребления, покупать меньше качественной еды, отказываться от мяса, переходить на крупы.
0: Если математика настолько разрушительна, резервы тают, инфляция раскручивается, почему не видно жестких мер прямо сейчас? Почему не вводят новые налоги вот прямо сегодня?
1: Ответ в календаре. В сентябре 26 года проходят масштабные выборы в Государственную Думу. Политика диктует экономике правила игры.
0: То есть до сентября будут искусственно сохранять видимость стабильности. Просто сжигать остатки резервов, чтобы не злить избирателей.
1: Да, все непопулярные меры откладываются. Но проблема в том, что дыра никуда не исчезнет. Прогнозы независимых экономистов на конец года очень мрачные. Дефицит может достичь катастрофических 12-15 триллионов рублей.
0: Больше 6% ВВП. А при худшем сценарии, если нефть будет падать, аналитики называют цифры в 18-20 триллионов. На этом фоне официальный прогноз властей об удержании дефицита в рамках 1,7% выглядит просто смешно.
1: Финансовый блок готовится к экстренному пересмотру всех параметров сразу после окончания выборов.
0: Слушай, может обойдется. В обществе же есть мнение, что у экономики большой запас прочности, что радикальные меры не понадобятся.
1: История говорит об обратном. Вспомни, что было после выборов 2018 года. Сразу после голосования приняли крайне непопулярное решение о повышении пенсионного возраста.
0: А после выборов 2024 года оперативно ввели прогрессивную шкалу налогов.
1: Осень 26 года не станет исключением. Счет за дефицит неизбежно выставит населению. Уже понятно, какие меры готовятся. Во-первых, это агрессивное повышение акцизов на топливо и резкий рост утильсбора на автомобили.
0: Значит, транспорт и бензин снова подорожают, разгоняя инфляцию?
1: Во-вторых, полное сворачивание льготной ипотеки.
0: Государству стало слишком дорого компенсировать банкам разницу ставок. Останется только рыночная ипотека под 16 и выше процентов. Купить квартиру в кредит будет просто математически невозможно.
1: Это приведет к стагнации строек, а за ними потянутся производители цемента, металла. В-третьих, свернут субсидии и льготные кредиты для малого бизнеса.
0: Придется выживать самим на падающем спросе. И четвертая мера – дальнейшее расширение прогрессивной шкалы налогов. Теперь это затронет широкий средний класс – людей с доходом от 100 до 150 тысяч рублей.
1: Параллельно внедрят жесточайший цифровой контроль за самозанятыми, переводами с карты на карту, любым налом. Задача – обложить налогом каждую транзакцию. Но и социалку порежут. Платного в медицине и образовании станет еще больше.
0: Качество бесплатных услуг продолжит падать.
1: И здесь возникает философский вопрос, который вытекает из всего этого разбора. Если государство системно перекладывает все издержки структурного кризиса на плечи обычных людей через налоги и инфляцию, в какой момент это перестанет быть просто экономической проблемой?
0: Да, это критическая точка. Возникает риск социального паралича. Сценарий, при котором целые поколения вынуждены будут отказаться от развития, образования детей или бизнеса. Все силы будут уходить тупо на базовое выживание при вечно растущих ценах.
1: Коротко по итогам. Нефть дешевая, бюджет в минусе, резервы заканчиваются. После сентябрьских выборов ждем повышения налогов и отмену льгот. Следите за новостями, осень будет показательной. Это был разбор дня. Подписывайтесь. До встречи в следующем.

0: следующем выпуске.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
2: Приехали. В Калининградской области массово отменяют автобусы. Причина – отсутствие топлива и водителей. Вслед за бензиновым кризисом начинается транспортный. Постою в очереди. Новый бизнес в духе времени. Калининградцам предлагают за деньги отстоять за них в очереди за бензином. Сколько стоят такие услуги? Операция «Ликвидация». В Калининграде закрыли один из крупнейших в России центров изучения философии Канта. Чем не угодила государственной идеологии Академия Кантиану? Итак, нет бензина, нет автобусов. Калининградские автоперевозчики начали отменять рейсы из-за проблем с топливом. Первым полностью прекратил работу маршрут номер 582 Зеленоградск-Синявино, а с 1 июля сократили часть рейсов еще на 4 направлениях. Они связывают Калининград с Гвардейском, Светлогорском, Пионерским и Багратионовском. Официально причиной отмены автобусов региональный Минтранс называет дефицит водителей. Однако сами перевозчики признают, на самом деле ситуация осложняется проблемами с обеспечением топливом. На крупных сетевых автозаправочных станциях образуются очереди, а часть автопарков из-за договорных условий может заправляться только у определенных операторов. А там не протолпиться сквозь желающих залить бак. К тому же дополнительным фактором стало удорожание дизтоплива, что также ограничивает возможности для пассажирских перевозок, особенно когда дизель резко стал золотым и стоит 159 рублей.
3: Жители Калининграда сообщают о резком росте цен на дизельное топливо. По словам главы Союза садоводов Вадима Сафронова, на АЗС «Роснефть» на пересечении улиц Горького и Гайдара стоимость дизеля за сутки выросла со 109 до 159 рублей за литр. На нескольких заправках сети цены на электронных табло вообще отсутствуют, а на некоторых АЗС дизельного топлива не было в наличии. Сотрудники заправок сообщили, что не располагают информацией ни о причинах роста цен, ни о сроках новых поставок топлива.
2: Словом, складываются условия, при которых об общественном транспорте можно на некоторое время забыть. Или на велике пересаживаться, или, например, учиться пешочком ходить. Конечно, перспектива малоприятная, но что делать за неимением автомобиля? Хотя и с машиной не легче в ситуации, когда на большинстве заправок топлива, как правило, нет, либо с жесткими ограничениями, либо с очередями. А там порой, ой, как страсти накаляются. В сети завирусилось видео, на котором женщины дерутся за бензин. Драка с участием трех фурий произошла на АЗС «Т-Бойл» в Калининграде. Тот, кто снимал потасовку, предпочел просто наблюдать, как женщины мутузят друг друга. Чем все закончилось, неизвестно, но калининградцы в соцсети рассказывают, что кулачные бои в очередях за бензином сейчас сплошь и рядом.
4: Практически на всех заправках дерутся. Сегодня была на Сургуте, на Советском. Малолетка перегородила дорогу одной из очередей, и пока по щам не получила, не успокоилась. И все за 30 минут проехали.
2: В некоторых регионах России на автозаправках уже начали дежурить сотрудники Росгвардии. Они успокаивают буйных граждан, доведенных до белого коления многочасовыми очередями. А вот в Калининградской области, похоже, власти предпочитают не замечать ни заторы, ни массовые нарушения правил дорожного движения у АЗС. А теперь еще и скандалы с мордобоем игнорируют. А между тем в бензиновых пробках нервы реально сдают, поскольку порой приходится простаивать и по 5, и по 10, и даже по 12 часов, рассказывают жители региона. В общем, как кому повезет. Но и в этой ситуации находятся граждане, которые не прочь заработать на кризисе.
5: На сайте объявлений появилось предложение для калининградских автомобилистов, которым не хочется проводить часы в очередях на автозаправочных станциях. Автор объявления предлагает за деньги отстоять очередь и заправить автомобиль клиента. Стоимость такой услуги – 1000 рублей за час. Минимальный заказ обойдется в 5000 и включает до 5 часов ожидания. Исполнитель готов приехать к месту стоянки автомобиля или встретиться с владельцем возле АЗС, перегнать машину в очередь, дождаться своей очереди, заправить ее и вернуть владельцу. Среди преимуществ услуги автор указывает безаварийный стаж более 10 лет, фотоотчеты на каждом этапе и полный отчет по чекам.
2: Пользуется ли такая услуга спросом, пока не ясно. Понятно другое. Топливный стресс дошел до бизнес-модели. Абсурд в действии. И пока в Янтарном крае продолжается топливный коллапс, региональное правительство признает ситуацию непростой и основной причиной называет ажиотажный спрос и нехватку бензовозов, губернатор Калининградской области отправился в Москву и 2 июля был принят президентом России. Алексей Беспрозванных написал об этом в соцсети. Отметил, что получил поддержку от главы государства по всем вопросам, пообещал рассказать подробности своего визита в Кремль позднее. Также заверил, что при любых сложностях калининградцы всегда чувствуют поддержку от руководства России. Что, честно говоря, слегка сомнительно в нынешней кризисной ситуации с бензином. Но, как говорится, замнем для ясности. И к другим новостям. В Калининграде закрыли Академию Кантиану, один из крупнейших в России центров изучения философии Канта.
0: В Балтийском федеральном университете окончательно расформировали Академию Кантиану – научный центр, который за несколько лет сделал Калининград одной из мировых площадок по изучению наследия Иммануила Канта. По словам философов и бывших сотрудников университета, официальной причиной стала оптимизация. Однако эксперты считают, что настоящие причины связаны с международной изоляцией России и изменением государственной идеологии.
2: Дело в том, что после начала СВО международные связи Академии практически прекратились. Запланированный на 2022 год Международный кантовский конгресс перенесли из Калининграда в немецкий Бонн, а число зарубежных участников научных мероприятий резко сократилось.
4: Идеи Канта, автономия разума, критическое мышление и вечный мир сегодня вступают в противоречие с официальной идеологией. В нынешней России они стали фактически взрывоопасными, считает доктор философских наук Юлия Синеокая.
2: Эксперты также напоминают, что в последние годы вокруг Канта все чаще звучала политическая риторика. Философа называли «русским трофеем», а бывший губернатор Антон Алиханов публично обвинял его идеи в том, что они якобы привели к Первой мировой войне и даже стали одной из причин специальной военной операции. Хотя Владимир Путин четко объяснял, почему решил начать спецоперацию, кстати, прекратить которую на 5-м году ее проведения хотят большинство опрошенных россиян. Но как бы там ни было, сути дела это не меняет. Академию Кантиану, проект, который создавался как международный научный центр и символ открытости Калининграда миру, по-тихому ликвидировали. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
6: Всем привет! Жители Калининграда массово едут заправляться в Польшу. И сегодня я объясню, почему так происходит. Значит, начнем с главного вопроса. А оно вообще выгодно? Потому что раньше, еще пару месяцев назад, ответ был однозначный – нет. В Польше литр 95-го стоил примерно 130 рублей, по грубому пересчету. А у нас официально было 68. Зачем куда-то ехать? Сиди и радуйся. Но сейчас ситуация перевернулась. Официальная цена на 95-й у нас добралась до 90 рублей. И это если вам вообще повезет его найти. А у перекупов уже 130-140. И никаких гарантий. Простоишь сутки в очереди и уедешь ни с чем, потому что бензин кончился прямо перед тобой. Такое уже случалось и не раз. Вот и получается интересная картина. В Польше 130 рублей, гарантированно есть, качество нормальное. У нас официально 90, но купить почти нереально. У перекупов те же 130-140, но качество уже вопрос. Плюс правительство разрешило части заводов производить топливо класса Евро-3 вместо Евро-5. Это горючее содержит в 15 раз больше серы. Для справки, такой стандарт был актуален в России примерно в начале 2000-х. Проще говоря, хуже, чем было в 90-е. Нет, массовых поломок пока не зафиксировано. Это топливо якобы идет только крупным ведомствам, а не в розницу. Но кто вам это гарантирует на заправке у случайного перекупа? Вот именно, никто. Так что сегодня реальная картина выглядит так. Польский бензин против российского перекупского примерно одна цена. Но польский гарантированно есть, гарантированно качественный, Евро-5 – современный стандарт. А наш перекупский – это лотерея и по наличию, и по содержимому. Выбор, что называется, очевидный. Теперь про деньги. Чуть подробнее, потому что детали важны. Когда считаете выгоду от поездки в Польшу, не берите официальный курс Центробанка. Он для вас недоступен физически. Берите реальный курс наличного злотого в калининградских обменниках. Он выше официального примерно на 5-10%. То есть реальная цена польского литра для вас чуть выше, чем кажется на первый взгляд. Дальше. Не все заправки в Польше одинаковые по цене. На скоростных трассах всегда дороже. Там наценка до 50-80 грошей на литр. Это примерно 15-20 рублей разницы. Если хотите подешевле, ищите заправки внутри города, в спальных районах или автоматические станции без персонала. Местные сети, например, Moja, как правило, дешевле брендовых Orlen, Circle K или BP. Разница на полном баке может быть ощутимой. Теперь самое интересное – лайфхаки, которые люди уже вовсю используют и делятся в чатах. Значит, в чатах ходит информация про лимит 30 литров на человека на польских заправках. Но вот нюанс – это не официальное польское государственное ограничение. Это точечные меры конкретных заправок, которые борются с коммерческими перевозчиками – теми, кто приезжает с батареей канистр и скупает бензин оптом на перепродажу. Для обычного легкового автомобиля с обычными людьми внутри никто 30 литров насильно не отмеряет. Официальное правило Евросоюза простое. Полный бак плюс до 10 литров в канистре, и все это законно. Поэтому лайфхак из чатов – сначала водитель заправляет 30 литров, потом пассажир еще 30, итого 60. Работает именно в тех случаях, когда конкретная заправка ввела ограничение. Если ограничения нет, просто заливайте полный бак сразу. Главное – канистры должны быть металлические или специальные пластиковые с маркировкой GSM. Обычные пластиковые канистры из хозяйственного нельзя. И на российской стороне бак никто не мерит, но канистры могут проверить. До 240 литров в канистрах на один автомобиль официально разрешено для личного использования. Это на минуточку почти 4 полных бака среднего автомобиля. Теперь про границу. Мамоново 2 к Жехотке. Самый загруженный переход. Очереди регулярно от 10 до 15 часов. Причина – поток машин с немецкими номерами. Транзит – туристы. Это самый популярный и самый перегруженный пункт. Утром может быть от часа до 5 часов. Уже по сравнению с Калининградом звучит прилично. Но в пиковые часы – это пытка. К Жехотке с утра 7 машин стояло, по свежим данным из чатов. 7. Это вообще не очередь. Это просто заехал и уехал. Без Леды Багратионовск утром чуть больше – 12 машин. В худшем раскладе – 4 часа. Напомню, в Калининграде вчера стояли по 12 часов. И часть людей уехала без бензина, потому что он кончился. В Польше он гарантированно есть. Выбор очевиден. Важный момент по очередям. Заторы на обратном пути создает российская сторона, а не польская. Польские пограничники оформляют выезжающих быстро и без лишних вопросов. Российские таможенники на въезде проводят тщательный досмотр. Поэтому самое медленное место – это въезд обратно в Калининград. Планируйте время с учетом этого. И еще один момент. Очереди резко увеличиваются во второй половине дня, когда народ встает в канал «Tax-free». Возврат налога за покупки. Если едете чисто за бензином, лучше утром, желательно до 10. Кстати, большинство людей совмещают поездку за топливом с закупками в польских дискаунтерах. Продукты, одежда, все, что нужно. Это логично. Раз уж стоять на границе, пусть поездка окупится по максимуму. Если едете с пассажиром и оба заправляетесь, плюс берете продуктов, экономика поездки становится совсем другой. Ну и давайте честно посчитаем, кому это реально выгодно, а кому нет. Если у вас маленький бак, 20-30 литров, и до границы далеко, то экономика не сходится. Сожжете на дорогу туда-обратно столько, что смысл теряется. Поездка в Польшу за бензином приносит чистую выгоду только при условии большого бака, желательно канистры, и совмещения с другими покупками. Если бак от 60 литров и выше, уже интересно. Если еще и пассажир с вами, еще интереснее. Если еще и затарились продуктами, совсем другой разговор. И последнее, про то, что реально происходит с нашим топливом и почему это важно понимать. Правительство разрешило НПЗ производить Евро-3 вместо Евро-5. Официально это горючее идет только ведомством, в розницу не поступает. Но вот вопрос. Вы можете быть в этом уверены, заправляясь у случайного перекупа за 140 рублей? А Евро-3 – это повышенное содержание серы. Это нагрузка на топливную систему, катализатор, форсунки. И когда вы считаете выгоду поездки, закладываете в нее не только цену на заправки, но и здоровье своего двигателя. Итого, сегодня реальная картина такая. Очередь в Польшу утром через гжеходки или безледы от 0 до 4 часов. Бензин гарантированно есть. Цена сопоставима с перекупской, а то и ниже. Качество – без вопросов. Очередь в Калининграде – от 0 до 12 часов. Бензин не гарантирован. Качество – лотерея. Выбор за вами. На этом все. Больше полезной информации и здравого смысла в следующем выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Беда дня.
7: Валентина Матриенко потребовала от россиянок рожать минимум троих детей к 35 годам. При этом, по данным официальной статистики, рождение второго и особенно третьего ребенка автоматически делает семью нищей. И каждая вторая такая семья сегодня живет за чертой бедности.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: Нужны новые люди. Матвиенко потребовала, чтобы россиянки к 35 годам рожали как минимум троих детей. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что возрастная граница молодежи в 35 лет является оптимальной и призвала россиянок успеть до этого рубежа родить минимум троих детей.
9: Некоторые действительно предлагают продлить период молодости. Я считаю, что не надо снижать порог. Мне кажется, оптимальное решение – до 35 лет. Но чтобы молодые люди понимали, что до 35 лет, а лучше пораньше, надо создать семью, надо родить минимум троих детей и потом уже переходить в другую возрастную категорию.
8: На общемировую тенденцию по снижению рождаемости в России накладывается и растущая смертность на фоне продолжающейся уже пятый год СВО. Видимо, зная истинные цифры, чиновники и призывают рожать больше. Однако растить детей с такой мотивацией совершенно не хочется, говорит 30-летняя жительница Санкт-Петербурга Марина. Она, как и все ее подруги, пока откладывает материнство до более стабильных времен.
10: В Петербурге в женской консультации одна стена обклеена плакатами про то, что аборт – это убийство, а вторая – о том, что записывайтесь в армию по контракту. Разве можно так в лоб? Нет, ну они уже считают, что можно и нужно, только так. Я не знаю, кто на это поведется. То есть вот смысл какой в этом мероприятии? Вырастить детей для того, чтобы они погибли, и потом этим гордиться? Растить детей для смерти, мне кажется, это как-то психологически не очень здоровая вещь. Среди тех, кого я знаю, не знаю никого, кто вот настолько четко это осознавая, решился бы даже на одного ребенка.
8: Во многих регионах власти максимально усложнили процедуру аборта. Где-то вводятся дополнительные выплаты для юных матерей, студенток и школьниц. Все ради того, чтобы женщины рожали больше. Но пока эти меры не дают положительных результатов, считает демограф Лидия Валищева. По ее мнению, пока не закончится СВО, ситуация с рождаемостью вряд ли изменится.
11: Рождаемость падает, и именно поэтому такая, так сказать, моральная паника в государстве. Потому что идет война, потому что не хватает, там, не знаю, солдат. То есть, мне кажется, женщины оказались обманутыми просто в этой ситуации, и из них сделали средства. Это репродуктивное насилие, безусловно. Вы лучше изучайте этот вопрос. Думайте о том, что сделать, чтобы они захотели иметь этих детей. А если они будут рожать детей, потому что вы их к этому принуждаете, там, не знаю, как рассказ служанки, то они не будут их растить так, как вам нужно. Как минимум. И еще не факт, что все эти дети выживут, потому что они будут нужны своим матерям. Что-то в жизни этих людей действительно не способствует тому, чтобы у них были дети.
8: По словам демографов, всему виной сложная обстановка в стране, экономическая нестабильность, инфляция, высокие ставки по кредитам и невозможность выплачивать ипотеку для увеличения условий проживания молодой семьи, отсутствие серьезного мат-капитала на второго и последующих детей. Ну и главное, это проблемы с безопасностью. Практически каждый день россияне наблюдают налеты дронов и откладывают рождение детей до более спокойных времен. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Севера в Якутии Константин Роббек предложил рассмотреть вопрос об исключении представителей коренных народов из числа подлежащих мобилизации и привлечению к службе по контракту.
13: В самом начале, когда было объявлено о проведении частичной мобилизации, мы ввели список представителей коренных масс народов Севера, которые были мобилизованы. Он был, конечно, не полный, не точный, поскольку это делалось на общественной линии, да, потому что эти данные, скажем так, официально никто не передавал, но мы по районам эту информацию собрали, и там не очень большое, ну, скажем так, для представителей коренных народов, конечно, эта цифра достаточно серьезная. Но, тем не менее, я скажу так, что сейчас, в настоящий момент, в качестве добровольцев ушло намного больше представителей коренных масс народов Севера. И этой цифры ни у кого нет. Никто не предоставит нам этой цифры, к сожалению. Правильно, неправильно? Ну, тут вопрос же, речь идет о интересах Российской Федерации. И мы, к сожалению, не можем запретить нашим представителям и принимать участие в специальной военной операции в защиту интересов Российской Федерации. Конечно, нам бы хотелось, чтобы представители коренных масс народов Севера, занятые в оленеводстве, были полностью исключены из этих списков. Представители общин, охотничьих, рыболовных, были полностью, скажем так, выведены из лиц, подлежащих мобилизации или там привлекаемых на контрактной основе. Ну, определенная работа управлением сельского хозяйства по бронированию, скажем так, лиц, занятых в оленеводстве, предпринята. И я надеюсь, что, ну, вот если вкратце на первый вопрос так.
1: Криминальные новости.
14: Суд в Великом Новгороде назначил 9,5 лет колонии строгого режима ветерану СВО, который убил собутыльника. По версии силовиков, контрактник Алексей Волобуев ударил приятеля, с которым распивал спиртное, по голове табуретом с металлическими ножками. Когда тот упал, военный продолжил избивать собутыльника руками и ногами, затем обвиняемый взял нож и еще два раза ударил свою жертву, один раз в область шеи. После этого приятель Волобуева скончался. Участник СВО на суде говорил, что не собирался убивать, утверждал, что просто был зол и пытался обезвредить жертву. По словам Волобуева, он и его приятель пили алкоголь. Вскоре у мужчин начался конфликт. Убитый утверждал, что он участник специальной военной операции. Обвиняемый выяснил, что это неправда, после чего разозлился и взялся за табурет. Волобуев на суде говорил, что хотел спасти жертву, перевязал ему раны, пытаясь остановить кровотечение. Военный не стал вызывать скорую помощь и продолжил употреблять алкоголь с другим собутыльником. Утром обвиняемый понял, что его приятель умер. Волобуев вынес труп из квартиры и оставил его в 50 метрах от дома. Майора Руслана Сентемова, который руководил задержаниями на митингах в Петербурге, приговорили к 3,5 годам условно за избиение бизнесмена. Осенью 2024 года Сентемов приехал на задержание владельца продуктового магазина Вардана Арутюняна из-за продажи алкоголя в ночное время и несколько раз ударил его по голове. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы. Сентемова отправили в СИЗО, но через 2 два месяца отпустили под запрет определенных действий. Сначала он настаивал, что не был в момент задержания при исполнении, но в день прений выплатил потерпевшему 100 тысяч рублей за моральный ущерб. Руслан Синтемов руководил задержаниями на акциях протеста в Санкт-Петербурге. Он стал известен в 2018 году после того, как сказал участнику акции «Бессмертный ГУЛАГ» следующее. «Президент Российской Федерации обязал граждан обращаться ко мне, господин полицейский». Сотрудник военной полиции вымогал взятки у сочей. Военный полицейский Андрей Колесник через посредников получал деньги от военнослужащих, прикомандированных к сборному пункту и получивших статус «Соч». Взамен их не отправляли обратно на фронт. Барнаульский гарнизонный суд признал Колесника виновным в получении 7 взяток, в том числе с вымогательством. Его приговорили к 10 годам колонии. При содействии спецназа Росгвардии задержан подозреваемый в незаконном хранении арсенала оружия и боеприпасов в Подмосковье. Установлено, что злоумышленник в своем частном доме в Королево собрал коллекцию охолощенного оружия, экземпляры которого переделаны в боевое. В подвальном помещении жилища изъяты 6 автоматов, 2 револьвера, гранатомет, пулемет и пистолет. Также обнаружены более 1000 патронов, гранаты, взрыватели, детонаторы, различные комплектующие для оружия и взрывчатые вещества. Возбуждено уголовное дело. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
12: Помимо отсутствия бензина на автозаправочных станциях в Крыму, появилась новая проблема. Цены на товары продуктовой группы растут прямо на глазах.
15: Кто там говорил, крымчане, не паникуйте, проблем с продуктами не будет. И да, их действительно нет, продуктов полно. Но что по поводу цен? Давайте посмотрим. Молоко «Пармалат» безлактозное 1,8. Было 179, стало 307. Сколько стоило вот это молоко, я не знаю, но сейчас его цена 356. Детское пюре «Дары Кубани» было 37, стало почти 45. Хорошо, хоть крымские производители оставляют цены прежними. Высокобелковый коктейль, который я всегда покупала по 169, теперь 203 рубля. Смузи в бутылке, который я всегда брала по 99, теперь 167. Творог безлактозный «Пармалат» 291 рубль, был 180 рублей примерно. Хотите прикол? На кассе цены некоторые стали еще выше, чем они были на ценнике. Но, в принципе, везде висят объявления о том, что идет переоценка товара и актуальная цена на кассе. Вот как-то так.
1: Главные новости дня.
16: Паника и недоверие. Россияне выносят наличные из банков со скоростью 13 миллиардов рублей в день. Банковская система пятый месяц подряд сталкивается с оттоком средств в наличные. Как сообщает Интерфакс, со ссылкой на данные Центробанка, в июне объем кэша в обращении увеличился еще почти на 450 миллиардов рублей. По сравнению с маем, темпы прироста наличных в экономике стали больше на 18%. Тогда кэша в обороте прибавилось более чем на 386 миллиардов рублей. Накопленным итогом за февраль-июнь объем наличных вырос почти на 2 триллиона рублей, говорит экономист Александр Кравцов.
17: Можно говорить о том, что сформировался устойчивый тренд на обналичивание сбережений. Бизнес переходит в серую зону из-за роста налогов, а люди стремятся иметь запас бумажных банкнот на случай отключения интернета.
16: Рост наличных в обороте – это очень тревожный момент, отмечает зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов. По его словам, выведенная из банковской системы наличность не возвращается в оборот.
18: Мы не видим роста инкассации, роста взносов через устройства самообслуживания, банкоматы, терминалы в банковскую систему. То есть наличность остается сегодня на руках у населения.
16: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения, а недавно эту идею повторил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На партийном съезде он заявил о возможном изъятии банковских депозитов населения и бизнеса на сумму около 130 триллионов рублей для нужд военной экономики. В условиях военных действий президент имеет на это полное право, отметил Зюганов.
19: В банках сегодня в условиях войны лежат 67 триллионов ваших денег. 67. и 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов. Это три государственных бюджета. Лежат и обогащают банкиров. Не вкладывают ни в производство, никуда. И даже не в победу. Ну, спокойно можно решить эту проблему быстро и энергично. Я бы на месте президента решил бы одним указом. Решил бы. В условиях войны имеет полное право. Он верховный главнокомандующий.
16: Это заявление лидера КПРФ вызвало крайне негативную реакцию в соцсетях, в том числе среди военкоров. На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ опровергла высказывание своего лидера. В партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Другими словами, власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны. Таким образом, за СВО заплатит каждый россиянин, говорит экономист Игорь Липсиц.
20: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать доходы бюджета, и Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
16: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут, а доходы от продажи нефти и газа падают. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. Что касается оттока средств из банков, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны начались с мая прошлого года и охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента шок дня.
7: В российской армии формируют так называемые «калечполки» из военных, которые уже получили ранения и стали инвалидами. Вопреки официальному запрету возвращать их на передовую, военные командиры игнорируют закон, потому что здоровых людей катастрофически не хватает.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
7: Маргарита Симоньян после турне по России заявила, что людей в регионах волнуют только обстрелы Москвы, и объяснила, почему не получается защитить столицу.
21: Поездила немножко сейчас в июне и по югу, и по северу. Конечно, как и тебе, поскольку люди узнаваемые, задают вопросы. Естественно, первый вопрос – доколе, когда все это кончится, как может вообще что-либо долетать до Московской области, до Москвы. Тут у меня только один ответ. Это трагедия, конечно. Девочка погибла маленькая. И в других наших регионах гибнут люди. Это всегда трагедия. Но мир устроен так, и современная война устроена так, что очевидным образом не бывает стопроцентной защиты. Я всегда привожу в пример государство Израиль. Малюсенькое. Вот такое вот государство. При должной скорости бега и шага, в общем-то, за пару дней, наверное, можно оббежать. Как ты бегаешь, так точно. И вся мощь пока еще главной военной державы мира, Соединенных Штатов, направлена десятилетиями на помощь этому маленькому государству.
7: Журналист Павел Иванов о нелепых заявлениях Симоньян и о том, что она оторвана от реальности.
22: Иногда мне кажется, честное слово, что эта клоунада никогда не кончится.
23: Доколе, когда все это кончится? Как вы думаете, друзья, что значат эти слова? Доколе, когда все это кончится? Моя версия. Речь идет о том, когда закончится специальная военная операция, война, боевые действия, называйте как хотите. А что она несет? Маргарита, мы очень рады, что вы исцелились от рака. Вашим детям, без сомнений, нужна мать. И, слушайте, если у вас какие-то жесткие побочки в ходе лечения возникли, может быть, надо взять какой-то отпуск? Вас спрашивают, все бегают, подбегают, и север и юг вас спрашивает, доколе, когда кончится война? И сколько же будет даже на Москву прилетать снарядов? У вас, конечно, на это нет ответов, но ответ вы даете. Я вообще очень хочу посмотреть на этих жителей России, которых больше всего волнует Москва. У нас буквально вся Россия – это зона боевых действий. В Иркутской области была знаменитая диверсионная операция «Паутина». Прилетают снаряды. Казань, Саратов, Самара. Были удары по тому же Мурманску. Помните аэродромы стратегической авиации? Мурманск прилетает по Санкт-Петербургу, прилетает по Челябинску, Екатеринбургу. По всей европейской части России очень плотно украинцы долбят. Но все эти люди, вся Россия думает, как же там Москва-то? Главное, надо Москву защитить. И Симонян начинает рассказывать про трагедию, но не в том смысле, что это... Война – трагедия. Трагедия в том, что по Москве все-таки пока что будет прилетать, ребята. 100% безопасности мы не можем обеспечить. Это что за подмена понятий? Это что за шиза? Ну, вообще, прием классический. Если вам задают несколько вопросов, вы выбираете один, на который вам удобнее всего ответить, и только на него отвечаете. Она не рассказывает о том, когда кончится война и каким образом ее завершать. Нет, она рассказывает, как Москву защитить.
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
0: Работники или рабы. Военкор Зергулио о Решетникове, молодежи и неоплаченных переработках.
3: Глава Минэкономразвития Решетников заявил, что многие работодатели жалуются на то, что молодежь гораздо хуже вовлекается в переработки. Есть рабочее время. Все остальное время оставьте мне на личную жизнь и на мои увлечения, хобби. С этим надо работать. Это новая реальность. Вы же мои хорошие. Так вы оплачиваете эти переработки по закону, и проблем не будет. Молодежь с куда большим интересом будет перерабатывать. А то берут одного сотрудника, платят одну зарплату, и ту в конверте, а требуют как с двоих. Переработок быть не должно. Если человек тратит личное время на работу, перерабатывает без оплаты, значит, либо он не справляется, не хватает квалификации, либо обязанностей возложено больше, чем полагается на одну такую должность. Работодатели часто путаются в терминах. Они говорят «нам нужны работники», а на самом деле им нужны рабы.
0: Новые миллиарды на дроны. Военкор канал «Архангел», спецназа от транша Евросоюза, ставки на БПЛА и осенних налетах.
3: Еврокомиссия объявила о выделении Украине 4 миллиардов евро на закупку беспилотников. Это первый транш оборонной поддержки в рамках программы Ukraine Support Loan. Средства направят на производство украинских дронов, усиление АПК и срочные поставки для фронта. Ранее, 25 июня, Украина получила еще 3 миллиарда бюджетной поддержки. Это, к слову, о планах Запада в войне с Россией. Никто в нынешней ситуации не собирается прекращать войну. Действия Европы продиктованы желанием полностью уничтожить российскую экономику и промышленность. Чего и добиваются, делая ставку на дроны. Для нас ключевой задачей является усиление противодействия налетам как дальнего, так и среднего радиуса действия. И в теории, если найти способ сбивать дроны массово по всей стране без ущерба российской инфраструктуре, то преимущество противника будет ослаблено. Но это теория, а что будет на практике, пока не ясно.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
16: Еще хочется пожить. В Белгородской области из войска сбежали бывшие заключенные, которых готовили в штурмовики. Как сообщает местное издание «Пепел Белгород», из российских войск в Белгородской области сбежали 9 бывших заключенных, которых должны были отправить в штурм на Харьковском направлении. По данным издания, это произошло 27 июня. С тех пор дезертиров разыскивают на территории Белгородской и Курской областей. Предположительно, они не вооружены. Большинство из них до заключения и отправки на фронт проживали в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Все они могли быть завербованы в одной колонии. А 28 июня в районе села Меловое Купинского района Харьковской области, которая находится у границы с Белгородской областью, сбежали еще 4 военных, отмечают журналисты.
2: Таким образом, за 2 дня позиции на Харьковском направлении покинули как минимум 13 военнослужащих. При этом 29 июня 2 военных арестовали в Белгороде, где они успели снять квартиру.
16: По словам юристов, самовольное оставление части – это самая распространенная статья. Данные о точном количестве дезертиров и оставивших часть в армии официально не раскрываются. Но об отдельных случаях становится известно в прессе. Самый громкий случай – дезертирство целого полка. Более 1000 бойцов, среди которых были контрактники, мобилизованные и даже срочники из 20-й мотострелковой дивизии, самовольно оставили часть, рассказал адвокат Игорь Ольховский.
4: Количество дезертиров растет с каждым днем войны. Опять же, у нас есть уже опыт, да, в работе, то есть мы видим, как некоторые события на фронте вызывают волны дезертирства. То есть чем больше Россия на территории Украины применяет там мясные штурмы, тем больше людей выбирают во что бы то ни стало просто покидать армию, да, чтобы, ну, как минимум сохранить свою жизнь. И чем более агрессивно себя ведет командование, да, чем больше мы видим методов принуждения, все эти ямы для отказников, все эти издевательства, пытки и телесные наказания, да, тем больше дезертиров будет.
16: О случаях издевательств командиров над солдатами рассказывают сами военные своим родственникам. Еще они говорят о вымогательстве. Деньги командиры требуют за все. За отпуск, больничный, чтобы военный не ходил в штурм. И этот список бесконечный. Рычагов влияния у простых солдат практически нет. Жалобы не помогают.
5: Хочу предостеречь тех, кто сюда собирается, чтобы не переоценивали свои возможности и силы. Все, что вам в военкомате рассказывают, это все херня. Что вы там контракты служили и так далее и тому подобное. Запомните раз и навсегда. Если вы сюда пришли, то, что у вас в контракте написано, это все не имеет никакого значения.
16: Еще одной причиной дезертирства и отказа от службы считают резко увеличившиеся потери на фронте. Об этом говорят волонтеры и военные медики. Все госпитали, которые находятся в непосредственной близости от линии фронта, переполнены. Например, в госпиталь в Белгороде привозят каждый день по 1000 солдат, рассказывает волонтер.
6: Что еще меня очень сильно как бы поразило, что хочу сказать. Мы приехали в обед. Ребят, колясочников вывели погулять во двор, на свежий воздух. Ну, это вот, знаете, по полчеловека. У кого-то нет полголовы, у кого-то нет лица. Кто-то вообще без глаз. Я приходила после этой поездки, честное слово, очень долго в себя. Это настолько страшная картина. Ребят очень много. Госпиталь очень большой. И при том, при всем, что ребят вывезли, да, вот, ну, вроде не прошли столько, да. Не... Я извиняюсь, просто не могу по-другому. Это очень жуткая картина. И парень, который у нас принимал эту гуманитарную помощь, он сказал, что ежедневно только в их госпиталь поступает до 1000 раненых ребят. До 1000. Вот только представьте эти цифры.
16: Большие потери на фронте вызывают разговоры о новой волне мобилизации в обществе, говорят военкоры. Перед военным руководством на фронте поставлено много задач, которые не выполнить без необходимого количества людей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
24: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О том, почему десятки миллионов россиян прямо сейчас идут к банкомату, снимают наличные и несут их домой в конверт, в банку, под матрас. Каждый день из российских банков уходят 13-15 миллиардов рублей. Ни в кризис, ни после какого-то обвала, просто каждый день, методично и неостановимо. Почему? Это страх, здравый смысл или что-то большее? Сегодня разбираемся.
8: И начать этот разбор нужно с осознания чистого физического масштаба, потому что цифры здесь не просто говорят сами за себя, они кричат. Ну вот если взглянуть на 2025 год, объем наличных денег в обращении вырос на 1 триллион рублей.
24: Триллион. Это звучит как-то абстрактно, согласись. Огромная сумма, но тяжело представить.
8: Абсолютно. Но сейчас-то очевидно, что это был лишь разогрев, потому что 26-й год – это просто настоящий забег к банкоматам. Только за 1 апрель со счетов исчезло 600 миллиардов рублей.
24: Это же абсолютный рекорд со времен паники осени 22-го года.
8: Да, именно. И в итоге к маю наличная масса на руках у людей пробила колоссальную отметку в 20 триллионов рублей. Чтобы понимать масштаб, около 95 миллионов россиян хранят часть средств вне банковских счетов.
24: Подожди, 95 миллионов. Это же практически все дееспособное население страны.
8: Да, 100%. Снятие наличных перестало быть, привычкой каких-то отдельных скептиков. Это превратилось в массовый общенациональный финансовый паттерн.
24: Слушай, тут же напрашивается классическое объяснение, которое, постоянно звучит от всяких аналитиков. Мол, это просто региональная специфика, традиции. Ведь на юге России всегда любили рассчитываться из рук в руки, разве нет?
8: География действительно неоднородна, это правда. В Дагестане, например, 36% всех оплат проходят исключительно наличными.
24: А на севере, наоборот, все с картом.
8: Там доля кэша традиционно не превышает 80%. Но списывать это финансовое кровотечение исключительно на любовь южных регионов к бумажным деньгам значит упускать самую суть.
24: Потому что есть один маркер, который ломает теорию вот этой региональной специфики – средний чек.
8: Вот именно. По всей России средняя сумма покупки за наличные выросла почти до 2000 рублей.
24: Это показатель того, что наличные стали основным инструментом для серьезных трат.
8: Теневой сектор распухает повсеместно. И последствия этого для банковской системы, они просто разрушительны. Банковскую систему же не зря называют кровеносной системой экономики. Деньги не должны лежать мертвым грузом в сейфах, они должны работать.
24: Тут стоит объяснить сам механизм. Как работает так называемый банковский мультипликатор? Если прям совсем просто, когда 100 рублей лежат на счету, банк оставляет небольшую часть в резерве, а остальные 90 выдает в виде кредита.
8: Угу, классическая схема.
24: Тот, кто взял кредит, покупает, скажем, дрель. Продавец дрели несет эти 90 рублей обратно в банк. Банк снова выдает их в кредит. Таким образом, первоначальные 100 рублей превращаются в 1000 рублей реальной экономической активности. Создаются рабочие места, платятся налоги, строятся заводы.
8: А теперь давай возьмем обратную ситуацию. 100 рублей лежат под матрасом. Все, они не работают. Они остаются просто куском бумаги с водяными знаками. И сейчас банковская система теряет по 13-15 миллиардов таких капель ликвидности каждый божий день. Мультипликатор работает в обратную сторону.
24: Причем раньше же существовал естественный круговорот. Человек снимал деньги в банкомате, шел в магазин, отдавал их кассиру, вечером приезжала инкассаторская машина, забирала выручку и возвращала купюры обратно в банковское хранилище.
8: Круг замыкался, да.
24: А сейчас этот цикл разорван намертво. Инкассация фиксирует исторические минимумы, купюры уходят из банкоматов и больше никогда не возвращаются в кассы легальных магазинов.
8: И тут возникает логичный вопрос. Деньги ведь не испаряются в воздухе. Если они не возвращаются через кассы, значит, они циркулируют в какой-то другой реальности. Кто их аккумулирует? Почему легальный бизнес внезапно так сильно полюбил хруст купюр?
24: Ответ кроется в дате 1 января 26 года. Налоговый шок. Правила игры для малого бизнеса были изменены настолько радикально, что это просто перевернуло весь ландшафт. Речь идет о пороге для применения упрощенной системы налогообложения, той самой УСН.
8: Да, до этого года планка, позволяющая работать без уплаты НДС, находилась на уровне 60 миллионов рублей годовой выручки. Для малого бизнеса это, вполне комфортная сумма. Но с января ее обрушили ровно в 3 раза, до 20 миллионов.
24: Нужно пояснить, что такое 20 миллионов в год для бизнеса. кажется, что цифра большая, но на самом деле это всего около 55 тысяч рублей выручки в день. Для небольшой автомастерской или там кафе на углу это смешные цифры. Они пробивают этот потолок за несколько месяцев.
8: И как только они его пробивают, на них падает НДС. Рентабельность такого малого бизнеса редко превышает 10-15%. Введение НДС – это не просто снижение прибыли. Для многих это означает уход в глубокий безнадежный минус.
24: Это финансовый приговор, по сути. И первой реакцией стало массовое дробление бизнеса.
8: Классическая схема. Одно юридическое лицо внезапно превращается в 3 или 4 индивидуальных предприятия. Успешная кофейня вдруг делится. Барная стойка оформлена на одного человека, кухня на другого, а десерты на третьего. И все это только ради того, чтобы остаться ниже той самой отметки в 20 миллионов.
24: Но дробление – это лишь вершина айсберга, согласись? Попытка сохранить видимость легальности. Настоящая реакция – это агрессивный, тотальный уход в наличность. Достаточно пройти по улице, зайти в оптику, в строительный магазин. Везде лежат таблички «Скидка от 5 до 15% при оплате наличными».
8: Параллельно с этим происходит просто триумфальное возвращение серых зарплат. У индивидуальных предпринимателей доля зарплат в конвертах подскочила до пугающих 40%.
24: Но подожди, зарплата в конверте – это же огромный риск для самого работника. Соглашаясь на кэш, человек добровольно лишает себя пенсионных отчислений. Он отказывается от оплачиваемых больничных, от ипотеки нормальной. В случае увольнения он остается просто на улице. Почему люди массово на это идут?
8: Потому что это болезненный, но неизбежный компромисс. Легальная экономика стала слишком дорогой для выживания не только бизнеса, но и обычных граждан. Когда выбор стоит между тем, чтобы получить 50 тысяч белыми минус налоги или 70 тысяч черными прямо сейчас, большинство выбирает то, что позволяет купить еду сегодня, а не призрачную пенсию когда-то там.
24: Хорошо. Налоги отлично объясняют поведение предпринимателей и тех, кто на них работает. Но ведь банкоматы опустошают не только владельцы ларьков. В очередях за кэшем стоят инженеры, IT-специалисты, люди, которые работают в корпорациях и получают абсолютно прозрачную белую зарплату на карту. Зачем им снимать деньги?
8: О, и вот здесь начинается самое интересное. Страх перед технологиями. Опасение, что в любую секунду современная банковская карта превратится в бесполезный кусок пластика. Инфраструктурный паралич.
24: Россия стала мировым лидером по так называемым шатдаунам. Если вспомнить июль 2025 года, там был зафиксирован антирекорд. Почти 2100 случаев намеренного отключения мобильного интернета за месяц.
8: Да, для понимания контекста, 2100 отключений – это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом за весь предыдущий год.
24: И официальная причина-то звучит предельно логично – защита стратегических объектов. Беспилотники часто используют гражданские сети для навигации. Чтобы их ослепить, просто опускают рубильник. Сигнал ЛТЕ глушится, интернет пропадает.
8: Но проблема в том, что современная экономика, не может работать в офлайне. Терминал на кассе в супермаркете, банкомат, приложение такси – все это требует стабильного соединения с банковским сервером. Нет сигнала – нет транзакции.
24: В мае 26 года крупнейшие банки Москвы прямо рассылали клиентам предупреждение. Текст был примерно таким. «Готовьте наличные, возможно, перебои с безналичной оплатой».
8: Поразительная картина, да? Современный мегаполис, который всегда гордился своей передовой финтех-инфраструктурой, где можно было купить кофе лицом через биометрию, внезапно откатывается в эпоху бумажных денег.
24: И не из-за экономического краха, а просто потому, что глушится сигнал.
8: Точно. Цифры показывают, что 41% людей снимают наличные именно из-за этого риска остаться в магазине перед полной тележкой продуктов с неработающей картой.
24: Справедливости ради, государственные ведомства попытались решить эту проблему. Была предложена идея белого списка Минцифры. Суть в том, чтобы принудительно сохранять доступ к банковским приложениям даже во время тотального шатдауна.
8: Идея отличная, но реализация оказалась, мягко говоря, показательной. Изначально в этот белый список умудрились не включить крупнейший банк страны. Банк, который обслуживает сотни миллионов клиентов, просто остался за бортом.
24: Да, это был эпичный провал. А главная проблема кроется в технической архитектуре. Этот список имеет жесткие ограничения. Невозможно добавить туда абсолютно все шлюзы интернет-магазинов и миллионы маленьких терминалов в региональных маршрутках. В итоге вся эта цифровая инфраструктура оказывается хрупкой, как тонкое стекло.
8: В то время как обычная бумажная купюра в кармане работает всегда. Это единственная финансовая технология с абсолютной автономностью. Ей не нужен ни сервер, ни вышка связи, ни зарядка батареи.
24: Но давай представим ситуацию, где интернет все-таки есть. Терминал работает, связь идеальная. Однако доступ к деньгам все равно перекрывается. И перекрывает его не кто-то извне, а сам банк. Алгоритмы. С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила контроля подозрительных операций. Это рамки пресловутого 115-го федерального закона.
8: Тут я сыграю роль адвоката дьявола. Во всем мире существуют антиотмывочные законы. Банки обязаны бороться с финансированием терроризма, с телефонными мошенниками. То, что алгоритмы выявляют подозрительную активность, это же стандартная мировая практика. Что в этом плохого?
24: Дьявол кроется в деталях. Критериев подозрительности теперь стало целых 12, и они поражают своей оторванностью от реальной жизни. Блокировка счета на двое суток без предупреждения грозит за перевод свыше 200 тысяч рублей новому лицу.
8: 200 тысяч рублей по нынешним ценам – это даже не роскошь, это просто хороший ноутбук.
24: Именно. Но есть правило еще абсурднее. Блокировка за перевод средств между своими же счетами в разных банках с последующей отправкой третьему лицу.
8: А вот тут нужно объяснить.

0: продавцу машины.
1: Для системы это красная тряпка. Классическая цепочка перевода между своими счетами с быстрым выводом. Алгоритм не думает. Он срабатывает автоматически. Счет блокируется мгновенно.
0: Сделка срывается. Человек остается без машины, без доступа к своим сбережениям и вынужден днями висеть на линии поддержки, доказывая, что он не террорист.
1: Да, и антиотмывочные законы превратились в инструмент ежедневной психологической пытки для абсолютно добросовестных людей. Люди устали доказывать свое право распоряжаться собственной зарплатой.
0: И параллельно с этим усложняется физический доступ к деньгам. Банки массово избавляются от банкоматов, их количество сократилось до 139 тысяч. Это на минуточку откат на уровень лета 2010 года.
1: И причина здесь сугубо прагматичная. Никакой теории заговора. Обслуживание банкоматной сети – это колоссальные затраты. Банкам просто невыгодно возиться с наличными. Им экономически целесообразнее, чтобы цифры оставались внутри их экосистем.
0: В итоге складывается идеальный шторм. Интернет может пропасть из-за беспилотников. Если он есть, перевод заблокирует алгоритм. А если пойти снять деньги, ближайший банкомат может оказаться демонтирован. Неудивительно, что люди снимают большие суммы заранее про запас.
1: Но все эти факторы – налоги, отключение связи, алгоритмы – это вопросы удобства и нервов. Но есть и еще один фактор – самый глубокий. Самый пугающий – это страх потерять все, призрак конфискации.
0: И у этого страха есть очень серьезный железобетонный фундамент, который обсуждается в самых высоких кабинетах.
1: 20 июня 26 года. Выступление Зюганова. С трибуны звучит фраза, которая мгновенно вызывает шок. 130 триллионов рублей лежат на счетах граждан и предприятий, обогащают банкиров и не работают на нужды государства. Следом звучит призыв изъять их одним указом.
0: И хотя инициатива исходила не от правящей партии, она упала на невероятно подготовленную почву. Потому что все понимают математику происходящего. В государственном бюджете зияет гигантская, беспрецедентная дыра.
1: Дефицит бюджета только за первые 4 месяца достиг почти 6 триллионов рублей. Годовой план был превышен еще до наступления лета.
0: Доходы от нефти и газа рухнули на 38%, а расходы продолжают расти неконтролируемыми темпами. Фонд национального благосостояния тает на глазах.
1: И в этих условиях недавний призыв министра финансов не держать деньги под подушкой сработал с точностью да наоборот. В обществе любые уговоры чиновников отдать деньги в банк воспринимаются как сигнал тревоги.
0: И это не паранойя, это тяжелейшая историческая травма. Стоит вспомнить реформу Павлова в 91 году. Людям дали всего 3 дня на обмен купюр. Сбережения всей жизни превратились в резаную бумагу за одни выходные.
1: Затем был дефолт 98 года, крах пирамиды ГКО, заморозка счетов, а из более свежего – кипрский кризис 13 года, где депозиты просто принудительно конвертировали в акции проблемных банков. Стрижка доходила до 60%.
0: Институциональное доверие разрушено до основания, когда критически нужны средства на покрытие колоссального дефицита, те самые 130 триллионов рублей на счетах, выглядят слишком соблазнительно. Жестокая математика пустого бюджета в сознании людей всегда побеждает любые официальные гарантии.
1: Опровержение властей о том, что вклады граждан неприкосновенны, уже никого не успокаивают. Опыт подсказывает суровое правило. Самые громкие официальные опровержения всегда звучат ровно перед тем, как происходит финансовая катастрофа.
0: И знаешь, тут возникает невероятный парадокс. Пытаясь сделать каждый рубль подконтрольным, загоняя всех в абсолютно прозрачный цифровой мир, государственная машина своими же руками создает гигантского теневого двойника. Десятки миллионов людей прямо сейчас выстраивают параллельную, абсолютно невидимую для радаров финансовую реальность, живущую по своим законам. И до нее государство просто не сможет дотянуться. Чем сильнее давление сверху, тем прочнее становится эта теневая экономика.
1: Итак, мы разобрали картину целиком, и она не очень обнадеживающая. Люди уходят в наличные не потому, что они параноики или лудиты. Они уходят, потому что система дала им для этого достаточно причин. Отключение интернета, блокировки счетов, рост налогов, исторические травмы и политики, которые вслух произносят слово «конфискация». 13-15 миллиардов в день – это не просто цифра. Это голосование. Молчаливое, но предельно красноречивое. С вами был «Разбор дня». Берегите себя и свои деньги.
2: Радио «Лента». 15:57.

0: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Паника и недоверие. Россияне выносят наличные из банков со скоростью 13 миллиардов рублей в день. Банковская система пятый месяц подряд сталкивается с оттоком средств в наличные. Как сообщает Интерфакс, со ссылкой на данные Центробанка, в июне объем кэша в обращении увеличился еще почти на 450 миллиардов рублей. По сравнению с маем, темпы прироста наличных в экономике стали больше на 18%. Тогда кэша в обороте прибавилось более чем на 386 миллиардов рублей. Накопленным итогом за февраль-июнь объем наличных вырос почти на 2 триллиона рублей, говорит экономист Александр Кравцов.
2: Можно говорить о том, что сформировался устойчивый тренд на обналичивание сбережений. Бизнес переходит в серую зону из-за роста налогов, а люди стремятся иметь запас бумажных банкнот на случай отключения интернета.
1: Рост наличных в обороте – это очень тревожный момент, отмечает зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов. По его словам, выведенная из банковской системы наличность не возвращается в оборот.
3: Мы не видим роста инкассации, роста взносов через устройства самообслуживания, банкоматы, терминалы в банковскую систему. То есть наличность остается сегодня на руках у населения.
1: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения. А недавно эту идею повторил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На партийном съезде он заявил о возможном изъятии банковских депозитов населения и бизнеса на сумму около 130 триллионов рублей для нужд военной экономики. В условиях военных действий президент имеет на это полное право, отметил Зюганов.
4: В банках сегодня, в условиях войны, лежат 67 триллионов ваших денег. 67. И 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов. Это три государственных бюджета. Лежат и обогащают банкиров. Не вкладывают ни в производство, никуда. И даже не в победу. Ну, спокойно можно решить эту проблему. Быстро и энергично. Я бы на месте президента решил бы одним указом. Решил бы. В условиях войны имеет полное право. Он верховный главнокомандующий.
1: Это заявление лидера КПРФ вызвало крайне негативную реакцию в соцсетях, в том числе среди военкоров. На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ опровергла высказывание своего лидера. В партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Другими словами, власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны. Таким образом, за СВО заплатит каждый россиянин, говорит экономист Игорь Липсиц.
5: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать доходы бюджета. И Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
1: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут, а доходы от продажи нефти и газа падают. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. Что касается оттока средств из банков, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны начались с мая прошлого года и охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
6: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не захотела ставить эксперименты на россиянах. о том, что влияет на решение людей, то мы видим и по спросу на кредит и так далее, что эти ставки не являются запретительными. Конечно, нам всем хочется, чтобы ставки были умеренными. Ну, мы не фанаты высоких ставок. И доступность кредита должна быть. И здесь тоже должны быть справедливые условия конкуренции. Но это не вопрос ключевой ставки, это вопрос инфляции. Вот мы могли бы провести эксперимент и взять и снизить ключевую ставку. Мы бы получили с вами, я в этом просто уверена, резкий рост инфляции. И попали бы в стагфляцию, потому что... Вот я категорически против, потому что это эксперимент на своей стране. Вы посмотрите на те страны, которые через это проходили. Там тоже благими намерениями поддержать инвестиции, поддержать бизнес, была вымощена эта дорога. Я считаю, что для нашей страны, для нашей экономики такого рода эксперименты очень опасны.
0: Главные новости дня.
7: Нужны новые люди. Матвиенко потребовала, чтобы россиянки к 35 годам рожали как минимум 3 детей. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что возрастная граница молодежи в 35 лет является оптимальной и призвала россиянок успеть до этого рубежа родить минимум 3 детей.
8: Некоторые действительно предлагают продлить период молодости. Я считаю, что не надо снижать порог. Мне кажется, оптимальное решение – до 35 лет. Но чтобы молодые люди понимали, что до 35 лет, а лучше пораньше, надо создать семью, надо родить минимум 3 детей и потом уже переходить в другую возрастную категорию.
7: На общемировую тенденцию по снижению рождаемости в России накладывается и растущая смертность на фоне продолжающейся уже 5-й год СВО. Видимо, зная истинные цифры, чиновники и призывают рожать больше. Однако растить детей с такой мотивацией совершенно не хочется, говорит 30-летняя жительница Санкт-Петербурга Марина. Она, как и все ее подруги, пока откладывает материнство до более стабильных времен.
9: В Петербурге в женской консультации одна стена обклеена плакатами про то, что аборт – это убийство, а вторая – о том, что записывайтесь в армию по контракту. Разве можно так в лоб? Нет, ну они уже считают, что можно и нужно, только так. Я не знаю, кто на это поведется. То есть вот смысл какой в этом мероприятии? Вырастить детей для того, чтобы они погибли, и потом этим гордиться? Растить детей для смерти, мне кажется, это как-то психологически не очень здоровая вещь. Среди тех, кого я знаю, не знаю никого, кто вот настолько четко это осознавая, решился бы даже на одного ребенка.
7: Во многих регионах власти максимально усложнили процедуру аборта. Где-то вводятся дополнительные выплаты для юных матерей, студенток и школьниц. Все ради того, чтобы женщины рожали больше. Но пока эти меры не дают положительных результатов, считает демограф Лидия Валищева. По ее мнению, пока не закончится СВО, ситуация с рождаемостью вряд ли изменится.
10: Рождаемость падает, и именно поэтому такая, так сказать, моральная паника в государстве. Потому что идет война, потому что не хватает, там, не знаю, солдат. То есть, мне кажется, женщины оказались обманутыми просто в этой ситуации, и из них сделали средства. Это репродуктивное насилие, безусловно. Вы лучше изучаете этот вопрос, думаете о том, что сделать, чтобы они захотели иметь этих детей. А если они будут рожать детей, потому что вы их к этому принуждаете, там, не знаю, как рассказ служанки, то они не будут их растить так, как вам нужно. Как минимум. И еще не факт, что все эти дети выживут, потому что они будут нужны своим матерям. Что-то в жизни этих людей действительно не способствует тому, чтобы у них были дети.
7: По словам демографа, всему виной сложная обстановка в стране, экономическая нестабильность, инфляция, высокие ставки по кредитам и невозможность выплачивать ипотеку для увеличения условий проживания молодой семьи, отсутствие серьезного мат-капитала на второго и последующих детей. Ну и главное, это проблемы с безопасностью. Практически каждый день россияне наблюдают налеты дронов и откладывают рождение детей до более спокойных времен. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил возродить движение «Октябрят» пионеров и комсомольцев.
12: Подскажите, забыл название. Движение первое, да? Есть такое? И куда они первые идут? Где они? Что они слышно, что видно? Первые. Поэтому я думаю, что восстановить надо и октябрят, и пионеров, и комсомол. Молодежное движение. Да, можно по-другому назвать, если кому-то не нравится комсомол, Ленин, партия. Ну, не нравится. Но молодежь надо вовлечь в какие-то общественные патриотические движения. И мы это делаем. У нас есть общественная патриотическая организация «Юный следователь». Мы вошли в организацию юнармейцев. Наши студенты и кадеты, называется, курсанты. То есть я долго добивался, чтобы наших студентов, поскольку мы носим погоны, вот они здесь рядом, наши ребята сидят, назвали курсантами. Ну, вот студенты и все у вас. Я говорю, нет, у нас курсанты. Добились, наконец. Оказывают помощь семьи участников специальной военной операции. Собирают гуманитарные грузы на передовую. Вот, пожалуйста, фотографии. Общественными работниками, помощниками следователя работают с первого курса. До трех в академии, после трех...
0: На радио «Лента». Цифра дня. Потери российской армии на спецоперации составили более 1 миллиона 400 тысяч человек. Цифру подтверждают сразу три независимых источника. Таким образом, каждый сотый житель России убит или был ранен на войне. Радио «Лента». 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
13: Работники или рабы, военкор Зергулио о Решетникове, молодежи и неоплаченных переработках.
14: Глава Минэкономразвития Решетников заявил, что многие работодатели жалуются на то, что молодежь гораздо хуже вовлекается в переработки. Есть рабочее время. Все остальное время оставьте мне на личную жизнь и на мои увлечения, хобби. С этим надо работать, это новая реальность. Вы же мои хорошие. Так вы оплачиваете эти переработки по закону, и проблем не будет. Молодежь с куда большим интересом будет перерабатывать. А то берут одного сотрудника, платят одну зарплату, и ту в конверте, а требуют как с двоих. Переработок быть не должно. Если человек тратит личное время на работу, перерабатывает без оплаты, значит, либо он не справляется, не хватает квалификации, либо обязанностей возложено больше, чем полагается на одну такую должность. Работодатели часто путаются в терминах. Они говорят «нам нужны работники», а на самом деле им нужны рабы.
13: Новые миллиарды на дроны. Военкор канал «Архангел», спецназа от транша Евросоюза, ставки на БПЛА и осенних налетах.
14: Еврокомиссия объявила о выделении Украине 4 миллиардов евро на закупку беспилотников. Это первый транш оборонной поддержки в рамках программы Ukraine Support Loan. Средства направят на производство украинских дронов, усиление АПК и срочные поставки для фронта. Ранее, 25 июня, Украина получила еще 3 миллиарда бюджетной поддержки. Это, к слову, о планах Запада в войне с Россией. Никто в нынешней ситуации не собирается прекращать войну. Действия Европы продиктованы желанием полностью уничтожить российскую экономику и промышленность. Чего и добиваются, делая ставку на дроны. Для нас ключевой задачей является усиление противодействия налетам как дальнего, так и среднего радиуса действия. И в теории, если найти способ сбивать дроны массово по всей стране без ущерба российской инфраструктуре, то преимущество противника будет ослаблено. Но это теория, а что будет на практике, пока не ясно.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Калич-полк в роли живой мишени. Раненые бойцы СВО с инвалидностью записали обращение к президенту и министру обороны. Военнослужащие 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады записали коллективное видеообращение к президенту и министру обороны с просьбой разобраться в действиях командования.
15: Данное обращение является коллективным. Бригаду 1452 нас передали 8 человек, все почти инвалиды. У кого подтвержденная ОВС с красной печатью, кто вообще ни ВВК не проходил, ему и не проводилось. И также передали 7 человек другую бригаду, Там ребята тоже почти все инвалиды. Но приехал начмед, приехали еще какие-то офицеры и сказали, что все мы годны, все нормально, можете идти работать.
16: Никто ни в чем не разбирался, никому нету дела до нас. Мы для них зэки были и будем. Хотя мы уже давным-давно служим с 23-го, с 22-го года.
1: По словам военных, их, людей с инвалидностью, тяжелыми ранениями, прикомандировали к мотострелковому полку для отправки на штурмы и так называемые закрепы. Военнослужащий Сергей Соболь рассказал, что потерял глаз, вместо которого сейчас стоит имплант.
17: Я военнослужащий 55-115 бригады, Соболь Сергей Сергеевич. Номер жетона ВС 087-79-73. Я потерял глаз. Сейчас стоит имплант. Категория годности В красная, с красной печатью подтвержденная. Сейчас отправляют на штурм.
1: Другой военный, Денис Половинкин, говорит, что перенес несколько сложных операций, полностью потерял зрение на левый глаз, а правый продолжает слепнуть. По его словам, ВВК ему не проводили, а командир штурмового отряда прямым текстом говорил, что он должен умереть в бою.
15: Я рядовой Половинкин Денис Алексеевич. Личный номер АВ-909-243. Ездил, перенес несколько сложных операций. 2 месяца назад перенес операцию левосторонний мастоидит, удаление гноя. Гной начал попадать в мозг. После данной операции ослеп на левый глаз. Правый глаз тоже зрение пропадает. Когда находился в штурмовом отряде под командованием капитана Головачев Андрей Сергеевич, который говорил мне прямым текстом: ты пойдешь и сдохнешь. Мне не было проведено ни ВВК, ничего. Левый глаз у меня не видит, правый слепнет. Как он сказал, иди и сдохни туда, вы должны все сдохнуть. Вот в чем заключается мое обращение.
1: Еще один автор обращения – Дмитрий Кистерко, полностью ослеп на левый глаз после осколочного ранения. Категорию В ему утвердили еще в сентябре 2024 года, однако позже снова вернули в зону боевых действий.
18: Я рядовой Кистерко Дмитрий Александрович. Прохожу военную службу с 2023 года. В военной части 55-115, бригада номер 55. В 24 году, в январе месяце, получил ранение, осколочное ранение в глаз. После этого полная слепота левого глаза. А закрепы – это те же самые штурма, которые есть. Прошу разобраться в этом и дать полную оценку и уголовное разбирательство в конце концов.
1: А военнослужащий Кирилл Стогул говорит, что получил тяжелые ранения обеих ног, но так и не смог добиться прохождения военно-врачебной комиссии.
19: Я Стогул Кирилл Владимирович, военнослужащий. Прохожу военную службу ВЧ-55-115, 55-я мотострелковая бригада. Номер жетона моего АБ-792-269. Начал военную службу, подписал контракт из мест лишения свободы 19 ноября 2024 года. В декабре месяце, 17 декабря, мы пошли на задачу, где я получил ранение при штурме населенного пункта Песчаная. Ранение я получил тяжелое, сразу обеих ног. Вот. И меня вот так отправляют ходить по 15 километров, по 20 в снаряжении, в обмундировании, еще бить врага. Вот такие вот дела. Каким обратиться, чтобы вы провели расследование какое-то, что-то сделали?
1: Таких солдат немало, что подтверждают видео, которые записывают сами бойцы. В военных кругах даже появился новый термин – «калич-полки». Из-за катастрофической нехватки людей на фронте, раненых из госпиталя возвращают на передовую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
20: Доброго времени суток всем нашим слушателям и читателям. Сегодня мы поговорим о важной и значимой теме – порядке погребения военнослужащих. ветеранов и других категорий граждан, имеющих заслуги перед нашим государством. Как организуется этот процесс, какие гарантии предоставляет государство и что необходимо знать родственникам? Об этом в нашем выпуске. Основные положения. В соответствии с установленным порядком Министерство обороны Российской Федерации и военные комиссариаты несут ответственность за организацию погребения военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, добровольцев, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Государство берет на себя расходы по погребению, установке памятников и надгробий. Погребение осуществляется с учетом волеизъявления самого погибшего или его родственников. В случаях, когда волеизъявление отсутствует, решение принимают ближайшие родственники или другие лица, взявшие на себя организацию похорон. Организация погребения. Процесс погребения включает несколько этапов. Оповещение семьи о смерти военнослужащего или ветерана. Назначение ответственного лица или комиссии по организации погребения. Определение места захоронения, выбор формы погребения, традиционное захоронение в могиле, кремация или в особых случаях захоронение в море. Подготовка необходимых документов, включая свидетельство о смерти и разрешение на погребение. Перевозка тела к месту захоронения. Проведение траурной церемонии с отданием воинских почестей, если это предусмотрено регламентом. Воинские почести. Для военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей, ветеранов и участников боевых действий предусматривается церемония с воинскими почестями. В нее могут входить почетный караул, залпы салюта, оркестр, исполняющий государственный гимн и военные марши. Вручение флага Российской Федерации семье погибшего. Финансовое обеспечение. Погребение военнослужащих и ветеранов осуществляется за счет средств Министерства обороны в соответствии с установленными нормами. Государство оплачивает подготовку и перевозку тела, изготовление и установку памятников, организацию церемонии прощания. Также предусмотрена компенсация лицам, взявшим на себя расходы по похоронам. Для получения возмещения необходимо предоставить соответствующие документы военный комиссариат. Заключение. Государство чтит память защитников нашего Отечества, обеспечивая им достойные похороны и поддерживая их семьи в трудный момент. Если у вас возникли вопросы по организации погребения, рекомендуем обратиться в военный комиссариат или Министерство обороны. И напоминаю вам всем, что каждая ситуация отдельная, и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше всегда обращаться к юристу. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение или заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм, обращайтесь и не стесняйтесь.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
13: Народ не тот или авторы не те. Военкор Астрахани о бензине, очередях и разных жизнях внутри одной России.
14: Еду я тут, значит, по России. Пару дней за рулем, а по вечерам читаю в нашем политическом, патриотическом, народном, экспертном и далее по списку телеграме, что в проблемах с бензином люди виноваты. Народец, говорят, не тот, неправильно бензин заправляет. Я хочу сказать, что, как я смотрю, народ вполне тот. Научен и опытом дефицита, и годами стабильности. Вполне нормальная атмосфера, рабочая, так сказать. Не та, что памятна из детства в очередях гастрономов. Может, это не народ не тот? Может, пишут не те? Потому что я так бегло глянул, там опять разборки за должности топят. Там странные посылы продвигают о том, что не надо запасы делать и вообще сами виноваты, неправильно заправляетесь. У меня есть ощущение в такие моменты, что где-то есть уже магазины «Березка». Была такая сеть закрытой торговли в Союзе. И волшебные чеки, талончики. Что мы какой-то разной жизнью много лет живем с коллегами-авторами.
13: Наследство Шойгу. Военкор канал Лейб-Гусар о поврежденных нефтеперерабатывающих заводах и дефиците топлива.
14: В сети распространяется инфографика с ключевыми НПЗ Российской Федерации, согласно которой уже большинство из них, за исключением Омского, получили те или иные повреждения в результате атак украинских беспилотников. Последствия этих ударов в виде дефицита топлива уже ощущается практически всеми гражданами нашей Родины. Отдельно следует отметить и долгосрочные последствия данных ударов, так как поврежденное технологическое оборудование является западным, то есть санкционным, что увеличивает сроки восстановительных работ на неопределенный срок. И все это результат. Результат попыток договориться. Результат Герасимова, неспособного организовать оборону ключевых объектов. Результат Криворучка, как руководителя УПМИ, вовремя не обеспечивающего принятие на вооружение актуальных средств защиты и противодействия беспилотников. Примечательно, что все озвученные фамилии – наследственность Шойгу.
13: 5 минут на защиту черного золота. Военкор Живов о славянском заводе, трех контурах обороны и цене самоуверенности.
2: Типичный пример, как из-за одного плохого человека страдают все. Месяцев 6 назад вели переговоры со славянским нефтеперерабатывающим заводом. Переговоры проходили так. Несмотря на то, что мы приехали по рекомендации от собственника, они с улицы бегали, стучали в ворота, было выделено на общение 5 минут, пока мудрый безопасник что-то неприятно жевал и пил кофе. Была попытка объяснить, что сбивать в периметре из стрекотни скоро перестанет работать, и украинцы лютые уже используют как матку для FPV, что нужно строить 3 контура защиты. На что было сказано? На старвинках они сюда не прилетают, а FPV у нас еще не было. Что у него все под контролем и все сбивают пацаны с пулеметов. Сегодня завода в Славянске больше нет. Ясно, что последняя фраза утрирована, но ущерб большой. А мы предупреждали.
0: Радио Лента. 1557 АМ. Главные новости дня.
1: Каждый сотый россиянин. Потери армии на Украине достигли почти 1,5 миллиона человек. Это данные сразу нескольких независимых друг от друга источников. С момента начала специальной военной операции в феврале 2022 года по июнь 2026 российские войска потеряли около 1,5 миллиона человек, убитыми, тяжелоранеными и пропавшими без вести. Из этого числа не менее 450 тысяч человек погибли. Такие данные приводятся в новом исследовании Центра стратегических и международных исследований. По оценкам аналитиков, в первой половине этого года ежемесячные потери России составляли от 30 до 34 тысяч человек, что превышало темпы вербовки новых контрактников – около 27 тысяч в месяц. При этом соотношение потерь между Россией и Украиной, по данным Центра стратегических и международных исследований, выросло до 8:1 в первой половине этого года по сравнению с 3:1 и 2:1 на протяжении большей части СВО.
21: Со времен Второй мировой войны ни одна крупная держава не несла даже близко таких потерь в какой-либо войне. Это оставляет Россию с мрачным и беспрецедентным историческим рекордом.
1: По словам экспертов, резкий рост потерь среди российских военных на фронте во многом связан с массовым применением ВСУ беспилотников, включая дроны с элементами искусственного интеллекта. Несмотря на гигантские потери, российское командование по-прежнему не может пробить фронтовую оборону ВСУ. Сейчас наступление российских войск, по данным исследователей, практически остановилось. Средняя скорость продвижения составляет около 50 метров в сутки в районе Константиновки, 70 у Покровска и 90 у Славянска. Это одни из самых низких темпов наступления в войнах за последнее столетие. При этом военные о разговорах с родственниками говорят, что подразделения при наступлении несут огромные потери.
22: Вперед, вперед, вперед, вперед. Просто минометы лупят, а туда людей отправляют. За
3: первую ночь полроты сразу полегло назад, то есть отойти нельзя, не откатиться. Когда уже останется там человек 5-10 с группы, ну вот со всех групп, то да, там может быть еще дадут. И нас крошат просто и все, отправляют под пулемет, под дроны в светлое время и просто полное мясо, и только вперед, вперед, вперед, вперед.
1: По словам военкоров, тактика так называемых мясных штурмов дает результат по продвижению, но цена этого продвижения — сотни и даже тысячи человеческих жертв. А с прибытием на фронт новых бойцов потери растут еще больше, поскольку солдаты прибывают без боевого опыта, отмечают военные.
4: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е. Один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли. И то просто непонятно, выживет он, не выживет сейчас. Билет в один конец, запомните. СВО — это билет в один конец. Вчера люди, которые уходили, штурма, все, сегодня их нету. Просто полная мясорубка, понимаете, мясорубка.
1: Армия несет потери каждый день, а сейчас они особо ощутимы, пишут Z-военкоры. По их словам, на фронте очень много погибших и раненых на фоне беспрецедентного количества дроновых атак противника. Эту информацию подтверждают и волонтеры, которые собирали деньги и медикаменты на мешки для трупов. При этом в Госдуме открыто говорят о неизбежных потерях ради достижения целей на Украине.
22: Наши военные выполняют исторический долг. Мы все должны понимать, что без потерь не обойтись. Но спецоперация будет доведена до конца, невзирая ни на какие трудности.
1: Официально о потерях на фронте не сообщается с осени 22 года. Однако волонтеры, а также родственники погибших фактически подтверждают данные западных разведок о масштабах потерь. И они продолжают расти, отмечают эксперты. По их словам, СВО на Украине стало самой кровопролитной военной операцией последних лет. Потери там в десятки раз больше, чем за 10 лет войны в Афганистане. А в новом исследовании Центра стратегических и международных исследований говорится, что число погибших российских военных на Украине уже более чем в 4 раза превышает общее число потерь убитыми США во всех войнах после Второй мировой войны вместе взятых. И более чем в 9 раз все потери Советского Союза и России в войнах после 1945 года. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
11: Полное отсутствие бензина на полуострове вынуждает крымчан ехать на поиски топлива на материковую Россию. Но по ту сторону Керченского моста мало того, что им там не рады, так еще и ситуация с горючим ничем не отличается от крымской.
23: Мы живем в замечательной стране, а остальные страны нам завидуют. Вот. Я в Краснодаре, в Краснодарском крае, в каком-то поселочке, не помню, что это. И суть. Это 6-я заправка, которую я проезжаю после моста. Вот. И ни на одной заправке я не смогла заправиться вообще никаким топливом. Просто по нулям. Я стою, потому что у меня запас хода 3 километра. Ну все, я просто ночую на заправке вместе вот с остальными такими же несчастными людьми, которые не смогли заправиться. Все близлежащие заправки, которые за Крымским мостом, вот, они просто пустые все. Просто пустые.
0: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией. Искать искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
5: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В мрачные средние века и ранее новое время по всей просвещенной Европе бушевала жестокая истерия охоты на ведьм. Но в Прибалтике, на территории древней Ливонии, суды иногда рассматривали куда более экзотические дела. В 1692 году в небольшом городке Юргенсбург перед судейской коллегией предстал обычный 80-летний старик по имени Тейс, который совершенно добровольно и осознанно признался в том, что он является самым настоящим оборотнем. Однако, вместо того, чтобы слезно каяться в грехах, Тейс буквально шокировал суд заявлением, что все местные оборотни — это гончие псы самого Бога, которые трижды в год спускаются в ад, чтобы сражаться с чертями за урожай. Старик подробно описывал, как ночью его чистая душа принимает облик матерого волка. Он берет тяжелый железный бич и вместе с другими вервольфами прорывается сквозь закрытые врата преисподней, возвращая украденное коварным дьяволом плодородие на поля родной Ливонии. Сторонники мистических версий искренне считают, что Тейс был последним членом древнего шаманского культа, практиковавшего астральные путешествия и ментальные трансформации в тотемных животных. Авторитетные историки и опытные психиатры видят в этом деле классическое проявление клинической ликантропии, тяжелого психического расстройства, при котором больной верит, что физически превращается в зверя. Также исследователи указывают на регулярные массовые отравления с парыньей, грибком, паразитирующим на ржи, который содержит алкалоиды, близкие к действию, к сильным галлюциногенам, вызывающим яркие коллективные видения и бред. Местные судьи, привыкшие к стандартным делам о союзе с сатаной, были настолько сильно сбиты с толку заявлениями этого Тейса о защите христианского бога, что приговорили его всего лишь к нескольким символическим ударам бичом за проявление ереси. Это уникальное судебное дело осталось важнейшим историческим свидетельством того, как древние языческие мифы причудливо переплелись с суровой христианской демонологией в умах средневековых крестьян, отчаянно боровшихся за выживание и урожай. Документы этого процесса до сих пор вызывают жаркие споры среди антропологов, пытающихся заглянуть в темные глубины человеческого сознания той далекой и пугающей эпохи. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
6: Руна дня на 3 июля. Давайте узнаем, какую энергию дня нам предскажут руны. Итак, у нас выпала руна Беркана. Очень люблю эту руну. Это очень мягкий, питающий и наполненный жизненной силой день. Беркан – это руна женского начала, роста, заботы, восстановления и возрождения. Она символизирует мать, природу. Она указывает на процессы, которые требуют бережного подхода, терпения, внимания к деталям. В этот день не стоит торопиться, не стоит сражаться или принимать ультимативные решения. Это день, когда благословение приходит через тишину, мягкость, через заботу о себе и других, через уверенную поддержку. Обратите внимание на все, что связано с домом, теплом, родом, природой, может быть. Энергия Беркана нежна, но при этом глубока. В этот день можно заложить основу для значимых перемен, которые, как семя, взойдут попозже. В работе Беркана говорит о росте, но не резком, а поступательном, органичном. Это как вынашивать ребенка. Понимаете, все, что вы начали ранее, требует внимания, ухода и доработки. Возможно, это хороший момент, чтобы внести корректировки в текущие проекты, проявить заботу о команде, о коллегах, клиенте или даже создать что-то новое, что будет питать и вас, и других. Чем вы можете быть полезны себе и обществу? Что может принести вам благо и помощь другим людям? Это благоприятный день для женщин в бизнесе, а также для проектов, связанных с заботой, красотой, может быть, воспитанием, обучением или, опять же, природой. Это хороший еще день для тех, кто работает дома или задумывается о работе, связанной с родом или семейным делом. В любовной сфере Беркан одна из самых благоприятных рун. Она символизирует заботливую, искреннюю и теплую любовь. Для пар это время сближения, создания уюта, укрепления связей. Так что благоприятно проводить время дома, обсуждать важные вопросы в мягком ключе, проявлять внимание к партнеру. Может быть, приготовьте семейный ужин или романтическую обстановку. Вот это все зайдет на ура. А вот одиноким она может принести новый контакт, новое знакомство. Это тонкий, искренний, спокойный, основанный на доверии и взаимной поддержке человек. Или же день поможет понять, что нужно вырастить внутри себя, прежде чем впустить в жизнь другого нового человека. Что касается здоровья, Беркана рекомендует заботу о теле и нервной системе. И еще, конечно же, Беркана отвечает за женское здоровье. Это день, когда особенно важно слушать свое самочувствие, не переутомляться, не нагружать себя тяжелой едой или стрессами. Благоприятные любые мягкие восстановительные практики, женские ритуалы, массаж, также процедуры, направленные на очищение и питание организма. Особенно благоприятен день, опять же, для женщин, потому что Беркана – это самое главное женское руна. Причем как физически благоприятен, так и эмоционально.
0: На радио «Лента» беда дня.
14: Валентина Матриенко потребовала от россиянок рожать минимум троих детей к 35 годам. При этом, по данным официальной статистики, рождение второго и особенно третьего ребенка автоматически делает семью нищей. И каждая вторая такая семья сегодня живет за чертой бедности.
0: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента», прямая речь.
11: Менеджер дилерского центра компании «АвтоВАЗ» рассказал, что пользоваться футляром для очков в салоне «Лада Веста» могут только покупатели топовой версии авто, хотя ниша под очки есть во всех комплектациях.
8: Рубрика «Вопрос-ответ». Вопрос. Это правда, что у Весты футляр для очков, то место, куда мы кладем очки, да, открывается только в самой полной комплектации? Да, ребят, это правда. Пойдемте покажу.
9: Веста в стандартной комплектации. Садимся. Видим футляр для очков. Открытие его невозможно. Далее у нас Веста в средней комплектации, в кузове S-Cross. Футляр для очков также к открытию недоступен, не открывается. Берем с вами автомобиль самой полной комплектации. О чудо, футляр для очков открылся.
10: Если честно, для меня до сих пор непонятно, почему так сделали.
0: На радио «Лента» Все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
7: Приехали. В Калининградской области массово отменяют автобусы. Причина – отсутствие топлива и водителей. Вслед за бензиновым кризисом начинается транспортный. Постою в очереди. Новый бизнес в духе времени. Калининградцам предлагают за деньги отстоять за них в очереди за бензином. Сколько стоят такие услуги? Операция «Ликвидация». В Калининграде закрыли один из крупнейших в России центров изучения философии Канта. Чем не угодила государственной идеологии Академия Кантиану? Итак, нет бензина, нет автобусов. Калининградские автоперевозчики начали отменять рейсы из-за проблем с топливом. Первым полностью прекратил работу маршрут номер 582 Зеленоградск-Синявино. А с 1 июля сократили часть рейсов еще на 4 направлениях. Они связывают Калининград с Гвардейском, Светлогорском, Пионерским и Багратионовском. Официально причиной отмены автобусов региональный Минтранс называет дефицит водителей. Однако сами перевозчики признают, на самом деле ситуация осложняется проблемами с обеспечением топливом. На крупных сетевых автозаправочных станциях образуются очереди, а часть автопарков из-за договорных условий может заправляться только у определенных операторов. А там не протолпиться сквозь желающих залить бак. К тому же дополнительным фактором стало удорожание дизтоплива, что также ограничивает возможности для пассажирских перевозок, особенно когда дизель резко стал золотым и стоит 159 рублей.
12: Жители Калининграда сообщают о резком росте цен на дизельное топливо. По словам главы Союза садоводов Вадима Сафронова, на АЗС «Роснефть» на пересечении улиц Горького и Гайдара стоимость дизеля за сутки выросла со 109 до 159 рублей за литр. На нескольких заправках сети цены на электронных табло вообще отсутствуют, а на некоторых АЗС дизельного топлива не было в наличии. Сотрудники заправок сообщили, что не располагают информацией ни о причинах роста цен, ни о сроках новых поставок топлива.
7: Словом, складываются условия, при которых об общественном транспорте можно на некоторое время забыть. Или на велике пересаживаться, или, например, учиться пешочком ходить. Конечно, перспектива малоприятная, но что делать за неимением автомобиля? Хотя и с машиной не легче в ситуации, когда на большинстве заправок топлива, как правило, нет, либо с жесткими ограничениями, либо с очередями. А там порой, ой, как страсти накаляются. В сети завирусилось видео, на котором женщины дерутся за бензин. Драка с участием трех фурий произошла на АЗС «Т-Бойл» в Калининграде. Тот, кто снимал потасовку, предпочел просто наблюдать, как женщины мутузят друг друга. Чем все закончилось, неизвестно, но калининградцы в соцсети рассказывают, что кулачные бои в очередях за бензином сейчас сплошь и рядом.
16: Практически на всех заправках дерутся. Сегодня была на Сургуте, на Советском. Малолетка перегородила дорогу одной из очередей, и пока по щам не получила, не успокоилась. И все за 30 минут проехали.
7: В некоторых регионах России на автозаправках уже начали дежурить сотрудники Росгвардии. Они успокаивают буйных граждан, доведенных до белого коления многочасовыми очередями. А вот в Калининградской области, похоже, власти предпочитают не замечать ни заторы, ни массовые нарушения правил дорожного движения у АЗС. А теперь еще и скандалы с мордобоем игнорируют. А между тем в бензиновых пробках нервы реально сдают, поскольку порой приходится простаивать и по 5, и по 10, и даже по 12 часов, рассказывают жители региона. В общем, как кому повезет. Но и в этой ситуации находятся граждане, которые не прочь заработать на кризисе.
17: На сайте объявлений появилось предложение для калининградских автомобилистов, которым не хочется проводить часы в очередях на автозаправочных станциях. Автор объявления предлагает за деньги отстоять очередь и заправить автомобиль клиента. Стоимость такой услуги – 1000 рублей за час. Минимальный заказ обойдется в 5000 и включает до 5 часов ожидания. Исполнитель готов приехать к месту стоянки автомобиля или встретиться с владельцем возле АЗС, перегнать машину в очередь, дождаться своей очереди, заправить ее и вернуть владельцу. Среди преимуществ услуги автор указывает безаварийный стаж более 10 лет, фотоотчеты на каждом этапе и полный отчет по чекам.
7: Пользуется ли такая услуга спросом, пока не ясно. Понятно другое. Топливный стресс дошел до бизнес-модели. Абсурд в действии. И пока в Янтарном крае продолжается топливный коллапс, региональное правительство признает ситуацию непростой и основной причиной называет ажиотажный спрос и нехватку бензовозов, губернатор Калининградской области отправился в Москву и 2 июля был принят президентом России. Алексей Беспрозванных написал об этом в соцсети. Отметил, что получил поддержку от главы государства по всем вопросам. Пообещал рассказать подробности своего визита в Кремль позднее. Также заверил, что при любых сложностях калининградцы всегда чувствуют поддержку от руководства России. Что, честно говоря, слегка сомнительно в нынешней кризисной ситуации с бензином. Но, как говорится, замнем для ясности. И к другим новостям. В Калининграде закрыли Академию Кантиану, один из крупнейших в России центров изучения философии Канта.
15: В Балтийском федеральном университете окончательно расформировали Академию Кантиану – научный центр, который за несколько лет сделал Калининград одной из мировых площадок по изучению наследия Иммануила Канта. По словам философов и бывших сотрудников университета, официальной причиной стала оптимизация. Однако эксперты считают, что настоящие причины связаны с международной изоляцией России и изменением государственной идеологии.
7: Дело в том, что после начала СВО международные связи Академии практически прекратились. Запланированный на 2022 год Международный кантовский конгресс перенесли из Калининграда в немецкий Бонн, а число зарубежных участников научных мероприятий резко сократилось.
16: Идеи Канта, автономия разума, критическое мышление и вечный мир сегодня вступают в противоречие с официальной идеологией. В нынешней России они стали фактически взрывоопасными, считает доктор философских наук Юлия Синёкая.
7: Эксперты также напоминают, что в последние годы вокруг Канта все чаще звучала политическая риторика. Философа называли «русским трофеем», а бывший губернатор Антон Алиханов публично обвинял его идеи в том, что они якобы привели к Первой мировой войне и даже стали одной из причин специальной военной операции. Хотя Владимир Путин четко объяснял, почему решил начать спецоперацию, кстати, прекратить которую на 5-м году ее проведения хотят большинство опрошенных россиян. Но как бы там ни было, сути дела это не меняет. Академию Кантиану, проект, который создавался как международный научный центр и символ открытости Калининграда миру, по-тихому ликвидировали. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
18: Всем привет! Жители Калининграда массово едут заправляться в Польшу. И сегодня я объясню, почему так происходит. Значит, начнем с главного вопроса. А оно вообще выгодно? Потому что раньше, еще пару месяцев назад, ответ был однозначный – нет. В Польше литр 95-го стоил примерно 130 рублей, по грубому пересчету. А у нас официально было 68. Зачем куда-то ехать? Сиди и радуйся. Но сейчас ситуация перевернулась. Официальная цена на 95-й у нас добралась до 90 рублей. И это если вам вообще повезет его найти. А у перекупов уже 130-140. И никаких гарантий. Простоишь сутки в очереди и уедешь ни с чем, потому что бензин кончился прямо перед тобой. Такое уже случалось и не раз. Вот и получается интересная картина. В Польше 130 рублей, гарантированно есть, качество нормальное. У нас официально 90, но купить почти нереально. У перекупов те же 130-140, но качество уже вопрос. Плюс правительство разрешило части заводов производить топливо класса Евро-3 вместо Евро-5. Это горючее содержит в 15 раз больше серы. Для справки, такой стандарт был актуален в России примерно в начале 2000-х. Проще говоря, хуже, чем было в 90-е. Нет, массовых поломок пока не зафиксировано. Это топливо якобы идет только крупным ведомствам, а не в розницу. Но кто вам это гарантирует на заправке у случайного перекупа? Вот именно, никто. Так что сегодня реальная картина выглядит так. Польский бензин против российского перекупского примерно одна цена. Но польский гарантированно есть, гарантированно качественный, Евро-5 – современный стандарт. А наш перекупский – это лотерея и по наличию, и по содержимому. Выбор, что называется, очевидный. Теперь про деньги. Чуть подробнее, потому что детали важны. Когда считаете выгоду от поездки в Польшу, не берите официальный курс Центробанка. Он для вас недоступен физически. Берите реальный курс наличного злотого в калининградских обменниках. Он выше официального примерно на 5-10%. То есть реальная цена польского литра для вас чуть выше, чем кажется на первый взгляд. Дальше. Не все заправки в Польше одинаковые по цене. На скоростных трассах всегда дороже. Там наценка до 50-80 грошей на литр. Это примерно 15-20 рублей разницы. Если хотите подешевле, ищите заправки внутри города, в спальных районах или автоматические станции без персонала. Местные сети, например, Moje, как правило, дешевле брендовых Orlen, Circle K или BP. Разница на полном баке может быть ощутимой. Теперь самое интересное – лайфхаки, которые люди уже вовсю используют и делятся в чатах. Значит, в чатах ходит информация про лимит 30 литров на человека на польских заправках. Но вот нюанс – это не официальное польское государственное ограничение. Это точечные меры конкретных заправок, которые борются с коммерческими перевозчиками – теми, кто приезжает с батареей канистр и скупает бензин оптом на перепродажу. Для обычного легкового автомобиля с обычными людьми внутри никто 30 литров насильно не отмеряет.